Наше размышление, друзья, сегодня носит такое название «Человек не ангел, Бог не ангел». Когда Иисус привлекает к себе? Есть одно выражение, оно, правда, принадлежит перу одного из таких ругателей христианской идеологии, Станислава Ежелец, который сказал: «Бог не ангел». Двойной смысл, правда? Можно отнести эту фразу к определению существа божественного, либо отнести к тому, как люди относятся к Богу, когда Он им не нравится. Парадоксально. Люди оценивают Бога по Его деяниям и ставят Ему свою удовлетворительную или неудовлетворительную оценку или впечатление. Парадоксально, но вот такие люди. Наша задача несколько разобраться с этим серьезным смыслом, потому что, когда мы с вами читаем Священное Писание, немножко хочется представить это повествование как описание борьбы добра и зла. И у нас, как у людей, есть некие уже сформированные представления о добре. Мы хотим добро очень нежное, миролюбивое, иногда наивное, спокойное. Вообще-то очень много может быть определений и ощущений того, каким должно быть добро. Ну, некоторые так и говорят. Добро должно быть с кулаками, к примеру. Да? Кто-то шутит на тему «нет худа без добра». И мы действительно сталкиваемся с тем, что слишком много разных воззрений и представлений о добре. Однако, есть некая проблема с тем, что человек сам по себе тоже не ангел. Я приведу песню одного новосибирского музыканта. «А мы не ангелы, парень». «Нет, мы не ангелы. Темные твари и сорваны планки нам. Если нас спросят, чего бы хотели, мы бы взлетели. А мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы. Там на пожаре утратили ранги мы. Нету к таким ни любви, ни доверия. Люди глядят на наличие перьев. Мы не ангелы, парень». Очень важное определение. Люди глядят на наличие перьев. Люди хотят увидеть ангельские черты. Но проблема в самих людях. Если я человек испорченный, у меня представления уже сбиты, сбиты прицелы, сбиты настройки, да, система координат неточная, то когда я буду на что-то смотреть, картина тоже будет искаженной. Давайте это все представим в виде притчи. Допустим, вы взяли очки. Или вы носите очки, но при этом не позаботились о том, чтобы их протереть. Очки долго лежали на полке, вы просто взяли, надели по привычке. И вы начинаете оценивать что-либо, глядя на мир через эти очки. Более того, если еще они солнцезащитные, и вам так приятнее, глаз не напрягается. Вы идете в грязных солнцезащитных очках. И вы, имея эти очки на глазах, вдруг решаете выдать оценку тому, что вы видите. Подходите к автомобилю вашего друга и говорите: «О, да у тебя какая-то мутная краска, какие-то фары все мутные, а у тебя что, тонировка, какой-то цвет непонятный». Вы приходите в гости и начинаете брюзжать на тему: «Ой, а что у вас так пыльно, почему так грязно, а что это такие пятна на стенах?» На самом деле пятна на очках. Но вам-то кажется, что все увидите нормально, вам проще выдать оценку происходящему. К сожалению, очень многие люди так делают. В силу своего образования, воспитания или, наоборот, отсутствия воспитания или невоспитанности, люди выдают свои суждения. Уверен, вы слышали это выражение. Каждый судит в меру своей испорченности. Теперь вопрос. А что, если я в таких очках, находясь, буду оценивать самого Господа Иисуса Христа? Кто-то скажет: «Да это нонсенс, такого не бывает, мы к Господу относимся исключительно как к Богу». Вы серьезно? Так не происходит, друзья. Священное Писание нам подсказывает, что многие из героев Библии, глядя на Христа, не справились с гармоничным, трезвым

восприятием его. Были вопросы. Более того, в книге пророка Исаии в 53 главе сказано очень важное определение, как люди споткнулись в восприятии этого грядущего Мессии. Давайте напомним, друзья, и нам, Исаия 53 глава, это, сказать, Евангелие Ветхого Завета. И Исаия описывает, что кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? И вот этот сын, исполнитель воли Небесного Отца, раб, взошел как отпрыск, как росток из сухой земли. Ни вида в нем, ни величия. Мы его видели, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Погодите, мы читаем сейчас из книги пророка Исаии, это половина Библии. А вот все до этого разве не говорило о Мессии, о грядущем Спасителе? Ведь о нем пророчества идут уже с книги Бытие, с третьей главы, что семя жены будет поражать змея в голову. И эти пророчества на страницах Ветхого Завета постоянны в виде жертвенного служения. И вдруг Исаия говорит, пророчески указывая, конечно же, на события Нового Завета, но говорит, что люди, ожидая этого Мессию, не увидят в нем того, чтобы их привлекало. Значит, у Господа плохой план. Мессия не удался или что-то другое. Надо с этим разобраться. То, что описал Исаия как повод не принимать Мессию, случилось уже с Иисусом Христом, и это все описано на страницах Евангелия. Представьте некоторые сюжеты. Иисус пришел в одно селение, и была здесь женщина именем Марфа. Приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария. И эта Мария пришла и села у ног Иисуса. Марфа заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя меня одну оставила? Скажи, чтобы она мне помогла». Внимание, вопрос. Какое представление у Марфы относительно поведения Иисуса? Ему нет нужды. Марфа заботится, а Иисус не заботится. Марфа трудится, а Мария не трудится, ленится, и Иисус ей потакает. «Тебе нет нужды, ты скажи, заставь, я ведь не могу заставить, не справляюсь». Иисус не угодил Марфе. Казалось бы, это такая маленькая бытовая ситуация. Хорошо, пойдем чуть дальше и посмотрим, как общается наш Господь с законоучителями. И говорит он так: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Иисус говорит эту фразу, но некто из законников ему отвечает: «Учитель, говоря это, ты нас обижаешь». Какое суждение могли сформировать эти самые книжники, фарисеи, законники? Что Иисус крайне невоспитанный, необходительный, неэтичный, не уважает возраст. Ведь кто-то мог быть старше него. Как он смеет так говорить? Горе вам, лицемеры, и обзывать их гробами или говорить кому-то порождение ехиднины. Вы чувствуете? Иисус в своем служении кому-то начинает не угождать. Марфе не угождает по хозяйству, книжникам, фарисеям не угождает в обходительности. Однажды Иисус служит в синагоге и приводит пример. Он рассказывает сюжет из Ветхого Завета и говорит так: «Много было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». И представьте себе, на проповедь Иисуса Христа какая происходит реакция. «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали вон из города и повели Иисуса на вершину горы, на которой город был построен, чтобы свергнуть его». Друзья, очень серьезный вопрос. Мы-то привыкли полагать, что если Господь нам что-то скажет, мы сразу склоним колени, мы скажем: «Аллилуйя, Господи, Слово Твое, светильник ноге моей, свет стезе моей, мы готовы слышать все повеления Божьи». Так было со многими героями Библии. Израильский народ у горы Синая, когда первый раз Моисей сходит к ним и говорит: «Вот такой закон от Господа». И весь народ: «Да, мы исполним, мы, конечно же, будем послушны».

скучные. Было бы так хорошо, но это тут же закончилось. Еще некоторое время Моисей был на горе, и весь народ сказал: «Ну, чего мы будем ждать, давайте сделаем тельца золотого». И все их обещания посыпались. Наше желание слышать Слово Божие и подчиняться сталкивается с тем, когда мы его реально слышим, и это Слово Божие нам не угождает. Представьте, проповедь звучит в синагоге. Представьте, это святой день, когда люди говорят: я пойду в церковь, в синагогу, я послушаю наставление, и мне будет елей на сердце такой, мир и покой. А не будет. Тебе будут такие слова сказаны, такие тексты прочитаны, от которых ты можешь исполниться ярости. Вот так произошло. Набожные люди исполнились ярости и хотели убить Иисуса. Почему? Иисус не ангел, не обходительный, не те тексты читает, неправильные примеры приводит. Он нам не угодил своей проповедью. А кто вы такие, чтобы оценивать, какая проповедь будет звучать? Эта проповедь вдруг может вас обличить. Эта проповедь может вас привести в смятение, заставить вас переживать, плакать, молиться, каяться. Может быть, это цель. Друзья, это очень важно. Сегодня, может быть, тот же самый сюжет повторится, как было 2000 лет назад. Мы услышим проповедь, конечно же, не от самого Господа Иисуса Христа, просто проповедь в каком-то церковном собрании, какую-то книгу будем читать, и в сердцах можем сказать: да мне не нравится эта книга, да такая глупость, я так не привык воспринимать. Кто ты в этот момент? Ты ангел, а Бог не ангел, Бог тебе не угодил? Ну вот такой риск. А Бог не может угождать. Наверное, у Бога есть другая цель. Мы можем посмотреть еще на один сюжет, когда Иисус пришел в свое отечество. Ну, в город Назарет, и учил в синагоге. И тогда они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его, Иаков, Иосиф, и Симон, и Иуда, и сестры, и вот разве не тут? Откуда уж у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там много чудес по неверию их. Еще раз. Иисус Христос служит, проповедует, вещает Евангелие, а реакция такая обратно противоположная. Люди соблазняются, люди не верят и потому не получают чудес. Проблема в том, что у людей есть своя картинка Бога. Бог будет действовать так, как я хочу. Мессия будет учить так, как я хочу. Мессия должен меня ублажить. Мессия должен мне до конца уж послужить. А если Мессия не угоден, ну тогда не нужен, мы пойдем искать других богов. Как часто это повторялось в истории с Израилем. Бог говорил свою волю. Бог упрашивал их. Им не нравилось. Мы-то представляем себе чуть лучше картинку. Это трагедия. Это привело даже к тому, что однажды, когда Иисус говорил нечто фундаментальное, самое важное, что является основой спасения, это слова нашего Господа, записанные в Евангелии от Иоанна: «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». И многие из учеников, слыша это, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, сам в себе зная, что ученики его ропщут на то, сказал: это вас соблазняет. И знаете, что сделали большая часть учеников Христа? А вы знаете, что их было не 12, их было порядка 80 человек. Так вот, 70 из них сказали: это странно, мы такое слушать не будем. И ушли от него. И Иисус тогда говорит и 12: а может быть, тоже меня оставите? Вот я вам это сказал, и вам не нравится, тогда тоже пойдете. Он не упрашивал их, не склонялся, не просил: ну, пожалуйста, хотя бы вы останьтесь. Ну, чем я могу вам угодить? Ой, извините за то, что я сказал. Нет, Иисус этого не делает. Говорит: может быть, вы тоже уйдете? Иисус не может корректировать свою правду и истину только потому, что наш слух ранится. Ой, нам некомфортно это слышать. Вопрос не про комфорт.

Вопрос не про приятность слуха. Вопрос в спасении. Сейчас вопрос в спасении, друзья. И чудесным образом, когда Господь сказал, и вы тоже, может быть, оставите, апостол Петр говорит, да куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Петр это понял. Куда идти? Слух режет, мозг не понимает. А где лучше? Где еще что-то найдешь, чтобы спасало? Давайте притчу. Вы находитесь в воде. Вода ледяная. Вы тонете. И проплывающий корабль бросает вам спасательный круг. Если вы видели настоящий спасательный круг, это не тот утенок надувной, на котором плавают детки. Это не надувной матрас для плавания где-то на пляже. Это твердый спасательный круг. Если его кинуть неудачно, можно получить по голове им, он твердый. У него есть такие жесткие веревки по краям. И вот вам кидают спасательный круг. И находясь в воде, и получив нечаянно, может быть, от этого круга по голове, вы можете начать причитать на тему «А где трап? А где надувной матрас? А где вертолет спасательный?» И много такой список по райдеру. «Как меня надо спасать из холодной воды, которая забирает мои силы, где я просто захлебываюсь?» Нелогично, правда? Попытайтесь просто представить ситуацию, это нонсенс. Но когда дело касается спасения, многие люди почему-то себе позволяют именно такое суждение. Пусть Бог меня вот так спасает. Пусть Бог меня вот так избавляет, отвечает на мои молитвы. И целый райдер. Стоп, ты кто? Ты в каком положении сейчас находишься? Как ты сейчас можешь заказывать? Как тебя спасать? Это тебе не подвластно. Прими то, что есть, потому что сейчас вопрос жизни и смерти, а не вопрос комфорта, уюта, благосостояния, благополучия и прочего. Поэтому Иисус говорит, «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, пребывает во мне, и я в нем». Вот это новая трапеза. Он ее утвердил 2000 лет назад. И поэтому сегодня в христианском мире совершается причастие. Сегодня совершается поклонение Господу в молитве, в соблюдении дня субботнего, в соблюдении вообще всех заповедей Божьих. Кому-то не нравится, кто-то скажет, да это устарело, да сейчас это как-то неприемлемо. Кто-то скажет, причастие с ногоомовением не надо совершать, ну как бы 21 век, зачем? 2000 лет назад пусть делают, а нам не надо. Кто-то скажет, я буду обряд сам дома совершать, так удобнее, чуть легче. И много другого. Люди начинают сегодня выражать некое недовольство. Бог не ангел, Бог не угодил. Вера человека проверяется настоящим. Вот прямо сейчас. Как ты относишься к тому, что с тобой происходит? Как ты видишь Бога в своей жизни? Признаешь ли ты Бога, действующего в твоей жизни? Понимаешь ли ты свое состояние, что ты нуждаешься в спасении, и сейчас тебе надо просто выжить? Не вопрос комфорта, не вопрос благополучия, не вопрос уюта. Вопрос жизни и смерти. Это сейчас. Это твоя вера в настоящем. С будущим человека связывает надежда. Я надеюсь, что что-то светлое произойдет. Живу в настоящем, но в будущем у меня надежда. А прошлое открывается в Слове Божьем, по-настоящему. Здесь рассказывается, как действует Господь. Он действовал в истории разных людей, в разных эпохах, разных народах. И его действие видится только спустя время. В то время, когда оно совершалось, когда Господь являл свою волю, это казалось чем-то странным. Как может Бог это просить? Один из самых ярких примеров, уверен, вы его знаете, когда Господь говорит своему другу Аврааму, возьми сына твоего, единственного твоего, пойди на гору и принеси в жертву.

странные слова. Когда Авраам услышал этого, он мог сказать: «Бог не ангел. Добрый Бог не может такого просить». Но нет. Проблема в том, что Авраам не ангел. Авраам, вступив в завет с Богом, весь этот завет всячески нарушил многократно, разными грехами. И Господь говорит: «Я буду разговаривать теперь с тобой на твоем языке. Ты был со мной в завете, ты знал, что означает этот завет, ты его нарушал. Теперь давай покажем, как выглядит твое нарушение. Принеси в жертву Исаака. Верни его мне, потому что я тебе чудесным образом его обещал и дал». Авраам ужаснулся, но все-таки понял, что Бог справедлив. Бог верен и истинен. И даже то, что просит Господь, это страшно выглядит, но это правда. И эта правда обусловлена не характером Бога, Бог не кровожаден, а поведением Авраама. Бог разговаривает на языке Авраама. «Верни мне то, что мне принадлежит». История, конечно, страшная, но ответьте на вопрос, а как сильно пострадал Исаак на горе Мария? А никак не пострадал. Была готовность принести в жертву своего сына у Авраама. Но этой жертвы не случилось. Была готовность принести в жертву Сына Божия у нашего Небесного Отца. Это было трагичное испытание. Сын Божий, Творец неба и земли, оказался на кресте. Оказался между разбойниками. Он был распят. И эта жертва, эта голгофская казнь, выглядела очень странно, страшно, неприемлемо. Историки говорят о том, что эта казнь была очень страшной, даже физически ее созерцать было крайне тяжело. Тех, кого казнили, раздевали, чтобы ускорить их смерть, перебивали им ноги, чтобы они умирали от асфиксии. Это все было судьбой Христа, могло стать. Но по пророчеству все кости его были сохранены. Это была агония, это было мучение. Когда сегодня мы обращаемся к Библии, нам это кажется чем-то невероятным. Почему так? Почему так должен Мессия спасать свой народ? Это было невероятным, вот эти страдания, предсказанные пророком для всего израильского народа. Они думали, что спасение должно совершаться при фанфарах, при особом ликовании, при силе и торжестве. А Господь говорит: страдающий раб, агнец закланный. Картина крайне некрасивая. Особая заслуга в том, как представить страдания и смерть Христа, есть у Мела Гибсона, который в 2004 году снял фильм «Страсти Христовы». Он поразил своей гиперреалистичностью в изображении страданий. И многие даже критиковали за такое смакование этой казни. Но в этом есть очень правильный вектор. Спасение во Христе, его голгофские страдания – это страшная картина. И она не для нашего комфорта. Не для того, чтобы было приятно это созерцать. Но чтобы понять, это картина спасения. Когда ты погибаешь, тебе не важно, как тебя спасают. Тебе важно, чтобы тебя в конце концов спасли. Еще одна простая притча. Когда отец подплывает к своему сыночку, тонущему в воде, к подростку. Он, по идее, уже находится рядом и должен протянуть руку и спасти. Но он этого не делает. Знаете почему? Потому что спасаемый из-за неправильного представления этой ситуации может

ухватиться за своего Спасителя и утопить его. Вы слышали о таких трагедиях? Поэтому, подплывая, благоразумный отец не поддается под волю чувств, не сразу протягивает руку спасения, а позволяет сыночку нахлебаться, немножко даже потерять сознание. И потом его беспомощного может схватить за волосы и повести, потянуть к берегу. Вот когда в нашей жизни подобное происходит, спасение некрасивым способом, спасение с опозданием, и мы говорим: «Господи, почему уже не сейчас? Почему ты не помогаешь?» Бог знает, когда спасать. Он жизнь за тебя отдал. Он знает, как тебя спасти. Не противоречь ему. Не спорь с ним. Смирись. Он не обязан тебе угодить. Он тебя спасает. Это разные вещи. Мы будем ликовать от того, что Бог все равно совершит свое спасение. Иисус сказал о себе: как Он привлечет людей к себе? Не в земном служении, нет. Знаете, как это произошло? Иисус сказал: когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил Он, давая разуметь, какую смертью Он умрет. Иисус мог не удовлетворить интересы, ожидания людей. Но Он привлек всех к себе Своей смертью. В ней спасение. Поэтому сегодня, друзья, давайте отложим наше представление о Боге как очень таком упрощенном, о Боге, который угождает или служит нам, как палочка-выручалочка или щучье веление. Нет, Бог не сказочный персонаж. Бог – спаситель. Смиримся под Его крепкую руку. Он спасет нас таким путем, какой будет действительно привести нас к счастью. Да будет имя Его благословенно – Бога Спасающего.

И помни Создателя твоего в дни юности твоей. Доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне в них удовольствия. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущий дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут щери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его.

человек, которого я люблю, научные труды которого меня восхищают, недавно ушел из жизни. Сергей Сергеевич Аверинцев. Он создал, на мой взгляд, бессмертный текст о смерти. Послушайте. «Когда смерть посмеется надо мною, как та, что смеется последней, и сустав обессилит за суставом, твоя да будет со мною сила. Когда мысль в безмыслии утонет, когда воля себя утеряет, когда я имя мое позабуду, твое да будет со мною имя. Когда речам скончанье настанет, и язык глаголивший много закоснеет в бессловесности гроба, твое да будет со мною слово. Когда все минет, что мнилось, сновидцу наяву снилось, и срам небытия обнажится, пустоту мою исполни тобою». Верующие в Иисуса люди живут надеждой на воскресение, верою в то, что сила Господа восстановит их. Эту веру разделяли большинство иудеев времен Иисуса Христа. Меньшинство, отрицавшее идею воскресения, как, например, секта иудеев, обычно порицалось большинством. Иисус говорит о воскресении с уверенностью. Иудеи первого века думали, что воскресение начнется с Елеонской горы. Поэтому на Елеонской горе масса захоронений. Захоронения эти представлены вариантами гробниц, начиная с Железного века и до времен Иисуса Христа. Множество саркофагов, ассуариев, гробниц, и вряд ли все они еще обнаружены, находятся в районе Елеонской горы. Когда иудеи хоронили человека, они демонстрировали веру в то, что сила Божья не оставит умершего. Эта вера отразилась в том, какие письмена нередко находят в гробницах или на ассуариях. Мы видим, что христиане переняли эту практику, и в музее Ефеса находится саркофаг, на котором начертаны Альфа и Омега. Это свидетельствует о том, что верующий христианин умер, зная, что тот, кто есть начало и конец, положит новое начало его жизни. Когда люди скорбели об умерших в прежние века, то было принято со времен Угарита и Ура Халдейского оплакивать умерших, посыпая голову пеплом. Эта практика, как отмечает Киннер и Олд, находит свое выражение в действиях и жестах, в которые люди влагали смысл. Он заключался в том, что умершие стали прахом, и оплакивающие их желают отождествиться с прахом, желают умереть вместо умерших. Во времена Авраама, во времена Иова, человек нередко садился на свалке. На свалку выносили пепел и черепки битой посуды. Находясь среди пепла, посыпая им голову, находясь среди битой посуды, человек выражал свое горе. Разбитый кувшин в 12 главе книги «Екклезиаст» символизирует умершего человека. Глина идет к глине, прах к праху. Кувшин, разбившийся у источника, обеспечил возвращение воды в источник, из которого она взята. Соломон подытожил эту мысль словами: «А дух

возвращается к Богу, который и дал его. Таким образом, черепки символизировали труп человека. Мы видим в трагедии Иова многие осколки тех убеждений, которые пытаются сейчас нащупать и расшифровать богословы, культурологи, историки. Мы видим в описаниях того, как библейские герои переживают смерть близких, интересные фрагменты, которые позволяют нам заключить, что они думали о смерти и как во свете смерти они воспринимали жизнь. Доктор Дюкан говорит, что книга «Экклезиаст» учит тому, что именно в силу смерти каждый миг нашей жизни становится бесценным. Готовить тело к погребению могли женщины. Мужчины допускались только к приготовлению тела мужчины. Но женщины могли приготовить к погребению как тело женщины, так и тело мужчины. Мы говорили уже ранее, что тело натирали маслом, затем омывали водой, после чего тело вторично умощали. Вот это вторичное умощение выражало собою веру в то, что Дух Святой снизойдет и опочиет на этом прахе и воскресит его, как некогда было оживотворено тело Адама, изваянного из праха земного, когда Господь вдунул в него дыхание жизни. Масло, символ Духа Святого, покрывало плоть умершего человека, выражая надежду близких в то, что Господь воскресит этого человека. Поэтому многие богатые иудеи и израильтяне в более древние времена старались запастись благовонными маслами на случай смерти кого-либо из близких. Если благовонное масло было недоступно, то годилось и просто обычное оливковое масло. Бинты, которыми опоясывали тело умершего, плотно забинтовывая от ног к голове, промасливались маслом, если человек, который готовил тело к погребению, имел на то средства. Поэтому тело Иисуса, когда его приготовили к погребению, оказалось облечено плотным саркофагом. Барретт указывает на то, что обычно использовалось 300 метров льняных бинтов. Если мы совместим такое количество ткани со 100 литрами алоэ, о которых говорится в 19 главе Евангелия от Иоанна, то мы можем представить себе, насколько плотную массу образовал лен и масло вокруг тела Иисуса Христа. Исходя из этого, Барретт и некоторые другие комментаторы утверждают, что Иисус при воскресении прошел сквозь бинты, и они остались нетронутыми. Поэтому ученики, заглянув в гробницу, могли видеть аккуратно свернутые пелены. Как утверждает доктор Паулин, тело Иисуса Христа при воскресении обрело способность проходить сквозь монолитные объекты. Оно могло появляться в горнице, когда двери были заперты. Из этого можно сделать вывод, что Иисус при воскресении не нуждался в том, чтобы гробница была открыта. Камень был отвален для того, чтобы ученики могли убедиться в том, что он воскрес. Гроб, найденный в Хербет-Мидрас, удачная иллюстрация того, как могла выглядеть гробница, в которой был похоронен Иисус. Этот гроб выстроен таким образом, что вход в него закрывает круглый камень, который откатывался по желобу. Такой камень назывался галел.

Тормозящий его маленький камень назывался дофек. Камни, которыми закрывались гробницы, были достаточно тяжелыми. В толщину они были несколько десятков сантиметров, а в диаметре до 1,5 метров. Поэтому известный в древности инженер Хиерон из Александрии изобрел устройство, при помощи которого давлением воды можно было откапывать гробовой камень. Естественно, не все имели возможность пользоваться этим устройством, но Максимилиан Кох 50 лет назад доказал существование такого механизма. Однако во времена Иисуса Христа большинство гробниц закрывали не круглым, а квадратным камнем, так называемый камень-розетка. Он был сужен в том конце, который помещался во вход. Такой камень мог весить еще больше, и отвалить его стоило огромных усилий. Поэтому грабители гробниц чаще пробивали отверстия в стене гробницы, чем пытались отвалить эти камни. Во времена Иисуса Христа интерьер гробниц значительно отличался от такового во времена царей периода первого храма. Во времена Иосии, скажем, в гробницах в первой камере находились погребальные скамьи. Во времена Христа они были заменены аркосолиумами и кохами. Вы можете видеть на снимке аркосолиум, то есть полка, выдолбленная в стене гробницы арочной формы. Треугольные отверстия используются для того, чтобы ставить в них светильники. Характерный налет копоти говорит об этом. Кохим – прямоугольные и квадратные углубления в стене служили той же цели, что и аркосолиумы. Углубление по центру, как говорят ученые, служило для стока воды, которая могла просачиваться через верхние слои породы. Когда человек помещался в аркосолиум или в кох, он должен был лежать там в течение года. Труп разлагался, оставались только кости. Кости позже собирали во времена Иисуса Христа в оссуарии, квадратные ящички, выдолбленные из камня, с резными крышками и нередко с именем человека, кому принадлежали эти кости. Во второй половине первого века оссуарии стали модны. Поэтому, когда мы находим оссуарии при археологических раскопках, можно смело утверждать, что это гробницы периода поздней античности. Стоит поговорить о том, как чувствовала и как вела себя семья умершего. Мы уже касались этой темы в предыдущих наших беседах. Однако был еще и один интересный ритуал. Во времена Ветхого Завета, когда человек умирал, язычники нередко раздирали себе лицо до крови, делали надрезы на теле своем, чтобы не забыть умершего. Эти надрезы напоминали им о том, как они любили того, кто ушел от них. Бог запретил эту практику своему народу. Скорбь не должна быть вечной. Скорбь об ушедшем излечивается верой в воскресение, надеждой на встречу в небесах. Поэтому иудеи не портили свою кожу, они надрывали лишь одежду. Одежда в древние времена стоила очень дорого –

Целостность одежды свидетельствовала о репутации человека. Человек в обрезанной одежде считался обесчещенным. Человек обнаженный считался обесчещенным. Поэтому, надрывая свои одежды во время траура, иудеи как бы пытались сказать обществу: «Я не забочусь о своей репутации, о самом дорогом, что у меня есть, именно потому, что отношения с тем, кого я утратил, значили для меня еще больше». В наше время, во времена скорби об ушедших родственниках, иудеи продолжают надрывать свои одежды. Но они надрезают их с изнанки. Этот древний обычай требует осмысления. Ряд ученых утверждают, что Иисус был погребен именно в Аркосолиуме. Только так Мария была способна, наклонившись во гроб, увидеть сразу двух ангелов, одного в изножье, а другого в изголовье места, где был положен Иисус. Пустая гробница символизирует собою как бы опустевшее святое святых, ведь завеса при смерти Иисуса была разодрана надвое. Это означает: Бог с нами, Бог среди нас. Древние люди серьезно заботились о том, что будет после смерти. Это стоило им немалых денег. Но есть лучший способ позаботиться о том, что ожидает нас там. Это не будет стоить ничего, только веры. Друзья, я желаю вам этой веры и надежды на светлое воскресение силой Господа Иисуса, который первым преодолел смерть.

0: ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

Дорогие друзья, мы сегодня будем говорить о шрамах Господа нашего Иисуса Христа. В Исаии 53 глава 5 текст мы читаем: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Что такое шрамы Господа? Почему они так важны? И как это нам соотносить с нашей сегодняшней повседневной жизнью?

жизнью. Об этом мы поговорим сегодня. После беседы с Грейди я понял, говорит один человек, почему он предпочитает здороваться не рукопожатием, а кулачками. При рукопожатии становились видны шрамы на его запястье, результат нескольких попыток самоубийства. И мы видим, что многие люди скрывают свои недостатки или раны, или шрамы, будь то телесные, физические, душевные, или которые они нанесли люди другим людям или самим себе. И мы видим, что когда мы соотносим это и сопоставляем с ранами Иисуса Христа, мы видим, что Иисус Христос получил раны от гвоздей на своих руках, ногах, лбу, плечах, запястьях. И мы видим, что в его бок вонзилось копье. И мы видим, что вместо того, чтобы скрывать эти раны, мы читаем в Библии, что Христос, наоборот, обращает людей внимание на эти раны. Первый раз такой опыт произошел у апостола Фомы. И мы читаем, что Фома засомневался, что действительно ли Иисус Христос воскрес из мертвых. Открывая 20 главу Евангелия от Иоанна, мы читаем, что Христос приходит в это место, в эту горницу, где все были собраны. И там оказался также и засомневавшийся в воскресении и в силе Божьей Фома также оказался. И мы читаем, что Иисус, воскресший из мертвых, Он подходит и обращается к Фоме и говорит: «Фома, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в бок мой, и не будь неверующим, но верующим». Это мы читаем в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 27 текст. Далее мы читаем, что Фома увидел своими глазами, своими очами раны на руках Иисуса Христа, и он произносит удивительные слова. Он восклицает в 28 тексте 20 главы: «Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“». Интересно, что Иисус Христос произносит далее в 29 тексте благословение на всех тех верующих, которые не будут видеть все это своими глазами, но они все равно поверят в Него. Они не будут видеть ни Его, ни Его телесных ран. Но Иисус Христос говорит: блаженные, не видевшие и уверовавшие. Итак, самая лучшая из всех новостей, самая лучшая, благая, добрая весть, которая звучит сегодня. Бог не против своих ран, не против своих шрамов. Он не пытается их скрыть. Он не пытается себя возвысить. Но Иисус Христос говорит, что «Я принял смерть ради вашего прощения. Я умер за вас, и я не пытаюсь скрыть свои раны и свои шрамы». И вместе с Фомой мы призваны провозгласить и сказать: «Господь мой и Бог мой». И сегодня Господь задает нам несколько вопросов и говорит: «Ты пришел к вере в то, что Иисус Христос пострадал за тебя». И следующий вопрос: если ты до сих пор не уверовал, и если ты не получил полное и глубокое осознание и твоего прощения грехов, что мешает тебе сегодня сделать это? И отвечая на эти вопросы, мы давайте

Возблагодарим Господа Иисуса Христа за то, что Он явился платой за мои грехи. И мы возблагодарим Господа и скажем, Господь, благодарим Тебя, что Ты не оставил нас погибать в этом грешном мире. Ты нас спас и благословил нас через Свои стигматы, через Свои раны, шрамы, которые были нанесены на Тебя. Греческое слово «стигматос», оно переводится как «знаки», «метки», «язвы» и «раны». И впоследствии вот это понятие «стигматы» было перенесено на то явление, которое называется «болезненные кровоточащие раны», открывающиеся на теле отдельных подвижников. И мы знаем, что в христианстве испокон веков, особенно в средние века, это получило распространение, и все это возникло под влиянием религиозной экзальтации, особенно на тех участках тела, на которых предположительно располагались раны Иисуса Христа, полученные им при распятии на кресте. Но очень интересно, что апостол Павел в Галатам 6 главе, в 17 тексте, также использует понятие этих язв, и он говорит: «Ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Что это означает? Идет ли реально речь о реальных стигматах и язвах? Или эта фраза носит метафорический характер? Поэтому ряд исследователей, когда цитировали или комментировали эти фразы апостола Павла, они говорят, что Павел рассказывает о своих страданиях за имя Иисуса Христа и о том, что его наказывали, и он переносил некоторые бедствия и скорби во время проповеди Евангелия, и поэтому он говорил особенно галатам и просит галатам не добавлять ему страданий, и он говорит: «Отныне пусть никто не причиняет мне страданий, ибо я раны Иисуса на теле моем ношу». Слово «раны» по-греческой, как мы говорили, «стигмата». В повседневном языке, когда мы смотрим на этимологию этого слова или откуда оно пришло, мы видим, что это выжженное клеймо на теле рабов и преступников. В другом смысле это слово употреблялось для обозначения религиозных татуировок, которые люди, и особенно адепты вот этих древних языческих религий, наносили себе в Сирии и Египте. Но интересно, что Павел говорит о своих, так сказать, стигматах или ранах, или татуировках, которые он получил во время своих евангельских миссионерских путешествий. И таким образом он приводит это как доказательство того, что его служение, его миссия имеет божественную печать, и он поэтому здесь с людьми как-то дискутирует. Особенно это мы встречаем во 2 Коринфянам 11 главе, и он говорит: «Христовы служители, и я в безумии говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти». 2 Коринфянам 11, 24 и 25. «Три раза меня били палками, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской». Таким образом, на теле апостола Павла остались многочисленные следы от его гонений, от того, что его наказывали за то, что он является верным учеником и апостолом Иисуса Христа. Но откуда же появились эти стигматы? Мы изучаем в истории и видим, что первые эти стигматы появились у Франциска Ассизского в 1224 году, когда он совершал молитву на горе Верне и

служил. И как мы видим, что католическая церковь потом на протяжении 300 лет, она насчитывала много и много стигматов, которые появлялись у верующих, у подвижников. Далее монахиня доминиканского ордена Екатерина Сиенская обрела стигматы во время визита в Пизу в 1375 году. Но мы видим, что неординарный и неоднозначный подход, потому что некоторые отвергали существование этих стигматов, многие папы даже запрещали верить во все это. И Урбан VIII, папа в 1630 году, отменил запрет, указав, что стигматы не должны быть показаны кровоточащими. Большую известность получили эти стигматы в 20 веке, когда итальянский монах Пио из Пьельтрельчины приобрел эти стигматы. Но интересно, что эти стигматы, они кровоточат или постоянно, или время от времени. Но самое важное то, что эти стигматы образуются в местах пяти ран Иисуса Христа. На ладонях или запястьях, ступнях и в боку, также на лбу, там, где были следы от тернового венца у Иисуса Христа, и след от креста на плече. Интересно, что католическая церковь признает чудесный характер стигматов, однако также признает и разные случаи шарлатанства, обмана. Может быть, говорит, что они появляются из-за самовнушения у некоторых, или невроза на религиозной почве, или обработка фенолом происходит. Но мы до конца не понимаем и не знаем смысл и природу этих стигматов. Но давайте придем к духовной стороне этих шрамов Господа, которые Господь получил на Голгофском кресте. Мы всегда упоминаем об этих шрамах на руках, или на лбу, или на запястьях, или в боку. И мы знаем, согласно Писанию, что эти шрамы будут там навсегда. Они останутся там навсегда. И мы читаем у пророка Аввакума, что в ладонях или в руках Господа они будут источником постоянной силы. Но мы очень мало задумываемся о шрамах на сердце Господа, которые там останутся навсегда. Драгоценное сердце Господа было разбито от сердечного приступа из-за давления грехов, которые были возложены на Него. Он был проклят, Иисус Христос, на Голгофском кресте. И когда мы взираем на Голгофский крест, Бог сегодня обращается к нам и говорит: «Понимаешь ли ты, мой друг, каким уничтожающим и разрушительным является грех для тебя, как для человека? Понимаешь ли ты, как этот грех может влиять на других невинных людей? Видишь ли ты во свете Голгофы свою греховность? Смотришь ли ты на Иисуса Христа, который висит на этом Голгофском кресте, который мучается, который страдает, который не может дышать, который чувствует всю темноту оставленности и одиночества, который занимает твое место грешника на Голгофском кресте? Понимаешь ли ты, что даже всякий малый грех, всякое малое греховное деяние, на котором ты не останавливаешься и считаешь, что не надо на него обращать внимания, причиняет ужасную боль возлюбленному Сыну Божьему Иисусу Христу, Царю царей, Господу господствующих, который прошел через все эти страдания и был проклят ради меня, чтобы все мои грехи взять на себя, чтобы превратиться в жертву искупительную. И каждый раз, когда я продолжаю грешить, когда я иду против Бога,

против Его заповеди и против Его закона. Я символически беру и вбиваю гвозди опять в раны и в стигматы Господа моего Иисуса Христа. Давайте остановимся на минуту и подумаем, что Бог, живой Бог, и Он страдал за меня на Голгофском кресте. Но мы должны понимать, что согласно Писанию, Бог не оставит безнаказанным человека, который игнорировал или продолжал, или унижал страдания драгоценного Сына Иисуса Христа, который увеличивал агонию и позорную смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте. В чем же смысл ношения ран или шрамов Господа? Как это соотносится с нами в преддверии пришествия Иисуса Христа, второго пришествия Иисуса Христа? Что такое носить стигматы Иисуса Христа в собственном теле? Опять вспомним этот текст. Апостол Павел говорит: «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Итак, ношение язв Господа Иисуса Христа совершается христианами или у христиан трояким образом. Первое. Носятся язвы Господа Иисуса Христа мученичеством. То есть, это то, как носил язвы Иисуса Христа апостол Павел. Он был бит палками, забрасываемым камнями. Так носили эти язвы также и святые мученики, которых пронзали копьями, носили другие подвижники, мученики, которые претерпевали за Христа различного рода и вида мучения. И мы понимаем, что если глава тела, глава церкви, Иисус Христос, страдал, то мы читаем, что также и рабы Божьи, те, которые являются членами живого тела Иисуса Христа, они также могут страдать и проходить через мученичество. То есть они могут носить язвы Иисуса Христа через мученичество. Они становятся причастниками страданий Иисуса Христа. Потому что если так учителю сделали, Господу сделали, то обязательно так же и сделают его ученикам, его последователям. Но интересно, что страдания рабов Божьих вменяются Господом как собственные. Если страдает ученик Иисуса Христа, раб Божий, это означает, что раб Божий, ученик Божий, христианин, принимающий страдания Иисуса Христа, Иисус Христос принимает его страдания как собственные. Но второй образ ношения язв Господа также очень интересен. Язвы Господа носятся также христианами тогда, когда они пытаются угодить Господу. А как они пытаются угодить Господу? Они умерщвляют свое тело разными видами умерщвлений и отвергаются разных мирских страстей и пороков. Поэтому мы читаем в Евреям 11 глава 37-38 текст, что христиане скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Итак, второй вид мученичества. Когда я добровольно становлюсь на путь Божий, я не проливаю крови мученической, я не страдаю, но я становлюсь на путь самоумерщвления. То есть я, как говорит апостол Павел, всегда ношу в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 2 Коринфянам 4:10. Итак, Бог хочет сказать, что есть

второй вид мученичества или ношения язв Божьих. Бог говорит, что без меня вы не можете делать ничего. И умерщвляющий себя носит мертвость Господа Иисуса в теле своем. Он носит стигматы или язвы Господа Иисуса на теле своем. То есть он не разрешает, чтобы его падшая природа поднимала голову. Он покоряет свою волю и свое тело Господу, и он поэтому носит мертвость Господа Иисуса в теле. Но очень интересно третье ношение язв Господа Иисуса Христа. То есть одни христиане могут пережить страшные гонения, страшное мученичество. Они могут засвидетельствовать кровью свою веру. И так было на протяжении многих лет. Другие христиане, они добровольно становятся на путь самоотречения и начинают служить Господу. Они отрекаются, они показывают самопожертвованный дух. Но третье ношение язв Господних особенно важно в 21 веке. Дорогой христианин, дорогой друг, посмотри, возможно, ты не переживешь мучения за Господа. Возможно, тебя Бог не побуждает, чтобы ты встал на путь самоуничижения или самопожертвования. Но Бог сегодня призывает каждого человека, кто взял на себя имя Господа Иисуса Христа. И он говорит, прими язвы Господа Иисуса Христа. Третий элемент или третий вид ношения этих язв. И мы можем не понимать все это, потому что Бог говорит, не все вмещают слово сие, но кому дано. Но вывод в том, что Господь хочет, чтобы мы сердечно влюбились в Бога. Я могу не потерпеть никакого неудобства. И вот это третье ношение язв Господа Иисуса Христа, когда любовь к Богу у меня появляется от чистого и от всего сердца. Когда я проникаюсь Богом, когда я понимаю, что Бог в моей жизни все во всем, когда я принимаю стигматы Господа Иисуса Христа в мою повседневную жизнь и говорю, Господь, я хочу, чтобы все содействовало ко благу. И это означает, что я буду иметь сердце уязвленное, сокрушенное, тронутое любовью Господу Иисусу Христу, изъязвленному за нас гвоздями и копьем на кресте. Завершая наши размышления о шрамах и стигматах Господа нашего Иисуса Христа, хотелось бы прочитать несколько мест из книги «Песни песней». И мы здесь читаем во второй главе «Песни песней». «Возлюбленный мой», написано, «принадлежит мне, и я возлюбленному моему, и я буду продолжать искать возлюбленного моего». Песни, песни, 2 глава, 3 текст. «Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей». И дальше 5 глава, 8 текст той же книги. «Заклинаю вас, чери Иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви?» Хотя понятно, что этот текст мы можем комментировать и интерпретировать как буквальный, и здесь описана история любви между Соломоном и Суламитой, но также, смотря на символику или на глубину этого текста, Бог сегодня говорит, что ты, как христианин, живущий в этом нестабильном мире, где все рушится, где все картинки сменяются

одна за другим, где очень много искушений. Бог сегодня говорит, ты, живущий в твоем секулярном городе, в 21 веке, изнемогаешь ли от любви к Господу? Хочешь ли иметь сердце, обуянное и исполненное любовью к Господу Иисусу Христу? Хочешь ли ты и будешь ты ли носить язвы и стигматы Господа твоего Иисуса Христа в 21 веке в супермаркетах, в аэропортах или на твоем рабочем месте или в семье, когда ты приходишь? Будешь ли ты истинным христианином? Войдет ли мертвость Иисуса Христа в тебе? Пробудишься ли ты? Допустишь ли Господа, чтобы твоя агрессивная, самовлюбленная воля была бы покорена безграничной и безмерной любовью Иисуса Христа? Бог сегодня приглашает принять приглашение, откликнуться на призыв Божий, перепосвятить свою жизнь для живого и святого поклонения, принять огонь и пламя, и силу Божьей любви. Пусть Господь Небесный продолжает благословлять всех нас, чтобы мы носили в себе мертвость и стигматы Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

0: «Я Господь, Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш».
1: Творец – определение Бога как того, кто своим словом создал все, что существует. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Согласно Библии, творение заняло у Бога 6 буквальных дней. В отличие от других творений, люди были сотворены по образу и подобию Божьему. Несмотря на то, что человек в результате грехопадения утратил образ Божий, Бог-творец восстанавливает в нас этот образ и обновляет нашего внутреннего человека. Верующих во Христа, рожденных от Духа Святого, апостол Павел во втором послании к Коринфянам и послании к Галатам называет новым творением. Люди призваны рассматривать дела творения и хвалить за них Бога.
0: «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».

В городе экология плохая, а вот у нас в деревне экология очень хорошая. Мы часто слышим или произносим подобные фразы. Но оказывается, плохой экологии быть не может. Сегодня мы поговорим о том, что же такое экология, что понимается под экологическими проблемами и о том, зачем нужно разбираться в этих вопросах.

0: Сегодня у нас в гостях Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Получается, что под экологией люди подразумевают совершенно разные вещи.
1: Да, причем чем больше проходит времени, тем более эти вещи разные. Изначально слово «экология» имело вполне конкретный смысл. Это наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей их природной средой. Или средой обитания. По-разному чуть-чуть это определяется. Но, в общем-то, ключевое слово здесь – взаимоотношения. И взаимоотношения между живыми существами, теми или иными. Слово «экология» ввел в обиход немецкий ученый, естествоиспытатель Эрнст Геккель в 1861 году. И экология долгое время существовала именно как раздел биологии. Потом уже стали экологические знания применяться в самых разных областях, и предмет экологии несколько размылся, как понятие в русском языке. Ну а если мы возьмем учебник по экологии, написанный нашим ученым Ниной Михайловной Черновой, то вот здесь по оглавлению мы можем увидеть, что в основном это вопросы биологические, общие. Вот учебник состоит из двух частей. Первая часть, общая экология, это вопросы, поднимает среды жизни, популяция. Что такое популяция? Это группа особей одного вида, которая живет на определенной территории, свободно скрещивается между собой. Можно говорить о популяции людей, но есть популяции животных, популяции растений. Это целый раздел экологии. Экология, в свою очередь, тоже делится на разделы. Популяционная экология. Значительная часть экологических вопросов касается экосистем. Это природные сообщества, где происходит круговорот веществ и энергии, где разные организмы объединены друг с другом этим круговоротом.
0: То есть это что-то уже такое очень глобальное, да, экосистема?
1: Экосистема не совсем глобальная, но, скажем, болото – это экосистема. Зона тайги и смешанных лесов, где находится болото – это экосистема. Наша планета Земля имеет живую оболочку, биосферу. И это тоже своего рода экосистема. Но и кочка на болоте, с которого мы начали, отдельно взятая кочка – это тоже экосистема. Можно даже сказать, что в цветочном горшке помещается экосистема или в аквариуме, потому что есть сообщество разных живых организмов. Между этими существами происходит обмен веществ, обмен энергии. И это вот то, что изучает экология. Вот эти вот связи экологические, они могут быть пищевые, они могут быть так называемые топические, кто на ком сидит. Кто кого ест, изучает экология. Кто на ком сидит, изучает экология. Кто с помощью кого путешествует, тоже это вопросы экологии. Да, ну вот если мы посмотрим, откроем этот учебник, мы увидим вот такие вот схемы. Круговорот углерода в биосфере. Да, тут вопросы и химии затрагиваются, углерод. Но углерод путешествует с помощью животных, с помощью растений. Мы дышим, выделяем углекислый газ. Растения, наоборот, используют углекислый газ для того, чтобы из него делать себя в ходе фотосинтеза. Животные едят растения, снова дышат. И вот получается такой вот круговорот углерода. Круговорот азота – это тоже предмет изучения экологии. Экология изучает самые разные вопросы.
0: Ну, то есть она на стыке наук находится,
1: на
0: да,
1: стыке
0: можно
1: наук.
0: Сказать?
1: Да, на стыке биологии, географии, химии, физики.
0: А физики каким образом?
1: Есть температурные факторы экологические. В экологии есть такое понятие – экологические факторы. Есть факторы биотические, когда, например, чтобы растение росло, его никто не должен топтать, его никто не должен кушать. А иногда, может быть, наоборот, полезно, когда их едят.
0: Или срезают.
1: Срезают.
0: Газонокосилкой.
1: Да, да, да, вот если срезает какое-то дикое травоядное животное, это биотический фактор. А если для растения слишком тепло или слишком холодно, температура, это же физика изучает температурные явления, погодные факторы – это абиотические факторы. Газонокосилка, про которую вы сказали, это антропогенный фактор. Фактор, который связан с деятельностью человека. И поэтому человек

0: тот оказывается задействован. Человек влияет на среду, меняет окружающую среду, но и сам, в свою очередь, зависит от среды. И вот здесь и получается такой плавный переход к другой экологии. И в этом учебнике есть второй раздел. Это социальная экология. То есть экология общая, она же классическая, она же биологическая. А есть экология, которая изучает экологические связи человека. Экология человека, иначе говоря, социальная экология. Природопользование, как природопользование воздействует на природу. Это тоже своего рода экология. Потому что человек тоже часть природы. С другой стороны, человек — это целая такая геологическая сила, которая меняет среду, меняет кардинально, меняет существенно, меняет значительно, как никто другой из других обитателей планеты. Поэтому и возникло такое направление, как экология человека. А экология человека связана с промышленностью. И здесь промышленная экология. И промышленные экологи — это люди уже не с биологическим, а техническим образованием, которые изучают выбросы, технологии, как сделать технологии экологически чистыми. Вот еще одно использование корня эко. Кстати, корень экология — это ведь переводится как «наука о доме». Греческое «ойкос» — это означает «дом».
1: Жилище, да?
0: Дом, жилище, да. Дом, жилище, окружение. И вот наука о том, как работает наш дом, наше окружение.
1: Тогда в таком случае почему неправильно говорить, что у нас плохая экология или хорошая экология?
0: Ну, тут, наверное, скорее вопрос больше языковый. Если нам слишком холодно или слишком жарко, мы же не говорим, что плохая физика. Поэтому вот как-то вот так вот. Да. Можно, наверное, говорить вот на таком вот бытовом уровне. Но вообще правильнее, конечно, говорить об экологической обстановке. А как наука, экология не может быть ни плохой, ни хорошей. Как наука, экология фиксирует действительность, какая она есть.
1: Угу. Хорошо. Значит, экологическая обстановка, говорить правильнее?
0: Да, это правильнее, точнее.
1: Что касается экологической обстановки, наверное, с появлением технологий она у нас сильно ухудшилась. И экология сейчас как бы очень важная наука становится.
0: Да, выходит на передний план экологические знания. Причем здесь не может дело ограничиваться только промышленной экологией. Потому что мы можем долго обсуждать, как нам уменьшить количество вредных выбросов. Но какие выбросы считать по-настоящему вредными? Чем они вредят? Есть такое понятие «предельно допустимая концентрация», ПДК. Предельно допустимая концентрация тех или иных веществ в той или иной среде обитания. И вот можно говорить, например, о предельно допустимой концентрации определенных веществ в воде вообще, а можно применить это к озеру Байкал, и здесь окажется то, что не вредно в одном водоеме, то окажется недопустимым в другом.
1: Почему?
0: Зависит от изначальной
1: среды. Там более нежные существа?
0: Зависит от не от существ, да, от того, насколько чувствительны обитатели того или иного сообщества к воздействию тех или иных веществ. Или вот сама среда чувствительна или нечувствительна. Если, скажем, кислотный дождик проходит в Подмосковье, то у нас известняки везде.
1: В Подмосковье?
0: Да, в Подмосковье. И который нейтрализует кислоту, попавшую в воду.
1: Угу.
0: И, в общем-то, водоемы не так сильно страдают, как, скажем, водоемы в Карелии, где нет известняков, где граниты. И там вот в результате кислотных дождей озера становятся практически мертвыми. Потому что вот буферные свойства воды в этих озерах, способность нейтрализовывать изменения pH, изменения кислотности, поддерживать постоянные химические свойства там у воды гораздо ниже, в силу постилающих горных пород. И поэтому рыбы там страдают гораздо сильнее от кислотных дождей, чем, скажем, в средней полосе южнее.
1: Ясно. Ну да, вот специалисты, особенно в современном мире, в области экологии, конечно, нужны. А вот обычному человеку стоит ли вникать в экологию, как-то ее изучать, вникать в проблемы? Ну вот обычный человек, который работает, не знаю, на заводе или где-нибудь в магазине, он приходит домой после работы, у него семья. Стоит ли такому человеку пытаться изучить экологию как-то более серьезно?

0: Нас очень много людей. И в силу своего количества, и в силу того, что мы очень много потребляем, в силу того, что мы преобразуем среду, даже если мы не строители, то мы те, кто пользуемся услугами строителей, мы все живем в домах, где нам всем нужно отопление, нам всем нужна вода, нам нужны природные ресурсы. Мы очень много потребляем, мы очень сильно влияем на окружающую среду, независимо от того, чем мы занимаемся. И задача каждого человека – постараться вот это вредное влияние, истощающее природную среду, или наоборот, привносящее нечто чужеродное, то есть загрязняющее, свести к минимуму. И вот здесь вот можно, конечно, просто, извините, тупо выучить правила. Чего можно в природе делать, в дикой природе, если мы оказались, пошли в лес? Чего нельзя? Как нам экономнее использовать воду? Как нам экономнее использовать электричество? Но здесь еще кошелек у нас будет дополнительным мотивом, может быть, даже более существенным. Но чтобы понимать, как это действует, понимать, зачем такие правила, вот и нужно знать экологию. Ведь мы на самом деле редко соблюдаем охотно, добросовестно то, что не понимаем до конца. А когда мы понимаем взаимосвязи между разными обитателями экосистемы, тогда нам понятно, почему, если мы идем в ближайший лесопарк, почему ходить лучше по дорожкам. Казалось бы, мы прошли без дороги, траву помяли, она вырастет новая, но вырастет другая, потому что лесные растения, они не так устойчивы к вытаптыванию, как растения луговые. Угу. Это значит, вместо лесных растений будут расти луговые, и уже будет нарушение растительности.
1: Чего-то мы уже лишимся.
0: И чего-то мы лишимся. И это так или иначе повлияет и на животных. Но это такой тонкий пример. А вот более явный тот момент, где человек может погубить или спасти, это вопросы огня. Если раньше считалось, что надо сжигать старую траву, новая трава,
1: и тут
0: будет
1: весной,
0: расти,
1: да?
0: Лучше когда... весной, да. Вот мы сейчас приближается весна, уже подсохнет, и будут происходить весенние палы. Сознательно устроенный такой поджог с тем, чтобы, в общем, трава сгорела, чтобы лучше росла новая трава.
1: Я, знаете, раньше, честно сказать, думала, что это мальчишки поджигают по глупости. То есть это кто-то сознательно сжигает траву.
0: Ну, сейчас, наверное, больше мальчишки по глупости. А, в общем, я застал время, когда взрослые солидные люди... И не так давно, буквально несколько лет назад, мне пришлось останавливать очень человека серьезного, солидного возраста, который рядом со своим дачным товариществом поджигал траву, следил, старался, чтобы не разгорелось.
1: Считал, что делает доброе дело.
0: Что старая трава сгорит, новая будет расти гораздо лучше.
1: Зола — это удобрение.
0: Да, зола — удобрение, но это удобрение неорганическое, которое... очень быстро вымывается из почвы. Поэтому если траву не жечь, да, она будет очень долго. Сначала засохшая, потом пойдут дожди, она будет гнить, но медленно будет отдавать свои составляющие, свои биогенные элементы, чтобы они снова попали в почву, снова были доступны для следующих уже растений. И будет постепенно так почва обогащаться. Но если трава сгорела, то эти биогенные элементы остались ничем не связаны, ни в составе органических веществ сложных, а как простые достаточно соединения, многие из которых растворимы в той или иной степени, и они будут просто вымываться после дождя, сталыми водами, и почва такая будет очень сильно и быстро беднеть. А с другой стороны, в почве живет много полезных животных. В основном, конечно, это беспозвоночные животные.
1: Червячки?
0: Да, прежде всего дождевые черви. Кстати сказать, эталон самой плодородной почвы – это воронежский чернозем. Но если разобраться, он где-то наполовину, если не больше, состоит из помета дождевых червей.
1: Сколько же их там?
0: Да, много, и они работают, они перемешивают, они вот играют важную роль в почвообразовании. Тем же занимаются многие многоножки, кивсяки, например. Личинки многих насекомых, так или иначе, там целый мир существует. Есть микроскопических размеров существа колембулы, близкие к насекомым. Они тоже делают свою работу, тоже все они участвуют в почвообразовании. И после таких

0: этих палов многие из них гибнут. Я уж не говорю про то, что многие птицы гнездятся на земле и уже успевают построить гнездо, отложить яйца, и все это гибнет. Вот, например, редкий вид дрофа во многом стал редок из-за таких вот палов. Поджигали степь, и гибли кладки. Поэтому здесь, вот, если не понимать, насколько вообще разнообразный, насколько сложный мир буквально у нас под ногами, если не понимать, что у нас под ногами целая вселенная, то действительно как-то мы не задумываемся и вредим. Мы небольшой вред делаем, если просто где-то потоптали. У нас же много.
1: Ну да. Поэтому раньше как-то больше человек задумывался о вреде, когда он думал, что шоссейную дорогу проложили. Не буду теперь здесь картошку или капусту сажать, посажу подальше, потому что это все, всю эту химию буду я есть.
0: То, что мне полезно, то хорошо. То, что на меня не влияет, но влияет на других живых существ, это без разницы. Главное, чтобы мне было хорошо. А вот экология как раз и исследует взаимосвязи, потому что если другим обитателям планеты будет хорошо, то будет хорошо и нам.
1: То есть получается, что многие экологические проблемы вполне решаемы личной ответственностью каждого человека, да?
0: Да.
1: А вот, может быть, вы бы посоветовали на какую-то главную проблему обратить внимание?
0: Главное средство решения экологических проблем – это, наверное, примерно то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Это экологическое просвещение. Когда люди понимают, как сложно устроена природа и насколько она ранима, тогда уже хочется ей поменьше вредить. И здесь уже люди разными способами стараются уменьшить свой вред. Одни собирают и сдают батарейки, потому что в составе батареек содержатся токсичные вещества. Если они попадут где-то на свалку, то неизвестно, как это дальше повлияет на окружающую среду.
1: Кстати, вот по своим детям вижу, что у них в школах уже вот специальные ящички устанавливают, да. И детям напоминают, и дети уже знают: мама, эту батарейку я отнесу в школу.
0: Да, поэтому они собирают батарейки, другие собирают и сдают пластиковые крышечки. Это все, конечно, так или иначе уменьшает общее суммарное загрязнение окружающей среды человечеством. За счет того, что экономится пластик, за счет того, что токсичные отходы перерабатываются, они попадают в окружающую среду. Но все это понемножечку. Конечно, понемножечку вместе мы сила. Мы вместе мы действительно можем значительно уменьшить тот вред, который приносит человечество. Но, с другой стороны, если говорить о том, какая самая острая экологическая проблема, которую вызывает отдельно взятый обыватель и который может решить отдельно взятый обыватель, наверное, я на первое место здесь поставлю пожары.
1: Непотушенный костер, да?
0: Непотушенный костер, да. Лесные пожары на первое место. На второе место тоже пожары. На третье тоже пожары. На четвертое там можно мусор. Общее глобальное загрязнение, куда каждый отдельный человек вносит тот или иной вклад. Конечно, глобальная проблема, она действительно глобальна. Она действительно стоит очень остро. Пожар, он местный. Но если мы говорим про возможности отдельно взятого человека, возможность вредить или возможность спасти, то это как раз область пожаров. Один человек неаккуратный оставляет непотушенный костер, бросает окурок, если он курящий, и происходит пожар, сгорают многие гектары, сотни гектар, иногда и тысячи гектар леса. А другой человек, который, проходя по лесу, увидел непотушенный костер и погасил, он спасает эти же тысячи гектар леса. Поэтому, если вы увидите, что кто-то поджигает траву на лугу ли, или костер оставляет непотушенный, напомните, остановите. Если боитесь, что вас побьют, вызывайте полицию. Это нарушение во многих местах. Не везде разрешается разводить костры, траву нигде не разрешается поджигать. И постарайтесь пресечь это нарушение. Если вы видите, что горит, погасите. Если у вас не хватает сил погасить, вызывайте пожарных. Они не будут вас ругать за ложный вызов. Они охотно приезжают и гасят без всяких возражений горящую траву. Это вот то, что каждый из нас может сделать.
1: Ну, то есть получается, что очень много зависит от того, как вообще человек смотрит на жизнь и какую ответственность он на себя готов принять.
0: Да, так оно и есть. Все взаимосвязано. Есть взаимосвязано.

связи между организмами, их изучает экология, а есть и другие взаимосвязи. Хотя и говорят сейчас «экология души», это тоже неверно говорить. Но есть связь между культурным уровнем человека, между его духовным состоянием, между его внутренним миром и тем, как он относится к окружающим, и к окружающим людям, и к окружающим животным. И в определенном смысле, в духовном смысле, конечно, мы можем увидеть,

0: доверия и последствия греха человека сказывается на окружающем мире. «Проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее», — говорит Бог человеку. «Тернии и волчицы произрастит она тебе». То есть такой вот конфликт между человеком и Богом породил конфликт человека с природой. И дальше он развился как первое загрязняющее вещество, как сказал один эколог. Какое было? Это кровь Авеля.
1: Надо же, никогда бы не подумала.
0: Родилась в землю, и Каин стал проклят от земли. Тоже конфликт с окружающим миром. Кстати, построил первый город. Так что тут такие уже духовные взаимосвязи. Это уже не область экологии, это скорее же область богословия, область библеистики.
1: Но это возможность для каждого человека что-то для себя решить и сделать какой-то выбор.
0: Да, так оно и есть. И от нашего выбора зависит очень много.
1: Сергей Феликсович, спасибо вам большое за интересную беседу. Дорогие друзья, вас затронули те проблемы, которые мы сегодня обсуждали? Вы можете написать свои комментарии, задать свои вопросы. Смотрите наши программы. Всего вам доброго. До свидания.

Какой из живущих в воде организмов обладает наибольшей степенью эффективности? Я не имею в виду самых быстрых пловцов или гигантов, обладающих наибольшей массой. Речь идет о том, кто затратит наименьшее количество энергии в соотношении с наибольшим по дальности расстоянием. Вот вам подсказка. Животное, которое мы ищем, не имеет ни мозга, ни костей, ни крови, ни даже сердца. Ладно, время вышло. Итак, объявляем победителя. Самый эффективный в мире пловец – это медуза. Да, хотите верьте, хотите нет, но эти анатомически простые создания устроены так, чтобы затрачивать наименьшее количество энергии при перемещении, чем любое другое существо на планете. Их биоинженерия настолько уникальна, что сейчас является предметом исследования передовых научных лабораторий. Как же это работает? Существует более 2000 видов медуз. Тело каждой из них состоит на 95% из воды. Эта удивительная особенность является ключевым фактором двигателя, который обеспечивает медузам непрерывное движение. Он представляет из себя большую зонтикообразную структуру, называемую колоколом. Внутренняя часть мембраны колокола покрыта тонким слоем мышц и нервных окончаний. При ее сжатии создается давление, которое выталкивает воду, и за счет этого медуза двигается. В зависимости от вида этот цикл сжатия и расширения может повторяться до 50 раз в минуту. Так звучит упрощенное объяснение того, как передвигается медуза. Чтобы оценить настоящую гениальность этого процесса, нам нужно поглубже взглянуть на его физику и биологию. В университете Южной Флориды исследователи изучали медуз с помощью лазеров и высокоскоростных камер. Они выявили тонко настроенную систему, которая дает возможность двигаться, затрачивая при этом минимальное количество энергии. Такая эффективность обусловлена скоординированным взаимодействием двух естественных явлений, называемых вихрями. Остановочный вихрь представляет собой кольцо вихревой жидкости, которое образуется вокруг внешней мембраны колокола, а его спутник стартовый вихрь окружает обод колокола. Вода в этих вихревых кольцах вращается.

двигаться в противоположных направлениях. Давайте посмотрим, как действует эта система. Во время каждого цикла оба вихря опускаются под колокол, где они на мгновение тесно прилегают друг к другу. Затем движение в противоположных направлениях создает некую стену повышенного давления, которую медуза использует как стартовую площадку. И когда колокол сжимается, медуза как будто отталкивается от неподвижной платформы. Метод создания тяги у медузы можно сравнить с техникой пловца, что при каждом грибке отталкивается ногами от стенки бассейна, которая перемещается вслед за ним. При этом у медузы нет никакой твердой поверхности. Это единственное существо на Земле, которое создает подобие такой поверхности, используя воду. И это только часть ее удивительной технологии. Дальше, после каждого сокращения, остановочный вихрь всасывает воду, которая быстро заполняет и расширяет эластичный колокол. В результате медуза получает второй импульс тяги, не затрачивая мышечной энергии. Ученые подсчитали, что эффективность такого передвижения в воде примерно в 10 раз больше, чем у любого другого существа. Для наглядности, если сравнить это с эффективностью энергозатрат автомобилей, то на 1 литре бензина можно было бы проехать несколько сотен километров. Вдохновленные этой удивительной технологией, исследовательские группы по всему миру разрабатывают прототипы роботов, которых можно было бы использовать для исследования хрупких морских экосистем, помощи в ликвидации разливов нефти и улучшении характеристик подводных аппаратов. Нет ничего удивительного в том, что ученые и инженеры, и дизайнеры постоянно обращаются к миру природы в поисках вдохновения и технологий. Каждый уголок нашей планеты изобилует образцами элегантности, дизайна и эффективности. Эта реальность становится еще более очевидной, если посмотреть на нее через призму организма настолько простого, что иногда его можно принять за мусорный пластиковый пакет, бесцельно плавающий в море. Однако, благодаря пониманию того, насколько изящно его движение, мы вспоминаем вечную истину, что наш мир сотворен Богом, а Бог не творит мусора.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители! Я очень рада вновь очутиться в этой студии как ведущая, потому что вопросы, которые я сегодня буду задавать, я думаю, что не только меня интересуют, но и вас. Здравствуйте, Виталий!
1: Здравствуйте, Елена!
0: Добро пожаловать в нашей студии!
1: Спасибо!
0: В прошлой программе мой соведущий Андрей Юнак с вами начал такую тему: что происходит после того, как наш Господь Иисус Христос вознесся на небо. И вы затронули тему молитвы.
1: Да.
0: Меня эта тема очень интересует, я думаю, что и наших телезрителей. Почему? Вот, на мой взгляд,

0: что это самый эффективный способ, я не ошиблась, эффективный способ, угу. как поговорить с Богом. Проблема, знаете, в чем я думаю? Я очень много раз слышала, и сейчас слышу, что люди молятся, очень много молятся, ну, и очень много жалуются, что как бы Господь не слышит их молитвы. Вот я над этим думала очень долго. Что же происходит с нашими молитвами? Вот какой-то процесс, или я не знаю, может быть, люди, которые молятся, может быть, я, когда молилась, может, я что-то не так делаю, а они куда-то исчезают, или что с ними происходит? Вот человек молится, что дальше? Почему такое, да, почему такое впечатление, что не слышит Господь?
1: Обыкновенно понятие «слышит ли Господь или не слышит» люди воспринимают сквозь призму «отвечает ли
0: по его
1: на мою молитву,
0: по его
1: как
0: да?
1: я хочу или нет». И вот это становится критерием. Вот, слышит молитву, следовательно, дает мне то, что мне хочется. Не слышит, значит, я не получаю.
0: Да.
1: Вот, и сам этот подход очень эгоцентричный. Сам подход к молитве, при которой ее успех оценивается тем, имею ли я просимое в результате или нет, он фактически представляет собой языческий подход к молитве. Угу. Потому что для язычника в первую очередь важно, чтобы нужды, которые у него есть, желания, хотения и так далее, чтобы они были удовлетворены. И для этого можно задействовать весь духовный мир. Вот все известные заклинания, способы молитвы, обряды и так далее, и так далее. То есть в центре человек. Молитва же, которая признает реальность Бога, Творца, Его волю, которая по своей природе благая, угодная и совершенная. То есть самый лучший вариант, который только возможен. Вот молитва с осознанием такого Бога, с такой волей, она нацелена на то, чтобы как-то в эту волю вписаться и принять именно то, что Господь хочет, а не то, что я хочу. И вот на такую молитву Господь всегда отвечает именно так, как ты просишь, потому что ты просишь по воле.
0: Да, может быть, я вот, может быть, главная проблема в том, что я лучше знаю, что мне просить.
1: Конечно. Человеку так кажется.
0: Да, это я же прошу, правильно? Угу. Значит, что лучше? Попросить это я знаю. Вот, может быть, это проблема. Потом, я себе сейчас говорю, потом я думаю, что еще люди не понимают, что это даже опасно. Попросить то, что я хочу. Потому что я же могу ошибаться. А я попрошу, а Господь вот такую молитву услышит?
1: У нас есть в Священном Писании несколько примеров, когда люди были упорны в своем своеволии и просили Бога, просили.
0: И допросились.
1: И Бог говорит, хорошо. То есть вначале Бог говорил о своем желании, свою волю изъявлял, которая была бы во благо этому человеку, даже если, на первый взгляд, представляла собой нечто негативное. Но если человек упорствовал, у нас есть пример, например, царя Езекии, которому Господь сказал наперед, чтобы он приготовил завещание, чтобы он подготовился к смерти, потому что, как
0: ужас.
1: Говорится, служение свое на земле совершил и так далее. И он говорит, от болезни, которой ты заболел, ты не выздоровеешь. Вот. И многие не понимают, что на самом деле это великое преимущество – знать день своей смерти. И фактически некоторые из пророков Господних, они об этом молились. «Господи, покажи мне день смерти моей, чтобы
0: знаете,
1: я знал, когда
0: апостол,
1: я умру».
0: Да, апостол Петр, по-моему, тоже да, знал?
1: Он знал. Целый ряд других
0: да.
1: знали. Так вот, когда человек знает, он может надлежащим образом подготовиться, потому что мы умрем все в любом случае, если Господь Христос раньше не придет, да?
0: Я не хочу знать, когда я умру.
1: Но ответ на этот вопрос зависит от того, насколько человек готов. Да. И понятие
0: лично...
1: готовности, конечно же, тоже надо отдельно обсудить. Но суть заключается в следующем, что этому человеку, царю Езекии, Господь сказал день его смерти. И он начинает плакать, рыдать, выпрашивать и так далее, и так далее. И фактически говорит, Господи, поменяй свою волю. И Господь поменял. Он говорит, хорошо, я тебе даю еще 15 лет жизни. В эти 15 лет жизни фактически сразу же Езекия наполняется гордостью, он начинает демонстрировать свое богатство, и в результате он духовно падает. Но самое страшное – это то, что у него за это время рождается

0: сын. Сына зовут Манассия. Манассии было 12 лет, когда отец умер. То есть, соответственно, он родился через 3 года после того, как Езекия должен был умереть. И трагизм в чем заключается? В том, что Манассия был самым нечестивым царем за всю историю Израиля. Он царствовал 50 лет, по иным источникам 55 лет. Сказано, он весь Иерусалим кровью наводнил. Он погрузился в язычество, в дьявольщину, в жертву детей переносил и так далее, и так далее. То есть Господь желал избавить свой народ от Манассии, потому что он знает все возможные варианты будущего, все потенциальные варианты будущего. И если бы Езекия принял волю Божию, то и его духовный опыт был бы иным. Он бы закончил жизнь славно в Господе и так далее. И, главное, он избавил бы народ Божий от этого страшного царя Манассии. То есть, в любой ситуации главная задача молящегося человека – узнать, какова воля Божья.
1: Ой, это тяжело.
0: Ну, на самом деле, мы можем с простого начать. Да. Мы можем, помолившись, вот сделать то, что пророк Аввакум делал. Сказано, на стражу мою стал я, чтобы наблюдать, что скажет он во мне, и что отвечать мне по жалобе моей.
1: Не, ну я могу, ну, как, перепутать, а вдруг, я не знаю, это, а вдруг это мои мысли? А это ну, не Бог,
0: знаете,
1: не Бог говорит.
0: Конечно,
1: очень
0: верно.
1: Много людей, это вот происходит постоянно. Конечно. Они говорят свои мысли, я вижу, что это их мнение, а они говорят, что это Бог говорит. И потом такая каша начинается.
0: Это верно. Но мы всегда с чего-то должны начинать. Да? Начинаем с простого. Первое, мы сказали аминь Господу, вопрос задали или несколько вопросов. И надо подождать. Вот как Илии. Священник.
1: А сколько надо ждать?
0: Он учил Самуила молодого.
1: Да.
0: Говорит, когда зовущий позовет тебя, говори. Скажи вот так вот. Говори, Господи, ибо слышит раб твой. То есть вот этого у большинства верующих, к сожалению, не происходит. То есть они слышат, как они говорят, да. И не дают Господу минутку, 2, 3, 5, 10 минут, сколько нужно, чтобы послушать
1: это
0: Господа.
1: Это недолго.
0: То есть вот это первое. Надо давать Богу время и возможность сказать.
1: Как я могу себя посвятить Богу? Вот я обычный человек.
0: Я всегда рекомендую людям начинать свои молитвы с того, что Бог уже обещал.
1: Как я могу быть уверена, что Бог слышит мои молитвы?
0: Господь много чудес приготовил.
1: Есть ли молитвы правильные, а есть ли неправильные?
0: Теперь, вы абсолютно правы в том, что можно перепутать голос. И для этого, конечно же, нужно не пренебрегать всем остальным, что Господь нам дал, в первую очередь Его Слово. То есть Библия есть Слово Божье, это голос Божий.
1: И поэтому он не может противоречить. То есть вот этот голос, который
0: конечно.
1: Я слышу, он не должен противоречить Библии.
0: Да, именно так. Все пророки последующие, они никогда не входили в разрез с пророками предыдущими.
1: И для этого нам нужно тогда Библию хорошо знать, потому что можем оценивать с помощью
0: Библии. Мы через Библию учимся слышать голос Божий. И на первых порах, вот когда впервые вот это чудное явление происходит, когда человек начинает голос Божий слышать, он, подобно Самуилу, может вначале не понять.
1: Ой,
0: тот дважды не понял.
1: Со мной так было. Угу. Со мной так было. Я услышала, да, и, вы знаете, я начала с этим голосом спорить. Ну так.
0: О, как интересно.
1: Да, но не очень сильно. Но я не поняла, кто со мной говорит. То есть я услышала, что вот эта женщина будет моя подруга. А я говорю, да нет, она не может быть, я с такой не буду дружиться. Вот, а вы знаете, мы подруги 17 лет с ней. Да, вот, и я вот это вот, когда услышала первый раз, я начала, но я же не знала, кто это, говорю, ой, нет, это не может быть. То есть вот у человека нужно, наверное, время, да, чтобы он научился
0: конечно.
1: Это отличать.
0: В любых взаимоотношениях нужно время для того, чтобы узнать друг друга. И начинаем мы в случае с Господом с текста Священного Писания, потому что голос Божий, голос Духа Святого. Когда мы начинаем хотя бы базовые интонации голоса улавливать, тогда мы можем с легкостью различать. А когда ты его слышишь на регулярной основе, то
1: уже,
0: тут
1: уже,
0: никаких
1: да,
0: сомнений нет. Вот звонит телефон, ну хорошо, сейчас у нас есть определитель там и так далее. А раньше, когда все
1: да,
0: было
1: правда.
0: Очень просто, поднимаешь трубку и говоришь, о, привет, Светлана. Откуда вы знаете, что это Светлана?
1: Ну, я слышу голос.
0: Вы знаете голос. С Богом, когда общаешься через время, никаких вопросов не остается, что это именно Он говорит. И вот контекст святилища как раз-таки
1: да,
0: показывает,
1: как
0: что как молитва и вот эта вот взаимосвязь очень и очень реальны. Если позволите, мы можем посмотреть
1: вот
0: на книгу Откровения.
1: Как молитвы связаны со святилищем. Да?
0: Замечательно. Вот давайте глянем.

0: Глянем на книгу Откровений, 8 главу, где описано вот это вот молитвенное служение именно в контексте святилища. Итак, 8 глава, начиная с 3 стиха. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». То есть, во-первых, контекст – это небесное святилище, это небесная сцена, и служители там – ангелы. И вот этот ангел, он совершает служение, которое полностью и в точности соответствует тому, что было описано в Торе, когда Господь давал Моисею, повеление, как совершать это служение.
1: Вот мы вспоминали, что перед завесой вот этот жертвенник.
0: Золотой жертвенник курения.
1: Да, это вот про это говорится. Да. То есть такой же находится и в небе.
0: Мы не знаем, такого же ли он размера, мы об этом тоже упоминали. Да? Мы не знаем такой
1: же формы. Но принцип сохраняется.
0: Потому что для нас Господь открыл, какое служение совершает.
1: Да, вот для меня важно понять, что да.
0: И в книге Откровения, чтобы читатель Торы и всех остальных писаний узнавал, о чем идет речь, используются те же самые термины. То есть они повествуют о молитвенном служении. И вот смотрите, что происходит. Дым фимиама, символизирующего молитвы, поднимается, сказано, пред Бога.
1: Но там же завеса.
0: Там же завеса, да.
1: И как пред Бога?
0: И опять вот знание того, как устроено святилище, помогает ответить на этот вопрос. Дело в том, что верхний край завесы, он не доходил до, ну, скажем, условно, до потолка, на определенное расстояние.
1: А дым легкий, да?
0: Он идет, и дым поднимался, и он заходил во святой святых и опускался на крышку ковчега. Вот таким образом пред Бога эти молитвы символически представали. Но главный вопрос здесь другой, что когда эта молитва туда поступила, или эти молитвы, то дальше мы читаем, как Господь реагирует. Он посылает ангелов, те трубят, на земле происходят определенные события. То есть здесь Священное Писание рисует нам картину того, что наши, так сказать, посылы туда в небо, они никогда не остаются
1: не теряются.
0: Без ответа.
1: Я долго думала, что они улетучиваются куда-то. А потом, лет 20 назад, я прочитала в одной книге, для меня это было таким откровением, я не знаю, что там было описано, что человек молится, молитва идет к Иисусу, а рядом с Иисусом стоят ангелы. И у ангелов, на меня это очень повлияло, а у них крылья уже были раскрыты. И они говорили: пошли меня, Иисус, пошли меня, Иисус. Вот. И он выбирает и говорит: да, вот Виталий, вот Лене сейчас нужна помощь, давайте вылетите. Это так, да?
0: Это картина, которая в действительности представлена в книге Откровения. Ангелы совершают вот это служение.
1: Слава Богу за это, потому что это так важно, чтобы человек понимал, что когда он молится, что его слышат. Потому что я долгое время думала, но когда Господь не отвечает, у меня такое впечатление было, что они просто улетучиваются куда-то. И вот хотелось бы сегодня людям, которые молятся, сказать, пускай продолжают молиться, потому что происходит все-таки это служение, и никогда молитвы никуда не потеряются.
0: Верно. Но здесь есть одна фраза, которая нуждается в особом внимании, поскольку она дает определение молящимся. Сказано, что множество фимиама с молитвами всех святых возложил на золотой жертвенник. И вот дальше вновь 4 стих: вознесся дым фимиама с молитвами святых.
1: Да, вот. И кто это, эти святые?
0: Термин «святой» в Библии означает дословно «отделенный» или «посвященный», «посвятивший себя». И таким образом получается следующая картина. Термин «святой» описывает всех, кто себя посвятил Богу. В послании к Коринфянам, например,
1: как я могу себя посвятить Богу? Вот я обычный человек, обычная женщина, и как я могу себя посвятить? Я же, вы можете себе это сказать, вы изучаете, этим занимаетесь, да, вы богослов, а я-то что, я-то обычный человек.
0: В первом послании к Коринфянам, в первой главе, вот одно из многих мест, где дается определение святым, читаю с первого стиха. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них есть.

0: у нас. То есть термин «святые» относится к Церкви Божьей. Те, кто освящен во Христе Иисусе, то есть принял Его жертву.
1: То есть
0: за грехи их внесена плата. И когда люди принимают это, когда они принимают эту жертву, когда они становятся частью церкви, а становимся мы частью церкви благодаря водному крещению, когда люди отождествляются со служением Иисуса Христа, с Его подвигом Голгофским, с Его воскресением, и делают Его смерть, Его воскресение своим, то тогда любой член Церкви Христовой, он получает статус святого. Потому что, обратите внимание, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, то есть это звание святого. И потому вот термин «святые» обозначает всех, кто на земле молится, всех членов церкви, всех, кто освящается во Христе
1: Иисусе. Знаете, меня сейчас что волнует? Значит, в святилище в Моисеевом, там же это делал
0: священник. Да, или первосвященник.
1: А значит, мне нужно, как я, могу-то я без священника прийти к Отцу, к Богу могу?
0: Давайте вспомним, как это происходило. В Евангелии от Луки у нас это описано довольно ярко в самом начале, где рассказывается о том, какое было соотношение служения внутри святилища и фактических молитв святых, то есть народа Божия, которые с ним в завете. Вот в первой главе Евангелия от Луки сказано о священнике по имени Захарии из рода Ааронова, вот 5 стих я читаю, из Авиевой череды, сказано в 8 стихе: «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения». То есть он кадит, он возносит фимиам. Да? Подобно тому, как мы читали в 8 главе книги Откровения, ангелы совершают в небесном святилище это служение. А дальше ключевой момент. «А все множество народа», вот эти вот святые Всевышнего, как они названы в книге Даниила, «все множество народа молилось вне, во время кождения». То есть происходила синхронизация. Там служит только тот, кому можно туда зайти, это священник из колена Левия, а везде, по всей остальной территории, если человек живет рядышком, он приходит к храму, если он живет у себя где-то, допустим, там в колене Вениамина там, и так далее, он у себя на месте по направлению к храму, обращая лицо, молится. Вот. То есть все множество народа молится вне. Потому есть разница между тем, что делаю я, как вот, как говорится, частное лицо, понятно, как дитя Божье, и священник.
1: Да, но нет, меня сейчас вопрос волнует в том, что могу ли я без священника прямо говорить с Богом?
0: Ну, смотрите,
1: могу, да?
0: Эти люди не пред Захарию приносили священника свои молитвы. Они молились Господу.
1: Понятно.
0: Но параллельно с этим и синхронно с этим Захария совершал служение, которое вот и представляло собой то, что на небе происходит.
1: Я поняла. И сегодня роль вот священника это играет Иисус.
0: Иисус Христос, плюс мы видим ангелов, которые там совершают служение. То есть там служение постоянно идет.
1: То есть я могу напрямую небо, напрямую, мне посредников никаких не нужно.
0: Но у вас посредник уже есть, Иисус Христос.
1: Аминь. То есть мне не нужно за вами ехать и просить, давайте, Виталий, вот вы человек посвященный, давайте вы за меня скажите мою молитву. Не надо.
0: Фактически, что делают ангелы, если мы снова вернемся к тексту? Они эти молитвы лишь представляют. То есть мы молимся, и вот символическим образом описывая все служение, которое там происходит, наши молитвы туда попадают благодаря служению ангелов. Но нам не нужно иметь особый контакт с ними, нам не нужно ангелов просить, чтобы они за нас молились.
1: Да.
0: Люди этого священника Захарию не просили, чтобы он за них молился.
1: То есть я могу просто
0: они молились напрямую Господу.
1: Слава
0: а
1: Господу.
0: Он совершал служение, потому что Господь ему велел утром и вечером вот воскурять фимиам и таким образом представлять эти молитвы Господу.
1: Это прекрасно. Это прекрасно то, что у меня есть возможность обычного человека просто прийти и поговорить спокойно с Богом.
0: У нас есть
1: лично
0: непосредственный доступ к Господу, да.
1: Благодаря Иисусу.
0: Да.
1: Благодарна за такую огромную жертву. Вот еще один у меня такой вопрос. Есть ли молитвы правильные, а есть ли неправильные?
0: Обязательно. Обязательно. Всякая себялюбивая молитва, своевольная молитва, по принципу, знаете, рассказывают, как один молодой человек вот искал себе спутницу жизни и молился так: «Господи, да будет воля Твоя, а Маша моя».

0: Да? То есть люди, к сожалению, вот эту благочестивую, так сказать, концовочку добавляют к молитве. Вот они говорят, хочу то, и много, и сразу, и так далее. Но да будет воля твоя. То есть им хочется, чтобы Бог взял и поменял свою волю.
1: А и она была бы как бы Божья, но она в сущности моя.
0: Вот это самая главная проблема.
1: И опасность.
0: И на такие молитвы Господь, как правило, не отвечает, любя нас. Но если мы упорствуем, Он может послать ответ на эту молитву. Но это всегда будет для нас трагедией.
1: Да. Ну, как родитель, да? То есть, когда он же знает, что его ребенку хорошо дать, а что нехорошо дать. Правильно? Да. Вот. Ну, а потом, если чересчур пристает ребенок, то потом мама сдается и говорит, ну, ладно.
0: Потому что, Елена, очень важный принцип, это один из важнейших принципов взаимоотношений между Богом и человеком, это понятие, концепция и право свободы воли. То есть Господь может вразумлять, Он может открывать свою волю, Он может быть, Он может подсказывать, но в конечном итоге, если человек говорит «да», или человек говорит «нет», или человек упорствует, это его право. Это его право. И вот это основа взаимоотношений. Поэтому Господь только лишь может влиять, Он может ставить нас в обстоятельства, чтобы мы вразумились. Но в конечном итоге человек говорит
1: свое слово. Это была, вот у меня лично была именно причина, первопричина, почему я поверила Богу. Вот именно, что свобода. Человек остается свободным. То есть он имеет право принимать решения. Для меня это было, конечно, ключевое. Как я могу быть уверена, что Бог слышит мои молитвы, но на данный момент просто не отвечает. Ну, там, я не знаю, может быть, я не готова это принять. Может быть, кто-то не готов, если люди, да, вот как-то должны содействовать к этому. То есть как я могу? Есть ли какие-то в Библии критерии или какое-то слово, или какой-то стих, который подтверждает, что Бог точно слышит?
0: Ну, ведь одно дело прочитать в Библии, что Бог слышит, да?
1: Да.
0: И в Библии это много сказано. Сказано, воззови ко мне, и отвечу тебе, покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь. Приходящего ко мне не изгоню вон, и так далее. То есть все, кто прибегал к нему, вот, не оставались в стыде. Много в Библии об этом сказано. Но одно дело, что это написано в книге. Другое дело, чтобы это стало частью вот личного опыта человека. И потому я всегда рекомендую людям начинать свои молитвы с того, что Бог уже обещал. Вот. И когда ты молишься по обетованию, например, вот человек знает за собою такой грех, как раздражительность.
1: Да. Например,
0: а это грех. Это вот в послании в Ефес, в 4 главе, описано, что это оскорбляет Духа Святого. А это дело серьезное, потому что Дух Святой – это вот главный ресурс духовной жизни вот в эту новозаветную эпоху. Да? И служение Духа Святого чрезвычайно важно. Так вот, если человек знает с собой раздражительность, и он знает, что воля Божья, чтобы этой раздражительности не было, тогда он вот, просит по воле Божьей.
1: А воле Божьей, чтобы не было раздражительным.
0: Да. И когда просишь по воле Божьей, то у нас в первом послании Иоанна написано, когда мы просим, что по воле Его, то мы знаем, что Он слушает нас. И мы знаем не только, что Он слушает нас, но что мы и получаем просимое от Него. То есть начать нужно вот с таких моментов, которые в Библии ясно прописаны.
1: Хорошо, а если это генетика? А если это у человека темперамент такой? Вот холерики, например, я, например, да? Я раздражаюсь. И что теперь делать с этим? Я же не могу поменять темперамент.
0: Так в том-то и вопрос, что мы сейчас говорим о том, как вам убедиться и увериться в том, что Бог реален. То есть, скоро вы знаете, что у вас такая генетика, у вас такой темперамент, и вы, допустим, все годы своей жизни раздражались,
1: этим, да.
0: И Господь дает вам над этим победу, потому что это молитва по Его воле, то вы точно знаете, что Он слышит молитву.
1: И сколько времени нужно для того, чтобы... Потому что вот я знаю, что характер одно, а темперамент другой. То есть это очень тяжело меняется. Темперамент вообще невозможно поменять. Характер – да. Ну, это очень сложно и долго.
0: Ну, смотрите, в Священном Писании у нас есть целый ряд примеров того, как люди становились совершенно другими по темпераменту. И это я знаю и на своем опыте также. Вот те, кто знает меня, так сказать, ранее, да, и те, кто знает меня сейчас, они могут об этом свидетельствовать. Но это была просто лишь иллюстрация того, как можно начать молитвенный опыт. То есть изберите что-нибудь из воли Божьей явно выраженной и попросите именно это.

0: это. И когда Господь отвечает, то тогда уже, если Господь хотя бы один раз ответил, то вы уже точно знаете. Вот когда мы встречаемся вот с атеистами, с агностиками, да, со скептиками и так далее, те, кто соглашается, вот они говорят так: «Господи, если ты есть, то ответь мне».
1: Я так сказал.
0: И у меня еще не было случая в моей практике или опыте служения с людьми, пастырского служения, чтобы Бог на эту молитву не ответил. Потому что для Бога очень важно, чтобы человек поверил. И когда у человека есть хотя бы один опыт отвеченной молитвы, он уже в следующий раз молится с большей верой, с большей уверенностью. И таким образом не остается никакого вопроса, слышит ли Господь или не слышит. Но начинать нужно с малого, с явного, с объективного, с понятного.
1: Это, конечно, воодушевляет человека, что вот такую вещь можно в себе исправить. Потому что это очень тяжело. И обычно люди как скажут, да? Ну, я вот уж такой. Что же мне делать?
0: Вот, Господь много чудес приготовил. То есть Он, будучи Творцом, будучи всесильным, Он все, что по Его воле, может в человеке исправить на условии вот сотрудничества. И когда человек просит, и это когда молитва веры, и когда осуществляется в соответствии с законами Божьими, это огромное благословение.
1: Очень интересно слушать ваши ответы, Виталий. Мне очень жаль, что наша передача заканчивается. Всего лишь 30 минут у нас с вами. И, дорогие телезрители, если вас заинтересовали эти вопросы, если у вас, может быть, возникли какие-то свои личные вопросы на данную тему, пожалуйста, пишите нам сюда, в телекомпанию, Виталию, пишите, можете мне писать, и мы обязательно ответим. Спасибо большое за участие. До свидания.
0: До свидания. И вот дальше он рассказывает, кто же этот утешитель. Он присутствует во всех живых существах.
1: Кто-то говорил, что Бог три раза только обращается. Это вообще для меня это вопиющая несправедливость. Всем дается Дух Святой.

надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся».

Возможно, вы уже слышали, как кто-то говорит следующую фразу. Много молитвы – много силы, мало молитвы – мало силы, нет молитвы – нет силы. Хотя в этих словах есть доля истины, они могут ввести вас в заблуждение, заставив думать, что в самой молитве есть сила. Нет, друзья мои, не обманывайтесь. В самой по себе молитвы нет силы. В Псалме 61, 12 текст мы читаем: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Этот текст очень ясно говорит, что сила принадлежит Богу. Нет никакой силы в человеке, потому что сила принадлежит исключительно Богу. Молитва связывает нас с силой Всевышнего. Конечно, в этом и заключается величайшая добродетель молитвы – контакт с Богом. Поэтому мы всегда должны помнить, что добродетель, сила исходит от Бога через молитву, а не от молящегося. Мы также

должны помнить, что Бог желает предоставить эту силу, чтобы мы могли преодолевать наши битвы и испытания. Таким образом, молитва становится путем, по которому мы получаем эту силу. Давайте посмотрим, что написано в Евангелии по Иоанну, 14 глава, 13 стих. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Этот и многие другие тексты учат нас молиться во имя Иисуса Христа. Но что именно это значит? Достаточно ли упомянуть имя Иисуса в конце молитвы? Конечно, нет. Молиться во имя Иисуса гораздо больше, чем просто механически или наизусть произносить Его имя и в конце каждой молитвы говорить во имя Иисуса. Во-первых, молиться во имя Иисуса Христа означает, что я осознаю, моя молитва будет услышана исключительно по заслугам Иисуса Христа, Его крови, крови, пролитой на Голгофе. Во-вторых, молиться во имя Иисуса значит молиться согласно Его духу и разумению, уповая на Его благодать и обетование, пока ты живешь в собственной Его воле. Жизнь просящего должна воплощать учение Иисуса и Его образ жизни. Наконец, молиться во имя Иисуса значит верить в Его имя, в Его достаточную силу для совершения любого чуда в нашей жизни. Пример этой истины мы можем найти в опыте Петра и Иоанна, когда они исцелили хромого от рождения. Перед тем, как велить ему встать и ходить, Петр призвал имя Иисуса. Мы можем это прочитать в книге «Деяния апостолов», 3 глава, 6 стих. Он говорит: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа. Назарея, встань и ходи». Чтобы продемонстрировать, что Божья сила не основана на человеке и не в самой молитве, ученики указали на источник силы, по которой хромой встал и стал ходить. И это благодаря имени Иисуса. Когда их спросили о власти или силе, посредством которой произошло чудо, ученики решительно ответили: «Бог Авраама и Исаака и Якова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, и ради веры во имя Его, Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление, сие перед всеми вами». Это записано в Деяниях апостолов, 3 главе. Петр и Иоанн получили возможность указать на имя Иисуса как на причину исцеления. Тем самым они превознесли истину о том, что есть сила в этом имени, в имени Иисуса Христа. Каждый раз, когда мы молимся во имя Иисуса Христа, мы соприкасаемся с источником этой силы. Если вы готовы молиться об исцелении кого-то, молитесь во имя Иисуса. Если вы хотите молиться о восстановлении разрушенных отношений, молитесь во имя Иисуса, потому что в Его имени есть полнота, которая восстанавливает силы. Если вы переживаете времена испытаний, боли, страданий или искушений, молитесь во имя Иисуса, потому что в Его святом имени есть сила победить всякое искушение, всякое разочарование. Говоря о примере Христа в преодолении врага в пустыне,

причине искушений писательница Эллен Уайт заявила: «Он сделал то, что может сделать каждый человек во имя и силы Иисуса». Если так, мы будем встречать искушения, испытания. Сатана оставит нас, как оставил Христа, и ангелы будут служить уже нам, как они служили ему. Как мы видим, молиться во имя Иисуса Христа – это одно из условий, что Бог услышит и ответит на наши молитвы. Мы поговорим об этих и других условиях в следующих уроках. Я бы хотел, чтобы вы признали, что в вас нет никакой добродетели и смирения, и решили всегда молиться во имя Иисуса Христа, верую в заслуги Его смерти, которая сделала вас победителем. Давайте мы помолимся во имя Иисуса Христа. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты даешь силу переходить все испытания, трудности в жизни, которые падают на наши плечи, в нашей жизни. Мы благодарны Тебе за то, что эта сила исходит от Тебя. И хотим всегда, имея Твою силу, побеждать все те испытания, все те трудности на пути жизни нашей. Во имя Иисуса мы просим об этом. Аминь.

В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, Иисус преподал Своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы –

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?» Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится –

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает и ищущий находит и стучит».

Давайте попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы. Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий получает.

0: нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

Говорят, что жизнь – это череда черных и белых полос. Можно ли сделать так, чтобы черные полосы были поуже и посветлее? И как поскорее вырваться вновь на белую полосу? Об этом мы сейчас и будем говорить с нашими гостями.

Итак, мы сегодня будем говорить о кризисах. Понятно, что не все дни в нашей жизни одинаковые. Настроение бывает лучше или хуже, день может быть более или менее успешным. Но как все-таки лично для себя вы бы дали определение, что такое кризис?

0: кризис сразу говорит о том, что что-то, какие-то происходят проблемы. То есть нет какого-то позитива, радости, нет какого-то настроения хорошего. Поэтому я бы, так, наверное, бы для себя представила, что кризис – это плохое настроение, это не получается ничего, что хотелось бы, опускаются руки. Вот так.
1: Ну, если конкретно, вот в моей жизни, что является кризисом или то, что было кризисом, это был момент, когда я вынуждена была уйти с работы, и устроиться на другую работу я не могла в связи там с определенными обстоятельствами в жизни, и мне было очень тяжело материально, и морально, соответственно, было тяжело. Вот это был кризис в моей жизни.
2: Ну, а я вообще не знаю, есть в моей жизни кризис или нет. Потому что у меня бывает то хорошее настроение, то какое-то время там не очень. И вот я думаю, может быть, это просто какие-то депрессивные настроения, но о том, что кризис, я как-то даже не задумывалась, что это именно кризис.
3: Вообще, конечно, человек, он как-то инстинктивно избегает кризисов, потому что мы боимся их, да? Но, тем не менее, почему-то они в нашей жизни наступают все снова и снова.
4: Кризис – это определенные трудности, с которыми человек должен справиться. Согласны с этим?
3: Да.
4: Не просто какая-то вот стрессовая ситуация, а это длительное состояние, да? Как раз вот это длительное состояние, вот эти трудности, какие-то новые изменения в личности человека, там, в его жизни, в обстоятельствах, мы называем кризисом. Очень часто кризисы наслаиваются один на другой. Например, допустим, возрастной кризис может наслаиваться на профессиональный, когда вот как раз, как Надя, потерял кто-то работу, или на личностный. Или там, допустим, на семейный кризис, когда кризис в семейных отношениях. И поэтому нам кажется, что вот, ну, вот почва уходит из-под ног, все плохо, и мы начинаем впадать в уныние. Вот. А на самом деле, конечно, есть выход.
3: Да, я знаю, Елена, что у вас много информации по этому вопросу, и нам бы хотелось сегодня с ней подробно познакомиться, потому что важно не только определить кризис, но и понять, как из него выходить. И чуть позже мы дадим вам для этого слово, а сейчас посмотрим, что происходит у Лены.
5: В борьбе за хорошее настроение помогают сладости, так ведь? И порой мы можем съесть целую гору шоколадных конфет. Но не всегда это бывает полезно. Лучше, если эти сладости будут натуральными. А у меня есть такой рецепт натуральных сладостей. Назовем это так – антикризисные конфеты. Они состоят из чернослива, изюма. И полученные из них шарики можно обвалять в кокосовой стружке или в кербе, который заменит нам какао. А внутри маленький орешек-фундук. Ну что, начнем готовить? Берем блендер. Изюм, чернослив. Начинаем работать.
4: Большинство людей считают, что кризис – это тупик, это безысходная ситуация. Само слово в переводе означает «переходный период», переходное состояние и разделение дорог. Мне это определение нравится больше всего, потому что выход из кризиса зависит от самого человека, будет он конструктивным или деструктивным. Что же такое кризис? Кризис – это противоречие между старыми возможностями и новыми потребностями. Но действительно ли это тупик? На самом деле, это новый переходный этап. И если сделать все правильно, если проанализировать свою жизнь, извлечь правильные уроки, то можно выйти самым наилучшим образом из этого состояния и начать новую жизнь, попытаться что-то изменить в себе и вокруг. Как же проявляется кризис в жизни людей? Мы говорим сегодня о кризисах возрастных. Когда человек переживает кризис, он испытывает подавленное состояние, чувство неудовлетворенности, может быть, даже депрессию, повышенную тревожность, повышенную мнительность, иногда агрессивность, и даже асоциальность. Часто у людей бывают конфликты с близкими, которых раньше не было. Если говорить о кризисах у женщин, то это чаще всего возраст 35, 50 и 55

0: лет. Что же можно порекомендовать человеку, который оказался в кризисе? Итак, шаги выхода из кризиса. Первое – познание Бога. Господь говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Приходящего ко мне не изгоню вон». Господь принимает нас и любит такими, какие мы есть. И поэтому мы всегда можем надеяться на Его поддержку, помнить о том, что все находится под Его контролем. Шаг второй. Принятие себя. Принять себя такими, какие мы есть, сложными, противоречивыми, с массой проблем. Шаг третий. Позитивное мышление или позитивный настрой. Очень важно помнить о том, что жизнь наша в полосочку. Сегодня хуже, завтра будет лучше, но не всегда будет так. Обязательно будет по-другому. И самое главное помнить, что Господь контролирует нашу жизнь. Четвертый шаг выхода из кризиса – активные жизненные позиции. Планировать правильный день – научиться заполнять свою жизнь, каждую секунду своей жизни, нужными делами, правильно расставлять приоритеты, общаться с людьми, не замыкаться на себе, не оставаться в одиночестве, делиться своими проблемами, чтобы свежий взгляд человека со стороны мог нам помочь. Шаг пятый. Здоровый образ жизни. Многие могут сразу сказать, что это очень дорого. Элитные клубы стоят дорого. Программы фитнеса и другие программы – это тоже дорогостоящее удовольствие. Но я вас уверяю, что есть самые простые способы, как качественно улучшить свою жизнь. Например, обливание. Конечно, нужно советоваться со специалистом, прежде чем начать обливаться или заниматься контрастным душем. Но, тем не менее, такой вариант есть. Зарядка Стрельниковой, которая совершенно не требует никаких затрат. Ее можно делать каждый день на свежем воздухе, на улице, в парке, просто дома, при открытой форточке или окне. Наши клетки наполняются кислородом, восстанавливается обмен веществ, и наше настроение улучшается. Следующий шаг выхода из кризиса – помощь людям. В этом мире зла очень много проблем, очень много слез, горя и разочарований. И есть люди, которые нуждаются в том, чтобы мы помогали им, не проходили мимо, оказывали поддержку. Может быть, их активно слушали, может быть, молились за них, помогали чем-то другим. И это тоже может нас вернуть к жизни, улучшить, поднять настроение. Ну и, конечно же, как вариант обращения к специалисту. Потому что иногда мы сами не можем выйти без помощи специалистов из депрессивных состояний, и обращаться к врачу иногда следует. Но самое главное – помнить, что после кризиса, после упадка обязательно наступит другой день, другой период в жизни. Обязательно будет прилив новых сил. И Господь в состоянии, в силе помочь нам справиться, выйти из любого кризиса. Для Него нет ничего невозможного, потому что мы, дорогие женщины, с вами цветы в Божьем саду. И у Него найдется масса способов вывести нас из любого жизненного кризиса.
1: Спасибо.

Вот такие получаются конфеточки. Кушайте на здоровье. Но это еще не все. У меня есть еще один рецепт для хорошего настроения. Это коктейль, но не обычный коктейль. А коктейль приготовлен из проросших семян подсолнечника и пшеницы. Есть продукты, в которые входят вещества, необходимые нам во время кризиса. Это продукты с витаминами группы В. Им богаты зерновые, а также бананы. Банан считается фруктом радости. Для этого коктейля нам понадобятся проросшие зерна пшеницы, проросшие зерна подсолнечника, банан, свежая или замороженная клубника и по вкусу мед, кому как нравится. Для этого нужно

0: Остывшие зерна поместить в блендер. Залить немножко водой. И взбивать.
1: Мне очень понравились все перечисленные шаги, и очень хочется ими пользоваться. Для меня вот актуален, например, второй шаг, где сказано было о том, что надо принять себя. Как мне кажется, я не могу принять себя. Мне кажется, что я не состоялась там, как бы мне хотелось, там, в профессии, как бы мне хотелось, не все получилось как жена, не все получилось как мать. И поэтому мне порой сложно и мыслить позитивно, думая, что у меня получится дальше что-то делать.
2: Я тоже думала об этом. А что, вот уже столько прошло времени, я там получала образование, вкладывала какие-то силы. Потом, значит, я где-то трудилась на предприятиях и вроде как совершенствовала свои профессии. Я выходила замуж, я рожала ребенка, растила, и пришел определенный возраст, а мне кажется, что я, собственно, еще ничего не достигла в этой жизни. Что какие-то у меня есть мечты, какие-то есть планы. И, может быть, даже я их точно как-то вот не представляла, но я знала, что чего-то лучшего мне хочется. А потом прошел еще какой-то период жизни, и вот сейчас я немножечко уже по-другому на все на это смотрю. Наверное, как-то больше философски, потому что, да, кризисы надо проходить. И прежде всего не бояться делать какие-то решительные шаги в жизни, что-то изменить.
3: Конечно, решительные шаги – это хорошо, но порой в нашей жизни есть такие обстоятельства, что мы не можем их изменить. Вот я помню, когда я вновь сидела дома, потому что у нас родилась третья дочка, то я, конечно, прямо так это тоже думала. Вот опять я дома. И что я опять из себя представляю? Опять я здесь сижу. Но я же не могу никуда пойти, она вообще еще грудная, это естественно. И вот тогда тоже как-то, я думаю, что, конечно, Бог мне дал эти мысли, я как-то по-новому оценила это состояние. И я стала, знаете, такая прямо гордая даже. Я подумала, вот я, у меня такая большая семья. Вот если я сейчас научусь руководить этой семьей без криков, без шума, позитивно, что они все будут слушаться, да я потом выйду на любую работу, я таким начальником буду, я все, что хочешь, построю, все, что хочешь, устрою. А вот сейчас я просто здесь дома сижу и этим учусь. И вы знаете, мой внутренний мир, он моментально вообще весь перевернулся. И я просто с таким позитивом стала смотреть на ситуацию. И я просто сама на себя удивлялась. И сейчас мне как-то даже, конечно, смешно об этом вспоминать. Вот. Но я, конечно, Танюш, тебя очень понимаю.
1: Тогда. Я тоже понимаю, потому что у меня тоже такая же была и есть сейчас до сих пор ситуация, потому что моей дочке уже будет летом 5 лет, а я до сих пор сижу дома и не работаю, а уволилась я с работы еще до ее рождения. Муж у меня учится в университете, с работы у него постоянно. Но меняет он очень часто, потому что надо на сессию ходить, никто отпускать не хочет. В общем, такая ситуация. И что сначала я сидела просто и ждала, когда же я выйду на работу. Вот ребенку 3 года, мы должны идти в садик. Тут она у меня заболела кахлюшем. И нам сказали, 1/2 года домашний режим. Так я уже так собралась на работу, у меня же все мысли были про работу. И у меня все рухнуло. И вот я сидела, все. Ну, вся в этом вот.
3: Стресс,
1: да,
3: я помню,
1: потом я думаю, тогда. Чем мне заняться? Я уже говорила, выпустите меня на работу, иначе все, я тут вас всех вот, ну, съем просто дома. Вот, я нашла выход из этой ситуации. Я научилась делать заколки камзашем. Вот я делаю эти заколки. Мои девочки-подружки увидели, говорят, продавай. Я сделала страничку ВКонтакте, стала продавать. Потом я вспомнила, что я еще вяжу. Умею вязать. Я стала, спасибо интернету, конечно, нашла там всякие схемы разных пинеток, там и кедики, и такие тоже стала вязать, тоже как бы людям, ну, кому-то дарила, кому-то продавала. Ну, то есть какую-то самореализацию нашла себе. Ну, думаю, ну вот, вроде уже дело пошло, ребенок пошел в садик. Ну, с садиком опять у нас проблемы. Вот, и, в общем, мне кажется иногда, что я прям на волнах как-то живу. Вроде вышел, ну, я не знаю, кризис, не кризис, но из этого состояния. Потом опять, потом вот, и вот так вот. Ну, как-то вот я не знаю.
3: И все эти волны никак не кончаются.
1: Да, и волны
3: все
1: не качает, кончаются, и я жду. Я все

0: Сижу и жду, когда же у меня будет все хорошо. Ну вот когда? Иногда мне, конечно, кажется, что не знаю, когда будет. Но иногда уже не жду ничего, думаю, надо жить этим моментом, да?
1: Да. Я хочу тоже поддержать Катю, сказать, что, может быть, нам не нужно ждать, когда у нас все будет хорошо. Потому что, ну вот вы сами понимаете, что у нас вот вся жизнь состоит из проблем, да? Одна заканчивается, другая начинается. Очень часто они идут параллельно, да, эти проблемы, нескончаемым потоком. Может быть, просто как-то внутренне настроиться на то, что да, вот все, что нам посылается, это, ну, как может быть, и не звучит это парадоксально, но для нашего блага. Потому что, например, конечно, смириться, допустим, с какими-то страшными вещами в жизни очень сложно. Там потери близких, там какие-то болезни или еще какие-то проблемы очень серьезные. Но когда мы с благодарностью принимаем, допустим, то, что нам Бог дает на каждый день, работу, друзей, нашу семью, и мы уже по-другому немножко начинаем ценить, относиться к тому, что мы имеем, правда же? Вот в этом заключается позитивное мышление.
2: А, то есть вот оно в чем. Да, не просто уговаривать себя, что у меня все хорошо.
1: Совершенно верно. А видеть в нашей жизни действительно то, что Бог нам дал, и то, чем мы живем, то, чем мы пользуемся. Но дело даже не в том, что у нас есть руки, ноги, там мы слышим, видим. Некоторые этого не имеют. Мы имеем жилье, там, мы можем хоть с родственниками, но жить под одной крышей, да? Но, тем не менее, мы можем радоваться жизни, вот тому, что у нас есть дети, тому, что у нас есть родственники, друзья, собираться. То есть это тоже немало в этой жизни.
0: Да. И, кстати, вот сейчас вот мы стали, да, об этом обо всем говорить, я вспомнила, что почему у меня так все. То есть тогда мне было плохо от того, что я на работу не вышла, а теперь я поняла, что это же хорошо было. Потому что вот сейчас, вот после Нового года, у меня муж все хочет куда-то направить, найти мне какую-то работу. И вот я пошла в фотошколу, он мне купил фотоаппарат, и теперь я поняла, что это же так здорово, что я сидела дома, потому что я могу заняться тем, что мне нравится, а не просто пойти на какую-то работу, лишь бы денег заработать. А то есть я буду заниматься тем, что мне нравится, что я люблю, узнавать что-то новое, и еще деньги могу заработать.
3: Самовыражение.
0: Ну да, еще ну вот это самореализация какая-то.
1: Потому что самый главный вопрос всех кризисов, что делать дальше, да? В чем смысл жизни? Кому я нужен? Вот это вот основное, да, что волнует людей. То есть, может быть, мы даже как-то иногда ищем, кому помочь там далеко, да? А оказывается, что помощь нужна вот совсем-совсем близким людям, рядом. И мы можем таким образом тоже послужить.
2: Ну да, это даже еще и внутри семьи улучшит отношения. Да, мы как-то иногда, может быть, на что-то так негативно смотрим, негодуем.
1: Да.
3: За переживание, получается, чужому горю или каким-то проблемам участие, да, это как-то затмевает и перестает уже моя проблема, да, мой кризис для меня являться таким острым.
0: А я для себя поняла, что у всех нас бывают трудности, все мы переживаем различные этапы, и все у нас получится, все, со всем мы справимся. И главное, чтобы у нас было время и для своих близких, для своих родных, для своих друзей и для себя. Чтобы мы могли себя чем-то побаловать, дать себе отдохнуть, чтобы со новыми, свежими силами опять набираться энтузиазма, радости, трудиться, творить. И жить.
1: Я вот хочу сказать, очень хорошая мысль прозвучала у Тани, что побаловать себя и чем-то порадовать. Вот, ну, правда, действительно, есть такая рекомендация вот нам, женщинам, что хочется в жизни. Устраивать маленькие праздники, маленькие. Понятно, да, что мы не можем себе позволить там какие-то вещи, которые позволительны другим, допустим, да, там летать на дорогие курорты. То есть все равно есть какие-то маленькие такие радости, которые мы себе можем позволить.
2: Вы знаете, кстати говоря, муж одной моей подруги, он ей делал такой подарок, когда у них был грудной ребенок. Он ей говорил, вот сейчас у тебя 2 часа, и ты можешь их потратить на что хочешь. Можешь убираться, можешь пойти варить обед, можешь пойти в душ, гулять, что ты хочешь. 2 часа твои, я забираю ребенка. Это замечательный подарок, это, мне кстати, кажется, женщине.
1: Это очень правильно, потому что вот Очень часто, например, когда женщина рожает ребенка, начинается послеродовая депрессия. Вот такое состояние, когда женщине нужно восстановиться. Даже вот рекомендуют врачи, специалисты обязательно раз в неделю устраивать вот такие вылазки. Неважно куда, по магазинам, в парк, там, я не знаю, к подруге просто поговорить, к родственникам. Но чтобы выйти, сменить обстановку, просто подышать другим воздухом, окунуться в другую среду, чтобы немножко восстановить силы. Это действительно очень помогает. Из моего личного опыта. Понятно, что мы все живем в постоянном стрессе, и почему-то вот люди считают, что кризис – это обязательно плохо. Это неплохо, это нормально. Для человека это нормально, потому что это новый рубеж, новый этап, какая-то новая ступень. И я говорила, что это новая возможность изменить что-то в своей жизни. Но вот лично для себя я вывела в своей жизни, чего нельзя делать. Вот три «не».
2: Какие?
1: Первое – это не замыкаться. То есть нужно всегда, что бы ни происходило, выговариваться. Потому что вот мы, женщины, мы не просто социальные существа. Нас Бог создал вообще такими уникальными, утонченными, ранимыми. И мы нуждаемся в том, чтобы быть услышанными даже больше, чем мужчины. И быть любимыми. Вот есть такое выражение, что мужчин нужно понимать, а женщин нужно любить. Вот на самом деле. Поэтому замыкаться ни в коем случае нельзя. Второе «не» – это не сравнивать себя с другими. Потому что в этом кроется очень большая опасность. Когда мы начинаем сравнивать себя, свою жизнь, там, своих родных, то, что мы достигли или не достигли, есть третья угроза, третья опасность – зависти. Вот третье «не», что вот для себя я тоже поняла, это не завидовать. Потому что Бог нас наделил теми качествами, которые нам необходимы здесь и сейчас. И каждый из нас, вот повторяюсь, уникально. Вот каждый, для каждой из нас достаточно благословений, чтобы прожить эту жизнь и быть счастливой. Поэтому зачем нам смотреть на кого-то? Мы знаем, что мы любимы Богом, и этой любви вполне, даже одной любви Божьей достаточно, чтобы идти по этой жизни с поднятой головой.
2: Тема эта действительно просто необъятная. Я думаю, что сегодня главное все-таки мы сказали. Спасибо всем, потому что, по-моему, там уже готово для нас восхитительное угощение.

Да, пока шло обсуждение этой интересной и важной темы, я приготовила коктейли и эти чудесные конфеты. И пусть все, что вы сейчас попробуете, принесет вам радость и улыбку. И вы этим можете поделиться с теми, кого вы хотите ободрить и принести радость.

0: Мы сегодня говорили о возрастных кризисах. И для себя я лишний раз сделала вывод о том, что независимо от обстоятельств, в которых человек находится, независимо от того, в каком он возрасте, он может себя реализовать, и он может постоянно развиваться.
1: Обсуждая сегодня эту тему, я еще раз убедилась в том, как важно не терять в этой жизни позитивного мышления.
2: Из обсуждений я убедилась в том, что жизнь часто бросает нас со стороны в сторону. То депрессивные какие-то кризисные времена бывают, то лучше. Но я поняла, что на данный момент я вышла из кризиса.
3: В Священном Писании есть такие слова. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И после этой передачи я могу сказать, что кризис для меня – это возможность подняться на ступеньку вверх.
4: Получается так, что я и живу по этим принципам. Мне это нравится. Но из этой темы я поняла, что мне не хватает одного.

0: Добавлять радости самой себе. Но я постараюсь этому научиться.
1: Знаете ли вы, как рождается бабочка? Она прикладывает невероятные усилия, пытаясь освободиться от кокона. Но именно благодаря этому она обретает могучие, сильные крылья, которые потом поднимут ее высоко в небо. Пусть кризис будет для нас дверью в новую жизнь. Всего доброго. Благословения.

0: Осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильный, буду я слабый, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.
1: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня мы коснемся достаточно волнующей темы для каждого человека, и неважно, он уже в браке находится или еще только планирует. Сегодня мы будем говорить о кризисных моментах, о 6 периодах брака. Конечно, каждый из нас понимает, что психология – наука очень важная, но, тем не менее, многие считают, что кризисы – это не для них, что они вне вот этой всей системы, они живут вообще по своему распорядку, в своем ритме. Сегодня на вопросы наши будет отвечать клинический психолог Ольга Лебедева. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Ну, наверное, с первого вопроса мы начнем. Вообще, какие стадии существуют?
1: Угу. В норме брак проходит 6 стадий. Сейчас я их перечислю. То есть это, конечно, имеется в виду ситуация, когда возьмем такую, представим идеальную ситуацию, когда люди поженились в молодом возрасте, и они по жизни идут вместе. То есть не происходит разводов, не происходит смерти одного из супругов. И вот такой брак, он проходит обычно 6 стадий. То есть первая стадия – это начало, это выбор партнера. Почему вроде как здесь официального, как бы официального брака еще нет? Но почему этот период тоже включен в стадию брака, я попозже потом расскажу. Далее идет стадия молодожены, дальше идет стадия появления ребенка, следующая стадия так называемые семейные узы, дальше идет стадия опустевшее гнездо, и последняя, шестая стадия брака, она называется золотые годы.
0: Очень интересно. Но вот, тем не менее, вы говорите о том, что каждый

0: Да, семья, она волей-неволей от одной стадии к другой переходит.
1: Да.
0: А бывает такое, что из стадии в стадию вот эта молодая или пожилая уже семья переходит без кризиса?
1: Угу. Ну, вообще, обычно нет, такого не бывает. Кризис, он есть всегда. Только одно дело, он может гладко пройти у кого-то, другое дело, у кого-то он может быть потяжелее. Но вот почему это вот так, почему переход со стадии на стадию является все время кризисом? Вот если говорить метафорически, некоторые люди представляют брак как марафонский забег. Но брак нельзя сравнить с этой аналогией. То есть брак — это скорее не марафонский забег, а многоборье, то есть серия различных дисциплин. И каждая стадия брака, она требует от человека развития определенных качеств личности и вообще. Она требует определенной задачи решить. Она требует определенные навыками овладеть. И нерешенные проблемы одного периода, они переходят на следующую стадию. То есть и таким образом проблемы могут накапливаться, как снежный ком. С другой стороны, сам переход является кризисом. Почему? Потому что человек все время, переходя со стадии на стадию, попадает в непривычные для себя условия существования. И ему приходится адаптироваться к непривычным условиям. И даже вот статистика, она неумолимо доказывает тот факт, что переход со стадии на стадию является кризисом. Потому что это говорит статистика разводов. То есть очень много разводов именно в первые 3 года брака. Это как раз стадия молодожены. Очень огромное просто количество разводов в первый год рождения ребенка. То есть пока малышу еще не исполнился 1 год. То есть люди, их психика, они просто не успевают адаптироваться. Они не успевают эти вот проблемы решить. Они не успевают перестроиться. Очень много разводов на стадии семейных уз. Это вот те загадочные разводы 10-15 лет брака. И мы тоже об этом поговорим. Что там такое происходит? Почему люди разводятся именно в этот период? Ну, достаточно тоже много разводов на стадии опустевшего гнезда, то есть после 20-25 лет брака, когда дети покидают родительское гнездо, и людей как бы уже больше ничего не связывают вместе. И, к очень большому сожалению, тоже существует достаточно большая статистика разводов вот в этой стадии золотые годы, когда люди разводятся даже после 40 лет брака. Это очень печально и тяжело, но так оно и есть. И вот эта статистика, она просто неумолимо доказывает, что каждый переход со стадии на стадию, он сам по себе является кризисом.
0: Угу. Интересно. Но вот смотрите, мы понимаем, что есть стадии, что есть кризисы. А вот в чем конкретно эти кризисы выражаются?
1: Угу.
0: Вот можете как немножечко описать это?
1: Да. Как я уже говорила, почему переход со стадии на стадию стресс? Потому что человек попадает в непривычные условия существования. Например, возьмем стадию, ну я сейчас коротко так охарактеризую несколько стадий буквально в 2 словах. Допустим, стадия молодожены. Почему это является стрессом? Потому что люди, они еще ни разу не были в этом статусе. В статусе мужа или жены, они еще ни разу не жили с этим человеком. Приходится перестраивать очень много привычек, приходится адаптироваться к другому человеку. Раньше люди жили сами по себе, они так привыкли, ну, к одинокой жизни, к холостяцкой жизни, например, а тут им приходится жить вместе. Вот. Мы поговорим еще очень подробнее, когда будем уже стадии разбирать об этой стадии. То есть человек попадает в непривычные условия существования, либо, например, стадии появления ребенка. До этого люди никогда ни разу не были родителями. Тут и новый статус, тут и очень сильная нагрузка. Одно дело, всегда перед тем, как мы должны перейти в какой-то другой период, например, пожениться, начать жить в браке, или, там, допустим, ребенок у нас появляется, у нас всегда есть, таким образом психика наша работает, есть некая картинка, как это будет. То есть, допустим, родители, ожидающие первого ребенка, они примерно представляют, что это будет вот так, вот так и вот так. А если будет вот так, то вот мы будем вести себя так и так. Но реальность, она никогда не совпадает с нашими ожиданиями. То есть на практике получается все совсем другое. И люди вот как раз попадают на первую фазу адаптационной кривой, когда у них происходит одна сплошная фрустрация. То есть фрустрация, не оправдываются ожидания, не оправдываются надежды. Все, как бы их картинка, которую они имели до этого, это не совпадает с реальностью. И человек начинает жить, у него накапливается напряжение. Потом через какое-то время это происходит, достаточно быстро, через несколько месяцев, может быть. может быть, через полгода, наступает так называемый кризис адаптации. Это когда такая стадия, когда все накопившееся напряжение у человека начинает вырываться наружу. И это как раз вот эти вот ссоры по поводу мелких каких-то вещей, по поводу незакрученного тюбика там, пасты. Но на самом деле нужно понимать, что не этот тюбик виноват. Этот тюбик, он просто явился как спусковым крючком для выхода того напряжения, которое вот у людей накапливалось.

0: уже до этого. И только потом, пройдя кризис адаптации, наступает так называемый период плата, когда человек способен отстроить уже адекватное, нормальное отношение, уже приспособиться к этой вот реальной ситуации и чего-то построить. Но до этого нужно обязательно время. То есть это вот эта вот адаптационная кривая, о которой я рассказываю, это не что иное, как законы психики. То есть наша психика, она вот так вот устроена. И как бы убрать это, перескочить это просто невозможно. То есть, когда человек сталкивается с новыми, с непривычными условиями существования, к которому нужно ему привыкать, он постоянно всегда попадает на адаптационную кривую. Всегда он испытывает кризис. А еще возникает такой момент, что перемены, они всегда, любые перемены для нас, вот как для организма, для живого, очень неприятные, дискомфортные. Потому что наш мозг, так мы устроены, наша психика, она живет привычками. И менять привычки – это очень тяжело, потому что до этого мы сформировали определенные нейронные связи. Мы к этому привыкли, жить так, как мы раньше жили. И тут менять, переходить что-то на кардинально новое – это очень тяжело. То есть это стресс как для всего организма. И возникает такая иллюзия. Всегда наша психика, она начинает такие вещи вытворять, такие штуки, что раньше было лучше. Зачем я сюда попал? Может быть, не надо? То есть то, что было плохое, оно обычно забывается. Оно обычно раскрашивается в яркие цвета, то, что было лучше. Зачем я вступил в брак? Так много конфликтов почему-то с моей второй половиной. Так раньше-то как было хорошо. То есть и всегда вот у человека такая вот вещь идет. Это нужно очень знать, что когда мы попадаем в непривычные, как в новую какую-то ситуацию, всегда немножко человека так потрясет хорошенько. Прежде чем отстроятся новые пути, новые нейронные связи сформируются, прежде чем человек что-то действительно выстроит и успокоится. И получается, а брак, он и есть постоянная смена вот этих вот фаз. То есть я уже говорила, про появление ребенка. Далее, если мы берем, допустим, стадию опустевшего гнезда, она начинается тогда, когда самый последний из младших детей покидает родительский дом. И здесь можно сказать, что люди, примерно там 20, 25, 30 лет жили вместе с детьми. 20, 25, 30 – это такой срок. То есть это такие привычки сформировались. Быть в роли, во-первых, мамы и папы, жить с детьми, заботиться о детях. И тут вдруг раз – детей нет. Это очень сильный кризис. И очень многие переживают это тяжело. Даже люди впадают в депрессии, начинаются какие-то психосоматические заболевания, разводы. То есть это тоже к тому, что начинается какой-то новый этап, к которому нужно адаптироваться, у которого определенные цели, определенные задачи нужно решить. Нужно привыкнуть.
1: Ольга, смотрите, вы говорите об этих шести стадиях. Угу. Если я предупрежден, я знаю, что есть вот эти стадии. Я к ним, с одной стороны, могу подготовиться, с другой стороны, если это молодой мужчина, который еще не в браке, может так получиться, что, зная все это, он боится вообще в брак вступать, и знание стадий, кризисных моментов останавливает его от этого решения?
0: Каждый решает сам, то есть предупрежден, значит вооружен. Конечно, когда люди знают вот эту вот информацию, им становится намного проще. Даже тогда, когда приходят люди на консультацию, первым делом я спрашиваю, то есть я задаю им вопросы, чтобы понять, в какой стадии брака они находятся. И когда, насколько давно они в эту стадию перешли. То есть, если этот переход осуществлен недавно, то есть понятно, что у людей кризис. То есть я рассказываю им эту информацию. Какая сейчас у вас стадия брака? Какие цели, задачи? Я рассказываю человеку про адаптационную кривую. И человеку реально становится легче. Они понимают, что на самом деле-то в их проблемах виноват не супруг, и не другой человек, это не он плохой, это не он там вдруг как-то изменился с перехода на другую стадию брака, а именно то, что они попали в непривычные условия существования, им нужно привыкать, им нужно перестраиваться.
1: Очень интересно. Хорошо, тогда такой вопрос. Если я понимаю, что есть несколько стадий, и обязательно придет какой-то кризис, мне нужно готовиться непосредственно тогда, когда кризис уже пришел? Или вот эта вот подготовка к кризису, она обязательно нужна?
0: Подготовиться, так скажем, к кризису не получится. Потому что вы до конца не знаете, в какие условия вы попадете, то есть как это будет вообще. Самое главное об этом знать. Самое главное знать об этом, что происходит. Потому что до сих пор это касается, причем вот эти кризисы, не только стадии брака, а вообще любого кризиса. То есть если мы говорим о браке, я сейчас сказала такие естественные стадии, и естественный кризис

0: когда пара переходит из одной стадии в другую. Есть еще, помимо вот этих вот кризисов, есть так называемые ситуационные кризисы. То есть, например, это проблемы, связанные с жильем. Вдруг там, да, ну, у людей была съемная квартира, раз их выгнали со съемной квартиры, негде жить, вот этот вот период, да. Либо, например, это проблемы с деньгами, с безработицей, там, муж, там, ну, кто-то теряет работу, или у кого-то разваливается свой бизнес. Или, не дай бог, серьезно кто-то заболевает в семье, там, болезнь ребенка, или, не дай бог, смерть, ну, там, члена семьи, близкого, например. Это все является ситуационными кризисами. Это тоже, как бы, человеку нужно адаптироваться к этому, человеку нужно перестроить свои новые нейронные связи, человеку нужно к этому привыкнуть. И вот само вот это вот знание, что происходит, оно очень сильно помогает, потому что избежать, вот если человек попал в кризисную ситуацию, избежать этого нельзя. То есть, но знание того, ну вот, когда я прохожу через какой-то переходный момент в моей жизни, переломный момент в моей жизни, неважно, в браке или просто в личной жизни, мне знание о том, что сейчас будет действовать вот эта адаптационная кривая, она очень сильно помогает. Я понимаю, откуда у меня этот стресс. Потому что сначала обязательно идет фрустрация и ожиданий. Потом идет кризис адаптации. И только потом будет вот эта вот уже отстроена плата. И это знание мне очень помогает, что этот период нужно просто перетерпеть. Как-то особо подготовиться к нему, я думаю, нельзя. Но можно знать об этом, и можно самому себе понимать, что со мной творится, почему это происходит.
1: Но ведь нужно обладать очень сильной волей, чтобы в тот момент, когда пришел кризис, появился какой-то конфликт. И вот во всем этом нужно немножечко отойти в сторону и посмотреть на себя, на супруга или на супругу со стороны и сказать: ничего страшного, мы подождем, это время пройдет. Выходит, как-то так нужно себя вести.
0: Паре нужно объединяться вместе против вот этой вот адаптационной кривой. Не то, что... Ну, обычно как происходит? Что люди начинают друг против друга войну вести. И возникает такое ощущение, что это ты виноват, это ты что-то не делаешь, это ты виноват, это ты раньше был другой. Нет. Ну, а на самом деле просто люди перешли на другую стадию брака, у них, ну, по сути, кризис, стресс, и причем еще брак ставит новые задачи.
1: Но ведь это очень сложно, согласитесь.
0: Конечно.
1: Вот набраться столько хладнокровия, чтобы в момент кризиса или какого-то острого разговора, горячего такого диалога остановиться и сказать: подожди, мы же забыли, мы же в кризисе.
0: Да, так и бывает.
1: Ну, а насколько это реально?
0: Это реально. Как бы, ну, падения бывают у всех, да, кто-то может забыть, но другой человек, более осознанный, в этот момент может его поддержать и напомнить.
1: Угу. Ну вот есть еще одна проблема, с которой, наверное, каждый из нас сталкивается, и я часто общаюсь с разными молодыми особенно парами, хотя и пожилые очень часто так считают, они говорят, вот мы вначале с этого начинали, когда... Мужчины часто говорят: да не надо мне о каких-то там кризисах рассказывать, это все не про меня. Что вы тут, психологи придумали, а мы теперь как-то от них зависим. Да нет никаких стадий. Вот что сказать таким людям, которые считают, что стадий, периодов вообще не существует, что все оно само собой идет?
0: В данном случае психология описывает жизнь, она описывает процессы, которые происходят в жизни. Так же, как, допустим, физика описывает там всемирный закон тяготения. Это же не то, что физики придумали. Можно, конечно, все отрицать и попытаться спрыгнуть с 10-го этажа, но что будет? Тоже так же можно отрицать вот эти вот кризисы. Но таким образом это физиология, так устроена наша психика.
1: То есть получается, что волей-неволей, хочу я, не хочу, все равно эти кризисные ситуации будут в жизни,
0: будут.
1: И придется с ними столкнуться.
0: Придется. Это касается всех. Вот по этой вот периодизации проходят все семьи, все. Даже бездетные браки, но про них мы потом попозже поговорим. Даже браки, заключенные на поздних этапах, то есть когда там людям 40 лет и больше. Смешанные семьи. То есть все. Если у человека есть брак, обязательно люди начнут проходить по всем этим этапам, и кризисы у них будут. С другой стороны, как бы здесь уже вопрос, сможет ли человек до конца пройти, до конца все это выдержать или нет? Или просто человек сбежит?
1: Но у нас остается мало времени, если, может быть, очень коротко. Как все-таки набраться хладнокровия, чтобы останавливаться тогда, когда нужно? Или не хватит времени? Это время целой программы, наверное, да?
0: Ну, развивать себе осознанность. Просто понимать, что происходит. Отдавать себе отчет.
1: Да, действительно, это очень важная тема, актуальная для каждого человека, который в семье, который сталкивается с проблемами. Особенно, когда рождается ребенок, и переходим мы от стадии к стадии. В нашей программе следующей мы поговорим о первой стадии. о первом периоде, он будет касаться как раз-таки проблем,

Мы, которая называется «Выбор супруга». Ну, может быть, не проблема, а стадия «Выбор супруга». И кто-то задаст вопрос, а что, разве это стадия брака? В следующей программе Ольга попытается ответить, как это происходит. Мы благодарим вас сердечно за участие. Пишите нам, задавайте вопросы. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.

0: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

счастье без любви. Она ведь всех богатств дороже, навстречу ей идти не так легко, но Бог поможет, пусть будет тяжело.

Представьте, что где-то в тихой комнате за закрытой дверью кабинета один человек преклоняет колени. Его молитва – это не просто набор красивых слов, это крик сердца, жаждущего встречи с Богом. Он не просит чудес, не ищет восторгов толпы, он просто говорит с Творцом честно, сокрушенно и страстно. И именно в такие моменты истории происходят удивительные вещи. Загорается пробуждение, преображаются города, меняются судьбы целых поколений. И сегодня хотелось бы посвятить нашу встречу еще одной интересной личности, человеку, который любил общаться с Богом и делал это подолгу. Я думаю, что изучать практический молитвенный опыт известных людей – это полезно и интересно. И его уединенная беседа с Богом в лесах Новой Англии, его слезы покаяния и пылкие просьбы о милости стали искрой, из которой разгорелось первое великое пробуждение. Тысячи людей, услышав его проповедь, каялись, меняли жизни, а их дети и внуки становились миссионерами. Но за этим пробуждением стояла не только пламенная риторика, стояли часы, проведенные в тайной комнате. Как показывает история, духовное пробуждение всегда начинается не с проповеди или вдохновляющих служений, а с сердца, которое в тишине взывает к Богу. Этот человек по праву считается одним из умнейших людей своего времени. Он родился в семье священника, уже в 12 лет он поступил в Йельский университет. В нем зрела любовь к естественным наукам. Естественные науки многих обратили к деизму, но для него эффект он был совершенно противоположным. Сегодня мы с вами вновь на очередной теме. На очередной теме нашего цикла встреч онлайн с Богом, где мы говорим о личных отношениях с Богом. Поэтому сегодня мы, как я уже анонсировал, рассмотрим пример из жизни одного человека, пастора и служителя. Продолжая его биографию, хочется отметить, что он в последний год своей учебы посвятил свою жизнь Богу. Он получил диплом, и еще 2 года он посвятил изучению теологии. И в это время углубилось его понимание природы как особого послания Бога. Он пришел к осознанию того, что его любовь к творению является результатом его любви к Творцу. И он придерживался этого взгляда всю свою жизнь. У него был четкий план о личной дисциплине, и уже в 19 не употреблял никогда алкоголь, придерживался строгой диеты, не тратил время попусту, у него был тайм-менеджмент. Он также придерживался расписания, которое предусматривало, только вдумайтесь, 13 часов занятия науками в день. 13 часов. По этой причине он считался, ну и считается, наверное, одним из самых ученых пасторов. Его сильная любовь к знаниям привела к тому, что он стал известным проповедником, теологом и философом. И его

все еще считает одним из величайших мыслителей всех времен. Думаю, что для многих его фамилия, скорее всего, неизвестна. И, признаюсь, для меня тоже была неизвестна до тех пор, пока я не стал углубляться серьезно в изучение темы личных отношений с Богом. И когда я натолкнулся на него и стал исследовать его биографию, я был удивлен. Да, потому что действительно его жизнь является хорошим примером для подражания, и в свое время он был очень-очень известным человеком. Исследование по евгенике – это наука, которая занимается наследственностью, исследовала его жизнь, жизнь нашего сегодняшнего героя в течение 150 лет после его смерти. И также они взяли и исследовали жизнь Макса Джукса, современника того человека, о котором мы сегодня говорим, который был известным преступником, то есть пастор и преступник. И вот они исследовали поколение этих двух людей на протяжении 150 лет, и в результате они были поражены, ученые, потому что они увидели, что потомками этого человека, имя которого я пока еще не назвал, были один вице-президент, три сенатора, три губернатора, три мэра, 13 ректоров колледжей, 30 судей, 65 профессоров, 80 чиновников государственной власти, 100 юристов, 100 миссионеров. А вот да, потомки Макса Джукса, известного в то время преступники, среди них были 7 убийц, 60 воров, 50 распутных женщин, 130 других преступников, более 300 нищих, которые проживали где-то на ночлежках для самых бедных. И вот доктор Мартин Ллойд Джонс, это известный проповедник, и, так скажем, в духовных семинариях изучают и его наследие, и его книги, учатся по ним, как проповедовать. Он сказал следующее: «Позвольте мне сравнить Пуритан с Альпами, Лютера и Кальвина с Гималаями, а Джонатана Эдвардса с Эверестом». И вот сегодня мы с вами поговорим о Джонатане Эдвардсе. Джонатан Эдвардс, пастор и один из лидеров пробуждения, он произнес свою знаменитую проповедь в Энфилде под названием «Грешники в руках разгневанного Бога». Эта проповедь произвела такое влияние, что многие считают, что именно первое религиозное пробуждение, которое случилось, оно произошло именно благодаря или после этой проповеди. И это пробуждение привело к изменениям в понимании Бога, самих себя, окружающего мира, религии. Резкое моральное улучшение было настолько очевидно во время первого великого пробуждения, что целые города пробуждались, люди переставали употреблять алкоголь, сквернословить. То есть пробуждения возникали в разных местах, и каждое из них длилось там год или два. То есть в это время появились лучшие колледжи и университеты, которые обеспечивали проповедниками и миссионерами, и пасторами весь мир. Джонатан Эдвардс, он сделал в это самый большой вклад. Он представил учение о молитве и ее роли в христианской жизни. Почему это было важно? Это было важно, потому что Джонатан Эдвардс видел, что во время религиозного пробуждения огромное количество людей вдруг начинало посещать церковь, собрания, службы. Но при этом у пасторов возникал вопрос, насколько искреннее это обращение. То есть можно ли сказать, что действительно жизнь человека, она изменилась, преобразилась, что он родился свыше. И вот Джонатан Эдвардс, как раз будучи проповедником, пытался определить критерии истинности обращения. Сам он вырос в семье пуританских проповедников, и он знал, что такое молитва. У них всегда была дома вечерняя семейная молитва, и они очень серьезно к этому относились. Вообще в пуританских семьях это было очень важной частью жизни. Да, и такие семейные служения напоминали детям о важности молитвы. При этом пуританское сообщество было уникально тем, что не принято было говорить о проблемах в молитвенной жизни. То есть, по сути, твоя молитвенная жизнь оценивалась по тому, как ты молишься публично. И вот осознание того, что христианская жизнь не застрахована от периодов, может быть, духовной тоски, сомнений, то, о чем начал говорить Джонатан Эдвардс, оно, конечно, привело в шок.

ту пуританскую культуру, но в дальнейшем по-настоящему сформировала акценты на важности именно последовательной молитвы в тайной комнате, личной молитвы, личного общения с Богом. И Эдвардс говорил о важности вот этого исполнения христианского долга в постоянной молитве. Как он говорил, молитвенные собрания, они были чреваты тем, что приходило сомнение вообще в подлинности этих молитв, потому что проявление эмоций создавало такой явный потенциал для этого лицемерия. И вот эта новая культура, которая разбавляла и потенциально обесценивала подлинную молитву, создала для Эдвардса необходимость укрепить свое учение о молитве. И вот Эдвардс утверждал, что на основании того, что Бог неизменен, мы должны предположить, что любое изменение, имеющее место, оно происходит в сердце человека. И одним из предлагаемых Эдвардсом примеров, иллюстрирующим преимущество, которое человек получает от акта молитвы, да, утверждает, что регулярное уделение времени молитве снизит привлекательность и возможность искушения к греху. Да, и он говорил следующее. Если человек будет постоянным в обязанности тайной молитвы, он будет стремиться удержаться от умышленного греха. А в одной из тем мы более подробно рассмотрели этот принцип, поэтому, если вы вдруг пропустили, обязательно прослушайте предыдущие темы, потому что там я более подробно говорил о том, как это работает, каким образом наши личные отношения с Богом помогают нам преодолевать вот это искушение к греху. И при этом, я думаю, многие искренне верующие проходили в своей жизни тот опыт, когда твои отношения с Богом по каким-то причинам охладевают, и ты видишь, как тебе становится легче вновь поддаваться каким-то искушениям и греху, может быть, о которых ты даже давно уже забыл. Так вот, возвращаясь к этому, Эдвардс находит библейский аргумент в истории, где Иисус, помните, повелевает своим ученикам в Гефсиманском саду молиться. Он говорит: «Бодрствуйте, молитесь, чтобы не пасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И вот поскольку эти люди были возрождены в культуре, которая подчеркивала важность публичной молитвы, Эдвардс, он обратил внимание на важность личной молитвы как на показатель глубокой и подлинной веры. То есть по своему опыту он признал, что о подлинности обращения никогда нельзя судить по наличию публичной молитвы. То, о чем мы в самом начале с вами говорили, да, что публичная молитва – это не показатель того, что у человека есть личные отношения с Богом. А в своей проповеди, тоже очень известной проповеди, «Лицемеры ущербны в долге молитвы», так она называется, он сделал упор на том, что люди могут присутствовать на служении и участвовать в какой-то общественной или семейной молитве просто из-за эгоистичного отношения к приверженности религии, то есть не имея в себе Духа Святого. И он говорил так: многие порочные люди, которые даже не претендуют на серьезную религию, обычно посещают молебны в собрании, а также более частые молитвы в семьях, в которых они живут. Они могут продолжать посещать эти молитвы до тех пор, пока они живы. И все же о них нельзя будет сказать, что они призывают Бога. Их молитвы не имеют для них самостоятельного значения. Они участвуют на них только ради почестей или видимых приличий. Мы видим, как, да, Эдвардс, развивая эту тему, подчеркивает важность вновь личное общение с Богом как критерия искренности обращения человека. И публичная молитва, насколько бы она была бы красивая, да, какие бы ни использовались обороты, это еще не показатель личных отношений с Богом. Эдвардс утверждает, что наслаждение истинного христианина искать время для того, чтобы, ну, не теряя удовольствия от общения с ближними, общаться с Богом в одиночестве. То есть и наличие тайной молитвы, следовательно, это свидетельствует о наличии правильно упорядоченных привязанностей и о глубокой приверженности к истинной религии. Он писал следующее: «Нет ничего, что заменит тайную молитву, размышление и беседу с Богом в одиночку, отдельно от мира». Истинная молитва является естественным выражением этого внутреннего общения с Богом. А суть лицемерия, о чем говорил Эдвардс в своей известной проповеди, в том, что вместо ведения личной молитвы в привычку, она совершается лишь тогда, когда пробуждаются какие-то эмоции, доставляющие удовольствие.

удовольствие. А когда их нет, то долг, да, ежедневно общаться с Богом, он оставляется, да, потому что для этого требуются какие-то усилия. В этой проповеди он сказал следующее. У лицемеров никогда не бывает истинного духа молитвы. Возможно, они были побуждаемы к внешнему исполнению этой обязанности и даже с большей долей искренности и любви, и все же они всегда были чуждыми истинного духа молитвы. Понимание Эдвардса, истинный дух молитвы, он как раз проявляется в последовательной ежедневной молитве тет-а-тет, один наедине, один на один с Богом. То есть именно это может служить показателем духовности человека и его жизни. Когда Эдвардс только начинал служение, он сказал следующее. «Год за годом я проводил большую часть своего времени в размышлениях о святости. Часто прогуливаясь в лесу по уединенным местам, я пребывал в размышлениях, монологах, молитве, разговоре с Богом. По своему обыкновению я распевал свои мысли. Почти всегда, куда бы ни пошел, я радостно молился. Казалось, что молитва – часть меня. Она была подобна дыханию, вырывающемуся из моего горящего сердца». Думаю, что многие в описании его опыта услышали свой опыт. Ну или, по крайней мере, то, что действительно по-настоящему хотелось бы пережить или переживать в нашей жизни. Сила молитвы в жизни человека свидетельствует о жизнеспособности и реальности христианской веры. И Джонатан Эдвардс сказал следующее. «Молитва является таким же естественным выражением веры, как дыхание жизни. Это означает, что христианин, исповедующий веру, также должен быть христианином, которым молится. Да? Иначе он совсем и не христианин». Нам было бы хорошо услышать слова Эдвардса, когда он увещевал свое собрание к большей верности в молитве. И вот, что он сказал. «Молитва является одним из величайших и самых прекрасных способов питать новую природу и заставлять душу процветать. Это превосходное средство для поддержания и развития познания Бога. Это путь к общению с Богом. Это превосходное средство отлучить сердце от суеты мира и заставить разум сосредоточиться на небесах. Это прекрасная защита от греха и хитрости дьявола и мощное противодействие от яда старого змея. Это долг, благодаря которому Бог дает силу против похоти и пороков сердца и ловушек мира. У него великая тенденция держать душу бодрствующей и вести нас к строгому хождению с Богом и к жизни, которая будет плодотворной в таких добрых делах, которые должны украшать учение Христа и приводить нас во свет, чтобы нам сиять перед другими, и чтобы они, видя наши добрые дела, прославляли нашего Отца Небесного». Подводя итоги, скажем так. Джонатан Эдвардс считал личную молитву в уединении ключом к подлинной духовной жизни. И если резюмировать его основные идеи, то следует сказать следующее. Первое. Тайная молитва, да, или по-другому молитва в тайной комнате, или молитва, личная молитва к Богу. Это индикатор истинной веры человека. Поэтому это дает возможность нам проанализировать нашу духовную жизнь. Да, то есть, и если вдруг день, два, три, может быть, более, мы пропускаем это время общения с Богом, для нас это как такая красная лампочка. Это серьезный сигнал для нас, что у нас проблема в нашей духовной жизни. Нам серьезно стоит обратить внимание, потому что это как корень. Отсюда произрастает все остальное в нашей жизни. Все остальные, да, проблемы, которые в дальнейшем появятся, они берут свое начало именно в наших отношениях с Богом. Потеря вот этого постоянства в тайной молитве. Следующее. Да, Эдвардс утверждал, что лицемеры молятся публично, чтобы произвести впечатление, но искренне верующий ищет уединение для общения с Богом. То есть тайная комната и личное общение с Богом, оно помогает противостоять искушению. Да, это тоже очень важный посыл, о котором он говорит. Поэтому если вдруг вы в своей жизни ощущаете, что вы подаетесь искушению, вы
постоянно.

постоянно, да, совершаете какой-то грех, то ищите первопричину. И первопричина, она достаточно простая и очевидна. Это вопрос личных отношений с Богом. И если они потеряны, то тогда у нас нет этой силы для борьбы с искушением, мы очень легко поддаемся этим искушениям. Следующее, что хотелось бы отметить, о чем говорил Эдвардс, молитва – это диалог с Богом. То есть для Эдвардса молитва была не просто формальностью, а таким живым общением. И он говорил следующее. Истинная молитва – естественное выражение внутреннего общения с Богом. Она подобна дыханию, вырывающимся из горящего сердца. Ну, то есть важно, что он также в своей жизни подавал личный пример. Почему это так важно, да, сегодня? Эдвардс напоминает и говорит нам, да, молитва в тайне – это не просто обязанность, это путь к преображению сердца. То есть если публичная молитва, можно ее сравнить с фасадом, то тайная молитва – это фундамент, на котором строится вера, способная менять мир. Игнорировать молитву – это, как видел Эдвардс, значит, и как он тоже высказывался, жить как атеисты или как грубые существа. И жить так, как если бы Бога не было. Вот такое бездействие и неблагодарность, они противоречат истинной природе души и лишают Бога славы, которая причитается Ему. Поэтому, дорогие друзья, позвольте мне призвать вас удвоить ваши усилия в молитве. Ищите Божьего лица, смиритесь и подойдите к Его трону, да, с руками, обращенными к Нему. Воздайте славу Богу, которую Он заслуживает, отдав Ему все обстоятельства вашей жизни. Сегодня у нас была возможность вместе с вами вдохновиться этим удивительным примером, и, конечно, таких людей достаточно много. В одной из последующих тем мы рассмотрим еще очень много примеров людей, которые в своей жизни поставили на первое место личное отношение с Богом, общение с Господом в тайной комнате. Поэтому также и это вдохновение для каждого из нас понимать, как устроен духовный мир, что происходит в нашей духовной жизни, как меняется и преображается наша жизнь в зависимости от того, как мы относимся к личным отношениям с Богом. Приходим ли мы каждый день в тайную комнату для того, чтобы быть в общении с Ним? Поэтому, дорогие друзья, я приглашаю вас более подробно, если у вас будет такая возможность, изучить и жизнь Джонатана Эдвардса и, может быть, других людей, которые являются достойным примером для нас того, как важно правильно расставить в жизни наши приоритеты. Поэтому пусть Господь благословит нас искать лица Его, искать каждый день вдохновляться этим общением. Но если даже вдруг в нашей жизни происходит падение. Да, то, о чем говорил Мартин Лютер, что если вдруг наше сердце, оно остывает к молитве, если вдруг мы один день, а может быть и более, пропускаем это время молитвы, просто, возможно, формально прочитав некоторые тексты из Библии и побежав по своим делам. Пусть эта тема, она заставит нас серьезно задуматься о нашем духовном состоянии, о нашей жизни и принять очень важное решение, что несмотря на мои чувства и эмоции, я каждый день буду выделять время, когда я буду приходить для общения с Богом. Даже если мне сложно с Ним о чем-то говорить, я все равно предприму эти попытки рассказать Ему, что происходит в моей жизни, в моем сердце. Если не получается сказать, то, как помните, да, в одной из тем я говорил, можно взять молитвенный дневник и записать туда свои переживания или, может быть, желание, которое есть. Так и написать, что, Господи, я сегодня встал и не чувствую этого желания или потребности для общения с Тобою. Но я понимаю, умом я понимаю, что это очень опасное положение. Дорогие друзья, я бы хотел в завершении этой темы совершить молитву о том, чтобы с Божьей помощью мы никогда не теряли вот этого желания, или, по крайней мере, мы всегда имели бы и хотение, и действие, которое подталкивало бы нас к тому, чтобы быть как можно ближе к нашему Господу в тайной комнате. Дорогой Господь, Боже, спасибо Тебе за то, что Ты вдохновляешь нас. Ты вдохновляешь

вдохновляешь нас своим примером, о котором мы читаем в Евангелии. Ты также, Господь, вдохновляешь нас и через примеры тех людей, которые в своей жизни поставили личное общение с Тобой на высшее место. Господь, помоги нам, вдохновляясь этими историями, принимать важные решения, ежедневно быть в общении с Тобой. Благослови, Господь, каждого, кто услышал эту тему. Вдохнови и благослови. Аминь. Ну что, друзья, в завершение хотелось бы сказать, что тема сегодняшнего пробуждения, она связывает очень плотно пробуждение и личные отношения с Богом. Невозможно без личных отношений с Богом, невозможно пробуждение. И настоящее пробуждение, оно и оценивается, если так можно сказать, потому есть ли эти отношения с Ним. Поэтому так же, как и целые нации, народы переживали вот эти религиозные пробуждения, так же и мы в нашей духовной жизни тоже очень часто нуждаемся в этом пробуждении. И оно не происходит без общения с Господом. Поэтому если вы желаете этого пробуждения в вашей жизни, если бы вы хотели жить полной, насыщенной, радостной христианской жизнью, если бы вы хотели с радостью служить Господу, делиться вестью о Нем с другими людьми, если бы вы хотели, чтобы ваша жизнь была насыщенной опытами, то ответ очень прост. Ответ один. Это отношение с Богом. Это приходить для молитвы. Это приходить и общаться с Ним, как читаем Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 текст, где Иисус говорит: «Ты же войди в комнату твою и обратись к Отцу твою в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Вот это молитва один на один с Господом. Поэтому я уверен, что все вы вдохновились сегодняшней темой, и она поможет вам пережить это возрождение. И скажу так, что возрождение в наших общинах, возрождение в наших городах или в нашей стране, оно возможно тогда, когда есть люди, которые пережили возрождение через опыт личных отношений с Богом. Мы продолжаем наш цикл, оставайтесь с нами, поэтому обязательно присоединитесь и прослушайте следующие темы из этого цикла. Мы очень хорошо иногда начинаем, но не всегда можем завершить начатое. 30 тем, которые должны помочь каждому из нас не только пережить вдохновение, но дать практические инструменты к тому, как проводить время в личных отношениях с Богом. Поэтому прослушайте все темы. И также я верю, что, услышав эти темы, вы не останетесь без доброго плода обретения личных отношений с Богом.

0: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке?

0: Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Здравствуйте, наши дорогие зрители. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И сегодня у нас снова в гостях наш добрый друг, наш завсегдатый нашей программы Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо за то время, которое вы жертвуете, проводя вместе с нами. Но сегодня, Джабир, знаете, у меня серьезные вопросы. Это, наверное, те острые вопросы, которые будут касаться взаимоотношений ислама, христианства. Я думаю, они не будут безразличны и нашим зрителям, потому что так или иначе они встречаются с ними в своей жизни. И хотелось бы вот поговорить сегодня о некоторых отношениях вот между исламом, между христианством, о том, как они воспринимают одни книги, книги других людей, о том, как они воспринимают друг друга. Ну и мой первый вопрос. Вот Коран, он всегда упоминает о том, что надо помнить о тех книгах, которые даны были раньше, о том, что в этих книгах есть руководство и свет для богобоязненных. Но сегодня ислам говорит так. Вы Коран читаете, вы Библию не читаете, она изменена. И они говорят, Коран — это печать Аллаха. И вот как же здесь разобраться? Мусульмане, допустим, говорят, Библию не читайте. Христиане говорят, Коран, ой, Коран — это вообще какая-то непонятная книга, у нас здесь Библия, вот ее мы будем только читать. А как же тогда соединить вот две эти книги, как мы говорили, чтобы они были переплетены? Вот как найти здоровую точку решения этой проблемы?
1: Правильно ли я вас понял, Сергей, что можно сформировать так вопрос? Почему разные религии?
0: Ну, не только разные религии, а разные отношения даже, вот, скажем, к тем книгам, на которых основываются религии.
1: Ну да, потому что, видите, каждая религия начинает как бы защищать
0: себя,
1: свои традиции, свои книги, свои праздники и свое отношение к Богу. Вы знаете, есть один хороший такой фильм, он называется «Полет Феникса», и там звучит такая фраза. Один, ну, у него представитель, наверное, исламского мира, он говорит, религия разделяет людей, а вера в Бога объединяет людей.
0: А.
1: Вот беда в том, что люди начинают просвещать свою религию. Они начинают восхвалять свои религиозные традиции, праздники,
0: заслуги,
1: книги своих пророков. Но когда речь заходит о Боге,

0: о вере в Бога и как Бог влияет на личностном уровне с каждым из них, они переплетаются. Сколько раз я был участником собраний, где присутствовали представители иудаизма, представители ислама, представители христианства, и они не говорили о Боге, они говорили о своих религиях, о своих заслугах, религиозных заслугах, но не говорили о Боге. Знаете, хотелось бы слышать, вот Бог спас моего ребенка.
1: То есть какие-то живые опыты, как да, жизнь моя
0: Бог поменялась. Исцелил мою жену, Бог услышал мою молитву. Когда слышишь такое, без разницы, в каком он одеянии и какой религии или какая книга у него на руках. То есть он говорит о Боге и говорит о влиянии Бога в его жизни, в жизни его семьи, в жизни его детей, в жизни его окружающих. Но когда мы начинаем, видите, восхвалять, вот, например, говорим, ага, сегодня исламу 1437 год. Христиане скажут, о, нам уже более 2000 лет. Иудеи скажут, о, нам уже больше 4000 лет. Понимаете? Получается, вы когда-нибудь общались с людьми из разной национальности?
1: Да, я сам жил в многонациональной стране, в Казахстане.
0: Что из них каждый говорит? О преемственности своей нации, о первенстве своего народа. То есть каждый из них хочет приписать себе какую-то славу. Дело недалеко уходит, когда касается религии, когда касается Бога. Вот тогда первенства нет. Угу. Когда люди говорят о Боге, когда люди говорят о взаимоотношениях с Богом, о влиянии Бога на меня, на моих родных, вот тогда тема приобретает вообще другой характер. Потому что здесь нет уже никакого... Вот вы сами вначале сказали, что да, третья сура... Третий аят, сура Аль-Имран, звучит так, что эта книга послана и принимает те другие книги, которые были посланы до нее. И все. И здесь уже не принято вообще слушать чьи-то слова и говорить, что, оказывается, эта книга искажена, а вот эта книга неправильная, а вот этот народ неправильный. Вы знаете, у меня 4 сына. Вот я смотрю на них как отец. Я смотрю на них как отец. И вот сейчас понимаю, они взрослеют. Они взрослеют, хотя мы с женой воспитывали их в любви к Богу, в любви к дому, к семье, к окружающим, к обществу. Но сейчас каждый из них растет. И вот скажите мне, если завтра один из них собьется с истинного пути и вдруг, там, я не знаю, будет преступником и попадет в тюрьму, неужели я как отец от него отрекусь?
1: Да нет.
0: Нет. Наоборот, я брошу все силы для того, чтобы помочь ему. Я брошу все свои ресурсы для того, чтобы поддерживать его даже там, в заключении. Или если он заболеет, буду приходить его в больницу. Если ему понадобится какое-то большое лечение, я пожертвую чем-то, но я никогда его не отрежу от себя. И не скажу, что вот, дорогие дети, вы знаете, что вот ваш старший брат, или ваш средний брат, или ваш младший брат, он испортился, или он заболел, или он стал преступником, теперь он не член нашей семьи. У Бога было 4 книги. Угу. Это Тора, Евангелие, Псалмы и Коран. Скажу на арабском языке как бы. Тора, Забур, Инджил, Коран. Вот 4 книги. Но разве может Бог сказать, что эта книга правильная, а это неправильная? Ой, простите, я здесь ошибся, теперь я это отменяю и даю вам новую.
1: Всевышний всегда прав, такого не может быть.
0: Люди ошибаются, и их незрелость, их нежелание исследовать другой труд приводит к тому, что легче сказать, нет, давайте мы не будем исследовать, не будем читать, а будем вот только восхвалять наше и держаться нашего. Но даже сам Коран говорит, обращайтесь к книгам, которые были до вас.
1: То есть это как бы такое хорошее дополнение. Ну, каждая книга дополняет друг друга. Спасибо за очень интересные мысли. Это на самом деле будет очень полезно. Я думаю, что мало кто мыслит в этом направлении.
0: 6 дней работы. 7-й день Господу Богу твоему.
1: Иудеи говорят, надо покоиться в субботу. Христиане говорят, суббота это для иудеев, у нас сегодня новый день, воскресенье, Христос воскрес в воскресенье.
0: В 7-й день

0: Он прекратил всякую работу и сказал: «Адам, Ева, этот день будет предназначаться, чтобы мы с вами встречались, радовались, общались». В Коране говорится о субботе. И это говорится, знаете где? Во второй главе, вторая сура, Бакара, 65 стих.
1: Есть еще один серьезный вопрос. Вы как-то говорили, когда мы говорили о заповедях, была особая передача, когда мы размышляли о тех особых посланиях, которые получал пророк Муса, Моисей, и у него было особое откровение, именно 10 заповедей, которые он получил от Всевышнего. И вы там создали такую особую интригу. Вы сказали, что вот об одной заповеди вы поговорите чуть позже, потому что мы перечислили из них, что это 4 взаимоотношения с Богом, а остальные, получается, 6 взаимоотношения с людьми. Пограничное – это 5-е.
0: Да, видите, вы запомнили. Да. Пограничное – это 5-е, это родители.
1: Да. И вот давайте вернемся тогда к той, о которой мы не так много сказали, это 4-е.
0: Да, я бы хотел повторить. Вот смотрите, первые 4, в них во всех присутствует Бог, слово Бог. Бог, Бог, Бог, Бог. Если мы откроем Тору, вторую книгу Мусы, Исход, и откроем 20 главу, и там мы прочитаем вот все эти 10 заповедей в одном едином списке. И в этих первых 4 там присутствует слово Бог, в остальных Бога нет. То есть это уже касательно людей. Помните, да, я учил всегда своих детей.
1: Да.
0: Разум, глаза и уста. Бог, я твой Бог, не смотри ни на кого и держи язык за зубами. Вот 4-я заповедь, в ней тоже присутствует слово Бог. И она звучит так. 6 дней работы. 7-й день Господу Богу твоему.
1: То есть, прежде всего, это заповедь о работе, то есть надо трудиться. То есть, в принципе, Всевышний не благословляет ленивых.
0: Конечно. 6 дней работы. Бог отводит нам 6 дней для того, чтобы мы могли прокормить своих родных и близких, научиться чему-то, не быть лентяями.
1: Понятно.
0: Все правильно.
1: И один день отдыха. Ну вот теперь смотрите. Один день отдыха. В каждой религии авраамической он присутствует. Иудеи говорят, надо покоиться в субботу. И христиане говорят, ну, суббота это для иудеев, у нас сегодня новый день, воскресенье, Христос воскрес в воскресенье, давайте будем праздновать воскресенье. Мусульмане говорят, а мы в пятницу. У нас пятница, это день намаза, день молитвы. Кто прав?
0: Вот вы знаете, когда вы говорите слово пятница, да, пятница, мы понимаем, что это как бы день, да, на самом деле день. Вы знаете, вот в Коране есть такая сура, она в арабском звучит джума. Но и в народах Азии, и в многих народах Азии 6-й день недели назван как джума.
1: Ага, то есть это
0: да. Но в русском
1: 6-й день.
0: Но в русском переводе, как вы думаете, как он переводится? Ну, как он должен переводиться по замыслу? Если это джума в арабском, как день недели, то в русском он должен переводиться как...
1: Ну, не знаю,
0: пятница, да.
1: Пятница, да?
0: Но он здесь переводится как собрание.
1: А, как собрание. То есть
0: день
1: не
0: собрания.
1: Как пятница, а как день собрания.
0: Да, вот посмотрите. Во многих народах Востока, я думаю, даже азиатских народах точно. Вот не уверен, может быть, за Турцию, хотя там присутствуют 2 дня недели, где присутствует слово «шамбе». Вот посмотрите. Воскресенье, ну мы разберем сейчас это слово, например, да, оно состоит из 2 частей. Первое – это... Персидские числительные идут. Персидские числительные. Числительные с персидского языка. Як, ду, се, чор, панч. Соответственно, и дни недели так и называются. Шамбе – это день. Шамбе. Як – шамбе.
1: Первый.
0: Ду – шамбе. Второй. Се – шамбе. Чор – шамбе. Панч – шамбе. Пятый. 6-й идет джума. Собрание.
1: Собрание.
0: И идет день шамбе. Просто шамбе. Без числительного.
1: То есть, смотрите, первый шамбе, второй шамбе, третий шамбе.
0: И потом четвертый
1: просто шамбе.
0: Пятый шамбе. Потом идет 6-й. Собрание. И 7-й просто шамбе. Просто шамбе. Без числительного. Но у нас, у народов Азии, ну, и как и во многих народах, где... Як шамбе идет первый день, он идет последний день. То есть он, неделя заканчивается. И, естественно, вопрос задаю я. Рождается вопрос,

0: Якшамбе – это первый день. Но почему он стоит последним днем недели? Он должен быть первым днем. Да, Якшамбе.
1: Несколько запутанно. Ждем вариантов.
0: Хорошо. Вот когда я только что выше произнес из книги Торы, вторая книга Мусы, Исход, 20 глава, там написано «шесть дней работы». Видите, не было числительных, не было названий, или не было названий у дней. Видите, если мы идем в первую книгу Моисея, когда Бог творит, мы видим, что Бог в течение шести дней творил землю. То есть Бог тоже как бы совершал такой творческий труд. Шесть дней. В седьмой день он прекратил всякую работу и сказал: «Адам, Ева, этот день будет предназначаться, чтобы мы с вами встречались, радовались, общались». Такой родительский день, понимаете. Шесть дней работы, седьмой день Господу. И вот если мы сегодня даже посмотрим по миру, сегодня есть четыре календаря, четыре времяисчисления. Это иудейский, это григорианский, юлианский, григорианский и исламский календарь по хиджре. И мы говорили, что у них у каждого год другой, месяц другой,
1: но дни недели
0: один. Число другое. Но день недели по всей планете, он один и тот же. То есть можно сказать, что, уверенно сказать, что вся планета живет по недельному графику, по недельному летоисчислению. И эта неделя, она сохранилась уже вот с тысячелетних историй.
1: В общем, со дня сотворения до сегодняшнего дня она не менялась.
0: Она не менялась. Хотя французы хотели поменять.
1: А, да, декады.
0: На декады, вводили. Но у них не получилось. Не получилось, осталась декада, но неделю они не смогли сделать 10 дней. Так и получилось 7. Хотя 7 в математике – это очень сложное число. Самое сложное число. Но на семерке именно остановились. И теперь получается, посмотрите, вот в Коране есть сура, мы сказали, она называется «Собрание». Это 62-я сура. Но есть один очень интересный факт, говорящий о субботе.
1: То есть в Коране говорится о субботе?
0: В Коране говорится о субботе. И это говорится, знаете где? Во второй главе, вторая сура, Бакара, 65-й стих. Мы прочитаем два стиха, 65-й и 66-й. Давайте мы прочитаем. «Ведь вам известны те, которые нарушили субботу. Мы им сказали: обратитесь в обезьян, презренных и отвергнутых людьми». И теперь 66-й прочитаем. «Мы это наказание сделали примером для тех народов и для их потомков, а также в назидание благочестивых».
1: Ну, подождите, мы наказали тех, которые нарушили субботу. То есть это значит, нарушили, ну, евреи нарушили субботу, Всевышний их наказал.
0: Все правильно.
1: И, в принципе, это, ну, как бы заповедь для евреев.
0: Все правильно. Все правильно, абсолютно правильно. И этот текст звучал для евреев, потому что они в субботу должны были приходить на поклон Богу, но они нарушали субботу. Они ловили рыбу, они делали то, что не угодно в очах Бога. Но здесь есть самое одно великолепное слово. В 66 стихе смотрите, что написано. «Мы это наказание сделали примером для тех народов и для тех потомков, а также в назидание благочестивых или богобоязненных».
1: То есть это наказание иудеев?
0: Для богобоязненных. А если мы открываем...
1: И в пример всем народам.
0: Ну, смотрите.
1: То есть, смотрите, всем народам. Вот этот пример, как урок для всех народов.
0: Для всех народов, но здесь вот это слово «благочестивый» или «богобоязненный».
1: А то есть, прежде всего, для них.
0: Если мы откроем начало этой же главы, начало, первый стих этой второй суры Бакара, корова, то здесь мы читаем так. Книга эта, вот эта книга, несомненно для тех, кто Господа страшась, смирен и праведен. В арабском языке здесь два абсолютно одинаковых слова. Вот здесь звучит слово «мутакин». Тот, кто делает праведность, таква. Помните, мы говорили таква.
1: Помню,
0: это праведность. Мутакин, те, кто делает эту праведность. И в 66 стихе это же слово звучит, что мы сделали это, мы это наказание сделали примером для тех народов,

0: и для тех потомков, а также в назидание мутакин.
1: Назидание.
0: То есть вот теперь я хочу обратиться ко всем, кто считает себя праведными, богобоязненными. Сделайте для себя откровение. Суббота дана как наказание, но в то же время как назидание для всех других народов и для тех, кто считает себя праведным.
1: И тот, кто ее нарушит, будет так же наказан, как иудеи. Такой вывод?
0: Да, да.
1: Спасибо. Вообще это что-то новое в Коране. Спасибо за такое яркое
0: откровение. Новое, потому что люди просто не следуют, не читают внимательно.
1: Спасибо большое, что вы так очень подробно освещаете. Спасибо за ваш талант. Спасибо и вам, дорогие зрители, за то, что вы вместе с нами. Я думаю, такие сложные темы, они полезны. Поэтому пишите письма, мы с удовольствием готовы ответить на ваши вопросы. Всего вам доброго, до свидания. А почему же тогда христиане собираются в воскресенье?
0: Не просто день отдыха, праздности, покоя. Нет. Это день, когда мы должны проводить его вместе с Богом. Обратитесь в обезьян, презренных и отвергнутых людьми.

Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

0: Порой нас многое угнетает. Наша задача – отдать все в руки Божьи. Но можем ли мы избавиться от проблем без Бога? Здравствуйте, дорогие друзья! На эти и другие вопросы мы пытаемся сегодня ответить со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Итак, мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века», которая актуальна здесь и сейчас. И читаем сегодня с вами, продолжаем точнее, вторую главу Евангелия от Марка. Мы уже разбирались с некоторыми историями, которые были ранее, да, и с исцелениями, да, которые совершал Христос, да, и с силой, которыми Он наделял людей, да, если они обращались к Нему. Про что сегодняшняя будет наша тема?
1: Да, сегодня очень интересные события разворачиваются вокруг Иисуса Христа, и евангелист Марк нас вводит все в новые и в новые вопросы, которые ставит жизнь, слова и действия Христа. И то, что сегодня будем мы рассматривать, да, это очень важно, потому что, на мой взгляд, подобное что-то случается и в нашей жизни из того, что было. Поэтому давайте будем читать и вместе будем рассуждать. В другой раз, когда ученики Иоанна и фарисеи постились, пришли к Иисусу люди и спросили Его, «Почему ученики Иоанна и ученики фарисеев постятся, а твои не постятся?» Иисус им ответил, «Разве могут поститься гости на брачном пире в присутствии жениха? Пока он с ними, какой может быть пост? Но придет время, и отнимут у них жениха. Вот тогда они и будут поститься. Никто ведь не ставит заплату из новой ткани на ветхую одежду. Такая заплата разорвет старую ткань, и дыра станет еще больше. И не наливают молодое вино в старые мехи. Вино прорвет эти мехи, тогда и вино пропадет, и мехи. Молодое вино наливает в новые мехи».
0: Вадим Анатольевич, что-то интересное. Да, интересный такой отрывок. Во-первых, я хотела бы спросить. Я читаю вот синодальный перевод, а у вас немного другой.
1: Да, это перевод 21 века, современный перевод Института перевода Библии. Вот, наверное, он более
0: понятен.
1: Современным языком изложен, да, скажем так.
0: И вот здесь вот я первое, что хочу вас спросить, про то, что почему ученики Иисуса, вообще, как мы читаем, да, не постились, в отличие от учеников Иоанна.
1: Да. Историческая справка состоит в том, мы говорили в прошлой беседе с вами, что вот эти учителя закона, они, скажем так, обставили библейское повеление, библейские истины еще дополнительными какими-то правилами, законами, рекомендациями и так далее, и так далее. Одна из них состояла в том, что благочестивый человек должен поститься дважды в неделю. Во вторник и в пятницу.
0: Чего себе?
1: И это считалось в заслугу человеку перед Богом. То есть считалось, что Бог такого человека одобряет, якобы. Но это было не библейское постановление, это было постановление учителей закона. В хорошем смысле это приносило пользу, но когда этим другой человек осуждался, Христос всегда этого не принимал. Но был другой момент, когда происходила свадьба в те времена длилась 7 дней.
0: Хорошо вот, праздновали.
1: Да,

0: в эти 7 дней никто, ну или, скажем, все освобождались от поста. Угу. Поэтому Иисус Христос им говорит, вот вы заставляете учеников действовать по вашим правилам. Но вы поймите, что пришел новый учитель. То есть я, да? Угу. Мы уже до сих пор видели, как много Иисус Христос вводит нового, то, что не было раньше. И он говорит, но если пришел новый учитель, то он и показывает и новые правила жизни, дает угу. новые направления. А вы пытаетесь моих учеников поставить на свои какие-то, ну, рельсы, скажем, по-современному. Да, и вы заставите их ехать так, как вы раньше ехали. И угу. он говорит, это невозможно. Так ничего не произойдет, так не получится. Поэтому вот эти три иллюстрации по поводу брачного пира, да, и поста, брачный пир, он приводит пример также по поводу заплатки на одежду, новой да. заплатки на ветхую одежду. Но мы знаем, что в то время одежды было не столько, как у нас, а сегодня.
1: Выбора да? не было.
0: Да, безусловно. Мы сегодня там что-то порвалось, мы выбросили, купили новое. Тогда все латали, скажем так, заплатку. Угу. И Христос говорит, нельзя новую заплатку на старую, потому что старое ветхое, оно разорвет. Также и вино хранилось не в сосудах, а оно хранилось в кожаных мехах вот этих. И старый кожаный мех, который уже имел движение от брожения вина внутри, он не выдержит новое вино. То есть Христос хочет сказать, что поймите, пришло новое время. Наступило Царствие Божие, пришел новый учитель. Пожалуйста, послушайте что-то новое, увидьте что-то новое. Да? Нельзя, опять же таки, в свои рамки только ограничить это. Конечно, вы спросите меня, как молодой человек, а что это для нас, современного человека, значит, да. Да, для молодого человека. Угу. Но вы согласитесь с тем, Мария, что сегодня и в христианском течении, в христианской религии много традиций.
1: Да, вот что делать вот с этими традициями?
0: Да, нужно их один момент, все отвергнуть, сказать, да. я ничего не признаю. И есть такие люди, которые стараются вот все отвергнуть и не признавать. Но надо понять, что во многие христианские традиции очень разумные, очень правильные.
1: Вот чтобы просто понимать пример. Вот,
0: да, какие-то. Сейчас скажу. Но хочу сказать, что невозможно это вот одним росчерком. Да, нужно пережить все равно. Допустим, вот в современном обществе мы говорим о том, что христианину нужно все равно иметь регулярную жизнь с Богом. Угу. Нужно еженедельно посещать церковь, нужно еженедельно приходить на поклонение к Богу.
1: То есть молитва,
0: да, посещение. Безусловно. Да, посещение места. Богослужения, где происходит литургия на богослужении, где читается Слово Божие. Человек говорит, зачем это делать так часто? Зачем делать это каждый день, каждую неделю? Да? Или мы говорим, зачем каждый день молиться? Зачем каждый день читать? Но ведь в природе у нас многое из того, что в духовном смысле мы можем видеть в природе. Мы дышим ежесекундно.
1: Вообще, да, ежесекундно дышим,
0: мы едим,
1: пьем воду.
0: Да, едим, пьем воду. Так же самое и, в частности, в Библии так и Слово Божие названо пищей для человека, для его духа, для его внутреннего состояния, для формирования его целей, пищей для формирования его идей, пищей для формирования его мировоззрения. Поэтому, если эту пищу не питать регулярно, то тогда и моя жизнь не сложится никаким образом. Поэтому есть разумные традиции христианства, которые взяты из Библии, или историческим путем это пришло в христианство, которые мы сегодня можем тоже действовать. Но бывают те традиции, которые люди говорят, ну, к примеру, есть течения, которые говорят, нельзя читать Библию, а можно читать только комментарии к Библии. Потому что если человек будет читать Библию, он сойдет с ума, то есть помешается. Есть и такие люди, даже в современном мире.
1: Интересный, конечно.
0: Люди считают, что можно читать только то, что написали древние учителя, может быть, отцы церкви, может быть, лидеры, предшественники. Вот. А чистый, живой текст Писания человек не может читать. Это неверный подход. Это то, что, наверное, относится к вот этим традициям, которые будут мешать человеку. Поэтому, если мы признаем, что Христос дал нам Слово, свое слово, да, Библия, Священное Писание, то моя, как бы, перед Богом ответственность взять его и открыть, взять его и читать, взять и следовать ему, да, пытаться понять, углубиться в это слово, услышать его, применить для себя, попробовать и испробовать. Вот. Это то, что фарисеи, как мы говорим, учителя закона, да, они хотели вот учение Иисуса Христа, новизну этого учения, поместить в свою обертку. Христос говорит, так не может быть.
1: Понятно.

0: Что мы смотрим, что мы читаем, в то мы и
1: Да,
0: преображаемся. То есть
1: безусловно.
0: получается, что в самом начале мы говорили, что если у нас есть какие-то проблемы, если есть какие-то вопросы, то мы можем их решить благодаря тому, чем мы наполнены. Да?
1: Да.
0: Мы же следуем из
1: Да.
0: нашей логики мышления.
1: Да.
0: Вот. А если мы читаем Слово Божие, если мы молимся, да, если мы просим вот этого духовного насыщения, мы же не только физически, да, еще
1: Да.
0: душевно состоим, то, соответственно, у нас и мудрое решение вопроса и проблемы может быть. Окей, понятно. То есть вот эту традицию мы себе берем
1: Да.
0: и оставляем.
1: Мария, не поправлю, а хочу еще одну заметочку, может быть, здесь сказать. Бывает так, что какой-то человек говорит, мне проще поступать так, как мне скажут. И, допустим,
0: да?
1: человек избирает себе духовного лидера, наставника, и говорит, вот он, что он мне скажет, так я и буду делать. Человек себя отсекает от того, чтобы самому постигать это Слово Божие.
0: Вообще от ответственности.
1: Да, и тогда получается от ответственности, потому что ответственность перекладывает на другого.
0: Да, как
1: вот,
0: кто-то скажет.
1: В частности, этот пример показывает нам, что Христос говорит, нет, вот это новое учение, вот это Слово Его, оно для каждого человека.
0: Потому что вот этим лидером может быть, как вот мы читали в предыдущей главе, религиозные лидеры, которым дано было в Ветхом Завете.
1: И могут ошибаться.
0: Да, заповеди.
1: Да.
0: А
1: да.
0: Для того, чтобы в помощь было людям,
1: да.
0: А они это использовали да. немножко иначе.
1: Я даже призываю наших зрителей к тому, чтобы они брали текст тот же и проверяли этот текст, как мы его читаем, да?
0: Да.
1: Чтобы не полагались на только наше мнение, да, потому что я уверен, что когда вы будете читать, у вас родятся другие мысли, другие образы. Другие вопросы обязательно родятся. И мы говорили о том, что на такие вопросы Бог готов ответить. Даже то, что мы не можем как бы отразить, потому что мой опыт – это не ваш опыт, мой опыт – это не ваш опыт, да, у вас будет больший опыт или лучший опыт в ответ на это. Поэтому мы призываем обращаться к Библии, читать Библию, да, не полагаясь на какую-то традицию, только к человеку обращаться, да, или на какую-то традицию, которую вы, может быть, слышали, знали, а вот в чистоте своей открывать Слово Божие и читать.
0: Да, когда мы призываем особенно Духа Святого, да?
1: Да, да.
0: Ведет нас своими путями. Хорошо, отлично, тогда будем читать дальше.
1: «Однажды в субботу шел Иисус через засеянные поля, и ученики его срывали на ходу колосья. И сказали тут фарисеи Иисусу, смотри, они делают то, что в субботу делать нельзя. Он же ответил им, разве не читали вы никогда, что сделал Давид и те, что были с ним, когда им нечего было есть, и они голодали? Вы же помните, как при первосвященнике Авиафаре вошел Давид в Дом Божий и ел, и даже бывшим с ним давал тот хлеб, что кладут перед Богом, хлеб, который нельзя есть никому, кроме священников. И сказал им Иисус, «Суббота создана для человека, а не человек для субботы, так что Сын Человеческий и над субботой Господин».
0: Вот здесь вопрос. Расскажите, пожалуйста, про субботу и про то, что здесь происходит. Почему нельзя было это делать?
1: Да, вот это тоже, что мы уже говорили, что законы, постановления Библии, они обросли еще постановлениями человеческими.
0: Угу.
1: И когда ученики шли полем, они сорвали колосья, то считали, что они нарушили принцип субботы, а в субботу нельзя было никакой работы делать. Считалось, что они жнут и мелют. Когда они едят, вот на зубах происходит вот это перемол пшеницы в муку как бы, и питание. То есть фарисеи считали, что вот это нарушение. Да, верно, Библия говорит, что суббота для детей Божьих – это был ритм жизни. Они 6 дней работали, а 7-й день они всегда отдыхали. Они не делали никакой работы. Но к этим постановлениям, я еще раз говорю, учителя народа добавили многое-многое другое. И получается так, что то, что они добавили, другое они не осуждали, то они нашли поводы для того, чтобы осуждать тех, кто это делает. Иисус говорит им интересную фразу, да, что суббота дана для человека, а не человек для субботы. Как это можно прокомментировать или понять? Ну, то есть учителя народа того времени считали, что сначала было даны свод законов о субботе, о том, что можно или нельзя делать, а потом человек должен был подчиниться этому.
0: Угу. Ну, то есть так же это было написано и в заповеди,
1: да.
0: И Господь так сотворил 6 дней.
1: Да.
0: Он творил, а день
1: да.
0: 7-й суббота
1: да.
0: отдыхал.
1: Но Христос отсылает их

0: к тому моменту, когда это произошло. А произошло, когда мы читаем в начале Библии так, что сначала Бог создал человека, а потом субботу. То есть Бог приготовил человека и подумал, что еще ему нужно. Ему нужно еще день отдыха, общение с Богом, отложить всякий труд, да, оставить этот труд. Конечно, для нас сегодня может быть необычным то, что, что в субботу нельзя было работать, и это был запрет. Это был запрет. Но я понимаю, что Бог не мог мне по-другому никак это объяснить, как сказать, что Вадим, под запретом твоя работа в субботу, не должен ничего делать. То есть Бог так хотел, чтобы я испытал вот эту радость свободы, что Он даже запрет мне поставил не работать в субботу. Но вернемся. Бог говорит, да, я сначала создал человека, а потом придумал для него, не придумал, а создал для него субботу еще. Вот. И в, это, да, в этот день человек может радоваться, быть свободным и так далее, и так далее. Ну а что получилось у религиозных лидеров того времени? Да? Они находили повод не для радости в субботу,
1: а для укора,
0: для осуждения.
1: Для а вот сейчас, да, там дальше такая фраза, я господин субботы. Вот что здесь имеется в виду?
0: Да, то есть Бог говорит, что когда при мне люди срывают эти колосья, и когда я есть, я это не осуждаю, я являюсь господином этих правил.
1: Для нас может это быть таким интересным примером, как то, чтобы не осуждать людей?
0: Только так. Все, что делает Христос, конечно, мы не можем сузить. Нам нужно, наоборот, смотреть ширше.
1: Да.
0: Да. Ширше, чтобы понимать, что делает Христос. Христос не осуждает, и он показывает, что если человек нуждается в этот день, да, если он хочет поесть, нет ничего предосудительного. Он не работает, чтобы пожать жатву. И мы знаем, что был запрет в субботу и жать, и сеять. И Христос не нарушает этот запрет. Он не нарушает, он не говорит, что все, ученики мои пошли сегодня для того, чтобы жать. Но когда ситуативно у них не было хлеба и можно было покушать, то это творение, когда оно было Божье, человек мог взять и напитаться.
1: И вот здесь у меня такой вопрос. Да, вот мы говорим про те, да, времена, а сейчас как это относится к нам? Вот, то есть что сейчас мы можем применить вот именно к субботе? Вот можно вот, вот это еще
0: да,
1: объяснить?
0: Да, на мой взгляд, это очень просто, потому что я привык в своей жизни так жить. У меня есть 6 дней своего труда обычного, а у меня есть день один покоя. Да, я прихожу в церковь, я живу вместе со своими прихожанами, проживаю наставлению, пению, прославление Бога. Я никогда не планирую на субботу какой-то труд. Я не планирую его, что придет вот выходной, я в этот выходной свой этот труд совершу. У меня есть другие 6 дней для этого труда.
1: Для повседневной какой-то работы.
0: Да, да, безусловно. То есть я не планирую на этот день что-то особенное в труде. Я могу сделать в другое время. Но когда случается, что мне нужно что-то сделать, потому что что-то упало, что-то, не знаю, развалилось, что-то подобное, я тогда могу сделать. Понимаете, Мария, в современность даже мы, да, живем с вами не в Израиле, имею в виду в государстве, но там эти законы до сих пор существуют у многих людей и доходят до абсурда. Мой друг, который работал там, он говорит, что он проводил субботу на 3-м этаже, на 1-м этаже услышал крик, вот, через некоторое время приходит к нему человек, еврей, и просит его, чтобы он спустился с ним на 1-й этаж. И вот этот мой друг, он говорит, я спускаюсь к нему туда и вижу такую сцену. Его ребенок, этого человека, пальчики попали в дверь. И дверь прижала ему пальчики. И этот человек, отец этого ребенка, просит вот этого моего друга, чтобы он открыл дверь и освободил ребенку пальцы. Потому что он в субботу этого сделать не может.
1: Ребенок.
0: Конечно, да, вы сейчас осудили. Наверное, наши зрители такую религию осудили.
1: Я ему посочувствовал.
0: Да, да, безусловно. И мы, наверное, да, в какой-то степени правильно скажем, что это неправильно. Это неправильно. Вот об этом Христос говорит. Но он не говорит о том, что нужно планировать на субботу жатву или ремонт, или еще чего-то. Он говорит, нет, освободите субботу, для этих дел освободите. Но если ситуация привела к тому, что нужно помочь кому-то, сделайте это. Потому что суббота, она дана после человека. И Христос является господином субботы. Опять же таки, отсылаю наших зрителей, слушателей к тому, чтобы, если Христос говорит, что я есть господин субботы, то вы не поймете, что можно делать в субботу.

0: Вот если вы не будете читать и знать жизнь Иисуса Христа. А он как раз-таки в своей жизни показывает, как господин, что можно делать в субботу. Поэтому, опять же таки, без взаимодействия со словом его, с его историей, с его жизнью, мы этого не сможем понять.
1: Люди, особенно сейчас в современном 21 веке, у нас очень такой бешеный ритм, да. И мы постоянно, у нас гаджеты, еще какая-то постоянная работа, и работа очень часто в телефоне. Для того, чтобы человек отдыхал полноценно, да, душевно и физически, нам нужно смену деятельности,
0: да,
1: менять, так скажем.
0: Да.
1: И поскольку мы часто очень, наш мозг и физически мы работаем, то как раз-таки, когда мы смещаем свой акцент на Бога, на Христа, прославляем, да, отдыхаем душой, да, ведь мы же душой отдыхаем в субботу,
0: да.
1: Тем самым, мне кажется, мы перезагружаемся, да,
0: да,
1: мы подзаряжаемся, и у нас находятся вот эти вот силы, которые мы черпаем из...
0: Безусловно.
1: Христа из Библии для того, чтобы и решать уже естественные, так скажем, повседневные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Спасибо.
0: Позвольте расширить немножко, да, как мы говорим, что не только касаемся Евангелия от Марка. Вот если почитать первые книги Библии, первую главу книги Библии, первые, где написано о том, как Бог творит землю, то я всегда смотрю на эту историю того, что Бог создал для нас ритм жизни. Суббота – это не какое-то постановление, которое было дано евреям или еще кому-то. Это ритм жизни. Был первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой день, и потом дана была суббота. То есть Бог запустил для меня механизм моей жизни. Механизм моей жизни. Так же, как у нас есть механизм. Проходит время, мы хотим кушать.
1: Да.
0: Приходит время, мы хотим отдохнуть, поспать. Приходит время, мы что-то еще делаем. Это физиологическая наша нужда, да? Мы не можем ее пересилить. Если мы будем это делать, мы умрем. Но нам нужно понимать, что так же сделал Бог. Но вопрос в том, что Он хотел вопрос взаимоотношений с собой поставить не на уровень безусловный. То есть, что это значит? Он не сделал в субботу для меня как желание еды. Да, если я не ем, то я за еду могу даже преступление совершить, если я очень голоден, да? Но Бог хотел, чтобы вот этот вопрос отдыха для меня и встречи с Богом был добровольным. Поэтому Он говорит, пожалуйста, Вадим, Мария, ты можешь 6 дней поработать, а 7-й день оставь весь труд, приди к Богу, помолись, приди в церковь, да, сделай добрые дела, почитай, поразмышляй, вот. Но это твой добровольный выбор. То есть сегодня Бог для современности наших людей, да, не делает субботу... Ну, как бы он не поставил субботу, ну, гром не гремит в этот день, чтобы вспомнил человек. Это мой личный выбор. Я знаю, что так Господь установил. Я живу этим ритмом и имею благословение.
1: Это получается даже больше не ограничение, да, как считается?
0: Конечно.
1: Некая свобода.
0: Это
1: свобода.
0: Преимущество,
1: да, преимущество
0: жить ритмом Божьим, потому что так Бог живет.
1: Да, и тем самым мы так восстанавливаемся. Это физиологично.
0: Безусловно, безусловно.
1: Хорошо, спасибо. Мы читаем... Дальше.
0: 3 глава.
1: Да,
0: первый текст. До 6 стиха. Он опять пришел в синагогу. В то время там был человек с усохшей рукой. За Иисусом же наблюдали, чтобы обвинить его, если станет он лечить его в субботу. И сказал он тому человеку с иссохшей рукой, выйди на середину. А затем обратился ко всем остальным. Что позволяется делать в субботу? Добро или зло? Спасти чью-то жизнь или погубить ее? Они же молчали. С негодованием Иисус посмотрел на них и, скорбя об их обесчувственности, сказал больному, «Протяни руку». Тот протянул, и рука стала здорова. А фарисеи, выйдя из синагоги, сразу же стали обсуждать с приверженцами Ирода, как расправиться им с Иисусом.
1: Ну вот, снова осуждение. Почему?
0: Да, видите, Мария, как бы эти люди, нужно признать, что они... очень сильно хотели исполнить закон Божий. И это хорошо. И это правильно.
1: Да.
0: Я сегодня хочу жить по принципам Божьим. Я хочу сегодня исполнять законы Божьи. Да? Я хочу сегодня жить так, как Господь от меня просит. Но вот в этой своей ревности они, видимо, пошли дальше и сделали больше, невзирая на то, что говорило Слово Божие. Бог никогда не запрещал в субботу делать добро. Бог никогда этого не ограничивал. Но они рассматривали то, что сделал Христос, исцеление больного, не как помощь человеку. Они смотрели на него, как на действие врача.

0: И они думали, что это можно сделать и в другое время. Они говорили ему, да, приходите в другой день и совершайте это чудо, совершайте эту работу. Но Христос говорит, в субботу можно делать добро. Опять же таки, мы говорим о том, что мы не планируем на субботу какого-то обычного дела или важного дела. Да, повседневного дела. Конечно, если мы скажем о том, что я в 6 дней, у меня нет времени сделать добро, а я буду делать это только в субботу, наверное, это тоже будет неправильно. Но если я в субботу иду в церковь или, может быть, гуляю с семьей, да, и вижу человека, которому нужна помощь, я не отказываюсь от помощи ему, потому что сегодня день покоя. Даже если мне нужно ему помочь, ну, не знаю, переставить колесо на машине. Или, к примеру, купить ему воды, потому что он жаждет или он голоден. Но если я скажу, Господи, я 6 дней работаю, у меня нет времени это делать, но вот в субботу я пойду и сделаю. Наверное, тоже будет неправильно.
1: Такой вот
0: перекос.
1: Да, неплановерно, ну, то есть да. не целенаправленно, да, вот мы видим, и мы помогаем, то есть мы, наша вера в действии здесь
0: безусловно,
1: появляется.
0: Безусловно, безусловно. То есть это то, о чем Христос говорил и боролся с чем, это неформально, это не, вот, это не вот так узко, да, это всегда открыто, это всегда живо. Вот, ну, появился человек, есть нужда, пожалуйста, помоги. Но вот те люди, что они делали, да? Они видели не нужду человека, они видели только правила. И если нас сегодня, да, мы видим только правила, и это помогает нам осуждать другого, а себя оправдывать, мы поступаем как те люди. Христос их осуждал.
1: То есть, получается, правила нам, ну вот, которые 10 заповедей, да, и вообще, в принципе, то, что написано в Библии, они даны нам не для того, чтобы осуждать, а для того, чтобы помогать нам в жизни проживать ее более, так скажем, насыщенно, более интересно. Но вот здесь, вот, мне кажется, Иисус появился как, знаете, глоток свежего воздуха в плане того, чтобы направить, да, особенно в то время людей на то, что не только следовать стоит закону, да, но и смотреть на Христа как на живое действие.
0: Вы как бы абсолютно верны. Что получается, вот, если мы посмотрим на эту ситуацию вот так. Вот здесь Христос, Он помогает этому человеку, и жизнь этого человека преображается. Он исцелил его. У него рука была парализована, иссохшая, так написано.
1: Да, вот.
0: Ну, не знаем, что это было, но она была обездвижена. И вот Христос ему помогает. Но вот те люди, которые осудили Христа, что они сделали? Они в этот момент пошли и договорились, чтобы убить Христа. То есть, ну, это просто какой-то вот, я иногда думаю, ну, как так возможно, да? Чистота Христа, вот, что Он делает, но эти люди находят возможность и в этот момент осудить Его и предпринять попытку Его убить.
1: Скорее всего, они не были ведомы Духом Святым, вот, поэтому безусловно. Не будем следовать их примеру,
0: безусловно.
1: Будем следовать примеру Христа. Спасибо большое, Вадим Анатольевич,
0: спасибо вам,
1: как всегда, интересно и насыщенно. Дорогие друзья, мы благодарны, что вы не просто провели время вместе с нами, но и надеемся, что читали Евангелие от Марка. Мы благодарны вам за то, что вы оставляете нам комментарии, да, и надеемся на то, что можете задавать нам вопросы по этой теме. А мы желаем вам Божьих благословений и всего доброго.

0: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
2: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
2: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся.

0: Появился детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Вы когда-нибудь видели звездную муху? Сейчас покажу.
1: Здравствуйте, ребята. Марк, ты, наверное, решил открыть новую планету и назвать ее своим именем, да?
0: Новую планету? Хорошая идея, только сначала я должен найти муху.
1: Да. А что ее искать? Вон она, Марк.
0: Где?
1: Да вон же.
0: Да где?
1: Да вон.
0: Где?
1: Эх, уже улетела.
0: Ты думаешь, я тут глупостями занимаюсь? Я муху хотел показать, а ты смеешься.
1: Ну ладно тебе, Марк, я пошутила. Ну извини.
0: Не смешно.
1: Ну какую муху можно показать на звездном небе?
0: На звездном небе можно показать звездную муху.
1: Это ты в сказке, наверное, какой-нибудь вычитал, да?
0: Ни в какой не в сказке. Муха – это такое созвездие. Пойдем, покажу.
1: Ну пойдем. Марк, а ты уверен, что есть такое созвездие? Я вот никогда не слышала о таком.
0: Говорю же тебе, я нашел его в этой энциклопедии. А, вот оно.
1: Давай посмотрим. За правду, муха.
0: А ты смеялась.
1: Да, но здесь написано, что это созвездие южного полушария, а мы с тобой живем в северном.
0: Значит, я не смогу показать ребятам муху, я-то обещал.
1: Вообще обещания надо выполнять.
0: Надо-то надо. Ну как?
1: Кажется, я знаю один способ. Сейчас мы научим делать вас домашний планетарий. Для этого нужно взять картонную коробку. Если хотите, можно обернуть ее цветной бумагой. Мы наклеили цветную бумагу просто на одну сторону. Мы выбрали черный цвет, потому что он больше похож на ночное небо. Далее нам потребуется шило. Будьте осторожны, когда будете с ним работать. И фонарик. Ну что, Марк, где наша муха?
0: Вот она.
1: Так, как она у нас выглядит? Угу. Делаем звезды. Марк, а ты знаешь, откуда появились звезды?
0: Ну, если Бог створил весь мир, то звезды, конечно.
1: Верно. А ты помнишь, за сколько дней он сотворил нашу Землю?
0: За 6.
1: А в какой день появились звезды?
0: Во 2.
1: Нет.
0: В 3.
1: Нет. Вот послушай, что написано в Библии об этом. Давай посмотрим. И создал Бог 2 светила великие. Светило большое для управления днем, и светило меньшее для управления ночью. И звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю. И был вечер, и было утро, день 4.
0: Ну, я так и думал. На 4-й день.
1: Кстати, наш планетарий готов.
0: А как он работает?
1: Для этого нужно взять фонарик и погасить основной свет.
0: Ага, сейчас.
1: Мы направим фонарик так, чтобы свет шел через дырочки на стену. И у нас получится звездное небо. Внимание!
0: Выключаю!

0: Ну как, нравится?
1: Здорово, только на муху что-то не очень похоже.
2: А ты включи воображение.
1: Включаю!
2: Предлагаю совершить экскурсию по Солнечной системе.
1: Кстати, Солнце – это тоже звезда.
2: Верно. Только по сравнению с другими звездами, оно находится так близко к Земле, что притягивает ее, ну и согревает своим теплом, конечно.
1: Я читала в энциклопедии, что в Солнечной системе ровно 9 планет.
2: Нет, уже 8.
1: А что случилось с 9-й? Она что, на Солнце сгорела?
2: Я тебе об этом попозже расскажу. А сейчас мы представляем самую близкую к Солнцу планету – Меркурий.
1: Он не такой уж большой.
2: Но по сравнению с Солнцем все планеты кажутся маленькими. Но Меркурий на самом деле небольшая планета. Чуть побольше нашей Луны, наверное.
1: Кто у нас следующий после Меркурия?
2: После Меркурия идет Венера. Это одно из самых ярких светил земного неба. Ярче Венеры только Солнце и Луна. Древние люди называли Венеру утренней и вечерней звездой. Именно в это время ее можно было увидеть на небе.
1: А вслед за Венерой у нас идет Земля.
2: Да, но Землей мы закончим нашу экскурсию. А сейчас представляем четвертую планету Солнечной системы – Марс.
1: Какой он красный!
2: Именно из-за такого кроваво-красного света он и получил свое название – Марс. Так еще в древности звали мифического бога войны. Пятая планета от Солнца – это Юпитер. Это самая большая планета в Солнечной системе. Юпитер тяжелее Земли в 318 раз.
1: Вслед за Юпитером у нас идет Сатурн. Моя любимая планета.
2: Мне кажется, я догадываюсь, почему она тебе нравится. Из-за колец, да?
1: Да.
2: Вслед за Сатурном идут седьмая планета Солнечной системы – Уран. И последняя, восьмая планета – Нептун.
1: Ну, думаю, теперь ты должна выполнить свое обещание. Рассказать, что же случилось с девятой планетой?
2: Действительно, есть небесное тело, которое раньше считалось девятой планетой, называлось Плутон. Но однажды ученые-астрономы собрались и решили, что Плутон слишком далеко находится от Солнца и слишком мал, поэтому недостоин называться планетой. Так у нас в Солнечной системе осталось только 8 планет.
1: А может, слетаем на Плутон? Посмотрим, как ему там живется вдали от Солнца.
2: Боюсь, мы тогда, Марк, не скоро вернемся. А ты помнишь, у нас ведь дома назначена встреча?
1: Да, точно. Тогда полетели.
2: Полетели. Посмотри, какая она красивая, наша Земля.
1: Да, самая красивая планета на свете.
2: Внимание, пристегните ремни, заходим на посадку.

0: Сегодня у нас гости.
1: Знакомьтесь, это Юля.
2: Здравствуйте.
0: Юля очень любит петь. Юль, а какие тебе песенки нравятся больше всего?
2: Задорные, веселые.
0: Нам тоже. Сегодня Юля споет для нас песенку, а Марк ей поможет. Юль, про что это будет песня?
2: Песня про трубочистов, которые любят смотреть на звезды.
0: Ну что ж, послушаем.

0: Думаю, ребятам эта песня очень понравилась. Ну что ж, пришла пора прощаться.
1: А задание?
0: Внимание, сегодня это загадка. Черепахи и слоны младше солнца и луны. Ну а вот на сколько дней, отгадать спеши скорее. Ребят, ответ на эту загадку вы можете найти в начале Библии.
1: Давай повторим.
0: Давай.
1: Черепахи и слоны младше солнца и луны. Ну а вот на сколько дней, отгадать спеши скорей.
0: Всем, кто напишет нам ответ, мы вышлем в подарок красивые открытки. До свидания, ребята.
1: Пока. До новой встречи.

0: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
1: Пойдем, расскажу.

0: Всем привет! Сереж, у тебя компас есть?
1: Дома есть. А тебе зачем в лес, что ли, собралась?
0: Ну да, в поход с классом. Плакат написал, еще компас нужен.
1: А что за плакат?
0: Вот, читай. Я Маша Крачева.
1: А я Сережа Сироткин. А тебе зачем? Боишься в лесу свое имя забыть, что ли? Сегодня наша программа о страхе.
0: Я заблудиться боюсь. Может, он мне пригодится как-то. Одна девочка вон в лесу заблудилась. Так ее еле нашли. Сейчас покажу.
2: Трехлетняя Аврора пропала днем в минувшую пятницу. Малышка ушла в сторону леса. Искали ее до поздней ночи. Задействовали около 100 спасателей, но безуспешно. Операцию решили отложить до утра.
3: Здесь очень сложно вести поиски. Местность неровная и дремучая.
4: Два часа ночи, когда ушли спасатели, было просто ужасно. Мы стояли здесь одни, зная, что трехлетний ребенок где-то там в холоде.
2: К счастью, за девочкой в лес последовал 17-летний пес Макс. Аврору нашли целой и невредимой около 8 утра следующего дня.
4: Я кричала и услышала ее голос. Она ответила: «Бабушка».
3: Мы просто выдохнули с облегчением, когда она нашлась.
4: Она очень смелая малышка. Говорит, что даже не испугалась и хорошо поспала.
2: Макс – собака пастушеской породы Blue Heeler. Хромой, слепой, полуглухой, но очень верный. За охрану маленькой девочки в критической ситуации его наградили званием почетной полицейской собаки.
1: Так девочке-то не плакат помог, мам.
0: Это да. А собаки у меня нет. Ну и ладно, не пойду я ни в какой лес. А то еще потеряюсь.
1: Так потеряться можно и в магазине, и на улице.
0: Как в магазине можно потеряться? Тут игрушки, там конфеты и ни одного дерева.
1: Очень просто. Я даже знаю такой поисковый отряд, который ищет пропавших людей. Я даже сам знаю человека, который помогает искать тех, кто потерялся.
5: Ну, дела. Так что ж теперь, только дома всегда сидеть, чтобы не пропасть?
1: Надо просто узнать правила своей безопасности у волонтера из поискового отряда. Пойдем скорей. Да не бойся ты, Маш.
6: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а ваш поисковый отряд искал когда-нибудь человека, который пропал не в лесу, а в городе?
7: А разве можно потеряться возле своего дома?
8: Ребята, действительно можно потеряться и около своего дома, и в торговом центре, на улице, в любом другом месте, в транспорте.
6: А какие есть правила, чтобы не потеряться?
8: Ребята, мы должны с вами быть очень внимательными. А еще, ребята, вы должны знать вашу фамилию, имена ваших родителей и номера сотовых телефонов ваших родителей, чтобы в случае, если вы потеряетесь, вы могли обратиться к прохожему, и чтобы мы помогли созвониться с вашими родителями. И еще очень важное правило. Мы не должны ни в коем случае никуда уходить с незнакомцами, даже если нам говорят, что за углом находится наша мама.
6: А что нужно сделать, если ты потерялся?
8: В любом месте у нас есть правило трех О. Это остановиться, оглянуться и окликнуть. Нужно крикнуть и позвать свою маму. Ну а если мы не увидели нашу маму, значит, нам нужно подойти к ближайшему человеку. Если мы потерялись в торговом центре, значит, к ближайшему охраннику или к ближайшему кассиру. А если мы находимся на улице, значит, к ближайшему человеку. Но человеку с ребенком, и желательно к женщине с ребенком. И чем младше ребенок будет, тем лучше.
6: А что делать, если ты потерялся в лесу?
8: В лес мы никогда не ходим без сопровождения взрослых. И с собой всегда берем заряженный сотовый телефон.
6: Спасибо.
0: Спасибо.
8: Ребята, а я вам желаю никогда не теряться и не терять своих близких.
1: Ну что, Маш, теперь ты ничего не боишься?
0: Боюсь.
1: Чего?
0: Боюсь, что ты смеяться будешь.
1: Я что, так страшно смеюсь?
0: Я боюсь, что ты будешь смеяться над тем, чего я боюсь.
1: А я боюсь, что ты меня уже запутала. Давай говори уже, чего ты боишься.
0: Темноты.
1: Всегда?
0: Нет, по праздникам, Сереж. Боюсь, когда я одна в темноте.
1: И дома даже.
0: Не надо было тебе рассказывать, так и знала, что смеяться будешь.
1: Так я думаю, что тебе страшно только потеряться.
0: В
5: Страхи-то могут быть разные. Вот пойдем спросим, кто чего боится.
9: О, а это уже интересно.
6: Как ты думаешь, есть ли такие люди, которые вообще ничего не боятся?
0: Нет. Ну да, есть, конечно.
10: Нет, я думаю, нет таких людей, потому что все люди чего-нибудь на свете боятся.
0: Мне кажется, что есть.
11: Ну, думаю, нет, каждый чего-нибудь боится.
9: А ты боишься чего-нибудь?
0: Например, мышей.
12: Больше всего я боюсь пауков.
11: Ну, я боюсь потерять родителей.
10: Изредка боюсь насекомых, ос, пчел, вот таких вот.
0: Мне просто надоело то, что я всего подряд боюсь.
12: Можно сказать, немножко темноты, комнаты страха и двойки. Но больше ничего.
11: Пауков?
12: Темноты немножко.
9: А кому бы ты могла рассказать о своих страхах?
12: Всем друзьям.
10: В первую очередь родителям и друзьям.
11: Папе, маме.
0: Всем.
12: Никому.
11: Родителям. Друзьям, родителям, бабушке, дедушке и близким людям.
5: Ну что, понял? У всех свои страхи. А вот ты боишься хоть чего-нибудь?
1: Ну, боюсь, что опять слабаком назовут.
5: Тяжелое что-то поднять не смог?
1: Да нет, меня ребята звали на высоту залезть, а я не полез. Ну и не стали говорить, что я слабак, слабак.
5: Да ты смельчак, сделал по-своему. Сереж, слушай, надо идти к тому, кто знает, как страхи победить.
1: Значит, к психологу.
13: Здравствуйте.
14: Здравствуйте, ребята.
9: Мы бы хотели узнать, как разные страхи победить. Например, что делать, если ты боишься темноты?
14: Ну, быть человеком – это значит каждый день испытывать разные чувства. Мы когда-то мы веселимся, когда-то грустим, когда-то мы скучаем, а когда-то испытываем страх. И я хочу сказать, что испытывать страх совершенно нормально. Не только вы, но даже взрослые люди все чего-нибудь добоятся. Но самое главное, что страхи можно победить. А что касается страха темноты, я хочу открыть такую тайну, что ты боишься своей собственной фантазии, потому что в темноте даже спинка стула может показаться страшным рогатым чудовищем. Но есть один волшебный прием, как этот страх можно уменьшить. Нужно просто свой страх нарисовать. В следующий раз, когда ты будешь чего-то бояться, попробуй перенести свой страх на бумагу, и ты увидишь, как твоего страха станет меньше. Но также еще, конечно, не надо читать и смотреть страшные фильмы перед сном. Перед сном лучше читать что-то такое доброе, веселое. Вообще, самое лучшее оружие против страха – это не смелость, это смех.
6: Скажите, пожалуйста, а как не бояться, что будут слабаком дразнить? Допустим, я сделаю что-нибудь не так, как другие хотят.
14: Ну, знаешь, Сережа, я думаю, что слабак – это тот, кто идет за толпой, который собирается делать что-то плохое. А смелый человек, наоборот, тот, кто может остаться верным самому себе и не идти на злые поступки. И поэтому такого человека начинают другие уважать.
9: А если, например, страшно, что кто-то будет обижать?

Иногда в нашей жизни, правда, происходят такие неприятные вещи, что кто-то кого-то обижает. И когда ты слышишь о таких ситуациях, тебе начинает казаться, что с тобой может произойти то же самое. Я хочу тебе сейчас рассказать один волшебный прием. Когда тебя постигает этот страх, нужно закрыть глаза и подумать о чем-то очень хорошем. О своей семье, о своих близких.

0: Это любовь твоей семьи, твоих друзей, Бога. И эта любовь, она тебя оберегает. Когда тебе становится страшно, мысленно раскрывай этот зонтик у себя над головой и смело иди вперед, тебе ничего не грозит.
1: А что делать, если боишься выходить к доске, получить двойку, расстроить родителей?
0: Иногда мы боимся того, чего еще не произошло. Но знаешь, когда ты боишься завтрашнего дня, ты теряешь радость в настоящем. И поэтому лучше не бояться того, что может произойти, а может вовсе не произойти, а найти повод для радости сегодня. Но если правда ты боишься, например, отвечать у доски, можно потренироваться дома. Сначала прочитать текст вслух самому себе, потом родителям, потом младшим братьям и сестренкам. И так с тренировкой тебе постепенно будет не страшно выходить к доске.
2: Когда я была маленькой, у меня умерла черепашка. Как не бояться, что кто-то опять умрет?
0: Мы живем в таком мире, где смерть – это часть жизни. Действительно, цветы, деревья, животные, люди – все когда-то рождаются и когда-то умирают. Поэтому все, кого ты сейчас знаешь, и также ты сама, все когда-нибудь перейдут в другую жизнь. Но это произойдет очень-очень-очень нескоро.
2: А что делать, когда становится страшно? Кто мне может помочь?
0: Когда тебе становится страшно, нужно обязательно о своем страхе рассказать родителям. И они тебе помогут преодолеть свой страх. Но иногда даже родители не могут это сделать, и поэтому тогда они вместе с тобой идут к доброму ученому, который называется психолог. Его задача как раз состоит в том, чтобы помогать ребятишкам справляться со всеми страхами и тревогами. Но в заключение я хочу сказать, что у страха есть две стороны. Так же, как у всего в этом мире. Хорошая и плохая. И иногда страхи оберегают вас от опасностей. Также страхи делают вас смелее, потому что в итоге вы их преодолеваете. И запомните, пожалуйста, чем больше страхов вы преодолеете сейчас, пока вы маленькие, тем свободнее и смелее вы станете тогда, когда вырастете.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
0: Пожалуйста.
4: Сережка, забыла спросить, как слонов не бояться?
5: А чего их тебе бояться?
4: А вдруг они к нам в школу придут?
5: А динозавров ты не боишься, Маш?
4: Это тебе не шуточки, между прочим, а опасность. Смотри.
6: В этой деревне в индийском штате Западная Бенгалия случился погром. И устроили его слоны. Нежданные гости из джунглей повредили стены домов и ворвались в местную школу, перевернув там все вверх дном. Местные жители говорят, что слоны пришли ночью. В здании школы они нашли то, что искали – рисовые зерна.
7: Дело в том, что здесь живет 50-55 слонов, и им нужно много еды. Сейчас в полях нет урожая, посадили только зеленый корм, поэтому им не хватает еды. Они идут к домам и пытаются найти пищу. Они находят зерно, но и в этом процессе повреждают много домов.
6: На этот раз обошлось без жертв, однако такие нашествия могут быть очень опасными. И в последние годы таких атак все больше. Лесничие говорят, что слоны все чаще контактируют с человеческой цивилизацией и все меньше ее боятся. Их природную среду обитания уничтожают, поэтому они и идут на жилые территории.
4: Ну дела. Это слоны от голода столько всего разрушили. Сереж, я думаю, единственный способ от них спастись – в школу не ходить. Природу надо беречь, леса не вырубать. Тогда они там еду добывать будут. А если там еда кончится, куда эти громилы пойдут? В школу к Маше? Знаешь, что Бог сказал? Не бойся, ибо я с тобой. А еще он говорил, что никогда нас не оставит. А Бог всемогущий, между прочим. У меня есть защитник. Самый сильный во Вселенной. Вот именно. И он всегда рядом с тобой. Просто невидимый. Так что зря ты думала, что одна в темноте сидишь.
2: Ну, дела.

Мните вы, природа, не слепок, не бездушный лик, не есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык.

0: Наша планета Земля кажется не только совершенной, но и уязвимой в сравнении со всем космосом. Оттого мы и задаемся вопросом, как Бог взаимодействует с этой прекрасной голубой планетой и ее природой.
1: Если Бог-создатель существует, какие у него отношения со своим творением?
0: Благодаря красивому дизайну, очевидному в природе, мы можем логически заключить, что мудрость стоящего за ним художника и инженера превосходит все, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни.
1: В таком случае, если мы считаем автором природы Бога, нужно понимать, кто он и как связан со своим творением.
0: Бог описан в Библии как создатель и хранитель мира, тем не менее, существующий вне его пределов.
1: Существует множество различных идей о Боге или богах. Так, например, пантеисты верят, что Бог и природа неразрывно связаны, представляя одно целое. Деисты полагают, что Бог только привел мир в движение, но больше с ним не взаимодействует. А атеисты утверждают, что Бога, Творца или богов как таковых не существует. Поэтому несуществующий Бог не может иметь никаких отношений с этим миром, а законы природы являются причиной самих себя.
0: Французский биолог Жак Моно описал атеистическую материалистическую точку зрения таким образом. «Человек, наконец, знает, что он один в бесчувственной необъятности Вселенной, из которой он вышел лишь случайно. Ни его судьба, ни его долг не были записаны. Царство вверху или тьма внизу – ему выбирать».
1: Возможно, атеистическая позиция позволяет людям избавиться от необходимости отвечать за свои действия перед Богом. Но при этом она подразумевает наличие мира, происхождение которого не поддается объяснению. Таким образом, если объяснение все же найдется, то оно будет заключаться в том, что природа сама создала Вселенную и жизнь. Деизм же полагается на Бога-создателя. Но затем, так же, как и атеизм, приходит к заключению, что природа может создавать жизнь без вмешательства Творца.
0: Деизм и пантеизм привнесли в природу своего рода магию, наделив ее способностью создавать жизнь. Атеизм, в свою очередь, полностью отрицает наличие любой сверхъестественной магии. Отношение к магии, как к причине появления жизни, неприемлемо для научного подхода. Но атеистам, тем не менее, приходится сталкиваться с набором еще более сложных эмпирических и философских проблем.
1: Представьте себе попытку найти первопричину происхождения живых существ, без возможности рассматривать вариант вмешательства Бога. А если считать, что не только живые существа были сформированы природными законами, но и сами законы природы были созданы тем же образом, то данные рассуждения приведут к замкнутому кругу.
0: И тут напрашивается вопрос, хотим ли мы на самом деле использовать научные методы, чтобы узнать, кто или что стоит за появлением нашей Вселенной? В конце концов, использование научных методов в поиске исключительно естественных причин для исключительно естественных явлений может привести только к одному возможному выводу.
1: Древний метод строительства с помощью сухой кладки хорошо раскрывает данную проблему. Стены, выложенные таким способом, держатся без связующего раствора исключительно за счет законов гравитации и других природных причин. Тем не менее, происхождение таких стен обусловлено замыслом и действиями каменщиков.
0: Если бы для объяснения происхождения таких строений рассматривались исключительно естественные причины, то люди никогда бы не пришли к выводу, что сухие каменные стены были продуктом целенаправленных усилий строителей. Точно так же, из всех научных предположений, рассматривая исключительно естественные причины, мы приписываем природе свойства, которыми она не обладает.
1: Отказ от натуралистических предубеждений о том, что могло стать причиной появления каменных стен, и допущение возможности существования разумных создателей – единственный способ определить, являются ли эти стены продуктом природных законов или чего-либо вмешательства.
0: Без учета таких возможностей, наука, изучающая каменные стены, станет предвзятой и догматичной. То же самое справедливо и в изучении других явлений в природе.
1: Тем не менее, люди, которые построили каменные стены, тоже являются частью природы. Нам не нужно выходить за рамки законов природы и обращаться к сверхъестественным силам, чтобы разглядеть следы разумной человеческой деятельности.
0: Но если за появлением естественных природных законов стоит некий разум, то он должен превосходить саму природу. Кто же он? Откуда он появился? Каким образом он существует или существовал вне природы?
1: Вера в превосходство Бога над природой несовместима с принципами пантеизма. Аналогично и атеизм сопротивляется идее о существовании сверхъестественных явлений, поскольку это приводит к множеству метафизических вопросов.
0: Кто сотворил Творца? Одно из наиболее распространенных возражений против вывода о том, что природа выглядит спроектированной, потому что на самом деле она создана разумом. Где заканчивается дизайн? Если рассматривать вопросы происхождения, то от науки к метафизике очень короткий путь.
1: Метафизика – это эзотерическая философия, которая в поисках первопричин выходит за пределы физического мира. Способна ли метафизика противостоять эмпирическим наблюдениям?
0: Несмотря на то, что в таком случае теория оценивается выше видимых доказательств, некоторые люди отдают свое предпочтение метафизическим заявлениям.
1: Другие же считают разумным подходить к решению метафизических вопросов не только опираясь на метафизику, но и на эмпирические наблюдения.
0: Вот почему в существовании вечного Бога-Создателя, превосходящего природу, так много смысла. В природе у всего есть свое начало, а каждому началу необходима своя причина. Но Бог, существующий вне природы, может не подчиняться данному принципу. Бог христиан может быть тем самым метафизическим ответом, объясняющим видимость замысла в природе.
1: Замысел в природе невозможно объяснить без наличия вечного разумного Создателя. Ни один из принципов, будь то бесконечная Вселенная, квантовые флуктуации или любой другой принцип, связанный с вечностью, не способен объяснить природу.
0: Бессмысленно искать первопричину появления мира в тех вещах, которые являются его частью. Однако утверждение, что Бог задумал создание мира, не раскрывает то, как Бог проявляет себя и каковы его отношения с творением.
1: Деист утверждал бы, что Бог сотворил мир в далеком прошлом, но теперь отстранен от него. Теистический эволюционист считал бы, что участие Бога невозможно обнаружить эмпирически.
0: Люди, доверяющие Библии, рассматривают ее тексты как документ, описывающий взаимодействие Бога с миром во время его становления и на протяжении всей последующей истории человечества.
1: Существуют ли какие-либо конкретные свидетельства участия Бога в истории мира, помимо понятия о его существовании? А как насчет чудес? Можно ли считать чудеса непосредственным свидетельством Божьего присутствия?
0: Пожалуй, самым фундаментальным и ярким свидетельством взаимодействия Бога и мира можно считать рождение и жизнь Иисуса, как человека. Бог сам стал частью своего творения, которое Он изначально и создал. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.
1: Такие близкие отношения между Богом и миром похожи на то, как их описали бы пантеисты. Однако, даже став частью созданной им природы и сравнявшись с ней, он сохраняет свое превосходство.
0: Для упрощения и более наглядного понимания всей картины взаимодействие Бога с миром можно свести к четырем главным принципам. Во-первых, Бог проявляет себя в мире напрямую, главным образом, как его первопричина, подобно каменщику, выкладывающему каменную стену. Во-вторых, он проявляет себя и косвенно, подобно молотку в руках строителя, для достижения своих целей. В-третьих, Бог действует постоянно, связывая все природные законы между собой. И в-четвертых, он также действует с разной периодичностью. Помимо этого, все четыре типа взаимодействия также зависят друг от друга.
1: Таким образом, Бог проявляет себя в постоянной прямой деятельности, периодической прямой деятельности, постоянной косвенной деятельности и периодической косвенной деятельности. Что же на самом деле все это означает?
0: Разница между Богом, действующим непосредственно как первопричина в природе, и Богом, действующим косвенно, может быть проявлена.

0: иллюстрировано с помощью игры в боулинг.
1: Если мы ударим кегли ногой, то они упадут из-за нашего прямого вмешательства.
0: Но если мы используем шар для боулинга, то они будут сбиты непосредственно шаром. И хотя инициатор в обоих случаях остается одним и тем же, падение кегли в первом примере будет вызвано прямым вмешательством, а во втором – косвенным.
1: Ранее мы также обозначили, что Бог может действовать постоянно или периодически. Например, существование всей Вселенной Он поддерживает постоянно.
0: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Бог столь надежен и последователен в прямом поддержании жизни нашей Вселенной, что мы признаем закономерности в Его действиях как существующие законы.
1: Получается, что Он ответственен за все, что так или иначе происходит в мире?
0: Не совсем. Бог связывает атомы, из которых мы состоим, но Он оставляет за нами право совершать выбор. Например, связь атомов в обуви также поддерживается Богом, но Он, тем не менее, не решает за нас, какие туфли надеть на прогулку.
1: Законы природы, такие как гравитация, а также ядерные, электромагнитные и другие фундаментальные силы – это наблюдаемые закономерности, благодаря которым работает вся Вселенная.
0: К этим законам также относят значение физических постоянных, таких как масса элементарных частиц, скорость света, постоянная Планка и так далее.
1: Удивительное, но общее число природных законов, по которым работает наша Вселенная, невелико.
0: Ученые изучают законы природы для того, чтобы предсказывать, что произойдет в тех или иных обстоятельствах. Таким образом, научная практика фактически основана на постоянстве прямых действий Бога по отношению к миру. И если по какой-то причине Он прекратит действовать столь последовательным образом, Вселенная погрузится в хаос или вовсе перестанет существовать.
1: Помимо постоянного участия, Бог также может проявлять себя с разной периодичностью. Если люди время от времени могут по собственному желанию проявлять доброту и делать подарки, тоже свойственно и Богу.
0: Периодическое непосредственное вмешательство Бога может восприниматься людьми как проявление сверхъестественного чуда.
1: Чудо – это явление, которое невозможно предсказать с помощью выявления закономерностей и которое не может произойти без чьего-либо целенаправленного вмешательства.
0: Сверхъестественные явления, как правило, не противоречат общепринятым законам природы. Однако в некоторых случаях возможны исключения. Так, например, даже если Бог и сотворил мир с помощью большого взрыва, нам неизвестны законы, которые были при этом задействованы. С другой стороны, нет никаких оснований полагать, что Богу приходилось нарушать законы физики, превращая воду в вино, воскрешая мертвых или усмиряя шторм.
1: Сложно анализировать подобные сверхъестественные явления с научной точки зрения, поскольку, несмотря на то, что мы можем наблюдать само чудо, мы не знаем, как именно Бог творит чудеса.
0: Третий способ взаимодействия, который был упомянут ранее, это постоянная косвенная деятельность Бога.
1: Например, погода подчиняется общим законам физики.
0: Однако Богу вовсе не обязательно напрямую манипулировать конкретными погодными явлениями. Зачастую Он вызывает определенную погоду косвенным образом.
1: Погодные явления можно сравнить с запрограммированными машинами, которые последовательно работают согласно своей программе без постоянного внешнего руководства. Погода демонстрирует частное проявление общих природных законов.
0: Помимо этого, Бог может действовать косвенными методами с разной периодичностью. Ярким примером этого служит то, как Он отвечает на наши молитвы. Например, рассмотрим семью, испытывающую нужду. И вот однажды, доверившись в молитве Богу, она может обнаружить посылку на пороге своего дома. Любой человек, ощутивший желание помочь этой семье, мог принести ее. Следовательно, такие люди становятся косвенными исполнителями Божьей воли. В Библии также встречаются определенные чудеса и проявления периодической косвенной деятельности Бога.
1: В их число входит ветер, направивший стайки перепелок в еврейский стан в пустыне, шершни, прогнавшие врагов Израиля, и монетка во рту рыбы, пойманной Петром, благодаря которой он смог оплатить налог на храм.
0: Однако в каждом случае, так или иначе, любое косвенное действие Бога было инициировано непосредственно Его прямой волей. Это Он направил ветер и шершни. Это Он сделал так, чтобы монетка оказалась во рту рыбы. Конечно, мы не знаем точно, в какой именно момент были запущены эти цепочки событий, но непосредственное вмешательство Бога ярко в них выражено. Следовательно, чудеса могут включать как прямое,

0: и косвенное божественное вмешательство.
1: Наука не обладает возможностью прогнозировать возникновение чудес, однако постфактум способна анализировать последовательность причинно-следственных связей, предшествовавших данному событию. Однако догматически, отрицая даже возможность существования Бога, ученые не хотят рассматривать чудеса как настоящее явление.
0: Мы уже упомянули ранее, что некоторые люди отрицают возможность божественного вмешательства в процесс творения по метафизическим причинам. Другие также добавляют, что для божественного Творца нет смысла создавать столь несовершенную Вселенную, как нашу. Еще до Рождества Христова Лукреций утверждал, что не для нас и отнюдь не божественной волею создан весь существующий мир. Столь много в нем всяких пороков.
1: В современную эпоху Стивен Джей Гулд выразил такую же точку зрения другими словами.
0: Несовершенство позволяет эволюции одержать победу над божественным творением.
1: О каких именно несовершенствах идет речь?
0: Гулд находил природное несовершенство в наличии шестого пальца у гигантских панд. Несмотря на то, что пандам вполне удобно использовать его, чтобы удерживать бамбук, по своей сути он является видоизмененным отростком запястья, а не отдельным пальцем. К тому же он отличается по структуре от человеческого большого пальца. Гулд утверждает, что такая специфическая форма свидетельствует о мутации и вынужденной адаптации к окружающей среде, и что это совсем не похоже на умышленное божественное решение.
1: Однако, когда мы сами выбираем, что в природе сконструировано правильно, а что нет, то каким-то образом упускаем из виду первоначальный план Творца. Что если Бог хотел добавить разнообразие формы больших пальцев? Почему мы решаем, что такая структура пальца менее практичная по сравнению с человеческой, когда все может быть совсем наоборот?
0: Нельзя полагать, что несовершенство того или иного дизайна свидетельствует об отсутствии замысла. На деле стоит задать следующие вопросы. Какой замысел был у Создателя? И насколько хорошо этот замысел был реализован? Христиане отчетливо видят в природе благие замыслы Бога, как и свидетельство Его доброты и любви, проявленные в жизни Иисуса Христа. Полагаясь на это, они приходят не только к выводу, что Бог благ, но и что грех принес за собой ужасающие последствия для всего творения.
1: А как насчет боли в спине? Или того факта, что многим приходится удалять зубы мудрости? Казалось бы, все это приносит сплошные неудобства.
0: Неудивительно, что наличие тех или иных вещей, которые не способны нормально выполнять свою функцию, столь проблематично. Тем не менее, если мост рушится из-за того, что он пришел в негодность, имел изъяны в конструкции или был перегружен, вряд ли это было намерением его проектировщика. Христиане верят, что мы все живем в мире, омраченном грехом, в котором даже удивительная анатомия человеческого тела страдает от изъянов. Некогда совершенный мир, созданный Богом, теперь не идеален, и потому все в нем страдают. Апостол Павел писал: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего».
1: В данном случае грех кажется достаточно разумным объяснением несовершенства в природе. Но как насчет совершенных вещей, которые идеально устроены для того, чтобы убивать или приводить к пагубным последствиям?
0: Например, клыки ядовитых гадюк. Длинные полые иглы, прикрепленные к ядовитым железам, которые могут сокращаться, проталкивая яд под кожу жертвы.
1: К тому же, клыки гадюк складываются в полости верхней челюсти, чтобы они не сломались и не мешали при других обстоятельствах, а также чтобы змея случайно не укусила саму себя. Такую сбалансированную систему сложно отнести к чему-то иному, кроме как к орудию, созданному специально для введения яда в других созданий.
0: Проблема такого типа вызывает массу вопросов, но уже не об отсутствии или наличии Создателя, а о его характере. Вот почему так важно воспринимать Библию в целом, не вырывая отрывки из контекста и истолковывая их по собственному желанию.
1: Библия ясно дает понять, что Бог – Творец всего сущего. Апостол Иоанн писал:
0: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Обратите внимание, что Библия также говорит, что наш мир не просто страдает от греха, он был проклят. Все то, что кажется жестоким и смертоносным, от змей, паразитов до колючих растений, является результатом Божьего проклятия после грехопадения Адама и Евы. Адам уже сказал.

0: сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою».
1: Тут может показаться, что Бог проявляет жестокость.
0: Библия раскрывает Бога вовсе не похожего на добродушного дедушку, вознаграждающего и добрых, и злых. Бог не только милостив, но и справедлив. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Многие люди начинают бояться Бога, который вершит над ними суд. Другие же, наоборот, пытаются игнорировать его. Но в Священном Писании есть еще один персонаж, существование которого может объяснить наличие несовершенства и зла в мире. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».
1: Библия предупреждает нас о том, что сатана продолжает действовать на этой земле. Поэтому некоторые считают, что это он искажает изначальные творения Бога, чтобы совершать зло, которое мы наблюдаем в мире. На самом деле, эта точка зрения зависит от того, как много творческой силы мы приписываем дьяволу.
0: Даже наше понимание добра и зла во многом зависит от наших представлений о Боге. Без Бога добро и зло – всего лишь объективная реальность. Мир таков, каков он есть. Добрый Бог и то, как его воспринимают христиане, само по себе не объясняет наличие зла в природе. Неважно, считаем ли мы, что зло появилось в результате Божьего проклятия или действий дьявола, Библия четко демонстрирует нам систему, в которой может существовать как добрый Бог, так и зло.
1: Давайте несколько сменим тему о дьяволе, проклятиях и удручающих последствиях греха и обсудим взаимоотношения Бога и созданного им мира. И тут у нас могут возникнуть два вопроса. Как возникли Вселенная и разнообразие ее обитателей? И какую роль в настоящее время играет Бог в этом мире?
0: В то время, как Бог проявляет себя через постоянную прямую, периодическую прямую, постоянную косвенную и периодическую косвенную деятельности, сам мир и непосредственно жизнь были созданы именно периодической прямой деятельностью. При изучении проявлений Бога важно уметь различать аспекты рождения и деятельности.
1: Рождение – это единичное событие или сингулярность, точка в пространстве и времени, в то время как деятельность – длительный процесс. Если вы имеете представление об одном понятии, то это еще не означает, что вы разбираетесь в другом.
0: Рассмотрим этот принцип на примере автомобиля. Хороший механик понимает принципы работы автомобиля и умеет поддерживать технику в исправном состоянии, и при необходимости ремонтировать ее. Может показаться, что в этой области механику известно все. Но он, вероятно, не имеет детального представления о том, как этот автомобиль создавался.
1: Возможно, он даже никогда не бывал на автомобильных заводах. А если и бывал, то вряд ли имел представление о финансовых схемах, необходимых для покрытия затрат на проектирование техники, руководстве для координации контрактов с поставщиками запчастей или инженерных принципах, применяемых в программировании роботов-сварщиков.
0: Поэтому мы с некоторой недоверчивостью относились бы к механику, утверждающему, что он в совершенстве знает все основы и этапы производства любого автомобиля.
1: Ученые также являются своего рода механиками. Они могут наблюдать множество физических процессов внутри Вселенной, но никто из них не видел ее рождения.
0: Те природные законы, которые мы ежедневно наблюдаем и изучаем посредством экспериментальной науки, к сожалению, могут так и не раскрыть секрет зарождения жизни. И об этом свидетельствует множество примеров. Вот почему полезно рассматривать момент рождения и деятельность природных законов как разные категории.
1: Момент рождения Вселенной, по сути, является единичным событием. А науке, в свою очередь, особенно трудно изучать единичные события, будь то появление Вселенной или сверхъестественное чудо.
0: Факт некоего события, происходящего однократно и считающегося чудом, не противоречит законам природы. Наука, возможно, не в состоянии объяснить чудеса, но это не означает, что они не происходят. Этот вопрос скорее может возникнуть из-за

0: за наши недостаточные способности распознать вмешательство Бога-Творца, чем из-за непонимания физических процессов.
1: Сингулярность и возникновение жизни не представляют угрозы для научной практики. Их наличие становится проблематичным только в том случае, если мы принимаем философию, согласно которой Бог ограничен и не может проявлять себя через сингулярность.
0: Наука сосредотачивает внимание на наблюдениях, создании теорий и гипотез, которые можно проверить на практике.
1: В связи с тем, что данные относительно происхождения жизни и Вселенной доступны через наше чувственное восприятие, научный подход может помочь в изучении сверхъестественных событий, включая процесс творения.
0: О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни.
1: Вера в библейскую историю происхождения мира не отменяет значимость науки. Все создания и весь окружающий нас мир, который мы видим, представляют собой проявление одного уникального события.
0: Креационист будет подходить ко всей экспериментальной науке практически таким же образом, что и любой другой ученый, за одним важным отличием. Ученые-христиане не исключают существование сверхъестественных сил во Вселенной.
1: В то время, когда некоторые ученые сталкиваются с трудностями в объяснении различных явлений, верующие, изучающие Библию, видят в этом проявление божественного плана.

0: Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень.
1: Труба – сигнальный инструмент для созыва народа и возвещения важных событий. В Библии слово «труба» обычно обозначает «бараний рог». В 10 главе книги «Чисел» также говорится о двух серебряных трубах, которые Бог повелел изготовить Моисею, чтобы созывать народ. Богоявление на горе Синай, описанное в 19 главе книги «Исход», сопровождалось громким звуком, подобным звуку трубы. Наиболее часто трубы использовались на войне. Они сигнализировали о начале и конце атаки, предупреждали о нападении или провозглашали победу. В 6 главе книги Иисуса Навина рассказывается о завоевании израильтянами Иерихона, стены которого обрушились от звука труб. Согласно 10 главе книги «Чисел», трубы отмечали начало каждого месяца. В 23 главе книги «Левит» говорится о празднике труб, который отмечался в первый день 7-го месяца. В этот день трубили на самых звучных трубах. Израильтяне прекращали работы и собирались на священное собрание. Звук труб призывал народ к исследованию сердец и покаянию в преддверии Дня Искупления или Судного Дня. В Новом Завете труба провозглашает пришествие Христа и День Суда. «Тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Апостол Павел в 15 главе 1 послания к Коринфянам говорит о последней трубе, звук которой пробудит мертвых. В книге Откровения описано последовательное звучание семи труб. Шесть труб объявляют о начале разных несчастий, которые постигают землю, а седьмая труба возвещает второе пришествие Христа.
0: «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать

0: Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему.
1: Рассказ о 40-дневном посте Иисуса Христа и о последующем его искушении дьяволом давал художникам разных эпох простор для фантазии. Этот сюжет присутствует, как правило, в живописных изображениях всего цикла событий жизни Христа в храмах и капеллах. Для отдельных картин художники чаще всего избирают для изображения первое искушение с камнями. Обычно сцена представляет собой каменистую местность, где перед Христом предстает искуситель. Вспомним, что в мистике Ветхого Завета пустыня – это место встречи человека с Богом. А у Иисуса Христа в пустыне происходит встреча не с Богом, а с сатаной. Христос и дух злобы Поднебесной встретились один на один. Свидетелей этой встречи не было. Это значит, что Христос сам донес этот рассказ до своих учеников. Он не описал, в каком виде предстал ему сатана. И это, наверное, не важно. Важно, что поведанное Иисусом обращено каждому из нас, как всякое евангельское слово. Напряженная борьба с искушением злом, которое описано в этом евангельском эпизоде, продолжается в людях уже 2000 лет после Христа. Посмотрите. На картинах плоские белые камни иудейской пустыни напоминают лепешки. А каждый иудей знает, когда придет Мессия, он должен устроить пир и всех пригласить на него. Мы все участники этого пира, ибо этот пир – таинство Евхаристии. Но апостолы этого еще не знают. Не знают этого и живущие в пустыне.

полуголодной Палестине современники Иисуса, которые ждут Мессию и, помня о мессианском пире, надеются, что он решит все их экономические проблемы, даст им хлеба. Вот самое простое решение всех вопросов. Накорми голодных, и они пойдут за тобой. Ты все можешь. Дай им хлеба, и все они станут адептами твоей веры, религии, которую ты им предлагаешь. Но Иисус отвергает этот простой и, казалось бы, такой эффективный путь. Иисус отвергает сатану и зовет нас отвергнуть его. В романском и готическом искусстве, а также в искусстве раннего возрождения, искуситель предстает в обличии типичного, как тогда представляли себе, духа тьмы, демона с рогами, чешуйчатым телом, крыльями и когтями на руках и ногах. А вот художники итальянского высокого возрождения чаще изображали его в виде миловидного юноши, падшего ангела. В картине Тинторетто это прекрасный юноша с благородными чертами лица, в котором сложно распознать злые и коварные намерения. Кажется, что он пришел помочь Христу и насытить его после долгого поста. В большом полотне «Крещение и искушение Христа» итальянского художника позднего возрождения Паоло Веронезе два евангельских сюжета совмещены. Прохождение Христа через искушение дьявола именно после его крещения является указанием на те благодатные плоды, которые крещение может дать. Действие происходит на опушке темного леса. И льющиеся сверху лучи создают драматическую игру светотени на фигурах, изображенных в нижней части полотна. Правую часть картины целиком занимает пейзаж с лесным массивом и городскими башнями в глубине. На этом фоне фигуры Христа и демона-искусителя маленькие и далекие. Они погружены в атмосферу, которая сообщает сцене огромное трагическое напряжение. Дабы подчеркнуть хитрость и коварство дьявола, художники нередко представляли его в этой сцене в облике старца в монашеской рясе. А в более ранних произведениях дьявол выдает себя своими козлиными копытами вместо ног или когтями, торчащими из-под рукавов. Второе искушение. Христос стоит на крыше храма. Дьявол предлагает ему броситься вниз и приземлиться невредимым. Это искушение – одно из самых трудных, и свидетельством тому служит история церкви. Ибо сенсация всегда поражала и привлекала человека. Часто, чтобы привлечь людей в церковь, используются разные сенсации, которые на поверку оказываются ложью и, в конце концов, отталкивают многих от веры. Еще страшнее последнее, третье искушение. Его художники чаще всего изображают так. На вершине горы стоят Христос и дьявол. А вокруг горы видны города. Это образ царств, которые предлагает Христу дьявол. Рядом со Христом могут быть изображены ангелы, пришедшие к нему. Но тогда дьявол изображается отдаляющимся от Христа или низвергающимся с горы вниз головой. Посмотрите на картину итальянского художника эпохи предвозрождения Дуччо. В искушении на горе ангелы с руками, покрытыми накидками в византийской манере, так как даже они не могли прикоснуться к святому, с беспокойством ждут, когда Христос прикажет отвратительному черному крылатому дьяволу оставить его. Сатана указывает вниз, на подножие горы, где видны города. И все это он предлагает Христу. Одним из наиболее ярких воплощений темы искушений Христа является фреска Сандро Боттичелли в Сикстинской капелле. Это многофигурная композиция, которая соединяет в себе несколько эпизодов.

слева вверху, на горе. Дьявол, переодетый в отшельника, уговаривает Христа превратить камни в хлеб. В центре вверху дьявол пытается убедить Христа броситься вниз с крыши Иерусалимского храма. А справа вверху дьявол предлагает все царства мира. А рядом три ангела. Они подготовили стол к празднованию Евхаристии. Когда Христос отвергает предложение дьявола и прогоняет его, тот предстает в своем истинном виде. А на переднем плане фрески художник показал, как в соответствии с древней традицией празднуется жертва Богу. В центре священник получает заполненный кровью жертвенный сосуд. Несколько человек приносят животных и дерево для огня. Люди вокруг наблюдают за происходящим. На первый взгляд, включение этой еврейской жертвенной сцены в цикле, посвященном Христу, казалось бы странным. Однако объяснение может быть найдено в типологической интерпретации. Еврейская жертва, изображаемая здесь, относится к распятию на кресте Христа, который отдает свою плоть и кровь для выкупа человечества. Жертва Христа восстановлена в праздновании Евхаристии, причащении, отсылает к столу с подарками, подготовленным ангелами. Единство этих двух событий Христос объясняет трем ангелам. Таким образом, Боттичелли мастерски раскрывает сложное богословское значение евангельских событий, связанных с искушением Христа, его жертвой и евхаристическим служением, которое практикует Церковь, а также показывает, что участь его современников... Вы, конечно, заметили, что все персонажи на картине – это люди времен Боттичелли, а в их лице вообще всех людей зависело от правильного решения Иисуса Христа, который не поддался коварным предложениям сатаны. На картине британского поэта и художника XIX века Уильяма Блейка Христос изображен смиренным и, на первый взгляд, беспомощным. Но сатана, подступивший к Христу в надежде одержать победу, низвержен. Сатане только казалось, что он имеет над Христом все преимущества. Он был побежден кротостью и смирением, а также упованием Спасителя на Слово Божье. Существует такое понятие, как причастники божеского естества. Мы подвергнемся самым разным искушениям, но во время искушения нам нужно помнить, что небо предусмотрело все необходимое для нашей победы. Имеющие истинную веру во Христа становятся причастниками божественного естества и получают силу, которой они могут воспользоваться в каждом искушении.

0: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам, — говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг,

и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Сегодня мы говорим о всемирно известном изобретателе, который является автором свыше 1000 изобретений, главным образом в различных областях электротехники. Он усовершенствовал телеграф и телефон, лампу накаливания, изобрел фонограф, построил первую в мире электростанцию и многое другое. Томас Эдисон родился 11 февраля 1847 года в городе Майлон, штат Огайо. Он был 7-м, последним ребенком в семье преуспевающего владельца магазина столярных изделий. Однако, когда Томасу исполнилось 7 лет, отец обанкротился, и семья вынуждена была жить более скромно. Эдисон поступил в начальную школу. Учился он жадно, засыпал учителей вопросами. Но он не в силах был приспособиться к школьной обстановке. Позже он вспоминал.
1: «Я слышал, как учитель сказал посетившему школу инспектору, что из меня не будет толку и нет больше смысла держать меня в школе. Я был так огорчен его словами, что разрыдался и бросился домой жаловаться матери».
0: Мать, бывшая школьная учительница, продолжила обучать его на дому. Много лет спустя сам изобретатель отмечал.
1: «Мне помогла моя мать. Она была так тверда, так искренне верила в меня, что я чувствовал, что у меня есть ради кого жить, и я не должен ее разочаровывать».
0: Уже в 10 лет мальчик увлекся химическими опытами и создал в подвале дома свою первую лабораторию. Нуждаясь в деньгах для экспериментов, Эдисон в 12 лет стал продавцом газет и конфет в поезде. Чтобы не терять времени, он перенес химическую лабораторию в предоставленный в его распоряжении багажный вагон и там проводил опыты. В перерывах между работой он посещал библиотеку.
1: Как мне помнится, я начал с нижней полки и читал все книги подряд, одну за другой. Мне хотелось прочитать все, что было в этой библиотеке.
0: В 15 лет Эдисон купил печатный станок и в багажном вагоне издавал свою газету, которую продавал пассажирам. В 1863 году Томас освоил телеграфию и в течение 5 лет работал телеграфистом, где применил свое первое изобретение – телеграфный автоответчик. А в 22 года он основал собственную фирму по продаже бытовой электротехники. В работе он пользовался девизом «Никогда не изобретай то, на что нет спроса». В 1877-78 годах

0: Эдисон предложил использовать в угольных микрофонах вместо угольного стержня угольный порошок. Это было большим усовершенствованием угольного микрофона. Микрофоны с угольным порошком применяются в телефонах до сих пор.
1: Любимым моим изобретением, которое считается единственным, полностью оригинальным, является фонограф. На мысль о фонографе меня навели звуки, похожие на неразборчивую речь, исходившие однажды от телеграфного повторителя. Первые фонографы издавали довольно резкие и грубые звуки, но многочисленным слушателям воспроизведение речи казалось волшебством.
0: В 1878 году Эдисон занялся промышленным внедрением лампы накаливания. Это принесло ему наибольшую известность. Он стал создателем такого типа лампы и такой электрораспределительной системы, которые впервые могли экономично работать совместно. Осветительная система Эдисона могла и была способна конкурировать с газовым освещением того времени. И для расширения практического применения электричества это было не менее важно, чем само изобретение лампы. В 1873 году, после тысяч экспериментов, он создал лампу с угольной нитью, которая могла гореть 40 часов. Он конструировал генераторы постоянного тока, линии электропередачи и электрические сети, а позднее – трехпроводную систему. В 1882 году Эдисон открыл свою первую центральную электростанцию в Нью-Йорке. Это было началом осветительной индустрии в Америке. В 1887 году Эдисон переехал в Уэст-Ориндж, где построил более крупную и более современную лабораторию для коллективных изобретений. Здесь он усовершенствовал фонограф, создал диктофон, флуороскоп, прообраз кинокамеры и устройство для индивидуального наблюдения движущихся изображений – кинескоп, ферроникелевый щелочной аккумулятор. В одних лишь Соединенных Штатах Эдисон получил около 1200 патентов. Эдисон отличался удивительной целеустремленностью и работоспособностью. Когда он вел поиски подходящего материала для нити накаливания электрической лампы, он перебрал около 6000 образцов материалов, пока не остановился на бамбуке. Проверяя характеристики угольной цепи лампы, он провел в лаборатории около 45 часов без отдыха. Вплоть до самого преклонного возраста он работал по 16-19 часов в сутки. У Эдисона рано началась глухота, которая увеличивалась на протяжении всей жизни. Она ограничивала его личные контакты, но способствовала концентрации на работе. Однажды корреспондент спросил физика о целесообразности в мире атомов. Ученый ответил:
2: «Неужели вы думаете, что все это совершается без всякого смысла? Атомы в гармоничном и полезном соединении принимают с собой формы и очертания, и цвета, которые как бы выражают свое удовольствие. С другой стороны, в болезни, тлении, гниении или смерти свое несогласие атомы выражают дурными запахами. Соединенные в известных формах, атомы образуют с собой животных низших разрядов. Наконец, они соединяются в человеке, представляющие собой полную гамму неосмысленных атомов».
3: Но где первоначальный источник этой осмысленности?
2: В какой-то силе превыше нас с вами.
3: Итак, вы верите в Создателя, в Бога?
2: Конечно. Существование Бога может быть доказано даже химическим путем.
0: Каждая, даже самая мельчайшая частица этого мира поражает мудростью и целесообразностью своего устроения. И через это свидетельствует о Творце. Поэтому ученые, внимательно изучающие тайны материального мира, часто приходят к познанию Создателя. Богатство и слава не произвели в Эдисоне заметной перемены. Он остался для своих старых приятелей

и тем же Томом, которого они знали в прежние времена. У Эдисона были самые простые вкусы в жизни, и он терпеть не мог напыщенности, разных показных церемоний и торжественных обедов с хвалебными речами. Его не привлекает личная известность, и, по его словам, достоинства человека определяются его делами, а не тем,

0: Что такое помазание Святого Духа и как оно делает людей бесстрашными? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами. Николай Генрихович, спасибо, что у нас еще одна встреча. Привет передаем Елене Валентиновне. Ее нет сегодня с нами, к сожалению, но в следующий раз она уже обязательно будет. А вот, Коль, этот вопрос. Что может сделать человека бесстрашным? Потому что все-таки так много вещей, которые вызывают страх в этой жизни, да?
1: Конечно. Мы все верующие, неверующие, или все нормальные люди, все чего-то боимся. И страх, наверное, это вот то, что у нас заложено Богом. Это такая, может быть, осмотрительность, осторожность.
0: Да. Это вот... Но это защитная какая-то функция. Да?
1: Защитная реакция. Это вполне нормально, но вот верующий человек, он перестает быть рабом вот этих страхов. У него появляется другое. Он теперь боится только одного – остаться без Бога. То есть остаться без того, кто так безмерно любит. Не просто охраняет вот там от всех невзгод. Нет. Невзгоды приходят все равно. Но он помогает нам их всех преодолевать. И причем выходить оттуда обновленными. Вот из этих всех вот испытаний. Даже усиленными, я бы сказал. Потому что теперь у нас появляется бесценный опыт, которым мы можем делиться с другими людьми и помогать им также в их кризисных трудных состояниях. Также преодолевать их.
0: То есть, коль можно вот такой молитвой молиться, да? Господи, не дай мне только вот остаться без Тебя. То есть вот это проявление страха остаться без Бога, да? Господи, не дай мне отделиться как-то от Тебя, не дай мне разорвать наши с Тобой отношения, не дай мне отказаться от Твоего воздействия на меня, да?
1: Ну, Юль, если честно, я ни разу такой молитвой не молился. Я больше благодарил Бога всегда и благодарю Его за то, что Он со мной делает, для меня делает, для моего окружения, то, как Он заботится, то, как Он создает обстоятельства в моей жизни и в жизни дорогих мне людей. И, а вот чтобы вот остаться без Тебя, что-то такое не помню, чтобы я говорил. Может быть, конечно, это и нужно, да. Это, может быть, и правильно, да. Но у каждого свой путь к Богу, у каждого свои отношения с Богом. Какие-то вот личные, вот такие вот неповторимые.
0: Ну, этапы что-то. Какие-то. Я-то вот имела в виду, что вот в этап какой-то вот сухости. Говорят, что бывает, что вот пересыхает, что ли, вот этот вот живительный источник взаимоотношений с Богом. И тогда вот возникает этот страх остаться. Ой, неужели я сейчас без Него? Как я этого не хочу?
1: Ну да, страх, вот таким страхом также, этот страх испытал Иисус Христос, когда молился Господу, для чего ты меня оставил, и вот как теперь, вот что я теперь здесь. Вот. Но тем не менее, все равно последнего слова в руку твою передает Дух мой. Вот не так вот просто вот куда-то распыляет этот Дух, а именно в твою руку, Господи, хоть ты меня вроде бы и оставил, но тем не менее, все равно я верю, что только в твою руку нужно давать свой дух, свою жизнь, свою судьбу.
0: Да, я в твоих руках.
1: В Божьих руках мы в самом надежном месте, как бы с самой надежной защитой и с самыми радостными благословениями, которые только можно иметь
0: слава Богу.
1: В этой жизни. Вот когда апостолов перевели в Синедрион, как мы читали в книге Деяний...
0: Это мы в какой сейчас главе?
1: Это 5 глава. И 27 стих. «Приведя же их, поставили в Синедрионе, и спросил их первосвященник, не запретили ли мы вам накрепко учить об имени сём, то есть об имени Иисуса Христа? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека».
0: То есть Иисуса Христа. То есть вы хотите, чтобы народ обвинил нас в том, что его распяли, да?
1: Но это было бы справедливо, ведь они же и распяли его. И Петр дальше им сказал, и апостолы в ответ сказали, должен повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысив Бог десницу своим в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. свидетели Ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал, повинующимся Ему. Угу. Вот обвинения-то были справедливы. То есть это именно вы, первосвященник, тот же самый вот сидел наверняка там в Синедрионе, угу. который принимал решение. И даже не только решение, а он возбуждал, все, надо этого человека убить, иначе вся нация наша погибнет. Угу. Лучше пускай он один умрет. Угу. Вот такие были слова у него. И они были виновниками, именно истинными виновниками смерти Иисуса Христа.
0: И до такой степени они вот боялись народа, испытывали тоже вот такой вот страх, что они даже вот апостолов принуждали перестать говорить о Христе, да, перестать проповедовать.
1: Да, они просто видели, насколько популярность, какой популярностью пользуются эти люди, апостолы, вроде рыбаки, простые, а мы тут такие знатные, такие высокопоставленные, у нас власть, полнота власти в Иудее.
0: Знание Священного Писания.
1: Ну да, мы как никто, осведомлен в них. А вы кто, безродный, Писания не знают ничего, грешники сплошные, из Галилеи из какой-то языческой. Угу. И, конечно, вот эта зависть, она вот так вот их вот побуждала себя вести. И они боялись теперь этой популярности, потому что написано дальше даже, что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Угу. Это страх был смерти, просто элементарный страх смерти. Но вот мы видим, что и Петр, и апостолы этого страха не имели. Стоя вот так вот, по сути, на суде, на самом высшем суде того времени в Иудее, они вот такие вот слова говорили судьям решительно, вот так вот, бесстрашно, угу. что приводили их в трепет, этих людей, и обвиняли их прямо в том, что действительно они были виновны в смерти Иисуса Христа. И вот интересные слова, которые сказал Петр, должен повиноваться больше Богу, нежели человеком. Угу. То есть.
0: А тут нет противоречия. Ведь вот, например, говорится в Священном Писании, что все власти от Бога, все начальства да. от Бога, что надо слушаться обязательно, повиноваться властям. А тут нужно ли слушать людей больше, чем Бога? Как это понимать?
1: Это вот конкретной ситуации. Они им запрещали. Проповедовать о Христе. То есть, а Бог им говорил, идите и проповедуйте. Вот даже ангел, мы читали с вами, да, вывел их из темницы запертой между прямо этими стражами и говорит, идите и говорите слова из жизни. Опять вот в храм идите, говорите Евангелие, проповедуйте. Угу. По сути дела, это через ангел говорил Бог. И вот теперь в противоречие входит, эти запрещают, а Бог говорит, иди проповедуй. Mm-hmm. И вот кого же мы будем слушать? Вас, который нам запрещает, или Бога, который говорит нам, неси Евангелие. Mm-hmm. Вы сами, первосвященник, как вот сами-то думаете? Вы же люди Божьи. Что бы вы сказали? Они, конечно, ничего не сказали на это, но Петр вот этим вопросом должен, вернее, не вопросом, а утверждением повиноваться больше Богу, нежели вот вам, людям. Которые запрещают проповедовать о Боге. Но если мы этот принцип как бы сделаем универсальным во всей, так сказать, нашей жизни, ну, иногда Бог говорит и через людей. Как-то нам это нужно...
0: Ну, различать.
1: Да, как-то... Есть такой дар Святого Духа — развлечение духов. То есть каким духом движим тот или иной человек... И верующий человек, обладающий даром развлечения духа, он определит, да, что этого человека не стоит слушать вообще. Как бы это совершенно не то говорит. И если я послушаю его, то я попаду в какую-нибудь неприятность. И когда вот мы...
0: То есть Бог тоже нам подсказывает, да? Бог подсказывает нам, когда нужно, ну, противоречить, что ли, человеку, а когда не нужно. И все-таки главный критерий, наверное, вот сохранение мира, сохранение любви, сохранение добра, сохранение терпения, терпимости, да?
1: Ну да, вот то, что вот Дух Святой, как бы характер Духа Святого проявляется в этих качествах, то да, это нам дает такой маяк, что ли, ориентир, да, вот на эти, если качество мы ориентируемся, то значит это от Бога. плод Духа Святого – это воздержание. Угу. Нужно воздерживаться от крайностей. Вот я так понимаю этот принцип, что ни вправо, ни влево, да, вот Бог дает середину вот эту, да, золотую, что, как говорят, но вот в крайностях там разных, от фанатизма до безбожия, вот этого быть не должно. Угу. Если человек говорит о имени Бога, или там, как мы считаем, Божий человек, но ввергает меня в какое-то фанатичное состояние, мне тоже нужно посмотреть, а к чему это все приведет. Угу. Ведь были же такие случаи, когда говорят, ты пожертвуй Богу свою квартиру-то, и он тебя благословит. А я подумал, а где я буду жить, а где будут жить мои дети? А Бог позаботится. Вот я начинаю думать, извините. И у меня мысли-то возникают совсем другие, что не отдать квартиру Богу, а наоборот, подальше от этого человека держаться, может быть, следует. Угу. И как вот это определить? Вот этот принцип воздержания работает. Угу. С мудростью. То есть нужна мудрость тут Божья.
0: Взвешенность, да.
1: Да, все взвесить за и против, к чему приведет, что поведет за собой то или иное там, предложение, или там какой-то, может быть, даже приказ. Больше нужно слушать Бога. Угу. И вот из Его слова, да, что в слове говорится. Угу. Ну и, конечно, и Дух Святой, он, когда нам какие-то мысли подает, он в противоречие со словом никогда не входит. Угу. Нужно просто этот применить, вот этот правильно принцип применять еще. У нас как-то была программа, как нам правильно понимать Евангелие. Угу. Ну, Евангелие написано, да, очень лаконично, и не всегда мы его правильно трактуем. Но все-таки повиноваться больше Богу. Есть у него заповеди у Бога. Вот те 10 небольших заповедей, которые, как бы, от которых отталкиваемся мы в нашем повиновении Господу. И если какую-то заповедь...
0: То есть это стандарт?
1: Это да, это эталон. Вот прям вот как... палата меры весов, что ли. Угу. То есть все там вот идеально. Здесь вот от этого, то есть на него мы просто не наращиваем, там, не нахлобучиваем, как-то вот по-другому надо сказать, что мы ее проецируем на нашу жизнь. Вот эти заповеди, как проекция в нашей жизни должна быть разумной, конечно. Разум должен работать у нас. «Бог отцов наших воскресил Иисус, которого вы умертвили, и свидетель Ему все мы». И вот мы говорили в прошлый раз про ангелов Божьих, что ангелы Божьи, без них наша жизнь вообще не происходит. Ее, просто она, тем более духовная жизнь, ее нету.
0: Ой, это так хорошо осознавать, что ангелы при нас, что ангелы с нами, да, что они нас защищают, что они нас направляют.
1: И я вспоминаю даже вот этот случай, когда ангелы невидимые, это духи, но однажды один пророк Елисей, он решил своему слуге показать их и попросил об этом Бога. Господи, открой ему глаза, посмотри, чтобы он увидел, сколько их вокруг нас. И когда Бог действительно позволил слуге увидеть, он увидел огромное полчище ангелов. Вот и Елисей так сказал, тех, кто с нами, гораздо больше тех, кто с нашими врагами. И действительно, когда, если бы Бог нам показал сейчас ангелов, мы увидели, что не один он там, у каждого человека, их несколько. И они нас всегда на службе у Бога, и на нашей защите, что ли, для нашего блага. Вот.
0: Это очень-очень здорово, это очень-очень воодушевляет, что мы не одни никогда, ни при каких обстоятельствах.
1: И как их увидеть? Вот, ну, их увидеть можно. Вот у нас компания называется «Три ангела». Это не случайно. То есть, ну, здесь работают и ангелы. И неимоверное множество, я думаю.
0: Да.
1: То, что вот как вот здесь...
0: Невидимые Божьи ангелы, да, потому что людей, нас, сотрудников трех ангелов, мало.
1: В 5 главе в Деяния апостолов дается иллюстрация, как можно видеть ангела в образе человека. Угу. И вот...

0: 27 стиха мы с вами прочитали, а вот дальше. «Слыша это, они разрывались от гнева, вот эти первосвященники, и умышляли их умертвить. Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал: мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать. Ибо незадолго перед тем явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда, галилеянин, и увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от сих людей и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не сможете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками».
1: Угу.
0: Вот здесь встал ангел в Гамалииле, вот так сказать. Может, он в него воплотился в этот момент. Но он говорит слова Божьи, слова полные здравого смысла и веры в Бога.
1: Угу.
0: Он предостерег вот этих людей, которые, как написано, разрывались от гнева и умышляли их умертвить.
1: Апостолов.
0: Он им сказал: берегитесь, что вам не оказаться богопротивниками. Вот вы сейчас за честь Бога боретесь, как бы, за его имя святое, за соблюдение заповедей и других там постановлений. А вы можете оказаться сейчас богопротивниками. Произошли явные чудеса исцелений, там, еще и других знамений. И вы теперь пытаетесь бороться с этими людьми человеческими методами. И он привел несколько примеров того, как это происходило, и что, как казалось, что это Божье дело, а на поверку там этот лидер гибнет, и все рассыпается, все разваливается.
1: Угу.
0: У Бога так не бывает. Он, если уж делает это основательно, фундаментально. И вы можете оказаться сейчас богопротивниками. И вот этот человек, он призвал к религиозной свободе, по сути.
1: Гамалиил.
0: Угу. То есть люди говорят Евангелие, они говорят Божье Слово. Они не противоречат нигде с Писаниями. У них есть знамения, чудеса, которые подкрепляют их Слово делом. Евангелие в действии уже. И вот этот человек, Гамалиил, все это увидел. Великий учитель, он был законоучитель, уважаемый всем народом в Израиле. Даже Павел апостол не учился. И здесь, вот, если бы у этих людей, первосвященников, были открыты глаза, как у того слуги Елисеевой, они бы увидели, что это перед ними ангел стоит, не просто человек, Гамалиил. Может быть, и не один даже.
1: Угу. Через него, что Бог говорит через Гамалиила.
0: Бог говорит через Гамалиила. И вот есть один текст, который, я считаю, один из таинственных текстов Библии в Новом Завете, который нам говорит о удерживающим теперь.
1: Угу.
0: Вот я прочитаю этот отрывок. Не спешить колебаться умом, смущаться ни от дух, ни от слов, ни от послания, как бы в нами послано, будто уже наступает день Христов. Это день Христов, это день второго пришествия.
1: Угу.
0: Многие уже считали, что вот
1: это
0: сейчас.
1: Это где это записано?
0: Это второе послание Фессалоникийцам апостола Павла,
1: угу,
0: во второй главе. И да не обольстит вас никто никак, и под день-то он еще не придет, доколе не придет прежде отступление, не откроется человек греха, сын погибели, противящийся, превозносящийся выше всего, называемым Богом и святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, и вот это место, самое таинственное, до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь.
1: Угу.
0: И вот тогда откроется беззаконник. Кто этот удерживающий? Что это за личность такая, вот таинственная?
1: И от какой среды он будет взят?
0: Среды, ну, от человеческой среды, от общества, да. И вот это в обществе как-то должно проявиться. И кто-то вот удерживает это общество,
1: угу,
0: от

0: чего-то такого страшного. И тогда откроется, вот тогда, вот когда только взят будет этот удерживающий, откроется беззаконник.
1: И тут не говорится, что он плохой.
0: Да? Наоборот, это вот я думаю, что это вот сродни ангелу, какое-то существо такое, которое удерживает.
1: Что оно удерживает, чтобы не случилось плохого, да?
0: Да, как это, и это говорится о преддверии второго пришествия Христа. То есть о нашем времени, как мы говорим, что недалек уже тот день, когда наступит второе пришествие. И перед тем, как придет Христос, должно привиться в беззаконие, взят удерживающий от среды. Вот похоже, что Гамалиил как бы был предтечей, один из предтечей вот этого удерживающего. Он удержал вот этих вот людей от проявления агрессии, злобы и от казни даже. Потому что после его слов написано, и послушали его, призвав апостолов, вбили их, вот все-таки, да, злобу проявили, запретив им, говорит, об имени Иисуса. Отпустили, в конце концов. То есть, тем не менее, не смогли ничего сделать, потому что не был еще взят удерживающий из их среды. Вот даже в таких вот советах, нечестивых, что ли, от имени Бога, но безбожных, существуют люди, которые удерживают вот эти силы зла.
1: И это вот от Бога дано, да? Вот да, это вот удержание, да, есть, сил зла.
0: Да, то есть это ангел, который там работают таким образом, воплощается в человека. И такие люди есть, ну, наверное, во всех советах высокопоставленных, облеченных властью, государственной властью. Вот у нас в Государственной Думе наверняка есть вот эти ангелы, которые принимают, вот, как сказать, побуждают принять правильные решения, выступают с трибуны и говорят вот слова, которые приносят нам благополучие, благосостояние и радость живущим в государстве людям. И это, и такие люди есть везде. Они еще не взяты от среды. И, скорее всего, будут взяты только вот в самый последний момент перед пришествием Христа.
1: То есть это сил... когда уже проявится полное беззаконие везде?
0: Когда уже, да. Вот когда вот эти ангелы будут взяты от Бога, то есть призваны Богом, все, конец. Благодати моей. Наступает время казни. То есть, ну, семь последних язв, как написано в Откровении, без милости. И это будет очень короткий период времени, отрезок. И вот тогда будет взят, вот, и явится полностью вот эта вот сила беззакония в последнее время, перед пришествием Христа, которому положит конец сам Христос уже, придя на эту землю. Ну, это я вот так понимаю этот текст.
1: Интересно.
0: Удерживаешь, но он достаточно таинственен, он требует глубоких размышлений и вот осознания того, что происходит в мире, в сегодняшнем мире, и что происходило раньше, и что удерживало людей от вот таких вот страшных, разрушительных иногда войн, хотя войны все равно происходили. Но, тем не менее, род человеческий не исчез, не погряз в этих войнах и не уничтожил сам себя. И до сих пор не может уничтожить, вот, благодаря вот этим вот удерживающим ангелам. Да. И в одной книге, может быть, цитату еще такую прочитаю. Они приходили, ангелы, приходили в обличье обычных путников. Они являлись мужам Божьим в виде людей. Они отдыхали в полдень под тенистыми деревьями, словно утомившись в пути. Это все про ангелов написано.
1: Коля, ты знаешь, ты меня впервые... Сейчас, извини, я тебя прервала чтение, ты продолжишь. Я вот впервые об этом подумала, что это вот не то, что вот сверхъестественный ангел, он вдруг воплотился в кого-то, ну, в того, кого мы можем увидеть, а что ангел может действовать через человека. Через меня, через вас, через любого. И вдруг вот это говорит ангел. Я вот, это действует ангел. Я вот как-то не думала, что такое возможно.
0: Более того, мы сами можем стать ангелами. Вот, не навсегда, да, но какой-то период, может быть, короткий, может быть, не очень короткий, может быть, длительный. Но мы можем сами, вот я всегда вспоминаю отца в этой связи. у него был друг.

0: который не мог ходить уже в последнее время. И отец все время посещал его. Вот он там что-то делал, там какую-то полочку сделал, там что-то приготовил, там ремонт, там что-то помоет ему. И он так делал там каждую неделю, может быть, даже дважды в неделю, регулярно его посещал. А тот был человек одинокий, инвалид. Ну, вот они дружили с детства. И он вот так его обихаживал, что ли. И вот я понимаю, кем для этого друга был мой отец. И наверняка ангелом просто. Вот. Хотя отец мой не верил в Бога, он как-то так вел достаточно такой свободный образ жизни. Тем не менее.
1: Но он позволял Божьему ангелу или Богу действовать через себя.
0: То есть кто-то его туда вел,
1: да, да, да.
0: И побуждал вот это делать регулярно. Я объяснений другого не нахожу. Вот
1: конечно.
0: Только вот ангельское влияние. То есть он воплощался в ангела. Для нас тоже вот кто-то может послужить вот так, что мы скажем, это ангел. Это точно ангел. Потому что ну, человек такое сделать, ну, навряд ли решится. Или там
1: но
0: сможет.
1: Бог через человека может так действовать.
0: Конечно, да. Он, вот вообще Бог безмерно обширен. Он безмерно, мы говорим, бесконечность Бога. В чем его бесконечность? Не только то, что он создает бесконечные миры, там, да, что он вне времени и пространства, а что он в бесконечности действий,
1: проявление.
0: Образов действий, да, проявлений себя. Он и в человеке может проявляться, он и в ангеле, и как только он, и даже в неверующем, и даже в безбожном человеке он может себя проявить. Бог безмерно многогранен. И не надо удивляться, что там какой-то, вот некоторые думают, что только верующий человек может там Бога представлять, или там только так может Бог действовать. Это большая смелость говорить, что обоих вот таким
1: Бога.
0: Образом, так вот, да, в эти рамки втискивать, в человеческие. Ну, то, что мы не понимаем, да, это мы не понимаем такого действия. Это не значит, что Бог так не может делать, что Он не может так вот себя проявлять. Просто нам как бы это вот свобода. Не зря вот говорил о свободе Гамалиил. Предоставить им свободу. Если дело Божие, оно устоит, оно будет продолжаться, оно будет развиваться, оно будет расширяться, укрепляться. Но если это не от Бога, оно, как Иисус сказал, царство, страна, оно разрушится, оно разделится. Разделившее царство, оно никак не устоит. То же самое здесь. Вот не устояло здесь, в этом случае он приводил пример с Феодой, там, с Иудой Галилеем, они все эти развалились. Хотя народ считал, что это Бог так действует. А вот нет. Но если вы им заткнете сейчас рот и не дадите им свободы, то вы можете стать противниками Богу. Вот уже против Него идти. Потому что Бог, Он там, как написано, где Дух Господень, там свобода. А Бог есть Дух. Вот и еще немножко вот про ангелов. Своими руками они сжигали огонь жертвенника, не открывали дверь темницы, выводили на свободу слуг Божьих, о чем мы с вами читали в книге «Деяний». В образе людей ангелы часто присутствуют на собраниях праведных, посещают также собрания нечестивых. Те, кто восстает против Бога, едва ли сознают в своей жизни, они обязаны немногим верным Его детям, которых они любят высмеивать и притеснять.
1: Даже да.
0: И вот интересно, вот это, «Хотя правители мира не догадываются об этом, на их советах часто выступают ангелы».
1: Аминь.
0: Вот, да, полностью согласен с этим. Потому что все-таки Бог не бросает наш мир на произвол судьбы. Он участвует, вот каким-то образом он участвует в наших делах во всех. От вот мелких таких вот бытовых до государственного масштаба, до масштабов целых там, стран и империй. И мы смотрим вот, да, пророческие книги, как одна империя смеет другую. Это не просто так происходило, а что это по мановению руки Божией происходит. Он посылает помазанников своего, таких великих, как, например, царь Кир, мой помазанник, он сейчас придет, сейчас вот установит свое, мое царство. Вот таким образом. И здесь, конечно,

0: конечно, да. Они разрушают коварные планы, ангелы, останавливают злые деяния, которые могли бы затормозить тело Божие и принести страдания народу. В час опасности и горя, и тут Псалтырь 33. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. Вот так происходит вот наша жизнь. Они послушались Его. Слава Богу, хватило у них разума послушаться мудрого человека. То есть, по сути дела,
1: это
0: ангелы...
1: Это священники,
0: это, да?
1: Да,
0: это священники послушались учителя, закон учителя Гамалиила. И отпустили их, апостолов. А они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам, не переставая учить и благовествовать об Иисусе Христе. Угу. То есть они радовались не побоям, конечно. Это, они нормальные люди, как и мы. Как можно радоваться побоям? Но они радовались тому, что имя Иисуса возвеличилось при этом. Что они удостоились принять бесчестие за имя Иисуса Христа. Вот, вот чему они радовались. Что теперь людей еще больше становится. Вот они всякий день в храме не переставали учить, благовествовали об Иисусе Христе. Уже вот с таким, не знаю, вот когда люди, наверное, их слушали и смотрели на их побои, вот то, что там их, наверное, побили-то как следует.
1: Это публичные были, да, такие?
0: Может быть, и не публичные, но следы побоев наверняка были видны. И когда они вот так вот с радостью, с таким воодушевлением, сияющими лицами вот это проповедовали, у нас побои, собственно говоря, ничто. Мы, Бог выше всех этих, и мы тоже не замечаем вот этого. Но зато мы сейчас говорим вам слова жизни, которые приведут вас к спасению. И мы радуемся, что вы, вот вы сейчас слушаете нас. И они действительно, эти люди, которые слушали, они воодушевлялись вот от такого вот истинного свидетельства. Без всякого, вот, как мы говорили, ложных там мыслей, там, прославить себя, там, или возвеличить, там, как-то, или какой-то кусок урвать от там, благосостояния там, денежного, еще что-то. Абсолютно никаких вот этих вот даже намеков на такие мысли у них не возникало. Потому что это были, по сути дела, ангелы сами. Потому что слово «апостол», они где-то рядышком со словом «ангел». И то, и другое служение. Посланник. И когда они вот так себя вели, то народ Божий умножался, и Царство Божие развивалось и расширялось в результате. Ну...
1: Коль, вот мы заявили вначале название нашей встречи «Что делает человека верующего бесстрашным?». Вот давай еще раз это сформулируем. Значит, что делает человека верующего бесстрашным? Вот ты сейчас описал, как они, ну, не боялись побоев, как это для них, ну, было, что ли, не самым главным, а как провозглашение имени Христа было самым главным для них. Вот что делает человека бесстрашным?
0: Ну, во-первых, человек делает бесстрашным Слово Божие. Когда мы читаем его и видим конец от начала, то у нас возникает такая вот, ну, уже не эфемерная надежда, а уверенность, что да, вот этим все закончится. Придет Христос на эту землю, как Он и сам говорил, да не смущается ваше сердце, то есть не смущается, не боится, это где-то рядом вот это слово, не смущается, не испытывает страха, что ли. В доме Отца Моего обители много, и я иду готовить место, если уж вы не верите, что там много, я вам скажу, я приготовлю вам место, я гарантирую вам, что я там приготовлю все. Не смущайтесь, и веруйте в Бога, и в меня веруйте. Вот все, что вам нужно. Веровать в Бога, доверьтесь мне, я совершу. И вот когда человек начинает верить под влиянием Духа Святого, Дух Святой вот, там создает святилище, что ли, внутри нас, свой храм, и становится там первосвященником. И когда Бог там, то, конечно, никакие страхи уже человеку не пристают, они отлетают от него, как вот от раскаленного металла примеси. И то, что человек делает бесстрашно, это вот как раз вот присутствие Духа Святого внутри нас. И еще помимо того, что Дух Святой присутствует внутри, вокруг нас еще ангелы, воинцы, ополчаются вокруг боящихся Его. И, конечно, вот если я это понимаю, это принимаю, признаю, да, и я это провозглашаю еще потом, то, конечно, всякий страх, я становлюсь таким бесстрашным, что ли. Не безбашенным, нет. Я становлюсь бесстрашным, без примеси вот этого вот животного страха, что моя жизнь вот может закончиться вот сейчас, каждую минуту, да, я хожу вот тут вот, что-то произойдет, какое-то несчастье, или с моим близким произойдет несчастье. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в меня веруйте, Иисус говорит. Вот это вот как раз, и я считаю, главная причина нашего бесстрашия. Перед лицом смерти, прежде всего, болезней, ну и всех вот тех невзгод, там, которые этот мир может принести, мир греха.
1: А мы завершили, Коля, эту тему?
0: Мы завершили, да, главу, и да, дальше пойдет уже пятую. Пятую еще пока. Уже забрались мы до конца с Ананией и Сапфирой, тут начиналась эта глава. А затем то, что ангел тут работает, выводит из темницы, то, что он ангел работает не просто, как сказать, невидимое существо, но он воплощается вот даже в такого человека, как Гамалиил, как бы фарисей, да, законный учитель. Тем не менее, ангел говорил через него и говорил слова Божьи. Ну и то, что апостолы проявляли свое бесстрашие, свою веру в том, что с ним ничего не произойдет, если Господь не позволит, ничего со мной не произойдет. Вообще вот этот принцип, мне кажется, вот такой вот, моя жизнь не закончится без Бога. Она, Бог контролирует. Если она закончится, это значит, что я свою миссию на этой земле выполнил. И это меня тоже как бы, ну, лишает всяких страхов. Просто так ничего не происходит без Бога, без Его ведома. А если Бог знает, если Он руководит процессом, чего мне бояться? Если Бог за нас, кто против нас? Вот такие тексты в псалмах, они придают мне вот такую вот решительность, что ли, бесстрашие. Я думаю, что и всем верующим придают так же, если мы верим этим словам Божьим.
1: Да-да, дорогие друзья, вот завершить эту встречу хочется именно тем, что давайте мы будем бесстрашными, потому что у нас такой, вокруг нас ополчается защитник, что нам нечего бояться. Но единственное, чего мы можем бояться, это потерять связь с ним, перестать держаться за его крепкую руку. Слава Господу за все. Коля, спасибо огромное за эту встречу. Ждем новой встречи, где будем продолжать говорить о том, что есть Евангелие в действии. До свидания.

0: Ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
2: Некоторые интересуются, почему Моисей и Аарон не явили святость Бога? Что такое Божья святость? Ну, в данном вопросе речь идет о случае, описанном в книге «Числа». Числа, 20 глава, 12 стих. Давайте прочтем его. «И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Моисей и Аарон не поверили, не явили святость Божию. Что такое святость Божия? Да, вот вопрос об этом. Ну, конечно, мы можем здесь много размышлять и придумывать, что можно включить в понятие святости Бога. Его как-то недоступность, отделенность от этого мира, то, что он безгрешен, там, святой. Можно много фантазировать, но нужно понимать, что вообще обозначает слово «святость». Как-то вот поможет ли нам перевод этого слова, древнееврейского слова, которое обозначает святость, то есть отделенный, предназначенный для использования Богу, для использования в служении Богу. Вот этот перевод, перевод этого слова никак нам не помогает на самом деле понять, что же по своей сути, по своей природе вот является святостью Божьей. И поэтому мы можем предполагать, ага, может быть, святость – это качество его характера, но тогда какие качества? Все те, что мы знаем, перечисляем, ну и каждый будет делать акцент на каком-то своем качестве, которое ему нравится, что вот Бог, он там справедливый, или Бог, он требовательный, Бог прощающий. Мы можем говорить о том, что Бог безгрешен. Да? Вот его святость – это безгрешность, но будет ли это правильно? В данном случае текст это не подтверждает, потому что Моисей и Аарон должны были поверить Богу, и этим бы они явили святость его. То есть вот доверие Богу. В данном случае речь не идет о безгрешности Бога. Это уже как бы наши человеческие выводы, что Бог святой – это значит безгрешный. Да, он может быть отделен от этого мира, но он точно так же присутствует в этом мире. Не нужно думать, что Бог брезгует, пренебрегает нашим миром, потому что он святой, то есть безгрешный. Святость – это нечто другое. Святость, которая подразумевается в Священном Писании, это действительно вот его качество, его проявление в этом мире, его служение нам. Моисей и Аарон должны были явить святость Богу, доверившись Богу. Доверие Господу, доверие его характеру, его плану. Какие качества характера действительно отображают Бога, дают нам понять его, что является вот самым точным определением о Боге, самым точным пониманием Бога? И здесь мы подходим к такому вопросу. Вопрос откровения о Боге. Какое откровение о Боге является самым достоверным? Ну, можно говорить о том, что Бог проявляет себя в разных вещах, в разных случаях, в природе, в истории, через совесть человека Бог как-то вот проявляет, действует. Некоторые могут сказать, что Священное Писание – самое точное откровение, но даже не Священное Писание. Сам Иисус Христос пришел, чтобы открыть Бога Отца. И вот именно в Иисусе Христе самое точное откровение о Боге. Христос пришел, чтобы явить нам любовь Божию, чтобы открыть нам Бога любящего и спасающего. И вот говоря о том, какой Бог, как нам понимать Бога, апостол Иоанн подчеркивает, Бог есть любовь. Именно любовь Божия спасает нас. И вот это вот понимание святости, как любви Божией, включает в себя все остальные качества Божьего характера. Если мы выделим какое-то другое, может быть, качество Божьего характера, как

главное, то мы многое не поймем, многое упустим. Потому что действительно любовь Божия, она объединяет в себе все остальные качества проявления Божьего характера. И вот чтобы нам правильно понимать, это действительно вот Бог есть любовь. Это вот его святость. И каким образом должны были явить Моисей и Аарон святость Божию? Показать Божью заботу о народе. Довериться Богу в том, что Господь действительно хочет заботиться. Забота – одно из проявлений любви. Служение Богу нам, спасение грешного человека – это все проявление Божьей любви. Что бы Бог ни делал, что Он делает для нас в истории, для всего народа, для каждого из нас лично – это различные проявления Божьей любви. Понимая, вот пытаясь понять, исследовать вопрос святости, не нужно придумывать что-то свое. Священное Писание открывает нам Иисуса Христа, как явившего Божью любовь, открывшего характер Бога. И апостол Иоанн подчеркивает, подводит итог: Бог есть любовь.

0: идеальном представлении верующего человека молитва должна быть диалогом с Творцом неба и земли. Как он реализует свои возможности, свое право установить диалог с Творцом миров, это уже зависит от внутреннего состояния, которое постоянно меняется. Не секрет, что наше состояние, оно очень лабильно. На него может влиять разные внешние факторы. Перепад настроения, неудачи на работе, горе. Может быть состояние воодушевления, наоборот, которое необходимо использовать. Необходимо использовать всегда и повсеместно, именно тогда, когда это воодушевление, неважно какого даже оно корня, но у человека появляется. Ведь сказано у нас в Писании, что пророчество, оно почиет на тех людях, которые находятся в радости. Радость – это не веселье. Радость – это внутреннее легкое состояние, к которому надо стремиться. И человек может быть даже внешне совершенно непроницаем, но тем не менее чувство радости может его переполнять. И вот, наверное, настоящая молитва – это тогда, когда человек молится именно вот в этом состоянии. Конечно же, городскому человеку, горожанину очень сложно достичь этого состояния. Может быть, даже люди, живущие в более отдаленных местностях, я не говорю сельское, говорят, что в каких-то, где больше можно, больше есть возможностей уединиться, конечно, для них это состояние, может быть, даже и чаще возникает. Поэтому, если отвечать, что для меня молитва, настоящая молитва, тогда, когда посещает некое такое чувство внутреннего спокойствия и полного абстрагирования от внешних факторов. Это идеальное. То, что называется молитвой, обязательной молитвой, а у нас это 3 раза в день, утренняя, предвечерняя и вечерняя молитвы, это та вещь, которая, ну, как сказал пророк, что быков мы заменим устами. То есть жертвоприношения храмовые, они до сих пор приносятся, но приносятся они устно. И это обязательная часть, потому что без приношений ежедневных этот мир не устоит. И это та дань человечества, которая приносится вот постоянно, регулярно, это необходимо. Это тоже называется молитвой.
1: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.
2: А я воспевать буду силу Твою, и с утра раннего, ликуя, любовь Твою неизменную восхвалять. Ибо Ты...

Ты помни, мой брат, что кончатся весны, и однажды с тобой мы на небо зайдем. Ты помни, мой брат, когда плачут сосны, когда плачут сосны, они плачут всегда янтарем.

Уходи, мой брат.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.

0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
1: Представьте, что в ваш дом приходят необычные гости – ангелы. Что бы вы почувствовали? Ангелы никогда не приходят к человеку просто так. Вот и Аврааму с Сарой ангелы явились однажды с особенной миссией. С какой? Какую весть получили Авраам и Сара? И что они должны были делать? Сегодня у нас в гостях священнослужитель, магистр теологии Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
2: Здравствуйте.
1: Ну, мы продолжаем историю об Аврааме. Читаем книгу «Бытие». У нас сегодня 18 глава. Угу. Собственно, ну, история, которая описана очень многими авторами, ну, вдохновленная Библией. Тут и художники изображали вот это вот явление трех ангелов Аврааму. Вот, и, ну, много у кого из писателей на эту историю есть какие-то собственные рассказы, размышления и так далее. Вот. Зачем пришли ангелы?
2: Да, давайте мы прочитаем, наверное, отрывочек библейский из 18 главы. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба. И вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси три сата лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отруку, и тот поспешил приготовить его и взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил пред ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему: «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это время в следующем году, и будет сыну Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были старые и в летах преклонных. И обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара же не призналась и сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи и оттуда отправились к Содому. Угу. Такая вот очень интересная история. Да, могли ли они пройти мимо? Потому что явно, что идут они к Содому на суд.
1: Да? Ну да, дальше мы об этом читаем.
2: Но все-таки я думаю, что явление это не случайное. Почему? Потому что как бы Авраам и Сара все-таки нуждаются еще в одном обетовании, в утверждении. Так же ведь?
1: Ну, собственно.

0: соответственно, только-только было откровение Авраама. Авраам, ну, поменяли имена, вообще говоря. Авраам совершил определенное действие, то есть, ну, которое символом завета является. То есть вот это вот все совершено, и, в принципе, ну, какое-то продолжение или, может быть, просто подтверждение, ну, оно, наверное, было бы неплохо получить в этот момент.
1: Здесь есть еще некий нюанс, да? Обратите внимание, что автор пишет, что вот детородная функция у Сары закончилась. Да, вот до этого как бы на это указание не было. Угу. Ну, преклонный возраст, но все-таки и сейчас некоторые женщины могут и в 60 родить, да, то есть лет. А здесь-то уже совсем много, как бы. Ну, опять-таки, времена древние, люди жили долго, возможно, функция деторождения сохранялась. Но вот здесь автор отмечает, да, по тексту, что, собственно, все закончилось. И она говорит, и я уже все, да, то есть, мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение, господин мой стар, то есть, она просто как бы фиксирует то, что происходит с ней. Угу. Что получается? Получается так, что Бог является периодически, обновляет обетование, да, заключает один завет, потом другой завет. То есть вот Бог поддерживает в них огонек веры. Но естественная функция отмирает, угасает. И чем дальше по времени вот это деторождение отстоит от начала вот этих всех переживаний, тем более они убеждаются в том, что естественным путем ничего не получится. И здесь как бы Сара уже тоже смеется, да, то есть, ну, но уже мы видим, как несколько месяцев назад Авраам смеется, теперь Сара смеется, то есть они смеются над словами Бога, по сути это дело. Ну, это может быть такая нервная реакция, да, то есть, когда уже огорчение уступило место, ну, просто вот какой-то усмешки, да, то есть, ну, уже как-то все это слабо в это все верится. Но вот смотрите, очень интересен как бы здесь ответ Бога, который можно, так скажем, вынести в некий девиз.
0: Есть ли что?
1: А есть ли что трудное для Господа? Это очень серьезный вопрос. Вообще, что для Господа, для Вседержителя, сотворившего небо и землю, управляющий земными процессами, решающий, кому когда родиться, кому когда умереть, решающий, когда будет наводнение или там что-то еще будет происходить. То есть для него вопрос, ну, как бы деторождение сложный?
0: Да кто же его знает, сложный или несложный? Я бы по размышлению я бы не ответил на этот вопрос. Сложный он, несложный. Может быть, несложный, а может быть, ну...
1: Вот сегодня, да, можно какую-то аналогию провести. Может быть, человеку, который долго-долго тренировался в беге, там, я не знаю, там, на 100-метровке, и вдруг получил травму, и вдруг он стал хромым категорически, и без костыля передвигаться не может. И вот Господь ему говорит о том, что он будет, скажем так, не просто финалистом, а выиграет Олимпийские игры в забеге на 100 метров. Но все посмеются. Ну, как так, да? То есть, опять же, вопрос звучит, а если что-либо для Господа невозможно? Если это пообещал Господь, значит, Он что? Обеспечит в свое время. В какое время? Самый большой вопрос и самое большое переживание для человека – это время. Потому что человек вдруг стал смертен. В известном литературном произведении Булгакова, да, автор говорит… Проблема в том, что человек внезапно смертен.
0: Ну да, не подготовишься.
1: Внезапно смертен. А более того, человек стареет, то есть его функции угасают. Греховность человека привела к тому, что он рождается младенцем, он как бы нуждается в опеке и заботе, его нуждается в кормлении, в воспитании, в детоводителе. Да, вот такое очень интересное слово.
0: Ну а без греха разве бы такого не было?
1: Дело в том, что он потом возвращается в это же состояние в возрасте. Он нуждается в заботе, он нуждается в том, чтобы его кормили, на каком-то этапе одевали, причесывали, потому что у человека

0: начинают отмирать различные функции постепенно. Mm-hmm. Правильно же? Где-то зрение ухудшается, где-то движения замедляются, где-то, ну, все остальное. Человек медленно умирает. Вот в чем смысл того, что происходит. Но для Бога, получается, вот этот ход естественных процессов, он вполне себе как бы решаем. Бог говорит о том, что вот этот сын обетования, он появится именно в тот момент, когда обычными человеческими усилиями вы ничего уже 100% не решите.
1: Ну, мне кажется, что вот в данном случае здесь все-таки гости пришли в первую очередь даже не к Аврааму,
0: а к Саре.
1: Да. Потому что, ну, Господь к ней так не обращался. Во всяком случае, мы свидетельств не видим таких до этого момента. А тут вот пришли, сказали. Сара имела возможность, так же, как Авраам несколько раньше, усомниться. Как-то это, ну, даже явно не проявив, но тем не менее усомниться. Что-то даже попыталась тут, ну, противоречить, когда ей сказали, а что это ты смеешься? Что ничего сложного нет. Так что, ну, здесь вот в данном эпизоде Авраам как-то даже не...
0: Как-то, ну, в стороне держится.
1: Да, как-то в стороне. То есть в основном все-таки это даже больше для Сары. Хотя Авраам проявлен, ну, или проявился как гостеприимный...
0: Хозяин.
1: Хозяин. То есть вот он увидел путников. Uh-huh. Неизвестно, в какой момент он узнал, кто это такие. Он их пригласил. Может быть, конечно, как-то они так выглядели, что он сразу понял, что вот это, что это Господь или ангелы. Но может быть и так, что это были просто путники, которых Авраам не мог пропустить мимо. Тем более, что они шли вот среди зноя. Угу. То есть это, видимо, действительно был, ну, вот такой тяжелый момент.
0: Необходимо сказать вот что, да, что, обратите внимание, Бог-то до этого Сары не говорит. Угу. Но Господь говорит с Агарью. То есть он говорил долго с Авраамом, да, являлся и так далее. Угу. Появилась Агарь, и вот тут Господь говорит с Агарью и обещает ей тоже, у нее есть свои обетования. Потом опять говорит с Авраамом, да? И вот теперь приходит вновь к женщине. Обратите внимание, что Бог как бы не уговаривает. Что Бог не опирается на их веру. Угу. Он просто, видите, они смеются, он говорит, так, все, через год ребенок. Сара засмеялась, что сказали, да, то есть путники, что вот, есть ли что-либо трудное для Господа? У тебя в следующем году будет сын. Все. Посмотрите, встали и оттуда, и отправились к Содому. А они просто сообщили свою волю. То есть вы понимаете. Угу. Очень часто мы говорим о том, что человеку нужна вера, чтобы что-то из рук Божьих получить. Вот нет у человека веры в то, что он просит. Он и не получит. А в данном случае этот алгоритм как-то не очень сильно срабатывает. Потому что явно у этих людей, и у Сары, и у Авраама, веры-то нету, потому что они смеются. Да? И Бог здесь им не говорит, так, слушайте, ребята, это что такое? Почему у вас такое сомнение по поводу обетований? Это так нехорошо. А вот вы так долго, значит, долго не имели детей, потому что как раз-таки у вас веры в обетовании нету. То есть как-то нет этого воспитательного процесса.
1: Нет, конечно. Не в этом дело.
0: И не в этом дело. Дело воли Божьей. Божья воля суверенна. Да? И вот сейчас было нужно, чтобы этот сын обетования появился вот как бы чудесным образом. Это же тоже будет целая теология впоследствии. Потому что народ израильский, как он будет о себе как бы считать совершенно справедливо, это народ обетования, это народ, который появился из вот фактически рва, так как скажет Исаия, угу, из бездушного камня. То есть Господь может и из камня воздвигнуть себе, как скажет Иоанн Креститель, да, ну, как бы детей. Имеется в виду, что... А вот они уже и не могли ничего. А если это Бог решил себе народ извлечь из уже, так скажем, естественным путем...

0: когда уже ничего не получается, и это является чудом, то само по себе отношение с народом у Бога будет тоже являться чудом. Вот это очень интересный момент. Получается, что ребенок обетования всегда будет рождаться в очень сложных условиях. И в Священном Писании мы можем вспомнить Самуила, которого Анна очень долго ждала. Да? То есть мы можем вспомнить Самсона, которого родители очень долго ждали. Того же Иоанна Крестителя мы тоже можем вспомнить, да? Которого родители тоже очень долго ждали. То есть вот дети, которые, у которых будет определенная миссия, я не знаю, служение, да, такого высокого, может быть, посвященного, совершить во славу Бога какие-то вот великие деяния, они рождаются ну, вот таким вот образом, чудесным образом.
1: Интересно. Ну, собственно, момент, когда ну, как бы вот такое утешение, обещание, ну, возможно, даже некое подтверждение завета по отношению к Саре закончилось, и вот ангелы выходят. Авраам идет следом, понимая, что они пришли не только для этого.
0: Они пришли что-то сообщить, да? Об этом, наверное, будем позже говорить, да? То есть, потому что здесь текст нам сообщает о том, что они идут к Содому.
1: Да.
0: Значит, что-то будет теперь уже с Содомом, да? С этими городами, которые были определены как весьма злые и весьма грешные пред Господом. Но которым в свое время была обращена та самая евангельская весть о спасении, да, которые получили из рук Авраама спасение, к тому же еще и в этих городах племянник Лот живет, племянник Авраама. Но вот здесь, конечно, знаете, что потрясает? Получается, что Бог живет вместе с человеком. И события, которые вот происходят на земле, да, то есть в семье Авраама, да, то есть они каким-то образом касаются и Бога тоже. Вот мы уже с вами подчеркивали в прошлых передачах, что Господь говорит, я услышал тебя об Измаиле. Я знаю вашу проблему, Сара. Я знаю о твоих переживаниях по поводу твоего рода, твоего племени, что будет дальше. Я знаю, что ты переживаешь по вопросам своей безопасности. Я в курсе, что у тебя вот там по ночам слезы, да, там в шатре. Я знаю, что у тебя там проблемы между женщинами у Агари с Сарой, да. И во всех случаях получается, что Бог приходит на помощь, да. Придя к Агаре, он сразу описывает ее статус, вместе с тем давая обетование. Он приходит и побеждает вместе с Авраамом в этой невероятной битве с союзными племенами, он приходит к Саре, именно в, этом, в этой главе здесь акцент на общение с Сарой. Да? То есть, и получается, что Бог отвечает на вот эти страхи, нужды человека. Вот это очень интересно. Почему? Потому что ведь в древнем мире утвердилось понимание, что боги нуждаются в опеке людей. И в частности, такая месопотамская, да, поэма «Энума Элиш» будет повествовать о богах языческих, да, которые там произошли от Тиамат. Но суть в том, что боги нуждаются в еде и одежде.
1: И для того, чтобы... сами они их получить не могут, потому что они же бестелесные там.
0: Ну, они нуждаются в упорном труде, и для того, чтобы кто-то трудился ради них, они сотворили человека. Так об этом повествует эта повесть, значит, о богах восточных на территории Междуречья. Люди были шумные, люди были крикливые, много ругались, и поэтому боги, раздраженные вот этим событием, решили навести потоп. Об этом сообщает, опять же. Это как раз еще и повесть о Гильгамеше, который потом будет строить плот и корабль, да, то есть тоже спасаться в водах потока. Но суть в чем? Во всех святилищах крупных на Востоке, да и не только на Востоке, но и на Западе в том числе, богам будут ставить истуканы, статуи такие, да, которые они

0: будут наряжать в яркие, красивые, в самые лучшие одежды. Известно от Геродота, великого греческого путешественника, и как считают его отцом истории, значит, он посетил Вавилон и видел, да, то есть там храмы Сагилу, посвященные Мардуку, верховному богу Вавилона. Так вот, он описывает, что вот это такая большая пирамида, зиккурат так называемый, да, где на вершине стояла как бы комната, сделанная из чистого золота. Потрачено на это около там, 10 тонн золота. А внутри находилась кушетка, стол обеденный, стулья. Ну, то есть вот все для приема пищи, некая такая столовая. И священники каждый вечер приносили туда еду для Мардука. Более того, каждый вечер туда поднималась девушка. Потому что Бог придет, он покушает, дальше ему надо как-то вот время проводить весело, и для этих целей нужна была девушка. Да? То есть она тоже поднималась туда. То есть получается, что вот в их представлении боги, они нуждаются в еде, в одежде, в поддержке, в пище, еще вот в интимной жизни. Да? Это очень интересный момент. То есть получается, боги сотворили человека для того, чтобы они на них работали. В качестве
1: слуг. Ну, логично же.
0: А здесь все меняется. А вот здесь Бог, сотворивший небо и землю, Бог Авраама, да, он приходит к людям. Не они служат, но да, они приносят жертвы, они поют песнопения, они читают молитвы. Все верно. Но Бог отвечает им. Более того, он не просто отвечает, Бог приходит к ним. И Бог приходит к ним в шатер, что самое важное, понимаете? Не куда-либо, где есть место особое, где стоит жертвенник, а может быть целое святилище, и туда вообще простому смертному вход запрещен. Нет. Трое путников приходят в шатер Авраама. И один из них, тот владыка, к которому обращается, собственно, Авраам, и потом понимает, что здесь присутствует сам Всевышний, сотворивший небо и землю. Вот это, на мой взгляд, вообще переворот для древнего сознания, но для них боги так не действуют. Для них их языческие боги – это весьма эгоистичные, очень капризные, требующие постоянного к себе внимания, постоянных каких-то там восхвалений, цветистых речей, и всегда в жертву отдающий человек должен давать самое лучшее, самое лучшее. Вот это как бы очень интересный момент. У Израиля, у будущего Израиля, Бог другой. И он один, да? Это не политеизм языческий. А следовательно, то, чего хочет Бог от человека, весьма понятно.
1: Для них ну, то есть, что сказал, то и хочет.
0: То есть заповедей, ну, как сказать, было не так много. И они касались повседневной жизни и были вполне естественны. То есть, другими словами, отношения с Богом сильно упорядочивали жизнь. Понимаете, в чем весь вопрос? И вот здесь вот Авраам предстал пред нами, вы правильно сказали, как очень хлебосольный хозяин. Да? Так это же весь Восток так был хлебосольный. Путника нужно было принять, накормить, омыть ему ноги, предоставить ему лучшее место. Путник кушает, а Авраам стоит в тени дуба. А сидят они. Да? То есть, мы видим вот это... уважение друг к другу, мы видим вот этот вопрос гостеприимства Авраама, да, то есть вот как бы этот человек Божий, да, то есть и он себя таким образом проявляет.
1: То есть он человек Божий, и подтверждается это тем, что он вот не пропустил их?
0: Не пропустил, не пропустил. Потому что содомляне будут действовать по-другому, совершенно. К тем же самым путникам, пришедшим в их город. Совершенно другие отношения, понимаете, да? То есть отношения с Богом влияют на человека. И когда теперь вот окружающие племена, ну, там, Хананеи, Ферезеи и так далее, видели Авраама, они понимали, что это достойнейший человек. Уважительный, добрый, хлебосольный, гостеприимный. Это человек Яхве. Тогда каким
1: с ним Бог? Хорошо иметь дело, с да? ним вообще хорошо, хорошо его иметь в соседях.
0: Абсолютно. Ну, так они же понимают, что таков его Бог. Видите? Вот она проповедь. Она состоит из реальных дел. И тогда окружающим соседям и легче с таким Богом контактировать. Уж если в посмотрите на Авраама, вот он какой, так мы хотели бы тоже быть такими. Вот она, главная, наверное, для нас евангельская формула, если мы хотим и сегодня иметь успех в приобретении как бы и спасении тех, кто нас окружает. Служение то есть искренне.
1: Наш Бог тот, который любит, да. Тот, который приходит, тот, который готов разделить с нами трапезу, тот, да. Который готов с нами общаться, тот, который хочет благословить, ну и так далее, и так далее, и так далее.
0: Да. И вот с таким Богом хочется иметь дело.
1: Ну, помимо того, и самому хочется соответствовать такому да. Богу. То есть, как вот Авраам.
0: Абсолютно верно.
1: Угу. Спасибо большое, Юрий Михайлович. Дорогие друзья, наш Бог – благой Бог. И если мы имеем с Ним отношения, то мы тоже становимся лучше. Мы также будем проявлять милость, любовь, будем благословлять, будем помогать. Всего доброго, до свидания.

Иисус продолжал учить народ в притчах. Царство Небесное вот с чем можно сравнить. Один человек вышел как-то рано утром из дома своего нанять работников для своего виноградника. Сговорившись с работниками об оплате по динарию за день, он послал их в свой виноградник. Выйдя еще раз, около 9 часов утра, он увидел других людей, стоявших на рыночной площади без дела. «Ступайте вы в мой виноградник», – сказал он им, – «и я заплачу вам по справедливости». И они пошли. Когда он опять вышел уже в обед и в 3 часа пополудни, то сделал то же самое. Наконец, выйдя около 5 часов вечера, он опять нашел других людей, стоявших там, и спросил у них: «Почему вы весь день стоите здесь без дела?» «Нас никто не нанял», – ответили они ему. «Идите и вы в мой виноградник», – сказал он им. А когда настал вечер, хозяин виноградника говорит своему управляющему: «Позови работников и заплати им, начав с последних и кончая первыми». И те, кого наняли около 5 часов вечера, пришли и получили по динарию. Когда же пришли те, кого наняли первыми, то решили они, что получат больше, но тоже получили по динарию, как было условлено. Получив эти деньги, стали они роптать, говоря хозяину дома: «Эти последние только час они проработали, а ты приравнял их к нам, трудившимся целый день под палящим солнцем». «Друг», – ответил он одному из них, – «не обижаю тебя я. Не за динарий ли ты сговорился со мной? Возьми же свое и ступай домой. Ну, а я хочу тому, кто пришел последним, дать столько же, сколько тебе. Разве не могу я распорядиться принадлежащим мне так, как того я хочу? Или тебе завидно, что щедр я к этим людям?» Так последние станут первыми, а первые – последними.

Я приветствую вас, дорогие друзья. В нашем поиске Бога мы часто сталкиваемся с двумя проявлениями. С одной стороны, человек, который верит в

в Бога должен соответствовать этому званию, должен выглядеть так, как верующий человек, должен думать так, как верующий человек, говорить. А с другой стороны, мы знаем, что спасение невозможно по делам, спасение только по вере в Бога. Сегодня я вместе с вами хотел бы поразмышлять о вере. На очень известном и интересном примере, примере Никодима. Это был достаточно известный, уважаемый и богатый человек. Он был член Синедриона. В Израиле это высший духовный совет. Сразу понятно, что в этот высший духовный совет не мог попасть человек, который хоть как-то был запятнан. Естественно, у него вся жизнь, все дела, все слова были на очень высоком уровне. Он был учитель, он был тот, кто мог быть примером в Израиле. Но и этот человек услышал проповедь Иисуса. Она поразила его. Он знал Слово Божье, он изучал пророчество, и его проповедь коснулась глубоко. До этого приходил Иоанн Креститель. Его проникновенные проповеди тоже затрагивали его. Но он не мог с ним в чем-то согласиться. Когда он встретился с Иисусом, когда услышал его проповеди, когда услышал то, что делает он, его особо поразило его действие, которое он сделал по отношению очищения храма. Это было то, что поразило многих, потому что у многих болела душа за то, что творилось в храме. К сожалению, так складывалась жизнь, так складывались все отношения, что, используя храм как популярное место, многие менялы, торговцы, все, кто был связан хоть с какой-то наживой, они там обрели место. И, по сути, используя имя храма, они делали для себя состояние, совершенно не обращая внимания ни на религиозность, ни на возрождение, ни на саму суть храма. Никодим, слушая проповедь Иисуса, захотел больше узнать, кто он. Ему многое было непонятно, и он решил с ним встретиться. Он был очень мудр, и потому рассуждал в себе так. Я не могу встретиться с ним днем, потому что как на это посмотрят все? И когда он об этом думал, то ему наверняка пришла мысль такого характера, так как он был все-таки фарисей. Я не пойду к нему днем, чтобы кто-то видел, а пойду ночью, потому что если меня увидят днем, то многие последуют моему примеру. Желая сохранить веру в чистоте, он пошел к Иисусу ночью. Его никто не видел. Он знал, где Иисус проводит ночи, радой между ним и Иисусом. Никодим поприветствовал Иисуса, но почувствовал себя очень робко перед ним. Его слова выдают его настроение. Он пришел поспорить с ним, но вначале он выказал ему свое уважение. Выказал ему свое почитание словами: «Мы знаем, что ты учитель от Бога». Иисус как Бог, как обладающий наивысшей мудростью, он услышал и увидел, о чем спрашивает его
Никодим.

что он хочет, для чего он пришел. Он знал цель и сущность его прихода. Он приветствует его, а Иисус говорит ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не наследует Царства Божьего». Смотрите, что происходит. Никодим приветствует его, говорит ему слова уважения, а Иисус, как бы переходя из одной темы в другую, он ему отвечает на его глубинный вопрос: «Тебе должно родиться свыше». Для Никодима это не были слова какие-то новые. В Иудее, в Израиле была традиция, если язычник приходил и принимал иудаизм, верил в Бога, то его называли рожденным. Это тот был человек, который вновь родился. Духовный смысл этих слов был понятен, но его задело другое. Обычно люди с Никодимом говорили в уважительном тоне, как бы немного ниже становились его. А здесь Иисус сразу ему начал говорить то, что волновало его сердце. Он вначале с этим не согласился, но что-то его манило. Не согласился, потому что его сущность, мы называем ее фарисейской, она заключалась в том, что он не признавал свою греховность. Он в глубине души подразумевал, что спасение, которое принадлежало Израилю, он автоматически должен был спастись. Потому что по всем канонам, которые нужно было исполнять внешне, он идеально поступал. Никто не мог его упрекнуть в чем-то, где бы он нарушил что-то или неправильно поступил, никто не мог упрекнуть. И когда, беседуя с учителем, с Иисусом, у него возникла проблема. Он не мог признать свою греховность. Он был глубоко верующий человек, как он считал. Он исключительно внешне выглядел самую высокую оценку можно было поставить этому. Но внутри что-то говорило ему, что когда он находился с Иисусом, он недостоин спасения. Иисус открыл ему то, о чем он давно думал. Иисус сказал: «Тебе должно родиться свыше». Иными словами, он ему сказал такие слова: «Ты не столько нуждаешься в каких-то новых теоретических познаниях, сколько ты нуждаешься в перерождении. Ты не столько нуждаешься в чем-то новом, сколько ты нуждаешься в изменении сердца. И пока у тебя что-то не поменяется внутри, ты не можешь сравнивать небесное и земное, ты не можешь оценить то, что я говорю. То есть моя беседа с тобой о власти, о чудесах, она не будет спасительной для тебя». Насколько Никодим не был задет этим, но тем не менее, обладая мудростью, и мы знаем о том, что часто этот человек в Синедрионе спасал Иисуса. Спасал тем, что предлагал не просто какой-то фанатичный путь, который все предлагали, а предлагал подумать, взвесить, предложить Богу участвовать в этом. И мы знаем, что когда Иисус беседовал с ним в ту ночь, семя глубоко упало у него на сердце. Но на протяжении, пока Иисус был на земле, оно не давало всходов. Оно дало всход только после того, когда Иисус был вознесен на кресте. Никодим, когда слушал Иисуса,

он задал ему вопрос, который был немножко таким с поддевкой. Он говорит, а как может человек родиться, будучи стар? Но Иисус не стал поддерживать этот спор. Он предложил ему вновь такие слова. «Истинно, истинно говорю тебе, тебе должно родиться свыше». И когда Никодим вновь услышал эти слова, когда Никодим вновь прочувствовал интонацию Иисуса, он только тогда задал вопрос, а как это может быть? Иисус сказал ему ответ. Вспомни, как Моисей в пустыне вознес медного змея. Вспомни ту историю, когда медный змей был вознесен, и каждый, кто с верою мог посмотреть на этого змея, исцелялся. В Израиле Бог допустил, когда они шли из Египта по пустыне, из-за их ропота, неверия, допустил, что змеи стали нападать на них. И удивительное спасение было. Он сказал Моисею сделать медного змея, поставить на шест, и каждый, кто с верой посмотрел бы на змея, мог бы исцелиться. Парадокс. Бог всегда для нас делает то, что непонятно нам. Как это может быть? Бог всегда действует таким образом, не по логике человека. Здесь кусает змея, и ты должен на змею неживую посмотреть и получить исцеление. Но там есть замечательные слова. Каждый, кто с верой мог взглянуть, получал исцеление. Две стороны поклонения Богу, они постоянно вокруг нас. С одной стороны, нам очень легко жить делами. Мы сделали дело, доброе дело, и мы верим в это дело, и у нас настроение поднимается, потому что мы соответствуем. С другой стороны, спасение по вере подразумевает какой-то труд, время, затраты, и непонятно, что будет дальше. Невозможно получить спасение исполнением закона, но с другой стороны, одна вера тоже не может спасти. Вера – это как бы рука, которая хватается за божественные обетования. Вера – это то, чем мы можем Господу позволить работать над нашим сердцем. Просто одна вера, она не спасает. Спасает ее участие, как посредничество между нами и Богом. С другой стороны, вера показывает, что происходит в сердце. Вера показывает, происходят ли изменения в нашей жизни. И наше поведение, наше внешнее проявление показывает, что может происходить в сердце. Чему учит нас эта история? О чем нам она напоминает? Эта история приглашает нас родиться свыше. Без рождения свыше, без преобразования сердца мы не сможем оценить божественное приглашение к нам. Без изменения сердца мы не сможем полностью сказать Господи, «Да, я Твой». Без рождения свыше мы не можем сказать «Господи, я недостоин». Если Бог не коснется нашего сердца, то все его спасение,

все его приглашения, вся его благодать, они не смогут убедить нас, что мы греховны. Без этой нужды внутренней, без понимания того, что я недостоин спасения, Господи, но уповаю на Твою милость, без этого человек не может спастись. Когда Никодим пришел к Учителю, к Иисусу, он желал получить ответы на свои глубокие вопросы. Он желал спасения, потому что искренне верил в Бога, и Бог еще его помиловал, даровал ему мудрость. Придя к Учителю, он нашел ответ. Ответ на свои важные жизненные вопросы. Дорогой слушатель, если ты придешь к Иисусу, пусть ты придешь ночью или ты придешь днем, Господь ответит на твои глубокие вопросы. Возможно, это будет не по твоей схеме. Никодима тоже удивляло не сам факт рождения свыше, а метод, который предложил Иисус ему. Поверь, что Господь сможет ответить на твои вопросы. Он заинтересован в том, чтобы спасти тебя, чтобы подарить тебе Царство Небесное. Поверь Ему. Поверь, приди к Нему ночью, расскажи Ему все, все, что есть на душе твоей. Расскажи Ему, что ты можешь, что ты хотел бы сделать, что ты можешь делать. И пусть Он своей благодатью коснется твоего сердца. Будь благословен.

0: «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Добро пожаловать на шестой из восьми вечеров для семьи, где мы сосредотачиваем свое внимание на теме «Если бы любовь?» Троеточие. Сегодняшняя тема вновь посвящена деликатному вопросу, как и предыдущая. Мы будем говорить сегодня на тему «Интимная жизнь?» Двоеточие. «Разрушительные мифы». И, как у нас принято на этих вечерах, начнем с поэзии. Наталья Щеглова.

Ова, 1995 год, переложение книги «Песни» песней. Она, Суламита. «Не смотри на меня так нежно, я слепну под этим взглядом. Ты огонь, ты вихрь безудержный, мне непросто с тобой быть рядом. Загорюсь, полечу, онемею, растворюсь в глазах твоих, милый. Я хочу быть самой твоею из всех женщин тобою любимых». Он отвечает: «Суламита, Суламита, лодка к берегу прибита, рдеют смуглые ланиты, робость тронула уста. Суламита, Суламита, никнут юные ракиты, как ребенок ты открыта и наивна, и чиста». Вот это произведение в Священном Писании, книга «Песнь песней», вдохновляло многих русских поэтов. Посмотрим, например, на одно из написанных в начале XIX века Гавриил Державин, «Соломон». «Моей молодой подруги вид всех возвышенней жен, прекрасней, Суламита, как горлик на меня он зрит, в самой невинности всех страстней, Соломон. Она мила, тенистый верх и кедр на брачный одр к нам клонит, Суламита. Он мил, и нам любовь готовит в траве душистой тьму утех». Ну, а вот начало XX века, 1915 год, Анна Ахматова. «Под крышей промерзшей пустого жилья я мертвенных дней не считаю, читаю послания апостолов я, слова псалмопевца читаю, но звезды синеют, но иней пушист, и каждая встреча чудесней, а в Библии красный кленовый лист заложен на песни песней». Книга «Песнь песней» – это разговор вслух о любви, разговор неприкрытый, разговор откровенный, разговор чувственный, разговор честный. Это книга именно о возможности наслаждаться физической составляющей любовных отношений между мужчиной и женщиной, которые соединяются в законном, благословенном, венчанном браке. И вот, что интересно отметить, когда мы сравниваем, как смотрели на эту книгу в древности, как смотрят на нее сейчас, как смотрят на эту книгу в разных направлениях религиозных, то сравнение открывает довольно любопытную информацию. Вот что написано в Мишне. Мишна – это документ, созданный приблизительно в первом-втором веке нашей эры в иудаизме. Написано: «Весь мир не стоит того дня, в который была дана Израилю песнь песней, ибо все книги святое, а песнь песней святое святых». Представляете? То есть, если все Священное Писание можно сравнить с первым отделением святилища, то песни песней – это святая святых, это самое святое, что есть. И потому, как гласит электронная еврейская энциклопедия, канонический порядок пяти свитков соответствует порядку праздников, в которые пять свитков читаются в синагогах. Есть такие в каноне Священного Писания, который был написан приблизительно до 4 века до нашей эры, несколько коротеньких книг. Их называют мегилот, то есть свиточки, пять таких свитков. И вот на каждый из значительных праздников читается какой-то свиточек. И как вы думаете, на какой праздник читается свиток «Песни песней»? На праздник Пасхи. На праздник Пасхи во всеуслышание, принародно, во время богослужения читается книга «Песнь
песней. Вот это

Это взгляд традиционный у того народа, который жил с этой книгой на протяжении многих столетий. Ну, а теперь посмотрим совершенно другой взгляд. У вас изображение Оригена, годы жизни 185 по 254. Ориген был учителем и отцом церкви, который исповедовал совершенно противоположный взгляд на вопрос интимной жизни. Он предложил так называемый аллегорический подход к толкованию Священного Писания. И потому, когда он читал книгу «Песнь песней», он никак не мог себе даже и представить, что там может идти речь о буквальной плотской, романтической, физической любви. И коль скоро это не вписывалось в его такие аскетические взгляды, то он, соответственно, и истолкование предлагал вот такое духовное, аллегорическое. Ну, в качестве иллюстрации. В первой главе, в первом стихе написано: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Как вы думаете, что это значит? Ориген говорил: «Это воплощение Иисуса Христа в человеческую плоть». Правда, похоже, да? То есть поцелуи в книге «Песни» – это воплощение Иисуса Христа. Так, волосы, которые описаны в 4 главе, в 1 стихе, они так вот роскошно представлены, сказано: «Царь увлечен твоими кудрями» и так далее. Вот. Это, оказывается, народы, обращенные в христианство. Теперь, живот, который описан у Суламиты в 7 главе 2 стихе, живот твой, круглая чаша и так далее. Так? То есть Соломон любуется формами своей возлюбленной. Оказывается, живот Суламиты – это чаша спасения, из которой, значит, народы пьют вот Божью благодать. Ну, пожалуй, он превзошел себя, когда, описывая 7 стих 7 главы, где сказано вот о иных красотах Суламиты, то две груди Суламиты, оказывается, это Ветхий и Новый Завет. Представляете? То есть вот это вот пример того, как совершенно по-разному в разных традициях воспринимается библейский текст. Те, кто не мог представить, что речь может идти о буквальной физической близости, пытались это истолковать так, чтобы вообще об этом даже мысли никакой не пришло. Существует постановление 5-го Вселенского собора, которое анафематствует тех, придает анафеме тех, кто учит, будь то бы песнь песней, говорит о любви между мужчиной и женщиной. То есть анафема тем, кто будет считать, что надо верить тому, что написано. Представляете, как далеко вот в этом взгляде зашли некоторые направления в христианстве. Но когда мы возьмем стандартную Женевскую Библию, которая уже отражает, скажем, протестантский взгляд на этот вопрос, там написано: в тексте поэмы действительно нет намеков на аллегории. Кроме того, стиль книги и определенные фрагменты текста исключают саму возможность толкования книги в аллегорически-мистическом плане. Пренебрежительное же отношение к чувственной плотской любви, лежащей в основе человеческих супружеских отношений, является пренебрежением к установлениям и заповедям Божьим, в число которых входит благословенный Господом брак между мужчиной и женщиной, именно воспеванию супружества как апофеоза земной любви посвящена песнь. Песни. Итак, когда мы смотрим на это без определенных неверных предпосылок, когда мы воспринимаем библейский текст, как он нам дан, то книга «Песнь песни» представляет собой, вне сомнения, самый возвышенный образец описания романтической, чувственной, телесной любви. И дана она в качестве образца для всех поколений. Ну что ж, мы с вами, надеюсь, уже готовы к тому, чтобы теперь, сделав эти вводные замечания, рассмотреть некоторые самые распространенные мифы в отношении интимной жизни. Итак, миф номер один. Многие полагают, что, согласно Библии, целью интимной жизни является исключительно деторождение.

деторождение. Так? Цель интимной жизни – исключительно деторождение. Вот как однажды рассказывал один старец, который уже в почтенном возрасте вот повествовал о своей семейной жизни, и ему задали вопрос, как вот в вашей жизни с этим дело обстояло? Поделитесь, пожалуйста. Он отвечает так. «Нам Господь дал 9 детей, и 2 раза мы согрешили». То есть интимная близость исключительно для деторождения. Соответственно, математика простая – 11 раз за все годы супружеской жизни вот они приступили к этому святому делу. Итак, вот многие с таким живут. Естественно, что приводится в качестве обоснования? Книга «Бытие», 1 глава, 28 стих, Господь говорит «плодитесь». И размножаетесь. То есть, в действительности, такая функция у интимной жизни есть, бесспорно. Однако, миф как у нас формулируется? Что это единственная, якобы, цель. Итак, как будто бы только для деторождения. Потому давайте посмотрим на иные места Священного Писания. Ведь у нас Библия не заканчивается первой главой книги «Бытия», верно? Книга «Притчи». 5 глава, стихи 18 и 19. Притчи, 5 глава, 18 и 19. Написано: «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною. Груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». Итак, для чего? Для услаждения, для радости. Речь идет об удовольствии, речь идет о том, что Господь создал для того, чтобы, первый глагол сказано «утешайся». В оригинале, в подлиннике глагол «самах» дословно «радуйся», «радуйся». Дальше термин «услаждайся» очень интересен. В подлиннике это древнееврейское «шага», и означает оно следующее. Вот сравним еще, где оно используется в книге «Притчи», 20 глава, 1 стих. Попытаемся вместе перевести. «Вино глумливо, секера буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен». Как переведено древнееврейское «шага»? Увлекающийся. Увлекающийся. Что значит «увлекающийся»? Фактически, это слово обозначает напитки, опьяняющие. То есть, и всякий опьяняющийся ими неразумен. Итак, интимная жизнь сродни чему, согласно книге Божьей? Состоянию эйфории, в состоянии опьянения. Вот цель интимной жизни, помимо деторождения. То есть одни вином и секерой, а Господь говорит, нет, не ими, а чем? Женою своей, пожалуйста, наслаждайся. Женою своей радуйся, с ней проводи время. Итак, два глагола «утешайся», то есть «радуйся» в оригинале, и «услаждайся». Вот о чем речь идет. Давайте теперь посмотрим на апостольские писания. 1 Коринфянам, 7 глава, первые 2 стиха. Тоже вот при невнимательном чтении часто делаются неверные выводы. Читаем 7 глава, стихи 1 и 2, 1 послания Коринфянам. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа». То есть, вот первое, на что нужно обратить внимание, слово «избежание» и перед этим «в избежании» курсивом набрано. Что это означает, дорогие? Значит, в подлиннике этого нету. Все слова, набранные курсивом в синодальном переводе, добавлены переводчиками. Потому если вы их уберете, поскольку нету их в оригинале, тогда начинает появляться вопрос, а о чем же тут на самом деле написано? Так вот, получается мысль довольно противоречивая. Хорошо человеку не касаться женщины, но потом блуда, каждый имей свою жену. Странно, странно звучит.
Давайте

Посмотрим, как вот эта мысль выражена в современном переводе Кулакова. Он пишет: «Теперь про то, о чем вы писали мне». О чем они писали? «Вы говорите, хорошо для мужчины вообще не знать женщины». То есть вот эта вот мысль о том, что хорошо человеку не касаться женщины, это чья мысль? Это не мысль апостола Павла. Он говорит: о чем вы писали ко мне, что хорошо человеку не касаться женщины? То есть кто-то ему написал из Коринфской церкви, думая, что интимная жизнь вообще теперь уже больше не нужна. На это Павел отвечает: нет, нет. И читаем дальше, сказано: чтобы не впасть в блуд, пусть у каждого будет своя жена и у каждой женщины свой муж. То есть совершенно меняется смысл. Он реагирует на то, что ему написали. И вот ему было написано именно вот такое представление об интимной жизни, при которой считается, что этого вовсе и не нужно делать. Но если мы читаем дальше, то мы находим здесь, в 9 стихе, следующее. 1 Коринфянам 7:9. «Если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Итак, дорогие, откровенный вопрос. Для чего нужен брак? Согласно тексту? Чтобы не разжигаться, чтобы не блудить, так, во избежание блуда. То есть здесь деторождение вообще не присутствует в обсуждении этого вопроса. Апостол Павел говорит о естественном желании, о естественном стремлении к интимной близости. И его можно осуществлять, как в миру делается, развратно, путем блуда, или же можно это делать, вступив в законные отношения. И потому апостол Павел пишет еще раз: пусть вступают в брак, чтобы не разжигаться. Таким образом, цель брака достаточная для удовлетворения потребностей в интимной жизни. Это не единственная. Здесь апостол Павел частный вопрос рассматривает. Целей у брака гораздо больше. Мы говорили с вами об этом на одной из предыдущих бесед. Но вот эта цель, удовлетворение потребностей физической близости, это Божья цель, и она достойна того, чтобы ради нее вступать в брак. Итак, первый миф, который мы рассматриваем, это миф о том, что якобы интимная жизнь дана только для деторождения. На самом деле у нее минимум две цели деторождения, вне всякого сомнения, но а также цель отдельная, которая упоминается вне зависимости и вне связи с деторождением. Это радость, это удовольствие, это вот, исполнение и осуществление того естественного влечения к интимной жизни, которое Господь создал в человеке. Это первый миф. Второй миф заключается в том, что якобы интимная жизнь – это стыдно. Вот. И, конечно же, общество, в особенности вот такое традиционное общество, этим пропитано. И так интересно наблюдать было, как во время дискуссионного клуба некоторые из вас все-таки разговаривали на эту тему. Это уже само по себе большой подвиг, да? Потому что считается, как у нас этого никогда не было, и, естественно, говорить не о чем. Вообще, о чем может идти речь, так? То есть говорить об этом – это стыдно, и осуществлять. То есть считалось, что дело это какое-то вообще постыдное такое. Так, давайте посмотрим. Книга «Бытие», 2 глава, стихи 24 и 25, это описывает так. «Бытие», 2 глава, стих 24. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Итак, есть ли стыд в том, чтобы муж и женой были обнаженные? Что говорит Библия? Нет никакого стыда. Стыда нет никакого. Стыд появился тогда, когда грех вошел в их взаимоотношения. Бытие 3 глава 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание только после того, как наши прародители вкусили запретный плод, и в результате дьявол произвел в них

их радикальные изменения внутри их природы, только после этого они друг друга стали стыдиться. А в чистых взаимоотношениях, во взаимоотношениях, где нет греха, обнаженность не является стыдом. Я вспоминаю здесь, как один из священнослужителей рассказывал о том, как однажды он приехал в новый город, куда его пригласили для того, чтобы провести духовно-просветительские встречи. И вот братья его пригласили на разговор, прежде чем решились выпустить его, так сказать, на сцену, где были гости приглашены, жители города, чтобы вот он как раз-таки рассказывал о библейских законах супружества. Нужно было выяснить, правильных ли он взглядов. И вот там в тайной комнате его, так сказать, окружили и задают все вопросы, чтобы проверить его, все ли там канонично, все ли там нормально. И вот один задает вопрос и говорит: «А вот вы когда-нибудь свою жену видели обнаженной?» Ну и вот вопрос задает так, что уже совершенно понятно, что в представлении задающего вопрос – это великий страшный грех. И тут же добавляет: мы при солнечном свете никогда, никогда этим не занимались, я свою жену обнаженной никогда не видел. И вот этот служитель говорит: я взмолился Господу, потому что если сейчас забракуют, то не выпустят евангелизацию совершать. Если сейчас признают меня еретиком, то я не смогу к народу благую весть обращать. И вот он тогда вспомнил вот этот вот отрывочек и говорит: Адам и Ева стали стыдиться наготы друг друга до греха или после греха? На этом вопрос был исчерпан. Дорогие, стыдно ли это? Что говорит Священное Писание? Никоим образом не стыдились. И когда мы с вами открываем вот ту самую книгу «Песнь песней», 7 главу, первые 9 стихов, давайте вот мы сейчас устроим тест, я буду внимательно смотреть на ваши лица, и мы будем читать то, что Бог нам повелел читать, в том числе и читать вслух. И сейчас произойдет проверка того, насколько ваше понятие о стыде совпадает с Божьим понятием о стыде. Готовы? Итак, книга «Песнь песней», 7 глава, первые стихи. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский? О, как прекрасны, смотрю в зал, ноги твои в сандалиях, тщерь именитая». Пока не стыдно? Пока нормально? Замечательно. Дальше. «Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка. Двойни серны, некоторые из вас уже, как говорится, по привычке потупили взор, шея твоя, как столб из слоновой кости, голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур, царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательно возлюблена твоей миловидностью». И вот самое страшное начинается. Готовы? «Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кисти винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков», и так далее. Вот для Бога это не стыдно, а для вас? Бог вдохновил рабов своих пророков написать этот священный текст. Это святая святых. Потому давайте так и признаемся, что это миф. Ничего нет постыдного в самой теме об интимной близости, и тем более в реализации интимной близости в контексте супружества, благословленного Богом. А вот что стыдно, это рядышком. Книга притчей, 7 глава, стихи с 1 по 19 описывает. Притчи, 7 глава, там описывается блудница.
шумливое, необузданное,

которая зазывает, которая навязывает себя. И вот там сказано о нас с бесстыдным лицом. Итак, стыдно когда? Когда это блуд, когда это похоть, когда это прелюбодеяние, когда это разврат. Вот это стыдно. А интимная жизнь, которая Господом сотворена, она представляет собой удивительный Божий замысел. Еще один миф заключается в следующем. Суть в том, что как будто бы, якобы, это, то есть интимная близость, интересна и доставляет удовольствие только мужчине. Так, ну мы будем сейчас голосование проводить, нет? Ну, наверное, это еще рано, да, для нашей почтенной публики. Итак, что Библия говорит? Книга «Песнь песней», 1 глава, 3 стих. Сказано так, «Песнь песней», 1:3. Говорит, давайте, во-первых, определим, кто говорит, он или она. 1 глава, 3 стих. «Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь вел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино». Кто тут стремится к ласкам? Кто инициирует? Кто говорит? Мужчина или женщина? Женщина, вне всякого сомнения, 7 глава стихи 11 и 12, «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, там я окажу ласки мои тебе». Кто говорит? Женщина. Мы продолжим разговор на эту тему во время второй половины нашей встречи.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Принято считать, что какой бы деятельностью человек ни занимался, ему необходимо постоянно расти и развиваться. Это относится и к родительству. В семьях с приемными детьми необходимо постоянно стремиться к осознанному родительству. Об осознанном родительстве в семьях с приемными детьми мы говорим сегодня с кандидатом педагогических наук, руководителем Центра поддержки усыновления Степаном Ивановичем Аваковым. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сейчас все чаще говорят об осознанном родительстве. Что это такое и как бы лично вы охарактеризовали осознанного родителя?
1: Осознанное родительство как феномен появилось довольно недавно. И это ответ, так скажем, на иные подходы к родительству в целом. В чем

0: здесь нюанс, в чем здесь различие? Дело в том, что осознанное родительство рассматривает воспитание не как цепочку интуитивно-рефлекторных, реактивных таких действий по воспитанию, ну, в выращивании детей, так скажем, а как спланированную, четкую систему действий, которая подразумевает знание истории ребенка, понимает его запросы в отношении его тождественности и проецирует его будущее. Таким образом, осознанное родительство подразумевает, что родитель должен быть в курсе, может быть, современных всех тенденций в педагогике, в воспитании. Он должен понимать довольно глубоко особенности психологии детской, особенности возрастной психологии детской. Это человек, который, зная эту информацию, добавляет к ним свою любовь и желание видеть своего ребенка успешным и эффективным, адаптированным в обществе, и действует, исходя вот из этих данных, на основе плана и выработанного подхода к, вот, к этому воспитанию. Наверное, это звучит довольно академично, но в практическом смысле это означает, что есть такие папы и мамы, которым интересны их дети, и которые не очень довольны тем воспитанием, которое, может быть, они когда-то получали, которые не хотят дублировать просто опыт своих родителей, перенося его на воспитание собственных детей. И на самом деле популярное воспитание или популярные концепции воспитания до сих пор фактически умещались в то, что ты видел, как с тобой поступали твои папа и мама, и потом просто переносил это в свою семью и делал ровно то же самое, что делали твои папа и мама с твоими детьми. Этот подход кажется традиционным и довольно понятным, но он не учитывает некоторые нюансы. Во-первых, меняется время, в которое мы живем. Меняются технологии, с которыми мы сталкиваемся. Меняются сами дети в итоге. Они развиваются раньше, у них физиологически они развиваются раньше. У них, значит, быстрее развиваются некие навыки и способности по сравнению с теми сверстниками, которые там, были их сверстниками, скажем, там, 20-30 лет тому назад. К примеру, сегодня для нас там, использование компьютера или смартфона – это вполне обычная история, но вы же понимаете, что еще 30 лет назад или 40 лет назад, когда я был ребенком, никаких компьютеров не было, и мы счеты осваивали как какую-то технологию, да, там, дисковые телефоны сегодня никто даже не вспомнит. То есть вот эти изменения в обществе приводят к тому, что и подходы к воспитанию детей должны быть модифицированы в соответствии с тем, что происходит вокруг нас.
1: Мне кажется, что осознанный родитель – это постоянно обучающийся родитель, любящий своего ребенка, да?
0: Безусловно, любовь всегда является стимулом и мотиватором, но изменение или обучение, оно необходимо, потому что, еще раз, меняется мир, в котором мы живем, и меняется довольно динамично.
1: Если мы говорим про приемного ребенка и его родителей новых, какая здесь специфика? Что значит осознанный родитель приемного ребенка?
0: Осознанность здесь чрезвычайно важна, потому что, когда приходит в семью ребенок извне, то родители сталкиваются с целым набором проблем, которые им были неизвестны в случае воспитания собственных биологических кровных детей. Дело в том, что ребенок приходит уже с определенным багажом и жизненным опытом. Даже если этот ребенок был взят из дома малютки, то есть он был младенцем, у него все равно за спиной остался некий жизненный опыт. Более того, сегодня наука говорит о том, что и события, происходящие в жизни ребенка в его пренатальном периоде, оказывают довольно серьезное влияние на его дальнейшую жизнь. Другими словами, пока ребенок был в утробе и формировался, с ним происходили какие-то события, они происходили, эти были изменения на химическом уровне, они могли быть не очень хорошими, могли быть хорошими, могли быть нет, мы этого не знаем, и никто этого никогда уже не узнает, потому что мы не знаем эту историю. Поэтому родители должны быть хорошо информированы о тех процессах, которые происходят с ребенком, находящимся во внутриутробном еще состоянии развития, что влияет на него, что может оказать долгосрочное влияние, что можно, какие последствия неприятные, негативные можно купировать как можно раньше и так далее.

0: То есть вот весь этот спектр проблем для приемных родителей представляет довольно серьезный интерес. Должен представлять серьезный интерес.
1: Я так понимаю, что осознанные родители, они должны быть такими еще на этапе принятия решения о том, что берут ребенка. Какие в этот момент могут быть ошибки?
0: Ну, ошибки могут быть как раз именно в том, что родители могут довольно поверхностно отнестись к собственной подготовке. Потому что, еще раз, надо здесь отметить, что воспитание приемного ребенка не будет простым. Оно может быть и должно быть успешным, но оно не будет простым. Поэтому родители сами должны быть готовы. Мы уже говорили сейчас вот о тех, так сказать, о тех сферах знаний, которым необходимо знать или овладевать для того, чтобы потом быть успешными воспитателями для этого ребенка. Поэтому первая ошибка, которую родители допускают, они довольно прохладно относятся к собственной подготовке, думая, что ничего не произойдет, просто придет ребенок, и вот мы его увидим, полюбим, и химия случится, и мы будем дальше хорошо жить.
1: Если говорить о их дальнейшей жизни, кроме постоянного обучения, что нужно еще делать осознанным родителям, чтобы развиваться в этом?
0: Ну, им, когда мы говорим об обучении, мы, наверное, имеем в виду, что они в течение жизни постоянно что-то читают.
1: Да, изучают, читают, смотрят.
0: Необходимо внедрять, стараться внедрять или подсматривать с другими родителями, другими семьями, как внедряются те или иные новые педагогические воспитательные технологии. Нужно быть открытым и гибким к тому, чтобы в своей семье, значит, вот эти же технологии тоже каким-то образом опробовать. Еще очень важный момент – это отношение к ребенку. Дело в том, что осознанный родитель, понимая, что произошло с ребенком раньше, в текущем моменте к ребенку относится, ну, со скидкой на то, что у него там были определенные события.
1: То есть оно понимает и принимает, да?
0: Да, да. Потом у нас происходят некие изменения в обществе, и родитель должен быть в курсе этих изменений. Он не может жить изолированной жизнью, потому что изменения в обществе всегда будут влиять на ребенка. Условно говоря, вы отправили ребенка в школу, а доминирующие тенденции сегодня в обществе является, допустим, значит, запрос на некую толерантность, на терпимость по отношению к слабостям других людей и так далее. Мы сейчас даже не говорим о каких-то гендерных историях, мы просто говорим о том, что толерантность или терпимость к грехам, или, давайте по-другому, к ошибкам и проблемам других людей становится как бы серьезным трендом в обществе. И родители должны понимать, что они будут с этим делать. Условно говоря, когда все в классе курят, а твой ребенок нет, и это считается нормальным, то твой ребенок в опасности. Сейчас мы отдельно про этот тренд поговорим. Твой ребенок в опасности, потому что если никто не осуждает курение в этом возрасте, или тем более распитие спиртных напитков, то твой ребенок, скорее всего, будет под давлением в том, чтобы принять в этом участие. И тебе нужно понимать, как с этим работать. Вы затронули очень серьезную проблему, с которой мы сегодня сталкиваемся в российском обществе. К сожалению, это тенденция к все более и более широкому употреблению нецензурных слов в обществе, причем в публичной сфере. То есть, если раньше это было уделом, условно, каких-то там маргинальных слоев, то сегодня мы это видим и слышим на сцене каких-то там театров, на экранах кинотеатров или телевизоров. И уж тем более любой ребенок, имеющий смартфон, вполне имеет доступ к различного рода площадкам, на которых нецензурная брань и лексика становятся просто как нормой жизни. И более того, она как бы даже превозносится, как бы считает, что вот так вот естественным образом надо выражать свои эмоции и чувства. Что с этим делать? Как с этим бороться? Осознанный родитель должен быть в курсе этих тенденций для того, чтобы противопоставить что-то ребенку, для того, чтобы этого ребенка спасти вот от такого влияния общества.
1: То есть здесь на самом деле нужно постоянно быть в курсе каких-то новых подходов в воспитании, да, вот очень мне понравилось, вы сказали, присматриваться к другим родителям, да, как они справились с такой ситуацией, то есть общаться, значит, да, не быть замкнутыми в этом круге.
0: Может быть, еще одной чертой осознанного родительства является то, что такие родители...

0: родители собираются в некие сообщества, внутри которых они обсуждают как раз те тенденции и проблемы в обществе, с которыми они сталкиваются, и обмениваются опытом преодоления, как говорится, это обмен лучшими практиками. Да,
1: да, потому что одно дело послушать это все в теории, да, как какой-то психолог или кто-то еще, да, рассказывает, что нужно делать, а другое дело, как это у кого в семье получилось, кто как среагировал, какой был результат, да, как это лучше начать. То есть вот эта вот вся конкретика, она ведь именно в опыте уже приходит.
0: И причем это такой полезный и безопасный опыт. Ты можешь спокойно послушать семью, которая там что-то сделала, посмотреть на результаты, для себя решить, ты хочешь это внедрять в своей семье или нет. Это очень полезно, и это, еще раз повторюсь, безопасно, потому что ты смотришь на чьем-то примере, ты видишь реальную практику, и ты принимаешь решение, стоит это делать или нет.
1: Ты можешь не повторить их ошибок.
0: Конечно.
1: Действительно, вообще замечательный совет. И я знаю, что у вас, именно для родителей вот, приемных детей, да, вот есть такие...
0: Да,
1: круглые столы такие.
0: Мы проводим родительские клубы в различных регионах нашей страны. И эти родительские клубы объединяют, в основном мы ориентируем их именно на замещающие семьи. И вот там мы как раз разбираем эти аспекты того, что происходит в обществе. Мы даем нашим родителям некие инструменты в руки относительно того, что делать вот в той или иной жизненной ситуации, как помочь своему ребенку преодолеть те или иные искушения и проблемы.
1: Если родители не знали о таком подходе, да, жили как бы так, как им казалось правильным, все, и вот возникло желание стать осознанными родителями. Как здесь, с чего начать, как перестроиться? Иногда, знаете, я слышала такое, говорят, мы жили все спокойно, пока не стали применять советы психологов, и тут наши отношения стали портиться. Вот чтобы такого не произошло, как быть?
0: Ну, во-первых, никогда не поздно это начать, во-вторых, мы здесь тоже должны избежать там каких-то, знаете, формализации какой-то ненужной или избыточной формализации этого процесса, потому что осознанность, она просто, она или есть, или ее нет. То есть человек, если решил, что он недостаточно понимает вообще, как в этом мире все устроено, он просто может начать пытаться это узнать, да, там, поднять какую-то литературу, связаться с какими-то организациями или найти какое-то родительское сообщество в своем регионе и пообщаться с родителями. То есть, на самом деле, это довольно просто сделать, на крайний случай могут к нам обратиться, мы им подскажем, что и как. Но реальность такая, что никогда не поздно, и все, что необходимо, есть под рукой.
1: Но ведь осознанный родитель, он же не только изучает теорию, да, общается с другим родителем, он же это еще и на практике в своей семье применяет. Вот я имею в виду здесь, как сделать так, чтобы это не было слишком резкий переход. Жили как хотели, и вдруг пошло границы, еще что-то.
0: Согласен. Иногда ты можешь напугать своих детей тем, что пришел, говорит, дети, будем жить по-новому теперь.
1: Да. Да. Мама узнала.
0: Да-да. Мы, оказывается, узнали, что все было неправильно. На самом деле, эти вещи можно и нужно вводить. То есть, то, что родители узнали, или там какие-то технологии новые, там, воспитание, еще что-то, они могут это вводить очень аккуратно и постепенно. Другой вопрос, что, ну, сколько времени остается, условно говоря, да, до того, как дети выйдут из семейного, так сказать, круга, из этого гнезда нашего семейного. Вот. Но даже в этом случае, даже когда уже остается всего лишь там пара лет, может быть, или годик, стоит начать, потому что вы дадите своему ребенку хороший, позитивный импульс. Перед тем, как он выйдет и начнет строить самостоятельную жизнь, он вдруг поймет, что, окей, родители тоже меняются, у родителей тоже есть какие-то прозрения, и, может быть, это принесет ему пользу, потому что он хотя бы последний год проживет в ситуации, когда он научится некой системности в мышлении и системного подхода к воспитанию. Ему это понадобится.
1: Да,
0: ребенку, я имею в виду,
1: жизни.
0: Это будет девушка или парень. Им это понадобится в любом случае, потому что когда-то они тоже создадут свою семью, и им нужно будет с чего-то начинать.
1: Ну и вообще отношения, они же не заканчиваются, когда ребенку исполняется 18.
0: Очень надеюсь.
1: То есть это продолжается, да, и дальше. Вот. И какие-то вещи, они же могут быть и дальше применимы, да, то, что, например, касается сепарации, да, то есть отделения ребенка от родителей. Для кого-то, я знаю, из родителей это откровение просто.
0: Это все очень сложно, на самом деле, весь этот процесс, он довольно сложный, и мне кажется, что здесь нет универсального какого-то ответа, как как нужно делать, да, то есть каждая семья определяет по-своему.

0: Но вы правы в том, что действительно, если это хорошая семья и сложившиеся отношения, то, конечно, 18-летие не является чертой, после которой жизни не существует. Да? То есть мы продолжаем оставаться семьей. Даже если мы говорим о приемных детях, то есть, которые были размещены в семье там, до совершеннолетия, или там, пока они учатся, получают образование, а потом они как бы должны из семьи выйти, у них там есть свое отдельное жилье и так далее. Но даже в этом случае никто не мешает нам оставаться родными по духу людьми. Даже если ребенок будет жить отдельно от нас, ну, в конце концов, и наши дети когда-то будут жить отдельно от нас, это не мешает нам встречаться, приходить друг к другу в гости, продолжать общаться, влиять друг на друга.
1: И продолжать расти как родители.
0: Заботиться друг о друге, да, и продолжать оставаться родителем, но в новом этапе или на новой фазе своего родительства.
1: Да, то есть это осознанное родительство, это бесконечный процесс.
0: Это постоянный процесс, да.
1: Да, спасибо большое, Степан Иванович. Действительно, быть родителем приемного ребенка, это значит постоянно делать осознанный выбор оставаться, быть его родителем. А для этого стремиться к пониманию и принятию ребенка и развитию своих лучших качеств. Всего вам самого доброго, благословений вам и вашим детям.

0: Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.
1: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами исследовать Священное Писание в рамках цикла «Глубина Евангелия». И у нас в гостях вновь Виталий Иванович Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения, священнослужитель. Здравствуйте, Виталий Иванович!
1: Добрый день!
0: Ответьте, пожалуйста, на какой вопрос. С момента прихода Иисуса Христа на нашу землю, когда Он был распят на кресте, воскрес, у людей появилась надежда, и не только надежда, а спасение Он даровал людям. Да. А что происходило в течение тех тысячелетий, когда после грехопадения и до пришествия первого Иисуса Христа, до Его крестной смерти, люди также жили во грехе, умирали? Есть ли у них спасение? Спасает ли Бог тех, кто жил до нашей эры, до пришествия Иисуса Христа, до крестной смерти?
1: Это один из

0: из основополагающих вопросов, которые надо задать, когда мы говорим о прощении грехов. Поскольку в действительности у Бога в исторической перспективе не было оснований для прощения грехов.
1: Потому что в одной из наших предыдущих передач мы говорили, что Христос не просто здесь играл, да, вот в человека, притворялся им, а он в реальности прожил человеческую жизнь, и у него в реальности была возможность, как бы теоретическая, согрешить. И он прожил жизнь праведную, он поборол все искушения.
0: Совершил подвиг.
1: Да.
0: И отдал себя в качестве агнца Божия, да, незапятнанного, да, безгрешного. И тогда только
1: появилось полное право, основание. Угу. Потому что это происходило в конкретный период земной истории.
0: Получается, что 4000 лет приблизительно земной истории люди просили прощения у Господа, а основания у Бога прощать не было. И вот апостол Павел поднимает эту тему, этот довольно трудный вопрос в своем послании к римлянам. Угу. В 3 главе, в стихах с 23 по 26. Римлянам 3 глава с 23 по 26. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру». И вот ключевой отрывочек для ответа на наш вопрос. «Для показания правды Его», угу, то есть для демонстрации правды, справедливости Божьей в прощении грехов, соделанных прежде.
1: То есть это имеется в виду как раз тот период до крестной смерти Иисуса Христа.
0: Да, да, дальше сказано в 6 стихе: «во время долготерпения Божия». Угу. Да? То есть говорится о том, что жертва Иисуса Христа была Божьим ответом на вопрос о том, был ли Бог справедлив, когда прощал грехи людям еще до Голгофской жертвы.
1: Угу. А он прощал.
0: То, что прощал, это безусловно и совершенно определенно. Мы находим в Священном Писании неоднократно заявления вот следующего порядка. Например, книга «Левит» описывает всевозможные жертвы, которые можно было человеку приносить. И вот, в частности, в 5 главе книги «Левит», начиная с 1 стиха, написано: «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия, был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Угу. И вот дальше 5 стих. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его».
1: То есть механизм очищения греха описан, и прощение люди получали.
0: Безусловно.
1: И для этого нужно жертву было принести, и все.
0: Да. Ну. В 6 главе, в 7 стихе, вот когда описывается жертвоприношение, сказано в 7 стихе так: «И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным». То есть люди обретали прощение. Обретали прощение, когда приходили в Дом Божий, в жилище Господне, к освятилищу, приносили жертву, которая прообразно указывала на жертву истинного, подлинного Агнца Божия Иисуса Христа. Но, получая прощение от Бога, вот на личном, частном уровне, они знали и верили, и этим веру свою демонстрировали, что однажды придет тот, кто станет действительным агнцем, кто совершит реальное очищение. Вот. И у Бога, получается, на протяжении 4000 лет обвинителю, сатане, дьяволу, клеветнику, ему, по большому счету, что касается фактов, нечего было предложить. И потому-то апостол Павел и пишет, что жертва Иисуса Христа – она была доказательством праведности Божией в том, что Бог был справедлив, когда прощал грехи прежние. То есть Бог как бы прощал грехи авансом.
1: Потому что кровью козлов и тельцов невозможно очистить
0: невозможно.
1: Грех.
0: Невозможно, безусловно. Это неравноценная жертва. Так, ценность человека и ценность животного несопоставимы. И вот Священное Писание показывает, что причина, соответственно, благодаря или вследствие которой, на основании которой Бог мог это делать, заключалась в том, что Агнец был заклан от создания мира. Если этого не понимать, то тогда становится абсолютно непонятным, как Бог имел право, в силу чего Он имел право прощать грехи. Коль скоро Бог гарантировал самим собою, своим грядущим боговоплощением в человеческое естество, безгрешной жизнью и смертью, пролитием крови своей, гарантировал искупление грешников, то Он и мог на протяжении этих 4000 лет прощать. Но только лишь жертва Иисуса Христа была, как апостол Павел пишет, показанием, демонстрацией того, что Бог в действительности имел право это делать.
1: Итак, мы определились, что право прощать грехи у Бога как такового фактически не было, и Он авансом это делал, зная, что будет Голгофская жертва Иисуса Христа.
0: Да, но теперь, когда она состоялась, вопрос закрыт. У дьявола нет абсолютно никаких претензий к Богу, что касается того, какое право ты имеешь, Боже, отпускать грехи. Бог доказал это и сам выкупил это право, став человеком и отдав свою жизнь за всех нас. Какие грехи Бог прощает?
1: Соответственно, и не исповедать этот грех, и не покаяться в нем. И такой грех Бог прощает.
0: С точки зрения Божьего закона, с точки зрения Божьего мерила нравственности, они совершили преступление. Эти грехи покрыла кровь Иисуса.
1: А в действительности ли Бог одинаково прощает любой грех? Ведь даже вот по человеческому нашему рассуждению степени греха могут быть разные. Одно дело там за проезд не заплатить, да, это тоже грех. А другое дело там у ближнего жену увести и совершить прелюбодеяние. То есть несопоставимые вот такие моменты. И что Бог одинаково относится, вот говорят, Бог прощает любой грех. Он что, одинаково относится и к тому, и к другому? Для него нет между этим разницы никакой?
0: Здесь, очевидно, нужно разделить тематически вопрос прощения и вопрос последствий греха. Любое действие влечет за собой последствия в материальном мире. И, конечно же, чем серьезнее грех с точки зрения последствий, тем более тяжелым он воспринимается для человека, для человеческого общества. И в Священном Писании, непосредственно в Торе, где регламентировано наказание в эпоху теократии, когда и религиозная общность, и государственная общность представляла собой фактически одно и то же самое пространство.
1: Но в Древнем Израиле это тоже.
0: Да. Тогда были определены и различные меры наказания. Вот, если украл, вот это полагается. Если сказал что-то, вот это полагается. И, соответственно, Бог продемонстрировал, что справедливо разные по степени тяжести грехи наказывать по-разному. Что касается последствий грехов для этой жизни. Но когда мы ведем речь о вопросе прощения, то здесь только два варианта возможно. Нет такого, чтобы чуть-чуть простил или очень сильно простил. Только простил или не простил. И вот я предлагаю сейчас посмотреть на те отрывочки Священного Писания, которые рассказывают и раскрывают, какие грехи Бог прощает, имея теперь на то основание. Например, в Евангелии от Луки, в 23 главе, стихи 33 и 34.
1: «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев, одного по правую, а другую по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий».
0: Итак, какие грехи прощаются?
1: Не знаю, неведение, то не
0: грехи
1: знает.
0: Грехи неведения. Да.
1: Да,
0: те, кто распинал Иисуса, кто непосредственно приказ выполнял, они не осознавали значимость того, что происходит. Для них это был очередной преступник. Позже уже только, да, сотник, наблюдая, смотря,
1: уразумел
0: да. и исповедал истинно,
1: Сын Божий.
0: Сей есть Сын Божий. Вот. А так, прости, почему нас

0: ничего, ибо не знают. Угу. Мы узнаем отсюда, что человек может совершать самое страшное преступление – распятие Сына Божьего.
1: И при этом не осознавать всей серьезности.
0: При этом не осознавать и не иметь на себе вины.
1: И, соответственно, и не исповедать этот грех, и не покаяться в нем. И такой грех Бог прощает.
0: Когда человек творит зло, в данном случае для христианина, это самое страшное зло из возможных, убийство Сына Божия. И если он не знает, то Господь Иисус говорит, прости им, ибо не знают. То есть грех неведения не вменяется, грех неведения прощается по умолчанию. Давайте посмотрим
1: на... То есть он не прощается, наверное, он не вменяется.
0: Ну, да? Прости им.
1: То есть они все-таки виновны.
0: Ну, объективно, с точки зрения Божьего закона, с точки зрения Божьего мерила нравственности, они совершили преступление. Угу. Просто когда оно неосознаваемо на уровне человека, Господь ему отпускает.
1: Это... Но тут Христос попросил прости им.
0: Да.
1: И он как бы исповедал вот эту просьбу, да, к Богу. А если никто не просит, человек в неведении, и никто за нее не попросил, на основании чего тогда этот грех прощается?
0: Давайте посмотрим другие отрывочки. Угу. Мы посмотрим на первое послание Тимофею, первая глава, стихи 12 и 13. Первое Тимофею, первая глава, стихи 12 и 13. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии». Апостол Павел много зла, будучи еще гонителем церкви, много зла причинил делу Господню, так? Он говорит, я их многократно мучил. Дальше он, мы читаем об этом в книге «Деяния апостолов», да, мучил их, христиан, призывая их хулить имя Иисуса Христа. Но сказано, я помилован, потому что так поступал по неведению.
1: Но, наверное, все равно покаялся апостол Павел потом, когда это сделал.
0: Это верно, но он описывает момент, когда Господь призвал его верным, определив на служение, то есть момент его обращения. На тот момент Богу нечего было вменить.
1: Было есть, но он его простил, да, из-за неведения.
0: Из-за неведения. То есть фактор того, насколько человек разумеет, что творит, является определяющим в плане его вины, в плане его ответственности. Еще один очень важный момент. В послании к евреям, 9 глава, стихи 6 и 7, говорит, «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа». Когда человек грешит и не знает того, за него все равно приносится жертва.
1: В Ветхом Завете так было.
0: Да, и это прообраз жертвы Агнца Божия.
1: То есть которая Иисус... принесена из-за тех, кто никогда не исповедует свой грех, никогда не осознает его, и этот грех, благодаря жертве Иисуса Христа, тоже может быть прощен.
0: По этой причине, как мы читали, уже написано в первом послании Иоанна, во второй главе, во втором стихе, он есть умилостивление за грехи наши,
1: и
0: но
1: не только
0: грехи, наши, но и за грехи всего мира. Всех, кто о Боге истинном и не слышал. У нас и сегодня есть на земле люди, до которых благая весть не достигла еще. И за грехи неведения жертва принесена. Жертва Иисуса Христа распространяется на всех, кто не знает, что он согрешает. И это чрезвычайно важно.
1: Ну, тогда возникает вопрос, зачем тогда вообще им проповедовать о Иисусе Христе, если они и так автоматически в неведении своем спасутся, а вот когда поведают и узнают всю истину, кто знает, может, они и не смогут соответствовать тем Божьим требованиям, которые мы видим в Священном Писании. Может, и не стоит тогда проповедовать им? Зачем это нужно?
0: Мы должны помнить, что спасение обретается не соответствием Божьим требованиям, а принятием дара вечной жизни. Жизнь вечная – дар Божий во Христе Иисусе. То есть, насколько человек принимает открывающуюся ему Божью истину, вот это и является определяющим моментом. Апостол Павел об этом писал в послании к римлянам во второй главе очень ярко. И убедительно, говоря именно о Божьем суде. Послание к римлянам, 2 глава, стихи с 14 по 16. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Это сложное предложение. То есть фактически, давайте перефразируем. В день, когда будет Божий суд, когда Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа, важно обратить внимание, что суд будет через Иисуса Христа, то язычники, не имевшие закона, не имевшие знания об объективном мерили нравственности, они будут судимы по совести. Потому что совесть их то оправдывает, то обвиняет. То есть вот та мера знания о Боге, о Его законах благодатных, о Его спасении, о Его любви, а мера знания, с одной стороны, и с другой стороны, мера принятия этого знания, послушание голосу совести, если мы говорим в категориях просторечия, и будет определяющим, потому что суд будет через Иисуса Христа, который умер за грехи неведения. Любое спасение возможно только исключительно через Иисуса Христа. Нет иного имени, книга Деяний апостолов, 4 глава, 12 стих, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого пути к Отцу. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Но эти все заявления не говорят о человеке. Эти все заявления говорят о Боге, что Бог в лице Иисуса Христа обеспечил спасение всем. За все грехи Он умер, за все грехи пострадал. Потому если человек чего-то не знает, и не зная нарушает волю Божью,
1: он спасется.
0: Эти грехи покрыла кровь Иисуса Христа.
1: Этот вопрос ясен. Но я спросил, зачем проповедовать вообще им об Иисусе Христе тогда? Пусть они судимы будут по своей совести, как вот в соответствии с тем, что знаниями, которые им открыты, в соответствии с тем видением, которое у них есть. Так вот, смысл проповеди в чем?
0: Ответ заключался в том, что сколько не увеличивая меру света Божьей истины человеку, определяющим является не то, сколько он знает, а то, как он реагирует на то знание, которое у него есть. Поэтому знает язычник, допустим, 5% воли Божьей, открытой в Священном Писании. Мера принятия этих 5% является определяющей. Знает человек 50%, он уже живет более благодатной жизнью, он уже из тьмы язычества вышел на свет Божьей правды, он знает больше, он большую меру благодати Божьей принимает в свою жизнь и так далее. То есть у него преимущество в плане мировоззрения, в плане информации, в плане образа жизни, но спасительным вновь является фактор его реакции на Божью истину. Вот те 50% истины Слова Божьего, которые он знает, если с абсолютом сравнивать Священного Писания, как он реагирует на это? Или тот, который 90% знает, да, или больше? То есть проповедь нужна для того, чтобы просвещать людей о правде Божьей. Но те люди, которые были лишены вот этого преимущества, они никогда не будут Богом осуждены только лишь из-за того, что они об этом не знали, потому что это не их вина, не на них ответственность. Благодать, таким образом, и Евангелие, которое мы сегодня отмечаем, заключается в том, что Бог прощает грехи неведения. За грехи неведения народа умер Господь наш Иисус Христос.
1: Это удивительно. На самом деле, мало кто задумывается и знает об этом. Сколько лет я изучаю Священное Писание, и впервые я сегодня до конца понял, что те грехи, которые человек не может исповедовать в силу того, что он даже не осознает этот грех, тоже Господь прощает. Слава Господу за Его удивительную благодать и милость. Пусть Он благословит всех нас. Всего вам доброго. До свидания.
0: Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Его нельзя упрекнуть в отвержении. Его нельзя упрекнуть в неверии. Вспоминаешь, а 25 лет тому назад я сделал то-то и то-то, что только теперь осознал как грех.
1: И что? Нужно исповедать тогда этот грех, да?
0: Я, собственно, не грешу. От чего меня спасать? Не повторяют судьбу Иуды.

0: «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: В библейской книге «Руфи» рассказана очень интересная история, и она, эта история, содержит множество полезных для нас уроков, духовных уроков. Там рассказывается о семье некого израильтянина Елимелеха и о том, как в Израиле наступили трудные времена, наступил голод или засуха. И он решил вместе со своими двумя сыновьями и со своей женой перебраться на новое место. Они все собирают, что у них было, и отправляются в Моавитскую землю, как говорит Священное Писание, на поля Моавитские. Там они ожидают новой жизни, хотят устроиться, хотят построить новую, комфортную, достаточную жизнь, самодостаточную жизнь. Но так случается, что именно там, где они ищут этого, они там умирают, все мужчины этой семьи. Вначале Елимелех, потом и его двое сыновей, которые на тот момент успели взять замуж двух местных девушек. Одна из них – это Руфь. И по ее имени и дается название этой книги. История этой женщины очень важна, очень интересна. Но суть сейчас нашей истории немного в другом. Вот глядя на такой порядок вещей, когда человек к чему-то стремится, долго пытается этого достичь, а когда достигает, то либо теряет интерес к тому, чего достиг, либо, как в истории Елимелеха и его сыновей, его жизнь заканчивается. Глядя на это, мудрый экклезиаст воскликнул: «Жизнь человека – это суета, суета и томление духа».

И действительно, такой порядок вещей, когда ты с молоду трудишься, когда ты ставишь перед собой цели, вся твоя жизнь, особенно молодые годы, проходит в трудах. И когда ты достигаешь того, что себе наметил, твоя жизнь уже переходит вот этот вот горный хребет, и движение начинается уже не вверх, а уже твоя жизнь движется к спуску, движется к концу своему. И такой порядок вещей, выраженный и Экклезиастом в словах «все суета и томление духа», доказывает, что подлинный смысл жизни человека на самом деле не в поиске обеспеченности, стабильности, финансовой независимости. Эти вещи не могут быть главным условием счастья. Священное Писание говорит, что самое важное, что самое лучшее, что может сделать человек для себя и для своих ближних, особенно для своих детей, это соблюдать Божьи заповеди, это искать Богопознание и делиться этим Богопознанием, это жить по-христиански. Одна женщина, христианка, в трудные годы, прошлых десятилетий, середины прошлого века, воспитывала самостоятельно трех сыновей. И когда узнали местные власти, что она их воспитывает в христианском духе, к ней приехали и сказали, если ты не перестанешь их воспитывать так, если ты не перестанешь с ними молиться, читать Библию, водить их на богослужение, мы их у тебя заберем. Кого ты воспитываешь? Нам в обществе такие люди не нужны. Если вы считаете, что вы сможете воспитать их лучше, чем я ничего поделать не смогу. Вы все равно их у меня отберете. Но если они будут жить со мной, они будут расти христианами. И когда стало понятно, что исправить образ мысли этой женщины никак не удастся, ее оставили в покое. И кто-то задастся вопросом, зачем, живя так трудно, еще и добавлять себе проблемы своей религиозностью? Но вот эта женщина из последнего примера, она сделала свой выбор. Она посчитала, что подлинное счастье и смысл – это не в том, чтобы оградить себя и своих детей от проблем каких-то. Подлинный смысл в том, чтобы сохранить веру, несмотря ни на что. Жить по-христиански и соблюдать Божьи заповеди. Один из ее сыновей сегодня является проповедником, и тысячи людей – он привел к Богу, привел к Иисусу Христу. Поэтому и в нас может быть такая же крепкая, у нас может быть такой же крепкий, сильный, непоколебимый дух, несломленный дух, если в нас будет жить вера в Иисуса Христа.

0: Как вы думаете, знает ли Иисус вас по имени? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Леной Валентиной очень рады вновь приветствовать нашего дорогого гостя Александра Камнева. Александр, очень благодарна вам за исследование Священного Писания, за ваш интерес к нему, и за то, что вы прислушиваетесь вот к водительству Духа Святого. Слава Богу! Вот такой вопрос. Знает ли нас Бог по имени и делает ли что-то Иисус Христос, наш ходатай, вот для того, чтобы Бог нас знал по имени.
1: Да. Ну, как вы сами считаете?
2: Я надеюсь, что Господь знает имя, и не только имя. Вот вспоминая, мы с вами уже обращались к 138-му псалму, да? Здесь написан, Давид восклицает, «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было».
0: То есть вот именно то, какая ты, ну там сказано мое, да?
2: Да,
0: там,
2: да.
0: Вот именно то со всеми твоими особенностями.

0: всей твоей генетикой, ну вот со всем твоим, что называется, прошлым, настоящим и будущим. Вот он во всех этих тонкостях знает нас, да?
1: Да, да. Вы же помните, что у пророка Исаия, царь Кир, я назвал тебя по имени, говорит, это Бог за 200 лет до его рождения. Да?
2: И что он должен совершить?
1: Это говорит о всевидении Божьем, и что он видит будущее. А зачем тогда? Вы знаете, что имена сынов Израилевых написаны у священника Надежды. Вы знаете об этом, да?
0: Каждого есть, человека?
1: Сынов Израилевых, то есть народа Божьего, 12 колен народа Божьего. Ну, которые символизируют каждого верующего, конечно. То есть мы же тоже духовным Израилем являемся, да? То есть когда человек крестится во имя Иисуса Христа, да, и как апостол Павел говорит, что теперь нет ни иудея, ни эллина, да, ни мужчины, ни женщины, да, но все вы в Христа крестившиеся, во Христа облеклись, да, и все вы по обетованию, да,
2: сыны, народ Божий.
1: Сыны Авраама. Угу. Да? И по обетованию наследники.
0: Сыны вот. Авраама.
1: Сыны Авраама. То есть это духовный Израиль. То есть мы с вами говорили о том, что священник что-то делает постоянно. Вот, каждый день.
0: Во святилище.
1: Во святилище, да. Ну, естественно, он постоянно носит какие-то священнические
2: одежды.
1: Да? На прошлой передаче мы с вами говорили, что когда Иоанн видит, значит, Иисуса Христа на небе, на нем тоже есть какие-то одежды, там описывается, да, хитон, золотой пояс и так далее, да.
0: Льняные, по-моему, одежды.
1: Да, ну, льняные там есть одежды, да, то есть одежда на нем есть, и она что-то всегда означает. Вот давайте посмотрим на слайд, который у нас сегодня есть. Там отображен как раз священник, у него есть кидар, да, у него есть риза, у него есть пояс.
0: Вот, вот. Хорошо, что подписано, потому что я, конечно,
1: да,
0: вот
1: хитон,
0: не знаю этих
1: там, так далее.
0: Элементов одежды священника.
1: Вот, да, значит, на кидаре у него есть табличка там золотая, написано «Святыня Божьему, Божья». Вот. И но нас сегодня будет интересовать его драгоценные камни. И не в плане драгоценностей,
0: ценности.
1: А что они означают?
0: Именно... Это вот когда священник входил во святилище, он должен был быть вот именно так одетым, да?
1: Он всегда должен был одеть. То есть
0: вот именно
1: обычное
0: так он был...
1: служение, да, он должен быть одет так.
0: То есть это тоже постоянное?
1: Это постоянное. Это постоянное, да.
0: Постоянная одежда священника.
1: Постоянная одежда священника. Нас сегодня будет интересовать его жилетка.
0: И опять же напоминаем о том, что священник символизировал Иисуса Христа.
1: Иисус Христа. Угу. Вот, значит, у него есть, значит, ефод, да, такая жилетка, да. На ней есть, так сказать, нарамник, а на нарамник, значит, соединяется на плечах, и на плечах, вот, соответственно, то, что здесь написано, да, есть два камня. Это камни называются оникс. Да? Угу. Это такая красивая разновидность кварца, вот, которая лежит, значит, слева на плече у священника, на рамнике, да? И справа. И вот вы знаете, то есть, сколько у нас сыновей у Израиля было?
2: 12.
1: Да? Вот. И по числу, то есть по порядку рождения, 6 написано на левом плече и 6 написано на правом плече.
0: Прямо с именем?
1: Да, да, да. То есть, значит, Рувим там и так далее, да. Вот, заканчивается Вениамином. И вы знаете, вот я вас хочу спросить, вот посмотрите, как вам кажется, почему на одинаковых камнях, почему рядом друг с другом по 6? То есть, делает ли Бог какую-то разницу между вот этими сыновьями?
2: Ну, вот, наверное, это свидетельствует именно о том, что нет разницы.
1: Нет разницы.
2: Хотя, ну, там, старшему полагалось что-то очень много.
1: Ну, это да.
2: По сравнению с другими.
1: Да, да, да. То есть, ну, посмотрите, Бог носит свой народ, свою церковь, то есть Христос носит на плечах.
0: То есть в образе священника и вот в образе этого нарамника это называется, да?
1: Вы помните, как он сказал: Петру ты Петр, то есть Петрос, камень, да? И на сей скале, то есть Петра, то есть не на Петросе, на Петре, а на скале, то есть на себе. То есть я основываю церковь, и врата ада не одолеют ее. Бог в ответе за свой народ, Бог защищает свой народ.
0: То есть точно так же, как священник носил вот эти вот имена Израилевы на своей одежде, на груди, так же и Христос носит нас всех на своей груди.
1: Да, и он сказал, что вы все в руке Отца моего, в руке моей. Значит, и никто не может вас похитить из руки моей, да? Отец,
0: ну,
1: который
0: груди,
1: дал
0: всех.
1: Больше всех, да, да, да. То есть он носит на плечах, то есть он поддерживает это все. То есть как он

0: относится к своей церкви там одинаково, да? То есть есть ли для него какой-то более важный верующий, там, еще что-то там, как вы считаете?
1: Ну, мы, нам, людям, как бы свойственно какие-то
0: Авраама или Яков,
1: ранги. А у Бога, я думаю, что это.
2: Нелицеприятен.
1: Да, нелицеприятен. Он даже и нас учит тому, чтобы быть нелицеприятными и нелицемерными.
0: Да, вот мы вспоминаем Священное Писание, что Бог относится ко всем одинаково, да, одинаково всех любит. Неужели кто-то кого-то больше любит Бог?
2: Вот как важно все-таки, вот как важно изучать святилище, изучать вообще ветхозаветнюю вот эту вот всю систему, которая отражает план спасения, которая объясняет нам, каков Бог, да, вот если в этом разбираться.
0: И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти.
2: Рамена — это плечи.
0: Плечи, да, для памяти.
2: Для памяти?
0: Да, да, для памяти.
2: То есть вот мы спросили сегодня, помнит ли Иисус, как нас зовут по имени?
0: Да, нет, то просто есть ответ... помнит. А мы, наши имена его еще и вырезаны на плечах.
2: Да, носит наши
0: проблемы
2: личности.
0: Может решить, да. То есть жизнь поддерживает, да, того, чьей силой сердце мое бьется. Мы в псалме поем, да, кто мир создал своей рукой, это Иисус. То есть через него Бог создал мир. Это та бесконечная сила, которая дает закон движения материи. Понимаете, Бог всемогущ. Он и есть закон. То есть никто не может похитить вас из моей руки, говорит Иисус. Отец, который вас дал мне больше всех, и никто вас не обидит. Вот как Бог помнит наши имена. Но давайте дальше пойдем по тексту Священного Писания. Там у нас есть еще один элемент такой. Есть так называемый судный наперсник. Вот. Там тоже присутствуют драгоценные камни.
2: Это на груди тоже.
0: Да. И там действительно уже драгоценные камни, начиная там с рубина и так далее. И так далее, да? Вот. И там уже тоже есть 12 имен судов Израилевых, но там уже каждое имя написано на отдельном камне. То есть рувим, то есть рубен, да, написан на рубине, да, тоже по рождению их, там 4, значит, ряда, да, на самом деле, да, то есть они даже перечисляются, да.
2: То есть это уже, ну вот, да, вы меня, Александр, поправляли, я говорила на груди, а вы говорили на плечах.
0: На плечах, да.
2: Да, то есть вот то, о чем мы говорили, это на плечах.
0: Это на плечах,
2: он
0: да.
2: носит 12 колен Израилевых, то есть нас всех, да. все человечество, да?
0: Да.
2: А вот наперсник это уже судное, то есть
0: да, посмотрите,
2: другие 12 камней.
0: Тут разные камни. Если там был везде, значит, оникс, да, здесь
2: А, то есть на плечах были все одинаковые
0: 4
2: камни.
0: 4 ряда, по 3 камня. Значит, тоже посмотрите, ну, не удержусь, скажу опять гармонию, да? То есть 3 на 4 получается, да? Смотрите, смотрите, это, значит, 4 ряда. Рубин, топаз, изумруд. Это один ряд. Второй ряд. Карбункул, сапфир, алмаз. Третий ряд. Яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд. Хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Вот я сейчас перечислял, вы заметили, чтобы камни повторялись?
2: Нет, разные все были.
0: На каждом камне находится имя Сына Божьего, то есть каждого из нас.
2: То есть это индивидуальность подчеркнута?
0: Камни-то, да, действительно, индивидуальность. То есть Бог не просто поддерживает свою церковь на своих раменах, носит, да, защищает ее каждого из нас одинаково, но еще относится у каждого, с каждым из нас у него личные отношения. И эти личные отношения знает только кто.
1: Господь Иисус.
0: Да, и мы с вами. Вы понимаете, личные отношения. То есть мы с вами устанавливаем личные отношения с Богом. Наши, все наши проблемы, все наши переживания досконально. Кто знает?
2: Как это делать? Как установить сердце? Личные отношения с Богом?
0: Открыть сердце свое Богу через веру в Иисуса Христа. Вот мы сейчас устанавливаем эти личные отношения. Вот на этой передаче прям мы узнаем, что Бог знает наше имя. Мы узнаем, что значит, наше имя начертано у Него. Да? И в общем списке
2: на плечах.
0: Всей церкви, да? Божьей. И отдельно, то есть у нас...
2: На груди.
0: Да, мы дороги Ему по-своему каждому. Он знает наши особенности. И посмотрите, и будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном. Где там написано?
2: У сердца.
0: У сердца своего.

0: знаете, как сделано.
1: Угу. Знаете, а какой, почему судный?
0: Какой написано? Образ? А судный, ну, потому что мы еще придем к суду. Ну, ну почему судный? Потому что каждое дело человека в итоге куда попадает?
1: На суд.
0: На суд Божий, да.
1: То есть даже, например, вот когда человек совершил какой-то грех и осознал это, и в нем раскаялся, все равно это дело будет приведено на суд?
0: Это будет на суд приведено, да. То есть будет разбирательство. Если вы раскаялись в этом грехе, даже если вы полностью не победили этот грех, но вы сожалели о нем постоянно, постоянно молились Господу. Ну, мы не станем совершенными, это ведь никогда.
1: Ну, да, да. Это.
0: Да. То есть в Торе у Моисея написаны такие слова, что в этом и будет наша праведность, если мы от всего, опять вот смотрите, сердце, будем стараться исполнить заповедь.
1: Стараться.
0: Стараться.
1: То есть ключевое слово стараться, стараться от всего,
0: да, сердца. Стараться, да. То есть мы с вами говорили уже на наших передачах об апостоле Павле, который говорит, что внутри меня живет человек, рожденный свыше, да, а вокруг него находится плоть, доставшаяся
1: ветхий,
0: от наших ветхих человек, да, прародителей Адама. И они борются друг с другом. Угу. Борются. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, говорит апостол Павел.
2: Павел, конечно, восклицает такие
0: у него. Иисуса Христа во мгновение ока при его пришествии. Изменимся, да, не все мы умрем, но что мы сделаем?
2: Изменимся.
0: Изменимся. Вот и все. То есть плоть и кровь Царства Божьего
2: не наследует.
0: Не наследует. Это плоть надо поменять будет. Но для этого, чтобы нам с вами жить в новой плоти, мы должны...
1: Небесные.
0: Да, у нас должен быть вырасти вот этот человек. Вы знаете, что если значит, у вас старый компьютер, да, и вы хотите перейти на новый, ну, такой образ, там, ноутбук старый, там, устаревший, а у вас данные там есть, да? Его, эти данные, ваш разум из вашей плоти старый, Бог должен перенести на новый компьютер, в новую плоть. Но если там вирусы, резидентные программы, всякие там трояны, еще что там сейчас есть, да, то что получается? Что в новом компьютере будет тот же самый бардак. Вот для этого нас Бог очищает, наш характер. Вот для этого у Бога есть специальные антивирусные программы, которые, значит, занимаются тем, что они это удаляют, все лишнее, все ненужное. Вот, оставляют характер, подобный Сыну. То есть это Святой Дух с нами работает. Мы, кстати, будем об этом подробно говорить на наших передачах. Вот чем занимается Бог. Вот почему этот наперсник судный. Потому что задача священника – оправдать.
2: То есть, чтобы ничто не осталось незамеченным, не в том смысле, чтобы наказать за это, а чтобы очистить это.
0: Да.
2: Чтобы не, потому оправдать что ничто нечистое не войдет.
0: Оправдать нас на суде.
2: Да.
0: То есть, что такое суд? Это будет показано, почему мы можем войти. То есть, почему? То есть, допустим, есть книга жизни, да, там народ Божий перечисленный, да. Вот, там, например, Александр. Вот так, внесите сюда, значит, как будет суд происходить? Принесите томик «Деяния», там, Александр Камнев, да, вот, значит, томик. Так, значит, что-то там очень мало хорошего. Ну, что у него? Грехи, конечно, были. Ну, вот, первый грех, второй грех, так, за этот он молился, за этот он покаялся, молился, значит, сожалел, боролся. Вот самое главное, чтобы там не нашлось, который грех... Ему понравился. И он наслаждался, да, понимаете? И спрятал от Бога, не исповедовал.
1: Когда он уже понял, что это грех, чтобы он не стал бы его скрывать.
0: И вот почему он находится у сердца, потому что Бог с нами так, настолько личное, сердечное отношение с каждым из нас, свои собственные. Представляете, сколько у него отношений с каждым из нас? Вот. И его задача привести наше сердце к такому состоянию, чтобы его очистить и предоставить на суд. Он же там наш судья, он же там еще наш ходатай. И рассказать всей вселенной, почему, например, тот же Александр Камнев может унаследовать вечность. Угу. Вот и все. Поверь в меня, поверь в мою жертву.
1: А если вот кто-то осознает, что это грех, и, вот как вы сказали, любит его, он важен для него, его этот грех вот защищает. То есть этот грех его делает, ну, как бы, не знаю, уважаемым в своих собственных глазах. Еще что-то, я не знаю.
0: Ну, вот. Что угодно, да.
1: И, ну, но он слабый человек. Ну, почему бы его вот в таком состоянии...

0: в состоянии осознаваемого греха, почему бы его не принять
1: не спасти.
0: В Царство Божие? Почему бы его не спасти? Ну, он же слабый, ну вот он не понимает по-другому. Он считает, что если он откажется от этого греха, то ему станет плохо, то он погибнет. Ну, что вот это неправильно отказываться от греха. Нет, вот он в этом убежден.
2: Так вот как раз это путь к погибели на самом деле. Потому что здесь мы уже ставим себя на место Бога. Мы говорим, что вот так лучше. Понимаете? Когда-то так сказал сатана на небе. А я хочу так. Вот и все. Вот. Поэтому вот это должно как раз от нас уйти. То есть не сразу это все уйдет. Да?
0: Но Бог поможет.
2: А Бог
0: вот
2: поможет.
0: Он потому и носит нас, да, у
2: носит,
0: сердца
2: да.
0: своего.
2: Вот почему он судный, этот написан.
0: То есть он Бог своей силой, не нашими немощными, вот, слабыми и такими ущербными усилиями, да, да. а его великой силой он освобождает от этого
2: да,
0: всего, да?
2: Да, да,
0: направляет на путь да, вечный.
2: Да, и будет носить Аарон имена сынов Израилевых, то есть Иисус, да, на наперстнике судному сердце своему, когда будет входить во святилище для постоянной, опять смотрите, памяти пред Господом. Это постоянно. То есть никогда он не забывает. А каждому из нас. Вот как
0: то есть можно кажется. Сказать, что это не Богу напоминание, чтобы он не забыл, а это нам напоминание о том, что Бог никогда не забывает, да?
2: Это не только нам, это еще и всем ангелам. Угу. Всем ангелам, потому что они пытаются вникнуть в это, в план спасения. И тоже тяжело. Они тоже не имеют ум Божий. Тоже тяжело. И, значит, вот это все святилище, и вот эта вот иллюстрация, которая мне не только нам нужна. А еще и ангелам.
0: Всей Вселенной.
2: Всей Вселенной, да. Это памятник того, как Бог спасает нас. То есть, чтобы разобраться, чтобы посмотреть, как это все происходило во всю вечность, мы можем обратиться к тому, что делал для нас Христос. А где это описывается? Вот, пожалуйста. Наглядно.
0: Понятно. Александр, давайте немножечко обозначим, о чем дальше будет. Дальше тоже продолжим о святилище говорить, да? То есть у нас вот наша широкая тема, куда уходит наш грех. Вот давайте немножечко так заинтересуем нашего зрителя, что же ждет его в следующий раз.
2: Мы заинтересуем, конечно, нашего зрителя, потому что у нас с вами появилась мудрая мысль, что все идет к суду, да? Вот, и Соломон сказал, что там всякое дело Бог, мудрый Соломон, проведет на суд. Выслушаем сущность. Всего. Ибо в этом все для человека. Что для человека?
1: Бойся Бога.
2: Бойся
1: и
2: Бога,
1: заповеди
2: его соблюдай, ибо всякое дело, хорошо ли оно или плохо, Бог приведет
1: на суд.
2: Да, тут и страх Божий, то есть и суд, и понимание. В следующий раз мы с вами как раз и поговорим о суде Бога.
0: Ну, наверное, только начнем говорить, потому что очень такая огромная тема. Мы знаем, что некоторые из вас очень ее ждут, потому что об этом читаем в ваших комментариях. Ну что же, ждем следующей встречи с вами. Желаем вам всего самого хорошего. До свидания.
3: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.

0: мы все в какой-то мере сталкиваемся с непониманием и непринятием. Порой нас не понимают самые близкие люди. Как быть, когда нас не понимают и не принимают? Как поступать, когда на нас давят со всех сторон? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ Библии 21 века и разбираем третью главу Евангелия от Марка с священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: О чем же нам повествует третья глава?
1: Да, мы продолжаем читать современный перевод 21 века Института перевода Библии. Это удивительная глава, потому что она тоже насыщена событиями. Ну и, как мы уже говорили, здесь все происходит динамично. Вокруг Христа всегда что-то происходит. Поэтому будем читать.
0: Да, давайте.
1: С 7 стиха. «Когда же тем временем с учениками своими Иисус снова пришел к морю, за ним последовало очень много народу из Галилеи. Прослышав обо всем, что он делает, пришли к нему и великое множество людей из Иудеи, Иерусалима, Идумеи, из Иордана, из окрестностей Тира и Сидона. Людей было так много, что они чуть не задавили его, потому что велел он своим ученикам приготовить для него лодку. Иисус ведь многих уже исцелил, и потому страдавшие от разных болезней бросались к Нему, желая хотя бы прикоснуться к Нему. А духи нечистые при виде Его падали перед Ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Иисус строго предупреждал их, чтобы не разглашали они, кто Он».
0: Угу. Вот здесь вот можно немножко остановиться, да, и сказать о том, что в предыдущих уже главах мы рассмотрели, да, как нам поступать, да, как Иисус, да, завещал по примеру из Библии, да, по Его завету, но при этом веря в Него всем сердцем. А вот здесь вот хочется сказать про то, что почему же вот мы здесь читаем, очень множество людей следовало за Ним, почему толпы за Ним следовали, вот, и почему Он все-таки снова запрещал об этом говорить.

0: Вот если можно, позвольте такой пример привести. Вот если посмотреть на улей,
1: так,
0: у него есть свой ритм жизни, есть ход, каждая пчела знает, что ей делать. Все гармонично, все четко. Но когда туда попадает трутень, вот, все приходит в движение. Потому что весь улей работает на то, чтобы выдавить его из этого семейства. И если взять с конца этого эпизода, мне кажется, что-то подобное происходит здесь. Вообще, когда мы читаем Марка и других евангелистов, очень много эпизодов, где нечистые духи, служители сатаны, что-то делают по отношению к Иисусу Христу. Как будто такое впечатление, когда его не было, было все мирно. Все было по правилам, все было расставлено, но только приходит Христос, все начинает двигаться, все начинает, и вот эти силы зла, они начинают против него действовать. Что касается вашего вопроса, конечно, он уместный, потому что мы об этом читаем. Народ толпится вокруг Христа, и даже ученикам нужно было предоставить Христу лодку, чтобы он отплыл немного от берега, потому что его теснили к воде. То есть физически мы понимаем, как это. Да, вот люди подступали. Почему? Потому что все желали получить помощь.
1: Вот. То есть у людей был запрос.
0: Да, у людей был однозначный запрос, очень часто, к сожалению, и в нашем мире мы это видим, да, люди хотят блага, любого блага, хоть исцеления, хоть материального, да, хоть покушать и так далее, и так далее. Поэтому Христа теснили и по этой причине.
1: Но вот в самом начале я задалась таким вопросом, да, обращаясь к нашим зрителям, о том, что мы часто сталкиваемся с тем, что нас не принимают или не понимают. Так вот мы видим, что за Христом так шла толпа людей. Кто же его мог не принимать или не понимать?
0: Да, мы сейчас об этом немножко дальше почитаем, но очевидно, наверное, надо сказать, я так думаю, вижу, как Христос действует, что Христос в своих действиях всегда хотел сделать больше и дать лучше людям. Но очень многие из них удовлетворялись только тем, чего они хотели. Вот. Христос служил им. Он знал, что, вот мы читали в предыдущей главе, да, где он говорит, не здоровый имеет нужду во враче,
1: да,
0: а больные. То есть приходили люди нуждающиеся, в любой нужде. Ну, больше. Христос удовлетворял. Но он мог сделать больше для них. Но во всем этом, то, что вы спросили, да, почему противоборство? Потому что Христос пришел на чужую территорию. Не с точки зрения географии, а с точки зрения того, что здесь, на земле, сатана со своими злыми духами, они властвовали. И когда Христос приходит на их территорию, он встречается с непониманием. А эти духи не всегда действовали через своих злых духов, но иногда через людей. И поэтому как раз-таки давайте попробуем дальше прочитать, что же происходило. «Иисус взошел на гору и позвал за собою тех, кого сам пожелал, и они присоединились к нему. 12 из них, которых он назвал апостолами, положил быть всегда с ним, чтобы посылать их проповедовать, и наделил их властью изгонять бесов. Эти 12 избранные им были Симон, которому Иисус дал имя Петр, Иаков, сын Зеведея, брат Иакова Иоанн, которых нарек он Ваанергес, что значит «сыновья грома», Андрей, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков, сын Алфея, Фаддей, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал Иисуса.
1: Можно здесь остановлю и кое-что уточню. Есть ли какая-то символика в том, что именно 12, и почему некоторым из них он давал какие-то, ну, по-нашему сейчас, прозвища?
0: Да.
1: Можно ли нам давать сейчас прозвища? Почему так было?
0: Да, безусловно, что Христос, как мы уже говорили, он действовал как персонажи Ветхого Завета, некоторые из них. И, конечно же, для тех людей, кто видели вокруг Иисуса Христа 12 апостолов, а это было в среде религиозного общества, как мы говорили, иудейского, да, они не могли не понимать, что это напоминание о 12 коленах, так называемых, Израиля. Да? Это были сыновья Иакова, которые потом и составили народ, вот этот израильский, еврейский. Это было серьезное претендентство на то, чтобы установить новое общество. Потому что из тех 12 сыновей, их было, да, те сыновья Иакова, из них пошло это общество. Здесь Христос избирает тоже 12, чтобы они были с ним, и затем они пошли в общество. То есть это серьезная заявка, можем так сказать, на то, что было тогда, но, возможно, оно не осуществилось. А здесь Христос это делает новой верой.

0: итог в том, что делает Бог. Мы говорили уже с вами о том, что Бог передал народу своему израильскому законы, повеления, которые они сузили или же сделали так, что это было не во благо, а иногда даже на зло человеку. А здесь Христос создает новое общество, собирает вокруг себя тоже 12 этих человек, чтобы они были рядом с ним. Почему он давал некоторым людям, как мы говорим сегодня, прозвища или клички? Да?
1: Да.
0: Конечно, это не было обидным ничем, но и в то время, иногда и сегодня, наверное, может быть, в славянских народах это не так ярко выражено, но во многих народностях это есть, когда людей называли именами, соответствующими их качеству характера, или их темпераменту, или из-за каких-то их действий и событий. Поэтому что-то подобное и здесь Христос говорит, потому что применительно к Иакову и Иоанну, он говорит, что они будут называться сыновья грома.
1: Да.
0: То есть похоже, что их темперамент, он был похож на вот такой взрывные действия, да, их темперамент был. Поэтому Христос дает им такое как бы название. Тем не менее, это не означает, что он их отвергает. Он и берет свое общество, да, но говорит, что вот они были похожи на вот такое проявление.
1: Вот, спасибо большое, Вадим Анатольевич, вот хотела уточнить. Вот мы с вами уже в прошлой главе, по-моему, да, говорили про то, что он как бы избирает людей, которые делают, то есть которые занимались, да, тоже до этого каким-то, да, делом. У меня вопрос, а почему именно этих-то? Ну, то есть почему именно они? Что, да, как можно прокомментировать этот факт?
0: Вы знаете, мы сегодня касаемся евангелиста Марка, но мне вспоминается в связи с этим евангелист Лука. Я приглашаю наших зрителей читать или оставаться в рамках наших передач. Мы обязательно будем говорить и о Евангелии от Луки. Там есть один эпизод, связанный с Марией, которая затем родила Иисуса Христа, Мессию. Вот. И когда Мария приходит, уже будучи принявшей от Духа Святого будущего плода, она, когда забеременела, она приходит к своей родственнице Елисавете, и вот там Елисавета, как бы приветствуя ее таким как бы пророческим, может быть, голосом, да, или словом, обращаясь к Марии, говорит: «Блаженна ты, уверовавшая». И меня это наводит на мысль о том, что в Израиле было много женщин, которые ожидали Мессию. Было много, которые хотели бы зачать Мессию, родить Сына Божия, родить будущего Спасителя. Но немногие из них были способны уверовать в то, во что уверовала Мария. А вы помните, что Дух Святой говорит: ты не знала мужа, но ты зачнешь и родишь сына. И Мария спрашивает: а как это может быть? И Бог ей говорит: это будет все через Духа Святого. Она говорит: хорошо, я это принимаю. Я думаю, что-то подобное можно применить и к ученикам. Конечно, были много других рыбаков, и было много искренних, и было много способных. Было много тех, которые, может быть, хотели стать учениками известного учителя. Но вот эта способность уверовать, которая дает Богу возможность привлечь меня к чему-то большему и лучшему. Я думаю, что здесь можно говорить и об этом.
1: Мы тоже имеем такую способность, да, как уверовать, да, чтобы Бог мог воздействовать на нас Святым Духом, и точнее нас мог, точнее, дальше изменять.
0: Безусловно. Если взять наш современный мир, да, те средства, может быть, проявления голоса Божия к нам, что я имею в виду, да, они очень разнообразны. Мы сегодня имеем в достатке Священное Писание, разные переводы, аудиоверсии, видеоверсии, наши телепередачи, на радио, другие, да, и так далее, и так далее, других программ. Человек может слышать, с разных сторон может слышать, да. Где-то может слышать призыв, если он посещает какую-то церковь, там он может слышать. Но вот способность откликнуться, вот на это определяет то, когда Бог доверяет тебе что-то еще большее. Вот способность откликнуться на этот призыв Божий.
1: И мне кажется, когда мы откликаемся, да, можно слышать, но не слушать.
0: Да,
1: вот,
0: безусловно.
1: Когда, мне кажется, мы вот это вот семя и зерно, мы об этом, кстати, тоже поговорим в следующих программах, если мы, так скажем, да, даем этому зерну попасть в наше сердце,
0: да,
1: да, тем самым мы, наверное, даже становимся принятыми, да, Богом, да, это, да, про то, что у нас сегодня как раз-таки, да, такая тема,
0: да, да,
1: понимание и принятие, да, о которой мы тоже и говорили во второй главе.
0: Безусловно.

0: безусловно.
1: Понятно, то есть понятно, почему именно они. Значит, они были готовы не просто слышать, но еще и слушать.
0: Да, слушать.
1: Уверовали они. Угу. Хорошо, что же было дальше?
0: Вот как раз переходим дальше по тексту к тому моменту, который мы затронули, да, вопрос непонимания, что да. здесь и как. Читаем. Иисус вернулся домой, и снова стеклось к нему сразу столько людей, что он и ученики его не успели даже хлеба поесть. Узнав, что он вернулся, его близкие решили пойти и увести его. Им казалось, что он не в себе. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили: «В нем Вельзевул, князь бесовский. Он дает ему силу изгонять бесов». Подозвав их, Иисус отвечал им притчами. «Возможно ли, чтобы сатана изгонял сатану? Если распря одолевает царство, не устоять этому царству? Также и дому, если в нем разлад, не устоять. И если сатана восстает на себя самого и окажется в распре с собою, не устоять и ему, придет ему конец. И еще скажу, никто не может войти в дом сильного и похитить его вещи, если не свяжет прежде хозяина, и только тогда сможет ограбить дом тот. Поверьте мне, все грехи и всякая хула, какую бы ни произносили, все простится людям». Но если кто Духа Святого станет хулить, не будет прощен никогда, ибо повинен он в грехе вечном. Иисус сказал все это, потому что о нем говорили, что в нем дух нечистый.
1: В самом, да, последних стихах, которые читали, да, что это за хулан Дух Святого, что это за непрощаемый такой грех. Угу. И вот вопрос непринятия здесь встает. Что угу. это за, почему не приняли? Родные, как кажется, и близкие.
0: Да, вот здесь действительно такой эпизод особенный, потому что, ну, к примеру, если бы я, как священнослужитель, придя в среду своих же коллег, говорил о слове, размышлял слово «да», и меня бы не принимали, то я больше всего бы чувствовал огорчение, потому что меня, я бы сказал, мои родные не понимают.
1: Да. Вот. Единомышленники.
0: Да, единомышленники. Те, кто, ну, как мы говорим, в одной когорте, да? Да. И вот Иисус Христос наталкивается на непонимание со стороны тех религиозных лидеров, которые учили Слову Божьему, которые угу. должны были в первую очередь распознать, кто Он. Угу. И вот здесь мы приходим к самому, наверное, великому вот этому эпизоду, моменту, может быть, трагическому эпизоду, да, когда Христос совершает чудо, помощь оказывает силою Духа Святого, а они говорят, то, что Христос делает, это силою дьявола, силою угу. Вельзевула. И Христос резюмирует это и говорит, что вот всякая хула на Духа Святого простится, кроме этого. То есть Христос обозначает непростительный грех, как тот грех, когда мы приписываем силе Божией силу дьявола. Сегодня в религиозном обществе есть такое понимание непростительного греха.
1: Да.
0: И многие люди говорят, что это такое, рассуждают, спрашивают. Но когда мы читаем Евангелие и приходим к этому эпизоду, то мы должны понять, что Христос – Бог Небесный, Отец Вечности. Он готов простить каждого из нас, простить любой наш грех. Да? Но если мы подвергаем сомнению действия Духа Божьего в себе или в ком-то, и называем это действие вражеской силой, да, силой сатаны или силой Вельзевула, как вот в этом отрывке, то вот этот грех не простится. Угу. То есть, если человек отвергает действие Духа Святого, Дух Святой не может на него повлиять. Угу. А именно, если мы, опять же таки, расширяем границы только Евангелия от Марка, то евангелист Иоанн говорит, что когда придет Дух Святой, он обличит мир о грехе. Есть такое угу. вот слово. Что это значит? То есть, Дух Святой, когда я согрешаю какой-то грех, иногда не понимая этого, Дух Святой действует на меня, чтобы я мог осознать, что я ошибся.
1: Да, понять и
0: да,
1: совершать
0: понять. Ошибок. Для меня очень часто бывает так, что я могу ошибиться и не понять, что я это сделал. Угу. Ну, как сегодня современная наука коммуникации между людьми говорят, да, что когда тебя обидели, нужно проговорить с человеком,
1: да,
0: что тебя обидели.
1: Да.
0: Потому угу. что я даже могу не понять, что я вас чем-то обидел.
1: Угу.
0: Вот. Но Дух Святой, как сила Божия для меня, Он меня наставляет, что «Вадим, Мария, ты в этом случае ошибся, ты огорчил Бога, ты огорчил человека». Но когда я отвергаю Духа Святого как действующую силу на меня или на другого, тогда Дух Святой ничего не может сделать. А если Он не может меня обличить во грехе, я не признаю этот грех, я остаюсь с грехом сам на сам.

0: сам, как говорится. Я его не исповедую, я не прошу за него прощения. И получается, я тогда остаюсь с грехом, и грех этот на мне.
1: То есть, получается, для нас сейчас очень тоже актуальна эта тема, так как, во-первых, мы видим, что так же, как и мы, иногда нас не принимают
0: безусловно.
1: В мире, в обществе, в жизни, мы видим, что Христос проходил тот же путь.
0: Безусловно.
1: И когда мы знаем, что есть такой пример, ну, все равно человеку становится немножечко легче от этого.
0: Да.
1: А второй очень важный момент, это опять же, как и говорилось ранее, что Бог прощает любые наши грехи.
0: Безусловно.
1: Кроме вот хулы на Духа Святого. И мне кажется, что когда мы понимаем, что есть тот, кто облегчает наш вот этот вот груз и камень, все равно, когда мы делаем что-то вот эдакое, да, то, что нам кажется неправильным, вот, может быть, мы что-то даже и не осознаем, но все равно внутри, да, вот эта вот тяжесть, она лежит. Может быть, какой-то, мы забыли там попросить у кого-то прощения, кто-то умер.
0: Да.
1: И нам кажется, что все, мы больше никогда не получим прощения. Но есть тот, кому мы всегда можем прийти, попросить прощения, кто нас примет, поймет. Да, и вот мне кажется, это очень важно сейчас, особенно вот
0: безусловно,
1: в наш век.
0: Мария, безусловно. Видите, здесь эта история, ну, для меня лично тоже близка и показывает нам, что мы должны быть осторожны в определении мотивов человека. Мы говорим, вот твои мотивы такие были, но мы до конца не знаем, что побудило этого человека к такому или иному действию. Более того, когда мы, допустим, кто-то из нашего окружения делает какой-то шаг навстречу Господу, навстречу Богу, он идет в церковь, он посещает богослужение какой-то церкви, и потом кто-то может сказать, вот его обманули, вот его куда-то там затащили в какую-то секту, условно говоря, да, или что-то такое. Вот, нужно быть осторожными, потому что мы не знаем внутреннего движения этого человека, мы не знаем движения Господа на него, Духа Святого на него. Поэтому, ну и в этом случае у нас есть возможность разобраться в этом. Опять же таки, только обращаясь к Священному Писанию, к Библии, да, это один момент. Другой момент. Мы видим в этой истории, что Иисус Христос в своей чистоте, как Сын Божий, Он делал только исключительно, ну как исключительно, да, Он другого не мог делать, потому что Он Сын Божий, добрые дела. И при всем этом находилось много людей, которые не понимали Его, и Его мотивы ставили под сомнение. Так для меня это сегодня тем более, ну, как бы история близка, потому что сегодня масса людей, наверное, среди наших зрителей, которые пережили горький опыт, когда вы делали что-то в искренности, а вас не понимали, ваши мотивы поправили, да, вашу искренность растоптали на рабочем месте, в доме, в семье и так далее, и так далее. То есть, и мы говорим о том, что сегодня Христос находится на небе, потому что Он был воскрешен, так значит, что это для меня? Он меня понимает. Я могу к нему прийти и сказать, Господи, тебя не понимали, и меня не понимают. Да, пожалуйста, помоги мне разрешить эту ситуацию. И эта ситуация разрешается, потому что Бог дает возможность вот пережить такие события, пережить такие обстоятельства, как и он пережил. Но заканчивается вот эта третья глава тем эпизодом, когда не только религиозные лидеры, но и домашние не понимали.
1: Да.
0: Вот, давайте дочитаем, чтобы быть дословно по тексту. «Между тем приходят мать Иисуса и братья Его. Оставшись на улице, они попросили позвать Иисуса. А люди, тесно сидевшие вокруг Него, передали Ему. Там на улице тебя спрашивает твоя мать, братья и сестры. И ответил Он им, кто мне мать и кто братья мне? Оглядев сидевших вокруг, Он продолжил, вот моя мать и братья мои. Всякий, кто исполняет волю Божию, тот мне брат и сестра и мать». Может показаться, что Иисус отказывается от своих домашних. Вот, потому что он говорит, да, кто мне домашний? Он не пошел к тому, кто его звали. Но вопрос, что здесь настроение религиозных лидеров того времени и понимание того, что делает Христос, они сошлись. Они думали, что он делает что-то, ну, домашнего, его, думали, что он делает что-то сверх человеческого и даже что-то на грани помешательства,
1: вышел
0: из себя, есть такое выражение. А религиозные лидеры обвиняли его в том, что он делает это силой Вельзевула. И Христос пытается, ну, давайте скажем так, отмежеваться и от одного, или от другого. Он им сказал, да, вы подвергаете сомнению мои мотивы или действия Духа Святого. А по поводу домашних он не отказывался от них. Нет, мы знаем в других эпизодах, он повиновался, он шел, он

0: слушался их. Но когда они пытались его, скажем так, присмирить в своем понимании, Христос им говорит: нет-нет, я имею для этого цель на земле, я знаю, для чего я пришел. Поэтому, опять же, возвращаясь к нашей реальности, мы уже говорили, да, наши зрители, кто-то из нас мог пережить этот эпизод. Когда вы в своей чистоте хотите сделать что-то самое лучшее, но даже домашние ваши не понимают вас. Они говорят: нет-нет, ты что-то здесь, здесь какие-то мотивы, которые ты не хочешь нам открыть. То есть это реальность наша.
1: Да.
0: А особенно, когда это происходит, когда человек пытается в сторону Бога какие-то шаги сделать. Больше читать, как-то помолиться, посетить церковь, да, и наладить вот эту регулярность жизни с Богом. Вот тогда очень часто получается и домашний на человека такой, его окружение, социум, его друзья и так далее, и так далее. Но здесь Христос что говорит, да? Если вы вот являетесь таким человеком, кто вас не понимает, то что говорит Христос? Тот, кто рядом со мною, тот мне брат и сестра и мать.
1: Да.
0: То есть
1: что,
0: в этот момент...
1: Что вот это вот значит? Вот?
0: Ну, мне кажется, здесь очень интересно то, что если меня отвергает моя семья по причине того, что я иду к Богу, что я хочу быть с Богом, то в этот момент Бог меня автоматически включает в свою семью.
1: Угу. То есть это не значит, что мы должны отказываться от своей семьи?
0: Нет. Да. Безусловно, нет. Когда мы можем... Мы всегда с ним поддерживаем связь, когда нас принимают. Но бывают моменты, когда людей физически не допускают до своей семьи, их ограничивают. Да? Вопрос в том, что на вот этом, если так можно сказать, вселенском уровне, вселенском масштабе, да, мы не остаемся одни. Христос говорит: кто мне матерь, кто мои братья? Это те, кто исполняет мою волю. То есть если если наши зрители, слушатели читают Слово Божие, понимают его, живут по этому слову, и их при этом отвергают, они не остаются одни. Вот в этом...
1: Единомышленники, да, есть?
0: Да, да. В всемирном масштабе они на земле находят себе подобных, но более того, Христос говорит: вы теперь в моей семье. То есть вот эта защита, вот это, ну, сегодня слово социализация, да, вот она важна для нас. Мы ищем этого общества. И Бог говорит, что да, вот вы теперь в этой одной семье со мной.
1: То есть получается, что мы можем быть одной семьей, ну, не только с нашими родными, близкими, а с теми, кто действительно вместе с нами верит в Христа, да. И вот здесь я еще хотела спросить, а как вот нам быть в том случае, если нас, допустим, не понимают вот единомышленники? Что нам делать? Как отстаивать свою веру? То есть рьяно как-то? Или что нам здесь вот можно применить из Слова Божьего?
0: Да, расширяя границы только текстами евангелиста Марка, есть такое наставление, когда Библия говорит: да, всегда нужно в кротости дать ответ. Вот, я думаю, что и в моей жизни было, когда я думал, что правота должна отстаиваться очень громко, очень порывисто и так далее, и так далее. И я потом, анализируя какие-то ситуации, понимал, что не получилось у меня то, что я хотел сказать, не потому, что я сказал суть неверная, а потому что я сказал не так, как нужно было. То есть Христос тоже призывает нас, когда я являюсь христианином, даже среди единоверцев не нахожу поддержки, да, не нужно это доказывать, не нужно, скажем, за это пытаться вот, может
1: ратовать
0: быть, да, ратовать или там кулаком по столу стукнуть и так далее, и так далее. Прояви смирение, то, что в Библии как бы превозносится. Может быть, в современном нашем как бы обществе это считается слабостью, но в Библии смирение, кротость – это качества, которые превознесены.
1: Вот здесь маленький такой нюанс хотел уточнить. Смирение – это когда вот я так покорно ухожу просто куда-то? Или вот что здесь имеется в виду, вот смиренно?
0: Да, нет, смирение – это не обязательно, что я... Ну, по-другому скажу, смирение – это не обязательно то, когда я становлюсь на сторону того, куда меня хотят склонить. Это не смирение. Это смирение. Смирение – это то, когда я остаюсь твердым, но я не пытаюсь доказать это таким образом, чтобы потрясать небо и землю, скажем
1: так. То есть решить мирным путем.
0: Да, решить мирным путем. Иногда и невозможно это сделать даже мирным путем, то, о чем вы говорите. Но я смиренно остаюсь при том, что действительно является правильным. Действительно, правильно. Потому что, опять-таки, расширяя границы Марка, другой автор Библии говорит:

0: если возможно с вашей стороны, оставайтесь в мире со всеми людьми. То есть это призыв Библии ко мне. Если я могу, с моей стороны я остаюсь вот в этих отношениях мирных отношениях со всеми людьми. И здесь смирение помогает.
1: Спасибо большое за такие мудрые мысли, Вадим Анатольевич, которые нас подталкивают к тому, что принятие приводит нас к смирению.
0: Да.
1: Или наоборот.
0: Да.
1: Спасибо, дорогие друзья, что были с нами эту программу. Мы надеемся, что вы почерпнули много интересного и нового для себя. Смотрите и читайте Евангелие вместе с нами в следующих программах. Делитесь впечатлениями в комментариях, ведь нам важно ваше мнение. Мы желаем вам благословений и всего доброго.

покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.

0: Эх, зачем я пообещала дяде Лёше выполнить его просьбу? С деревни крапиву принести.
1: Зачем она ему еще понадобилась, интересно?

Если бы не перчатка, я бы давно этой крапивой уже все руки обожгла. Ну ладно, раз не обещала, надо рвать.

0: Если, конечно, Надя не забыла выполнить свое обещание и принесла нам...
1: Принесла. Только, дядь Леша, зачем вам крапива? Вы ее что, есть что ли будете? Она же, ее даже в руки взять нельзя. Может, вы ее есть-то будете?
0: Когда мы ее приготовим, она уже колоться не будет.
1: Зачем вам этот сорняк, дядь Леш? От него и пользы вообще никакой нету.
0: Иногда, Надюш, мы видим только плохое. В ком-то или в чем-то. Но если посмотреть повнимательнее, можно обнаружить что-то хорошее.
1: Хорошее? Крапиве?
0: Конечно. Раньше, между прочим, из крапивы даже одежду делали. Летом она была прохладнее, а зимой теплее. Но сейчас это уже никто не делает. Но приготовить из крапивы кое-что можно.
1: Да? А что?
0: Сегодня мы будем с вами делать суп из крапивы.
1: Суп? Чего себе!
0: Ну что, начнем?
1: Да.
0: Давайте сначала с вами почистим и порежем кубиками картошку. Поэтому выбирайте каждый себе ножик.
1: Хорошо.
0: Картошину берите. И занимаемся этим. Чистим и режем кубиками. Кубиками знаете, как резать?
1: Нет. Дядь Леша, у вас случайно нету чистилки-резалки?
0: У меня? Нет, мне все легче ножиком делать.
1: Да?
0: У меня иногда даже с собой ножик в кармане.
1: Да?
0: Надо что-то почистить. Раз, два и готово. Вот, видите, как карандаш точит картошку. Да?
1: Да.
0: Похожим образом, аккуратненько только.
1: Можно отрезать так пол картошки.
0: Но он, видишь, не промахивается, у него аккуратно получается. Так. Устраняем. Потом нарезаем дольки. Не торопитесь. Как получится, так получится. А потом делаем разрезы вдоль и поперек.
1: Ух ты, как у тебя что-то хорошо получается. А ты когда-нибудь обжигался крапивой?
2: Да, уже 100 раз.
1: Да? А где это было?
2: Ну, неподалеку, ну, там от дома, около школы.
1: Понятно.
0: А в деревне полно крапивы, да?
2: Да.
0: Как поедешь в деревню, так и обязательно.
2: Когда в прятки играл, тоже получалось так, что это приходилось убегать, прятаться в крапиве.
1: Бедняжный.
0: Представляешь, обидно, спрятался в крапиву, а так жжется, что закричал оттуда.
1: И тебя
0: сразу нашли.
1: Ух ты, ведь как у тебя тут хорошо получается.
0: Да, все отлично. Как раз картошка порезана как для супа. И Надя уже тоже нас догоняет. Ну что, сваливаем картошку.
1: Сейчас я вас всех догоню.
0: В одну миску. Ага.
2: У меня она прилипла соком.
0: Конечно.
1: Да? Угу. Это, наверное, из-за крахмала. Значит, в этой картошке много крахмала, значит, она хорошая. Вот так.
0: Молодцы. Ну, теперь дальше нам будет уже просто. Мы все положим в кастрюльку. Тут у нас уже есть вода. Она у нас горячая, нам нужно ее довести до кипения. Ну что, тут не одна только картошка будет. Тут еще будет у нас лук и морковка. Поможете мне их почистить и порезать?
1: Хорошо. Я тут буду лук,
2: а я морковку.
0: Отлично, молодцы.
1: У меня новые теперь очки. Уже солнцезащитные.
0: Вода закипает. И мы отправляем туда картошку.

0: картошка начинает вариться. Ну вот, а я займусь крапивой. Знаете, что нужно с ней сделать, чтобы она не обжигалась?
1: Может быть, ошпарить кипятком?
0: Правильно. Кто мне подаст чайничек?
2: Давайте я. Ой, горячий.
0: Угу, аккуратненько. Спасибо. Опа! Теперь крапива не будет такой кусачей и вреднючей. Как раз из-за чего ты ее не любишь, Надя.
1: Не щиплет?
2: Нет. Меня морковка защищает.
0: Так.
2: Ну что,
0: смотрите. Вся крапивка...
2: Теперь добрая стала.
0: Обмякла и стала добрая. Морковку нужно будет нарезать дольками, такими красивыми, хорошо?
2: Угу.
0: Ровненькими, аккуратненькими, не торопись.
2: Кружочками?
0: Да-да-да, кружочками. Ну и крапивку у нас надо будет порезать.
1: Я лук порезала.
0: Молодец, Надюш. Кстати... Крапивку, чтобы она не кололась, нужно рвать или в перчатках, или надеть на руки, например, целлофановые пакеты. Так она не уколет тебя, да?
1: Да, я перчатками рвала ее.
0: Молодец. А еще молодые, весенние, мягкие, нежные листики намного будут вкуснее, чем старые и жесткие.
1: Я верхушки брала.
0: Молодец.
1: Специально.
0: Ну что, запускаем сюда... Овощи все, и потом крапиву. Ага, давай, Надюш.
1: Можно теперь снять очки.
0: Так. Держи. Держи. Хорошо. И наша крапива отправляется в крапивный суп. В самом конце наш супчик надо посолить.
2: Можно я посолю?
0: Держи.
1: На-на.
0: Мы в тарелочку сначала положим туда... По половинке
1: желтка.
0: Яйца. Держи. Вот. Ну что, выключаем?
1: Выключаем.
0: Где наш половник?
1: Сейчас достану.
0: И первую порцию мы накладываем Наде за ее отважный поступок. Что она нарвала нам крапивы. Угу. Очень горячо. Немножечко остынет. И мы попробуем. Так.
2: И... Осторожнее.
0: Ты хочешь отдельный желток? Да? Ох ты, какой гурман.
1: А можно мне ложечку? Я попробую.
0: Так. Держите ложечки.
2: А я... Надо посолить, мне будет попозже.
0: А мы уже посолили с тобой.
1: Такой красивый бульончик. Может быть, еще сметанку туда положить?
0: Конечно. Держите сметану.
1: Так.
0: Он станет попрохладней.
1: Это мне, а это тебе.
0: Мне очень интересно, когда вы попробуете этот суп, что вы о нем скажете?
2: Не жжется.
1: Вкусно. Действительно, ни капельки не жжется.
0: Ну вот.
2: Я сметанку положу.

0: Я про эту крапиву даже стихотворение придумала.
1: Прямо сейчас?
0: Вот, да, со второй ложки.
1: Давай, расскажи нам.
0: Позабыв про жгучий вред, ем крапиву на обед. От нее и польза есть, да и вкусно, как не съесть. Ой, действительно, вкуснота такая.
1: Хорошо. Всем ребятам мы рекомендуем приготовить суп из крапивы. И помните, что даже жгучий и колючий может быть приятным. Пока!
2: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Мне нравится газель Томпсона. А где газель Томпсона?
1: А я люблю капибару.
2: Если наших барашков и жирафов умножить на 1000, то полученное число будет гораздо меньше, чем количество всех видов животных, живущих на Земле.
1: А сколько животных живет на Земле?
3: Всех видов животных, которые есть на Земле, больше 1,5 миллиона.
2: А самая большая популяция животных – это коровы. Их на Земле больше 1 миллиарда.
4: Ого!
3: Поэтому ни один ученый не возьмется подсчитать, сколько животных живет на нашей планете. Их намного больше, чем людей.
2: А вы знаете, кто дал имена всем этим животным?
1: Наверное, Бог.
0: Это сделал Бог.
3: Не угадали. Смотрите, что написано в Библии. «И дал человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым».
5: И что, всем этим миллионам он дал имя?
2: Да.
5: Один человек?
2: Да. И он ни разу не повторился. Каждому животному он дал свое уникальное имя.
1: Как он из всех мог запомнить? Это ведь очень много.
2: Адам обладал огромным интеллектом и прекрасной памятью. Я вот уже забыл, кого там любит Лёлик. Камавару, Каналвару, Калавару?
1: Капибару.
2: Ну вот. А Адам помнил каждое животное.
1: Его звали Адам?
3: Да, его звали Адам. Это имя в переводе с древнееврейского означает «из глины».
5: А почему из глины?
3: Потому что Господь Бог создал Адама по-особенному. Если весь этот мир, деревья, птицы, животных он создал своим словом, то с человеком было не так. Бог слепил человека из глины, а потом

0: сделал его живым.
1: Это как?
2: Вот так. Бог не только делает что-то из ничего, но ему под силу сделать живым даже такой материал, как глина. Он все может.
3: Поэтому в память о том, как человек был создан, он дал ему имя Адам.
2: Но на этом история не закончилась, потому что после того, как Адам дал имена всем животным, он загрустил. А как вы думаете, почему?
4: Потому что ему стало скучно.
1: Я бы тоже загрустил после того, как дал имена миллионам животных.
5: Он, наверное, устал.
2: Адам загрустил потому, что был один.
3: Такого, как он, на земле больше не было. Кто-то из вас хотел бы остаться один на земле?
6: Нет,
4: я без мамы не хочу.
2: Все животные, и птицы, и пресмыкающиеся ходили парами. А подобного Адаму на земле не было.
3: Господь Бог желал, чтобы Адам оценил дар, который он планировал ему дать. Когда Адам крепко заснул...
5: Она ему приснилась?
3: Не знаю, может быть и приснилось. Ты догадалась, что Господь Бог создал для Адама вторую половинку.
5: Когда он спал.
3: Да, когда он спал. И когда Адам проснулся, он ее увидел.
7: Адам, просыпайся.
3: Когда Адам увидел Еву, что она похожа на него и разговаривает с ним, и какая она прекрасная, он воскликнул: «Наконец-то! Она такая же, как и я!»
4: А что сказала Ева?
7: Наверное, Ева просто стояла и улыбалась.
3: Адам был так восхищен ее красотой, что позабыл обо всем на свете.
4: Он даже забыл имена животных?
3: Имена животных он, конечно же, не забыл, но он перестал грустить и стал счастливым.
2: С тех самых пор Бог установил на земле один очень важный закон. Потому... Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
3: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с первой на нашей планете семьей. Всего вам доброго! До свидания!

0: Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол.
1: Какие они красивые!
0: Клубничные! А еще я добавила манговый джем.
1: Ты взяла манго из райского сада?
0: Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля.
2: А я хочу кушать.
3: И я хочу кушать.
2: Не дразни меня, я возьму и съем.
3: А ты возьми и съешь.
2: И съем.
3: Не надо есть, мама не разрешила.
2: А я съем.
3: Спорим, не съешь. Перестаньте спорить.
4: Та-дам! Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
2: И сказала «Съем» и «Съем».
3: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
2: А потому что он спорит.
5: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
2: Он меня дразнит.
3: Я ее не дразню, просто
4: она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
5: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
2: А я не ела чужое, я съела свое.
5: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
0: Всем привет! А почему свет пропал?
5: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
0: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
2: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
3: Я не дразнился.
2: Дразнился?
0: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
6: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тимой их заменили.
0: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
5: Мы уже...

0: И начинаем нашу сегодняшнюю историю.
1: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
0: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
1: И сказал Господь Бог человеку: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть».
2: А что, они были ядовитые?
3: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
2: А они, наверное, не послушались и съели плоды?
0: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?»
1: «Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого».
0: Змей спросил: «А почему?»
1: «Потому что Бог сказал, что мы умрем».
0: «Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На, попробуй».
2: «Мама, не ешь, он тебя обманывает».
3: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
1: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
2: И что, Адам с Евой тоже?
3: К сожалению, да.
1: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
2: Бог их тоже очень сильно любил.
1: Да, Бог сильно любил Адама и Еву. И, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
0: Ева говорила, что это змей виноват.
1: А Адам говорил, что виновата Ева.
0: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
2: Я никого не буду обижать.
4: И даже меня?
2: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
1: Молодец, Свита! Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
0: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!

вещает не только о сотворении, но и об искуплении. Хотя земля несет следы проклятия, она все еще богата и прекрасна своей животворной силой. Деревья сбрасывают листья только для того, чтобы облачиться в более свежую зеленую листву. Цветы засыпают, чтобы расцвести в новой красе. В каждом штрихе содержится уверенность в том, что мы можем быть вновь сотворены в праведности и святости истины. Таким образом, все явления в природе, которые напоминают нам об утерянном, становятся для нас вестником надежды.

0: Привет!
1: Друзья, привет! Это молодежный проект «Питстоп». Вы заехали к нам сегодня в наш гараж. И мы представляем вам Наташу, Анжелу, Андрея и я, Сергей. Наша тема сегодня – кредиты и долги.
2: Люди сейчас реально берут кредиты на одежду, просто тупо на еду.
3: Ну, зачем им покупать такую дорогую одежду?
2: Да, реально существует.
4: Рабом ты становишься тогда, когда ты полностью осознаешь, что ты не можешь выплатить этот кредит, ну, или выплатить этот долг.
3: Да, а мне-то не нужна эта квартира, я хочу игрушку. Вот. И мне приходилось там, вот я работать начала, ну, с раннего возраста, подрабатывать и зарабатывать деньги себе, на, там, чтобы с друзьями сходить в кино.
1: Друзья, первый вопрос к вам. Вы когда-то занимали долги или брали кредиты у государства, у банков, у кого-либо?
4: Лично я могу сказать, что брал в долг только у друзей, либо у знакомых моих друзей.
1: Вот. И отдал долги? То есть
4: да,
1: ты сейчас
4: отдал, ну,
1: ничего не должен?
4: Беспроцентные, можно так сказать, дружеские займы.
3: Ну, я тоже взяла вот рассрочку, беспроцентный,
1: не дружеский, беспроцентный займ.
3: Да.
5: Я буквально вот, может быть, 2 недели назад купила стиралку.
1: Купила стиралку? Нет, но...
5: В кредит.
1: А, в кредит.
5: Да, оформила рассрочку.
1: То есть это в рассрочку, без процента?
5: Там не бывает рассрочки без процентов.
3: Ну да, ты все равно платишь за пользование карты, там... Платишь, если ты задержался и так далее.
1: А кто-то брал когда-то в своей жизни вот реально большой кредит, ну, в десятках тысяч рублей?
5: Для чего?
1: Для чего угодно, не знаю.
3: Ну, мне вот 20 было, если соединить 2, то 40.
1: То есть брали, имели дело, в общем, с кредитом. И, ну, я уже не спрашиваю про ипотеку. Ипотеку, наверное, еще пока никто не брал.
3: Да.
1: Вот. Ну, может быть, когда-то в жизни придется, да? В общем, у нас как раз сегодня задача выяснить. Надеюсь, что нет, да? Задача выяснить. Задача выяснить, хорошо это или плохо брать кредит. Хорошо это или плохо. Вот есть уже опыт у вас, кто не брал, Андрей, например, да, только долги у своих друзей, кто брали кредит. И вот это мы должны сегодня выяснить. И, ну, скажем, дать такую оценку, хорошо,

0: Бро это или зло?
1: Это очень неоднозначно.
2: Да. Есть и хорошие стороны.
1: Где бы была моя стиралка?
2: Да, как бы она стирала?
1: Если бы она
0: в магазине ждала, пока ты не заработаешь на нее нужную сумму.
1: А если бы это была не стиралка, а что-то более важное? Вот действительно, как купить квартиру сейчас без ипотеки? Я вообще не представляю, как можно на это заработать.
2: Да, я вообще думаю, что кредиты и вообще вот эти все рассрочки – это хороший шанс, если они, конечно, там с нормальным процентом, не слишком большим, да. Хороший шанс как-то реализовать себя, приобрести то, что необходимо именно. Главное тут подходить с умом к этому делу, вот что самое главное.
0: Ну, вопрос. Тогда получается, что человек может, ну, имея этот инструмент, кредит, он может себе позволить взять все, что ему хочется, даже если это ему сейчас не особо надо.
2: Что нужно скорее.
0: Ну, вопрос, что нужно и что хочется, это уже относительное.
1: Я не думаю, что
0: ты
1: человек...
0: Ты думаешь, что-то тебе очень нужно. Вот прямо сейчас так тебе это нужно, на самом деле ты бы без этого прожил вот сколько времени, пока нормально, пока мог заработать на это. Например, машина. Человек очень много сегодня, да, приобретает автомобили в кредит. И можно приобрести машину, конечно, и за 100 тысяч, а можно и за миллион. И вот тут, конечно, то есть вопрос человек, нужна ли ему эта машина за миллион, когда он может без кредита взять, например, за 100 тысяч, или немножко добавить и кредит взять один, а потом все-таки, ну, а почему бы не взять чуть побольше, а почему бы еще чуть побольше. И так может дойти до такой суммы, что, что получается, он залезет в кредит на долгие годы.
1: Нужно включить мозги.
2: Согласна.
1: Ну, серьезно. Потому что если ты берешь кредит только из-за того, что тебе прямо сейчас срочно что-то нужно, ты можешь проиграть в итоге. Ну, как бы ты отдаешь ту сумму, которую ты... Ты же каждый месяц, получается, отдаешь какую-то определенную часть своих денег, да, своих там сбережений, зарплат или что-то. И если бы ты, например, на протяжении какого-то времени откладывал бы эти денежки и просто бы хранил, то, возможно, ты бы купил что-то и сам, и лучше бы даже, ну, на тот момент. Или, например, ты бы накопил, и у тебя была бы возможность также взять кредит и приобрести более, например, привлекательный для тебя товар. Ну, а не то, что вот я сейчас возьму кредит, и ты там 10 лет платишь, или там 5 лет платишь за этот. А этот товар уже, вот, ну, у меня был случай, да? То есть я взяла кредит на фотоаппарат, а фотоаппарат, как мы знаем, что он быстро очень становится очень старым. И тебе, и ты понимаешь, что ты хочешь уже новый.
2: А только расплатился, и уже надо другой.
1: Да, и я только расплатилась, и буквально, может быть, еще полтора года, и все, я поняла, что мне нужен другой.
0: А бывает момент, например, как с телефонами, как телефоны сегодня, ну, меняются.
2: Да.
0: Ты взял на телефон в кредит, и тебе еще 3 года или 4 отдавать,
1: а он уже старый,
0: что он не стоит давно таких денег уже, да? То есть такие ситуации. Хорошо, мы сейчас немножко мнениями так вот обменялись. А сейчас хочу, чтобы мы почитали статистику небольшую, и почитали библейский текст, и уже на фоне этого обсудили предметно этот вопрос. А в 2019 году вот есть такая статистика, сколько задолжали россияне. Были изучены данные более 80 миллионов граждан Российской Федерации. Активный рост начался в 2017 году, когда банки недосчитались 11 триллионов. Однако в прошлом году в общей сложности жители нашей страны, то есть в 2018 году, задолжали сумму, равную 13 триллионам рублей. Вы представляете, сколько это? Нет? Очень это много. Да, это не миллионы, не миллиарды, а триллион. Это означало, что в сравнении с 2017 долги россиян возросли почти на 12%. Общая сумма задолженности, теперь, внимание, россиян достигает отметки в 55 триллионов рублей. 55. Ну, я не знаю, для такой большой страны, конечно, может быть, это не так много, но сумма звучит очень внушительно. И это за последние 2 года действительно очень возрос процент. О чем это говорит, как вы думаете?
1: Что люди не могут себе купить обувь.
0: Шубу. Да?
1: Вообще ничего.
2: Тут именно такие косметику. Вот предметы, которые нам навязывает реклама, то, что нам не так и нужно, но мы хотим это.
1: Да ладно,
2: нам
1: нет,
2: это
1: люди сейчас реально берут кредиты на одежду, просто тупо на еду.
2: Ну, зачем им покупать такую дорогую одежду?
1: Да, реально существуют. Ну, дают какие-то деньги, я не знаю, банки это оформляют или там магазины как-то помогают оформлять. Реально ты можешь купить еду в кредит. Представляете, ну как бы...
0: Да.
3: Мне кажется, к чему мы идем? Есть определенные проблемы, ну, понимание у людей, зачем они берут кредит. Вот ты берешь кредит, по сути, и ты его тратишь, вот эти средства

0: на то, чтобы, возможно, прожить, ну, или купить себе что-то новое. Но дело в том, что в кредите, ну, в кредитах, наверное, есть один плюс. Это очень хороший старт для тебя, если ты, ну, или, может быть, продолжение, если ты занимаешься каким-то делом,
1: да,
0: или бизнесом.
1: Да, да, согласна, потому что по-другому ты никак не начнешь, если у тебя нет денег.
0: К примеру,
1: да
0: не только, это даже если ты, ну, просто, допустим, владеешь недвижимостью, ты можешь приобретать с помощью ипотеки одну недвижимость, и за счет другой недвижимости, за счет того, что ты ее сдаешь, ты уравниваешь, как бы, дебет с кредитом, и выходит так, что ты взял ипотеку, может быть, кредит, но выходит так, что ты выходишь в плюс с этим всем. Вот. И ты, по сути, за счет кредита ты расширяешь свой бизнес. То есть в каком-то смысле у некоторых людей это является неотъемлемой частью их бизнеса.
1: Но ты должен понимать, что твой бизнес точно заработает, потому что иначе ты пролетишь.
2: Да. Ну, и вот здесь тоже такая неопределенность. Конечно, это риск. В любом случае определенный риск. Потому что ты не знаешь, что будет завтра с твоим бизнесом, что будет завтра с тобой. Кредит у тебя висит, и точно тебе надо платить. Но мы как раз об этом немножко дальше поговорим. А сейчас я хочу, чтобы мы прочитали один текст. Второзаконие, 15 глава, 6 текст. Анжел, прочитай, пожалуйста.
3: «Ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать».
2: Это обещал Бог народу своему, народу израильскому, когда просил их в том, чтобы они жили по его заповедям, соблюдали его заповеди, слушались его, Бога. И говорил, что если вы меня будете слушаться, я вас благословлю. И что это означало благословение? Вы не будете брать взаймы. Вы, наоборот, будете давать другим народам, которые не будут жить по моей заповеди.
1: Это если есть достаток.
2: Вот. И потом он сравнивает, и не вы будете господствовать, они будут господствовать над вами, а вы будете господствовать над ними. То есть есть определенное сравнение о том, что жизнь в достатке, не брать долг, это значит жить и господствовать над кем-то, а не кто-то над тобой господствует.
1: Конечно, так.
4: Потому что это действительно бремя.
2: Это бремя, да. Это своего рода рабство. И есть в Библии стих также: «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца». Это Соломон писал. Вот он не зря был мудрый человек, что должник, он делается рабом взаимодавца. Вы согласны? Вот
1: да.
2: Те, кто брали кредиты и долги, чувствуется своего рода такое, как будто ты сейчас перед этим человеком имеешь какое-то обязательство.
4: Вначале
2: он...
4: такое ощущение, что о, круто, новая вещь там или еще что-то. Ну, ты приобрел, ты купил, и у тебя, наоборот, такой прилив. А потом ты, когда вот это вот утихает уже эти эмоции, чувства, да, ты понимаешь, что вот сейчас тебе нужно будет все. Где-то чего-то подвязаться или еще что-то.
1: Ты не можешь выехать куда-то с большими кредитами.
4: Ну да, а кто берет большие кредиты, там что-то у них все сложно так с поездками или еще что-то. Ну я не думаю, что там
0: ты привязываешься. Мне кажется, вот именно, как там говорится, рабом ты становишься тогда, когда ты полностью осознаешь, что ты не можешь выплатить этот кредит, или выплатить этот долг. Да, понятно, ты взял долг, и ты должен вернуть, и ты возвращаешь. По сути, это нормально. Это нормально, это твой план. Но именно вот...
4: Но все равно каждый месяц ты вот это вот вычеркиваешь.
0: Ну, ты же знал это, когда брал кредит.
4: Нет, понятно, но я имею в виду, все равно ты не свободен в этом плане.
0: В этом, да.
2: Еще я хочу добавить небольшую статистику, которая, так скажем, мне кажется, дает кредиту знак «плюс», то есть, что это нормально. В основном кредит в России берут больше. 31% из всех, кто берет кредиты, это люди в возрасте от 30 до 40 лет. То есть это люди, которые молодые семьи, которые начинают жить, кредит или ипотека, то есть они должны развиваться. И, соответственно, у них нет пока такого-то заработка, или, может, бизнес еще не развит, да, и им приходится брать кредит, и это им государство в этом помогает. Кредит в этом в помощь, так скажем, да, поэтому в этом возрасте больше всего процент, когда люди берут кредит. И следующий по размеру – это от 40 до 40 до 50. То есть вот этот возраст…
4: Работающий.
2: От 30 до 50 люди больше всего берут кредит. И это получается, действительно помощь для людей, которые вот сейчас вот нуждаются в этом возрасте. Может, дети, то есть жилищные условия улучшить, автомобиль купить для семьи. Значит, это все-таки нормально.

0: все-таки хорошо.
1: Да, но я читала, что такие семьи, вот, которые ввязнуты в этих кредитах больших, как правило, семейные люди, они не берут там на 30 даже тысяч, они берут больше даже от 100 и так далее. И у них в семье, ну, вот такой интересный момент, у них могут портиться отношения из-за этого кредита, потому что дети хотят на чай, да, ну, не то, что на чай.
0: На чай. Это мягко сказано. Дети хотят карманных денег.
1: Да, карманные.
0: Че, ничего, посмейся, Наташа, все нормально. У родителей.
1: Мы работали, мы приносили еду на стол, мы мыли посуду, дайте на чай.
0: Да, и дети хотят, в общем, большего, а родители не могут им позволить.
1: У меня было такое то, что...
0: Даже какую-то мелочь. И родители это аргументируют тем, что, извини, у нас
1: нет денег, и я понимала...
2: Зато у нас есть квартира.
1: Да, а мне-то не нужна эта квартира, я хочу игрушку. И мне приходилось там, вот я работать начала, ну, с раннего возраста, подрабатывать и зарабатывать деньги себе, там, чтобы с друзьями сходить в кино. Ну вот это же как бы тоже нужно учитывать, ты должен понимать, чтобы твой ребенок не чувствовал какую-то вот такую вот... Потому что ребенок чувствует, что его не любят. Ну, в эти моменты.
3: Смотри, есть плюсы, да. Ты выросла более ответственной в этом плане.
1: Ну, как ее заставили. Мне пришлось.
3: Есть плюсы ведь. Ну, как бы сейчас ты можешь работать, и ты уже к этому... Ну, как бы
2: и сама брать кредиты, да?
1: Ну, есть и минусы. Не исключено, что от своих детей буду ожидать того же, что делала я. Но это же неправильно, потому что все люди, они разные. Вот, и как бы кому-то тяжело работать сразу начинать.
3: Это ясно, что как бы каждый родитель желает ребенку только самого лучшего.
1: Ну,
3: иногда возможности нет.
0: Хочу, ребят, чтобы мы еще один стих прочитали. С Библии, которая нам поможет. Книга Левит, 25 глава. Наташа, у тебя можно попросить? Андрей, можно тебя попросить? Нет? Левит, 25 глава, 35-36.
3: Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы жил с тобою. Не бери от него роста прибыли и бойся Бога твоего. Я Господь, чтобы жил брат твой с тобою.
0: Это уже объясняет позицию Бога относительно того, стоит, можно ли и нужно ли тебе давать долг людям, если у тебя есть возможность. И как видим, Бог говорит, если рядом с тобой нуждается человек, то ты дай ему сколько нужно и не бери в рост, то есть процентное. По сути, кредит. Не давай в кредит, ты просто давай человеку в рассрочку беспроцентную. Не надо там на ком-то наживаться, не надо на братья твоем, на друге, там, на том, кто нуждается, наживаться. Вот. И я отсюда делаю вывод, что лучше всего, если вы нуждаетесь в деньгах, попросите это у близких людей, которые бы могли вам дать это без рассрочки.
1: Ну, если есть возможность, конечно, это самый лучший вариант. Потому что у них тоже же иногда нет возможности тебе дать. Да.
0: То есть, и если такой возможности нету, может быть, тогда стоит подождать. Может, стоит это повременить и не смотреть на этот дорогой iPhone или новый автомобиль.
1: Ну, разные же ситуации бывают. iPhone и автомобиль одно, а вот, допустим, ты заболел или кто-то там из твоих друзей заболел, и операция, она стоит больших денег. Угу. Тоже безвыходная ситуация, тебе срочно нужны деньги и кредиты. Потому что бывают деньги, эти операции стоят просто... Да.
0: Но мы сегодня очень много говорили, знаете, о таких вещах, о необходимости такой. Вот, когда вот действительно болезнь, когда нужно что-то купить вот именно сейчас. Бизнес, например, движется, и нужно там сейчас вот вложиться, потому что по-другому не развивается бизнес. Да? Но мы читали сегодня статистику, что Россия, у нас граждане, с каждым годом все больше и больше берут кредиты. И, как по мне, это похоже на такую иглу, на которую подсели люди.
3: Мне кажется, эта статистика в основном ипотечная.
0: Ипотечная.
3: Ты, не кредитную сказала, а именно долговую.
1: Когда надо уже
3: долг.
1: Семью содержать.
0: Ну да, ипотека тоже.
3: Именно она так быстро растет и увеличивается за счет того, что она ипотечная, потому что квартира это 2-3, и иногда, если центр,
0: больше.
3: То больше.
1: Повезет, если 2.
3: Да, и это от одного человека. А у нас
0: да, я действительно знаю людей, которых просто садятся на тему кредита не потому, что им что-то уже надо, да, это вопрос, но потому что они привыкают к этому. Они привыкают к тому, что можно иметь больше, чем вот ты можешь себе позволить. И это им нравится. И просто кредит – это становится образом жизни.
1: А я же заплачу, отдам. Сейчас просто я хочу именно съесть. Да, и, кстати, начинают они

0: с малого. Вот пойду там расплачусь в Макдональдсе.
1: Да, с малого и доходит до того, что ты берешь такие кредиты, которые тебе не позволяют в будущем. Это большой риск. Последний стих я хочу попросить, чтобы мы прочитали притчи 27.1. Пожалуйста,
0: Наташа. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день.
1: Бог советует, Бог через Соломона, да, опять же, не хвали завтрашний день, потому что не знаешь, что этот день принесет. Поэтому надо быть очень осторожным, когда мы принимаем какие-то решения, берем какие-то деньги, мы не знаем, что с нами будет, что с нами случится завтра, сможем ли мы отдать этот долг. И это может повлиять не только на нас, а на нашу семью, на наших родных.
0: Если ты не можешь отдать, на них это все переходит, да.
1: Спасибо вам за то, что вы делились своими мнениями, за то, что вы нам рассказывали о своих случаях в жизни. Вот, надеюсь, Бог нам поможет принимать правильные решения. Друзья, это была программа «Питстоп», и мы сегодня говорили о кредитах и долгах. Дай вам Бог мудрости принимать правильные решения в этом вопросе. Спасибо. Пока.
0: Пока.
1: Пока.

Самые сложные воспоминания связаны с нашими ошибками, с моментами неприятными, которые нам хотелось бы изменить, но, к сожалению, нам не под силу. Есть ли будущее у людей, которые не могут избавиться от этого угнетающего чувства вины за неправильно прожитые годы? Евангелие, благая весть, дана каждому человеку. И в этом Евангелии мы встречаем с вами людей очень удивительных, очень ярких. Некоторые из них оказались в жизненном тупике, не видели смысла дальше жить. И этот новый смысл они обретают после встречи со Спасителем. В Евангелии от Марка в 14 главе мы встречаем с вами повествование о женщине. Мы не находим каких-то особых деталей о ее жизни. Она представлена больше как обычная женщина. То же самое мы находим с вами и в Евангелии от Матфея. Тоже история некой женщины. Евангелист Лука чуть больше нам раскрывает. Он пишет, что эта женщина была грешницей. А евангелист Иоанн дает нам больше деталей, описывая, что эта грешница, эта женщина, у нее было имя, ее звали Мария. И была она сестрой Марфы, и у нее был брат Лазарь, и в их доме неоднократно бывал Иисус. И вот сейчас, читая Евангелие от Марка, мы замечаем с вами, что евангелист описывает, можно сказать, последние дни жизни Иисуса на этой земле. И вот отношение к Спасителю, оно совсем разное у самых разных групп людей. В самом первом стихе 14 главы мы читаем с вами, что через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. То есть одна группа людей настроена очень враждебно к Иисусу. Здесь же, в этой главе, дальше мы читаем с вами о следующем происшествии, которое тронуло до глубины души Спасителя и многих людей, кто находился в этом доме. Что происходит дальше? Когда он был в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Очень интересно. Эта женщина вошла в этот дом, вошла в эту комнату. В руках ее был этот сосуд. В этом сосуде было очень дорогое масло. Мы читаем с вами в самых разных исторических комментариях о том, что его привозили из Индии, и оно стоило целое, со

состояние, и поэтому мы понимаем, что этот сосуд с маслом – это чуть ли не достояние, то, на что копила эта женщина очень-очень много лет или, может быть, даже всю свою жизнь. Интересно, что Иисус Христос не препятствует. Возможно, именно здесь, именно сейчас происходит самое главное действие, то, что делает Бог для человека, и то, на что способен человек для Бога. Что происходит дальше здесь? Мы читаем с вами, что она возлила ему на голову. Говорят, что несколько капель этого масла были достаточными, чтобы наполнить весь этот дом, всю эту комнату этим ароматом. Но целый сосуд, да еще и мы читаем, что она разбила этот сосуд. Многие люди спрашивают, а почему нужно было этот сосуд разбить? Нельзя было из него как-то аккуратно вылить, ведь эффект был бы тот же самый. Почему нужно было этот сосуд разбить? И на самом деле, почему нужно было? О чем это говорит? Какая идея подчеркивается в этом действии? Мы с вами чуть позже увидим. Но интересно, что реакция на происходящее была неоднозначной. Кто-то молчал, кто-то удивлялся. Но мы читаем с вами, что люди стали между собою обсуждать это все. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира? Такая ценность. Зачем нужно было так много отдавать? Зачем нужно было так много выливать? Иисус Христос очень внимательно наблюдает за всем происходящим. И мы читаем, что Он также даст свою оценку. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Интересно, люди, живя на этой земле, делают много самых разных дел. И плохих, и хороших. Но вот это вот действие, оно получило особую оценку. И не случайно об этой истории написано во всех четырех Евангелиях. Не случайно внимание читателя неоднократно приковывается именно к этому действию. Это слово «оно доброе сделало» встречается еще один раз в Священном Писании. И именно в книге «Бытие» во второй главе, когда мы читаем с вами о том, как Господь творит все живое на этой земле. И вот в 9 стихе написано, что Господь Бог дал человеку, произрастил из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. Вы помните о том, что библейское повествование о творении завершается всегда этими словами. Это было весьма хорошо. Господь дал человеку пищу. И когда Господь дал человеку пищу, написано, что Он дал хорошую пищу. Она была приятная на вид. Она была очень качественная. Некое Божье совершенство мы видим в этом стихе. Автор отмечает, что оно было хорошее. И вот Иисус, используя снова это действие, говорит, что эта женщина сделала хорошее или доброе. В неком смысле этот совершенный акт или совершенное действие, направленное от нее по отношению к нему. Иисус Христос, в принципе, в Евангелии отмечает дважды женщин, двух женщин. Вдова, которая пришла к храму и пожертвовала, написано, что она пожертвовала эти две лепты, отдала все, что у нее было. Кто-то хвалился своим пожертвованием, кто-то пытался показать, что оно значимое, но она очень тихо подошла и пожертвовала. И тогда Иисус отмечает ее жизнь, ее действия и говорит, что вот она отдала все, что у нее было. Действие Марии вот здесь в этом евангельском повествовании также нацелено, чтобы отметить, что она сделала нечто хорошее, то, на что многие люди не решаются, то, что многие люди не делают, потому что не могут это сделать, а потому что они не оценивают то, что Бог для них сделал. Если бы они понимали, что Бог для них сделал, если бы они понимали, что Иисус дает им,

то они тоже бы откликнулись и тоже могли бы сделать. Но вот эти вот контрасты, они нам снова показывают, как действует обычный человек и как действует человек, которого Господь коснулся в этой жизни. А как действуют обычные люди? Мы читаем с вами, что первосвященники, книжники пытались убить Иисуса. А мы читаем, что она этим шагом, этим действием, она оценила, насколько дорог Иисус для нее. С одной стороны, мы читаем с вами здесь, что люди негодовали и говорили, почему она столько отдала. С другой стороны, она отдает все. С одной стороны, мы видим с вами учеников и людей, которые говорят, что а вот лучше бы это отдать для нищих, для кого-то, а она отдает это для Иисуса, оценивая, что вот Он в последние дни здесь земной жизни, она для Него желает дать, в принципе, не ограничивая свою жертвенность и не закрывая себя, чтобы пожертвовать и для нищих, и для всех других людей, нуждающихся. Но очень интересно, что завершается эта глава тем, что это повествование тем, что Иуда, он ушел, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать Иисуса. И мы читаем с вами, что они обещали дать ему 30 серебряников. И в конце этой истории у женщины сосуд разбитый, а у Иуды мешочек полный деньгами. Но о этой женщине Иисус скажет, что отныне и дальше, везде, где будет Евангелие проповедоваться, будет сказано и об этой женщине. А о Иуде сказано, что горе тому, через которого предается Сын Человеческий. Наше посвящение Богу, наша жертвенность, наша самоотдача, она зависит от того, как мы осмысливаем сделанное Богом ради каждого из нас. Эта женщина, переживая вот эту вот скорбь о своей грешной жизни, вспоминая все ошибки жизни, вспоминая, как часто она была далека от Бога, вспоминая, как часто она поступала неправильно, несправедливо, видя всю эту сумму дел, которые омрачали ее настоящее, она решила все принести Богу. В принципе, вот в том сосуде, в том действии была вся ее жизнь, все, что у нее было, все она принесла, все она отдает, все она приносит к ногам Иисуса. И это масло, которое нельзя было его так быстро омыть или стереть, оно вот в следующие дни все напоминало нашему Спасителю, что есть на этой планете люди, на этой земле люди, которые помнят о том, что Он желает сделать ради них. Нужно сказать, что одним из самых главных искушений, которые Христос должен был преодолеть, это нашептывание дьявола о том, что эта жертва не имеет никакого смысла, что людям это не нужно будет, что то, что сейчас происходит в эти последние дни жизни Иисуса, его попытка спасти род человеческий, она бессмысленна, потому что этот род человеческий, он не нуждается во Спасителе. И вы знаете, в этот момент, когда дьявол искушал Иисуса, что напрасно жертва его, Иисус чувствовал этот аромат этого нарда и помнил о том, что есть те, для кого спасение первостепенно. Есть те, кто будет помнить об этом. Есть те, кто ожидает и уже в предвкушении, когда же, наконец, бремя грехов человеческих будет снято с плеч человеческих. И когда Иисус провозгласит «совершилось», когда Он скажет, что «наконец-то все ваши грехи, они прощены». Именно этого ожидала Мария. И именно поэтому она принесла к Иисусу всю свою жизнь, этот ценный дар, чтобы сказать Ему, что, Господи, я уже в предвкушении, я уже ожидаю, когда Ты, взойдя на Голгофу, возьмешь все.

все мои грехи, и когда я получу долгожданное спасение. Доброе ты сделала для меня. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проведено Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Вы знаете, самое приятное для Бога? Что самое приятное для Бога? Нет ничего приятнее и лучше, когда грешный человек открывает свою жизнь Богу и приносит все, что у него есть, для того, чтобы Господь смог к нему прикоснуться и заверить его в том, что он дает свое прощение. Как много мы можем сделать для Бога сегодня? Это зависит от того, как глубоко мы понимаем, что Бог сделал для каждого из нас. Стоит ли Богу отдавать все, даже жизнь свою? Мария говорит, да, стоит, потому что я получаю обратно больше. Я получаю жизнь, и не просто жизнь, я получаю жизнь вечную. Пожалеет ли человек о том, что он все, что имел, отдал для Бога? Никогда не пожалеет. А кто-то может спросить, а как тогда жить? Если все отдать, то как жить дальше? Очень важно переводить свой взгляд с материального на духовное. Нам кажется с вами, что материальное определяет нашу жизнь. И если у нас нет на что жить, тогда мы, в принципе, жить не можем. У Бога другая математика. Если человек решил свои вопросы с Богом, духовные вопросы, если человек обретает смысл жизни, если человек ощущает, что он прощен, если человек в мире с Богом, то Бог позаботится обо всем остальном. Евангелие дано для грешных людей. И мы видим с вами, несмотря на то, что эта женщина разбила сосуд, и с точки зрения человека это бессмысленно, Бог дает самую высокую оценку именно этому действию. Не бойтесь открыть свою жизнь Богу. Не бойтесь, что люди подумают об этом. Не бойтесь оценки людей. Помните, что когда мы отдаем Богу все, а это все, это есть наша жизнь, тогда мы получаем самую высокую оценку, мы получаем прощение, и самое главное, наша жизнь наполняется смыслом. Пусть Бог поможет нам разбить свой сосуд. Сегодня и сейчас, не страшась ничего. Мы читаем историю многих людей, мы читаем историю жертвенности мучеников. Много сосудов было разбито перед ногами Иисуса. Но хочу вам сказать, что ни одна история не забыта. Некоторые люди оказываются очень жертвенными. И даже земные истории людей иногда потрясают. Женщина по имени Мэри Энн Вебстер родилась в Англии, и буквально в 30 лет она заболела очень серьезной болезнью. В ее организме стал вырабатываться гормон роста больше, чем у обычных людей это происходит. Нужно сказать, что вот это вот нарушение эндокринной системы, нарушение ее нейросистемы привело к тому, что ее внешность начала очень быстро изменяться. Она становилась все более некрасивой и даже, можно сказать, уродливой. Ее череп удлинялся, руки становились грубыми. И, к большому сожалению, во время этой болезни, когда она нуждалась в поддержке и помощи, она потеряла своего мужа. Оставшись с 4 детьми, и вот с такой вот новой болезнью она не могла найти себе работу, потому что ее внешний вид всех устрашал. Очень интересно, дальше развивается ее жизнь. Трагично, но необычно в то же самое время. Эта женщина услышала о том, что в Англии состоится ежегодный фестиваль некрасивых женщин. И эта женщина

на том фестивале занимает первое место. Нужно сказать, что она это сделала ради своих детей. И когда мы читаем с вами дальше ее историю жизни, в 1920 году ее пригласили в США участвовать в цирковых выступлениях, на выставках самых некрасивых людей планеты. Нужно сказать, что именно она пользовалась самой большой популярностью, потому что с нее больше всего смеялись люди. Именно она вызывала такие вот чувства, особые у посетителей. Она очень рано ушла из жизни, в 59 лет, потому что из этой болезни долго не живут. Но в завещании своем, в конце своей жизни, она своим детям сказала такие слова: «Я хотела бы, чтобы вы вернули меня и похоронили в моем родном городе, чтобы там, наконец-то, я обрела мир, потому что вся моя жизнь была это жизнью насмешек. Ради вас я слышала, как с меня смеются, но это была единственная возможность, единственный путь для того, чтобы я могла бы вас содержать и вырастить вас достойных людей». Люди смеются. И иногда в этой жизни мы с вами принимаем вызов. Мнение людей оказывает на нас влияние. С одной стороны, с другой стороны, мы читаем историю этой женщины, которая отдает всю саму себя ради своих детей. Но Бог приглашает нас сделать нечто большее. Для того, чтобы наша земная история имела продолжение в целую вечность, Он предлагает нас отдать не просто для людей ради этой жизни, а отдать себя ради Него самого. Именно это достойно особого внимания неба. И Евангелие, касаясь нас с вами, оно дает нам возможность не только эту жизнь земную прожить, даже если она полна смешек. Ведь самое главное, чтобы было продолжение, чтобы Бог дал нам вечную жизнь. И хочу вам сказать, что каждый разбитый сосуд – это начало истории длиною в вечность.

пятый космос. А мы еще не забыли горящий куст, еще не пропал на губах хлеба и рыбы вкус, и только недавно Давид становился взрослым. Я ухожу, но приду опять, заберу вас, чтоб были где я. А мы даже первое твое не успели понять, куда нам второго пришествия ждать.

Дорогие друзья, приветствую вас на программе «Возрождение», и мы вновь обратимся к жизни Авраама. Тема нашего размышления называется «Уроки Авраама. Гостеприимство вознаграждается». Предлагаю открыть вам вместе Слово Божие, книгу «Бытие», и мы будем читать сегодня 18 главу. «Явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: «Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». Друзья, здесь есть очень интересные мысли. Во-первых, то, что Авраам сидит у входа в шатер. Он сидит на правах мужа, господина. Домашние заняты делами, и он может спокойно наслаждаться отдыхом. Однако Авраам не проводил время праздно, эгоистично. Он воспитывал в себе всю сознательную жизнь, дар гостеприимства, дар щедрости. И вот что меня более всего удивило. То, что Авраам останавливает, догоняет незнакомых ему людей. Конечно, если бы Авраам догадывался, что к нему пришел в гости Бог, его реакция, его гостеприимство понятны будут для нас. Однако же Слово Божие в послании к евреям говорит нам о том, что Авраам не знал, кому он оказывал приют. Смотрите, что об этом говорит апостол Павел в послании к евреям, глава 13. «Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Здесь речь идет о гостеприимстве Авраама. Он не знал, что кто пожаловал к нему в гости. Далее, в этой главе говорится о том, что Авраам не просто позвал их, а побежал. Вы представляете, что это такое? Побежать навстречу незнакомым людям, назвать их владыкой, а себя назвать рабом их. Это полная потеря своего мужского и княжеского достоинства. Сегодня мы с вами ходим в другой одежде, не так, как ходят на Востоке. Мы с вами ходим в джинсах, в брюках, и если мы побежим, то ничего с нами страшного не случится. Но одежда Авраама, она отличалась от нашей. Авраам был одет наподобие нашего банного халата. И хотя под этим халатом у него

было еще и нижнее белье, тем не менее, когда он бежал или быстро шел к путникам, полы его халата распахивались, и исподнее белье его обнажалось. Это было неприлично, тем более перед кем ты, Авраам, так раболепствуешь? Это люди совершенно незнакомые тебе. Зачем тебе так терять свое достоинство? Конечно, можно предположить, что в то время гости были редким явлением, и Авраам так соскучился по новым впечатлениям, что был рад поклониться хоть кому-то. Но это, конечно, не так. У Авраама было большое хозяйство, большой род, он был князь, даже можно сказать, он был царь, потому что, когда мы с вами изучали 14 главу книги «Бытие», мы видим, как он общается с царем Содомским на равных. И единственная причина, по которой Авраам так поступает с путниками уставшими, это то, что он внутренне был такой гостеприимный, щедрый, радушный человек. Священное Писание, Бог счел запечатлеть это гостеприимство Авраама на страницах Священного Писания. Чтобы понять, что здесь произошло, еще более лучше, мы можем также вспомнить историю из Нового Завета, где Иисус, рассказывая притчу о блудном сыне, хотя, на мой взгляд, правильнее эту притчу называть притчу о любящем отце, потому что акцент тогда смещается на любовь Бога Отца, а не на блудодеяние и непослушание сына. Там тоже есть очень интересный момент. Когда блудный сын, расточивший все имение, на которое он имел право только после смерти отца, но получил его досрочно, возвращается назад, потому что как только он промотал все отцовское состояние, у него кончились друзья, подруги, и он стал питаться вместе со свиньями. Наконец, ему жизнь это настолько надоела, что он сказал в сердце своем сам себе: «Встану, пойду к отцу моему». И вот как ведет себя отец. Он тоже бежит ему навстречу и обнимает своего непутевого сына, и снимает перстень с руки своей, и дает его своему сыну, тем самым говоря ему: «Сын, твой статус восстановлен. Ты у меня будешь не рабом, а по-прежнему горячо любимым сыном». Но здесь это, по крайней мере, можно как-то понять, почему отец тоже, из контекста видно, что это был не простой человек, а знатный. Почему он так, теряя вот это внешнее свое достоинство в глазах окружающих, бежит ему навстречу и обнимает? Потому что сын к нему вернулся. Есть ради кого потерять, чем-то пожертвовать, какими-то внешними правилами приличия или этикета. Ну а здесь-то Авраам нарушает правила этикета Ближнего Востока совершенно ради незнакомых людей. Это удивительно, друзья. И он приглашает этих путников остановиться у него, отобедать. Чтобы нам еще лучше понять, что здесь происходит, нам необходимо сравнить, кому еще Бог приходил в гости и с кем он принимал решение, кушать пищу или не кушать. Друзья, я предлагаю вместе с вами прочитать еще две библейских истории. Первая из них находится в книге «Судей» в 6 главе. Здесь повествуется о том, как в тяжелое для еврейского народа время приходит ангел Господень к человеку по имени Гедеон. И вот с какими словами он к нему обращается. «Явился ему ангел Господень и сказал ему: „Господь с тобою, муж сильный“. Гедеон сказал ему: „Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это?» Смотрите, как ведет себя Гедеон. Так же, как и Авраам. Ему не все понятно. Почему, если Господь с ними, то они находятся

в такой беде приходят амаликитяне с несметными полчищами и поедают весь урожай, а он вынужден готовить себе хлеб, где-то прячась от них в горах. И он задает этот вопрос ангелу Господню. Почему? Почему тогда с нами такое происходит? Неужели с Богом должно быть так все плохо? И ангел Господень принимает этот вопрос. И он говорит ему в стихе 14, «Господь, воззрев на него, сказал, иди с этой силою твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Гедеон сказал ему, «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином, самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь, «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гедеон сказал ему, «Если я обрел благодать перед очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе». Он сказал, «Я останусь до возвращения твоего». Гедеон пошел и приготовил козленка из опресноков из ефы муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий, «Возьми мясо и опресноки и положи на сей камень и вылей похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки. И ангел Господень скрылся от глаз его». Гедеон тут понимает, что это, с кем он общался, и в страхе говорит, что «Я видел ангела Господня лицом к лицу, поэтому, увы, мне, владыка Господи, я умру». Но Господь утешает его и говорит, «Гедеон, я не для того приходил к тебе, не для того принимал твое гостеприимство, чтобы затем тебя умертвить. У меня другое видение в отношении тебя». И теперь, друзья, давайте с вами обратимся еще к одному случаю общения Господа с людьми. Это тоже книга Судей, глава 13, с 11 стиха мы прочитаем. «Маной встал и пошел с женою своей и пришел к тому человеку и сказал ему, «Ты ли тот человек, который говорил с сею женщиной?» Ангел сказал, «Я». И сказал Маной, «Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем сим, и что делать с ним?» Ангел Господень сказал Маною, «Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене, пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей». И сказал Маной ангелу Господню, «Позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка». Ангел Господень сказал Маною, «Хотя бы ты и удерживал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его». Маной же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господню, «Как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое?» Ангел Господень сказал ему, «Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». Друзья, давайте внимательнее остановимся на этих трех историях, историях гостеприимства, проявленного Авраамом, Гедеоном и Маноем с супругой. Как вы думаете, а где ситуация лучше? И как бы вы хотели, чтобы Господь к вам пришел в гости, как к Аврааму, как к Гедеону или как к Маною? Почему Господь согласился подождать, когда Авраам приготовит для него пищу и даже ел ее вместе с ними? От Гедеона он согласился только подождать, когда пища будет приготовлена, но не стал ее кушать, а сказал Гедеону принести ее во всесожжение. А от Маноя ангел Господень отказался даже принять и жертвоприношение. Он ему сказал, «Хотя бы ты меня стал удерживать, я не буду есть ничего твоего». Все дело заключается в том, как, насколько

сами люди любили Господа и строили с Ним отношения. Авраам был самый гостеприимный. Он больше всех любил и доверял Господу, несмотря на свои ошибки, допущенные ранее. Гедеон, хотя и разговаривает почтительно с ангелом Господним, однако он не доверяет ему. Он просит сделать знамение. В Священном Писании апостол Павел говорит, что знамение – это знак не для верующих, а для неверующих. Пророчество для верующих. То есть верующий Богу на слово не требует от него сотворения какого-то чуда. И еще есть очень интересный текст в Библии, что без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И вот здесь кроется ответ на этот вопрос, почему Бог остался кушать только у Авраама. Также обращает на себя внимание тот факт, насколько непочтительно общается Маной со своей женою и с ангелом Господним. «Ты ли тот, который говорил с сею женщиной?» Как будто она ему не жена, а посторонний человек. И не случайно и то, что ангел Господень явился не Маною, не главе рода, а его супруге, у которой было гораздо больше веры, разумности и благоговения. Для нас здесь содержится важный урок. Как мы будем общаться с Господом? Ведь намерения Божьи не изменились и сегодня. И по-прежнему Господь хочет быть нашим лучшим другом, ужинать вместе с нами. Смотрите, как об этом сказано в книге Откровения. Это 3 глава, стих 20. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Вот, говорит Господь, я стою у двери вашей. Откройте мне. Кто откроет, я с тем буду ужинать. На Востоке ужин считался самым приятным временем для семейного общения. Да и не только на Востоке. И мы, русские люди, тоже любим собраться вечером всей семьей после тяжелого рабочего дня, за ужином и не спеша пообщаться друг с другом. И во многих семьях, я знаю, существует эта хорошая семейная, я бы сказал, даже библейская традиция вместе принимать пищу в вечернее время. Вот Бог хочет, чтобы мы принимали пищу не только со своими домашними, но и не забывали про Него. Дальше. Интересно, как дальше ведет себя Авраам. Авраам говорит, вы останьтесь у меня, сейчас принесут немного воды, омоют ноги ваши, а вы отдохните в тени вот под этим деревом. Авраам заботится о том, чтобы гостям было удобно. Сейчас придут слуги и омоют вам ноги. Друзья, мы имеем дело с вами в вечере Господне, растянутой во времени. Помните, в 14 главе Авраам принимает от Мелхиседека символы, да, точнее, не символы, а вино и хлеб. А в этой главе, конечно, прошло немало времени, лет 20 прошло, а может быть и больше, и Авраам омывает теперь Господу ноги. Не сам, через слуг. Если бы он это сделал сам, это вообще было бы, наверное, шедевром. И то же самое делает Господь своим ученикам в Новом Завете, когда омывает ноги даже своему предателю Иуде, а затем предлагает им символы своего тела и крови, пресный хлеб и библейское вино, чистый, неперебродивший виноградный сок. Стих 6 сообщает нам о том, что Авраам поспешил в шатер. Смотрите, вся глава пронизана вот этой идеей быстроты. Авраам спешит, когда дело касается благополучия, удобства другого. Сегодня люди стали крайне эгоистичны. Вот даже взять такой простой пример. Можно припарковать свою машину так, чтобы и другому было место рядом поставить свою машину, но человек чувствует себя хозяином жизни, и он ставит свою машину как-то

по диагонали, поперек, так, чтобы кроме него больше на это место встать рядом с ним никто не смог. Авраам так не делал. Авраам думал о том, как сделать так, как жить так, чтобы другим людям тоже было комфортно и приятно находиться рядом с ним. И вот он спешит в шатер и говорит Саре: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И дальше Авраам снова, написано, не идет, не плетется еле-еле, а побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Какая красивая картина. Авраам спешит поскорее приготовить вкусный ужин для своих гостей. Это заняло немало времени – замесить муку, испечь хлебы, приготовить теленка. Наверное, на приготовление пищи ушел не один час. И все это время Авраам был в такой благородной суете, чтобы ближнему было очень приятно и хорошо находиться в его доме. Дальше интересна следующая мысль, как Бог реагирует на все эти движения Авраама. «И сказали ему: где Сара, жена твоя? Он отвечал: здесь, в шатре». Бог опять вспоминает про Сару. В прошлой главе он напоминает Аврааму, что: «Авраам, не забудь, что я имя меняю не только тебе, но и ей, и теперь она Сара, мать многих народов, а не Сара, как раньше». А теперь он интересуется: «Авраам, слушай, мне, конечно, очень приятно, что ты обо мне так заботишься, но вот меня что-то смущает один момент, Авраам, в твоей заботе, что ты Сару попросил заняться приготовлением хлебов. Ты не мог бы попросить ее, чтобы она эту важную работу передала другим людям, служанкам? А ты ее сюда позови, потому что я хочу общаться не только с тобой, но и с ней». И вот Авраам говорит: «Она здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время в следующем году. И будет у Сары сын жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Друзья, как вы себе представляете эту картину? Вот, смотрите, здесь растет дерево, под которым находятся уставшие путники. Здесь находится Авраам, а вот тут шатер. А где находится Сара? Она находится внутри шатра, у двери, и подслушивает. Или она находится у шатра по другую сторону двери, рядом с Авраамом, и слышит, как к ней обращается Господь. Я уверен, что Бог не хотел, чтобы Сара шпионила за тем, как Авраам общается с незнакомцами. И он приглашает ее выйти из шатра. И она стоит рядом с Авраамом, она стоит у шатра, позади Авраама, но все же рядом с ним. В Новом Завете апостол Петр отмечает эту учтивость Сары. Он говорит, что так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Она не только была красива внешне, но она была красива и внутренне. И апостол Петр призывает современных жен христианок отдавать должное почтение своим мужьям, конечно, если те сами являются богобоязненными христианами и любят своего Господа. Иначе какое право имеет муж на эти слова, если он не хочет и слышать о Господе? Авраам и Сара были в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, уже иметь это утешение? Да и господин мой стар». Знаете, это очень тоже интересный момент. Сара рассмеялась внутренне. Авраам рассмеялся явно в предыдущей главе, в 17-й, а Сара внутренне. Но от Бога этот смех не был скрыт. И, наверное,

Сара смеялась потому, что ранее смеялся Авраам. Смех скептика передался и ей. Он очень заразителен. «И сказал Господь Аврааму, отчего рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок я буду у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара же не призналась, а сказала, я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал, нет, ты рассмеялась. Сара испугалась, но Бог не оставил без внимания ни ее внутренний этот смех, ни ее обман. И мы сейчас узнаем, почему. Да потому что Господь не хотел, чтобы у Сары были какие-то сомнения, чтобы она вместе с Авраамом была уверена в его словах, чтобы она знала, что рожденный сын, который будет в следующем году уже родиться, это будет прямое исполнение Божьего обещания, данного им 25 лет назад, когда они выходили из Харана. Бог, конечно, интересно себя тоже ведет. Он обращается почему-то к Аврааму, который и не знал, что у него Сара смеется, ведь она же внутренне смеется. Друзья, как вы себе это представляете? Почему Бог так делает? Наверное, мы лучше это сможем понять, когда представим наш человеческий уровень отношений. Когда вы хотите кого-то не заметить, вы можете не подать этому человеку руку, а пожать рядом стоящему с ним, своему знакомому, тем самым вы его так без слов оскорбите. И вот то же самое здесь делает Бог. Он так упрекает Сару. Он обращается к Аврааму, хотя тот и не знал, что Сара смеется. И Сара вдруг пугается. Вдруг она понимает, что эти путники необычные люди. И она, тем не менее, от страха начинает лгать. Но Богу нельзя лгать. И Бог, хотя во многих случаях ведет себя деликатно, однако здесь Он говорит, нет, ты рассмеялась, Сара, не надо обманывать ни себя, ни тем более меня. Это опасно, в первую очередь для тебя, Сара. Будь честной. Друзья, здесь содержатся для нас важные уроки. Конечно, общение с Господом, если это настоящее общение, оно не может быть неволнующим. Но нам необходимо быть очень искренними в наших отношениях с Господом. Нам не надо Его обманывать, не надо пытаться с Ним шутить, не надо смеяться ни внутренне, ни явно. Надо просто, как ребенок доверяет своим родителям, также довериться Господу. И тогда у нас не будет тех печальных последствий, которые были в жизни Авраама и Сары.

Иисус же сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой. Но я уже говорил вам, хотя и видели вы меня, все же не верите мне. Все, кого посылает ко мне Отец, придут ко мне, и никого из приходящих ко мне я не отвергну. Я ведь не для того сошел с неба, чтобы по своей воле поступать, но дабы исполнить волю того, кто послал меня. И по воле меня, пославшего, не должен я ничего потерять из того, что дал он мне. Должен всех воскресить я в последний день. Так угодно Отцу моему, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, вечную обрел жизнь. Я воскрешу его в день последний». Слова Иисуса «Я хлеб с неба сошедший» вызвали ропот у иудеев. «Да это же Иисус, сын Иосифа», — говорили они. «Мы ведь знаем его отца и мать. Как он может говорить о себе? Я с неба сошел». «Что ропщите?» — откликнулся Иисус. «Никто не придет ко мне, если не приведет его отец, пославший меня».

Того же, кто ко мне придет, воскрешу я в день последний. Ведь написано у пророков, все они Богом будут научены. Каждый, кто слышит Отца и учится у Него, приходит ко мне. Это не значит, конечно, что кто-то видел Отца, кроме того, кто сам от Бога и видел Бога Отца. Заверяю вас, вечную жизнь обрел всякий, кто верит в Меня. Я хлеб жизни. Отцы ваши хоть и ели манну в пустыне, все же умерли они. А я говорю вам о хлебе, который сходит с неба. Кто будет есть его, никогда не умрет. Этот хлеб живой – я, сошедший с небес. Кто ест этот хлеб, жить будет вечно. Хлеб, который я дам, – это плоть моя. Отдаю ее, чтобы мир мог жить.

0: Приветствую, дорогие друзья. В эфире передача «Контрасты души». И сегодня с нами Игорь Кириченко. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Поговорим немножко о верности Богу, но как бы не столько о самой верности, сколько о ее последствиях. Потому как ничто в нашей жизни не проходит бесследно, и ну, за все, за любой наш выбор, за любой наш поступок, за любое действие приходится чем-то расплачиваться. Чем же приходится расплачиваться за верность Богу?
1: За верность Богу приходится расплачиваться по-разному, так бы сказал, потому что бывают разные ситуации. Вот. И всегда у каждого человека есть определенные ожидания. Вот. Почему в нашей жизни происходит иногда разочарование, ну, в частности, в нашей вере, да, в нашем религиозном опыте, что наши ожидания не сходятся с реальностью, которую мы получаем. То есть всегда человек ожидает чего-то определенного, но реальность приходит другая. Особенно это часто случается, когда человек только пришел в церковь, он читает Библию, читает какие-то обетования, слышит чудесные истории. В его жизни через некоторое время происходят какие-то трудности, переживания, а человек по тому интуитивному опыту, который был научен, стремится получить благословение, результат конкретный, но в реальности он получает совершенно другое. И вот здесь уже действительно начинается такой не, иногда непростой этап в жизни человека.
0: Да, когда читаешь Евангелие, это такое ощущение, как будто там вот чудеса совершались ежедневно на каждом шагу, и такие грандиозные, что уже становились обыденностью. Приходишь к Богу, ожидаешь такого же, и в итоге ничего не получается. Начинаешь смотреть христианскую литературу и читаешь подборку за подборкой чудесных там избавлений, исцелений, там помощи каких-то вообще там встреч с ангелами, там еще чего-то. И потом смотришь, думаешь, то ли я неверующий, то ли все то сказки были. Потому что там подборка такого чрезвычайного, опять же, создается иллюзия того, что такое должно происходить ежедневно. Но оно же не происходит.
1: Но, знаете, есть Ник Вучич, да, знаменитый оратор, он прославился тем, что он выступает без рук, без ног. У него есть действительно много интересных книг, и вот в одной из них он описывает, что в его шкафу лежит пара туфлей. То есть его вера позволяет ему держать пару туфлей. Но он прекрасно понимает, что живя в этой реальной жизни, так сказать, может быть, это будет грубо звучать, но ноги не вырастут. Но пара туфлей имеется. Вот здесь, наверное, есть интересный аспект, что когда твоя верность Богу, она превышает то, что может с тобой произойти. И мне кажется, вот здесь есть такой первый уровень. Он очень сильно прослеживается в истории друзей Даниила. Когда они находились во дворце Навуходоносора, и Навуходоносор после сна, который ему рассказал Даниил, трактовал, решил сделать большой истукан. Но вот истукан не из разных материалов, а сделать чисто золотым. И вот в один прекрасный день к этому истукану должны были подойти все люди, находиться на том поле, где он был построен, и по звуку разных инструментов должны были поклониться. И вот как раз

0: трое друзей Даниила не поклонились. И когда Навуходоносору донесли эту мысль о том, что есть евреи, да, есть люди, которые пришедшие, то есть это рабы, которые не поклоняются, то предела его возмущения не было. И вот первый уровень веры или верности Богу их был о том, что они так интересно ответили царю, что вообще нет нам нужды тебе отвечать, царь, но знай, что Бог силен нас спасти. И вот здесь показывается, что их вера была настолько сильна, что они верили, что реально Бог их может спасти. Что даже если они пойдут в печь, не зная каким образом, то есть то, что не поддавалось никакой логике, они говорят, мы верим, Бог нас может спасти. Но второй уровень, который они открывают, он еще интереснее. Они говорят, знаешь же, царь, что даже если и не спасет, не будем спасены, то твоим богам мы поклоняться не будем. И вот этот уровень, он, наверное, открывает другую грань. То есть они понимали, что Бог может и исцелить их, и спасти чудесным образом, но такого чуда может и не произойти. Но независимо от того, что с ними произойдет, их вера, она никак не меняется. То есть их верность, она остается одной и той же.
1: Сталкиваюсь с людьми, которые как раз вот познают вот эти вот два принципа, что Бог может, а может и нет.
0: Да.
1: У них появляется такой глобальный вопрос. И вот выход на третью стадию, наверное, самый сложный, на третий уровень вот такого духовного развития. Потому что вот поймав себя на мысли, что Бог может тебя спасти, да, Бог может все, мы в этом не сомневаемся, замечательно. А спасет ли? А исцелит ли? А поможет ли? И вот мы приходим к Господу со своей проблемой, мы говорим, Господи, у меня проблемы, я болею, да, или страшно болею, или не я, или вот мой ребенок, или еще что-то. Или у меня там другая какая-то проблема. Не важна суть проблем. И я понимаю, что для Господа вообще не составляет никакого труда решить эту проблему раз и навсегда. Но я не уверен, решит он ее или нет. И я не уверен не потому, что я сомневаюсь в Божьих возможностях, а потому что я не знаю его планов относительно меня. И вдруг, может быть, в его планах, в его мудрости важнее, вот как Нику, да, ноги не дать. Потому что он может через безногого Ника сделать больше, чем через того, который будет с руками и с ногами. И мне от этого становится страшно, потому что, а как же мне теперь молиться? Как же мне теперь просить об исцелении, когда я знаю, что Бог может не исцелить? Как же мне тогда просить о решении моей проблемы, когда я знаю, что Бог может сказать, обойдешься?
0: В моей личной жизни был определенный опыт, когда я очень много молился за конкретные вещи, но ответа не получал всегда. И я тогда себе задал вопрос, и я действительно его задал Богу, почему так происходит? Вот почему в этих ситуациях, в которых я сейчас проживаю, когда я молюсь в определенный момент, Бог действительно отвечает, и я искренне об этом молился, это был определенный промежуток времени, но были ситуации, когда я очень молился, а как бы чудо избавления не происходило. И вы знаете, я вот для себя ответил через 10 лет на вот эту ситуацию. Я понял, что мы живем в грешном мире. И, к сожалению, как только грех вошел в наш мир, он колоссально все поменял. Говорят, что самое страшное для Адама и Евы было тогда, когда они увидели первые падающие листья. Потому что они понимали, что если эти листья падают, значит, всему когда-то будет конец. И вот насколько грех сегодня вошел в нашу жизнь, настолько он и меняет. Если бы сегодня у христиан была такая идеальная жизнь, когда мы молились и моментально получали ответы, исцеление, чудеса, то вы знаете, сегодня весь мир бы стал христианским. Какой бы здравый человек не хотел бы иметь стопроцентное благополучие, стопроцентное здоровье. Ты просто приходишь, читаешь, молишься, и моментально решаются все
1: вопросы.
0: Разве
1: Господь не в этом заинтересован, чтобы как можно большее количество людей спаслось, уверовало в Него, доверились Ему и спаслись?
0: Ну вот вспомните многие библейские истории. Почему люди следовали за Христом? Они ели и насытились, и последовали за Ним, потому что Иисус давал то, в чем они конкретно нуждались. Но Его первостепенная задача была не только дать просто тебе определенные земные блага, земные вещи, которые, кстати, нам не, ну, тоже, они это и реальность, и необходимость, а в том, чтобы помимо физического хлеба человек посмотрел на духовный. Потому что на нашей земле, как бы мы ни хотели, невозможно построить стопроцентное счастье. Невозможно купить автомобиль, который никогда не будет ржаветь. Невозможно купить телефон, который никогда не будет садиться, или который не выйдет из строя, или дом, который будет вечно стоять. То есть в этом мире оно все подвержено смерти в той или иной форме. И

0: Единственное счастье, которое только может быть, когда Господь придет для того, чтобы полностью изменить эту планету, когда греха просто не будет по умолчанию, то есть не будет того источника, который столько приносит сегодня нам трудностей, проблем и разных сложностей.
1: Я поделюсь своей, наверное, историей, как я получал ответ на вот вопрос, переходя к следующей стадии доверия Богу. Как-то ушел в лес подальше от всех, чтобы можно было так вслух поругаться с Богом, высказать ему все, что я о нем думаю. А вот такой вот кризис в свое время у меня был. И тогда у меня тоже были вот моменты, когда я говорю, почему? Вот здесь ты молчишь, здесь ты не отвечаешь. Мне очень надо, и это было бы там во благо, это было бы хорошо, и все такое, по моим как бы понятиям. Но ты не отвечаешь. И мне ответ пришел тогда очень быстро, когда это вот на самом деле от сердца, да, как написано, да, воззови ко мне, я услышу тебя, покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь. Но только когда воззовешь от всего сердца. И в тот момент мне был такой очень четкий ответ. Это родилось в моих мыслях, но я понимал, что это не мои мысли. Ответ был следующий. Говорит, а если я не сделаю того, что ты просишь, ты что, перестанешь в меня верить? Ты перестанешь мне доверять? И, когда разговор происходит внутри тебя, ты не можешь соврать. Говоришь, нет. А ну, если нет, тогда нет. Тогда не жди, что я вот это сделаю. Вот. И вот тут должно было наступить такой момент, с одной стороны, смирения, потому что тебе сказали нет, и это нет окончательное. Можно больше не просить, бессмысленно. Если дальше просить, ты превращаешься в капризного ребенка, который стучит ногами, там, валяется по полу и говорит, ну дай. Если и получишь ты что-то после этого, то ничего хорошего от этого не жди. Вот. И тут же надо понимать, что ты же действительно не перестанешь Богу доверять. От того, что он тебе сейчас сказал, нет, он не исчез никуда, он не исчез от твоей жизни, он не отказался быть твоим Богом. Остается вопрос, а ты согласен время от времени получать «нет» на свои просьбы? И это целый новый уровень. Поэтому, да, последствия служения Богу, они особенные.
0: Да, то есть наша верность Богу все-таки, она не должна только основываться на том, что если мы сегодня останемся верным Богу, то Бог обязательно в этой верности и к нам проявит вот эту ожидаемую реальность. Нет, Бог обязательно, даже через время, Он благословит, Он усмотрит. Есть разные, конечно, ситуации, разные обстоятельства, но я верю, что Господь что-то сделает для человека. Но все-таки это не является первостепенной задачей, потому что когда-то и мне приходилось проходить эти жизненные этапы, когда вставали вопросы субботы, да, какие-то этические, моральные ценности. И ты иногда думал, что если я сейчас буду здесь верен, то обязательно вопрос решится. Но Бог иногда доводил до таких ситуаций, которые уже ты просто стоял на краю, и ты не знал, как она решится. И вот здесь ты должен был уже для себя определиться, а ради чего ты идешь, ради чего ты следуешь. И вот в том, что, наверное, Бог хочет с нами развить отношения, что мы идем не ради получения каких-то последствий благих, а потому что это становится частью нас. То есть ты не можешь по-другому поступить. Угу. Что-то в тебе меняется. Это необъяснимо. Опять же, оно никак не укладывается в человеческую логику, в ту закономерность, в которой живешь. Потому что твой поступок, он иногда может даже граничить с безумием. То есть ты можешь себя сегодня чего-то такого лишить, к чему ты, может быть, всю свою жизнь шел. А ты ради каких-то, таких вещей, которые в мире просто кажутся, просто мелочь. Просто возьми и сделай.
1: Можно ли сравнить наше вот выражение «последствия верности Богу», например, с таким выражением «последствия супружеской верности»?
0: Наверное, да, потому что Бог очень часто проецирует нас на семью, и вот даже те библейские книги, которые мы читаем, он очень часто сравнивает себя с верностью.
1: Что ты верен в супружестве, это не дает тебе каких-то специальных привилегий. Но если вдруг ты не верен, это влечет проблемы вплоть до разрушения семьи. Но с другой точки зрения, да, если ты, опять же, верен в супружестве, ты не можешь говорить, ага, да, вот я месяц был верен, теперь выдайте мне, пожалуйста, да, и список требований. Что же ты получаешь взамен от супружеской верности, точно так же, как от верности Богу?

0: Вы знаете, вот я думаю, что оглядываясь даже назад, я сделал для себя такой вывод. Всякий раз, когда я шел с Богом на максимум, на 100%, и шел на какие-то действия, которые несли последствия, оглядываясь назад, вот я ни разу об этом не пожалел. Вот на самом деле ни разу не стало жалко, что я какое-то ограничение прошел, где-то мне тяжело, кто-то перестал со мной общаться там, или я лишился каких-то благ. Но я вам скажу, что оглядываясь назад и в тех вопросах, где не проявилась верность на максимум, вот сегодня ты смотришь на это с жалостью и думаешь, почему ты тогда в тот момент не оказался на максимум с Господом. И я думаю, что люди в конце времени, они придут к двум категориям. Те, которые остались на максимум с Богом и которые никогда не пожалеют, потому что Бог скажет, я называю вас своими, сыновьями и дочерями. И те люди, которые знали Бога, были близко, но не оказались до конца с Ним. И они поймут, что в каких-то периодах они ради каких-то других вещей просто променяли, сделали вот этот выбор. Но он поймется бессмысленным. Но вопрос в том, что пока мы живем здесь и сейчас, да, и в нашем теле находимся, у нас еще есть возможность выбирать. А может быть, наступит тот период, когда ты уже не сможешь сделать этот выбор окончательно. Может быть, ты привык делать вот неправильные шаги, и знаете, как бывает, он как автоматом. Ты начинаешь делать. Как люди, которые, допустим, воруют, рассказывают, что, приходя в магазин, они, может быть, уже не хотят этого делать, но рука настолько заточена, настолько идет автоматом, или человек, который постоянно курит. То есть он не осознает уже действий, оно просто происходит автоматически. Так и человек, который навыком, верой, чистотой, искренностью развивает в отношении с Господом, случаясь в сложных ситуациях, вот как друзья Даниила, если не спасет, буду верен. И это тот уровень, на который каждому верующему человеку в его жизни придется встать, придется прийти.
1: Мне кажется, это тот же уровень и те же чувства, которые позволяли людям во время войны совершать геройские поступки, идти на верную гибель ради той верности, которую они имели, пускай по отношению к своей стране или к своим близким, кого они защищали. И я думаю, то же самое это в верности и в супружестве, то же самое это в верности в Богу, это всегда воздается именно в вопросах взаимоотношений. Неверность как раз-таки рушит именно взаимоотношения, то есть страдают или, наоборот, улучшаются, вот в моем понимании, в моем взгляде, именно взаимоотношения. А эти взаимоотношения дорогого стоят. Отличные взаимоотношения в семье – это фактически семейное счастье, это равно жизненное счастье, да, уже. Отличные взаимоотношения с Богом. Это те отношения, которые позволят тебе жить вечно, опять же, на другом немножко уровне, не то чтобы вот здесь. Поэтому для меня, например, последствия верности Богу, они в первую очередь рассматриваются не с точки зрения даже благословений или проблем каких-то, да, потому что благословение есть и будет, и более чем достаточно, и если кто хочет их увидеть, он видит их. Проблемы какие-то, как последствия верности Богу, да тоже навалом, опять же, по мере того, что считать проблемами, да, по сравнению с другими людьми. Они смотрят и говорят, да у меня нет таких проблем. Вот ты веришь, что твои проблемы и есть. Я говорю, да, но я согласен с этими проблемами, я согласен терпеть эти проблемы. Точно так же, как согласен себя ограничивать где-то в супружестве ради верности вот этим взаимоотношениям, потому что эти взаимоотношения дорогого стоят. И Господь, Он, когда говорит о том, что Он придет во второй раз, Он придет взять своих к себе. То есть продолжатся эти взаимоотношения уже не в виртуальной реальности. Продолжатся эти взаимоотношения уже абсолютно реально, когда Господь увидит, что уже будут видеть открыто, да, лицом к лицу, как видел в свое время Моисей. Вот таких отношений я, конечно, жажду. Дорогие друзья, вот к таким отношениям с Богом я призываю вас, и ради этого построены и наши передачи, чтобы могли дать Богу шанс построить эти взаимоотношения с Ним, невзирая ни на какие последствия. Верность Богу окупится. Благословение.

0: душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня вновь интереснейшее знакомство. У нас Александр Богданенков. Спасибо большое, Александр, что вы вновь у нас в гостях. Я говорю «вновь», потому что Александр уже записывался на телекомпании «Три ангела». И сейчас вот новая запись, и он и дальше будет записываться. Сегодня мы знакомимся с ним. А что же это за человек? Что им движет? Просто ли это вот чувство долга или профессия, которую он себе выбрал быть священнослужителем? Или же это что-то другое, что побуждает говорить людям о Боге? У Александра невероятно интересная жизненная история. И он стал на данный момент уже не просто священнослужителем, но писателем, человеком, который рассказывает о том, что такое религия в обществе, в современном, в 20-21 веке. Вот об этих всех интереснейших вещах мы сегодня с Александром будем говорить. Спасибо большое еще раз, Александр. Давайте начнем с того, как родился ваш интерес вот к рассмотрению общества с точки зрения вот религиозности. Принимает ли общество религиозность? Отвергает ли? Как вообще религия существует в обществе?
1: Ну, интерес родился как интерес врача к состоянию пациента, когда он мерит пульс. Mm. Так и мне стало интересно вот то, чем живет общество, его интересы, его представления. И поэтому я начал заниматься в особенности литературой, в меньшей степени историей, богословием, чтобы понять, что мы из себя представляем как люди, куда мы движемся, каковы наши интересы. И вот наше мировоззрение в целом. Вот это меня интересовало, и поэтому я стал этим более пристально заниматься.
0: А можно сказать, что это был такой вот отстраненный теоретический интерес? Или все-таки ваша жизнь как-то подвела вас к этому?
1: Ой, нет, это ни в коем случае не теоретический, поскольку у меня такое убеждение, что все то, что не имеет прикладного характера, практического, оно, по сути, не имеет смысла. Поэтому все вырастало из жизни, из личной истории, из истории семьи и из истории общества, которым я занимаюсь, которое мне интересно. Поэтому все сугубо в практической плоскости.
0: Давайте об истории вашей семьи немножко.
1: Давайте. Угу. Больше рассказать о прошлом семьи или вот непосредственно уже то, что меня касается, мои
0: родители?
1: Я
0: думаю о прошлом. Давайте начнем с самого прошлого. Потому что мы все родом из детства, что называется. То есть мы все выросли на чем-то. Как вас формировала ваша семья? То, что вы стали писателем, автором, исследователем и священнослужителем при этом?
1: Ну, наверное, в жизни каждого человека есть такие точки. Они в науке называются точки импрессинга, запечатления. Вот большую часть нашей жизни, детства, мы не помним. И детская амнезия вообще не помним. А есть моменты, которые вот потом раскручиваются и играют очень важную роль. Вот для меня таким моментом стала история о моем прапрадеде по отцовской линии, который был священником. Так случилось, что в 20-е годы, в начале 20-х он был расстрелян. Бабушка уже моя родилась в 24-м, она его не знала, но она однажды рассказала историю, мне тогда лет 8-9 было, историю о Библии. Дед, уже зная, что прапрадед, ее дед, отец ее мать,

0: матери, зная, что его расстреляют, он взял церковную Библию, был священником, как я уже сказал, Витебской губернии, тогда уже не Российская империя. И он пошел, эту Библию закопал. И вот бабушка, когда его вспоминала, она все время рассказывала об этой Библии с таким восторгом, трепетом, пиететом, что вот там Библия – это книга, в которой все обо всех написано. Я так познакомился немножко с прошлым семьи, но у меня всегда в голове так и осталось. Библия – книга, в которой все обо всех написано. Хотя увидел и прочел я ее годы спустя.
1: Между прочим, у Александра Сергеевича Пушкина есть такое высказывание. Это книга, в которой все есть.
0: Ну да, приблизительно
1: да,
0: так.
1: Здорово, совпадает. Расскажите, пожалуйста, как дальше формировался ваша жизненная позиция? Можно ведь быть просто человеком интересующимся, а можно быть человеком участвующим. Стали ли вы человеком участвующим вот в религиозных каких-то событиях?
0: Ну да, со временем вот появлялся интерес. Интерес появлялся больше вот в поисках смысла жизни. Было неинтересно думать, что ты похож на муху в каком-нибудь деревенском доме, которая кружит над светом, и траектория ее движения абсолютно непонятна, бессмысленна. И мне хотелось, чтобы моя жизнь, короткая, длинная, какой бы она ни была, она была осмысленной. И вот здесь я непосредственно уже уперся в Бога, в стену, в веры, в Библии. И вот здесь все началось. Поиск смысла привел меня к религии и вере.
1: Уперся в стену. Стена – это какое-то препятствие, стена – это какое-то сопротивление или что-то другое?
0: Ну, это может быть как препятствие, но для меня это было как такой тупик, необходимый преодолеть. Лабиринт, тупичок, значит, нужно было куда-то повернуть. И Бог очень часто является стеной в моей жизни. Отношения с Ним интереснее, чем знать о Нем.
1: И вот когда давайте немножко на этом остановимся. Отношения с ним интереснее, чем знать о нем. Вот можно много-много-много читать Библию, другую литературу, другие книги. Можно очень много узнать о Боге. И при этом вы утверждаете, что отношения с ним – это что-то другое.
0: Но это они не обязательны. То есть знакомство с Библией, даже хорошее знакомство с Библией не гарантирует отношений с Богом. Потому что на определенном этапе нашей истории были люди, которые занимались критикой Библии. И они, в принципе, хорошо ее знают. Какое-нибудь забавное Евангелие было, кто-то помнит в атеистических издательствах. И вроде бы высмеивали определенные вещи. Они знали Библию, никогда не скажешь, что для них это что-то новое. Но это ведь не привело их к Богу. И Бог интереснее, поскольку это живая личность, а эта книга о нем, поэтому интересней знакомиться с ним, а потом уже узнавать о нем, нежели узнавать о нем, а потом знакомиться с ним. То есть для меня вот есть там телега и лошадь. И то, и то важно, нельзя исключить, но все-таки лошадь впереди телеги.
1: Понятно. Как установились ваши отношения с Богом?
0: Ох, сознательно это уже произошло попозже. А когда оглядываешься назад на прошлую жизнь, то видишь, что он был-то всегда. Всегда был вот какой-нибудь.
1: Он только с вами всегда был? Или вы думаете со всеми?
0: О, я думаю, что он с каждым человеком. Вот сложно, наверное, заметить это, осознать, увидеть. И масса эпизодов. Был эпизод в детстве, это, наверное, 5-6 класс, когда я понял, что все страшно уже по глазам хирурга. У меня было внутреннее кровотечение в результате травмы, спортивной травмы. И когда хирург говорит, что же вы еще ходите на ногах, вы можете умереть, это сразу в больницу, сразу были готовы в операционную. Я только тогда понял, что целый день, который я был на ногах, там разрыв почки должен был случиться, кровотечение, то меня могло не быть. Меня могло не быть. И таких случаев много. А понимаешь это, что это не случайно, что кто-то присутствует, лишь потом, когда видишь жизнь не просто как какую-то биологическую закономерность, биографическую закономерность. Когда смотришь на нее немножко вот глазами духовными, глазами веры, сверху, религиозными, тогда видишь, что вот здесь точно кто-то был, он стоял рядышком, и по другим причинам тебя могло не быть.

0: А вот ты есть.
1: Ну, как-то вот хочется помочь тем, кто нас сейчас смотрит, вот ощутить эту самую точку. Это вы сказали уже ретроспективно. То есть
0: ретроспективно,
1: что-то произошло,
0: да.
1: И вы поняли, что вот все то, что было до этого, или очень многое из того, что было до этого, оно ну, вот уже было проявлением того, что Бог с вами. А как вот эта самая точка отношений-то сформировалась?
0: Отношения-то всегда были.
1: Но... А давайте тогда на этом немножко подольше остановимся. Вы говорите, отношения всегда были. Что значит отношения всегда были? Потому что вот у тех, кто нас смотрит, если вы говорите, отношения всегда были, значит, и у них тоже отношения всегда есть.
0: А отношения Бога, Бог сознательно участвовал в моей жизни. Но я в меру своего опыта, незнания, нежелания знать какой-то момент, может быть, вот этого не замечал. И отношения, они как бы носили односторонний характер. Он-то со своей стороны многое делал, а я, может, иногда и чувствовал, что что-то происходит сверхчеловеческое, но, по крайней мере, сознательно этого не понимал. И поэтому ретроспективно понимаешь, только оглядываясь назад. Но когда уже ты становишься человеком верующим, понимаешь, что Бог есть, признаешь, что Бог есть, то уже в процессе настоящего времени. И уже отношения носят диалогический характер, а не просто вот такой бессознательный.
1: А пример можно привести?
0: Пример?
1: Вот сейчас мы с вами говорим. Диалог между вами и мной как ведущей. Одновременно с этим есть диалог с Богом?
0: Вот прямо сейчас?
1: Да.
0: Наверное, нет.
1: Наверное,
0: вот
1: нет.
0: Так, такого сознательного диалога. Угу. Потому что мы с вами, иначе это уже будет такой полилог. Угу. А какой-нибудь пример? Вот пришел один такой. Угу. Ну, давайте, может быть, расскажу.
1: Хорошо.
0: Может быть, расскажу. В связи с тем, что получал второе высшее образование, не всегда студент... О, у меня семья, трое детей, работа, жена... И вот эти заочные сессии, на которые ты приезжаешь, не всегда ты идеально готов. Или даже более-менее готов. И поэтому что-то наверстываешь в процессе сессии. И бывают моменты, когда идешь на экзамен, так, слабо готов. И вот один из таких случаев я все время переживаю. Потому что когда-то давным-давным-давно, при начале учебы, я для себя поставил четкую задачу. Я никогда не списываю. Потому что то, как я себя веду, то, как я живу, то, что у меня внутри, важнее той оценки, которую я получу.
1: Если списывать, то внутри будет нехорошо?
0: Нет, я не могу так. Не могу.
1: Это было всегда?
0: Это однажды на первом курсе семинарии получилось.
1: Угу. Уже когда богословское образование?
0: Да, богословское. Это первое высшее образование богословское. Я для себя сказал, что я никогда не буду списывать. Пусть это будет низкая оценка. Но для меня принципиально то, что я получу, и то, что я себе представляю, а не то, что у меня в оценках записано. И вот здесь ситуация, когда время не позволяло идеально подготовиться. Жизнь, работа, семья. И я был не очень готов. Но я каждую сессию стараюсь для себя какой-то выбирать такой девиз. И каждый год жизни своей новой. Я поехал на сессию, на большом-большом листе распечатал себе «Соло Грация», один из знаменитых тезисов реформации, только благодатью. Не мои заслуги, не мой ум, не мои таланты, не еще что-то. А вот, Господи, только благодатью.
1: И ночь только Божья благодать.
0: Только Божья благодать.
1: И что? Это начало предложения, окончание предложения?
0: Вот оно только... и все. Только благодатью.
1: Только
0: «Соло Грация», да, на латыни. И я был готов, ну так, более-менее. И ночь у меня была дикой. Я не могу сказать, где я спал, где я был в таком состоянии полусна, полуяви. И не мог спать. И вся ночь такая вот, я крутился-крутился на своем кресле, на котором спал. И мысли постоянно, Господи, не дай мне тебя опозорить. Не дай, я не готов идеально, как должен быть готов. Господи, не дай, пусть будет любая оценка. Ты знаешь, меня оценка не сильно волнует. Хотя есть нюанс уже, когда у тебя только хорошие оценки, то они немножко волнуют тебя, это уже так вот бременем определенным. Но меня больше интересовало, Господи, не дай мне тебя опозорить, не дай мне тебя опозорить. И вот спишь ты, не спишь, это снится, или такой полубред, полуявь, непонятно. И я утром, когда встал, то первое, вот, что я осознанно помню, мои глаза упали на этот лист, только благодатью. А это был экзамен

0: по не моей специализации, это экономика, социология был спаренный экзамен. Два преподавателя нужно сдавать.
1: Это в каком учебном заведении?
0: Это Витебский государственный университет имени Машерова.
1: И факультет какой?
0: Филологический факультет. Но в связи с тем, что образование общее дает, и в том числе нужно
1: специализироваться. Это вы получали второе высшее
0: образование? Это было второе высшее образование, да. Я пошел на экзамен, ну как-то я успокоился, вот это соло грация, только благодатью, Господи, ты, ни я, ни знания, ни таланты, все вот это пустое в какой-то момент, все, чем человек может гордиться. Я пошел сдавать и вытянул такой билет, который я мог бы рассказывать, ну не знаю, на полдня точно, потому что по экономике был вопрос о кредитовании. А это то, чем я вот последние два месяца в Беларуси занимался очень пристально, ввиду того, что мы как многодетная семья строили квартиру, и поэтому я все вдоль и поперек это знаю. А по социологии у меня была религиозная ситуация в Беларуси, законы, конфессии, все. И это то, что я могу говорить бесконечно. И то, что я знаю больше, чем преподаватель в десятки раз. Ну и 10-10-10. В итоге
1: это балл.
0: Общее. Да, у нас 10-бальная в Беларуси система. Самый высокий балл 10. И я выхожу с экзамена, на который я шел, и думаю, Господи, ладно, я согласен даже на 7. А в результате 10. Mm-hmm. И я понимаю, что вот соло грация, Господи, только ты. Mm-hmm. Только ты. И все, что я ответил, вся моя оценка, тот билет, который я вытянул, это, Господи, только ты. И вот был такой опыт... онлайн отношений с Богом, в реальность. Я понимал, что Он говорит, и Он будоражит меня, и Он открывается мне, и Он помогает мне. И все это вот осознанно, не ретроспективно, как это было в прошлом, где Он говорил, а я был глуховат. А это уже было наше отношение. Вот один из примеров таких. Их много.
1: Здорово. Их много.
0: Много. Это очень интересно.
1: Онлайн-отношения с Богом. Это, наверное, то, о чем каждый человек может мечтать. Они происходят только наедине? Или, потому что вот я задала этот вопрос, а вот сейчас мы с вами говорим, ну ведь мы с вами сейчас находимся на религиозной программе, и программа у нас в любом случае посвящена Богу, а Он-то есть здесь?
0: Ну, безусловно, Он есть. Но Он самое интересное, что вообще существует, но не всегда, когда ты хочешь с ним поговорить, он собирается с тобой разговаривать. То есть, скажем, вот он может себе позволить, ввиду его всевластия, его вездесущности, разговор в любой момент. А ты иногда в режиме ожидания находишься. Ну, чаще всего ты, может быть, не готов. Или ты не совсем понимаешь язык, на котором он говорит. Не всегда понимаешь образы, которые он использует. Но вот, то есть, это особенные моменты. Особенные моменты, когда ты разговариваешь с ним и слышишь, что он говорит тебе. А так ведь разговоры, мы постоянно молимся. Я знаю, что он слышит, и он обязательно включится в разговор такой, живое общение. А так вот есть и общение другое, скажем, по умолчанию, что ли. Оно не такое яркое, но оно очень важное.
1: У нас в гостях Александр Богданенков, исследователь, автор ряда статей и книг по богословию, по исследованию Библии. И причем вот у нас одна из его книг здесь сегодня. Посмотрите, как интересно. Александр Богданенков «Управление будущим. Библейские принципы». Вот. И если мы посмотрим оглавление, я была настолько впечатлена, я вот перед съемками открыла эту книгу, «Азы библейского моделирования будущего. Тренинг личностной эффективности. В семейной упряжке. Секреты полноценной жизни. Менеджмент по-библейски. Искусство наведения мостов». Ну, то есть что-то совершенно такое потрясающее и очень жизненно важное. Мы об этой книге еще немножко попозже поговорим. А сейчас, Александр, все-таки мне хочется вот вывести какую-то закономерность для наших дорогих друзей, которые сегодня у нас в гостях. Как вы все-таки пришли к Богу? Как у вас установились с Ним отношения? Что это такое онлайн-отношения?
0: Ну, знаете, как-то если посмотреть глазами неверующего человека, то было целый ряд совпадений. Но а потом-то понимаешь, что это были не совпадения, а то, что должно было быть. А после 9 классов, когда я поступал, так получилось, что не поступил.
1: А это было училище?
0: Это техникум.
1: А, техникум. Техникум был,
0: да, на промышленное гражданское строительство, ПГС. Не поступил, там тоже уже то, что не поступил, тоже забавная история. Она такая по подростковой глупости-то вышла. Я готовился, а мой друг, который вместе со мной поступал, он ходил на курсы. Я на курсы ходить не мог, у нас тогда было очень финансово скромное положение у мамы. Поэтому я брал все вопросы, что он готовился у него по алгебре и геометрии. Но один раз он эти курсы не посетил. И получалось, что 30 вопросов по алгебре, 30 вопросов по геометрии, всего 30 билетов в каждом по одному вопросу и плюс практическое задание. Я был готов практически идеально. Вот тогда был готов практически идеально. 50 вопросов из 60 я знал, выучил и был готов ответить на самый высокий балл. Но так случилось, что когда тянул билет, вытянул такой билет, где был оба вопроса, которые я не знал. Угу. То есть я был счастливчиком наоборот.
1: То есть полная противоположность тому случаю, который вы вот
0: да,
1: в первой
0: вот,
1: части
0: вот,
1: нашей
0: вот когда мы говорим о Боге как о стене, я да. прекрасно понимаю, что он подложил вопрос, который я не мог ответить. И в результате сдал на самую низкую оценку.
1: Удовлетворил. И он знал, почему он это делал?
0: Он знал, почему я это делал, он это делал, не знал, почему я это делал. Потом я решил менять школу одну, вторую, ничего не получалось. Вот не поступил, в школу свою не хотел возвращаться. И однажды ушел из дома, чтобы попытаться еще в одну школу перейти, 10-й, старшие классы. А ключи забыл. Когда вернулся, дома никого нету, и я сидел на столике во дворе, достал свою гитару, расчехлил и просто играл. А рядышком была стройка, банк, и один человек пришел на обед, он приходил во двор, там кушал. И мы с ним так познакомились. Позже я узнал, что он верующий человек, и во многом благодаря ему я познакомился с церковью, с Богом ближе, через него.
1: То есть тоже встреча, организованная Богом.
0: Да, тоже встреча, организованная с Богом. И более того, еще обед не закончился, он собирался уходить, подошла бабушка, у которой я тогда жил. И оказалось, что этот человек, который случайно подошел в тот момент, когда я никуда не попал, забыл ключи и был вынужден сидеть во дворе, он учился вместе с моим отцом и дядей в одной группе когда-то в строительном училище.
1: Mm, они, об этом сказала вам бабушка.
0: Бабушка его знала уже два десятка лет она его знала, когда он еще был совсем молодым. А он оказался вот верующим, и через него, через игру на гитаре. Я познакомился уже с Библией, с Богом. Ну, а там целая череда случайностей.
1: Угу.
0: Целая череда случайностей.
1: Якобы случайностей.
0: Да, да. И так я начал знакомиться с церковью, а уже через год я уже полноценно в церковь пришел и с Богом познакомился.
1: Угу.
0: Там тоже было интересно. Я уже год спустя сознательно, как человек верующий, поступал в техникум, но, к сожалению, был отчислен на втором курсе.
1: Угу. То есть в этот техникум вы уже поступили?
0: В этот же самый техникум
1: да,
0: я поступил, но год спустя. И был на третьем семестре, это второй курс, угу. вначале был отчислен по религиозным убеждениям, угу. за свою веру.
1: Угу. А что это были за религиозные убеждения, из-за которых вы были отчислены?
0: Ну, когда я стал читать Библию, ну, и мне рассказывали о Библии, я увидел, что есть такое, скажем, сердцевина, центр, как 10 заповедей.
1: И одна из... наверное, это на слуху у всех.
0: Ну да,
1: то есть
0: да.
1: все знают, что есть 10 заповедей Божьих, записанных в Библии.
0: Да, обычно об этом все знают, но, наверное, не все могут все эти 10 заповедей перечислить.
1: Mm-hmm.
0: И одна из заповедей, она, может быть, не совсем на слуху, и несколько странная, гласила, что «помни день субботний, чтобы святить его». И я занятия по субботам в техникуме не посещал, а суббота – учебный день. И в результате ну, там возникли сложности в отношении с рядом людей. Одни симпатизировали,
1: а
0: другие...
1: То есть, если симпатизировали, значит, вы объясняли, почему. То есть, почему вы вдруг вот взял и решил по субботам?
0: Да, иногда приходилось объяснять. Иногда угу. приходилось объяснять, почему я... И где я вообще в субботу?
1: Угу.
0: А я был в церкви на богослужении. И почему именно в субботу?
1: Угу.
0: И почему... нельзя быть здесь в субботу, а не там в субботу. Вот все это приходилось объяснять самым разным людям.
1: Угу.
0: Где-то люди понимали,
1: угу.
0: где-то не понимали, но смотрели одобрительно, как выбор человека, мой выбор, а где-то категорически.

0: категорически отрицали.
1: Угу. И я так понимаю, что если вас отчислили, что значит в техникуме именно вот категорически отрицали?
0: Да, да, ну вот именно ряд людей, которые были ответственны за студентов, это там не обычные учителя, а другие люди, а они, да, была инициатива с их стороны, потому что я был лидер, ну, по прогулам, получается. Угу. Потому что каждую неделю у меня было по меньшей мере 3 пары прогулов. В субботу я не посещал. Поначалу я отрабатывал, когда это разрешали, но, а потом это запретили отрабатывать. Угу. Учителям запретили принимать отработки. Угу. Так. И это был первый опыт становления, поскольку и группа была сложная. Это строители, это 33 человека, я один и еще 32 мальчишки, которым не так просто объяснить, что ты не такой, как они, что ты не бегаешь курить на перемене, что ты там не собираешься в общежитии и не пьешь водку. Им было непонятно. И там были сложности. Хотя через вот эти сложности у меня с очень многими учениками, учащимися, студентами завязались добрые отношения. По крайней мере, даже те, кто не одобряли, они все равно вот неким уважением прониклись. И был один такой шикарный случай. Если вам будет интересно, то я расскажу. Угу. Поначалу мужской коллектив, подростки 16-17 лет, очень может начаться такая травля совместная. Ну, там, не знаю, можно вспомнить фильм «Чучело», к примеру, с Кристиной Орбакайте и Юрием Никулиным, когда девочка становится объектом травли. И вот был такой большой перемена, это как раз перед уроком химии было, и вот эта такой травля началась, что, ну, простите меня, я процитирую. Один одногруппник подошел ко мне и говорит: ты, Богданенков, дебил. Только дебилы могут быть верующими. И вот все. И мне уже казалось, Господи, скорее бы этот большой перерыв закончился. Угу. Потому что вот вся эта толпа ребят начала. Один берет кулак, подносит к моему лицу и говорит: а если я тебя ударю, ты поступишь, как в Библии написано, подставишь другую щеку? Как ты будешь себя вести? И вот этот большой перерыв превратился в ад. Но перерыв закончился, пришел преподаватель химии, а вот Бог знал, что он будет делать, а я еще не знал. И она принесла контрольную и начала объявлять. Такой-то два, такой-то два, такой-то три. Называет мою фамилию. Богданенков пять. Такой-то два. И в результате не было ни одной четверки. Было, наверное, 6-5 троек, остальные были двойки. И одна пятерка у меня. И как раз вот перед этим вот только дебилы могут верить в Бога. И получилось так, что они это говорили, все под это плясали, а она пришла
1: и рассказала,
0: кто и оказалось, что не так. Угу. Оказалось, что не так. И после этого вот никогда они уже себе не позволяли как-то оскорбить меня. Угу. Хотя кто-то недолюбливал, а кто-то, наоборот, расположился. Но никто не позволял себе уже так вести себя. Но вот этот ад, 45 минут большого перерыва, это... Ну, а потом вот это вот чудо, которое Бог уже планировал и знал.
1: Угу. А вот если вы сейчас об этом говорите, как можно объяснить, почему у людей... Ну, ведь они же видели, что вы хороший человек. Почему у них... это вызывало такое противление. Почему вообще у людей в целом верующие люди очень часто вызывают отторжение? Даже в своей собственной семье, среди когда-то близких людей или среди даже далеких, которые и не знают пока о вас ничего. Почему это вызывает отторжение?
0: Здесь целый ряд причин. И это, ну, не так плохо это. Потому что для нас это неплохо. Для меня это не было плохо, потому что мой характер как в плавильной печи закалялся. И я сознавал ценность того выбора, видел руку Божью. Вот для меня, может быть, и по-другому все это было бы, если бы я не увидел, как Бог вышел из этой ситуации, вывел меня из этой ситуации. И мне интересно с таким Богом. А люди очень часто... объединяются. Это вот такая стадность, что ли. Этим пользуются очень часто. Человек, когда находится в какой-то большой толпе, то он лишается своей индивидуальности, своей личности и начинает

0: просто быть таким, как все, теряет лицо. И толпа обыкновенно противостоит какому-то человеку, который лица не теряет. Так было всегда. В истории и нехристианской, можем Сократа того же вспомнить, который был вынужден окончить жизнь самоубийством, потому что и граждане Афин были настроены против. И Иисуса Христа – самый яркий пример. И в нашей жизни по-другому невозможно. Человек, который не хочет терять своего лица, он, к сожалению, часто становится объектом травли. Но это закаляет его. Это не в ущерб ему.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Александр Богданенков, священнослужитель, автор, филолог-исследователь. Если у вас есть к нему какие-то вопросы, если вам кажется, что это тот человек, который вас поймет, который сможет как-то помочь вам на вашем жизненном пути, пожалуйста, пишите нам, звоните, мы обязательно передадим ваши вопросы Александру. Александр, сейчас хотелось бы немножко о вашем творчестве поговорить. Расскажите, пожалуйста, о том, какие книги вы пишете, какие статьи, к чему вас Господь влечет?
0: Ну, творчество, наверное, такое разнообразное. С одной стороны, я занимаюсь художественным творчеством, это рассказы, стихи. С другой стороны, я занимаюсь популярными вещами, научно-популярными, просто популярными, для того, чтобы рассказать как можно большему числу людей о вещах, которые мне кажутся важными для меня и для них. И с третьей стороны, я занимаюсь еще научной работой, в особенности в сфере литературоведения. Но там на стыке целых ряда дисциплин и филологии, и литературоведения, и истории, и психологии, поскольку все вот это перемежается. Поэтому вот художественное творчество я занимаюсь им, популярное, популяризаторство занимаюсь им, и научное творчество тоже.
1: Мне показалось очень интересным, когда вы упомянули, что ваше научно-исследовательское творчество связано с именем Варлама Шаламова. Вот когда мы слушаем историю Александра, может быть, когда мы слушаем историю многих верующих, то какое-то то, о чем вы говорили, вот та толпа ребят молодых, это преследование? Это уже преследование в полном смысле этого слова? Или это еще не преследование, вы еще не до крови сражались? Вот расскажите немножечко о своем творчестве в этом плане.
0: Да, видите, мы часто становимся заложниками обстоятельств. Я думаю, что этой атмосферы стали заложниками. И, скажем, я не обвинил бы каждого в отдельности. Хотя там были заводилы, были ведомые. Но есть за этим великая борьба, где есть Бог и те, кто становится на его сторону. И есть дьявол, сатана и те, кого он использует. Очень часто бессознательно. И они стали, скажем, заложниками.
1: А можно сказать, что каждый человек или на той или на другой стороне в каждой конкретной ситуации?
0: Наверное, можно сказать, но не всегда это сознательный выбор. Это очень часто бессознательно.
1: Да,
0: потому что Бог приглашает к сознательному выбору, а дьявол, Библия, называемый сатаной, он как такой кукловод, манипулятор.
1: Хитрый,
0: очень хитрый.
1: Это очень важно, то, что вы сейчас говорите. Да, не надо отчаиваться, если вдруг мы в каких-то обстоятельствах своей жизни, это очень часто происходит, оказываемся ведомыми, сами этого не понимая. Да?
0: Пленниками, рабами на той стороне.
1: Вот Бог сильнее. Как только мы сознательно к Нему взываем, то Он тут же освобождает. Да? Освобождает на то мгновение, освобождает в любое время, когда мы к Нему обращаемся.
0: Да, безусловно. Угу. Безусловно. И моя история, и история моей семьи вдруг вывела меня на определенные литературные приоритеты. В частности, на Варлама Тихоновича Шаламова, чей опыт страшен и чей опыт весьма интересен. Это 16 лет лагерей, и это не лагеря, скажем, были шарашки, конторы, куда ученых собирали, и они в таких, конечно, тяжелых условиях, но занимались работой на советское правительство. А это были лагеря на смерть. На смерть. И он чудом выжил, благодаря, опять-таки,

0: И я увидел историю. Я, вообще интерес к нему пробудился благодаря интересу к личной семье. В какой-то момент я понял, что не с меня все начинается. И не мной заканчивается. И вот эта ниточка потянулась. И Библия здесь интерес. Мы видим наше происхождение, откуда мы и куда мы идем. И личная семья. Мой дедушка, так получилось. В детстве мне рассказывали, что он был танкистом. Потом помню детские рассказы о том, что он был на море. А так получилось, ну как бы это ни звучало так страшно, он был зэком. Политическим. Просто потому, он сел, будучи мальчишкой лет 17. Это, наверное, 40-й год. Так не удалось мне, это архивы нынешней ФСБ, так не поработал я с этими архивами. Только вот истории из односельчан, истории семейные, те, которые сохранились. Он попал в лагерь, потому что однажды глупым мальчишкой, 17-летним, пел матерные частушки про Сталина. И потом жизнь его повернулась. И вот я увидел, кстати, тоже Божью руку в этом. Он сам со Смоленщины, и вот эти первые бои, весна, лето 41-го, лето 41-го, он мог погибнуть. А получилось, что Бог сохранил его в лагере, в аду сохранил его от еще более, может быть, страшных условий. И вот появился интерес к Шаламову, к лагерной прозе, в особенности к Шаламову, к его страшному опыту. И еще было интересно, он описывает много поведения верующих людей в лагере. То есть там, где ежедневные побои, там, где рабочий день 16 часов в нечеловеческих условиях, там, где питание это при разной норме выработки, там 300 грамм хлеба, 400, 500 грамм хлеба, все, что у тебя есть. И как ведет себя верующий человек вот в этом реальном аду на земле? И мне стал интересен Шаламов и с точки зрения вот этой, с точки зрения того, как он описывает верующего человека. И он пишет такие слова, что «я нигде не видел таких людей, как верующие. Они единственные, кто сохраняли лицо в нечеловеческих условиях». Через 3 недели самые культурные люди вдруг становились... Иногда там какой-нибудь преподаватель... литературы мог блатным чесать пятки и, ну, то, что называется на том языке, тискать романы, рассказывать истории. А верующие оставались людьми. И вот для меня тоже это огромная тема исследования стала, что человек, верующий в Бога, даже за гранью нечеловеческих условий остается вот с человеческим лицом.
1: Угу. Как это отражено в ваших произведениях? Или в статьях?
0: В статьях я постоянно пишу об этом. Вот одна из статей – это «Homo fidelis у рассудка на краю». То есть «Homo fidelis» с латыни – «человек верующий». И как раз-таки «у рассудка на краю» – это то пограничное состояние, где дальше начинается… где нет жизни, безумие. Человек просто сходит с ума из физиологических причин, из-за истощения и прочих вещей. И вот это исследую и жизнь его, и взгляды его. Потому что это свидетельство тем интересно, что Шаламов... Ладно, был бы он верующим человеком, мы сказали, ну, конечно, о своих говорит вот так хорошо. Но он постоянно говорит, что он атеист. Поэтому он лицо не заинтересовано в том, чтобы обелять верующих или преподносить их хорошо. А он вот человек, который претендует на 100% правдивость.
1: Спасибо большое, Александр. Мы очень желаем вам самых больших открытий в этой сфере, открытий духа, открытий души. И будем с нетерпением ждать появления этих ваших произведений. А сейчас я хочу еще раз напомнить тем, кто нас сегодня смотрит, что Александр приехал на телекомпанию «Триангела» в этот раз. И одна из задач – это провести цикл проповедей вот по этой книге. И в оставшуюся буквально одну минутку, может быть, вы нам немножко расскажете, о чем будут эти проповеди.
0: Да, ну, самое главное, что Библия – это не просто теоретическая книга, это книга для практической жизни. Семья, работа, увлечение, отношения – там все сказано. Там есть законы, по которым нужно быть, чтобы стать успешным в высшем смысле этого слова. Угу. Поэтому эта книга об этом.
1: Ну что ж, спасибо большое. Мы с нетерпением ждем появления этих программ. Это будет интересно и нам, сотрудникам телекомпании «Триангела», я в этом уверена. Это будет интересно.

И вам, дорогие наши зрители. Мы ждем следующих встреч с вами. Пожалуйста, пишите нам, звоните. Еще раз напоминаю, что сегодня у нас в гостях Александр Богданенков. Пожалуйста, пишите, что, о чем вы хотели бы его спросить. Мы обязательно передадим ваши вопросы ему. До свидания. Самых больших вам благословений.

0: Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.
1: В жизни иногда случаются моменты, которые тяжело принимать. Они могут разрывать душу изнутри и действительно очень сильно печалить сердце. Иногда горестные события, случающиеся в семьях наших близких, родных, они действительно наполнены горем и страданием. Но даже среди вот этой тьмы, такой бытности, тяжелой бытности рода человеческого, связанной со смертью и потерей своих близких и родных, среди этой тьмы всегда есть свет Божьей правды и свет Божьей любви. Иногда это тяжело понять чисто по-человечески, потому что мы люди, этим все сказано. Мы как те рыбы, которые живут в аквариуме, и нам кажется, что наш аквариум – это вся наша Вселенная, совершенно не осознавая, не понимая, что за стеклом этого аквариума огромный мир, о котором мы не можем ничего познать и ничего знать, потому что мы рыбы. И нам тяжело понять, кто это за стеклом аквариума, который может о нас заботиться и через которого корм попадает к нам в воду. И фильтры наши работают, и мы получаем кислород. И поэтому для нас вот эти моменты, они тяжелы и непонятны. А что там за гранью этого стекла, за гранью этой Вселенной? Но если мы попытаемся немножечко посмотреть глазами веры, все может встать на свои места. Я хочу сегодня поделиться одним опытом моего служения, тоже как пастора, с необычным, таким чудесным, радостным концом, как иногда может показаться. Но с другой стороны, это тоже особое Божье действие. Ему есть библейское подтверждение этому действию. Опыт связан с тем, что у одной сестры из церкви очень тяжело заболел племянник. Ему было 16 лет в тот момент, и врачи диагностировали на уже поздней стадии множественные очаги опухоли головного мозга. Парнишка, который совсем недавно был жизнерадостным, он угасал просто на глазах. Он не был верующим в Бога. Он жил, как обычный молодой человек, не задумываясь о смысле жизни и пытаясь как бы получить удовольствие в этом мире. Но когда с ним это случилось, и болезнь очень быстро приковала его уже к постели, и, в принципе, в больнице его уже даже не брали, потому что смысл – это только констатировать смерть в больничной палате. Он тихо и молча умирал дома. И когда она пригласила меня как служителя к ним домой для того, чтобы совершить молитву, чтобы пока у него еще есть возможность как-то приходить в себя между провалами в беспамятство, чтобы каким-то образом поговорить с ним о Царстве Божьем и о принятии Иисуса Христа. И действительно это получилось. Я пришел с поспешностью к нему домой, увидел его в этом состоянии, пригласил его родителей для того, чтобы помолиться за него. И когда произносил эту молитву, после чего у меня был с ним разговор, короткий, небольшой, насколько это было возможно, в его силах. И вот когда

Да, я с ним разговаривал. Единственное, что он мог, это немножко приоткрывая глаза, сжимая руку и чуть-чуть кивая головой, отвечать на мои вопросы, соглашаться или нет. Я читал с ним Священное Писание и рассказывал ему вкратце, в небольших предложениях, о том, что сделал для него Иисус. И в самые последние моменты, когда я спросил у него, верит ли он в то, что Иисус есть его Спаситель, он сжал мою руку в знак одобрения. Когда в последние моменты я спросил у него, верит ли он в то, что Иисус простил все его грехи и очистил его от всякой неправды, он сжал мою руку. Я спросил о том, что верит ли он в то, что Господь приготовил для него Царство Божие, и он, как раскаянный и принявший Иисуса Христа, получит это Царство Божие при воскрешении, когда явится Господь, он сжал руку. Как служитель, с одной стороны, я понимал, что для Бога нет ничего необычного. Он может сделать чудо и восстановить, и исцелить, и дать новую жизнь этому молодому человеку, чтобы тот продолжил ее с Богом. Но у Бога есть свои планы. У Бога есть... Не все, не на все ответы такие, какие нам хочется принимать. Но в любом случае, он скончался через буквально несколько дней. Он совершенно потерял сознание и потом скончался. Но вы знаете, удивительно в этой истории было то, что Царство Божие приобрело для себя еще одну спасенную душу. Иногда... мы думаем, что если бы Бог сделал чудо здесь и сейчас, то это было бы лучшим благом. Но с другой стороны, вы знаете, в Библии есть один текст, смысл которого в том, что когда верующий, когда праведник умирает, это благо для него, потому что таким образом он освобождается от зла. То есть в дальнейшем в этой жизни зло больше не будет иметь над ним власти. Больше этому верующему человеку не придется сталкиваться с несправедливостью, с жестокостью, с обманом, с предательством и всем, чем наполнен наш мир. Возможно, для него смерть для этого молодого человека была приобретением Царства Божьего. И я верю, что когда он воскреснет, когда однажды в Царстве Божьем мы встретимся, он с радостью воскликнет, что это было единственное правильное Божье решение для него. Да, на тот момент это было горе для его тети, для его родителей, которые, к сожалению, так и не последовали за своим сыном и не приняли Иисуса Христа на тот момент. Но я верю, что Бог будет продолжать стучать в их сердце до конца дней, их жизни, для того, чтобы дать им возможность и надежду встретиться со своим сыном уже в Царстве Божьем. И с одной стороны, этот печальный опыт, как может показаться, он говорит о том, что не всегда случается чудо, и не всегда оно так, как нам хочется. Но с другой стороны, вы знаете, для Бога душа, которая, жизнь, которая для Царства Божьего, это большее. Потому что здесь, на земле, наша жизнь слишком коротка. Она пролетает за одно мгновение. Буквально вчера ты закончила школу, а сегодня ты очнулся, ты уже пенсионер. И вот эта жизнь пролетает моментально, и у тебя в голове остается куча вопросов, чего-то ты не успел, чего-то ты не достиг, так и не стал счастливым. Но когда человек обретает Иисуса Христа и Царство Божие, для него... внезапная смерть или ожидаемая в результате болезни – это переход в встречу с Богом, это переход к моменту, когда ты воскреснешь, и ангел введет тебя в Царство Божие для того, чтобы ты в новом обновленном теле мог встретиться со своими близкими, друзьями, родными, братьями, сестрами, родителями, которые тоже, как и ты, однажды приняли Иисуса Христа. Поэтому для верующих людей во все времена смерть была приобретением. Недаром на своих могилах своих умерших братьев и сестер первые христиане писали «до встречи». Вот. Этим они ознаменовывали то, что

даже смерть не способна разлучить с Богом и с верующими. Однажды верующие вместе обретут Царство Божие и будут вместе с Богом у Его престола возносить Ему славу. Поэтому вот этот момент, это момент, который рассказывает о том, что Бог любит нас, даже когда нам кажется, что эта любовь нам непонятна и тяжело понимаемая. Но это любовь, которая открывает небо. Небо, которому нас тянет даже на генетическом уровне. Мы хотим видеть небо, которое ответит на все наши вопросы.

0: история человечества и история религии, и даже история христианства дала нам, к сожалению, очень много примеров разделений. Вот разделение – это одно из самых трагичных, наверное, явлений в нашей жизни. А вследствие этого сегодня множество конфессий христианских существует, множество каких-то групп и сообществ, которые по-разному смотрят, да, вот на вопросы веры, даже веры во Христа, как вы сказали. Поэтому молитва совместная сегодня для нас очень затруднена, потому что, по крайней мере, Русская Православная Церковь, вот и часто говорят, вот Русская Православная Церковь немного закрыта в этом вопросе, другие христиане уже как-то молятся вместе, а Русская Православная Церковь не принимает участие в таких молитвах совместных. Это действительно так. Но почему? Немногие понимают, почему. Да потому что для нас, для православных верующих, единство всех христиан – это очень большая драгоценность. Но мы больше всего опасаемся, чтобы это единство не было кажущимся. Потому что мы, как церковь, которая существует 2000 лет, имеет такой опыт. Опыт печальный, который привел к разделениям. И поэтому мы хотим настоящего единства. И мы хотим дождаться и дожить до того момента, когда молитва, которую мы вместе будем творить, она будет результатом того, что мы вновь вернулись к единому пониманию веры, вот с чего вы начали. Для нас очень важно, чтобы молитва была венцом вот этого пути, когда мы вернемся к пониманию веры, такому, которое оно было изначально. В конце концов, Господь определяет, когда наступит такой момент. Святой Дух определяет. Вот. И мы не можем, конечно, просто сидеть и ждать, когда же он наступит. Мы должны, во-первых, трудиться и на богословском поле, беседуя друг с другом, разъясняя друг другу наше понимание веры. Со стороны православной церкви мы считаем, что мы должны делиться вот тем сокровищем, которое мы имеем, истинным таким глубоким пониманием и глубокой традицией.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.
2: И снова обратился Иисус к народу. «Я – свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
3: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров.

экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Жизнь безумно красива, когда начинаешь ее замечать.

Часто задают вопрос, а могут ли образовываться раковые клетки, раковые опухоли, если я неправильно питаюсь. Ну, надо понять, что вообще наше питание и наш образ жизни очень сильно влияет на то, как работают наши ДНК. Что такое раковая клетка? Да? Это нарушение работы ДНК. У нас новая клеточка, которая образовалась и пошла на строительство какого-то органа, она неправильная, ну, потому что в ДНК произошла какая-то ошибка. И вот эти ошибки могут именно активироваться неправильным образом жизни. Это не только про питание, да? Это недостаток сна, это стресс. Любые эпигенетические какие-то факторы, они могут влиять на запускание тех или иных процессов в организме, то есть каких-то генетических предрасположенностей. И в другую, обратную сторону, то есть если мы ведем здоровый образ жизни, если мы разнообразим свое питание, если мы будем есть то, что приносит пользу нашему организму, то мы, наоборот, можем не запустить те генетические вот эти вот спусковые крючки, да, которые, в принципе, могли бы запуститься. То есть вот наш образ жизни очень сильно влияет на то, будем мы болеть какими-то хроническими заболеваниями наших там, предшественников, да, предков, или не будем, запустим мы эти механизмы или не запустим. И, конечно, безусловно, питание здесь играет очень большую роль. Нехватка, ну, каких-то микроэлементов может спровоцировать. Какие-то продукты, безусловно, тоже могут очень сильно провоцируют эти вещи, продукты гликации, да, когда мы едим жареное, когда мы тот же самый кофе пьем, тот же самый даже цикорий, мы предпочитаем там коричневый сахар, нежели белый сахар, но коричневый сахар это тоже продукт гликации, это жженый сахар, ну, по сути, да, поэтому любые продукты, которые имеют гликацию, это все продукты, которые будут запускать, в том числе, развитие рака в нашем организме. Поэтому их нужно, ну, убирать. Если мы говорим про красное мясо, например, да, то это тоже научно доказанный факт, что больше 150 грамм красного мяса в неделю тоже способствует развитию раковых клеток. Если мы, ну, отдаем себе отчет и превышаем эти нормы, да, но мы должны понимать, что у любого действия есть последствия. Нет действий без последствий. Они либо будут положительные, либо будут отрицательные. Но и стресс точно так же будет влиять на наш организм. То есть мы можем не есть мясо, но стрессовать, и точно так же мы можем заболеть раком. Как бы все вот эти вещи, они настолько тонкие, наш организм настолько индивидуальный, что я не могу сказать, что спровоцирует. Но я могу сказать, что научно доказанные статьи есть о том, что может спровоцировать. А вот что будет в моем организме, ну, никто не может сказать. И исхода тоже не может. И что интересно, что, ну, я пришла к таким выводам, да, то есть когда я читала Библию, Иисус исцеляет людей. И я думала, почему вот люди исцелялись? Да, почему человек исцеляется? Я пришла к выводу, что болезнь не может находиться в человеке, когда он находится в определенном состоянии. То есть Иисус создавал в людях такое состояние, в которых болезнь не могла находиться. И сегодня мы тоже знаем примеры из жизни, когда человеку, например, сказали, что он болен раком, он едет в кругосветное путешествие, отстраняясь от своей болезни, да, и его болезнь проходит. И есть другие случаи людей, да, которые тоже, ну, как бы не фокусируются на болезни, да, а фокусируются на чем-то положительном, и это проходит. И вот, наверное, самое главное – это иметь внутри себя вот такое состояние, в котором болезнь, даже если появилась какая-то раковая клетка, она не может развиваться. А это состояние мира, это состояние покоя, это состояние

Для меня это состояние, ощущение, что у тебя есть отец, да, на небесах, который тебя любит и поддерживает. И, ну, наверное, самое главное — это вот иметь вот это ощущение, состояние внутри. И тогда любые болезни нам будут, ну, мне это кажется, не страшны. По крайней мере, Библия говорит об этом, о том, что мы можем изменять свое состояние, свои болезни с Божьей помощью.

0: В современном мире медицина достигла немалых высот. Операции на сердце или даже его пересадкой мало кого можно удивить. Но почему же неумолимая статистика ежегодно сигнализирует об увеличении процента россиян, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний? Верно ли заявление Всемирной организации здравоохранения о том, что именно образ жизни в большей степени определяет состояние нашего здоровья? Как оценить свой риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний? Сегодня у нас в гостях замечательный врач, кардиолог Марина Павлова, которая поможет ответить нам на все интересующие нас вопросы. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте.
0: Ну, как известно, когда наше здоровье нас не подводит, то мы о нем не думаем и не замечаем. А вот об отсутствии здоровья мы задумываемся сразу и сразу это чувствуем. Угу. Как нам можно понять, что у нас есть проблемы и какие-то сердечно-сосудистые заболевания?
1: Угу. Ну, да, естественно, сердце – это орган очень важный в человеческом организме. Его основная задача – это обеспечение кровотока по всем органам и тканям. Естественно, если сердце не справляется с этой работой или если есть проблемы в самих сосудах сердца, то есть оно не может обеспечить кровью себя, то это проявляется определенными жалобами. Угу. В частности, у людей начинаются признаки сердечной недостаточности, это одышка и отеки, а также могут появляться боли в области сердца, да, которые обычно связаны с физической нагрузкой, они локализуются в центре, они отдают в шею, в левую руку. В том случае, если такие симптомы у человека появляются, это однозначно повод обратиться к врачу, потому что в норме никаких болей за грудиной, ни одышки и отеков быть не должно. Это всегда сигнализирует о каком-то заболевании.
0: Так, хорошо, с этим понятно. А есть ли какие-то группы людей, которые находятся в зоне риска сердечно-сосудистого заболевания?
1: Безусловно. Поскольку мы говорим о том, что основное направление медицины и кардиологии, в частности, это профилактика заболеваний. Угу. То есть, по идее, нам бы лучше заниматься пациентами не тогда, когда у них уже развелось какое-то сердечное заболевание, а тогда, когда у них еще этого не произошло, но мы знаем, что у них это может быть, потому что они находятся в зоне риска. Угу. Поэтому, да, однозначно есть факторы риска развития сердечной патологии, но мы сейчас оговорюсь сразу, да, мы говорим о такой наиболее часто встречающейся патологии сердечной, как артериальная гипертония, как ишемическая болезнь сердца.
0: Так.
1: Потому что есть другие заболевания, которые, к сожалению, порой мы не можем предотвратить, но они редко встречаются. Все-таки наиболее вот частые заболевания эти два. И для них разработаны действительно факторы риска. Значит, во-первых, есть факторы риска модифицируемые, то есть те, на которые мы можем повлиять. Угу. Есть факторы риска немодифицируемые. К немодифицируемым относятся возраст и пол. Так уж сложилось, что заболеваниям сердца чаще подвержены мужчины. И они заболевают в более раннем возрасте, особенно если говорить о ишемической болезни сердца, об инфаркте миокарда, стенокардии. Вот. И возраст, возрастная категория, опять же, старше 40 лет. И это больше характерно, опять же, для мужчин, то есть мужчина старше 40 лет. Женщины заболевают реже и заболевают, как правило, в более позднем возрасте, уже в постклимактерическом периоде, когда у них наступает менопауза, через несколько лет у них тоже могут возникнуть проблемы с сердцем.
0: Угу, то есть это... я понимаю, что я не...
1: Пока
0: сейчас
1: не попадаете.
0: Пока что.
1: Пока нет. Это немодифицируемое, то есть на что мы повлиять не можем, к сожалению, никак. Да, ну и плюс наследственность, конечно, потому что, естественно, если у нас какие-то проблемы есть генетические, да, может быть, в холестерином обмене или в самом вот в сосудах сердца, например, если аномалии генетические такое бывает, вот, то это, конечно, тоже фактор риска. Вот, для этого достаточно вспомнить, ваши родители
0: болели ли,
1: и когда они заболели, в каком возрасте, то есть в раннем возрасте или уже когда им было там 50-60 и позже. Да, если у вас

0: родители болели в более раннем возрасте, значит, это говорит о том, что у вас, возможно, есть и наследственный фактор риска. Значит, то, на что мы можем повлиять... Основные факторы риска, вообще их, в принципе, два.
1: Вот так.
0: Ну, даже нет, три. Значит, первый фактор риска, отдельно стоящий, это курение. И мы об этом немножечко будем позже говорить. Курение оказывает огромное влияние как на деятельность самого сердца, так и на состояние всей сосудистой системы, на развитие атеросклероза. Поэтому это колоссальный фактор риска. Мы посмотрим, в чем как бы, разница между курящими и некурящими людьми. Далее, это артериальная гипертония. Если у человека повышается давление, оно стабильно повышенное, это ведет к повреждению сосудистой стенки и также может способствовать развитию атеросклероза и, как следствие, ишемической болезни сердца, а также мозговых инсультов и так далее. То есть
1: так,
0: гипертония это тоже. Да. Вот. Ну и третье, конечно, это нарушение холестеринового обмена.
1: Тут мы, конечно, сложнее. Это надо измерять,
0: это надо измерять, да? Тут мы, конечно, сами по себе не можем сказать, нарушен у нас или не нарушен. Вот. Но, тем не менее, если у человека есть доказано нарушение холестеринового обмена, есть повышенный уровень холестерина, это тоже дополнительный фактор риска в развитии сердечных заболеваний, прежде всего таких, как ишемическая болезнь сердца.
1: Понятно. Есть ли что-то, что помогает нам определить?
0: Да, да, безусловно, безусловно.
1: Так.
0: Есть так называемая шкала, шкала риска смерти от сердечных заболеваний. Называется шкала SCORE, это американская аббревиатура, вот, которая помогает как раз подразделить всех людей в зависимости от их возраста, пола, артериальной гипертонии, уровня холестерина и наличия курения на различные группы. И у этих различных групп будет различный риск смерти от сердечных осложнений.
1: То есть она такая более подробная.
0: Она,
1: мало,
0: она более
1: значит,
0: подробная.
1: Что я курю, значит, я вот
0: мало,
1: подвижу.
0: Конечно. Нет, в принципе, конечно, это уже, если вы курите, это уже, да, значит, это фактор риска. Да, но чтобы как-то больше определиться и для вас, и, может быть, для врача, которому вы придете на прием, чтобы определиться, в какой группе риска вы находите, разработана эта шкала. Она у нас, в принципе, вот здесь.
1: Так, очень интересно.
0: Вот здесь мы видим, во-первых, два столбца. Это то, что касается женщин. Это то, что касается мужчин.
1: Так.
0: Далее, все они, мужчины и женщины, подразделяются по возрасту. Да, вот видим здесь вот в центре проставлен возраст пациента. То есть вот это относится к возрасту 40 лет, да, это 50 лет и так далее. Далее, здесь мы видим вот эти цифры внизу.
1: Так,
0: это показатели уровня холестерина. То есть, опять же, чем он выше, тем
1: вот потом как раз что нужно
0: риск.
1: Знать.
0: Да, что нужно знать. И вот здесь вот по бокам цифры, это цифра артериального давления. Это систолическое, верхнее артериальное давление. Да, у нас же есть два показателя, систолическое и диастолическое.
1: Да-да-да.
0: Это вот верхнее артериальное давление. Вот, ну, можем, например, давайте сейчас какого-нибудь пациента придумаем, да?
1: Давайте.
0: Например, пришел к нам на прием мужчина.
1: Мужчина,
0: мужчина.
1: Хорошо.
0: Лет ему было, ну, скажем, 50.
1: Так.
0: 50. Значит, 50. У нас, мы выбираем сразу мужчина, это столбец, 50, вот эта строка. Он у нас был курящим.
1: Плохо.
0: Плохо. Мы выбираем вот этот вот квадратик, да?
1: Так,
0: вот
1: да.
0: Совокупность квадратиков. Значит, холестерин у него был, ну, пусть он у него был нормальным. 5. Это, в принципе, еще нормально. Холестерина.
1: Это вот этот столбец.
0: Да,
1: а сужается.
0: Да, сужается потихонечку. Уже до одного вот этого столбца мы дошли.
1: И теперь давление.
0: Давление. Давление было, ну, пусть будет 160.
1: 160. Я тоже на эту цифру смотрю.
0: Значит, 160. И вот у нас получается, вот, 6.
1: Да. Да.
0: Значит, у нас получается цифра 6.
1: О чем же она нам говорит?
0: Эта цифра говорит о том, что в течение 10 лет из 100 мужчин, обладающих вот такими вот характеристиками, шестеро погибнет от острой сердечной катастрофы. Поэтому эта цифра непростая, да.
1: Шестеро
0: из 100. Какой это риск? В принципе, это уже высокий риск. Риск, который больше 5%, то есть больше 5 на 100, он считается уже высоким риском. Риск, который больше 10%, то есть уже не просто не каждый десятый, да, и так и выше погибнет, это уже очень высокий риск. То есть, казалось бы, всего лишь мужчина среднего возраста, да, не старик никакой-то, ничего, и давление-то не 180, а так 160, многие с этим давлением вообще даже к врачу не обращаются. И холестерин-то у него нормальный, 5. Это еще норма даже. Ну вот курит, и уже высокий риск.
1: Очень обидно.
0: Да. Давайте посмотрим, если бы этот мужчина, ну, хотя бы не курил.
1: Ну, давайте посмотрим.
0: Вот он был бы с таким же уровнем холестерина, но не курил. В другой столбец переносился.
1: Так.
0: 3.
1: 3.
0: 3 – это уже умеренный риск. Меньше 5%. То есть уже в два раза меньше у него был бы риск вот, погибнуть в ближайшие 10 лет от сердечной патологии. Да. Угу. А если бы, например, он еще давление себе немножечко полечил, да? Ага. То есть было 160, а стало бы у него 120. То есть он хорошо полечился, он, значит, сбросил лишний вес, там, он занялся физическим

0: нагрузками, может, какие-то препараты он принимал, и стало давление 120 у него. В таком случае какой у него риск становится? Один. Низкий риск. Вот это наглядная шкала, которая помогает пациенту в какой-то степени мотивировать и показать. Вот видите, вот вы курите сейчас, с давлением не следите, и холестерин у вас зашкаливает, и у вас риск вот такой, огромнейший риск. А мы видим максимальное значение, смотрите, 47. Почти каждый второй погибнет в ближайшие 10 лет вот из такой когорты пациентов. И вот показать, вот вы от всего этого избавитесь, конечно. Да, и вот смотрите, ваш риск прямо на глазах, он стремится к нулю.
1: Да, да, это очень здорово, что это наглядно, можно так посмотреть и увидеть, что, оказывается, еще можно даже что-то сделать.
0: Можно, однозначно. Эта шкала как раз говорит о том, что все-таки эта шкала, заметьте, она как модифицируемая, да, так и не модифицируемая фактор риска, она говорит о том, что если мы вот займемся собой, мы можем очень сильно сбросить риск развития осложнений, даже если у нас наследственность плохая, там, и возраст у нас 40 лет и старше, да, и пол наш мужской. Вот, тем не менее, для себя можем очень много сделать.
1: Кстати, очень многие говорят о наследственности, у меня все равно все плохо, лечить, и многие из-за этого же продолжают курить, все равно помру, поэтому, ну, подумаешь, на 5 лет раньше, на 5 там позже, как бы бывает вот такое вот, конечно, халатное отношение. Понятно, очень интересно. А вот мне как-то говорили однажды о том, что есть такой показатель, как объем талии.
0: Есть такой показатель.
1: Что у мужчин он должен быть, кажется, 90?
0: 94 максимально. 94.
1: Так, 94 у мужчин.
0: У женщин 80. Да.
1: Так, и это тоже действительно? Или это опять придумали зрители?
0: Нет, это зрители не придумали. Это показатель так называемого абдоминального ожирения. То есть, ну, ожирение, мы об этом еще в дальнейшем, конечно, поговорим. То есть избыточное отложение жировой ткани, оно у человека может быть неравномерным, а может откладываться непосредственно в области живота. Так. Вот такой тип ожирения считается наиболее неблагоприятным, поэтому именно в плане осложнений дальнейшего, потому что ожирение – это независимый фактор риска развития как сердечной патологии, так и множества других заболеваний. Вот, в том случае, если объем талии у женщин превышает 80 сантиметров, а у мужчин 94, говорится о том, что у человека есть абдоминальное ожирение, то есть у него есть отдельный фактор риска, и, в общем-то, ему стоит задуматься о том, чтобы от этого фактора избавиться.
1: А, ну то есть тут надо непосредственно заняться тем, чтобы...
0: Заняться с собой, убрать. Все лишнее тут надо убрать.
1: Так, ну вот это, наверное, иногда очень тяжело убирается, особенно с возрастом,
0: тяжело,
1: да, у людей,
0: тяжело.
1: Которые, например, приобрели это с годами.
0: Конечно, тяжело, оно в принципе с привычками бороться очень тяжело. Поэтому, когда мы говорим, что вот, вы смотрите, нас 40 лет и старше, да, до 40 лет ты расслабляйся, живи как хочешь, кури, толстей, да, вот стукнет тебе 40...
1: Да,
0: задумаешься и начнешь сбрасывать вес, отказываться от вредных привычек. Это неправда. Потому что, на самом деле, действительно, правильно вы сказали, привычки, они формируются в течение всей нашей жизни. И какая гарантия, что в 40 лет ты, значит, резко...
1: Захочешь
0: все поменять.
1: И сможешь.
0: Конечно,
1: вообще.
0: И сможешь. Поэтому я бы не дожидалась 40 лет и не дожидалась бы объема талии 94 сантиметра у мужчин и 80 у женщин и начинала бы задумываться о своем будущем. Уже сейчас, да, и просто формировать правильные привычки, как в питании, как в образе жизни, в подвижности, да, может быть, в каких-то физических нагрузках, вот, в отказе от вредных привычек, уже сейчас, пока они еще не навредили так сильно организму, что в 40 лет придется нам риск измерять и смотреть, сколько же из нас умрет.
1: Наверное, можно, некоторые не доживают до 40 даже, наверное.
0: Есть люди, которые не доживают до 40, безусловно. Я просто помню, была пациентка, ну вот, кстати, да, по вопросу, вот о курении, по крайней мере. 38 лет. Она поступила в отделение с диагнозом инфаркт миокарда. Казалось бы,
1: еще 40,
0: да,
1: даже не стукнуло.
0: И женщина, мы говорим, что женщина, это вообще, это должно в ее пользу играть, да? Но она курила. Плюс у нее еще было заболевание сосудов суставов, называется ревматоидный артрит. У нее было, знаете, два фактора риска. У нее было курение и плюс вот сопутствующая, ну, достаточно серьезная хроническая патология. И все, по шкале СКОР она была бы в очень низком риске, очень. А между тем она получила инфаркт миокарда. И потом поступила с повторным инфарктом миокарда, потому что после выписки, несмотря на все наши рекомендации, жила по-старому, не смогла, к сожалению, перебороть себя. Это, увы.
1: Да, очень жаль. Ну вот давайте с вами как-то, может быть, или подытожим. Ну, попытаемся, что ли, дать совет людям, которые находятся в зоне риска. Может быть, кто-то в серьезной зоне риска, да? И каким образом...

0: можно им сейчас помочь? Ну, кроме того, что они могут начать худеть, да? Значит, что им можно посоветовать?
1: Если вы сами себе посчитали риск, вы увидели, что он у вас высокий или очень высокий, или если вы пришли на прием к врачу, и он по той же самой шкале посчитал, сказал, что у вас высокий риск развития сердечных осложнений, безусловно, это повод заняться собой. Если риск высокий, то должно быть два направления, скажем так, лечения пациента, да, или профилактики. Во-первых, это модификация образа жизни, о которой мы говорим. Да? Убираем курение обязательно. Борьба с лишним весом обязательно. Хотя лишнего веса здесь нет, вроде бы, да? Но здесь есть такой показатель, как нарушение липидного обмена, как артериальное давление. А чем это может быть обусловлено? В том числе и ожирением. Как известно, если человек похудеет, например, на 10 килограмм, то человек с ожирением похудеет на 10 килограмм, у него давление в среднем снизится на 10 миллиметров ртутного столба. То есть каждый лишний килограмм это один лишний миллиметр вашей артериальной гипертонии. Это серьезная причина задуматься. Если вы не хотите пить таблеток, а вы боитесь, что эти доктора сейчас вам назначат 10 препаратов, которые там не работают и там печени вредят, вот, и вы хотите как-то сами, значит, себе помочь, пожалуйста, похудейте. Плюс ко всему, если вы, а как вам похудеть? Вам надо заняться еще не только диету соблюдать, хотя это тоже важно. Вам надо заняться еще физическими нагрузками. Таким образом, вы тоже что сделаете? Сбросите лишний вес. Плюс ко всему, физические нагрузки способствуют снижению артериального давления.
0: Тренировка сердца.
1: И давление снизите, сердце натренируйте. Плюс ко всему физические нагрузки, они таким образом изменяют обмен холестериновый, что повышаются, скажем так, полезные фракции холестерина, а вредные снижаются. И снижается уровень общего холестерина. Хорошо, вот уже замечательно. Диета, да, диеты вы боретесь не только с ожирением, но опять же вы боретесь вот с повышенным уровнем холестерина, потому что 20% от нашего холестерина крови зависит от того, что мы съели. То есть если мы полностью ликвидируем холестерин, употребляем с пищей, мы можем наш холестерин снизить на 20%. Далее.
0: Замечательно.
1: Да, конечно, замечательно. Вот, замечательно.
0: Но сложно, потому что хочется кушать всякое.
1: Сложно.
0: Живое, вредное.
1: Сложно. Это вопрос привычки, вопрос мотивации. Просто, знаете, вот у меня как будто моя семья даже взять. Вот у меня двое дедушек. Первый дедушка умер от рака. Курить не бросил вообще. До последнего курил. Второй дедушка бросил курить, когда у него случился инфаркт миокарда. Ну, простите, пожалуйста, да, уже случился инфаркт миокарда. Тут бросай, не бросай, а уже последствия долгоиграющие. И все равно погиб, у него был потом второй инфаркт миокарда и, в конце концов, инсульт. То есть не успел, как сказать, положительный эффект.
0: Чуть бы раньше.
1: Да, чуть бы раньше бы. Далее, папа мой, он курил тоже. Пока у него не появились ангинозные боли, у него не развилась стенокардия. И оказалось, что у него сосуды-то забиты холестерином. И вот тогда, когда его уже прооперировали в кардиоцентре, поставили ему в сосуд стенд, такую распорочку, чтобы кровоток улучшить, вот тогда до него дошло, что надо бы как-то заняться собой. Он бросил курить, он стал заниматься физическими упражнениями, он диету свою поменял. То есть вот хочется пожелать, чтобы не доходили мы вот до того, когда уже что-то случится. Потому что, да, конечно, когда что-то случится.
0: Это безвыходная ситуация, и вроде бы нас уже заставляют.
1: Да, и вроде оно, конечно, однозначно и тогда тоже надо. Да, надо все это бросить. Но лучше, чтобы этого не произошло, чтобы инфаркта с вами не случилось, чтобы инсульта с вами не случилось. Вот, чтобы вы жили как можно дольше, полноценной, счастливой жизнью, и действительно не принимали те горы препаратов, которые, к сожалению,
0: придется
1: принимать в том случае, если уже какие-то вот проблемы, какие-то катастрофы случились. Вот. Если у вас артериальная гипертония, следите за давлением. Если у вас давление нормальное, это хорошо. Как только давление повышается, да, мы по шкале смотрим, сразу же в разы возрастает риск сердечных осложнений. Если у вас сахарный диабет, следите за вашим сахаром, потому что как только у вас сахар выходит за пределы нормальных значений, у вас тут же мигом развивается махровый атеросклероз на всех сосудах. И это опять же приводит к различным вот этим вот неблагоприятным осложнениям.
0: Спасибо большое, Марин. Мы бы с вами еще общались и общались. Мне очень интересно, но, к сожалению, время наше подходит к концу. До следующей встречи с вами я буду очень ждать. Подытожим. Шкала SCORE создана, чтобы люди, даже не имея медицинского образования, могли самостоятельно оценить риски развития сердечной патологии, понимая основные причины ее возникновения. Если вы оценили свой риск как высокий, то обязательно обратитесь к врачу для профилактики или даже для возможного лечения. Хотя шкала предназначена для людей старше 40, не стоит ждать момента. Займитесь своим здоровьем уже сейчас. Будьте здоровы!

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я работаю шеф-поваром, и сегодня вместе с вами мы будем готовить вкусный завтрак, который будет состоять из основного блюда бабка рисовая с яблоками и каннеллони с творогом и вишней. Для того, чтобы приготовить бабку с яблоками, нам необходимо довести до кипения 3 стакана молока.

Тем временем мы можем приготовить яично-молочную смесь. Для этого возьмем глубокую посуду, нальем в нее 1 стакан молока и отправим туда 1 яйцо. Добавим 2 столовых ложки сахара и тщательно перемешаем. Теперь мы можем заняться подготовкой яблок. Нам необходимо их порезать.

Молоко прогревается. Немножко его помешаем, чтобы температура равномерно распределилась и быстрее оно закипело. Сейчас мы свободно можем добавить немного сахара и соли. Молоко закипело. Пришло время насыпать крупу. Сначала насыпаем рис. Сразу нужно помешать. И затем всыпаем пшено.

Слегка помешивая, будем варить не до готовности, а до загустения. Основа уже загустела. Огонь мы выключим. Оставим с закрытой крышкой. И подготовим противень для запекания. Для этого нам необходимо обильно смазать сливочным маслом.

Смесь мы будем распределять в два слоя, поэтому нужно сразу сначала взять половину, а затем оставшуюся часть мы тоже выложим ровным слоем. На готовый крупяной слой мы выложим яблоки. И теперь мы выложим остальную готовую кашку.

хорошенько все разровняем. Когда это блюдо будет готовиться, все вкусовые вещества яблока перейдут в наше готовое блюдо и пропитают все оба слоя. Ну что ж, осталось теперь залить все это молочно-яичной смесью.

0: Выпекать мы будем при температуре 180 градусов 25-30 минут. До готовности.
1: Бабка с яблоками. 3 стакана молока довести до кипения. Добавить 2 столовые ложки сахара, четверть чайной ложки соли, по половине стакана риса и пшена. Перемешать и варить до загустения. 2 яблока нарезать ломтиками. 1 стакан молока взбить с одним яйцом и щепоткой сахара. Глубокую форму смазать сливочным маслом, выложить половину каши, затем слой яблок. Снова кашу, залить яичной смесью, выпекать в духовке при температуре 180 градусов 20 минут.
0: Пришло время приступить к прекрасному блюду итальянской кухни каннелони с творогом и вишней. Для этого нам необходима глубокая посуда, в которой мы будем смешивать вишню с творогом. Постараемся достать вишню так, чтобы в ней было минимум сока. Сок нам еще понадобится. Это ценный продукт. Это натуральный краситель ярко-красного цвета. Для этого блюда подойдет как свежая, так и мороженая вишня. Добавим немного сахара и ванилин. И все тщательно вымешаем. Получается очень красивая, яркая начинка для наших каннеллони. Вообще творог можно смешивать с любыми продуктами, и это будет вкусно. Все готово, осталось только зафаршировать каннеллони. Воспользуемся лопаткой. Процесс этот простой и увлекательный. Будем стараться распределять вишни на все каннеллони. Итак, мы зафаршировали каннеллони. Теперь красиво уложим их в посуду, в которой они будут запекаться.

Теперь нам необходимо смешать сметану. И сок, который у нас получился от вишен.

0: и отправим их в духовку, разогретую до 180-200 градусов на 20 минут.
1: Каннеллони с творогом и вишней. 100 граммов вишни очистить от косточек. Чуть отжать сок. Соединить 200 граммов творога с вишней. 1-2 столовые ложки сахара и ванилин. Перемешать. 3 столовые ложки сметаны соединить с вишневым соком. Добавить немного воды. Тщательно перемешать. Сухие каннеллони, 8 штук, заполнить творожной начинкой. Выложить в глубокую форму, в один слой. Залить сметаной, закрыть фольгой. Выпекать при температуре 180 градусов. 20 минут.
0: Бабка с яблоками готова, осталось украсить ее яркими фруктами.

добавим для красоты немного зеленых листьев мяты. И также можно добавить красивые свежие ломтики яблока.

0: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема сегодняшней встречи называется «Цари и мудрецы». От пророка Даниила к Даниилу Заточнику и далее. В гостях у нас историк, богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александр!
0: Библия – лекала истории. Пророческая книга, задающая спираль ДНК истории, очерчивающая возможные варианты выбора. Мы с вами об этом говорили уже неоднократно. И вот сегодня мы говорим о пророках и царях. Политологи выделяют 8 видов основных власти. Власть сильных над слабыми, власть образованных над необразованными, власть организованных над неорганизованными, власть большинства над меньшинством и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Скажите, а в каких взаимоотношениях по отношению друг к другу находились пророки, мудрецы, с одной стороны, и цари-вельможи, с другой стороны?
1: Ну, если говорить, Александр, о древнем периоде, так, о истории древнего Израиля, то, библейского периода, то нужно говорить вообще о государстве как о теократическом государстве. Это в первую очередь. Первосвященник, который, ну, представлял народ перед Богом. Сам царь непосредственно представлял Бога, ну, сидящим на троне, которым был дан свиток Торы, закон, и должен был управлять. А вот пророк...
0: И мудрецы.
1: И мудрецы, да. Они, ну, не были в этой связке государственной.
0: Конечно, отличны, но тем не менее. Вот в чем сущность их власти? Царь, он уполномочен. Он... поставлен или избран народом или Богом. Если теократия, то Богом, безусловно. А власть мудрецов и пророков?
1: Власть мудрецов и пророков, она облечена Божьей властью. Это человек, который находится в тесных отношениях с Богом. И Господь, ну, с учетом ситуации, там, политической обстановки, да, то есть посылает вот этого пророка, этого человека с определенной вестью. То есть мы не можем сказать, что это человек без власти, то есть это, ну, большая власть, но не в системе вот этих государственных отношений. Но в то же время этот человек находится вот, ну, внутри этого государства. Хотя были истории, которые пророк должен посетить соседние, к примеру, государства, Сирия, Иона, там, к примеру, помните?
0: Да. Вот. Ниневию, столицу даже.
1: Ниневию, столицу, да.
0: Он не связан условностями церковно-политической власти. Ему никто не может его лишить зарплаты или прочее. Да. Он представляет Бога, его слово. Он ретранслятор, глашатый, вестник, передающий слово Творца Вселенной своим слугам, царю, священнику, либо своему народу. Получается так. Его власть – это власть Бога, по сути.
1: Зарплату он не получал официально, но риска у него, конечно, хватало. Ведь практически он ставил в некоторых, может быть, нелегких ситуациях свою жизнь. Вот, потому что могла быть большая угроза. Мы Священное Писание знаем такие истории, когда пророки попадали в немилость царя. Вот и чаще всего.
0: В народе говорят, ну, в нашем народе, в русском, в восточных славянах, восточных славян говорят: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Можем ли мы таким образом определять лицо царя по пророкам и мудрецам, которыми царь себя окружает? И насколько действенна его власть?
1: Я думаю, справедливо замечено, Александр, вами, что очень часто, может, даже в большей степени, ну, мы бы так сказали, второй человек там в государстве, ну, может быть, и третий человек, но, по крайней мере, приближенный там, да, к царю, советник, там, мудрец, который, ну, и определял практически такое мировоззрение и, ну, политическое настроение вот там властителя того или иного. И поэтому, конечно же, ну, к примеру, Иосиф и фараон, то есть второй человек государства, да? Премьер-министр, и практически он задает тон этой политической, экономической жизни в Египте. Да. У нас есть таких примеров, ну, немало и в Библии, и потом в последующем истории, мы, вот, может, даже что-то и вспомним. Но вот таких два сравнительных момента, сюжета мне бы хотелось бы

0: взять из Священного Писания, это вот один момент, это третья книга Царств, и вот это книга пророка Даниила.
1: Там, где советники или пророки, окружающие царя, определяют направление и характер царской власти, да?
0: Конечно. Ведь давайте. Он может быть и положительным,
1: так,
0: и отрицательным. Ну, вот, к примеру...
1: Скажи мне, кто твой советник, и я скажу, какой ты царь.
0: Да, вот может быть о таком негативном примере, потому давайте. Что судьбоносный, под все же этот пример встанет, и впоследствии, ну, конечно, не в лучшую сторону для истории там, Израиля. Это третья книга царств. Третья книга царств, 12 глава. Всего лишь несколько я текстов давайте. Зачитаю. Ситуация, ну, может быть, предисловие. Вы помните, что Соломон умирает, на место его Роваам, сын, да, который должен управлять целостным государством Израиля.
1: Огромным, большим. Государством.
0: Конечно, народ к нему собирается, вот, происходит вот эта аудиенция, и народ спрашивает, ну, так ли будет, вот, как при отце твоем, вот, налоги огромные, да,
1: относительно реформы,
0: да, то есть реформы, то есть, чтобы как-то жизнь ее, может быть, сделать легче, связанную что, вот этим налогообложением. И, естественно, Роваам прибегает, ну, вот, к помощи вот, совета. Сначала он идет к старейшинам, да, спрашивает.
1: Советникам вот, отца.
0: Да, советникам отца. И вот давайте зачитаем.
1: Давайте.
0: Чтобы... 6 стих. Царь Роваам советовался со старцами, которые предстояли перед Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил, «Как посоветуете вы мне отвечать всему народу?» Они говорили ему, и сказали, если ты на сей день будешь слугой народу сему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами во все дни. Но он пренебрег совет старцев, что не посоветовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним, которые предстояли перед ним, и сказал им, что вы посоветуете мне отвечать народу сему, который говорил мне и сказал, облегчи иго, которое наложил на нас отец твой. И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали, так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал, отец твой наложил на нас тяжелое иго, ты же облегчи нас, так скажи им, мой мизинец толще чресл отца моего. Итак, если отец мой обременил вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. И 13-14 стих. И отвечал царь народу сурово и пренебрег советом старцев, что они советовали ему. И говорил... Он по совету молодых людей сказал, «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, и я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Вот такой, ну, классический, наверное, случай. Ну, да. И последствия тяжелые для Израиля. Оно становится разделенным. Северное, южное.
1: Нарушение целостности государственности.
0: Целостности государственности, политические сложности, экономические и религиозно, нравственные, конечно. Это целая череда проблем, которые но впоследствии окажутся. Вот ну, какое-то решение, какой-то выбор, какой-то совет, судьбоносный совет.
1: То есть есть царь.
0: Да.
1: Откинем возраст этих людей, ну, чтобы не говорить, что все молодые советники плохи, а все пожилые советники хороши.
0: Да, правильно.
1: Есть две группы советников, которые говорят и убеждают царя поступить по-разному. И, по сути, царь избирал, ну, они как советники, они избраны не без царской воли. Угу. И, будучи избранными, они определяют политику царя в отношении там, налогообложения, вот как в данном случае, там... духовной сферы, культурной сферы. То есть они влияют, получается?
0: Конечно, влияют. В редком исключении, когда в истории вот, ну, проявлялся такой волюнтаризм, то есть да, идея одного там властителя, одного там государя или, там, или

0: советников. Другой пример есть у нас.
1: И здесь он выбрал плохих советников. Не тем ухом. Налево пошел, говорят у нас.
0: Да, наверное, ну, не имея этого опыта, может быть, вот, не знаю, молодой это еще такой импульсивности своей, горячности, необдуманности. Хотя нельзя сказать, что, да, как вы сюда говорили, молодое поколение, но не обязательно.
1: Не обязательно.
0: То есть, но вот выбор был таков.
1: Здесь может и наоборот быть.
0: Здесь может наоборот, старт, конечно. Вот почему я и хочу второй пример привести. Это книга Даниила. Так. Вот он уже был юношей взят в плен. И он получает там образование, и он уже вот, ну, вот от этого возраста, такого молодого, он имеет уже какой-то статус, какой-то вес. Он имеет, ну, вхожесть вот эту в государственную систему, которую прислушивается Навуходоносор. Дальше уже там
1: и при
0: уже...
1: При этом он очень молод.
0: Очень молод, очень. Конечно.
1: То есть возраст
0: вот.
1: Не...
0: А вот случай, который, ну, записан в 6 главе, опять же, я... Не буду читать всю главу.
1: Да, можно
0: какой-то. Может быть, только вступление, но, по крайней мере, она проиллюстрирует вот отношение вот правителя к Даниилу.
1: Советнику-мудрецу.
0: Советнику-мудрецу. Возраст уже не молодой здесь Даниила,
1: да.
0: Уже зрелый. Вот. Но в то же время отношение к нему не меняется вот, с Навуходоносора и последующим его детьми, и, в частности, уже Дарья.
1: Так.
0: Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве. А над ними 3 князей, из которых один был Даниил, то есть верхушка. Вот, чтобы сатрапы давали им ответ, и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. То есть вот буквально маленьких там пару текстов,
1: да.
0: И, по крайней мере, нам уже видна и ясна позиция Дарьи по отношению к Даниилу. Он его уважал. И уважал не, может быть, по каким-то показателям, там, я не знаю, там, внешне, там, я не знаю, одежды, там, он, явно человек, он
1: его...
0: уже был очень умудренный жизни, политик, нравственный человек, человек от Бога, в нем высокий дух. И, конечно же, Даниил завоевал уважение и авторитет. То есть с самого начала.
1: Дарий разборчив в выборе советников.
0: Вот Дарию, нужно отдать должное. Он молодец в этом случае, потому что все же он видит, правильно анализирует, сопоставляет. И видя то, что вот возможности, такие заслуги Даниила, конечно, доверяет ему. И не ошибается в этом. Но не все так... реагирует вот, по отношению к Даниилу в этом государстве.
1: Есть другие советники.
0: Есть другие советники, конечно же. И в дальнейшем здесь описано, что другие позавидовали. Вот, заговор против Даниила устроили. И, там, потребовали даже указа царского, чтобы вопреки там, каким-то условиям должны поступать так и так. И, в общем, Даниил попадает в какой-то степени немилость, царский указ вышел. Вот. Но оборачивается все то, что заинтересован этот Дарий, он бежит, где был брошен.
1: В надежном человеке, который бы плохого не посоветовал.
0: То есть, то есть даже видите, как друзья практически. То есть, вот видно, что...
1: Давайте мы пойдем дальше. Чтобы... Мы с вами сказали, говорили неоднократно, что любой библейский текст, любая история – это потенциально пророчество. Потому что в спиралях истории те же самые события, те же самые грабли.
0: Угу.
1: И люди вновь и вновь на них наступают. А вот как-то в истории восточнославянской государственности, княжеств, повторяется история взаимоотношений руководителя и советника. В зависимости от того, каков советник, таков и руководитель. Вот как-то это...
0: Она всегда повторяется. Всегда. Примеров, я думаю, что немало здесь. И охватить, конечно, мы, может быть, не сможем буквально там все. Ну, какие-то маленькие какие-то эпизоды. Ну, по крайней мере...
1: Из Даниила и здесь.
0: Вот очень хороший, наверное, пример, совпадающий в плане вот как советника, мудрого человека, взаимоотношением с князем и совпадающим еще и даже по имени. Mm-hmm. Был в свое время... такой вот известный человек Даниил Затворник.
1: Заточник.
0: Заточник, прошу прощения.
1: Хотя Заточник. Он был затворником,
0: да,
1: безусловно, в заточении находился какое-то время.
0: Заточник. И

0: Вот его отношение вот, к князю, его отношение к жизни, ну, сказали бы так, к образованию, к постижениям каким-то, к знаниям, к мудрости, в нем, ну, вот можно сказать, что вот какой-то тоже высокий дух, и где человек это делает акценты на мудрости, на взаимоотношении с князем. Может быть, если позволите, зачитаю.
1: Конечно.
0: Одну цитату. Вот из его трудов.
1: Из книги.
0: «Глупых не сеют, не жнут, не в житницу собирают, но сами себя родят, как в дырявые меха лиц такие. Глупого учить, ибо псам и свиньям не нужно ни золота, ни серебра, а глупому мудрых слов. Мертвеца не рассмешишь, а глупого не научишь». В его таких повествованиях можно выделить вот таких три блока, о которых он чаще всего говорил. Он говорил о жене, женитьбе, может быть, не всегда разумной жене и осторожности.
1: О жене злообразной.
0: Ну, можно так выразиться.
1: Конечно, жены определяют и политику мужей, и политику советников. Конечно, тут он прав.
0: Вот блок, который он делал акценты на мудрости. Вот на том, чтобы человек постигал, достигал,
1: это то,
0: развивался.
1: Что вы цитировали.
0: Да.
1: Мудрость,
0: да, то есть это всего лишь частичка. Но очень немало он посвящает вот, в своих трудах именно взаимоотношениях вот, с князем. И вообще для него князь – это вот ставленник там, от Бога. Да? И вот только он может при правильном управлении, конечно же, да, то есть дать возможность, ну, человеку быть, развиваться, существовать, вот. И в данном случае Даниил Заточник, он чувствует вот, ну, эту связь вот с князем. Он посвящает, ну, целые хвалебные, так бы, песни, можно сказать, использует псалмы. И то есть он обращается вот к князю.
1: И Даниила он вспоминает.
0: И Даниила вспоминает, да-да-да. Вот как «Господарь мой», там «Господарь». Господь. И очень даже схоже вот с псалмами. Вообще, если говорить о там, литературе, оно все же библиоцентрично. Да. Да? Это древнерусская литература, очень много вот, каких-то аллюзий, даже прямых каких-то ссылок, даже каких-то цитат из канонических книг, апокрифических книг. Вот. И в этом случае Даниил все же вот делает акценты в том, чтобы следовать этой мудрости в тесных отношениях с этим князем, быть подвластным. То есть, если он облачен властью, этот князь, от Бога властью. Он должен управлять, конечно, соответственно, также справедливо, честно и богобоязненно. И, ну, и вот в этих отношениях и для человека хорошая возможность развиваться.
1: Но мудрец понимает свою ответственность в том, что он отчасти направляет князя. Если он неверно... Он чувствует ответственность. Тоже ведь определенная некая Богом данная ответственность.
0: Конечно.
1: Направлять, подсказывать или же не позволять нечто сделать.
0: Да, естественно.
1: Быть честным, а не льстивым лишь.
0: Ведь в какой-то степени он же просветитель, да, то есть в какой-то степени он понимает там Писание, он следует этому Писанию, и он, ну, готов подсказать там князю, да, то есть определить какой-то путь, то есть, например, предостеречь от какого-то пути, который может быть... но оказаться, ну, проблематичным. Поэтому вот...
1: Были ли в истории России, восточных славян, или Российской империи, или Советского Союза, не суть важно, примеры, иллюстрации того, как один и тот же правитель в разные, может быть, периоды своего времени, находясь под влиянием разных советников, либо во благо народу действовал, либо иногда в...
0: Негативно.
1: Да, во бремя.
0: Во бремя. Да. Ой, примеров, наверное, всегда таких. Я думаю, что их достаточно много. А вот хороший пример, вот мы сегодня уже вспоминали в одной из передач наших, в прошлом, вернее. Это Федор Курицын Иван III, как советник, который сумел согласовать мирные договора с другими там представителями государств. Вот, в истории там России

0: И если вы вот вспомните, при Александре Первом, Михаил Михайлович Спиранский, то есть человек, который, ну, широкого ума, человек каких-то демократических взглядов, реформаторских взглядов, да. И при нем, благодаря ему, вот, каких-то проектов уже были при Александре Первом осуществлены
1: ряд либеральных
0: ряд, да, вот.
1: Да, и интересно, ведь мы с вами вот говорили об этом, что у него был проект раскрепощения крестьян. Он мог сделать их свободными, да, уже в начале 19-го века.
0: В начале 19-го столетия. Ведь это практически произошло, ну, где-то полстолетия спустя. Это Александр II, 1861 год. Вот. А предложение уже вот, Михаила Михайловича, оно было гораздо раньше. То есть этот проект, но он так и не воплотился.
1: И, кстати, и молодой Александр, и Михаил Михайлович Спиранский тоже, это молодые люди на тот
0: молодые
1: момент.
0: Это
1: открытые
0: люди, да,
1: люди,
0: да,
1: реформам, веяниям. А дальше у Александра был другой период?
0: Да. Были, были и сложности, и вот Александр Сергеевич Пушкин нелестно вспоминает вот тоже современника, тоже у власти человека, графа, это Алексея Андреевича
1: Аркчеева.
0: Да. Очень, ну, неположительно в говоре.
1: Александр Сергеевич.
0: Александр Сергеевич о нем, вот, может быть, даже и не хотел бы как-то остановиться.
1: Нет, но цитировать крайней... нельзя. Мало того, что он императора позволил себе плешивым щеголем назвать. Ну, потом спалил, конечно, это дело. Да, там и бранные слова Александр Сергеевич хлестко использовать может. А что вот в чем там?
0: Ну, военные какие-то реформы его, которые, ну, практически, вот, например, Спиранский, вот, направлены на реформу там общества, да, на лучшие какие-то условия жизни и так далее. То есть, но Алексея Андреевича, ну, как-то вот больше затрагивало какие-то реформы вот военные, которые, ну, практически, ну, не меняло там жизнь общества там.
1: А можно сказать, что если один благодаря либеральным реформам делает общество более свободным, открытым, то второй более таким рабоподобным? Муштрой солдатский, эти поселения.
0: Ну, так оно и происходило,
1: и, кстати,
0: практически.
1: Кстати, Александр уже в возрасте и пожилой, и, кажется, должен быть мудрым. Ну, а здесь вот наоборот, так... когда молодые лучше, это противоположный случай Раваму.
0: Да, да, да.
1: То
0: да,
1: есть
0: да.
1: Возраст не...
0: Примеров, ну, может быть, немало. Я не знаю, мне вот нравится, может быть, такое сравнение, которое... тоже казало свое такое судьбоносное решение. Вот вторая половина 19-го столетия. Вот Карл Маркс и Макс Вебер. Ну, Макс Вебер немножечко был младше от Карла Маркса. И вот идеи Карла Маркса, вот общественно-экономических формаций, да, то есть где он перечисляет вот классификации вот этих формаций.
1: Экономического развития,
0: экономического развития общества. Там от рабовладельческого, затем феодальному, капиталистическому. И то есть, он говорит, что должен вот облик изменить в лучшую сторону, в равенство. Это вот социалистический или коммунистический там этот облик. Да? А чтобы вот это изменить, нужна революция. Да? Потому что проблема вот в производственных отношениях. То есть у кого-то накапливается там какой-то там, да, там прибыль, а у кого-то его-то нет. И вот в этом случае надо изменить. И общество, да, путем революции, путем отобрать вот у кого есть и дать у кого нет.
1: И сделать, при этом он
0: убрать частную собственность.
1: Веру рассматривает как фактор, препятствующий выход на следующую формацию.
0: Вот
1: как
0: именно.
1: Нечто
0: вот,
1: порабощающее, как опиум
0: для народа,
1: мешающий поднять
0: конечно,
1: народ,
0: конечно,
1: массы на восстание,
0: да.
1: А Вебер...
0: А Макс Вебер, у него знаменитая вот классическая книга в 1905 году «Протестантская этика и дух, да, капитализма». Да, он как раз-таки вот он ставит как базис, основополагающий, вот именно религия. И он делает анализ, исследование вот, ну, европейского континента. Да? И он говорит, что, например, именно вот
1: Там, где религиозно-сознательные, да,
0: евангельские. Да, евангельские вот христиане, которые, ну, понятно, они не придумали вот эти капиталистические отношения, но, по крайней мере, отношение к этому капитализму своей честностью, порядочностью, выполнением своих обязательств, заинтересованность там, в прибыли, в работе, там, да, при умножении какой-то прибыли,
1: честность.
0: Честность.

0: честности.
1: Порядочность,
0: да. Вот именно вот этот религиозный фактор, он и определил тоже облик частично некоторых стран Европы.
1: Которые прислушивались.
0: Которые прислушивались. После... Конечно, конечно. И вот он показывает, что вот европейские страны по-разному имеют свое экономическое развитие. То есть он показывает, тут Скандинавия, например, вот он там Германия, вот Англия, которая вот выбор был вот как раз-таки такого евангельского, да, то есть движение и в итоге вот такое экономическое развитие. И вот Карл Маркс, да, то есть на... который была революция и в которой впоследствии все же это революция.
1: Вещь так противоречиво смотрит.
0: Да, поэтому...
1: А совсем мало времени у нас, а в жизни частного человека... Советы определяют его жизнь? Обычный человек, обычный рабочий.
0: Ну, конечно. Конечно.
1: Нужно выбирать, как выбирать? Вот какой-нибудь совет. 20 секунд у вас. Как выбирать советников и мудрецов?
0: Советников, чтобы выбирать, конечно, нужно прислушаться, наверное, и знать этого человека. Да? То есть все равно какая-то репутация за этим человеком должна быть. Вот. И, ну, все же, вот, основополагающее, наверное, человек, ну, мы бы сказали, чтобы он был... все же благоговеющий перед Богом, богобоязненным. То есть это человек, который действительно Бога любил, был открыт для него, и в этом случае, я думаю, с таким человеком...
1: И государство свое бы любил.
0: Конечно, я, конечно. Да, он, это, человек это и патриот, и он любящий и семью, и общество, и который готов честно и порядочно в этой жизни жить.
1: Спасибо, Олег, за содержательную, интересную беседу. Дорогие друзья, будьте особо бдительны, особо внимательны. Молитесь, когда выбираете тех людей, которыми себя окружаете. Потому что те советники, в какой-то степени мудрецы, которые находятся вокруг с вами, очень часто определяют и направляют вашу жизнь, как берега направляют течение реки. Молитесь, как молился Христос, выбирая апостолов. Внимательно смотрите на характер, нравственность человека, его отношение к Богу, отношение к ближним. И пусть Господь поможет вам, чтобы вас окружали всегда только самые добрые, светлые, верующие и честные люди. До свидания. До новых встреч.

0: «И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа, Бога Вечного».
1: Вечный – библейское определение Бога как того, кто находится вне времени и потому не имеет ни начала, ни конца. Он существует всегда. В Священном Писании Бог назван вечным, ветхим днями и нетленным царем. Он вечно живущий, лета его не кончатся. Хотя сам Бог существует вне времени, свои дела он вершит в истории, то есть во времени. Например, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Вечность – божественное качество. Бог обещает людям, верующим в Него, дар вечной жизни.
0: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек».

Любовь. Что это? Вот как бы вы ответили на вопрос, что такое любовь? Ну, можно почитать, что об этом пишут толкователи. Так толковый словарь «Далее» говорит, что любовь – это сильное чувство, чувство привязанности, начинающееся от склонности и доходящее до страсти, а также сильное желание, предпочтение кого-либо или чего-либо. По воле часто безрассудно. Кроме того, любовь включает в себя сердечную привязанность, вожделение и расположенность к чему-либо. Вот так в одном месте написано. Хорошо, толковый словарь Ожегова говорит, что любовь – это глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство и тому подобное. Вот глядя на эти толкования, можно увидеть, что в самом деле то, что представлено как любовь, действительно возникает между двумя личностями противоположного пола. Ну, а еще мы любим маму, папу, или бабушку, или дедушку. А можно любить домашнее животное, кошку, например. В самом деле, похоже на то, что любовь – это какая-то правда, привязанность. Только хочется добавить привязанность, которая по-разному выражается в нашей жизни в зависимости от объекта. Вот тут у любви есть своя философия. Но если мы, например, любим какую-то мебель, то мы будем протирать ее тряпочкой, беречь ее от пыли. Если это какое-нибудь животное, то мы будем заботиться о нем, кормить, купать, ну и тому подобное. Как-то однажды я прочитал такое размышление о любви. Например, человек часто говорит, что любит рыбу. Но на самом деле он любит не рыбу, а себя. Человек любит есть рыбу. Для него это вкусно, приятно. Если бы человек любил рыбу, то он бы поставил где-нибудь на подоконнике большой аквариум, запустил бы туда живую рыбу, менял бы периодически воду, кормил бы ее и всячески бы о ней заботился. Ну, как-то так. Так, если объектом любви является парень или девушка, это вообще отдельная тема. Про эту любовь складывают стихи, песни, о ней много говорят, и обычно мы сразу понимаем, о чем идет речь. Но что можно сказать о любви Бога к человеку, и исходя из этого, о любви вообще как таковой? Вот о той самой, о которой, по словам апостола Павла в первом послании к Коринфянам в 13 главе написано. Помните, как, что любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит и никогда не перестает. А тут философия любви принимает совсем другой оттенок. О нем пишет апостол Иоанн в своем Евангелии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В каком смысле отдал? А на смерть отдал, на смерть за грешных людей. Да, так возлюбил Бог мир. Посмотрите на Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Накануне голгофских страданий в невыразимой агонии он просит Бога Отца, чтобы миновала его чаша сия. Евангелист Матфей пишет в 26 главе

том, как там написано, потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Вот она, любовь. Иисус понес на себе грех мира. И наш с вами грех в том числе. Да, это так. Иисус в Гефсиманском саду пребывал в такой агонии, что кровавый пот капал с его чела. Но вот как можно понять вот эту любовь? Что чувствовал Господь, если Он просил, чтобы миновала Его чаша сия? Какая чаша? Под чашей подразумевается смертная казнь на кресте. И мы видим, что все естество Иисуса Христа воспротивилось этому. Но Он, тем не менее, добавляет: «Не как я хочу, но как ты». Вот она, Божья любовь. Вот как она выражается по отношению к человеку. Библия говорит, что сам Бог и есть любовь. А значит, когда я размышляю о любви, я размышляю о Боге. И вот тут я начинаю понимать, что приведенные выше определения, ну, зачитанные из толковых словарей Даля и Ожегова, они довольно поверхностно передают значение любви, которое описано в Библии. Истинным совершенством является любовь. Но вообще древние греки делили любовь на 7 частей: эрос, филия, сторге, агапе, людус, мания и прагма. Но я заметил, что в Библии в некоторых, ну, некоторые из этих слов используются лишь как синонимы, не более. Вот почему-то считают, что к Богу применима любовь агапы. Я бы не торопился так утверждать. Дело в том, что Библия повествует о любви, но при этом ее авторы не используют греческую философию, а только эти термины, означающие любовь, как синонимы и не более того. Ну, иначе как выразить мысли о любви на греческом языке, если в греческом языке наличествуют вот лишь эти слова? А значит, подробно описывать эти греческие термины нет смысла. Ну, мне просто не хватит на это времени, чтобы объяснять, что это такое. Да и незачем это делать. Нам ведь важно не то, что греческая философия говорит о любви. Нам интересно, что о ней говорит Библия и сам автор любви, Господь Бог. А эта задача непростая, и я сам по себе боюсь что-то неправильно сказать о любви. Да. И, наверное, я не решился бы об этом говорить, если бы не одно обстоятельство. О любви говорит апостол Павел. И я решил переложить на него всю ответственность за точность высказывания об этом непростом предмете. В своем первом послании к Коринфянам он дает совет вдовам не выходить замуж повторно и при этом добавляет так: «По моему совету одумаю, и я имею Духа Божия». Апостол Павел, великий апостол Павел, водимый Духом Божьим, вот этот человек оставил нам свое заключение о том, что такое любовь. Давайте прочитаем в его послании к Колоссянам в 3 главе, что он там об этом говорит. «Более же всего

облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Вот так. Вдохновленный Богом, Павел пишет о том, что есть в человеке нечто, что делает его совершенным в глазах Божьих. И Павел перечисляет некоторые из этих качеств. Ну, наверняка этих качеств больше. Но давайте прочитаем о тех, которые перечисляет апостол Павел в том же послании к Колоссянам. Он пишет: «Итак, облекитесь, то есть оденьтесь, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Итак, он пишет, чтобы мы облеклись, то есть оделись в нечто. Во что? Вот он перечисляет, во что нужно одеться. Итак, это милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Вот пять качеств. Начнем с милосердия. Милосердие. Что такое милосердие? Мне понравилось, как об этом пишет социологический словарь. Вот он говорит: милосердие – это деятельное сострадание и конкретно выраженная доброта по отношению к нуждающимся, обездоленным. Одна из дарованных свыше добродетелей во всех мировых религиях, способствующая преодолению греховности и открывающая путь к личному спасению. Вот как-то так сказано. Но чтобы мы как-то почувствовали, что такое милосердие, хочется обратиться все-таки к какому-то реальному примеру. Например, к притче о милосердном самарянине. Эта притча записана в Евангелии от Луки, в 10 главе вы можете ее найти. Лука повествует о том, что к Иисусу Христу с коварным вопросом, испытывая его, подошел один учитель закона и спросил о том, а что это в законе Божьем является главным? Иисус ответил просто: в законе что написано? Как читаешь? И еще добавлю: учишь ведь, законники учили закону Божьему, так и есть, ну, то есть учили, как соблюдать этот закон. И в результате беседы Иисуса Христа с этим законоучителем выяснилось, что в законе самое главное – любить. Смысл вот этого самого закона в этом и заключается – любить Бога и ближнего, как самого себя. Причем любить-то не просто, а всем сердцем, всем разумением. Ага, смотрите, что говорили. Мы же говорим о любви, и нам интересна же именно эта тема о любви. Что же скажет о любви сам Иисус Христос? Мы видим, что любовь не может быть сама по себе, ей нужен объект любви. Любить надо кого-то. Так кого? А вот это и был тот самый главный вопрос – кого? А в те времена евреи очень не любили тех, кого называли самарянами. Считали их, ну, чем-то вроде еретиков, отступников от истинной веры. Итак, выясняя, кто для человека в данной ситуации ближний, Иисус Христос и рассказал вот эту притчу о том, как... Ну, впрочем, давайте прочтем ее в Евангелии от Луки, в 10 главе. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его

и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою. Увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. Если что и сдержишь более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником? Ну, он сказал, оказавший ему милость, так бы я и все сказали. А тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Следующая важная черта – это кротость. Вот что о кротости написано в словаре Ожегова. Это свойство характера, заключающееся в доброжелательном отношении к окружающим, уступчивости им. Какие синонимы слова «кротость»? Беззлобие, покорность, мягкость, добродушие, добросердечие, незлобливость. И в качестве примера опять же можно привести Иисуса Христа. Да, впрочем, у него, конечно, все можно увидеть одежды совершенства. Он же автор, он создатель этого совершенства. О себе он сказал: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток, смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Это записал евангелист Матфей в 11 главе. И вот, живя на земле среди грешных людей, он был камнем преткновения для власти имеющих религиозных лидеров того времени. Они в стремлении очернить его и оболгать его всячески пытались сделать так, чтобы он приткнулся о какие-нибудь учения и законы, взятые из Писания, но исповедуемые в преломлении их понимания. Иисуса Христа пытались обвинить в пренебрежении тем, что называется преданием старцев. Но и не только. Не кажется ли вам, что пытаться испытывать того, кто создал этот мир и все законы, которые этим миром управляют, вообще смешно? Он тот, кто мог взять верх в любом богословском споре. Но у него был лишь один весомый аргумент на все претензии. Он не приписывал себе славу великого богослова, целителя, чудотворца, хотя был всем этим. Он говорил, что все, что он делает, является исполнением воли пославшего его небесного Отца. Иисус этим заявлял, что он не искал своей славы, навязывая свою волю. Он исполнял волю Отца. Он укротил себя под его власть. Следующая составляющая совершенства какая? Долготерпение. Долготерпение – это способность терпеливо переносить разного рода невзгоды, трудности, напасти, болезни, лишения, ну и тому подобного, без потери внутреннего мира. Ну, обычно

Это качество необходимо в стремлении что-то изменить к лучшему. Вот мы перечислили 5 этих самых совершенств, 5 одежд совершенства, как это можно сказать по апостолу Павлу. Так что же такое любовь? А вот апостол Павел предписывает нам одеться вот в эти одежды. Давайте теперь оденемся в них. Вот, допустим, я одену рубаху милосердия. Затем поверх нее надену еще благость. Что ж мне будет теплее, если я, кроме этого, надену еще и смиренно мудрее? Но и этого мало. Надо еще примерить кафтан кротости, и, пожалуй, еще сверху нужно накинуть накидку долготерпения. Вот теперь точно не замерзну. Так вот, что ж такое любовь? А вот теперь, когда вот это все я на себя надел, нужно вот все это взять и объединить в одно. Как это сделать? А нужно взять пояс, которым я подпоясываюсь, и объединяю все это в одно. Вот этот пояс, который все это объединяет, а вот это и есть любовь, как пишет апостол Павел, совокупность совершенства. И что же у нас получилось? А получилась некая приправа, которая делает блюдо вкусным. Ну, допустим, сварил я борщ, запустил туда все, что надо, в кастрюлю, картофель, капусту, пассерованные овощи. И вот вроде бы все правильно сделал, но что-то не хватает. И вот беру я приправу чудодейственную, добавляю ее, и, о чудо, борщ становится вкусным. Вот любовь – это приправа к жизни, делающая ее другой. Стоит ее применить, как вдруг все меняется. Хитрый становится умным. Фанатизм превращается в веру. Высокомерие превращается в честь. Насильник становится человеком, мудро применяющим власть, которой его наделили. Тот, кто раньше был неуступчив и слыл тем, про которого говорят, что к нему, ну, как-то, говорит, на казнь к нему не подъедешь, вдруг становится тем, о котором говорят, как о человеке, на самом деле знающем, почему и как он поступает. Критикан становится тем, кто руководствуется правдой, а не ложью. Жадный становится мудро распоряжающимся своими ресурсами. Двуличный становится воспитанным, раздражительный тем, кто спокойно выполняет свои обязанности. Лицемер становится приветливым, жестокий становится справедливым, бесцеремонный – ответственным. В мире, в котором мы живем, конечно же, это редкость. Но у Бога в церкви так должно быть. Апостолы называли церковь телом, в котором верующий – это то, из чего это тело состоит. И апостол Павел, говоря о любви, добавляет: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Истинным совершенством является любовь.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

0: Как наука подтверждает Библию. Адам, Ева и библейский потоп. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Библия, Деяния апостолов, 17 глава, 26 текст. Сегодня уже довольно обычным делом стало определение родства по ДНК наших клеток. Для этого достаточно взять мазок с внутренней поверхности щеки, так называемый буккальный эпителий, и отдать в лабораторию для генетического анализа. Современные методики позволяют быстро и качественно провести сравнение хромосом и установить, являются ли их носители ближайшими родственниками – дочерями, сыновьями, братьями, сестрами, бабушками, дедушками, племянниками, племянницами. А можно ли по ДНК установить более далекие родственные связи? Оказывается, можно. Только для этого обычные хромосомы, аутосомы наших клеток не подойдут. В процессе полового размножения аутосомы подвергаются рекомбинации. Половину генов мы получаем от отца, а вторую половину – от матери. Кроме того, гомологичные хромосомы обмениваются своими участками. В общем, установить дальних родственников будет сложно. Но в наших клетках есть другая ДНК – ДНК митохондрий, клеточных органоидов, служащих для обеспечения клетки энергией. В отличие от ядерной ДНК, которую мы получаем наполовину от отца и наполовину от матери, сами митохондрии и их ДНК ребенок получает только из материнской яйцеклетки. Поскольку митохондриальная ДНК не подвергается рекомбинации, изменения в ней могут происходить исключительно посредством редких случайных мутаций. Путем сравнения последовательности митохондриальной ДНК и возникших в ней со временем мутаций, можно не только определить степень родства ныне живущих людей, но и приблизительно вычислить время, необходимое для накопления мутаций в той или иной популяции людей, и, следовательно, определить ее возраст. В 1987 году американский ученый Уилсон опубликовал результаты сравнения митохондриальной ДНК, полученных от 241 индивидуума, в число которых вошли представители всех рас 42 национальностей. Результаты сравнения показали, что все современное человечество ведет свое происхождение от одной женщины. Назвали ее митохондриальной Евой в честь всем известной библейской героини. Уилсон построил генеалогическое древо, которое свидетельствовало о наличии наибольшей дифференциации митохондриальных генов в Африке, из чего он заключил, что родиной Евы была Африка. Теперь встала задача определить возраст нашей прародительницы. Для этого нужно всего лишь знать скорость накопления мутаций в митохондриальных генах. Сторонники теории Дарвина, исходя из эволюционной теории происхождения человека, определили возраст митохондриальной Евы – 100 тысяч, 200 тысяч лет. Однако эти цифры базировались на множестве гипотетических предположений, проверить правильность которых не представляется возможным. Потому ученые генетики решили использовать другой подход – определить скорость накапливания мутаций в популяции современного человека и, исходя из этого, рассчитать возраст митохондриальной Евы. Такие данные были опубликованы группой Парсонса в 1997 году. Проведя анализ митохондриальных ДНК в 327 параллельных генеалогических парах «мать-ребенок», ученые обнаружили скорость мутагенеза, соответствующую одной мутации кода контрольного участка ДНК в 30 поколениях. Приблизительно такой же результат – одна мутация в 40 поколений – был получен и группой Хауэлла, но на основе более мелкой выборки – 80 пар. При такой скорости мутагенеза митохондриальной ДНК возраст Евы составляет 6500 лет.
1: Использование нашей эмпирической скорости калибровки молекулярных часов митохондриальной ДНК приводит к возрасту митохондриальной ДНК MRCA, первой человеческой женщины, примерно в 6500 лет,
0: пишет Парсонс. Эта дата была опубликована в ряде научных и научно-популярных журналов. Хотя, конечно же, она является ориентировочной, и ее не следует воспринимать буквально.

0: Вскоре за Евой последовал и Адам. Как известно, в генетическом плане мужчину от женщины отличает наличие особой половой хромосомы – Y-хромосомы, которая передается исключительно по мужской линии. Она, как и митохондриальная ДНК, не рекомбинирует. Поэтому отличия в нуклеотидном составе являются следствием мутагенеза. Результат изучения нескольких тысяч проб, взятых от представителей разных народностей, тоже оказался сенсационным. Все человечество произошло от одного мужчины, которого в честь библейского героя назвали Y-хромосомным Адамом. Родиной Адама была все та же Африка. Но и это еще не все. Ученые пошли дальше и изучили митохондриальную ДНК животного мира. Марк Стукл из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке и Дэвид Таллер из Университета Базеля в Швейцарии провели анализ 5 миллионов митохондриальных ДНК, примерно 100 тысяч видов, обитающих на нашей планете, и установили, что содержащиеся в них мутации весьма незначительны и указывают на относительно недавний возраст, по меньшей мере 90% видов. Эти результаты были полной неожиданностью. Такая картина совершенно невозможна с точки зрения эволюционной теории, ведь согласно синтетической теории эволюции, генетическое разнообразие зависит в первую очередь от размера популяции, а также времени появления вида на Земле.
1: «Этот вывод не просто очень удивителен, он радикален»,
0: — говорит шокированный своим открытием Таллер.
1: «Я честно пытался его опровергнуть всеми путями, но так и не смог».
0: Самое интересное, что время появления животного мира, по мнению авторов, совпадает со временем жизни Адама и Евы. Что все это значит? Единственное объяснение, которое смогли найти специалисты, это предположить, что в относительно недавнем прошлом на Земле произошла какая-то крупномасштабная природная катастрофа, в результате которой было уничтожено большинство видов Земли, в том числе и почти все человечество. Пережить катастрофу смогли только одна или несколько пар каждого из миллионов видов, которые и дали начало всем остальным поколениям, живущим сегодня на Земле. То есть не так давно вся жизнь прошла через бутылочное горлышко, и только немногим удалось уцелеть. В Библии эта катастрофа названа потопом. Подавляющее большинство организмов, в том числе и человечества, не смогло пережить такого наводнения. А потому все видовое разнообразие сформировалось из нескольких пар особей, сохраненных Богом в ковчеге в условиях водной стихии. Как мы видим, научное открытие удивительным образом подтверждает библейскую историю происхождения мира. И это несмотря на то, что значительная часть научного сообщества настроена на ее подрыв.

день обычной красоты своей. Не таит ни от кого в секрете. Как же хорошо на свете жить. Как прекрасна жизнь на белом свете.

Вы задумывались, как маленькое семя может приносить большой плод? Каким должно быть это семя и как его нужно правильно посадить, чтобы оно принесло хороший плод? И что в нашей жизни нужно в себе посадить? Какой должна быть почва, чтобы стать счастливым? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». И сегодня мы разбираем четвертую главу Евангелия от Марка со священнослужителем Вадимом Анатольевичем.

0: Вадимом Гриненко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вадим Анатольевич, вот мы сегодня заявили про маленькое семя и большой плод. Что это такое? Да, и как же все-таки нам вот эту вот почву себе, так скажем?
1: Да, прежде чем мы прочитаем, хочу сказать, что, наверное, вот это в наших беседах крайне важный эпизод того, о чем пишет евангелист Марк со слов Иисуса Христа.

0: Потому что вот об этом семени и об почвах, которых мы будем почитать, каждый человек может увидеть себя. Абсолютно каждый человек, живущий на нашей земле до нас или будущий жить. Поэтому давайте будем читать и внимательно попытаемся понять, что здесь Христос хотел нам сказать, используя вот этот образ.
1: Хорошо, тогда читаем целый отрывок, а потом уже
0: задаем вопросом.
1: У нас, по-моему, наверное, с вами разные переводы. У вас...
0: Да, я продолжаю читать по переводу современному Института перевода Библии в Заокском. Поэтому четвертая глава.
1: А я слежу по синодальному.
0: С первого стиха. «И снова учил он у моря, и собралось к нему так много людей, что ему пришлось сесть в лодку. Лодка была на воде, а весь народ стоял на берегу моря. Многому учил их Иисус, прибегая к притчам. И, учив их, говорил: «Послушайте, вот вышел сеятель сеять. Когда сеял, часть зерен упала у дороги, налетели птицы и склевали их. Другие же зерна упали на каменистую почву, где земли было очень мало. Быстро взошли они, потому что слой земли был неглубок. Но когда поднялось солнце, оно опалило их, и без сильного корня ростки засохли. Другие упали среди колючек, которые выросли и заглушили их, и не дали такие зерна плодов. Иные же зерна упали на хорошую землю. Взошли они, выросли и дали урожай 30-кратный, 60-кратный и 100-кратный». Иисус закончил словами такими: «У кого есть уши, чтобы слышать, пусть услышит». Оставшись с ним наедине, 12 и другие ученики Иисуса стали спрашивать его о притчах. Он ответил: «Вам тайна Царствия Божия открыта, а для тех внешних приходится говорить притчами, чтобы так, как того они сами пожелали, смотрели они глазами и не видели, ушами слушали и не понимали, дабы не обратились они к Богу и не были прощены». «Вы этой притчи не поняли?» – спросил учеников Иисус. «Тогда как же вы поймете другие? Сеятель здесь слово сеет. С иными, внявшими слово, бывает так, как с зернами при дороге. Тотчас приходит сатана и похищает у этих людей услышанное ими. Зерна же, упавшие на каменистую почву, это про людей, которые, услышав слово, сразу с радостью принимают его, но нет у них корня, они непостоянны и тотчас же теряют веру. Едва начинаются притеснения или гонения за Слово Божие. А с другими все происходит, как с зернами, попавшими в колючки. Эти люди слышат Слово, однако мирские заботы, обольщение богатством и всякие другие желания поглощают их и заглушают Слово, и оно остается бесплодным. Но есть и такие, с которыми бывает, как с зернами, посеянными на добрую почву. Они слышат слово и принимают его, и дают урожай 30-кратный, 60-кратный и 100-кратный».
1: Это достаточно большой отрывок, в котором, ну, вот описана как бы притча. И здесь самый главный, наверное, первый вопрос: почему вообще Христос говорил притчами?
0: Да, удивительно. Действительно, в Евангелии Марка и в других евангелистах мы находим много очень. И Христос пытался притчами проиллюстрировать то, что Он делает, принципы Царства Божия, какие-то качества людей, отклик на Его Слово и так далее, и так далее. Почему притчами? Интересно, что все притчи Христа были связаны с тем бытом, который окружал Его слушателей. И похоже, что Христос, беря какое-то событие из обычной жизни, говоря на его примере о истинах духовных, Он хотел, чтобы люди, когда они сталкиваются с этими событиями завтра, послезавтра или позже, вспоминали бы о том, о чем говорил Христос. То есть Христос сделал такое живое Евангелие. Да, не просто человек послушал и все, и как бы перелистнул страничку. Нет, Христос хотел, чтобы это повторялось и снова, и снова, и снова. И это действительно очень красиво, потому что я верю, что это так и было, и многие люди так и вспоминали слова Христа. Другой момент, который мы здесь находим, Христос говорит: «Я говорю притчами, чтобы скрыть некий смысл Царствия Божия от тех, кто слышит, но не, слушает, но не слышит, да, видит, но не может этого всего понять». То есть Христос говорил притчами еще для того, чтобы некоторые не поняли. Но возникает вопрос: мог ли Христос, да, скрыть смысл от тех людей, кто хотел понять? Нет. от тех людей, кто хотел понять, Христос не скрывал.

0: Well, но те люди, которые считали себя мудрыми, заявляя, что они не понимали. И вот Христос говорит, я для таких говорю. То есть, с одной стороны, притча – это простое научение. Да, это не какой-то философский там, образ, умозаключение какой-то очень сложный. Там, это не уровень, не знаю, но докторской программы, условно говоря. Да? Это простой бытовой язык. И тем не менее, люди, которые заявляли, что они мудрые, они не понимали этого.
1: То есть актуальность притч доказывается тем, что и нам сейчас, простым людям, вот, это все понятно.
0: Вот. И Христос объяснил это, да, как вы говорите, да, оно понятно. Христос объяснил, что сеятель сеет слово.
1: Да.
0: Христос сеял слово. Сегодня слово Божие осталось для нас как Библия, да, и любой человек, кто проповедует это слово, кто говорит об этом слово, кто изъясняет, как мы с вами сеятели. Наши слушатели, и я когда-то таким был, и вы, наверное, да, Мария, да, мы были как та почва, на которую это слово падает.
1: Ага. То есть получается, чтобы мы заявили, да, что какую же почву, какая же почва должна у нас быть, это то есть та, которая благоприятная, то есть готовая принимать.
0: Безусловно.
1: Да, то есть наши уши должны быть открыты, и глаза должны быть не только в прямом, но и в...
0: Вы знаете, Мария, наверное, вы согласитесь со мной с тем, что даже в разные периоды жизни мы можем быть разной почвой по отношению к Слову Божьему или вообще по отношению к каким-то сообщениям. Ну, к примеру, мы с вами встретимся, вы что-то мне скажете, я сегодня это послушаю, приму, а завтра я не приму. Это тоже можно сказать, что вот готов я был это сделать или не готов. Но Христос четко показывает, что касается Его истины, Его научение, Его слово для нас, мы все, люди, абсолютно все на земле, делимся на четыре вида почвы.
1: Да, какие?
0: То есть, один вид почвы, начнем сначала, да, когда я слышу и понимаю, что это ко мне обращено, я принимаю это слово, я живу этим словом, я действую так, как Господь хочет от меня. Другой вид почвы, как мы почитали, да, это колючки, когда я принимаю слово, но так много в моей жизни событий каких-то, действий каких-то, которые я понимаю, что ну вот, не помещаются принципы Божии в мою жизнь. Иногда, вы знаете, я думаю, что современным языком можно это назвать, как будто бы для многих людей вера в Бога или же их религиозность похожа на приложение в телефоне. Что я имею в виду? То есть, когда мне нужно, я это приложение открыл, попользовался им, а потом его
1: закрыл.
0: И, к сожалению, встречаюсь с такими людьми, которые так относятся к своей жизни с Богом, к своей молитвенной жизни, к своей воцерковленной жизни.
1: Да или просто к жизни.
0: Да, или просто к жизни. Да, вот, открыл, попользовался и закрыл. Вот мне кажется, что почва таких людей, она вот эта с колючками, да, вот все заглушено. Где-то там что-то пробилось, но когда не нужно, оно все ушло. Есть еще одна почва, да, почва каменистая.
1: Да.
0: Это люди, которые вроде только приняли, но у них нету желания, чтобы это слово проросло до конца, чтобы оно изменило их всю жизнь. Они вроде откликнулись на какое-то время, а потом опять всякие заботы, всякие действия.
1: Может быть, какие-то страхи, да.
0: Безусловно.
1: Вот, то есть то, что безусловно не позволяет вот этому слову пробиться дальше. Это, вот, знаете, часто очень говорят, что вот попало, а дальше вот оно не прошло, вот здесь где-то стоит. Да.
0: И в опытах наших зрителей, я думаю, есть эпизоды, может быть, лично, или вы слышали, когда порыв человека был виден к чему-то лучшему, доброму, да, но нашлась подруга, нашелся друг, который отговорил. И вот человек забыл об этом и больше никогда не возвращается к какому-то, может быть, изменению жизни или к движению по отношению к Богу, к религиозной жизни. Да? И еще одна почва – это то, как написано здесь, почва при дороге. Семя только упало,
1: и
0: все, и оно улетучилось, потому что, как здесь написано, птицы его склевали и так далее, и так далее. То есть и Христос иллюстрирует, что все мы вот какой-то вид почвы по отношению к Слову Божьему. И сегодня по отношению к нашим зрителям очень хотелось бы, чтобы и вы, и я, чтобы мы были вот этой доброй почвой, да, на которой бы семя Слова Божьего проросло
1: и дало плод. А есть какие-то признаки, которые помогут нам понять, какая все-таки почва у нашего сердца? Вот как вот здесь из этой притчи. Вот что мы можем, как вот нашему зрителю понять, что

0: Вот его почва, его сердце готово слышать. Это как-то должно быть извне, или он внутри как-то должен это понимать?
1: Ну, я думаю, что нам трудно обмануть свое сердце. Мы ведь все равно знаем, да, кто мы, что мы, какие наши побуждения, желания, да, на что мы больше всего тратим время, мысли наши о чем, действия наши в какую сторону. Здесь мы тоже можем себя определить в какой-то степени. И мы видим, что семя всегда одно. То есть у него есть сила. В зависимости только от того, оно дает плод, попадает оно на эту почву или не попадает. Да? Если я, ну, я думаю, что наши зрители тоже, может быть, иногда испытывали такое, когда выбрали в руки Библию, хотели почитать ее, и потом говорили, ну, ничего не понимаю. Все, оставляли на какое-то время и уходили. Да? Наверное, в этот момент сердце ваше было не готово принять. Но проходит время, какие-то события, стрессы, может быть, ваши мысли. Вы открываете и читаете тот же отрывок, и он для вас становится понятным. Все открывается. Вы думаете, а почему я раньше не мог этого понять? Да почему я как бы не видел этого? То есть это реальность такая, что действительно сегодня вот мое сердце оно не готово было принять. Но вопрос в том, что вот этот сеятель, Бог для нас сегодня, да, он продолжает свое семя сеять, давать нам возможность откликнуться на него. Поэтому, ну, моя благодарность Богу, что Бог еще хочет, чтобы на моем сердце, в моей жизни, этот плод дал свой урожай.
0: Понятно. Спасибо большое за такой исчерпывающий ответ. Хорошо. Здесь еще мы понимаем про то, что сеятель у нас один.
1: Да.
0: Да, поэтому для нас это тоже актуально, это Бог. А вот здесь такой вопрос. Про, вот мы говорим про разность почв, про то, что у нас вот сеятель, да, есть. Что делать? Как доверять Богу дальше, если мы, допустим, не видим плодов? То есть, ну, из семени же вырастает плод, но не всегда. Да, то есть вот как все равно не растерять вот это доверие к Богу?
1: Да, очень важный вопрос, на мой взгляд, и современный вопрос. Действительно, может быть, отвечу я так, как я понимаю. Вот наша современность приучила нас к быстрому результату.
0: Да, да. Быстрый дофамин, да, быстрые результаты.
1: Да, да. У нас везде маркетплейсы, мы дальше, чем 100 метров, не хотим идти, да. Вот, мы хотим пищу быстрого приготовления. Все мы хотим быстро. Я, да, когда приходится в командировках бывать даже дальше своего места жительства, живу в большом городе, я начинаю, простите, нервничать, когда я стою в очереди.
0: И когда да, вижу, да, когда, да, где быстрее. Да, можно, пожалуйста? Да,
1: потому что там, где я живу, там все, все быстро, и вот все не так. И мне кажется, что иногда мы накладываем вот этот отпечаток и на Бога. То есть мы хотим, чтобы Бог все быстро произвел в нашей жизни. Да, вот все, что произошло. Только мы прочитали, все, это изменилось. Но настоящие отношения, даже человеческие, формируются немножко по-другому. Если у нас, допустим, есть друзья детства, и мы с ними потом, даже если не видимся, то у нас все равно есть с ними теплые отношения. Потому что был большой период времени, когда мы с ними прожили вот, события какие-то, время, обстоятельства и так далее, и так далее.
0: Важный этап становления личности.
1: Да. То есть для нас все равно важно время. Если я хочу понимать Слово Божие, для меня важно время, чтобы я читал это Слово Божие. Да? И хорошо, если это время регулярное у меня. Ну, в течение дня какое-то время. Также и молитва, также вот и посещение церкви, какие-то богоугодные дела. Да, они не приходят сразу, результат какой-то, вот, феерическое какое-то ощущение. Но последовательность этих событий показывает, что этот плод будет. Потому что так пообещал нам Бог.
0: Так, поняла. То есть, получается, с плодом мы тоже таким как бы разобрались. А вот, да, мы читаем с вами вот такой, ну, как бы большой отрывок, где вообще-то повторяется несколько раз про слышать и слушать. А как вообще, в принципе, открыть свое сердце? Как вот научиться не просто вот тут послушал и все, а вот чтобы вот внутрь это попало? Вот как нам, может быть, этому научиться? Как нас учит этому Христос?
1: Да, ну, мы здесь, наверное, можем сказать, что Христу было легче, потому что Он пришел с неба, вон, Он уже был с Отцом един, Он сам был Богом. Но, тем не менее, мы уже упоминали этот эпизод, когда Христос, будучи Богом на земле,

0: сам обращался к Богу для того, чтобы получить силу.
1: Угу.
0: Да, мы еще раз должны напомнить нашим зрителям и слушателям о том, что Дух Святой делает в нашей жизни вещи, которые ничто, никто не может сделать никогда.
1: Угу.
0: Вот, есть предел наших возможностей, вот, а то, что сделает Дух Святой, вот, мы даже можем, не можем объяснить, но это происходит. Поэтому на ваш вопрос отвечаю, да, если я, житель земли этой, да, хочу в своей жизни что-то другого, вот, понимаю, что устал, понимаю, что вот бытность эта, бытовость, не знаю, как еще назвать, каким словом, она просто меня угнетает, просите Господа, чтобы Бог дал тебе чистоту, реальность, понимание, да, чтобы преобразил сердце. И Бог делает так. Эти опыты, которые мы имеем, ситуации среди людей, которые живут с Господом, они показывают, что все это реально, все это возможно. Можно как бы свое сердце наладить на вот эту...
1: тонкую связь.
0: Да, с Богом, безусловно, да. Все это возможно. Бог дал для этого нам инструменты. Молитва, Слово Божие, жизнь с Господом – это и есть.
1: Угу. Спасибо. Спасибо большое. Сегодня тоже вначале сказали про то, что же может нас делать, ну, счастливыми, да?
0: Угу.
1: Так как, ну, вот и вы упоминали про время и про темп жизни, в которой мы живем. Мы очень часто сталкиваемся и видим по статистике, что очень много людей страдают депрессивными,
0: да,
1: какими-то расстройствами, какими-то тревожными.
0: Да.
1: Да, либо просто угнетающие какие-то события, последствия очень часто тревожат нас.
0: Да. Да,
1: они наполняют наше сердце, они настолько нас вот завоевывают, да, да, что, мне кажется, почва-то становится как раз-таки такой окаменелой. И нам уже настолько больно от поступающего извне информации, что хочется от всего оградиться. А здесь вот, ну, как бы, мне кажется, Слово Божье, оно подсказывает нам, что, читая его, мы будем очищать наше сердце от камня и наполняться вот этой вот живой водой, живым,
0: безусловно,
1: вот этим вот источником.
0: Да, вы очень красиво описали это преобразование, которое так и происходит. В другом месте Евангелия и Марка, и у других евангелистов написано, что действие Духа, оно похоже на действие ветра. То есть мы, когда стоим на улице, на берегу реки или в горах, мы чувствуем ветер, что
1: да,
0: он действует на нас. Но как он, откуда он пришел, куда он потом улетел после того, как нас дотронулся до нас, мы не знаем.
1: Легкое дуновение.
0: Да. Также и действие Духа Святого. Да? Когда мы взаимодействуем с Господом и просим, мы не знаем, как это происходит, но вот это преобразование происходит. Поэтому для нас обязательно, как Христос поступал, иметь время, силы, возможность взаимодействовать с Богом в молитве, почитать Слово Божие. И вот эта атмосфера, которая устанавливается в этот момент связи, она меня преобразовывает.
1: И делает нас счастливым.
0: Да, обязательно.
1: Вот и ответы. Все просто, как кажется. Но мы с вами, по-моему, не дочитали до конца.
0: Да, давайте
1: попробуем.
0: Что
1: же здесь важное?
0: И продолжил Иисус. «Для чего вносят в комнату светильник, чтобы сразу накрыть его сосудом или поставить под кровать? Не для того ли приносит его, чтобы стоял он на подставке? Ибо нет ничего тайного, что не предназначено изначально стать явным. И если что-то скрывается, то только для того, чтобы выйти однажды на свет. У кого есть уши, чтобы слышать, пусть услышит. Вникайте в то, что слышите, — говорил им Иисус. Ведь какую мерою вы пользуетесь, такой и вам будет отмерено, да и еще прибавлено будет вам. Ибо у кого много, тому еще и будет дано, а у кого мало, у того отнимется и то, что есть у него».
1: Вот здесь можно немножко,
0: да, конечно,
1: пояснить, что здесь описывается, очень какая-то мысль важная.
0: Да, вот по поводу светильника. Христос говорит, да, что когда он принес свет этот, то не стоит его умолять, не стоит его забирать, да, не стоит его отставлять в сторону, стоит его принять. Стоит использовать его как светильник. Потому что светильник всегда используют для того, чтобы осветить какое-то пространство. А потом он говорит, да, что какую меру и вы мерите. То есть Христос говорит, если вы не принимаете этого света, который я несу, то даже то, что вы знаете, оно уйдет. Ну, сегодня в практической жизни мы тоже это испытываем, когда мы, допустим, человек

0: язык учит иностранный. И когда он потом не подходит к этому какое-то время, забывается даже то, что он учил. То есть не остается. Тем более в духовной сфере Христос говорит, да, вы потеряете вот это единство, вот это настроение, вот это ощущение, вот это понимание, да, если вы не подходите к этому слову, если вы не используете его.
1: Это как вода живая. Мы же, когда пьем, насыщаемся, а если мы перестаем ее пить, да, у нас происходит обезвоживание. И...
0: Да, очень хороший пример. Мы не можем напиться.
1: Да.
0: Мы можем напиться только на данный момент. Но проходит время, и нам нужно опять утолить эту жажду. И, кстати, в Библии так и есть вот этот образ воды живой. Когда Слово Божие названо водой живой, да, которая утоляет нашу жажду.
1: Да.
0: Читаем дальше. «Ибо Царствие Божие, — сказал Иисус, — также возрастает, как зерна, брошенные в землю. Ночью спит человек, днем встает, а зерна тем временем прорастают и тянутся вверх, расти, и как человек до поры не видит. Земля же в должный срок производит плод. Сначала она дает зелень, потом колос, потом и полное зерно в колосе. И вот созревает зерно, и за серп человек берется, ибо время жатвы пришло». Это, Мария, то, о чем вы говорили, да, как происходит рост? Мы не знаем. Но для человека важно исполнить условия. То есть, когда он приходит к Слову Божию, открывает, читает и просит Духа Святого помочь ему понять. А как потом преобразование происходит в его сердце, в его мыслях, мы не знаем. Но очень часто, я думаю, вы слышали это, может быть, и нашим зрителям это было известно, когда к такому человеку потом приходят и говорят, ты какой-то не такой.
1: Да.
0: Ты как-то изменился.
1: Что-то изменилось.
0: Да, что-то изменилось. Вот. И люди сами не могут сказать, что изменилось. И сам человек, может быть, не может понять, что изменилось. Но вот это влияние изнутри, вот этой атмосферы Бога, да, оно производит внешние изменения. И верю, что только внешние изменения, верю, что только хорошие изменения, да, так и должно быть. Поэтому то, о чем здесь говорит Христос.
1: Да, это, мне кажется, когда, допустим, человек просто приходит, допустим, в собрание или читает какой-то маленький отрывок, да, там из Слова Божьего, может зацепиться просто даже хотя бы за одно какое-то слово. Вот оно, маленькое семя.
0: Да.
1: Но как оно может преобразить жизнь человека?
0: Да,
1: оно может измениться полностью.
0: Безусловно. «Итак, с чем сравнить Царствие Божие? Какой притчей представить его, — говорил Иисус? Оно как зернышко горчичное. Когда сеет это зерно в землю, оно самое малое из всех земных семян. Но вот всходит оно после посева и становится больше всех растений, и так разрастается ветви его, что птицы небесные могут гнездиться под сенью их. С помощью многих притч, подобным этим, Иисус возвещал людям Слово Божие, насколько они могли его принимать. Без притч он не учил их, а наедине ученикам все объяснял». Но повторяется эта же мысль, да, по поводу маленького зернышка и большого плода. То есть мы...
1: Самое маленькое горчичное, оно было меньше всех.
0: Да. Вот это, наверное, призыв ко мне, к вам и к нашим зрителям и слушателям, когда кто-то может сказать, ну, это могут понять только священники, только те люди, которые вот ученые уже.
1: Ученики не понимали,
0: да,
1: если что.
0: Это с одной стороны. С другой стороны, Христос не просит тебя знать наизусть Библию или выучить наизусть, но имей возможность хоть несколько стихов, несколько минут провести со Словом Божьим в день, и это зернышко даст свой результат, как обещал Христос.
1: Вот, Вадим Анатольевич, хотела уточнить. Вот если подводить итог и черту вот этому достаточно обширному отрывку из Евангелия от Марка, 4 главы, что все-таки важно сейчас для нас? Вот что бы вы хотели передать нашему зрителю?
0: Да, я хотел бы пожелать вам или сказать напутствие, принимайте то семя, которое сегодня сеется. То, о чем вы в выступлении говорите, Мария, да, или после мы говорим, поделитесь, напишите комментарий, напишите вопрос. То есть проявите реакцию на сеяние слова. Когда вы пропускаете его через себя, задуматься, что это значит, да, поразмышлять, с кем-то обсудить. Это и есть возможность вот этому слову укорениться во мне. Поэтому обязательно читайте его. Да, конечно, многое может быть неизвестно, но это не причина того, чтобы остановиться и отложить. Потому что есть такой принцип исследования Слова Божия, как тот, что Слово Божие объясняет само себя. Вы дальше обязательно найдете то, что непонятно здесь, но в последующем прочтении для вас станет открыто. Поэтому взаимодействуйте со Словом, и оно обязательно преобразит и сделает вас совершенно другим человеком, счастливым, к чему и мы стремимся.
1: Вадим Анатольевич, благодарю вас за участие и такие мудрые размышления.
0: Очень рад.
1: Дорогие друзья, выражаем благодарность вам за то, что читали и были вместе с нами. Смотрите наши следующие программы, делитесь своими мыслями, впечатлениями и вопросами в комментариях. А вам мы желаем всего доброго. До свидания.

0: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
8: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
7: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
8: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
7: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
8: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
7: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
8: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
7: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал «Три ангела». Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песню петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас в моей замечательной школе здоровья и хочу познакомить вас с моими чудесными учениками. А, они сейчас придут. С моей племянницей Веселинкой.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй, племянница.
1: Так,
0: ну почему,
1: так,
0: почему
1: так,
0: ты опять в телефоне? Что ты там такого нашла?
1: Я нашла наших учеников, то есть номера их телефона.
0: А, ну так зови их скорее сюда, у нас сегодня замечательный урок.
1: Аня, ага, вы прошли налево, ага, потом чуть-чуть направо, обошли цветочек, молодцы. Обходите тетю, отсчитайте 5 шагов и заходите к нашей веселой школе здоровья.
0: Так вот, такие мои драгоценные, заходите.
1: Так, садись, молодец.
0: Разрешите представиться. Меня зовут профессор Бодрячок. А вас как зовут?
2: Меня Виталик.
0: Виталик,
1: привет.
0: Очень,
1: Виталик,
0: очень
1: привет.
0: Приятно. А вас?
3: Анечка.
1: Анечка.
0: Виталик и Анечка. Замечательно. И очень хорошо, что у вас был с собой телефон. Все с телефонами ходят. И Веселинка с телефоном я вот всегда забываю. Ну что ты будешь делать? А вот Веселинка с телефоном.
1: Это потому, что я очень люблю разговаривать. Очень-очень. Я иногда так долго разговариваю, что у меня даже батарейка садится.
0: Ой, тогда тебе надо 2 телефона, а не 1.
1: А лучше 3.
0: А
3: вообще тогда у тебя вообще рук не хватит.
1: Точно,
0: рук не хватит.
1: Ну, вообще я люблю разговаривать вот так вот, встречаясь с друзьями, как сегодня.
0: Я тоже очень люблю разговаривать. И вот сейчас с вами очень-очень люблю разговаривать. Ребят, для того, чтобы разговаривать, нам нужен...
3: Язык.
0: Правильно. Правильно, Анечка, совершенно верно.
1: Ну-ка, я пробью.
0: Нам нужен язык. Ну-ка, посмотрите, есть ли у вас язык.
1: У меня есть. Ну-ка, проверь.
0: Ну, конечно, есть. Иначе как бы ты с нами разговаривала?
1: Конечно.
0: Да.
1: Вы знаете, так. Я заметила...
0: Так, что ты заметила?
1: Что когда я говорю, мой язык что? Двигается.
0: Замечательно. Ну-ка, посмотрите.
1: А у вас двигается язык, когда вы говорите?
0: Да.
3: Да.
0: Да.
3: Да.
0: Правильно. Но для того, чтобы говорить, одного язычка недостаточно, а нужно еще кое-что. А что, угадайте?
3: Рот.
0: Рот.
1: Ну, как ты
0: быстро догадался. Правильно, рот.
1: Вот, а я тоже догадалась, потому что однажды я свой язык обожгла горячим чаем. Я его высунула, чтобы остудить. И в это время папа меня спрашивает: Веселинка, а ты убрала свои игрушки? А я вместо слова «да» сказала ему только букву
0: «А». Конечно. А все почему? Да потому что твой язык в это время не находился в ротике.
3: Да.
0: Ну, вы попробуйте сказать какое-нибудь слово, ну, например, там слово...
1: Собачка.
0: Собачка или кошечка.
3: Собака.
0: С высунутым языком, когда
3: Собака.
0: Вот оно и получается на-на-на, а не собака.
1: Да.
0: Правильно. Для того, чтобы говорить, нам нужен язык и нужен рот. Но не только. Еще нам нужна голова для того, чтобы наши слова превратились в разговор.
3: Да, и стоп думала.
0: Да,
1: думала, что
0: правильно,
1: говорить.
0: Отлично. О.
1: И вообще я тоже очень люблю разговаривать, рассказывать что-то, узнавать что-то интересное. И вообще, когда я говорю с друзьями, у меня поднимается настроение.
0: Отлично. Значит, когда мы общаемся, у нас поднимается настроение.
1: Да.
0: Мы становимся радостными, а значит, и здоровыми.
1: Я поняла.
0: Да. Да, да,
1: тем
0: да,
1: больше
0: да.
1: Я разговариваю, тем здоровее я становлюсь.
0: Правильно. И не только ты, моя дорогая племянница, не только ты, но и все люди, кому мы можем словами помочь, какими-нибудь нужными словами, поддержать кого-нибудь или, может быть, пожалеть.
1: А что это за нужные слова такие, вы знаете? Что это за нужные слова?
0: Нужные слова – это очень важно. А пойдемте-ка на нашу полянку, и я вам там все объясню.
1: Пойдемте на нашу веселую полянку.

0: побежали, побежали, встаем. Молодцы.
1: Так,
0: мы готовы.
1: Сейчас я вам спою песенку про нужные слова. Представьте себе, что вот эта полянка – это большой рот.
0: Ух ты.
1: А мы в этом рту – язычки.
0: Ой.
1: А что делают язычки во рту, когда мы говорим? Они двигаются.
0: Точно.
1: Поэтому я тоже буду двигаться, а вы повторяйте за мной. Первый раз я в этом месте, и район мне неизвестен. Как же школу мне найти? Мы, конечно, подсказали и дорогу указали, ту, что надо перейти. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают. Трем на терке мы морковку, режем свеклу мы соломкой. Не забудем посолить. Как салат нам приготовить, витаминный для здоровья, я могу вас научить. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают. Вот малыш стоит, рыдает, слезки ручкой вытирает. Горько плачет, где мой мяч? Пожалеть его нам надо и найти то, что пропало. Вот держи скорее, не плачь. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают.
0: Ой, какая хорошая песенка.
1: Да, ну вот, ребята, вы поняли, что такое нужные слова? Что такое нужные слова?
2: Добрые слова.
1: Да,
0: добрые.
1: Правильно. Это добрые слова, которыми мы можем кого-нибудь поддержать или помочь дойти, или что-нибудь подсказать.
0: Да.
1: Вот, собственно, и все. Но сколько они делают хорошего. А сейчас я приглашаю вас за столик. Мне есть кое-что вам показать.
0: Ой, пойдемте посмотрим. Пойдем.
1: Садись. Так, так.
0: Так, профессор Бодрячок, готовы.
1: Вот.
0: Профессор Бодрячок, да. А на столе-то ничего нет?
1: Да, у меня к тебе будет, Веселинка, одна просьба. Пожалуйста, принеси сюда вон ту чудесную коробочку.
0: Ой, какая красивая.
1: Да. Так, давай.
0: Держи.
1: Ставь.
0: Профессор.
1: Да?
0: Так.
1: Так, а
0: что
1: у меня...
0: Что у нас там есть?
1: Вот тут кое-что есть. Скажите, ребята, пожалуйста, а кто это такой?
2: Кошечка.
0: Кошечка.
1: Кошечка. Кошечка. Хорошая кошечка.
0: Мы назовем ее Муся.
1: Да. Назовем ее Муська. Муська и Муська. А может ли Муська разговаривать так, как мы, люди, разговариваем?
2: Нет.
1: Словами?
2: Она может только мяукать.
1: Правильно.
0: Мяу.
1: Она может говорить мяу.
2: Мяу, мяу, мяу, мяу. И шипеть.
1: Так, так.
0: Ля-ля-ля.
1: А это кто такой?
2: Щенок.
0: Вав, вав, вав. Собачка.
1: Правильно. Собачка тоже не умеет говорить, как мы люди. Она только гавкает. И мы назовем ее Лайка.
0: Лайка.
1: Да?
0: Ой, какое красивое имя.
2: Лайка.
1: Лайка.
0: Да, Лайка.
1: Лайка. А как еще может говорить Лайка?
2: Гав-гав.
1: Гав-гав.
0: Тяф-тяф.
1: А еще?
0: Тяф-тяф.
1: Тяф-тяф может говорить, да?
0: Да.
1: Да? А еще она,
2: наверное, кричит
1: и скулить. Правильно.
0: Точно.
1: Ну что же.
0: Что там еще?
1: А у меня еще кое-кто есть здесь. А это кто?
2: Птичка.
1: Да. Птичка. А как птичка разговаривает?
2: Чик-чирик.
1: Чик-чирик.
0: Чик-чирик.
1: Чик-чирик.
0: Профессор Бодрячок тоже чирикает, правда? Правда, ребята?
2: Он как птичка.
0: Он как птичка?
2: Он летать умеет.
0: Да, летать умеет, профессор
2: Бодрячок. Он умеет летать. Нет, он умеет летать.
0: Профессор Бодрячок говорит словами.
1: Да.
0: Потому что он человек.
1: Совершенно верно, моя племянница.

0: Бог так чудесно создал людей, что Он научил нас разговаривать. Угу. И не просто, когда мы говорим, Он может нас слышать и понимать.
1: Это получается, что мы можем разговаривать человек с человеком и человек с Богом?
0: Совершенно верно. Разговор с Богом называется молитва.
2: И кошка с собакой тоже.
0: Кошка с собакой разговаривать не умеет.
1: А я тоже вот разговаривала с Богом и просила его: «Боже, помоги мне говорить только хорошие слова, только хорошие».
0: Да, и Он обязательно поможет, потому что Он всегда помогает, когда Его просят о чем-то добром. Почему? Потому что Он сам очень добрый. Совершенно верно.
1: Как хорошо, что мы умеем разговаривать, да? Я предлагаю вам сделать одну подделку. Это будет необычная поделка. Это будет говорящий ротик.
0: Ух ты!
1: Вот.
0: Какой поделка.
1: Видите, что я приготовила. Так, бодрячок, раздавайте всем.
0: Есть.
1: Вот такие подстилочки.
0: Такая подстилочка.
1: Так, держите. Вот такие у нас будут ротик. Вот у тебя будет желтенький ротик, а у Анечки будет оранжевенький ротик. Смотрите, чтобы получил. Так, держи клей. Вот. Так, теперь мы клеем, намажем две стороны у нашего квадратика. Вот так вот, с одной стороны и с другой стороны. Так, у вас получилось?
0: Да,
2: я еще сделаем.
1: Молодцы. Намазывайте. Отлично. И вторую сторону намазывайте, рядышком которая. Да, молодцы. Оставляем. Берем второй квадратик. И просто сверху накладываем на первый. Так, прижимай. Виталик, прижимай. Вот, молодец. Так, смотрите-ка, что у нас получилось. Вот смотрите-ка, открываем один конец. А что не хватает нашему ротику?
2: Языка.
1: Точно, язычка. А вот язычок мы можем вырезать из красной бумаги. Я специально для вас уже приготовила два язычка. Смотрите, мы сейчас смажем снизу язычка клеем. Низ язычка смажьте клеем. И мы его приклеим в ротик наш готовый. Давай, смазывай. Давай, вот здесь вот смажем. Молодец. Давай. Вот, молодец. Вот, давай мы его, смотри, внутрь приклеим. Ну, чтобы кончик у нас остался свободным, чтобы он мог говорить. Вот. Вот такой ротик. Вот, если плохо у вас склеивается, можете кончики склеить степлером. И тогда уже точно получится настоящий язычок. Смотрите, смотрите, что у нас получилось. Я назову его То-То. Здравствуй, То-То. Здравствуй, Веселинка. И вы можете назвать свой ротик каким-нибудь именем.
0: Дорогие ребята, обязательно сделайте такой ротик.
1: Держи.
0: Когда вы на него посмотрите, пусть этот ротик напомнит вам о пользе нужных слов, которыми вы будете приносить радость другим людям. А сейчас всего доброго. До свидания.
1: До свидания, ребята. До свидания.
0: До свидания, да.

глаз, руки-ноги онемели, без движения третий час.

0: нет плохого настроения. Получилось! Получилось! Все у нас!
1: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Я предлагаю вам оторваться от ваших дел, которыми вы сейчас заняты, и немного взбодриться. Сделайте с нами зарядку, которая поможет вам чувствовать себя хорошо. Итак, мы встанем. Мы с вами вчера разучивали новый комплекс упражнений. Сегодня мы его повторим. Отставляем ногу назад, правую, руки вверх, вдох, опустили руки, выдох. Вдох, выдох, еще вдох, выдох, вдох и выдох. Молодцы! Следующее упражнение для шеи. Упражнение «Сова». Сова крутит головой по сторонам. Вот так. Медленно делаем это упражнение, чтобы не повредить шею. Хорошо. Закончили. Еще одно упражнение для шеи. Мячик положили голову к правому плечу и перекатываем к левому. Не забываем, что мы дышим носом, а выдыхаем через рот. Еще разочек. Закончили. Теперь упражнение для рук. Сцепили пальцы рук перед собой и выворачиваем их вот так. А теперь в другую сторону. И еще. Хорошо. Выворачиваем руки полностью, Марина. Смотри, как ты делаешь. Вот так. А теперь мы выворачиваем ладошками от себя. Вот так. Так будет лучше. Немножко сложнее упражнение. Мы уже сцепляем пальцы рук, но одна рука находится на другой. И тоже попытаемся вывернуть и растянуть наши руки. Так, Марина, у тебя уже лучше получается, чем вчера?
2: Да.
1: Ну, ты пытайся. Если, дорогие друзья, у вас не получается, вы не расстраивайтесь. Все может получиться постепенно. Вы не торопитесь. Делайте так, как у вас получается. Главное – стараться. Хорошо. И теперь другую руку сверху. И тоже попытаемся вывернуть руки. Вот так. Хорошо. Закончили, стряхнули, потрясли руками. И упражнение «Обними себя». Обнимаем. Широко руки в стороны. И радостно себя обнимаем. Вот так. Хорошо. Энергичные движения. Маховые энергичные движения. Хорошо. Закончили. Расслабились. Теперь упражнение для ног. Руки на поясе. Разминаем пальцы ног. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично делаем это движение. Хорошо. Разминаем пальцы. Так. Молодцы. Следующее упражнение для ног. Лягушонок. Приседаем коленями в стороны. Пожалуйста, вдох. Не надо совсем выворачивать ноги. Ты же не балерина. Марина, вот так. Раз, два. Вдох. Выдох, спина прямая, спина прямая. Смотрим перед собой, Марина. Не наклоняемся. Вот так, вот молодцы. Хорошо. Выдох, вдох. Выдох, еще вдох. И присели, встали, встряхнули ноги. Следующее упражнение. Вытягиваем руку и ногу. Обхватили ее вот здесь рукой. Прогибаемся и вытягиваем руку вперед. Это упражнение хорошо развивает ловкость, чувство равновесия, гибкость. Так, следующий, другой ногой. Пожалуйста. Молодцы. Закончили. Следующее упражнение – махи ногами. И руками себе помогаем. Только смотрите,

0: чтобы не было мебели вокруг. Пожалуйста, правой ноги. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще четыре раза этой ногой. Хорошо. А теперь левая нога. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Потрясли ногами. Хорошо. Следующее упражнение. Насос. Наклоны в сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре. Закончили. Так, упражнение «Медведь». Ходим на прямых ногах и руках. Наклоняемся вперед, касаемся ладонями пола и пошли. Идем. Олег, обгоняй. Обгоняй, обгоняй, обгоняй, обгоняй, обгоняй. Идем, идем, идем, идем. Хорошо. Стараемся ноги не сгибать. На прямых ногах ходим. Остановились, выпрямились. Потянулись чуть-чуть. Хорошо, восстановили дыхание, повисели. Так, и еще одно упражнение. Прыжки с хлопками над головой и внизу. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прыгаем. Весело. Хорошо. Так, попрыгали, отдохнули чуть-чуть, наклонились вперед и расслабились. Переходим к упражнениям на полу. Опускаемся на колени. Стоим на коленях. Упражнение «Пружинка». Отклоняемся назад, сохраняя прямую линию от коленей до головы. И касаемся руками пяток или пола. Так, и выпрямляемся. Еще. Хорошо. Это упражнение для бедер. Поднимаемся. Прямо стоим на коленях. Юля, встань с пяток. Не садимся на пятки. Вот так. Прямые ноги. Хорошо. Еще. Стоим на коленях, да. Еще, еще, еще. Касаемся пола. Встали. И еще разочек. Хорошо. Следующее упражнение. Махи ногами. Поднимаем правую и левую ногу по очереди. И раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Еще делаем упражнение. Молодцы. Стараемся ногу не сгибать. Марина, не сгибаем ногу. Выпрямляй ее. Выпрямляй ногу, Марина. Ты слышишь меня?
1: Да.
0: Выпрямляй ногу. Вот ту ногу. Вот, молодец. Теперь у тебя хорошо. Закончили. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. Обхватываем руками голени. И прогибаемся. Голова вверх, смотрим прямо перед собой. Прогибаемся, Марина, отрывай бедра, ноги от пола, вот так. И полежим, теперь расслабились. Еще раз повторим упражнение. Так, прогнулись, задержались, считаем до 10 в таком положении. И опускаемся. Молодцы. Упражнение кошечка, которая сердится и радуется. Стоим на четвереньках. Выгибаемся, выгибаем спину. И прогибаемся. Кошечка обрадовалась.
2: И вот она рассердилась, расстроилась.
0: И опять обрадовалась.
2: Голову прижимаем прямо к груди. Еще.
0: Это хорошая гимнастика для позвоночника.
2: Молодцы.
0: Следующее упражнение.

0: Упражнение на пресс. Велосипед.
1: Будем крутить педали велосипеда. Легли на спину.
0: Поехали. Можно ехать медленно, можно ехать быстро. Кому как нравится. Чувствуете, как напрягается ваш пресс? А ноги? Ноги чувствуем. Хорошо. Закончили. Следующее упражнение – лук. Лежим на спине. Заводим ноги за голову и касаемся носками пола.
1: Аккуратно, медленно.
0: И задержимся в таком положении. Если у вас не получается, не расстраивайтесь. Делайте это упражнение каждый день, и оно обязательно у вас получится. Дышим свободно, легко. Так, опускаемся. Следующее упражнение.
1: Лежим на спине, подтягиваем правое колено к груди. С помощью рук прижимаем колено к груди.
0: Хорошо. Другая нога.
1: Так.
0: Еще. Молодцы. Еще по разу для каждой ноги. Закончили. Следующее упражнение. Поднимаем ногу, сгибаем ее в колени. Выпрямляем с помощью рук. И тянем на себя ногу. Тем самым мы растягиваем вот здесь. Так, хорошо. Согнули ногу, выпрямили.
1: Сгибаем другую ногу. Выпрямляем ее.
0: И хорошенько потянули на себя, насколько можем, пружинистыми движениями. Вот так. Закончили. И последнее упражнение. Качели. Марина, качели. И раз, и два, и три, и четыре. Закончили. Молодцы. Закончили. Дорогие ребята, можно теперь уже отдохнуть. И мы надеемся встретиться с вами завтра, чтобы продолжить разучивать наш комплекс. Потому что вместе
2: веселей.
0: Пока.

люди всегда стремились к счастью. Однако сегодня мгновенное удовлетворение и быстрые решения часто кажутся более привлекательными, чем долгосрочные усилия, направленные на осмысленную жизнь. Эта тенденция не проходит бесследно для нашего здоровья, благополучия и отношений.

Фактически, она является одним из основных факторов, способствующих распространению хронических заболеваний. Исследования ясно показывают, что здоровье и процветание на протяжении всей жизни – это не вопрос случая. Наше здоровье зависит от сочетания физических, психических,

эмоциональных, социальных и духовных факторов. Любовь, надежда и смысл необходимы нам так же, как вода, солнечный свет и питание. Ежедневные полезные привычки не только помогают защитить нас от болезней, но и оказывают влияние на наше здоровье и продолжительность жизни. Счастливые, здоровые и долгоживущие люди по всему миру обладают схожими характеристиками –

регулярно занимаются физической активностью, имеют крепкие семейные узы или социальную поддержку, питаются преимущественно растительной пищей. Они полны веры и оптимизма. У них есть цель. Последнее открытие в области здоровья идеально соответствует необходимым факторам для процветания человека. Изложенным в одной из самых древних книг. Книга Бытия, которая повествует о ранней истории человечества, описывает первоначальную среду, созданную Богом для людей, чтобы они могли наслаждаться гармоничной жизнью. В каждый из дней творения был заложен фундамент принципов, обеспечивающих человеку крепкое здоровье и счастье.

вначале сотворил Бог небо и землю. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Создав землю, Бог заложил цикл дня и ночи для всех живых существ. Циркадный ритм наблюдается у растений, животных и людей и координирует их поведение в рамках 24 часов. Растения претерпевают функциональные изменения в течение каждого дня. Скорость их роста, появление цветков, выделение запаха и движение листьев зависят от смены дня и ночи. Многие растения раскрывают венчики цветков утром и закрывают их ночью. Другие раскрывают свои цветки во второй половине дня, вечером или ночью. Эти циклы помогают синхронизировать доступность пыльцы с активностью опылителей. Большинство животных проявляют активность в соответствии с чередованием дня и ночи.

Дневные животные, такие как большинство млекопитающих птиц и бабочек, активны в светлое время суток и неактивны ночью. Ночные животные, или по-другому сумеречные, такие как летучие мыши и совы, проявляют активность в темное время суток. Другие животные, полуденные, такие как олени, лоси и выдры, предпочитают условия низкой освещенности и активны в основном на рассвете и в сумерках. Однако циркадный ритм у животных не имеет четко очерченных границ. Он был разработан для того, чтобы животные могли приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Весной и осенью перелетные птицы пролетают большие расстояния без перерыва. До того, как они достигнут места назначения, они делают лишь несколько остановок для отдыха. Полярные животные, живущие в высоких широтах, демонстрируют гибкие суточные ритмы в то время года, когда несколько недель подряд только светло или только темно.

Циркадный ритм у людей также занимает центральное место в жизни, поскольку влияет на циклы сна и бодрствования, мозговые волны, выработку гормонов, температуру тела и клеточный метаболизм. Нарушение сна, сменная работа, смена часовых поясов и чрезмерное использование электронных средств массовой информации в ночное время являются основными факторами, способствующими нарушению циркадного ритма у взрослых. Для поддержания хорошего здоровья человеку необходимо от 7 до 9 часов сна каждую ночь. Достаточный сон способствует профилактике ряда инфекционных и хронических заболеваний, а также помогает нам чувствовать себя лучше эмоционально и физически.

второй день творения. Бог сказал, да будет вер посреди воды. И да отделяет она воду от воды. И назвал Бог твердь небом. От других планет Солнечной системы Землю отличает большое количество на ее поверхности жидкости, которая делает возможной жизнь на нашей планете. Океаны — это огромный резервуар соленой воды. Не совсем пригодные для использования. Но когда вода испаряется под воздействием солнечного тепла, образуются облака, и на дне остается соль. Когда облака расширяются, содержащиеся в них капли воды выпадают в виде дождя. Все в природе, включая растения, деревья и траву, зависит от осадков, необходимых для жизни и развития. Вода, выпадающая в виде дождя, пропитывает землю и стекает по холмам в форме родников, ручьев и рек, обеспечивая влагой животных и растения, а затем возвращается в океан, завершая цикл. Растения и животные хорошо приспособлены для удовлетворения своих потребностей в воде, даже те, которые живут в регионах с менее доступным ее количеством. Некоторые кактусы и пустынные мхи получают влагу, улавливая и собирая туман, который образуется из водяного пара, поступающего со стороны океана. Верблюды также имеют уникальное строение, позволяющее им выпивать за один раз около 100 литров воды и минимизировать потерю жидкости. В зависимости от температуры, верблюды могут обходиться без жидкости неделями. Регулярное потребление воды необходимо для поддержания всех систем человеческого организма. Многие питательные вещества растворяются в крови или присоединяются к белкам, растворимых в воде для транспортировки к клеткам. Вода помогает регулировать температуру тела и играет важную роль в химических процессах внутри организма. На второй день Бог также создал атмосферу — источник кислорода для людей и животных. Среди животных, дышащих воздухом, большинство млекопитающих и птиц не могут задерживать дыхание более чем на несколько минут. Однако это свойственно некоторым водным обитателям. Морские черепахи, находясь в состоянии покоя, могут оставаться под водой более 5 часов. Дельфины могут задерживать дыхание на 10-15 минут, тюлени — более чем на час, а некоторые киты — до 90 минут. Человек ежедневно вдыхает от 10 до 20 кубических метров воздуха. Это примерно 20 тысяч вдохов. Достаточное потребление кислорода необходимо для эффективной работы мозга и обеспечивает оптимальную физическую работоспособность и выносливость.

третий день творения Бог сказал: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша».

Тогда, сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод. И увидел Бог, что это хорошо. Бог создал для нас удивительное разнообразие пищи –

мире насчитывается более 20 тысяч видов съедобных растений, в числе которых фрукты, злаки, овощи, бобовые, корнеплоды, орехи и семена. Плоды можно найти на кустарниках, деревьях, кустах и лианах. По мере созревания и дозревания под воздействием солнечного тепла и благодатной воды они меняют цвет, образуют сладкую или кислую мякоть, а их текстура обычно становится мягче. Фрукты и овощи приобретают свой цвет благодаря трем основным пигментам – зеленый хлорофилл, желто-оранжевые каротиноиды и антоцианы, которые придают некоторым ягодам сине-фиолетовый цвет. Цветы – это репродуктивные органы многих растений. Их окраска и аромат привлекают насекомых, птиц и летучих мышей, которые питаются нектаром, хранящимся в основании цветка. Они захватывают часть пыльцы растения на свое тело, чтобы опылить следующее миврастение, которое привлечет их внимание. Многие животные, например, птицы, питающиеся фруктами или грызуны, добывают себе пищу на кустах и деревьях. Поедая плоды, они способствуют распространению семян растения для увековечивания вида. Большинство обезьян питаются в основном фруктами и семенами и дополняют свой рацион цветами, медом, корой или молодыми листьями. В то время как травоядные питаются травой, многие другие животные, такие как панды, коалы, некоторые обезьяны или жирафы, питаются листьями деревьев.

Растительная пища, такая как фрукты, овощи, цельное зерно, орехи, семена и бобовые, составляет рацион, выбранный создателем для питания –

Исследования показывают, что растительная пища содержит все необходимые элементы не только для поддержания жизни человека, но и для его благосостояния. Продукты, прошедшие минимальную обработку и употребляемые в пищу как можно ближе к естественному состоянию, содержат много клетчатки, богаты антиоксидантами и фитонутриентами. Некоторые травы и специи не только придают пище цвет и аромат, но и обладают защитными свойствами против некоторых заболеваний. Употребление растительной пищи может помочь предотвратить заболевания обмена веществ, поддерживать идеальный вес тела, улучшить психическое здоровье и увеличить продолжительность жизни –

В четвертый день творения Бог сказал: «Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов». И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И увидел Бог, что это хорошо.

Солнечный свет – наш главный источник энергии и необходимый элемент для жизни. Поведение растений строго регулируется солнцем. В течение дня растения впитывают солнечный свет и используют его энергию для производства пищи и выделения кислорода в атмосферу. Некоторые растения перемещаются вслед за солнцем, чтобы максимально увеличить свой потенциал фотосинтеза. Это особенно заметно на примере подсолнечника. В животном мире солнечный свет, положение солнца на небе и продолжительность дня являются важными подсказками для запуска и регулирования определенных форм поведения и физиологических процессов. Медоносные пчелы используют солнце в качестве ориентира для передвижения к улью и обратно, а также кружатся в танце, чтобы сообщить другим пчелам направление к источникам пищи. Бабочки-монархи используют солнце для ориентации во время своих длительных ежегодных миграций из северных районов США в Мексику, путь которых составляет до 5000 километров. Толчком к тому, что бабочки начинают готовиться к путешествию, является сокращение продолжительности дня. Хотя многие животные используют солнце для регуляции жизненных процессов, существуют и те, которые ориентируются на Луну. Океанские приливы и отливы, вызванные гравитационным притяжением Луны и Солнца, влияют на жизнь многих морских животных. Некоторые рыбы в коралловых рифах синхронизируют нерест с весенними приливами, передвигающими икру подальше от рифа, наполненного хищниками. Солнечный свет незаменим и для человека. Помимо того, что он способствует синтезу витамина D в коже, он запускает выработку серотонина и повышает уровень эндорфинов, гормонов хорошего настроения. Было установлено, что воздействие яркого утреннего света успешно в борьбе с сезонным аффективным расстройством. Солнечный свет, по-видимому, помогает предотвратить аутоиммунные и кожные заболевания, такие как псориаз. Он также регулирует цикл сна и бодрствования. Когда солнце садится, наш мозг вырабатывает мелатонин, в результате чего мы чувствуем сонливость.

сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода по роду их? В открытых водах можно встретить большие косяки рыб, слаженно координирующих свои действия, а также таких огромных рыб, как скат, манта, океанская солнечная рыба и китовая акула. Однако океанский гигант, синий кит, не является рыбой. При длине в 30 метров и весе равному 20 африканским слонам, синий кит является самым крупным животным на планете. Самые маленькие птицы среди крылатых животных размером всего от 6 до 10 сантиметров – это колибри. Они являются удивительными летунами, способными двигаться вперед-назад и зависать на одном месте, хлопая крыльями от 50 до 80 раз в секунду.

Отрасль науки, занимающаяся имитацией моделей природы, называется биомиметикой. Она использует особенности птиц, рыб и насекомых для решения сложных человеческих проблем и создания механизмов, улучшающих нашу жизнь. Птицы, проявляющие особую активность в полете, являются объектами наблюдения и имитации инженеров с самого начала истории авиации –

Строение птиц изучалось при конструировании наземного транспорта. Японский высокоскоростной поезд был спроектирован по форме головы зимородка с целью решения проблемы звукового шума от сжатия воздуха.

Структуры рыб, такие как кожа акулы, также послужили вдохновением для создания предметов с различными функциями. Например, купальник для пловцов, имитирующий текстуру кожи хищников.

шестой день творения Бог сказал: «Да произведет земля душу, живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их». И стало так.

И увидел Бог, что это хорошо. Наземные животные всех форм и размеров встречаются на каждом клочке суши. От глубин почвы до самых высоких вершин –

Бог создал животных с потребностью в социальных связях. Такие млекопитающие, как слоны, шимпанзе или львы, живут в сложных обществах и проявляют доброту, сотрудничество, сочувствие и даже альтруистическое поведение. Животные могут делиться и заботиться о других, проявляя богоподобные качества –

Создав совершенную среду для обитания человека, на шестой день Бог сотворил мужчину и женщину. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Библейское повествование не дает никаких оснований для предположения, что человек медленно развивался из низших форм животной или растительной жизни. Человек — это не просто набор клеток с физическими потребностями. Люди были созданы Богом в конце недели творения с уникальными способностями мыслить, рассуждать, поклоняться и

следовать и вводить новшества. Тогда сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». На протяжении всего жизненного цикла общение и социальные отношения остаются жизненно важным компонентом. С самого раннего возраста младенцам необходимо получать любовь и ласку от своих родителей, ощущать чувство принадлежности и процветать в этой благоприятной среде. Исследования показывают, что люди с богатыми социальными связями не только здоровее, но и живут дольше, чем те, кто живет в социальной изоляции. Более того, социальная поддержка семьи и друзей является решающим фактором в восстановлении после болезней.

первая глава Библии дает простое, однако точное представление о Божьем разумном замысле Вселенной. Порядок, дизайн, красота и неизменные законы, обнаруженные на всех уровнях жизни и космоса, заставляют нас признать невозможность существования Вселенной без главного дизайнера.

Лучшим объяснением этой удивительной реальности, в которой мы живем, является присутствие всемогущего, всеведущего и заботливого Бога, чьи качества ясно прослеживаются в Его творении –

Природа говорит нашим чувствам и разуму о том, что существует живой Бог. Проектировщик, создатель и хранитель Вселенной –

Бог отделил седьмой день, субботу, как день отдыха для человека. Следуя примеру Творца, человечество должно отдыхать в этот священный день и размышлять о великих делах Божьих. Когда мы созерцаем небеса и землю, свидетельство Божьей мудрости и благости, наше сердце наполняется удивлением и любовью к нашему Создателю. Суббота – это дар времени для общения с Богом и природой.

Это время для укрепления отношений с семьей и друзьями, а также для того, чтобы протянуть руку помощи тем, кто рядом с нами, возможно, болен и страдает. Суббота – это неприкосновенное время для нашего отдыха и омоложения на духовном, физическом, эмоциональном, социальном и умственном уровнях.

Бог, создавший человеческое тело для движения, предназначил труд для развития наших способностей, укрепления физической силы и развития разума. Нашим первым родителям было дано поручение ухаживать за всеми животными и великолепным окружающим садом.

В то время как малоподвижный образ жизни увеличивает риск многих заболеваний, физическая активность – это отличный способ улучшить здоровье и продлить жизнь.

растительная пища, физическая активность, отдых, забота о природе, общение и связь с нашим Создателем. Факторы, влияющие на наше счастье, процветание и долголетие –

Бог создал нас для вечной жизни в совершенных условиях. Грех и деятельность человека омрачили и разрушили окружающую среду. Природа по-прежнему свидетельствует о том, что единый Бог, безграничный в силе, великий в благости, милосердии и любви, сотворил землю и наполнил ее жизнью и чудесами.

Однако не от звезд и не от океана мы можем лучше всего узнать о Боге. Величайшее откровение о том, кто есть Бог, можно увидеть в жизни Иисуса. Иисус пришел, чтобы продемонстрировать силу вечной любви и заверить нас в том, что наступит день, когда те, кто поверил в Него, увидят Бога лицом к лицу и будут жить на планете Земля, обновленной до первозданности, в течение всей вечности.

«Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

Более 300 лет назад сэр Исаак Ньютон писал: «При отсутствии каких-либо доказательств, один мой большой палец убедил бы меня в существовании Бога». Хотя такое высказывание известного ученого было вдохновлено удивившим его устройством человеческой кисти, его фразу можно применить практически к любой части человеческого тела. Многое может поразить исследователя в нашей мышечной, кровеносной и нервной системах, а также в способности видеть, слышать и чувствовать. Не говоря уже о множестве взаимосвязей и нервных клеток, составляющих наш мозг. Мы наделены несчетным числом биологических чудес, которые позволяют нам не только выживать, но и одерживать верх над множеством вызовов, которые ставит перед нами жизнь. В течение предстоящих нескольких минут мы рассмотрим лишь одну из дарованных нам способностей, подобную прочной, но легкой и гибкой системе строительных лесов, которая делает наш организм единым целым. Речь идет об удивительном сочетании костей, хрящей, сухожилий и связок, которую мы называем скелетом. Он спроектирован так, чтобы обеспечить, облегчить и сделать возможным каждое наше движение. В нем есть множество элементов, которые, подобно большому пальцу Ньютона, свидетельствуют о существовании Творца.

Представьте, что наш скелет подобен оркестру, состоящему из 206 высококлассных музыкантов, каждый из которых отлично знает свою партию. Садитесь поудобнее и смотрите, как из отдельных составляющих возникает удивительная гармония человеческого тела.

34. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе? И язык мой будет проповедовать правду Твою.

0: Не знаю, неожиданно это прозвучит или нет, но разговор о том, в чем разница между религией и верой, мы сегодня решили начать с вопроса: тяжело или легко нести свой крест? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада приветствовать вас сегодня вновь. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Мы продолжаем с вами размышлять о том, что есть Евангелие, но теперь уже Евангелие в действии. И исследуем мы с вами книгу «Деяния апостолов. Евангелие в действии». Спасибо большое, Николай, что готовишь нам эти темы. Мы с Николаем знакомы уже больше 33 лет. Николай пресвитер церкви. Бог дает ему желание такое горячее исследовать священное писание и открывает перед ним новые какие-то грани, новые аспекты. Я это считаю, Коля, просто откровением, то, что мы слышим многие вещи во время этих встреч. Лен, хотела тебя все-таки сначала спросить. Что, когда люди говорят, нести свой крест, что как-то обычно в это вкладывается?
1: Но вообще, если мы вспоминаем из Евангелия, да, тогда, когда Господь Иисус Христос сказал, да, возьми свой крест и следуй за мною, то есть что Он имел в виду? Следуй за Иисусом. Крест – это служение людям, то есть

Что совершал Господь в течение 3,5 лет, когда Он уже пришел на служение, именно служение людям, удовлетворение нужд, потребностей людей, да, и научение, и наставление для того, чтобы они могли понять, куда следует и зачем следует. Вот я думаю, что вот нам Священное Писание отвечает на вопрос, что же такое крест. Но

0: людям и ближним нашим.
1: Ну, это очень положительно звучит. Коль, как ты будешь рассуждать на эту тему на основе книги «Деяния апостолов»?
2: Хотя при всей такой положительной стороне есть еще и то, что все-таки это крест, а крест — это орудие казни. Угу. Это вот там, где был распят Иисус Христос. Угу. И не только он, там вообще-то было принято вот такой вот вид казни использовать для самых страшных таких
1: оттенков. Это была римская казнь, да? Казнь в Древнем Риме?
2: Ну да, откуда они привнесли, может быть, ну не знаю. А вот то, что она использовалась очень часто там, да, это было там в то время, времена Римской империи. Жестокая очень казнь, такая бесчеловечная.
1: Потому что человек очень медленно умирал.
2: Мучительная, да. Ну вот крест, о котором говорит Иисус Христос, наверное, имел в виду и тоже вот, и элемент страданий. Все-таки не всегда служение вот такое вот безоблачное, такое вот, как бы сказать, без сопротивления чего-то, либо иногда...
1: Служение людям?
2: Ну да,
1: служение. Можно вот сказать, что просто служение людям, когда мы даже хотим просто кому-то помочь, когда религия вообще не имеет к этому отношения, то все равно это трудно. Можно так сказать?
2: Что это крест?
1: Да.
2: Ну, наверное, да. Наверное, можно. Потому что крест – это вот то, что человек несет. А вот что он несет? И каким духом он это делает? Вот то, что он, ну, вот, служит людям как-то в той или иной области. Угу. Если это ему очень тяжело, и там он изнывает под его тяжестью, тогда, конечно, ну, никакой радости. И Иисус не говорил об этом, что вот крест, он нас должен как-то подавлять наш, или как-то, ну, заставлять что-то делать.
1: А он, наверное, подавляет тогда, когда человек это делает не из желания. Вот то, что Лена описывала, это вот когда человек хочет послужить, когда ему это нравится, когда он видит важность этого. А, наверное, то, о чем ты говоришь, это когда человек это делает не по зову сердца, а из чувства долга, да? Может быть, мы тут и подбираемся как раз вот к теме, в чем разница между религией и верой, да?
2: Ну да, иногда чувство долга может так подавлять, что человек просто как личность уничтожает, и он становится кем-то не собой, что ли, потому что так надо. Потому
1: чем-то,
2: что,
1: кем-то воображаем.
2: Ну, да, да. Какие-то себе ставят уже, ну, барьеры, какие-то ограничения там в чем-то. И, ну, не знаю. То есть счастья тут мало как-то в таком понимании креста. А Иисус-то говорил совсем о другом, да? Он говорил, что иго мое благо, и бремя мое легко. И вот тут уже как вопрос такой, как же я могу вот так вот, страдаючи, вот еще и радоваться, как бы. Вот. Ну, вопрос, конечно, очень такой глубокий и требует не одного, наверное, часа размышлений.
0: Ну да, тем не менее. Сам ведь Иисус, да, он чувствовал, что ему нужны были силы. Поэтому он, ну, так и удалялся, и молился для того, чтобы вот именно силы иметь, чтобы это было с желанием и с отдачей себя тем людям, которые нуждаются в его присутствии. Потому что мы же видим, то есть толпы ходили за ним, да, а служение, то есть людям, которые окружают тебя и в таком многочисленном количестве, это нелегко, тем более удовлетворить нужду каждого, видеть нужду, не просто давать по тому, что требует человек или хочет человек, а именно потому, что в чем он нуждается.
2: А вот радость как от несения креста приходит именно тогда, когда мы видим, что человеку стало легче, что человек получил там какую-то помощь, какую-то поддержку, и это, в этом ты как-то поучаствовал.
1: Легче стало тому, кто несет крест, или тому, ради кого он его несет?
2: Ну, легче тому, кому мы служим. Но радость-то приходит мне, потому что как бы я тут посодействовал тому, что человек стал облегчение испытывать. И поэтому вот оно и радость приносит, наверное, вот это служение. Если бы оно было никому не нужно, так зачем? И людям никакой приносит радости, а мне какая радость от этого? Только, может быть, тщеславие какое-то там потешит свое. Но это же не тот крест, о котором Иисус говорит. И вот когда тут в книге Деяний, в 6 главе, мы читаем про вот апостолов и то, что с ними делал их крест, то мы видим, что это совершенно другие люди, это уже не подавленные и не забитые какие-то там, под влиянием религиозных вождей того времени

0: Но это люди свободные, люди радостные, счастливые. Причем они вот сумели осчастливить тех, кто вокруг них. Угу. Потому что народ, как мы читали, там все приходил, примыкал, вливался в церковь, все это общество расширялось. И, как Иисус сказал, Царство Божие прям вот, ну,
1: на глазах растет.
0: Приближается, да. Mm-hmm. Оно приближается и умножается. Благодаря вот тому, что апостолы несли свой крест в то время.
1: Даже если вот вспомнить, да, как Иисус сравнивал Царствие Небесное, да, с закваской. Вот здесь mm-hmm. вот очень похоже, вот первые как раз, ну, как бы служение апостолов, да, и действие Духа Святого через них, да, то есть церковь умножалась, как вот тесто закваски, все больше и больше и больше его становится, и уже переполняет, то есть ту емкость, в которой оно находится, и оно уже влезает. И вот здесь вот, да, то есть церковь там 5000 человек, 4000 человек прилагались к церкви. То есть это вообще просто чудо, да, которое совершается. Ну, вообще все те сравнения Царства Небесного, которые Бог говорил в притчах, да, они очень наглядные. Мы видим, как они исполняются вот именно в действии Духа Святого, в деяниях Духа Святого.
0: Ну, а вот тут вот в 41-м тексте предыдущей 5 главы написано: «Они, то есть апостолы, пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие».
2: Вот даже там, по-моему, ведь побили их даже, да?
0: Да, их там наказали, били их, да, запретили говорить об имени Иисуса, а потом их отпустили.
2: Это религиозные вожди, да,
0: да,
2: иудейские?
0: Да, да, Синедрион. «И всякий день в храме и по домам, не переставая учить и благовествовать об Иисусе Христе». И это делали они не из-под палки, не из того, что так надо делать, а потому что их вот так вот влекло, вот их вот вдохновение, что ли. Угу. Дух Святой их так побуждал говорить и говорить. Ну, если человек будет говорить вынужденно как-то там, ну, кто ему поверит тоже? По бумажке там или еще как-то. Это все из сердца изливалось. Вот они вот так вот вели себя, и люди... видя, что их искренность, видя, что они говорят в соответствии с Божьим Словом, они примыкали к ним. Им хотелось так же жить, как они.
2: Да, интересно.
1: Ну, и они как раз говорили среди тех людей, которые ходили за Иисусом, да? Они же говорили об Иисусе Христе, да? И я думаю, что все те, кто прилагались к этой церкви, да, они были... Но среди них были те, кого Господь исцелил, кого Господь научил.
0: Конечно.
1: Да, да. То есть именно уже 3,5 года служения Иисуса Христа они дали вот это вот всходы, да? То есть, по-моему, у вас я прочла или где-то, что Иисус Христос – это семя, которое было посеяно. А уже вот в христиане, да, то есть это всходы, это колосья или отдельные всходы, которые вот Господь как бы дал. А Господь – это семя, посеянное в наши сердца.
0: Первый стих 6 главы. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». В предыдущей главе мы с вами читали о том, что там у них все было общее, и никто не имел недостатка, и все, кто имел какую-то нужду, могли восполнить ее из имущества, которое люди приносили, там, жертвовали. И вот ежедневное там раздаяние потребностей, вот мы читаем тут вот прям...
2: Эллинисты – это кто такие?
0: А вот эллинисты и евреи, да, вот тут какой-то вот два лагеря как-то образовались в церкви. Эллинисты – это те из греков или эллинов, которые приняли Иисуса Христа, которые, возможно, были знакомы с иудаизмом, ну, а потом они крестились. И пришли в церковь. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. То есть это были одни из первых христиан?
0: Можно сказать, что это как бы из языческого мира. Mm-hmm. Иудеи, понятно.
2: Языческий мир – это там, где многобожие. То есть там, где верят в то, что существует много богов. Вот. И, то есть эллинисты, они когда-то были язычниками, а теперь вот они приняли
0: это
2: Христа.
0: Это христиане, да, все. Mm-hmm. И те, и другие. И евреи-христиане.
2: Приняли Христа.
0: Которые приняли Христа из иудеев, да. Ну вот

0: Только разница между ними еще была и в том, что, как написано тут, из евреев это те, кто больше все-таки отдавал предпочтение разным законам, религиозным правилам. То есть это были люди религиозные. А об эллинистах нельзя было такого сказать. Они как бы в правила эти, что ли, вкручивались, ввинчивались, знакомились с ними.
1: Они просто не знали их.
0: Они не соблюдали этих обрядов, которые были в храме тогда, в Иерусалиме. А вот евреи, да, они, конечно, это свято чтили, это Божий закон, как же, да, все это прописано в Ветхом Завете. И они это строго все вот, или старались придерживаться строго, или действительно были строгими такими. Но это были религиозные люди, можно сказать, это воцерковленными, что ли, в религии уже.
2: Но здесь-то вот больше, мне кажется, вопрос у них на бытовом уровне возник. Даже не в споре о каких-то законах или традициях или еще о чем-то, а именно вот на бытовом уровне, да, что эллинисты посчитали, что их вдовицы, да, их вдовицы пренебрегаемы были в раздаянии
1: потребностей. Ну, то есть о них не заботились, да?
2: О
1: вдовах не заботились.
2: Да, да.
0: Да, это, мне кажется, что это просто вылилось вот в такой вот ропот.
2: А, то есть это проще, были, проще его, да?
0: Это, причины были
2: открыть.
0: Глубже. Там, то есть, ну как, два мира сошлось. И еврейский мир, и греческий мир. И тут вот на сцике вот этот вот миров, что ли, вот этот вот разлом такой вот. То есть, ну, конечно, какое-то непонимание там и было, и в духовном
2: Но всего скорее, смысле. Да, вы правильно подметили, чаще всего вот эти невидимые вопросы, которые нас тяготят и, может быть, разделяют, да,
1: даже на подсознание.
2: Да, мы пытаемся их вот вынести на видимую сцену такую, что кому видно, да, что это такое, вот они пренебрегаемые.
0: Ну да, но они все были ученики, умножались. Да, да, да. Это были последователи Иисуса Христа, это не были вот там, как вот иудеи и там христиане. Нет, это были все христиане.
2: Угу. Вот только одни из евреев такой... уверовавшие, другие из эллинов.
0: Ну да. И вот тут вот вопрос конфликтов. Как это могло быть такое, как бы...
1: В ранней христианской церкви.
0: Все одного духа получили, святого, и все веровали в одного Иисуса, в одно Писание. И как это вот такое вот получается, что такой вот конфликт возникает? Ну, наверное, это нормально, может быть. Потому что не бывает без конфликта. Вот мы все разные люди приходим к Богу и со своей, там, как сказать, из своей жизни, со своим мировоззрением, своим мироощущением. И, конечно, нам вот иногда трудно бывает вот понять друг друга, потому что мы разные жизни жили. Я вот вообще из безбожия пришел, то есть Бога нет, и все. И как-то вот... А человек, который уже был в вере там, не один десяток лет, он с ним вот общение, и мне, конечно, его не сразу было просто понять, как он жил там, как вот... У него были свои принципы, у меня свои... И вот это все, ну, это нормально, наверное, вот такие вот столкновения, что ли. С другой стороны, конечно, вроде бы
2: ну,
0: их
2: смотря,
0: не должно быть.
2: Смотря как относиться к конфликтам. В решении конфликта это новая ступень в наших взаимоотношениях.
1: Возрастание.
2: Или, да, или это разделение, да. То есть это ступень к возрастанию это, или к разделению. То есть,
1: умение... То есть каким духом, Вадим?
2: Да, да, да. Умение решать конфликты это, ну, это большое благо. Которые, ну, хорошей стороной и для тех, и для других бывает.
0: Ну да, ну, с другой стороны, люди высказывали открыто то, что они думают, то, чем недовольны даже. Вот. Ну, действительно, там, может быть, обошли кого-то. И, наверное,
2: ну,
0: так
2: наверное,
0: было.
2: Такое и было, да.
0: Да, ну вот пренебрегаем они так вот. Это было обвинение голословное, или они действительно пренебрегали кем-то из там...
2: Ну, может быть, такое было, да. Но я думаю, что действительно это не на пустом месте.
0: Но интересно, что конфликт этот был решен очень просто и легко. Вот во втором тексте. «Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищи со столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы будем пребывать в молитве и служении Слова». Вот.
1: Угу.
0: То есть

0: разделение обязанностей.
1: Все как бы на апостолах держалось там, все руководство тогдашней церкви. И все, наверное, на них смотрели, как они себя ведут, так, значит, и нам надо как. Но вот в раздаянии потребностей они почувствовали себя, ну, слабыми, что ли, апостолы, великие апостолы. Им не хватало для этого или навыков, или, может быть, какого-то умения, или мудрости, может быть, не хватало, я не знаю. Может быть, сил не хватало элементарно на все.
0: Времени. Но важно делегировать ответственность на других, передавать. Я вот сейчас мы об этом говорим. Вспоминаете, вы помните в Ветхом Завете в книге «Исход»? Да? Да, это книга «Исход», когда Моисей взял на себя все обязанности и уже изнемогал от того, что к нему столпотворение людей в решении тех или иных вопросов. Угу. И когда пришел к нему его тесть, он сказал: «Ну, ты поставь там 100 начальников, 10 начальников, чтобы они на меньшем уровне решали вопросы, а уж к тебе-то приходили за решением главных вопросов, а не только, что ты решаешь все вопросы». И здесь, ну, правильно, печтись о столах и заботиться о Слове Божьем – это все-таки немного разные функции, да? Хотя ни одна из них там не ниже и не выше, но надо расширять круг ответственности среди верующих людей, не брать все на себя.
1: Конечно, ну, невозможно заниматься всем. Вот, у каждого должен быть свой дар. И он у них и был.
0: Да. Дар. И они участвовали уже всего скорее в этом.
1: Смотрите, кого они там порекомендовали выбирать. Изведанных, то есть, ну, людей, которые, на которых уже положиться можно, испытанных в каких-то обстоятельствах, ситуациях. Потом исполненных Святого Духа, это вот тоже непременное условие. Исполненных Святого, то есть из нашей среды, из тех, кто этот дар получил от Бога. Потому что вот то, что они чем предлагали заниматься, это было служение во имя Иисуса Христа. Это не просто вот так вот благотворительность, раздаяние там, а это было служение Богу. А значит,
2: то есть между членами церкви есть тоже вот служение друг другу, оно именно означает служение Богу. То есть вот не просто церковь, она создана для того, чтобы нести Слово Божье в мир, а еще и служение друг другу тоже предполагается, да?
1: Ну да, по примеру нашего Господа, который львиную долю служения нес вот как раз вот такие на физическом уровне людям, исцеление там, другие вещи там, даже накормил так несколько раз. Слово Божие, да, это нужно нести. Это главное, наверное. Но кто поверит этому слову, если
2: не будет дел?
1: Не будет дел, да. И что стоит такая вера?
0: И вы вот очень хорошо заметили, вот в пятом тексте вы прочитали, да, какие должны быть. А мне вот здесь бросилось в глаза то, что это было предложено всему собранию. То есть это не просто еще апостолы, да, апостолы решили и кого-то выдвинули на вот это служение, а это именно было предложено всему собранию, чтобы вот одобрить вот, и предложить тех, кто именно был замечен. Я думаю, что они уже ведь раздавали потребное это по нужде, да, и поэтому они были замечены в этом. Что они вот это дело
2: что
0: совершали.
2: Они как раз могут это делать.
0: Да, да, да, да.
2: Могут, им это нравится.
0: Но им еще и ответственность теперь возложили на них. Не просто они сами участвовали в этом добровольно, а еще и ответственность была на них положена.
1: Мне еще интересно, почему-то тут только 12 апостолов, хотя мы знаем, что апостолов было гораздо больше. Иисус набрал потом вторую группу.
0: Да, апостолов. 70. Да,
1: даже, два. Там, точнее, 72.
0: Два.
1: Да. И вот эти 12... Это цифра такая вот, как бы, ну, знаковая, символическая. 12 колен Израилевых, 12 Иисус избрал учеников, апостолов, да, первых. Как бы от одного по колену получается, что ли. Вот. А потом он сказал: вы будете судьями колен Израилевых. Вот эти 12 престолов, вот, то есть как бы представители этих колен, что ли. И вот 12-е, вот они как раз и пошли потом. Вот туда, наверное, куда расселись эти колена, вот в этот языческий, как говорили тогда, мир.

0: где эти колено, то есть собирать колено, по сути, в разные. Вот Андрей Первозванный, например, вот, был отправлен по преданию на нашу землю, вот, в Россию. Или там Иуда, например, то есть не Иуда, а Яков остался в Иерусалиме, он как бы
1: из колена Иудина.
0: Он брат Господень. Угу. И вот он там, значит, он до конца оставался, пока его не казнили. Угу. Ну и так далее. Вот, и другие апостолы, скорее всего, пошли собирать. И ходили это интересно, и по синагогам ходили.
1: Да, и вот интересно, вы, да, параллель провели, да? То есть это вот как бы формирование народа Божьего.
0: Собирание.
1: Да?
0: То есть
1: да.
0: Вот они были рассеяны. Господь как-то их, ну, отпустил, что ли, во язычники. А теперь обетования библейские гласят, соберу народ, там, восставлю там Ефрема, там, восставлю Иосифа. И все вот это вот опять. Многие считают эти пророчества как бы, ну, такими несбывшимися, но они сбываются, они, если они не сбылись, то они обязательно сбудутся,
1: да,
0: потому что
1: да.
0: У Бога слово так просто не вылетает из уст. Он обязательно исполняет то, что он
1: говорит. То есть народ Божий, по сути дела, эти 12 колен, к ним же также относились и выходцы из Египта, отовсюду, то есть и они, те, кто принимали как бы веру Божьего народа, да, и присоединялись к Богу, они становились как природные евреи. Также и вот Господь сейчас через церковь свою, как бы столпом являются 12 апостолов, которые тоже собирается народ Божий.
0: Да.
1: Церковь – это современный народ Божий.
0: В конце этого стиха второго написано, что оставив Слово Божие, пищись о столах. Невозможно заниматься всем, да, у каждого есть своя задача, то есть свой определенный крест. Да, сталкиваемся с крестом. Свое служение. И если у апостолов, они поняли свое предназначение, что они должны делать? Они должны в первую очередь расширять Царство Божие. Вот, словом, делом, там, да, в основном словом. И они так и обозначили, да, а мы будем неустанно нести служение слова и молитв. Вот этим мы будем заниматься. К этому нас Бог предназначил. Он как бы призвал нас к этому.
1: И научил.
0: А мы знаем людей, то есть, вернее, вы знаете уже лучше людей, как общество, да? Вы знаете лучше людей, которых Бог призвал заботиться о пище, что ли.
1: Ежедневном
0: нужде. Ежедневном раздаянии, да. Вот есть такие люди, которые вот это лучше делают, чем мы. Ну, не умею я варить борщи, например, апостол Павел, например, или там апостол Андрей сказал. Ну, никак я этого. А вот есть сестра, которая это вот так вот делает. Вот. Классно. Это от Бога у нее такой дар. Неужели вот моей стряпнёй я буду там а вот ее борщом нигде не попробовать ни разу. Ну, это я так уж утрирую, конечно. Но у каждого должно быть свое дело. И оно есть. Оно обязательно есть. У каждого христианина. И еще другой тут момент, что если я берусь не за свое дело, то оно страдает в результате. Угу. Божье дело. Угу. И крест это не мой. Иисус как сказал? Возьми крест свой. Он тебе предназначен именно. Не кому-то. Не надо брать там чей-то еще, или там вместо своего, как чей-то другой. У тебя свой есть.
2: Ты а вот как его определить?
0: А вот по склонности человека, по его. Вот я, если я не технарь, мне мама говорила, ты никогда, у тебя мозги, у тебя не физика, у тебя не математика. Не давалось мне это все в школе и после школы. Это гуманитарий.
1: Ну вы же инженер.
0: Вынужден был, стал инженером, да, поскольку так сложилась там судьба моя и обстоятельства, не знаю. Может быть, с характером связано это еще. Но я не вижу себя в роли инженера. Вот никак. Угу. Ну, не мое это. Ну, поскольку надо что-то делать как-то, чем-то зарабатывать на жизнь, да. Вот вырос в инженера, конструктора, например. Ну, я бы взял за другое дело. Но
1: Господь вам дал. Вот уже в течение 33 лет вы изучаете Священное Писание. Вам Господь дает откровения, и вы этими откровениями делитесь с окружающими людьми.
2: Словом.
0: Да. Секрет открою, это не совсем мои откровения. Я много разных литератур читаю.

0: читаю так же и Библию, и вот и все вот собираю вот то, что мне ближе, как бы, моему видению. И вот, как бы сказать, делюсь с вами то, что я где-то начитался. Но это не совсем мои откровения.
1: Но я имею в виду откровение, то, что ведь в Слове Божьем мы многое с вами понимаем вот в течение жизни по-разному. То есть сначала, как маленькие дети, да, мы с вами на очень таком уровне примитивном, мне кажется, понимаем, или доверчивом очень, да. А с годами, когда ты растешь, ведь Павел там говорил, там, пора вам есть уже пищу-то твердую, а не молоком питаться только. Поэтому есть в Священном Писании даже одни и те же тексты могут быть молоком, а могут быть твердой пищей. Поэтому, ну, мы по возрастанию... Тогда приходим к тому.
0: Господь всех нас помазал Духом Святым. Вот всех, кто пришел к Нему, кто искренне уверовал и принял Духа Святого, Он дал, кроме этого, еще дары свои, Дух Святой. И для служения Он это сделал. Чтобы мы не просто так вот как бы проводили свою жизнь несчастными такими бездеятельными людьми, но чтобы послужили людям и послужили при этом Богу. Угу. Распространяя Его Слово, распространяя Царствие Небесное, которое внутрь у нас всех есть, благодаря Духу Святому. И вот я хотел сказать еще, что дело Божие страдает, когда мы берем с ним свое дело, как вот в той басне у Крылова: «Беда, коль сапоги начнет
2: точать.
0: Пироги начнет точать.
2: Пироги начнет печи. Сапожник, да. А сапоги начнет точать.
0: Да.
2: Пирожник.
0: Да, вот тут тоже.
1: Но у него много. Лебедь, рак и щука. Это еще более такое.
0: О согласованности, да. А вот когда вот я начинаю, будучи пирожником, кроить там сапоги, у меня получится какой-нибудь корявый кривой сапог. И наоборот, если там человек мастер сапожного дела, значит, что-то испечь, то... Ну, конечно, бывают такие универсальные дары, там, человек может и то. Но вот как раз Бог это все и открывает наилучшим образом. Ага, ты пирожник? А ну-ка, давай-ка испеки на эту братью вот такой пирог вкусный, они с удовольствием съедят его, и с благодарностью тебе и мне, говорит Господь. То есть это все во славу, если Божие делается... Но некоторые люди думают, что во славу Божию можно все делать, даже чего я не умею. Не знаю, в исключительных случаях, наверное, так и... Ну, Бог дает такой еще дополнительный, что ли, дар, кроме того, что человек, ну, умеет делать. Но я не думаю, что
1: там
0: это...
1: Там под руководством кого-то.
0: Это исключение, да.
1: Под руководством кого-то можно.
0: Ну, сколько бы я книг не прочитал, все равно я, наверное, не стану таким вот хирургом искусным, как...
1: Но это вы уже о профессионализме говорите.
0: А я считаю, что это тоже дар, профессионализм.
1: Ну да.
0: Профессионал. Вот человек-профессионал, это, наверное, Бог так устроил его, и Бог ему дал вот это вдохновение этим заниматься. Он, может, пока не знает, может, это от Бога, может быть, но это от Него.
1: Самое главное, если все совершается с любовью. Вот это точно дар от Бога, когда любое дело совершается с любовью.
0: Дух Святой, да, он дает прежде всего это, да. И вот каждый день ученики собирались по вечерам на вот такие совместные встречи, совместные вечери, как они называли, вечерями любви. И там вот такие вот, ну, приемы трапезы совершались. И в конце концов они обозначили вот этих вот семерых человек. Угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа исполненного веры, и Духа Святого, Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Но это не только к Стефану относилось, исполненной верой Духа Святого, это вот всех касалось тоже семерых.
1: Да, конечно.
0: И поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Дар апостольства. Вот этот дар Святого Духа, как мы читаем в этой книге Деяний, часто вот передавался, если вообще не всегда, передавался вот так вот, возложением рук. На человека возлагали руки, и человек получал... А что вот он получал? Он получал особую какую-то силу.
1: Силу, и еще он чувствовал...

0: ответственность. Вот смотрите, все собрание, молитва, возложение рук. То есть это все-таки еще и ответственность, когда человек, да, получает силу, получает, ну, все необходимое для того, чтобы совершать это служение, но еще и он и ответственен перед всем собранием. Вот это тоже все равно особый статус, когда я вот, ну, перед всем собранием заявляю, что я буду служить, и что верой и правдой, то есть я пойду до конца в этом служении. Потому что мы по прошествии вот, чтения Деяний апостолов, да, мы видим, что даже Павел отказывался от помощи каких-то ну, с ним направляемых людей, да, то есть по причине того или другого, может быть. И я думаю, что вот, ну, как бы человек, может быть, и откликнулся на вот этот зов, да, делать это. А в процессе дела он увидел, что он не справляется, и он не может быть ответственным перед всем собранием, что я делаю это дело хорошо, со всей посвященностью и ответственностью.
1: Ну, может быть, это сегодня так вот воспринимается как ответственность, но вот, мне кажется, тогда там по-другому все было.
0: Может быть.
1: То есть, если человек, если апостолы возлагали на человека руки, это, по сути дела, на них возлагал руки сам Господь. Вот прям вот лично он. Потому что в каждом апостоле жил Христос. Точно. Конечно, и в этих тоже людях жил Христос, да. Но вот им нужна была как раз вот эта вот вдохновляющая какая-то сила. Умение у них было, да. Потому что их выбрали уже. Они были исполнены Духа Святого. Уже у них были дары. А вот то, что их вот это вот теперь воодушевило еще больше, вот возложение рук, но придало ему такой, все, теперь я горы сверну, я теперь ради Господа, ради их людей, я сделаю такое. И вот это, с этим вот чувством они пошли и стали служить. И это, наверное, не уходило от у них.
2: Коль, это вот иллюстрация того, легко или тяжело нести свой крест, да? То есть вот продолжая, что ли, эту... вот эту нить разговора. Вот то, как ты сейчас описываешь, что им легко... Это, да, это был крест, это была нагрузка определенная, но им было легко и радостно его нести, да? Они вдохновлялись тем, что они его несли.
1: Да, и у них получалось так, что люди просто, вот, как так он дальше написано, «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников». Очень многие покорились вере.
2: Вот, глядя священники, на... то есть это были иудеи, иудейские священники?
1: Это,
2: да?
1: Нет, это не христиане, нет, это иудаизм. То есть это люди, которые служили в храме и продолжали там жертву, может, приносить, там еще вот эти обряды все совершались. И очень написано, очень многие из священников. Это как? Это человеку это невозможно вот так взять и привлечь священника, привлечь к Христу.
2: Да.
1: Это только Божья сила действовала, Божий Дух. И они были исполнены вот именно этим. Вот, вот, и эти, глядя священника на то, как они несут вот это служение, приготовление столов, да, приготовление пищи. И все это было такое вот с радостью, с восторгом даже. Люди приходили каждый день на вечер любви. Вот представить не просто невозможно такое. Это, по сути дела, Царство Небесное на земле. Вот так, так свободно.
2: Вечер любви – это именно вот трапеза?
1: Да, трапеза, да, и там были, скорее всего, и молитвы, да, были и чтение слова, и словом делились, и пророчествовали. Там апостолы, вот, они же несли служение слова. И они вот так знакомились с новыми христианами, друг с другом. Это общение, это очень важно, кстати. Одна из целей нашей церкви – это вот как раз общение друг с другом.
0: И участие в нуждах друг друга.
1: Да, это, они узнавали нужды, они узнавали, как же человек живет, чем живет. Это было не просто для галочки как-то, это было действительно вот искренне все. Знакомство друг с другом и помощь, если что, если нужно, да, в чем-то помочь. А если человек видел там, например, апостол видел, что вот пришедший из, допустим, из тех же эллинов человек что-то умеет делать, он сразу начинал: слушай, а давай займись-ка вот этим, вот, давай-ка вот мы тебя поставим вот туда, ты будешь там этим заниматься, этим заниматься. И вот это распределение, может быть, служений в церкви, это тоже наверняка было. Но вот просто такая вот, ну, я не знаю, как назвать, мечтать можно о такой атмосфере, только, когда такое общение происходило.
2: Да,
1: и во время трапезы, и, наверное, и после трапезы, и перед.

0: трапезой. То есть трапеза была, наверное, не так важна.
1: А вот... Да, тут уже действие Духа Святого.
0: И привлекалось этим все к Христу, этим всем привлекались люди. И даже такие люди, которые, казалось бы, противились, были священниками. Из этого мира религиозного в основном исходило вот это вот упорство, такое вот сопротивление. И из этого очень многие, сказано даже здесь, покорились в вере. Не религии, вере.
1: Да.
0: Потому что эти люди были религиозные.
1: А следующий вот текст, мне хочется сказать, да, он очень подтверждает те слова, которые я говорила по поводу умножения хлебов, да. «А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе». То есть явно чудеса и знамения он совершал, это умножение того, что было в его руках.
0: Да,
1: да. Ну вот я сказала, что всего скорее он совершал такие же чудеса, как Господь умножал хлебы. Так и он. И здесь действительно написано, что он совершал великие чудеса и знамения в народе.
2: Ну что же, то есть, вот отвечая на вопрос, который мы поставили в начале, легко или тяжело нести свой крест, вот вывод такой, что пусть мы найдем то, что нам важно делать, то, что нам Господь поручает. Вот. И пусть мы это делаем с радостью, чтобы быть благословением для людей, чтобы благословлять других. И тогда крест наш будет легок. И мы будем благодарить Господа за то, что Он нам дает служить другим, а другим людям дает, чтобы они служили нам. Вот, это как раз то, о чем Коля говорит, что вот уже прямо Царствие Божие. То есть можем испытывать уже на себе вот то, что пока еще нам предстоит только в будущем, когда мы вместе с Господом будем. Ну что ж, дорогие друзья, очень интересно было провести с вами это время, очень интересно побеседовать на эти темы. И будем продолжать дальше. На следующей встрече, Коля, тоже 6 главу.
0: Да, продолжим.
2: До свидания. Ждем новой встречи.

0: Боком смиренье живите, будьте кротки и терпеливы, снисходительны будьте друг к другу в духе любви.
1: В проповеди Иисуса Христа очень часто встречаются революционные высказывания. Одним из таких высказываний являются слова о сучке в глазе брата. Эти слова записаны в Евангелии от Луки в 6 главе 41 стихе. Давайте мы их вместе прочитаем. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Интересные слова? Действительно, очень. Я хочу рассказать такую историю. Однажды пара переехала в новую квартиру. Муж и жена были очень счастливы, рады. Они ходили по комнатам, смотрели, удивлялись, восхищались. Ну, наверное, эти чувства многие зрители переживали. И вот, посмотрев в окно квартиры, жена увидела, как на балконе соседи сушили белье. И, посмотрев внимательно, жена обратилась к мужу с такими словами. «Ты посмотри, наша соседка совершенно не умеет стирать. Белое белье вовсе не белое. Надо обязательно научить ее, подсказать. Может быть, она использует неправильное мыло, или, может быть, как-то иначе это делает». Муж уже хорошо к тому времени знал свою супругу, поэтому не обратил внимания на ее слова. Сделал вид, будто бы их и не слышал. В течение времени жена часто подходила к окну и замечала все ту же самую проблему. Ей казалось, что ее соседка неряха. Она не может хорошо управляться в доме и решать такие простые вопросы. И вот однажды случилось нечто удивительное. Подойдя к окну и посмотрев на соседский балкон,

Жена, обращаясь к мужу, сказала: «Дорогой, что-то случилось. Может быть, там жильцы поменялись? Или действительно наша соседка научилась хорошо стирать?» На что муж с улыбкой сказал своей жене: «Да ничего не изменилось у наших соседей. Просто вчера я помыл окно». Удивительно, что иногда люди готовы учить других, в то время как своих проблем не замечают. И эта женщина даже и не думала о том, что она всегда смотрела в запачканное окно. Стекло не передавало реальности. Мы смотрим на других, и нам кажется, что мы способны решить проблемы окружающих. Мы способны дать самый лучший совет. Мы способны изменить другого человека, ведь у него столько много проблем, а я такой идеальный. Нам кажется, что я всегда лучше. Но обратите внимание, слова Иисуса Христа. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Я не призываю вас почувствовать то, что находится в глазе собственном. Помните о том, что прежде, чем давать советы другим людям, нужно обратить внимание на себя. Как я могу давать совет в сфере, в которой я не сведущ? Помните о том, что люди, окружающие, воспринимают нас немножечко иначе. Это я себя идеализирую, а окружающие видят наши недостатки. И они, может быть, даже лучше, чем нас, охарактеризовывают нашу собственную жизнь. Будем любить друг друга и уважать, и с нежностью давать нужные советы.

Сергей Алексеевич Мельников привел фразу Ключевского о том, что человек, который упал в лужу, должен встать и посмотреть сверху на эту лужу, то есть на ту ситуацию, в которую он попал, и понять, почему он там оказался. А я приведу еще одну фразу Ключевского о том, что народ, забывший свою историю, становится населением. И поэтому кафедра, которая была сохранена под руководством Васильевой Ольги Юрьевны, и сейчас она ее возглавляет, фактически, формально я, транслирует определенную традицию, определенную научную школу, которая направлена на сохранение знаний, истории своей страны, государственно-конфессиональных отношений, поскольку она является историком церкви в 20 веке и написала очень много трудов, так же, как Михаил Иванович преуспел на этом же поприще. Она является профессором, доктором наук, историком, известным не только в нашей стране, но и во всем мире. И многие специалисты, эксперты, ученые на нашей кафедре трудятся на этом же поприще, потому что интерес к этой теме не пропадает, а наоборот усиливается. Я вот сказала о том, что вот геополитическая ситуация, ковид, какие-то другие входящие факторы сейчас немножечко задвинули тему свободы, свободы совести, гармонизации государственно-конфессиональных отношений, противодействия экстремизму немного на периферию общественной и государственной жизни. Это не первоочередные как бы проблемы, которые надо решать, но это только кажется, потому что эти процессы происходят подспудно, да? Их может быть не видно, но это всегда должно быть предметом изучения, предметом сохранение предметом интереса, потому что это действительно архиважно. Вопросы

0: идентичности сегодня, гражданской, культурной, этнической, религиозной, очень важны. И историческая наука на этом поприще просто это незаменимая площадка, которая позволяет сохранить вот эту культурную, историческую идентичность нашего народа.
1: Чем футбол прекрасен? Основа закладывается правильно. Коллективная игра – это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
2: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».
3: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Человек – дитя эпохи, в которую он родился. Как эпоха влияет на нас? Сегодня эту тему мы разбираем со священнослужителем, с доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, что первичное – теология или практика веры?
1: Я думаю, что те, кто нас сегодня слушают, они в ответ на твой вопрос, Мария, могут сказать: «Чего-чего?» Поэтому, наверное, я этот вопрос поясню. Вообще, что это за вопрос, почему он важный, во всяком случае, для меня.
2: Дмитрий Булатов – священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
1: Что первичнее, теология или практика веры? Здесь суть-то вопроса заключается в том, что первичнее, то, во что я верю, и поэтому я так живу, да? Или первичнее, что я сначала так живу, а потом начинаю в это верить. Вот в чем суть этого вопроса.
0: Философия. Почему вообще это, в принципе, важный такой вопрос?
1: Ну, получается, что, например... Человек обращается к Богу, и он начинает, ну, у него зарождается вера, он начинает верить в Бога, и в ответ на его веру, получается, он видит в Библии какие-то, ну, так скажем, указания, как он должен жить. Ну, слово «указание» нехорошее, но, так скажем, направление, как он должен жить. Так вот, что первичнее, человек поверил в Бога, и вера в Бога определяет, как он должен жить, да? Или человек начинает так жить, и потом интерпретирует то, как он живет, подгоняет под нее постулаты веры. Говорит, я так живу, значит, мне это надо как-то обосновать, что это как-то соотносится с моей верой или нет. И он начинает свою веру как бы подгонять под то, как он живет. Я хочу привести пример в связи с этим. Ну, это пример... Мы же с вами говорили в предыдущих передачах об

импринтинге. Вот я расскажу об одном своем таком импринтинге. Когда я учился в духовной академии, у нас был преподаватель истории, и вот он нам это говорил в качестве примера. Он говорил об иконопочитании, как угу. пример. Это пока просто как пример. Например, он говорил, что церковь сначала сформировала практику веры. То есть она сначала стала поклоняться иконам. То есть угу. это просто произошло

0: было, например, изображения христиан были, где вот они, особенно во время гонимой эпохи, они были, ну, везде, где они там прятались, где они жили, сопровождали динамические картинки, предположим, там были изображения из, ну, из евангельских сюжетов. Там. А потом эти динамические картинки превратились в статические картинки, в портреты. И потом этим портретам чуть позже стали поклоняться. Да? И потом, когда церковь уже в период иконоборческих споров, ну, как бы, нет, даже чуть раньше, как бы обратила внимание, слушайте, а почему мы так делаем? Да? То есть вот мы взяли изображение Христа и начинаем ему поклоняться. Изображение святых, начинаем им поклоняться. Почему мы так делаем? И соответственно, они, ну, взяли и под свою практику написали постулаты веры.
1: Угу.
0: Понятно, в чем вопрос? Написали постулаты веры. И поэтому вот он тогда и задал этот вопрос. Тогда этот преподаватель, он задал этот вопрос. А что должно быть первичней? Мы сначала так живем, а потом под эту практику веры
1: подгоняем,
0: ну так пишем, угу, постулаты веры, обосновываем, почему мы верим, и это приходит позже. Или должно быть наоборот, сначала мы верим, мы сначала обретаем веру, и на основании этой веры мы как бы формируем свою жизнь, мы выстраиваем свою жизнь. Поэтому на самом деле этот вопрос очень глубокий. И очень-очень такой важный, во всяком случае, был для меня, потому что тогда, когда я учился, для меня это было важно. И тогда преподаватель, ну, не тогда только было важно, а вообще для меня это очень важно, потому что, ну, то есть, а моя вера, если моя вера искренняя, то, ну, а что действительно первичней? И тогда этот преподаватель, конечно, вот он в меня этот импринт заложил, он сказал, что, конечно же, ну, а сами-то вы как думаете? Что должно быть первичней? Он сказал, конечно же, первичнее, что сначала мы поверили, и вот исходя из того, как мы поверили, мы так и живем.
1: Угу.
0: Это должно быть первичнее. Но как бы да, я с этим согласился. Вот спустя там 20-25 лет жизни в вере, в жизни с Богом, я встретил другого преподавателя, уже этого, который задал тот же самый вопрос, ну и который сказал другой ответ, что не всегда то, во что мы верим, ну, то есть, точнее, не всегда то, получается, не всегда то, во что мы верим, оно первичнее.
1: Угу.
0: Иногда происходит наоборот. Иногда сначала формируется определенная практика веры, определенная, то есть практическая вера, определенная наша жизнь. И на то, во что мы верим, в реальности влияет эпоха, в которой мы родились.
1: А можно привести какой-то пример или более конкретно рассказать про, вот, может быть, эпоху, которая на нас влияет?
0: Да, конечно. Есть очень простейший пример. Угу. Который мы можем привести. И он может даже не связан с религией. Он вообще связан просто с жизнью людей. Вот, например, отношение к хлебу.
1: Угу.
0: Я родился не так, скажем, давно, но я застал ту эпоху, в которой отношение к хлебу было святое. Выбрасывать хлеб...
1: Запрещено.
0: Это вообще было... Угу. Это было все. То есть хлеб – это святое. Хлеб выбрасывать нельзя. И меня с детства этому учили. Если ты что, выкинуть хлеб, это преступление. Но это, конечно, в атеистической стране, может быть, к религии не имело отношения, но это была вера фактически. Это было
1: мировоззрение определенное.
0: Очень, я опять говорю, что это примитивный пример, но просто как пример. Сегодня, 21 век, да, выбрасывать хлеб, это чуть ли не ЗОЖ. Потому что есть плесневелый хлеб, это вредно для здоровья. Есть плесневелый хлеб, это преступление. Его лучше выкинуть, да? Потому что это здоровый образ жизни.
1: Вот с чем это связано? Почему так бывает?
0: Так вот я, вот как раз я пытаюсь ответить на этот вопрос, и вот мы попытаемся об этом поразмышлять. То есть я прихожу к выводу, я его зачитаю, что в разные эпохи один и тот же вопрос может пониматься по-разному.
1: Угу.
0: Вообще в целом человечеством, в том числе и церковь, ведь церковь – это часть общества, правда, да? То есть получается, что в разные эпохи один и тот же вопрос может пониматься церковью по-разному. И когда мы к этому явлению подходим честно и, так скажем, правдиво на него смотрим, мы понимаем и идем дальше. И можем сказать, что более того, что очень часто сама эпоха,

0: ухо влияет, а в некоторых случаях определяет отношение к церкви к тому или иному вопросу. Определяет ту самую практику веры. Да? Угу. А иногда, может, даже определяет и доктрину. И вот это очень важное как бы открытие, которое я сделал для себя. То есть эпоха, мы дитя эпохи, мы дитя эпохи. И вот эта эпоха, фактически, она может определять в то, во что я верю. И здесь, конечно, может возникнуть много-много вопросов у верующих людей, что это действительно не так. Потому что, когда я говорю, что церковь имеет право, или то, что... Не говорю, имеет право, я констатирую факт, что церковь в разные эпохи по-разному определяет практику веры. Не противоречит ли это тому убеждению, что сначала первично должна быть вера, а потом жизнь, да?
1: Угу.
0: Вот в чем вопрос. И на самом деле нужно в этом разобраться, потому что и то, и другое правильно. Действительно, в определенных смыслах, в определенных ситуациях, да, вера должна определять то, как мы живем. И если мы говорим об нравственных ценностях, которые неизменны в любое время, в любую эпоху, ну, мы должны жить по этим нравственным ценностям, по 10 заповедям. Вот. Но есть вещи, например, опять вещи вторичные, да? Вот. И здесь уже... То есть интерпретация этих нравственных ценностей, к сожалению, может быть даже и не всегда вторична. То есть мы опять подошли к вопросу, о котором мы говорили, когда говорили об импринтинге. Почему я верю в то, во что я верю? Я верю в то, во что я верю, потому что, так говорит Библия, да, но мы выяснили, что я еще верю в то, во что я верю, потому что есть определенный некий религиозный импринтинг, который я получил, когда пришел к Богу. Но есть еще третья составляющая. Я верю в то, во что я верю, потому что есть еще определенное влияние эпохи, в которую я живу.
1: Расскажите, пожалуйста, может быть, есть какие-то примеры касаемо вот эпох?
0: Да, вот мы уже сказали, например, самый такой простейший пример – это отношение к хлебу, да?
1: Да.
0: Но если мы пойдем дальше, еще какие примеры мы можем привести? Например, даже не все лекарства одинаково работают в разные эпохи.
1: Да.
0: Это, может быть, к вере не имеет отношения, но это очень интересный факт. Да, понятно, что сейчас уже скажут, да, антибиотики скажут, там, ну, самое простое, что может прийти в голову. Да, есть привыкание там, к антибиотикам и так далее, и так далее. Но если мы говорим даже не к антибиотикам, я вот, например, мне нравится сфера, связанная там, с психологией, там, даже... Я как бы изучая этот вопрос, пришел к выводу, например, ну, что даже некоторые лекарства, которые используются в психотерапии, сегодня не используются не потому, что они плохие или открыли более лучшие, а потому что, например, 30 лет они работали так, а сегодня они работают по-другому. Да, вот это как такой тоже еще можно пример привести. Ну, а если говорить об отношении уже конкретно, все, что можно связать с верой. Ну, например, мы говорили с вами об искаженных импринтах. Мы предположим, 30 лет назад, как церковь относилась к футболу, к тому же, там, или каким-то там видам спорта, там, профессиональному спорту, и, ну, может, даже не только профессиональному, вообще к спорту, да, так далее, так далее. И как относится сегодня, да? И в этом есть... И что, мы теперь осудим ту церковь и скажем, что сегодня церковь более лояльна, но она отступила от истины. Есть такие люди, которые не упустят этот момент, чтобы сказать. Но даже мы можем посмотреть, а каким был футбол тогда, ну, например, в нашей стране, и каким он стал сегодня, да? Предположим, чемпионат мира по футболу в 2018 году. И, например, то, что творилось, даже было такое явление в Советском Союзе около футбола, когда религиозные фанаты творили... Такие вещи, да? И поэтому, ну что, эпоха определяет то, как церковь относится. И отчасти здесь правильно церковь, потому что каким, например, было явление тогда и каким было явление сегодня. Меняется явление, меняется отношение к этому явлению. Можно так подойти к этому вопросу. Есть еще очень, даже немножечко мне его страшно озвучивать, например, отношение церкви к войне.
1: Да, мы знаем много книг.
0: Ну, на самом деле, сегодня даже мы как бы официальная позиция даже церкви, многих церквей, официальная позиция многих церквей о том, что человеку лучше избрать альтернативную гражданскую.

0: гражданскую службу. Церковь очень негативно относится к войне. И это, ну, я, например, тоже разделяю это убеждение и считаю, что оно правильно. Но я просто изучаю историю тоже как-то вот там 14 век, 15 век, вот эти вот княжества наши, там вот эти все вещи. Ну, даже далеко ходить не надо, можно и пару столетий всего лишь навсего уйти в историю. И если мы предположим, просто предположим, например, в церкви, но тогда Русская Православная Церковь, предположим, кто-то бы появился, какой-нибудь умный человек, и сказал бы, а вы знаете, друзья, воевать – это грех. Когда ты смотришь, например, вообще то, как, вообще, как война была интегрирована в людское сообщество, вообще, в, там, скажем, в действительность людей, да, ну, ты даже себе это представить не можешь, да? Ну, далеко ходить не надо. Ветхий Завет, к сожалению, тоже описывает очень много войн, в которых участвовал Божий народ и так далее, и так далее. То есть получается, что... А сегодня другое отношение к войне. Сегодня совершенно другое отношение к войне. Официальная позиция церкви и так далее. И, ну, что поменялось? Что повлияло на... То есть мы, когда мы говорим об этом, мы не можем это игнорировать. Мы не можем мимо этого пройти. Да, в определенных ситуациях сначала вера, потом, скажем так, ну, ценность, проистекающая из этой веры. Но есть детали, есть трактовка этих ценностей. И в одну эпоху она такая, а в другую эпоху она немножечко другая.
1: Так можно говорить о том, что, к примеру, раньше ценность жизни человека была меньше, чем сейчас? Нет? Или это не об этом?
0: Это не совсем об этом, хотя, например, как пример, наверное, можно и это перевести. Ценность жизни была не то, что она в глазах Божьих была другая, так скажем, да, но с точки зрения реальности, наверное, да, с точки зрения реальности она была немножечко, может быть, другая.
1: Нам можно рассказать вот еще про эпохи? Как я поняла, что эпоха воздействует, да, на сознание, на мировоззрение, в принципе, человека и имеет такую тесную взаимосвязь с верой. А какие вот были эпохи, как они влияли?
0: Да. Спасибо за вопрос. Да, если мы уже как бы убеждены или, так скажем, хотя бы начинаем склоняться к этой мысли о том, что церковь может верить по-разному в разные эпохи, и это не потому, что церковь прогибается под мир, потому что она там, а просто потому, что в определенных вещах невозможно верить по-другому. Потому что мы дитя эпохи, мы не можем перепрыгнуть эпоху. Например, мы не можем верить в компьютер, когда его еще и не изобрели, да? И поэтому иногда мы смотрим с позиции вот сегодняшнего времени, смотрим в прошлое и думаем, да что они там себе позволяли, да? А они не могли мыслить по-другому, потому что мы мыслим с позиции того, что мы уже, что уже пережито в прошлом, но некоторые вещи мы осмысляем только настоящим. Так же было и у них было свое настоящее, и они не могли к этому... Ну, как бы посмотреть, на все это посмотреть иначе. Я для себя лично разделил эпохи, во всяком случае, тоже очень, может быть, очень так, ну, примитивно, просто, но разделил эпохи на три, так скажем, вида, класса, даже не знаю, так как можно сказать, даже на четыре, но основных три. Угу. Три вида эпохи. Это первая, это эпоха войны. Эпоха войны. Вторая эпоха — это эпоха восстановления. Третья эпоха – это эпоха благополучия. Угу. Да? Ну и четвертая эпоха – это эпоха кризиса, которая всегда должна следовать за эпохой благополучия. Угу. Вот. Но почему мы о ней говорить не будем? Потому что, на мой субъективный взгляд, мы сегодня живем в эпоху все-таки благополучия. Угу. Вот. И поскольку предыдущие три эпохи – эпоха войны, эпоха восстановления – и эпоха благополучия — это то, что вот фактически вот новейшая история, так можно сказать, да? То, да, что может быть у нас даже еще в памяти наших родителей, да, в памяти. Поэтому мы вот больше поговорим об этом. Предположим, эпоха войны. Эпоха войны. Основной, так скажем, постулат эпохи войны. Основная цель человека в эпоху войны какая?
1: Выжить.
0: Выжить.
1: основная конечно. Потребность.

0: человека.
1: Основная потребность, базовая потребность человека во время войны – это выжить. Выжить самому, защитить своих родных и близких, чтобы все выжили. Угу. Вот. Если мы, ну вот я не успел привести это в пример, но, например, такая вещь, как отношение, предположим, к отдыху церкви, да, ну мы поговорили о таких глобальных вещах, как отношение там, к войне, но теперь, предположим, более такие, вот о чем сегодня в церкви ведутся споры, там, отдых, там, хобби, удовольствие, тот же самый спорт, там, раньше в 90-е велись там, там развлечения, там, о, там плотские развлечения, там, греховные развлечения и так далее. Что вот как бы, ну, то есть понимание опять слова «мирской», что такое «мирской», там, мировоззрение жертвы, вот, человек должен жертвовать собою, жертвовать все, да, то есть, ну, если мы рассматриваем это с эпохи войны, то есть мы говорим, да, основной постулат эпохи войны – это выжить. Конечно, о каком хобби можно говорить? Ну, например, да, или о каком отдыхе, или о каком удовольствии можно говорить. И, конечно, если ты придешь в церковь в эпоху войны, то ты услышишь проповеди о чем? Скорее всего, да. Это не будут проповеди о том, что надо искать себя, нужно самореализоваться, нужно там, короче, попробовать одно, другое, третье. Там, скорее всего, будут звучать проповеди соответствующей эпохи. Хорошо, если мы говорим об эпохе восстановления, то основной постулат эпохи восстановления это какой? Ну так, если образно.
0: Немножечко начать жить как-то лучше, чем просто выжить.
1: Да, немножечко начать жить лучше, но если вот, наверное, согласитесь со мной, что если скажу, если потерпи немножечко,
0: да.
1: Потерпи, и завтра станет лучше. То есть основная как бы такая, основной постулат эпохи восстановления это потерпи. Все, была разруха, все, мы теперь восстанавливаем. Вера, светлое будущее, она двигает,
0: да.
1: Она является мотивом, она реально в этой идее, которая людей сплачивает, которая дает...
0: Может, даже девиз, наверное, Бог терпел и нам велел.
1: Да, и поэтому, когда ты приходишь в церковь эпохи восстановления, ты видишь, что там люди реально очень жертвенные. Они готовы пожертвовать тем, что сегодня от чего-то они готовы отказаться ради того, чтобы завтра стало
0: лучше.
1: И они готовы жертвовать ради других людей. То есть это как бы вот это мировоззренческое, вот это, точнее, это мировоззрение, оно как бы вот эпоху эту вот объединяет все туда, вот так забивает мозг человека. Это влияет невидимо на него, это невозможно обойти. А если мы говорим об эпохе благополучия? Мы предположим, в эпохе благополучия, какой основной постулат, какая основная ценность эпохи благополучия?
0: Вот теперь мы можем уже и реализовываться,
1: да.
0: И уже
1: конечно,
0: двигаться дальше.
1: Вот сейчас мы можем реализовываться. Эпоха благополучия – это эпоха возможностей.
0: Угу.
1: Это эпоха, действительно, эпоха... здесь главное, как бы, кто-то сказал, сохранить себя, потому что в эпохе благополучия много... Ну, там, своих опасностей, да, но сохранить себя, развиться как целостная личность. И вот здесь действительно мы можем экспериментировать. И если мы, предположим, смотрим на тот же самый вопрос. Отдых, хобби, там, развлечения. Сейчас с точки зрения разных эпох. Какая церковь была права? В какую эпоху церковь была права, когда она говорила то или иное?
0: Нельзя определить, потому
1: конечно,
0: что свою эпоху...
1: Потому что свою эпоху каждая
0: влияние.
1: Церковь говорила вещи правильные и нужные. Но если ты будешь эпоху благополучия оценивать с позиции эпохи восстановления, то ты скажешь, что церковь отступила.
0: Да, немножечко.
1: Какое хобби! Какое роскошь! Ты себе что позволяешь? Ты купил себе такую дорогую машину, ты вложился в такой дом, ты что? Это же можно было все сделать намного... скромнее, да, я помню, когда лично мне говорили подобные вещи, там, когда, ну, и сам я тоже так же мыслил, то есть вот я что хочу сказать, что мы действительно в определенном смысле заложники эпохи, да, заложники времени, в которое мы
0: живем.
1: Родились, в которое мы живем, и вера наша, очень серьезно влияет, то есть то есть практика веры, то есть ценности остаются неизменными, как в эпоху войны 10 заповедей, в эпоху восстановления, в эпоху благополучия, но их интерпретация, может, какие-то нюансы, да, но вот когда мы попадемся в Царство Божие, то что будет за эпоха? И неужто мы в эту эпоху

0: Ох, из-за того, что там все будут жить хорошо и счастливо, да, будут осуждать друг друга за то, что вы тут роскошь себе позволяете.
1: Вот хочется из этого спросить. Вот в плане вообще библейской истории, вообще нашего времени, эпохи, они цикличны?
0: О, это вопрос, наверное, больше все-таки к историкам. Я просто боюсь, что сейчас, влезая в этот вопрос, мы упустим главное.
1: Вот хочется просто сказать в плане веры. То есть вот не можем ли мы, вот, беря библейские, да, там, Библию, рассуждать о том, что, о, вот в этой эпохе мы могли бы взять пример...
0: Ну, конечно, в определенном смысле эпохи цикличны. И все в этом мире повторяется, и, к сожалению, да. Пока Царство Божие не наступит, и войны, и все это мы... Ну, во всяком случае, даже в эпоху благополучия все очень относительно. Потому что сегодня здесь это благополучие, да? Угу. Во-первых, оно в любой момент может прерваться. Во-вторых, сегодня здесь благополучие, а в другой точке мира совершенно может быть неблагополучие. В-третьих, такая страшная штука, как смерть, да, и родных, и близких, и собственная, при том в том числе, это то, что всегда из эпохи благополучия на личном уровне может сделать эпоху, может повернуть ее в эпоху страдания, да, и переживания. Но это все-таки больше, все-таки так скажем, локально. А в целом все равно эта эпоха остается эпохой благополучия. Здесь еще следует сказать, что у каждой эпохи есть свои сильные стороны и слабые стороны. Угу. Да? То есть, например, в эпоху благополучия, конечно, человек больше подвержен, наверное, там, каким-то определенным искушениям и испытаниям, которые человек во время эпохи войны никогда не будет подвержен, потому что просто у него нет на это возможности и нет на это времени. Угу. Вот. Но если говорить вот о библейской все-таки перспективе, а вообще Библия, вот то, что я сейчас сказал, в Библии где-то можем подобную там, концепцию увидеть или вообще эпохи эти проследить? Когда мы читаем Библию, мы видим, что в эпохе... мы видим, что был все-таки библейский автор, который писал с перспективы эпохи благополучия. Этот автор, его зовут Соломон, да, то есть очень, так скажем, человек, который действительно был самым богатым человеком, наверное, в израильском народе за все время существования Израиля, так скажем, во всяком случае, библейской эпохи. Вот. И он очень много писал о благополучии. В своей книге «Екклезиаст», которая кажется, на первый взгляд, такая мрачная, он пишет такую интересную фразу. Вот я прочитаю, может быть, даже в современном переводе я прочитаю. Смотрите, книга «Екклезиаст», 7 глава, 14 текст. «В благополучные дни будь счастлив». Красиво так звучит.
1: Очень хорошо звучит.
0: Даже как вы не по-библейски, да? «А в дни горестные знай, и то, и другое сотворил Бог, чтобы человек не мог постичь того, что будет после него». Да? Но как бы идея, в дни благополучные будь счастлив, а в дни горестные, да, знаю. Синодальный перевод переводит, а в дни несчастья размышляй.
1: Угу. То есть всему свое время.
0: Всему свое время. Наверное, мы можем только благодарить Бога, что мы живем в эпоху благополучия. И пусть Бог даст нам мудрости, как в этой эпохе, не потерять себя, не потерять веру и в то же самое время не упустить возможности этой эпохи.
2: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг

книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Жертва тирана подвергается систематическому унижению, обесцениванию и насилию. Конечно, такое положение вещей бесследно для жертвы не проходит. Как правило, жертвы страдают серьезными заболеваниями, как физическими, так и психологическими. Можно ли это поправить? Можно ли жить счастливой жизнью после разрушительных отношений? Да, можно. И в этом видео я расскажу вам, как именно это сделать. Итак, зачем нужна реабилитация? Реабилитация нужна прежде всего потому, что вашу личность пытались стереть. Из вас пытались сделать некое удобное существо, которое будет безропотным и будет выполнять все приказания, и то это не удовлетворяет того, кто этим занимался. Поэтому реабилитироваться нужно прежде всего для самого себя, для того, чтобы начать жить полноценной жизнью. Люди, которые попали в абьюзивные отношения, это люди, которые, как правило, страдают заниженной самооценкой. Эти люди не верят в себя, в свои собственные силы, даже если они уникальные в своем роде, даже если они обладают хорошим образованием, их ценят на работе и они имеют карьерный успех. Даже в таком случае такие люди не очень адекватно представляют себе свою же значимость. Поэтому как минимум нужно будет работать над заниженной самооценкой, которую абьюзер пытался просто стирать. Абьюзер заставляет думать свою жертву, что она неадекватна. И для этого он использует много разных техник, чтобы заставить человека так думать о себе. И поэтому представьте себе, если вы сомневаетесь в себе, если вы не видите, что вы как-то можете вообще быть полезными в этом обществе, в этом мире, то вам будет сложно ориентироваться в пространстве и строить отношения. Поэтому сомнения в собственной адекватности – это то, что нужно будет выправлять. Очень часто жертвы жестоких людей, абьюзеров, они страдают депрессией или депрессивными состояниями. У них нет мотивации, нет желания жить, нет желания сражаться, нет желания чего-то достигать. И это состояние может быть настолько серьезным, что оно может даже граничить с какими-то суицидальными мыслями, а может быть даже иметь реальное суицидальное намерение. Поэтому это тяжелые формы расстройств, которые, безусловно, нужно лечить, нужно корректировать. Из этого состояния нужно выбираться. Нередко жертвы абьюза испытывают на себе так называемые панические атаки. Это такой стремительный, быстрый дискомфорт, когда у человека совершенно четкое ощущение того, что он сейчас умрет. Задохнется, либо у него остановится сердце, либо что-то в этом роде. Панические атаки, как правило, накрывают человека внезапно.

Абсолютно и всецело. И в такие моменты человек абсолютно не защищен. Он чувствует, что он умрет здесь и сейчас. Жертвы абьюза довольно часто страдают посттравматическим расстройством личности. Это особое переживание, когда у жертвы формируется защитная реакция. И даже если жертва выходит из абьюзивных отношений, она перестает контактировать со своим мучителем, то спустя некоторое время какие-то фразы, слова, запахи, может быть, звуки или виды могут провоцировать дикий страх и защитную реакцию даже тогда, когда вам объективно ничего не угрожает. Посттравматическое расстройство личности – это то, что нуждается довольно в серьезной терапии. Без терапии, к сожалению, этого никак не избежать. Очень часто жертвы абьюза страдают различными тревожными расстройствами. Наиболее часто встречается генерализованное тревожное расстройство личности, когда жертва беспокоится по поводу всего. Нет чего-то конкретного, о чем она беспокоится. Нет каких-то объективных признаков и причин для того, чтобы можно было беспокоиться, но тем не менее жертва находится постоянно в тревоге. Даже после того, когда отношения с абьюзером уже прекращены и реально никакой опасности больше нет. Все эти вышеперечисленные симптомы – это лишь часть большой картины, большой беды, которую наделал абьюзер в жизни своей жертвы. И я хочу вам сказать, если жертва не проходит реабилитацию, если жертва не понимает, что ей нужно как-то восстановиться, как-то прийти в норму, то очень нередки случаи, когда жертва из одних абьюзивных отношений попадает в другие абьюзивные отношения. Почему? Да просто потому, что она не проработала механизмы воздействия на нее. Она не восстановила чувство собственной значимости, чувство собственного достоинства. Поэтому обязательно нужно проходить реабилитацию. Следующий вопрос, который стоит себе задать, а как это можно сделать? И это наш следующий вопрос. И здесь есть два пути. Первый путь – это терапия. Терапия со специалистом. Это может быть психолог или психотерапевт, или может быть пастор-душепопечитель, который разбирается в подобного рода проблемах. Второй путь – это путь самореабилитации. Давайте начнем с реабилитации. Реабилитация, как я уже сказал, это работа со специалистом. И реабилитация – это очень хороший путь для того, чтобы проработать свои травмы, которые были получены в результате отношений с абьюзером. Терапия со специалистом – это то, что позволит вам восстановиться быстрее, потому что специалист, он понимает те процессы, которые у вас происходят, он уточняет у вас, он назначает вам определенное лечение или дает определенные задания, с помощью которых вы прорабатываете свой опыт. И поэтому работа со специалистом, она всегда быстрее. Но не всегда есть возможность у жертвы работать с психологом. Кстати, я хочу вам напомнить о том, что есть специальные центры, которые занимаются помощью жертвам домашнего насилия. В штате этих центров есть и психологи, которые могут позаниматься с вами бесплатно. По крайней мере, некоторое время и с этого можно начать. Но если у вас нет возможности для того, чтобы заниматься со специалистом, то есть и другой путь, не менее эффективный. Это самореабилитация. Самореабилитация – это тогда, когда вы самостоятельно прорабатываете все травмы, все то, что происходит у вас в жизни после этих разрушительных отношений. Конечно, такие вещи, как депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство или тревожное расстройство, или даже панические атаки, самому проработать довольно сложно. Поэтому, если вы страдаете депрессией и тяжелыми формами тревожных расстройств, все-таки лучше обратиться к специалисту и не заниматься самолечением.
Но если масштабы бедствия не такие уж большие, то вполне

можно попробовать пройти самореабилитацию. Давайте подробнее о ней. Что это такое и из каких составных частей, из каких шагов состоит самореабилитация? Самореабилитация – это процесс, когда вы самостоятельно пытаетесь осмыслить свой опыт и поменять его. Это цикл упражнений, который направлен на то, чтобы проработать свой прежний неудачный опыт. И самореабилитация состоит из нескольких очень важных этапов. Постарайтесь их запомнить и понять их суть. И первый этап самореабилитации – это осознание. Осознание того, что вы попали в подобного рода отношения. Второй этап самореабилитации – это принятие. Во время этого этапа вам предстоит много чего сделать, об этом я скажу чуть позже. И третий этап – это сепарация или отделение от абьюзера и попытка начать жить без него. Давайте подробнее остановимся на каждом из этих этапов. Итак, первый этап – это осознание. Осознать, что вы находитесь в таких отношениях – это часто довольно сложная задача при кажущейся простоте этого слова. Дело в том, что человек, который попал в абьюзивные отношения, он испытывает стыд по поводу того, что он попал в эти отношения. Дескать, как я мог, человек вот с таким образованием, с таким опытом, из хорошей семьи, как я вообще мог попасть в такие отношения? Но я хочу вас успокоить. Дело в том, что попасть в абьюзивные отношения может абсолютно каждый человек. Независимо от того, в какой семье он родился. Независимо от своего предыдущего опыта. Потому что абьюзер – это человек, который искусно мимикрирует. И он очень похож на нормального человека, особенно на начальном этапе взаимоотношений. И не обладая специальными знаниями, которые помогают распознать абьюзера заранее, любой человек может попасть в абьюзивные отношения. Поэтому на стадии осознания вам прежде всего не стоит испытывать вину по отношению к тому, что вы стали жертвой. Вы в этом не виноваты. Я повторюсь, что жертвой абьюзера мог стать абсолютно каждый человек. Необходимо также научиться свои отношения рационализировать. Все дело в том, что отношения с абьюзером, они, как правило, заставляют жертву больше не думать о своем опыте, а чувствовать свой опыт, как бы его эмоционально переживать. И в этом кроется большая проблема. Дело в том, что при опасности мозг человека устроен таким образом, что лимбическая система подавляет деятельность высшей нервной системы, то есть деятельность коры головного мозга. Другими словами, в опасности мы хуже думаем. И для того, чтобы этот процесс, разрушительный процесс, повернуть вспять, нужно снова научить свой мозг думать, а точнее анализировать тот опыт, в котором вы находитесь. И в этой связи осознание – это процесс, когда вы снова учитесь исследовать, задавать вопросы, распознавать манипуляции, распознавать разного рода насилие, видеть закономерности в ваших взаимоотношениях, понимать, что ваши отношения с абьюзером, они цикличны. Вот все это предстоит осознать, то есть поднять из уровня ваших эмоций. Потому что эмоции, они вам дают информацию только о том, что что-то идет не так. И все, не более того. Эмоции не могут вам сказать, что именно не так. Но это может сделать кора головного мозга, ведь вы разумный человек. Именно так создал вас Творец. Поэтому на этапе осознания крайне важно научиться рационализировать свои отношения. На следующем этапе, на этапе принятия, очень важно принять ту мысль, что вы попали в эти отношения. И порой это тоже довольно непросто. К тому же я хотел бы напомнить, что на этапе самореабилитации вовсе не факт, что вы уже будете жить без абьюзера. Ведь самореабилитацию можно начать намного раньше, чем вы расстанетесь с этим человеком. Но тем не менее, порой принять ту мысль, что вы попали в эти отношения, довольно сложно.

И тем более в тех условиях, когда абьюзер продолжает вас как-то бомбардировать и пытаться вас вернуть в поле своего влияния. Поэтому вам предстоит попрощаться. Вам предстоит попрощаться и похоронить тот образ, который вы полюбили. А полюбили, как вы помните из предыдущих программ, вы полюбили человека на первом этапе, на этапе, когда он пытался вас впечатлить. И, конечно же, вы помните, каким прекрасным он был. Но на втором этапе, на этапе обесценивания, вы уже столкнулись с реальностью, с тем, что абьюзер – это жестокая личность, которая вас контролирует, подавляет и, по сути, ведет вас к тому, чтобы от вас избавиться во время третьей стадии утилизации. Поэтому, конечно, человек, который помнит, каким был абьюзер, сталкивается с ужасным разочарованием. И эти отношения нужно похоронить. Это сродни смерти близкого человека. Ведь мы очень любим как реального человека, так и образ, который сложился у нас в нашем сознании. Поэтому нам придется пройти через все стадии горевания. Но сделав это, вам будет намного проще отпустить тот образ, который вы сами для себя создали. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее станете свободной личностью. И, наконец, третий этап самореабилитации – это, собственно, отделение от абьюзера или сепарация. Дело в том, что жертва, находясь в отношениях со своим мучителем, она привыкает к определенному стилю жизни. Она привыкает к тому, как она должна думать, чувствовать и вести себя. И, по сути, абьюзер делает новую личность из вас, не свойственную вам. И поэтому вот этот процесс нам тоже предстоит повернуть вспять. А как это сделать? Только с помощью отделения себя от абьюзера. И это целый процесс, который будет касаться абсолютно всех сфер вашей жизни. Это и физическое отделение от абьюзера, это эмоциональное отделение от абьюзера, это ментальное отделение от абьюзера и это духовное отделение от абьюзера. Во время сепарации вам предстоит снова научиться жить. И вы знаете, это тоже довольно непростая задача, это все равно, что научиться ходить заново после серьезной автокатастрофы. Но я хочу вас успокоить, друзья. Процесс самореабилитации, может быть, конечно, будет длиться чуть дольше, чем работа со специалистом, а может быть и существенно дольше. Но используя и один, и второй метод, то есть либо реабилитацию со специалистом, либо самореабилитацию, вы сможете справиться и пройти успешно все эти три стадии. Осознание, принятие и сепарацию. И пройдя все эти стадии, вы снова научитесь жить, вы снова захотите иметь отношения. Но только разница будет в том, что теперь вы будете обладать совершенно другим опытом, пройдя весь тот ужас и сделав правильные выводы из того, куда вы попали. Поэтому, драгоценные друзья, помните о том, что какая бы ситуация, в какой бы ситуации вы ни оказались, из каждой ситуации можно найти выход. Самое главное, начните это делать, начните движение вперед, и у вас обязательно все получится. К тому же очень важно понять, что как реабилитацию, так и самореабилитацию вы можете начать делать в любой момент. Вам вовсе не обязательно дожидаться момента, когда вы расстанетесь с абьюзером. Напротив, я вам скажу, что лучше начать реабилитацию, то есть работу со специалистом, или самореабилитацию, когда вы сами начинаете что-то делать со своей жизнью, лучше это сделать, когда вы еще находитесь в отношениях с абьюзером. Это позволит вам все стадии пройти быстрее и безболезненнее. Поэтому начните прямо сейчас. Не откладывайте эту важное действие для своей жизни на потом. Потом может и не случиться. Поэтому чем быстрее вы начнете работать над собой, тем быстрее вы выйдете из этих зависимых, нездоровых и разрушительных отношений. И я вас уверяю, вы не первая и не первый, кто начал этот путь и успешно его завершил. Поэтому я верю в ваш успех, и я верю, что все у вас будет в жизни хорошо.

Довольно часто жертвы насилия не хотят осознавать и принимать ту реальность, в которой они оказались. Ситуация непростая, ведь как можно признать любимого человека тираном? Но вам нужно понять один очень важный факт. На кону ваша жизнь. Как правило, для того, чтобы жертва могла пережить происходящее, нужно пройти несколько стадий горевания. О том, что это за стадия, я расскажу вам в программе «Расставание с абьюзером». Смотрите программу в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.

0: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал «Три ангела».

создал мир для радости. И не только лишь одного человека, но и всех живых существ.

Говорят, что жизнь – это череда черных и белых полос. Можно ли сделать так, чтобы черные полосы были поуже и посветлее? И как поскорее вырваться вновь на белую полосу? Об этом мы сейчас и будем говорить с нашими гостями.

Итак, мы сегодня будем говорить о кризисах. Понятно, что не все дни в нашей жизни одинаковые. Настроение бывает лучше или хуже, день может быть более или менее успешным. Но как все-таки лично для себя вы бы дали определение, что такое кризис?

0: кризис сразу говорит о том, что что-то, какие-то происходят проблемы. То есть нет какого-то позитива, радости, нет какого-то настроения хорошего. Поэтому я бы, так, наверное, бы для себя представила, что кризис – это плохое настроение, это не получается ничего, что хотелось бы, опускаются руки. Вот так.
1: Ну, если конкретно, вот в моей жизни, что является кризисом или

0: То, что было кризисом, это был момент, когда я вынуждена была уйти с работы, и устроиться на другую работу я не могла в связи там, с определенными обстоятельствами в жизни. И мне было очень тяжело материально. И морально, соответственно, было тяжело. Вот это был кризис в моей жизни.
1: Ну, а я вообще не знаю, есть в моей жизни кризис или нет. Потому что у меня бывает то хорошее настроение, то какое-то время...

0: как-то инстинктивно избегает кризисов, потому что мы боимся их, да? Но тем не менее, почему-то они в нашей жизни наступают все снова и снова.
1: Кризис – это определенные трудности, с которыми человек должен справиться. Согласны с этим?
0: Да.
1: Не просто какая-то вот стрессовая ситуация, а это длительное состояние, да? Как раз вот это длительное состояние, вот эти трудности, какие-то новые изменения в личности человека, там, в его жизни, в обстоятельствах, мы называем кризисом. Очень часто кризисы наслаиваются один на другой. Например, допустим, возрастной кризис может наслаиваться на профессиональный, когда вот как раз, как Надя, потерял кто-то работу, или на личностный. Или там, допустим, на семейный кризис, когда кризис в семейных отношениях. И поэтому нам кажется, что вот, ну, вот почва уходит из-под ног, все плохо, и мы начинаем впадать в уныние. Вот. А на самом деле, конечно, есть выход.
0: Да, я знаю, Елена, что у вас много информации по этому вопросу, и нам бы хотелось сегодня с ней подробно познакомиться, потому что важно не только определить кризис, но и понять, как из него выходить. И чуть позже мы дадим вам для этого слово, а сейчас посмотрим, что происходит у Лены.
2: В борьбе за хорошее настроение помогают сладости, так ведь? И порой мы можем съесть целую гору шоколадных конфет. Но не всегда это бывает полезно. Лучше, если эти сладости будут натуральными. А у меня есть такой рецепт натуральных сладостей. Назовем это так – антикризисные конфеты. Они состоят из чернослива, изюма. И полученные из них шарики можно обвалять в кокосовой стружке или в кербе, который заменит нам какао. А внутри маленький орешек фундук. Ну что, начнем готовить? Берем блендер. Изюм, чернослив. И начинаем работать.
1: Большинство людей считают, что кризис – это тупик, это безысходная ситуация. Само слово в переводе означает «переходный период», переходное состояние и разделение дорог. Мне это определение нравится больше всего, потому что выход из кризиса зависит от самого человека, будет он конструктивным или деструктивным. Что же такое кризис? Кризис – это противоречие между старыми возможностями и новыми потребностями. Но действительно ли это тупик? На самом деле, это новый переходный этап. И если сделать все правильно, если проанализировать свою жизнь, извлечь правильные уроки, то можно выйти самым наилучшим образом из этого состояния и начать новую жизнь, попытаться что-то изменить в себе и вокруг. Как же проявляется кризис в жизни людей? Мы говорим сегодня о кризисах возрастных. Когда человек переживает кризис, он испытывает подавленное состояние, чувство неудовлетворенности, может быть, даже депрессию, повышенную тревожность, повышенную мнительность, иногда агрессивность и даже асоциальность. Часто у людей бывают конфликты с близкими, которых раньше не было. Если говорить о кризисах у женщин, то это чаще всего возраст 35, 50 и 55 лет. Что же можно порекомендовать человеку, который оказался в кризисе? Итак, шаги выхода из кризиса. Первое – познание Бога. Господь говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Приходящего ко мне не изгоню вон». Господь принимает нас и любит такими, какие мы есть. И поэтому мы всегда можем надеяться на Его поддержку, помнить о том, что все находится под Его контролем. Шаг второй. Принятие себя. Принять себя такими, какие мы есть, сложными, противоречивыми, с массой проблем. Шаг третий. Позитивное мышление или позитивный настрой. Очень важно помнить о том, что жизнь наша в полосочку. Сегодня хуже, завтра будет лучше, но не всегда будет так. Обязательно будет по-другому. И самое главное помнить, что Господь контролирует нашу жизнь. Четвертый шаг выхода из кризиса. Активные жизненные позиции. Планировать правильный день. Научиться заполнять свою жизнь, каждую секунду своей жизни, нужными делами, правильно расставлять приоритеты, общаться с людьми,

0: не замыкаться на себе, не оставаться в одиночестве, делиться своими проблемами, чтобы свежий взгляд человека со стороны мог нам помочь. Шаг пятый. Здоровый образ жизни. Многие могут сразу сказать, что это очень дорого. Элитные клубы стоят дорого. Программы фитнеса и другие программы – это тоже дорогостоящее удовольствие. Но я вас уверяю, что есть самые простые способы, как качественно улучшить свою жизнь. Например, обливание. Конечно, нужно советоваться со специалистом, прежде чем начать обливаться или заниматься контрастным душем. Но, тем не менее, такой вариант есть. Зарядка стрельниковой, которая совершенно не требует никаких затрат. Ее можно делать каждый день на свежем воздухе, на улице, в парке, просто дома, при открытой форточке или окне. Наши клетки наполняются кислородом, восстанавливается обмен веществ, и наше настроение улучшается. Следующий шаг выхода из кризиса – помощь людям. В этом мире зла очень много проблем, очень много слез, горя и разочарований. И есть люди, которые нуждаются в том, чтобы мы помогали им, не проходили мимо, оказывали поддержку. Может быть, их активно слушали, может быть, молились за них, помогали чем-то другим. И это тоже может нас вернуть к жизни, улучшить, поднять настроение. Ну и, конечно же, как вариант обращения к специалисту. Потому что иногда мы сами не можем выйти без помощи специалистов из депрессивных состояний, и обращаться к врачу иногда следует. Но самое главное – помнить, что после кризиса, после упадка обязательно наступит другой день, другой период в жизни. Обязательно будет прилив новых сил. И Господь в состоянии, в силе помочь нам справиться, выйти из любого кризиса. Для Него нет ничего невозможного, потому что мы, дорогие женщины, с вами – цветы в Божьем саду. И у Него найдется масса способов вывести нас из любого жизненного кризиса.
1: Спасибо.

0: Вот такие получаются конфеточки. Кушайте на здоровье. Но это еще не все. У меня есть еще один рецепт для хорошего настроения. Это коктейль, но необычный коктейль. А коктейль приготовлен из проросших семян подсолнечника и пшеницы. Есть продукты, в которые входят вещества, необходимые нам во время кризиса. Это продукты с витаминами группы В. Им богаты зерновые, а также бананы. Банан считается фруктом радости. Для этого коктейля нам понадобятся проросшие зерна пшеницы, проросшие зерна подсолнечника, банан, свежая или замороженная клубника и по вкусу мед, кому как нравится. Для этого нужно проросшие зерна поместить в блендер. Залить немножко водой. И взбивать.
1: Мне очень понравились все перечисленные шаги, и очень хочется ими пользоваться. Для меня вот актуален, например, второй шаг, где сказано было о том, что надо принять себя. Как мне кажется, я не могу принять себя. Мне кажется, что я не состоялась там, как бы мне хотелось, там, в профессии, как бы мне хотелось, не все получилось как жена, не все получилось как мать. И поэтому мне порой сложно и мыслить позитивно, думая, что у меня получится дальше что-то делать.
2: Я тоже думала об этом. А что, вот уже столько прошло времени, я там получала образование, вкладывала какие-то силы. Потом, значит, я где-то трудилась на предприятиях и вроде как совершенствовала свою профессию. Я выходила замуж, я рожала ребенка, растила, и пришел определенный возраст, а мне кажется, что я, собственно, еще ничего не достигла в этой жизни, что какие-то

0: У меня есть мечты, какие-то есть планы. И, может быть, даже я их точно как-то вот не представляла, но я знала, что чего-то лучшего мне хочется. А потом прошел еще какой-то период жизни, и вот сейчас я немножечко уже по-другому на все на это смотрю. Наверное, как-то больше философски, потому что, да, кризисы надо проходить. И прежде всего не бояться делать какие-то решительные шаги в жизни, что-то изменить.
1: Конечно, решительные шаги – это хорошо, но порой в нашей жизни есть такие обстоятельства, что мы не можем их изменить. Вот я помню, когда я вновь сидела дома, потому что у нас родилась третья дочка, то я, конечно, прямо так это тоже думала. Вот опять я дома. И что я опять из себя представляю? Опять я здесь сижу. Но я же не могу никуда пойти, она вообще еще грудная, это естественно. И вот тогда тоже как-то, я думаю, что, конечно, Бог мне дал эти мысли, я как-то по-новому оценила это состояние. И я стала, знаете, такая прямо гордая даже. Я подумала, вот я, у меня такая большая семья. Вот если я сейчас научусь руководить этой семьей без криков, без шума, позитивно, что они все будут слушаться, да я потом выйду на любую работу, я таким начальником буду, я все, что хочешь, построю, все, что хочешь, устрою. А вот сейчас я просто здесь дома сижу и этим учусь. И вы знаете, мой внутренний мир, он моментально вообще весь перевернулся. И я просто с таким позитивом стала смотреть на ситуацию. И я просто сама на себя удивлялась. И сейчас мне как-то даже, конечно, смешно об этом вспоминать. Вот. Но я, конечно, Танюш, тебя очень понимаю.
2: Тогда. Я тоже понимаю, потому что у меня тоже такая же была и есть сейчас до сих пор ситуация, потому что моей дочке уже будет летом 5 лет, а я до сих пор сижу дома и не работаю, а уволилась я с работы еще до ее рождения. Муж у меня учится в университете, с работы у него постоянно. Но меняет он очень часто, потому что надо на сессию ходить, никто отпускать не хочет. В общем, такая ситуация. И что сначала я сидела просто и ждала, когда же я выйду на работу. Вот ребенку 3 года, мы должны идти в садик. Тут она у меня заболела кахлюшем. И нам сказали, 1/2 года домашний режим. Так я уже так собралась на работу, у меня же все мысли были про работу. И у меня все рухнуло. И вот я сидела, все. Ну, вся в этом вот.
1: Стресс,
2: да,
1: я помню,
2: потом я думаю, тогда. Чем мне заняться? Я уже говорила, выпустите меня на работу, иначе все, я тут вас всех вот, ну, съем просто дома. Вот, я нашла выход из этой ситуации. Я научилась делать заколки канзашем. Вот я делаю эти заколки. Мои девочки-подружки увидели, говорят, продавай. Я сделала страничку ВКонтакте, стала продавать. Потом я вспомнила, что я еще вяжу. Умею вязать. Я стала, спасибо интернету, конечно, нашла там всякие схемы разных пинеток, там и кедики, и такие тоже стала вязать, тоже как бы людям, ну, кому-то дарила, кому-то продавала. Ну, то есть какую-то самореализацию нашла себе. Ну, думаю, ну вот, вроде уже дело пошло, ребенок пошел в садик. Ну, с садиком опять у нас проблемы. Вот, и, в общем, мне кажется иногда, что я прям на волнах как-то живу. Вроде вышел, ну, я не знаю, кризис, не кризис, но из этого состояния. Потом опять, потом вот, и вот так вот. Ну, как-то вот, я не знаю.
1: И все эти волны никак не кончаются.
2: Да, и волны
1: все
2: не кончаются, я жду. Я все сижу и жду, когда же у меня будет все хорошо? Ну, вот когда? Иногда мне, конечно, кажется, что... Не знаю, когда будет. Но иногда уже не жду ничего, думаю, надо жить этим моментом, да?
3: Да. Я хочу тоже поддержать Катю, сказать, что, может быть, нам не нужно ждать, когда у нас все будет хорошо. Потому что, ну вот, вы сами понимаете, что у нас вот вся жизнь состоит из проблем, да? Одна заканчивается, другая начинается. Очень часто они идут параллельно, да, эти проблемы. Нескончаемым потоком. Может быть, просто как-то внутренне настроиться на то, что, да, вот все, что нам посылается... Это, ну, как, может быть, и не звучит это парадоксально, но для нашего блага. Потому что, например, конечно, смириться, допустим, с какими-то страшными вещами в жизни очень сложно. Там потери близких, там какие-то болезни или еще какие-то проблемы очень серьезные. Но когда мы с благодарностью принимаем, допустим, то, что нам Бог дает на каждый день, работу, друзей, нашу семью... И мы уже по-другому немножко начинаем ценить, относиться к тому, что мы имеем, правда же? Вот в этом и заключается позитивное мышление.
1: А, то есть вот оно в чем. Да, не просто уговаривать себя, что у меня все хорошо.
3: Совершенно верно. А видеть в нашей жизни действительно то, что Бог нам дал,

0: и то, чем мы живем, то, чем мы пользуемся, но дело даже не в том, что у нас есть руки, ноги, там, мы слышим, видим, некоторые этого не имеют. Мы имеем жилье, там, мы можем хоть с родственниками, но жить под одной крышей, да? Но, тем не менее, мы можем радоваться жизни, вот, тому, что у нас есть дети, тому, что у нас есть родственники, друзья, собираться. То есть это тоже немало в этой жизни.
1: Да. И, кстати, вот сейчас вот мы стали, да, об этом обо всем говорить, я вспомнила, что почему у меня так все. То есть тогда мне было плохо от того, что я на работу не вышла, а теперь я поняла, что это же хорошо было, потому что вот сейчас, вот после Нового года, у меня муж все хочет куда-то направить, найти мне какую-то работу. И вот я пошла в фотошколу, он мне купил фотоаппарат, и теперь я поняла, что это же так здорово, что я сидела дома, потому что я могу заняться тем, что мне нравится, а не просто пойти на какую-то работу, лишь бы денег заработать. А то есть я буду заниматься тем, что мне нравится, что я люблю, узнавать что-то новое, и еще деньги могу заработать.
2: Самовыражение.
1: Ну да, еще ну, вот это самореализация какая-то.
0: Потому что самый главный вопрос всех кризисов, что делать дальше, да? В чем смысл жизни? Кому я нужен? Вот это вот основное, да, что волнует людей. То есть, может быть, мы даже как-то иногда ищем, кому помочь там далеко, да? А оказывается, что помощь нужна вот совсем-совсем близким людям, рядом. И мы можем таким образом тоже служить.
2: Ну да, это даже еще и внутри семьи улучшит отношения, да? Мы как-то иногда, может быть, на что-то так негативно смотрим, негодуем.
0: Да.
3: Сопереживание, получается, чужому горю или каким-то проблемам участие, да, это как-то затмевает и перестает уже моя проблема, да, мой кризис для меня являться таким острым.
1: А я для себя поняла, что у всех нас бывают трудности, все мы переживаем различные этапы, и все у нас получится, все, со всем мы справимся. И главное, чтобы у нас было время и для своих близких, для своих родных, для своих друзей и для себя. Чтобы мы могли себя чем-то побаловать, дать себе отдохнуть, чтобы со новыми, свежими силами опять набираться энтузиазма, радости, трудиться, творить. И жить.
0: Я вот хочу сказать, очень хорошая мысль прозвучала у Тани, что побаловать себя и чем-то порадовать. Вот, ну, правда, действительно, есть такая рекомендация вот нам, женщинам, что хочется в жизни. Устраивать маленькие праздники, маленькие. Понятно, что мы не можем себе позволить там какие-то вещи, которые позволительны другим, допустим, да, там летать на дорогие курорты. То есть все равно есть какие-то маленькие такие радости, которые мы себе можем позволить.
2: Вы знаете, кстати говоря, муж одной моей подруги, он ей делал такой подарок, когда у них был грудной ребенок. Он ей говорил, вот сейчас у тебя 2 часа, и ты можешь их потратить на что хочешь. Можешь убираться, можешь пойти варить обед, можешь пойти в душ, гулять, что ты хочешь. 2 часа твои, я забираю ребенка. Это замечательный подарок,
0: это,
2: мне,
0: кстати,
2: кажется, женщине.
0: Это очень правильно, потому что вот очень часто, например, когда женщина рожает ребенка, начинается послеродовая депрессия. Вот такое состояние, когда женщине нужно восстановиться. Даже вот рекомендуют врачи, специалисты обязательно раз в неделю устраивать вот такие вылазки. Неважно куда, по магазинам, в парк, там, я не знаю, к подруге просто поговорить, к родственникам. Но чтобы выйти, сменить обстановку, просто подышать другим воздухом, окунуться в другую среду, чтобы немножко восстановить силы. Это действительно очень помогает. Из моего личного опыта. Понятно, что мы все живем в постоянном стрессе, и почему-то вот люди считают, что кризис – это обязательно плохо. Это неплохо, это нормально. Для человека это нормально, потому что это новый рубеж, новый этап, какая-то новая ступень. И я говорила, что это новая возможность изменить что-то в своей жизни. Но вот лично для себя я вывела в своей жизни, чего нельзя делать. Вот 3 «не».
2: Какие?
0: Первое – это не замыкаться. То есть нужно всегда, что бы ни происходило, выговариваться. Потому что вот мы, женщины, мы не просто социальные существа. Нас Бог создал, ну, вообще такими уникальными, утонченными, ранимыми. И мы нуждаемся в том, чтобы быть услышанными даже больше, чем мужчины. И быть любимыми. Вот есть такое выражение, что мужчин нужно понимать, а женщин нужно любить. Вот на самом деле. Поэтому замыкаться ни в коем случае нельзя. Второе «не» – это не сравнивать себя с другими. Потому что в этом кроется очень большая опасность. Когда мы начинаем сравнивать себя, свою жизнь, там, своих родных, то, что мы достигли или не достигли,

0: Есть третья угроза, третья опасность. Зависти. Вот третье «не», что вот для себя я тоже поняла, это не завидовать. Потому что Бог нас наделил теми качествами, которые нам необходимы здесь и сейчас. И каждый из нас, вот повторяюсь, уникально. Вот каждый, для каждого из нас достаточно благословений, чтобы прожить эту жизнь и быть счастливой. Поэтому зачем нам смотреть на кого-то? Мы знаем, что мы любимы Богом. И этой любви вполне, даже одной любви Божьей достаточно, чтобы идти по этой жизни с поднятой головой.
1: Тема эта действительно просто необъятная. Я думаю, что сегодня главное все-таки мы сказали. Спасибо всем, потому что, по-моему, там уже готово для нас восхитительное угощение.

Да, пока шло обсуждение этой интересной и важной темы, я приготовила коктейли и эти чудесные конфеты. И пусть все, что вы сейчас попробуете, принесет вам радость и улыбку. И вы этим можете поделиться с теми, кого вы хотите ободрить и принести радость.

0: Мы сегодня говорили о возрастных кризисах. И для себя я лишний раз сделала вывод о том, что независимо от обстоятельств, в которых человек находится, независимо от того, в каком он возрасте, он может себя реализовать, и он может постоянно развиваться.
1: Обсуждая сегодня эту тему, я еще раз убедилась в том, как важно не терять в этой жизни позитивного мышления.
2: Из обсуждений я убедилась в том, что жизнь часто бросает нас со стороны в сторону. То депрессивные какие-то кризисные времена бывают, то лучше. Но я поняла, что на данный момент я вышла из кризиса.
3: В Священном Писании есть такие слова. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И после этой передачи я могу сказать, что кризис для меня – это возможность подняться на ступеньку вверх.
4: Получается так, что я и живу по этим принципам. Мне это нравится. Но из этой темы я поняла, что мне не хватает одного – доставлять радости самой себе. Но я постараюсь этому научиться.
5: Знаете ли вы, как рождается бабочка? Она прикладывает невероятные усилия, пытаясь освободиться от кокона. Но именно благодаря этому она обретает могучие, сильные крылья, которые потом поднимут ее высоко в небо. Пусть кризис будет для нас дверью в новую жизнь. Всего доброго. Благословения.

0: меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильной, буду я слабой, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.
1: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня мы коснемся достаточно волнующей темы для каждого человека, и неважно, он уже в браке находится или еще только планирует. Сегодня мы будем говорить о кризисных моментах, о шести периодах брака. Конечно, каждый из нас понимает, что психология – наука очень важная, но, тем не менее, многие считают, что кризисы – это не для них, что они вне вот этой всей системы, они живут вообще по своему распорядку, в своем ритме. Сегодня на вопросы наши будет отвечать клинический психолог Ольга Лебедева. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Наверное, с первого вопроса мы начнем. Вообще, какие стадии существуют?
1: Угу. В норме брак проходит 6 стадий. Сейчас я их перечислю. То есть это, конечно, имеется в виду ситуация, когда возьмем такую, представим идеальную ситуацию, когда люди поженились в молодом возрасте, и они по жизни идут вместе. То есть не происходит разводов, не происходит смерти одного из супругов. И вот такой брак, он проходит обычно 6 стадий. То есть первая стадия – это начало, это выбор партнера. Почему вроде как здесь официального, как бы официального брака еще нет? Но почему этот период тоже включен в стадию брака, я попозже потом расскажу. Далее идет стадия молодожены, дальше идет стадия появления ребенка, следующая стадия так называемые семейные узы, дальше идет стадия опустевшее гнездо, и последняя шестая стадия брака, она называется золотые годы.
0: Очень интересно. Но вот, тем не менее, вы говорите о том, что каждая семья, она волей-неволей от одной стадии к другой переходит.
1: Да.
0: А бывает такое, что из стадии в стадию вот эта молодая или пожилая уже семья переходят без кризиса?
1: Угу. Ну, вообще, обычно нет, такого не бывает. Кризис, он есть всегда. Только одно дело, он может гладко пройти у кого-то, другое дело, у кого-то он может быть потяжелее. Но вот почему это вот так, почему переход со стадии на стадию является все время кризисом? Вот если говорить метафорически, некоторые люди представляют брак как марафонский забег. Но брак нельзя сравнить с этой аналогией. То есть брак – это скорее не марафонский забег, а многоборье, то есть серия различных дисциплин. И каждая стадия брака, она требует от человека развития определенных качеств личности и вообще. Она требует определенной задачи решить. Она требует определенные навыками овладеть. И нерешенные проблемы одного периода, они переходят на следующую стадию. То есть и таким образом проблемы могут накапливаться, как снежный ком. С другой стороны, сам переход является кризисом. Почему? Потому что человек все время, переходя со стадии на стадию, попадает в непривычные для себя условия существования. И ему приходится адаптироваться к непривычному.

0: условиям. И даже вот статистика, она неумолимо доказывает тот факт, что переход со стадии на стадию является кризисом, потому что это говорит статистика разводов. То есть очень много разводов именно в первые 3 года брака. Это как раз стадия молодожены. Очень огромное просто количество разводов в первый год рождения ребенка, то есть пока малышу еще не исполнился 1 год. То есть люди, их психика, они просто не успевают адаптироваться. Они не успевают эти вот проблемы решить, они не успевают перестроиться. Очень много разводов на стадии семейных уз. Это вот те загадочные разводы 10-15 лет брака. И мы тоже об этом поговорим. Что там такое происходит? Почему люди разводятся именно в этот период? Ну, достаточно тоже много разводов на стадии опустевшего гнезда. То есть после 20-25 лет брака, когда дети покидают родительское гнездо, и людей как бы уже больше ничего не связывают вместе. И, к очень большому сожалению, тоже существует достаточно большая статистика разводов вот в этой стадии золотые годы, когда люди разводятся даже после 40 лет брака. Это очень печально и тяжело, но так оно и есть. И вот эта статистика, она просто неумолимо доказывает, что каждый переход со стадии на стадию, он сам по себе является кризисом.
1: Интересно. Но вот смотрите, мы понимаем, что есть стадии, что есть кризисы. А вот в чем конкретно эти кризисы выражаются? Угу. Вот можете как описать это?
0: Да. Как я уже говорила, почему переход со стадии на стадию стресс? Потому что человек попадает в непривычные условия существования. Например, возьмем стадию, ну я сейчас коротко так охарактеризую несколько стадий буквально в 2 словах. Допустим, стадия молодожена. Почему это является стрессом? Потому что люди, они еще ни разу не были в этом статусе. В статусе мужа или жены, они еще ни разу не жили с этим человеком. Приходится перестраивать очень много привычек. Приходится адаптироваться к другому человеку. Раньше люди жили сами по себе, они так привыкли, ну, к одинокой жизни, к холостяцкой жизни, например. А тут им приходится жить вместе. Вот. Мы поговорим еще очень подробнее, когда будем уже стадии разбирать об этой стадии. То есть человек попадает в непривычные условия существования. Либо, например, стадия появления ребенка. До этого люди никогда ни разу не были родителями. Тут и новый статус, тут и очень сильная нагрузка. Одно дело, всегда перед тем, как мы должны перейти в какой-то другой период, например, пожениться, начать жить в браке, или, допустим, ребенок у нас появляется, у нас всегда есть, таким образом психика наша работает, есть некая картинка, как это будет. То есть, допустим, родители, ожидающие первого ребенка, они примерно представляют, что это будет вот так, вот так и вот так. А если будет вот так, то вот мы будем вести себя так и так. Но реальность, она никогда не совпадает с нашими ожиданиями. То есть на практике получается все совсем другое. И люди вот как раз попадают на первую фазу адаптационной кривой, когда у них происходит одна сплошная фрустрация. То есть фрустрация, не оправдываются ожидания, не оправдываются надежды. Все, как бы их картинка, которую они имели до этого, это не совпадает с реальностью. И человек начинает жить, у него накапливается напряжение. Потом через какое-то время это происходит, достаточно быстро, через несколько месяцев, может быть, через полгода, наступает так называемый кризис адаптации. Это когда такая стадия, когда все накопившееся напряжение у человека начинает вырываться наружу. И это как раз вот эти вот ссоры по поводу мелких каких-то вещей, по поводу незакрученного тюбика там пасты. Но на самом деле нужно понимать, что не этот тюбик виноват. Этот тюбик, он просто явился как спусковым крючком для выхода того напряжения, которое вот у людей накапливалось уже до этого. И только потом, пройдя кризис адаптации, наступает так называемый период плата, когда человек способен отстроить уже адекватное, нормальное отношение, уже приспособиться к этой вот реальной ситуации и чего-то построить. Но до этого нужно обязательно время. То есть это вот эта вот адаптационная кривая, которую я рассказываю, это не что иное, как законы психики. То есть наша психика, она вот так вот устроена. И как бы убрать это, перескочить это просто невозможно. То есть, когда человек сталкивается с новыми, с непривычными условиями существования, к которому нужно ему привыкать, он постоянно всегда попадает на адаптационную кривую. Всегда он испытывает кризис. А еще возникает такой момент, что перемены, они всегда, любые перемены для нас, вот как для организма, для живого, очень неприятны и дискомфортны. Потому что наш мозг, так мы устроены, наша психика, она живет привычками. И менять привычки Это очень тяжело, потому что до этого мы сформировали определенные нейронные связи. Мы к этому привыкли, жить так, как мы раньше жили. И тут менять, переходить что-то на кардинально новое, это очень тяжело. То есть это стресс, как для всего организма. И возникает такая иллюзия всегда.

0: Да, ну, наша психика, она начинает такие вещи вытворять, такие штуки, что раньше было лучше. Зачем я сюда попал? Может быть, не надо? То есть то, что было плохое, оно обычно забывается. Оно обычно раскрашивается в яркие цвета, то, что было лучше. Зачем я вступил в брак? Так много конфликтов почему-то с моей второй половиной. Так раньше-то как было хорошо. То есть и всегда вот у человека такая вот вещь идет. Это нужно очень знать, что когда мы попадаем в непривычную, как в новую какую-то ситуацию, всегда немножко человека так потрясет хорошенько. Прежде чем отстроятся новые пути, новые нейронные связи сформируются, прежде чем человек что-то действительно выстроит и успокоится. И получается, а брак, он и есть постоянная смена вот этих вот фаз. То есть вот, ну, я уже говорила, да, про появление ребенка. Далее, если мы берем, допустим, стадию опустевшего гнезда, это она начинается тогда, когда самый последний из младших детей покидает родительский дом. И здесь можно сказать, что люди, ну, примерно там 20, 25, 30 лет жили вместе с детьми. 20, 25, 30 – это такой срок. То есть это такие привычки сформировались. Быть в роли, во-первых, мамы и папы, жить с детьми, заботиться о детях. И тут вдруг раз – детей нет. Это очень сильный кризис. Ну, то есть и очень многие переживают это тяжело. Даже люди впадают в депрессии, начинаются какие-то психосоматические заболевания, разводы. То есть это тоже к тому, что начинается какой-то новый этап, к которому нужно адаптироваться, у которого определенные цели, определенные задачи нужно решить. Нужно привыкнуть.
1: Ольга, вот смотрите, вы говорите об этих шести стадиях. Угу. Ну вот если я предупрежден, я знаю, что есть вот эти стадии. Я к ним, с одной стороны, могу подготовиться, с другой стороны, если это молодой мужчина, который еще не в браке, может так получиться, что, зная все это, он боится вообще в брак вступать, и знание стадий, кризисных моментов останавливает его от этого решения?
0: Ну, каждый решает сам, то есть предупрежден, значит вооружен. Конечно, когда люди знают вот эту вот информацию, им становится намного проще. Даже тогда, когда приходят люди на консультацию, первым делом я спрашиваю, то есть я задаю им вопросы, чтобы понять, в какой стадии брака они находятся. И когда, насколько давно они в эту стадию перешли. То есть если этот переход осуществлен недавно, то есть понятно, что у людей кризис. То есть я рассказываю им эту информацию. Какая сейчас у вас стадия брака? Какие цели, задачи? Я рассказываю человеку про адаптационную кривую. И человеку реально становится легче. Они понимают, что на самом деле-то в их проблемах виноват не супруг, и не другой человек, это не он плохой, вот. Это не он там вдруг как-то изменился с перехода на другую стадию брака, а именно то, что они попали в непривычные условия существования, им нужно привыкать, им нужно перестраиваться.
1: Очень интересно. Хорошо, а вот тогда такой вопрос. Если я понимаю, что есть несколько стадий, и обязательно придет какой-то кризис, мне нужно готовиться непосредственно тогда, когда кризис уже пришел? Или вот эта вот подготовка к кризису, она обязательно нужна?
0: Подготовиться, так скажем, к кризису не получится. Потому что вы до конца не знаете, в какие условия вы попадете, да, то есть как это будет вообще. Самое главное об этом знать. Самое главное знать об этом, что происходит. Потому что, до сих пор, это касается, причем вот эти кризисы, да, не только стадии брака, а вообще любого кризиса. То есть вот, если мы говорим о браке, я сейчас вот сказала такие естественные стадии, да, естественные кризисы, когда пара переходит из одной стадии в другую. Есть еще, помимо вот этих вот кризисов, есть так называемые ситуационные кризисы. То есть, например, это проблемы, связанные с жильем. Вдруг там, да, ну, у людей была съемная квартира, раз их выгнали со съемной квартиры, негде жить, вот этот вот период, да. Либо, например, это проблемы с деньгами, с безработицей, там, муж, там, ну, кто-то теряет работу, или у кого-то разваливается свой бизнес. Или, не дай бог, серьезно кто-то заболевает в семье, там, болезнь ребенка, или, не дай бог, смерть, ну, там, члена семьи, близкого, например. Это все является ситуационными кризисами. Это тоже, человеку нужно адаптироваться к этому, человеку нужно перестроить свои новые нейронные связи, человеку нужно к этому привыкнуть. И вот само вот это вот знание, что происходит, оно очень сильно помогает, потому что если человек попал в кризисную ситуацию, избежать этого нельзя. То есть, но знание того, когда я прохожу через какой-то переходный момент в моей жизни, переломный момент в моей жизни, неважно, в браке или просто в личной жизни, мне знание о том, что сейчас будет действовать вот эта адаптационная кривая, она очень сильно помогает. Я понимаю, откуда у меня этот стресс. Потому что сначала обязательно идет фрустрация и ожиданий. Потом идет кризис адаптации. И только потом будет вот эта вот уже отстроена плата. И это знание мне очень помогает, что этот период нужно просто перетерпеть.

0: как-то особо подготовиться к нему, я думаю, нельзя, но можно знать об этом, и можно самому себе понимать, что со мной творится, почему это происходит.
1: Но ведь нужно обладать очень сильной волей, чтобы в тот момент, когда пришел кризис, появился какой-то конфликт. И вот во всем этом нужно немножечко отойти в сторону и посмотреть на себя, на супруга или на супругу со стороны и сказать, ничего страшного, мы подождем, это время пройдет. Выходит, как-то так нужно себя вести?
0: Паре нужно объединяться вместе против вот этой вот адаптационной кривой. Не то, что... Ну, обычно как происходит? Что люди начинают друг против друга войну вести. И возникает такое ощущение, что это ты виноват, это ты что-то не делаешь, это ты виноват, это ты раньше был другой. Нет. Ну, а на самом деле просто люди перешли на другую стадию брака, у них, ну, по сути, кризис, стресс, и причем еще брак ставит новые задачи.
1: Но ведь это очень сложно, согласитесь.
0: Конечно.
1: Вот набраться столько хладнокровия, чтобы в момент кризиса или какого-то острого разговора, горячего такого диалога, остановиться и сказать, подожди, мы же забыли, мы же в кризисе.
0: Да, так и бывает.
1: Но насколько это реально?
0: Это реально. Как бы, ну, падения бывают у всех, да, кто-то может забыть, но другой человек, более осознанный, в этот момент может его поддержать и напомнить.
1: Угу. Но вот есть еще одна проблема, с которой, наверное, каждый из нас сталкивается, и я часто общаюсь с разными молодыми особенно парами, хотя и пожилые очень часто так считают, они говорят, вот мы вначале с этого начинали, когда мужчины часто говорят, да не надо мне о каких-то там кризисах рассказывать, это все не про меня, что вы тут психологи придумали, а мы теперь вот как-то от них зависим, да нет никаких стадий. Вот что сказать таким людям, которые считают, что стадий, периодов вообще не существует, что все оно само собой идет?
0: В данном случае психология описывает жизнь, она описывает процессы, которые происходят в жизни. Так же, как, допустим, физика описывает там, всемирный закон тяготения. Это же не то, что физики придумали. Можно, конечно, все отрицать и попытаться спрыгнуть с 10-го этажа. Но что будет? Тоже так же можно отрицать вот эти вот кризисы. Но таким образом это физиология, так устроена наша психика.
1: То есть получается, что волей-неволей, хочу я, не хочу, все равно эти кризисные ситуации будут в жизни,
0: будут.
1: И придется с ними столкнуться.
0: Придется. Это касается всех. Вот по этой вот периодизации проходят все семьи, все. Даже бездетные браки, ну, про них мы потом попозже поговорим. Даже браки, заключенные на поздних этапах, то есть когда там людям 40 лет и больше. Смешанные семьи. То есть все. Если у человека есть брак, обязательно люди начнут проходить по всем этим этапам, и кризисы у них будут. С другой стороны, как бы здесь уже вопрос, сможет ли человек до конца пройти, до конца все это выдержать или нет? Или просто человек сбежит?
1: Но у нас остается мало времени, если, может быть, очень коротко. Как все-таки набраться хладнокровия, чтобы останавливаться тогда, когда нужно? Или не хватит времени, это время целой программы, наверное, да?
0: Ну, развивать себе осознанность. Просто понимать, что происходит. Угу. Отдавать себе отчет.
1: Угу. Да, действительно, это очень важная тема и актуальная для каждого человека, который в семье, который сталкивается с проблемами. Особенно, когда рождается ребенок, и переходим мы от стадии к стадии. В нашей программе следующей мы поговорим о первой стадии, о первом периоде. Он будет касаться как раз-таки проблемы, которая называется выбор супруга. Ну, может быть, не проблема, а стадия, выбор супруга. И кто-то задаст вопрос, а что, разве это стадия брака? В следующей программе Ольга попытается ответить, как это происходит. Мы благодарим вас сердечно за участие. Пишите нам, задавайте вопросы. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы».

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Представьте, что где-то в тихой комнате за закрытой дверью кабинета один человек преклоняет колени. Его молитва – это не просто набор красивых слов, это крик сердца, жаждущего встречи с Богом. Он не просит чудес, не ищет восторгов толпы, он просто говорит с Творцом честно, сокрушенно и страстно. И именно в такие моменты истории происходят удивительные вещи. Загорается пробуждение, преображаются города, меняются судьбы целых поколений. И сегодня хотелось бы посвятить нашу встречу еще одной интересной личности, человеку, который любил общаться с Богом и делал это подолгу. Я думаю, что изучать практический молитвенный опыт известных людей – это полезно и интересно. И его уединенная беседа с Богом в лесах Новой Англии, его слезы покаяния и пылкие просьбы о милости стали искрой, из которой разгорелось первое великое пробуждение. Тысячи людей, услышав его проповедь, каялись, меняли жизни, а их дети и внуки становились миссионерами. Но за этим пробуждением стояла не только пламенная риторика, стояли часы, проведенные в тайной комнате. Как показывает история, духовное пробуждение всегда начинается не с проповеди или вдохновляющих служений, а с сердца, которое в тишине взывает к Богу. Этот человек по праву считается одним из умнейших людей своего времени. Он родился в семье священника, уже в 12 лет он поступил в Йельский университет. В нем зрела любовь к естественным наукам. Естественные науки многих обратили к деизму, но для него эффект он был совершенно противоположным. Сегодня мы с вами вновь на очередной теме. На очередной теме нашего цикла встреч онлайн с Богом, где мы говорим о личных отношениях с Богом. Поэтому сегодня мы, как я уже анонсировал, рассмотрим пример из жизни одного человека, пастора и служителя. Продолжая его биографию, хочется отметить, что он в последний год своей учебы посвятил свою жизнь Богу. Он получил диплом, и еще 2 года он посвятил изучению теологии. И в это время углубилось его понимание природы как особого послания Бога. Он пришел к осознанию того, что его любовь к творению является результатом его любви к Творцу. И он придерживался этого взгляда всю свою жизнь. У него был четкий план личной дисциплины, и уже в 19 лет он составил себе так называемые тезисы, согласно которым он жил на протяжении всех последующих лет. Он верил в трезвость, не употреблял никогда алкоголь, придерживался строгой диеты, не тратил время попусту, у него был тайм-менеджмент. Он также придерживался расписания, которое предусматривало, только вдумайтесь, 13 часов занятия науками в день. 13 часов. По этой причине он считался, ну и считается, наверное, одним из самых ученых пасторов. Его сильная любовь к знаниям привела к тому, что он стал известным проповедником, теологом и философом. И его все еще считают одним из величайших мыслителей всех времен. Думаю, что для многих его фамилия, скорее всего, неизвестна. И, признаюсь, для меня тоже была неизвестна до тех пор, пока я не стал углубляться серьезно в изучение темы личных отношений с Богом. И когда я натолкнулся на него и стал исследовать его биографию, я был удивлен, да, потому что действительно его жизнь является хорошим примером для подражания, и в свое время он был

очень-очень известным человеком. Исследование по евгенике, это наука, которая занимается наследственностью, исследовала его жизнь, жизнь нашего сегодняшнего героя в течение 150 лет после его смерти. И также они взяли и исследовали жизнь Макса Джукса, современника,

Потому что они увидели, что потомками этого человека, имя которое я пока еще не назвал, были один вице-президент, три сенатора, три губернатора, три мэра, 13 ректоров колледжей, 30 судей, 65 профессоров, 80 чиновников государственной власти, 100 юристов, 100 миссионеров. А вот да, потомки Макса Джукса, известного в то время преступники, среди них были 7 убийц, 60 воров, 50 распутных женщин, 130 других преступников, более 300 нищих, которые проживали где-то на ночлежках для самых бедных. И вот доктор Мартин Ллойд Джонс, это известный проповедник, и, так скажем, в духовных семинариях изучают и его наследие, и его книги, учатся по ним, как проповедовать. Он сказал следующее. «Позвольте мне сравнить Пуритан с Альпами, Лютера и Кальвина с Гималаями, а Джонатана Эдвардса с Эверестом». И вот сегодня мы с вами поговорим о Джонатане Эдвардсе. Джонатан Эдвардс, пастор и один из лидеров пробуждения, он произнес свою знаменитую проповедь в Энфилде под названием «Грешники в руках разгневанного Бога». Эта проповедь произвела такое влияние, что многие считают, что именно первое религиозное пробуждение, которое случилось, оно произошло именно благодаря или после этой проповеди. И это пробуждение привело к изменениям в понимании Бога, самих себя, окружающего мира, религии. Резкое моральное улучшение было настолько очевидно во время первого великого пробуждения, что целые города пробуждались, люди переставали употреблять алкоголь, сквернословить. То есть пробуждения возникали в разных местах, и каждое из них длилось там год или два. То есть в это время появились лучшие колледжи и университеты, которые обеспечивали проповедниками и миссионерами, и пасторами весь мир. Джонатан Эдвардс, он сделал в это самый большой вклад. Он представил учение о молитве и ее роли в христианской жизни. Почему это было важно? Это было важно, потому что Джонатан Эдвардс видел, что во время религиозного пробуждения огромное количество людей вдруг начинало посещать церковь, собрания, службы. Но при этом у пасторов возникал вопрос, насколько искреннее это обращение. То есть можно ли сказать, что действительно жизнь человека, она изменилась, преобразилась, что он родился свыше. И вот Джонатан Эдвардс, как раз будучи проповедником, пытался определить критерии истинности обращения. Сам он вырос в семье пуританских проповедников, и он знал, что такое молитва. У них всегда была дома вечерняя семейная молитва, и они очень серьезно к этому относились. Вообще в пуританских семьях это было очень важной частью жизни. Да, и такие семейные служения напоминали детям о важности молитвы. При этом пуританское сообщество было уникально тем, что не принято было говорить о проблемах в молитвенной жизни. То есть, по сути, твоя молитвенная жизнь оценивалась по тому, как ты молишься публично. И вот осознание того, что христианская жизнь не застрахована от периодов, может быть, духовной тоски, сомнений, то, о чем начал говорить Джонатан Эдвардс, оно, конечно, привело в шок ту пуританскую культуру, но в дальнейшем по-настоящему сформировало акценты на важности именно последовательной молитвы в тайной комнате, личной молитвы, личного общения с Богом. И Эдвардс говорил о важности вот этого исполнения христианского долга в постоянной молитве. Как он говорил, молитвенные собрания, они были чреваты тем, что приходило сомнение вообще в подлинности этих молитв. Потому что проявление эмоций создавало такой явный потенциал для этого лицемерия. И вот эта новая культура, которая разбавляла и потенциально обесценивала подлинную молитву, создала для Эдвардса необходимость укрепить свое учение о молитве. И вот Эдвардс утверждал, что на основании того, что Бог неизменен, мы должны предположить, что любое изменение, имеющее место, оно происходит в сердце человека.
И одним из предлагаемых Эдвардсом примеров, иллюстрирующим

преимущества, которые человек получает от акта молитвы, да, утверждает, что регулярное уделение времени молитве снизит привлекательность и возможность искушения ко греху. Да, и он говорил следующее. Если человек будет постоянным в обязанности тайной молитвы, он будет стремиться удержаться от умышленного греха. А в одной из тем мы более подробно рассмотрели этот принцип, поэтому, если вы вдруг пропустили, обязательно прослушайте предыдущие темы, потому что там я более подробно говорил о том, как это работает, каким образом наши личные отношения с Богом помогают нам преодолевать вот это искушение ко греху. И при этом, я думаю, многие искренне верующие проходили в своей жизни тот опыт, когда твои отношения с Богом по каким-то причинам охладевают, и ты видишь, как тебе становится легче вновь поддаваться каким-то искушениям и греху, может быть, о которых ты даже давно уже забыл. Так вот, возвращаясь к этому, Эдвардс находит библейский аргумент в истории, где Иисус, помните, повелевает своим ученикам в Гефсиманском саду молиться. Он говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не пасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И вот поскольку эти люди были возрождены в культуре, которая подчеркивала важность публичной молитвы, Эдвардс, он обратил внимание на важность личной молитвы как на показатель глубокой и подлинной веры. То есть по своему опыту он признал, что о подлинности обращения никогда нельзя судить по наличию публичной молитвы. То, о чем мы в самом начале с вами говорили, да, что публичная молитва – это не показатель того, что у человека есть личные отношения с Богом. А свои проповеди, тоже очень известные проповеди, «Лицемеры ущербны в долге молитвы», так она называется, он сделал упор на том, что люди могут присутствовать на служении и участвовать в какой-то общественной или семейной молитве просто из-за эгоистичного отношения к приверженности религии, то есть не имея в себе Духа Святого. И он говорил так: многие порочные люди, которые даже не претендуют на серьезную религию, обычно посещают молебны в собрании, а также более частые молитвы в семьях, в которых они живут. Они могут продолжать посещать эти молитвы до тех пор, пока они живы. И все же о них нельзя будет сказать, что они призывают Бога. Их молитвы не имеют для них самостоятельного значения. Они участвуют на них только ради почестей или видимых приличий. Мы видим, как, да, Эдвардс, развивая эту тему, подчеркивает важность вновь личное общение с Богом как критерия искренности обращения человека. И публичная молитва, насколько бы она была бы красивая, да, какие бы ни использовались обороты, это еще не показатель личных отношений с Богом. Эдвардс утверждает, что наслаждение истинного христианина — искать время для того, чтобы, ну, не теряя удовольствия от общения с ближними, общаться с Богом в одиночестве. То есть и наличие тайной молитвы, следовательно, это свидетельствует о наличии правильно упорядоченных привязанностей и о глубокой приверженности к истинной религии. Он писал следующее: «Нет ничего, что заменит тайную молитву, размышление и беседу с Богом в одиночку, отдельно от мира». Истинная молитва является естественным выражением этого внутреннего общения с Богом. А суть лицемерия, о чем говорил Эдвардс в своей известной проповеди, в том, что вместо введения личной молитвы в привычку, она совершается лишь тогда, когда пробуждаются какие-то эмоции, доставляющие удовольствие. А когда их нет, то долг, да, ежедневно общаться с Богом, он оставляется, да, потому что для этого требуются какие-то усилия. В этой проповеди он сказал следующее: у лицемеров никогда не бывает истинного духа молитвы. Возможно, они были побуждаемы к внешнему исполнению этой обязанности и даже с большей долей искренности и любви, и все же они всегда были чуждыми истинного духа молитвы. Понимание Эдвардса, истинный дух молитвы, он как раз проявляется в последовательной ежедневной молитве тет-а-тет, один наедине, один на один с Богом. То есть именно это может служить показателем духовности человека и его жизни. Когда Эдвардс только начинал служение, он сказал следующее: «Год за годом я проводил большую часть своего времени в размышлениях о святости. Часто прогуливаясь в лесу по уединенным местам, я пребывал в размышлениях, монологах, молитве,
разговоре с Богом,

По своему обыкновению я распевал свои мысли. Почти всегда, куда бы ни пошел, я радостно молился. Казалось, что молитва – часть меня. Она была подобна дыханию, вырывающимся из моего горящего сердца. Думаю, что многие в описании его опыта услышали свой опыт. Ну или, по крайней мере, то, что действительно по-настоящему хотелось бы пережить или переживать в нашей жизни. Сила молитвы в жизни человека свидетельствует о жизнеспособности и реальности христианской веры. И Джонатан Эдвардс сказал следующее. Молитва является таким же естественным выражением веры, как дыхание жизни. Это означает, что христианин, исповедующий веру, также должен быть христианином, которым молится. Да? Иначе он совсем и не христианин. Нам было бы хорошо услышать слова Эдвардса, когда он увещевал свое собрание к большей верности в молитве. И вот, что он сказал. Молитва является одним из величайших и самых прекрасных способов питать новую природу и заставлять душу процветать. Это превосходное средство для поддержания и развития познания Бога. Это путь к общению с Богом. Это превосходное средство отлучить сердце от суеты мира и заставить разум сосредоточиться на небесах. Это прекрасная защита от греха и хитрости дьявола и мощное противодействие от яда старого змея. Это долг, благодаря которому Бог дает силу против похоти и пороков сердца и ловушек мира. У него великая тенденция держать душу бодрствующей и вести нас к строгому хождению с Богом и к жизни, которая будет плодотворной в таких добрых делах, которые должны украшать учение Христа и приводить нас во свет, чтобы нам сиять перед другими, и чтобы они, видя наши добрые дела, прославляли нашего Отца Небесного. Подводя итоги, скажем так. Джонатан Эдвардс считал личную молитву в уединении ключом к подлинной духовной жизни. И если резюмировать его основные идеи, то следует сказать следующее. Первое. Тайная молитва, да, или по-другому молитва в тайной комнате, или молитва, личная молитва к Богу. Это индикатор истинной веры человека. Поэтому это дает возможность нам проанализировать нашу духовную жизнь. Да, то есть, и если вдруг день, два, три, может быть, более, мы пропускаем это время общения с Богом, для нас это как такая красная лампочка. Это серьезный сигнал для нас, что у нас проблема в нашей духовной жизни. Нам серьезно стоит обратить внимание, потому что это как корень. Отсюда произрастает все остальное в нашей жизни. Все остальные, да, проблемы, которые в дальнейшем появятся, они берут свое начало именно в наших отношениях с Богом. Потеря вот этого постоянства в тайной молитве. Следующее. Да, Эдвардс утверждал, что лицемеры молятся публично, чтобы произвести впечатление. Но искренне верующий ищет уединение для общения с Богом. То есть тайная комната и личное общение с Богом, оно помогает противостоять искушению. Да, это тоже очень важный посыл, о котором он говорит. Поэтому если вдруг вы в своей жизни ощущаете, что вы поддаетесь искушению, вы постоянно, да, совершаете какой-то грех, то ищите первопричину. Первопричина, она достаточно простая и очевидна. Это вопрос личных отношений с Богом. И если они потеряны, то тогда у нас нет этой силы для борьбы с искушением, мы очень легко поддаемся этим искушениям. Следующее, что хотелось бы отметить, о чем говорил Эдвардс, молитва – это диалог с Богом. То есть для Эдвардса молитва была не просто формальностью, а таким живым общением. И он говорил следующее. Истинная молитва – естественное выражение внутреннего общения с Богом. Она подобна дыханию, вырывающимся из горящего сердца. Ну, то есть важно, что он также в своей жизни подавал личный пример. Почему это так важно, да, сегодня? Эдвардс напоминает и говорит нам, да, молитва в тайне – это не просто обязанность, это путь к преображению сердца.
То есть если публичная молитва, ну, можно ее сравнить с фасадом, то тайная молитва – это фундамент, на котором строится вера, способная менять мир. Игнорировать молитву – это, как видел Эдвард, значит, и как он тоже высказывался, жить как атеисты или как грубые существа. И жить так, как если бы Бога не было. Вот такое бездействие и неблагодарность, они противоречат истинной природе души и лишают Бога славы, которая причитается Ему. Поэтому, дорогие друзья, позвольте мне призвать вас удвоить ваши усилия в молитве. Ищите Божьего лица, смиритесь и подойдите к Его трону, да, с руками, обращенными к Нему. Воздайте славу Богу, которую Он заслуживает, отдав Ему все обстоятельства вашей жизни. Сегодня у нас была возможность вместе с вами вдохновиться этим удивительным примером. И, конечно, таких людей достаточно много. В одной из последующих тем мы рассмотрим еще очень много примеров людей, которые в своей жизни поставили на первое место личные отношения с Богом, общение с Господом в тайной комнате. Поэтому также и это вдохновение для каждого из нас понимать, как устроен духовный мир, что происходит в нашей духовной жизни, как меняется, преображается наша жизнь в зависимости от того, как мы относимся к личным отношениям с Богом. Приходим ли мы каждый день в тайную комнату для того, чтобы быть в общении с Ним? Поэтому, дорогие друзья, я приглашаю вас более подробно, если у вас будет такая возможность, изучить жизнь Джонатана Эдвардса и, может быть, других людей, которые являются достойным примером для нас того, как важно правильно расставить в жизни наши приоритеты. Поэтому пусть Господь благословит нас искать лица Его, искать каждый день вдохновляться этим общением. Но если даже вдруг в нашей жизни происходит падение, да, то, о чем говорил Мартин Лютер, что если вдруг наше сердце, оно остывает к молитве, если вдруг мы один день, а может быть и более, пропускаем это время молитвы, просто, возможно, формально прочитав некоторые тексты из Библии и побежав по своим делам, пусть эта тема, она заставит нас серьезно задуматься о нашем духовном состоянии, о нашей жизни и принять очень важное решение, что несмотря на мои чувства и эмоции, я каждый день буду выделять время, когда я буду приходить для общения с Богом. Даже если мне сложно с Ним о чем-то говорить, я все равно предприму эти попытки рассказать Ему, что происходит в моей жизни, в моем сердце. Если не получается сказать, то, как помните, да, в одной из тем я говорил, можно взять молитвенный дневник и записать туда свои переживания или, может быть, желание, которое есть. Так и написать, что, Господи, я сегодня встал и не чувствую этого желания или потребности для общения с Тобою. Но я понимаю, умом я понимаю, что это очень опасное положение. Дорогие друзья, я бы хотел в завершение этой темы совершить молитву о том, чтобы с Божьей помощью мы никогда не теряли вот этого желания, или, по крайней мере, мы всегда имели бы и хотение, и действия, которые подталкивали бы нас к тому, чтобы быть как можно ближе к нашему Господу в тайной комнате. Дорогой Господь, Боже, спасибо Тебе за то, что Ты вдохновляешь нас. Ты вдохновляешь нас своим примером, о котором мы читаем в Евангелии. Ты также, Господь, вдохновляешь нас и через примеры тех людей, которые в своей жизни поставили личное общение с Тобой на высшее место. Господь, помоги нам, вдохновляясь этими историями, принимать важные решения ежедневно, быть в общении с Тобой. Благослови, Господь, каждого, кто услышал эту тему. Вдохнови и благослови. Аминь. Ну что, друзья, в завершение хотелось бы сказать, что тема сегодняшнего пробуждения, она связывает очень плотно пробуждение и личные отношения с Богом. Невозможно без личных отношений с Богом, невозможно пробуждение. И настоящее пробуждение, оно и оценивается, если так можно сказать, потому есть ли эти отношения с Ним. Поэтому так же, как и целые нации, народы переживали
эти религиозные пробуждения, также и мы в нашей духовной жизни

жизни тоже очень часто нуждаемся в этом пробуждении. И оно не происходит без общения с Господом. Поэтому, если вы желаете этого пробуждения в вашей жизни, если бы вы хотели жить полной, насыщенной, радостной христианской жизнью, если бы вы хотели с радостью служить Господу, делиться вестью о Нем с другими людьми, если бы вы хотели, чтобы ваша жизнь была насыщенной опытами, то ответ очень прост. Ответ один. Это отношение с Богом. Это приходить для молитвы. Это приходить и общаться с Ним, как читаем Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 текст, где Иисус говорит: «Ты же войди в комнату твою и обратись к Отцу твою в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Вот это молитва один на один с Господом. Поэтому я уверен, что все вы вдохновились сегодняшней темой, и она поможет вам пережить это возрождение. И скажу так, что возрождение в наших общинах, возрождение в наших городах или в нашей стране, оно возможно тогда, когда есть люди, которые пережили возрождение через опыт личных отношений с Богом. Мы продолжаем наш цикл, оставайтесь с нами, поэтому обязательно присоединитесь и прослушайте следующие темы из этого цикла. Мы очень хорошо иногда начинаем, но не всегда можем завершить начатое. 30 тем, которые должны помочь каждому из нас не только пережить вдохновение, но дать практические инструменты к тому, как проводить время в личных отношениях с Богом. Поэтому прослушайте все темы. И также я верю, что, услышав эти темы, вы не останетесь без доброго плода обретения личных отношений с Богом.

0: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3ebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину»,

предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Здравствуйте, наши дорогие зрители. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И сегодня у нас снова в гостях наш добрый друг, наш завсегдатый нашей программы Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо за то время, которое вы жертвуете, проводя вместе с нами. Но сегодня, Джабир, знаете, у меня серьезные вопросы. Это, наверное, те острые вопросы, которые будут касаться взаимоотношений ислама, христианства. Я думаю, они не будут безразличны и нашим зрителям, потому что так или иначе они встречаются с ними в своей жизни. И хотелось бы вот поговорить сегодня о некоторых отношениях вот между исламом, между христианством, о том, как они воспринимают одни книги, книги других людей, о том, как они воспринимают друг друга. Ну и мой первый вопрос. Вот Коран, он всегда упоминает о том, что надо помнить о тех книгах, которые даны были раньше, о том, что в этих книгах есть руководство и свет для богобоязненных. Но сегодня ислам говорит так. Вы Коран читаете, вы Библию не читаете, она изменена. И они говорят, Коран — это печать Аллаха. И вот как же здесь разобраться? Мусульмане, допустим, говорят, Библию не читайте. Христиане говорят, Коран, ой, Коран — это вообще какая-то непонятная книга, у нас здесь Библия, вот ее мы будем только читать. А как же тогда соединить вот две эти книги, как мы говорили, чтобы они были переплетены? Вот как найти здоровую точку решения этой проблемы?
1: Правильно ли я вас понял, Сергей, что можно сформировать так вопрос? Почему разные религии?
0: Ну, не только разные религии, а разные отношения даже, вот, скажем, к тем книгам, на которых основываются религии.
1: Ну да, потому что, видите, каждая религия начинает как бы защищать
0: себя,
1: свои традиции, свои книги, свои праздники и свое отношение к Богу. Вы знаете, есть один хороший такой фильм, он называется «Полет Феникса», и там звучит такая фраза. Один, ну, у него представитель, наверное, исламского мира, он говорит, религия разделяет людей, а вера в Бога объединяет людей.
0: А.
1: Вот беда в том, что люди начинают просвещать свою религию. Они начинают восхвалять свои религиозные традиции, праздники,
0: заслуги,
1: книги своих пророков. Но когда речь заходит о Боге, о вере в Боге и как Бог влияет на личностном уровне с каждым из них, они переплетаются. Сколько раз я был участником собраний, где присутствовали представители иудаизма, представители ислама, представители христианства, и они не говорили о Боге, они говорили о своих религиях, о своих заслугах, религиозных заслугах, но не говорили о Боге. Знаете, хотелось бы слышать, вот Бог спас моего ребенка.
0: То есть какие-то живые опыты, как
1: да,
0: жизнь моя
1: Бог поменялась. Исцелил мою жену, Бог услышал мою молитву. Когда слышишь такое, без разницы, в каком он одеянии и какой религии или какая книга у него на руках. То есть он говорит о Боге и говорит о влиянии Бога в его жизни, в жизни его семьи, в жизни его детей, в жизни его окружающих. Но когда мы начинаем, видите, восхвалять, вот, например, говорим, ага, сегодня исламу 1437 год. Христиане скажут, о, нам уже более 2000 лет.
0: Иудеи.

0: скажут, о, нам уже больше 4000 лет, понимаете? Получается, вы когда-нибудь общались с людьми из разной национальности?
1: Да, я сам жил в многонациональной стране, в Казахстане.
0: Что из них каждый говорит? О преемственности своей нации, о первенстве своего народа. То есть каждый из них хочет приписать себе какую-то славу. Дело недалеко уходит, когда касается религии, когда касается Бога. Вот тогда первенства нет. Когда люди говорят о Боге, когда люди говорят о взаимоотношениях с Богом, о влиянии Бога на меня, на моих родных, вот тогда тема приобретает вообще другой характер. Потому что здесь нет уже никакого... Вот вы сами вначале сказали, что да, третья сура, третий аят, сура Аль-Имран, звучит так, что эта книга послана и принимает те другие книги, которые были посланы до нее. И все. И здесь уже не принято вообще слушать чьи-то слова и говорить, что, оказывается, эта книга искажена, а вот эта книга неправильная, а вот этот народ неправильный. Вы знаете, у меня 4 сына. Вот я смотрю на них как отец. Я смотрю на них как отец. И вот сейчас понимаю, они взрослеют. Они взрослеют, хотя мы с женой воспитывали их в любви к Богу, в любви к дому, к семье, к окружающим, к обществу. Но сейчас каждый из них растет. И вот скажите мне, если завтра один из них собьется с истинного пути и вдруг, там, я не знаю, будет преступником и попадет в тюрьму, неужели я, как отец, от него отрекусь?
1: Да нет.
0: Наоборот, я брошу все силы для того, чтобы помочь ему. Я брошу все свои ресурсы для того, чтобы поддерживать его даже там, в заключении, или если он заболеет, буду приходить его в больницу. Если ему понадобится какое-то большое лечение, я пожертвую чем-то, но я никогда его не отрежу от себя. И не скажу, что вот, дорогие дети, вы знаете, что вот ваш старший брат, или ваш средний брат, или ваш младший брат, он испортился, или он заболел, или он стал преступником, теперь он не член нашей семьи. У Бога было 4 книги. Угу. Это Тора, Евангелие, Псалмы и Коран. Скажу на арабском языке как бы. Тора, Забур, Инджил, Коран. Вот 4 книги. Ну разве может Бог сказать, что эта книга правильная, а эта неправильная? Ой, простите, я здесь ошибся, теперь я это отменяю и даю вам
1: новую. Всевышний всегда прав, такого не может быть.
0: Люди ошибаются, и их незрелость, их нежелание исследовать другой труд приводит к тому, что легче сказать, нет, давайте мы не будем исследовать, не будем читать, а будем вот только восхвалять наше и держаться нашего. Угу. Но даже сам Коран говорит, обращайтесь к книгам, которые были до вас.
1: То есть это как бы такое хорошее дополнение, ну, каждая книга дополняет друг друга. Спасибо за очень интересные мысли. Это на самом деле будет очень полезно. Я думаю, что мало кто мыслит в этом направлении.
0: 6 дней работы. 7-й день Господу Богу твоему.
1: Иудеи говорят, надо покоиться в субботу. И христиане говорят, суббота это для иудеев. У нас сегодня новый день, воскресенье. Христос воскрес в воскресенье.
0: 7-й день он прекратил всякую работу и сказал, Адам, Ева, этот день будет предназначаться, чтобы мы с вами встречались, радовались, общались. В Коране говорится о субботе. И это говорится, знаете где? Во 2 сура, Бакара, 65 стих.
1: Есть еще один серьезный вопрос. Вы как-то говорили, когда мы говорили о заповедях, была особая передача, когда мы размышляли о тех особых посланиях, которые получал пророк Муса, Моисей, и у него было особое откровение, именно 10 заповедей, которые он получил от Всевышнего. И вы там создали такую особую интригу. Вы сказали, что вот об одной заповеди вы поговорите чуть позже, потому что мы перечислили из них, что это 4 взаимоотношения с Богом, а остальные, получается, 6 взаимоотношения с людьми. Пограничное – это 5.
0: Да, видите, вы запомнили. Да. Пограничное – это 5, это родители.
1: Да. И вот давайте вернемся тогда к той, о которой мы не так много сказали, это 4.
0: Да, я бы хотел повторить. Вот смотрите, первые 4, в них во всех

0: присутствует Бог, слово Бог. Бог, Бог, Бог, Бог. Если мы откроем Тору, вторую книгу Мусы «Исход» и откроем 20 главу, и там мы прочитаем вот все эти 10 заповедей в одном едином списке. И в этих первых четырех там присутствует слово Бог, в остальных Бога нет. То есть это уже касательно людей. Помните, да, я учил всегда своих детей.
1: Да.
0: Разум, глаза и уста. Бог, я твой Бог, не смотри ни на кого и держи язык за зубами. Вот четвертая заповедь, в ней тоже присутствует слово Бог. И она звучит так. 6 дней работай. 7-й день... Господу Богу твоему.
1: То есть, прежде всего, это заповедь о работе. То есть, надо трудиться. То есть, в принципе, Всевышний не благословляет ленивых.
0: Конечно. 6 дней работы. Бог отводит нам 6 дней для того, чтобы мы могли прокормиться, прокормить своих родных и близких, научиться чему-то, не быть лентяями.
1: Понятно. Все правильно. И 1 день отдыха. Ну вот теперь смотрите. 1 день отдыха. В каждой религии авраамической он присутствует. Иудеи говорят, надо покоиться в субботу. И христиане говорят, ну, суббота – это для иудеев, у нас сегодня новый день, воскресенье, Христос воскрес в воскресенье, давайте будем праздновать воскресенье. Мусульмане говорят, а мы в пятницу. У нас пятница – это день намаза, день молитвы. Кто прав?
0: Вот вы знаете, когда вы говорите слово «пятница», да, «пятница», мы понимаем, что это как бы день, да, на самом деле день. Вы знаете, вот в Коране есть такая... Сура, она в арабском звучит джума. Угу. Но и в народах Азии, и в многих народах Азии 6-й день недели назван как джума.
1: Ага, то есть это
0: да. Но в русском
1: 6-й день.
0: Но в русском переводе, как вы думаете, как он переводится? Ну, как он должен переводиться по замыслу? Если это джума в арабском, как день недели, то в русском он должен переводиться как...
1: Ну, не знаю,
0: пятница,
1: да. Пятница, да?
0: Но он здесь переводится как собрание.
1: А, как собрание. То есть день не собрания. Как пятница, а как день собрания.
0: Да, вот посмотрите. Во многих народах Востока, я думаю, даже азиатских народах точно. Вот не уверен, может быть, за Турцию, хотя там присутствуют 2 дня недели, где присутствует слово «шамбе». Вот посмотрите. В воскресенье, ну, мы разберем сейчас это слово, например, да, оно состоит из 2 частей. Первое – это... Персидские числительные идут. Угу. Персидские числительные. Числительные с персидского языка. Як, ду, се, чор, панч. Соответственно, и дни недели так и называются. Шамбе – это день. Угу. Шамбе. Як – шамбе.
1: Первый.
0: Ду – шамбе. Второй. Се – шамбе. Чор – шамбе. Панч – шамбе. Пятый. 6-й идет джума. Собрание.
1: Собрание.
0: И идет день шамбе. Просто шамбе. Без числительного.
1: То есть, смотрите, первый, второй, первый шамбе, второй шамбе, третий шамбе, шамбе
0: и потом четвертый
1: просто шамбе, шамбе.
0: Пятый шамбе. Потом идет 6-й. Собрание. И 7-й просто шамбе. Просто шамбе. Без числительного. Но у нас, у народов Азии, ну, и как и во многих народах, где як шамбе идет первый день, он идет последний день. То есть он, неделя заканчивается. Угу. И, естественно, вопрос задаю я. Рождается вопрос. Як шамбе – это первый день. Но почему он стоит последним днем недели? Он должен быть первым днем. Да. Як шамбе.
1: Несколько запутанно. Ждем вариантов.
0: Хорошо. Вот когда я только что выше произнес из книги Торы, вторая книга Мусы, Исход, 20 глава, там написано 6 дней работы. Видите, не было числительных, не было названий. Ага. Не было названий у дней. Видите, если мы идем в первую книгу Моисея, когда Бог творит, мы видим, что Бог в течение 6 дней творил землю. То есть Бог тоже как бы совершал такой творческий труд. 6 дней. В 7-й день он прекратил всякую работу и сказал, Адам, Ева, этот день будет предназначаться, чтобы мы с вами встречались, радовались, общались. Такой родительский день. Понимаете? 6 дней работы, 7-й день Господу. И вот если мы

0: сегодня даже посмотрим по миру, сегодня есть 4 календаря, 4 время исчисления. Это иудейский, это григорианский, юлианский, григорианский и исламский календарь по хиджре. И мы говорили, что у них у каждого год другой, месяц другой,
1: но дни недели
0: одни, число другое. Но день недели по всей планете, он один и тот же. То есть можно сказать, что уверенно сказать, что вся планета живет по недельному графику, по недельному летоисчислению. И эта неделя, она сохранилась уже вот с тысячелетних историй.
1: В общем, со дня сотворения до сегодняшнего дня она не менялась.
0: Она не менялась, хотя французы хотели поменять.
1: Знаете, да, декады.
0: На декады, но у них не получилось. Не получилось, осталась декада, но неделю они не смогли сделать 10 дней. Так и получилось 7. Хотя 7 в математике это очень сложное число. Самое сложное число. Но на семерке именно остановились. И теперь получается, посмотрите, вот в Коране есть сура, мы сказали, она называется «Собрание». Это 62-я сура. Но есть один очень интересный факт, говорящий о субботе.
1: То есть в Коране говорится о субботе?
0: В Коране говорится о субботе. И это говорится, знаете где? Во второй главе, вторая сура, Бакара, 65-й стих. Мы прочитаем два стиха, 65-й и 66-й. Давайте мы прочитаем. «Ведь вам известны те, которые нарушили субботу. Мы им сказали, обратитесь в обезьян, презренных и отвергнутых людьми». И теперь 66-й прочитаем. «Мы это наказание сделали примером для тех народов и для их потомков, а также в назидание благочестивых».
1: Ну, подождите, мы наказали тех, которые нарушили субботу. То есть это значит, нарушили, ну, евреи нарушили субботу, Всевышний их наказал.
0: Все правильно.
1: И, в принципе, это, ну, как бы заповедь для евреев.
0: Все правильно, абсолютно правильно. И этот текст звучал для евреев, потому что они в субботу должны были приходить на поклон Богу, но они нарушали субботу. Они ловили рыбу, они делали то, что не угодно в очах Бога. Но здесь есть самое одно великолепное слово в 66 стихе, смотрите, что написано. «Мы это наказание сделали примером для тех народов и для тех потомков, а также в назидание благочестивых или богобоязненных».
1: То есть это наказание иудеев?
0: Для богобоязненных. А если мы открываем...
1: И в пример всем народам.
0: Ну, смотрите.
1: То есть, смотрите, всем народам. Вот этот пример, как урок для всех народов.
0: Для всех народов, но здесь вот это слово «благочестивый» или «богобоязненный».
1: А то есть, прежде всего, для них.
0: Если мы откроем начало этой же главы, начало, первый стих этой второй суры Бакара, корова, то здесь мы читаем так. «Книга эта, вот эта книга, несомненно для тех, кто Господа страшась, смирен и праведен». В арабском языке здесь два абсолютно одинаковых слова. Вот здесь звучит слово «мутакин». Тот, кто делает праведность, таква. Помните, мы говорили таква.
1: Помню,
0: это праведность. Мутакин, те, кто делает эту праведность. И в 66 стихе это же слово звучит, что мы сделали это, мы это наказание сделали примером для тех народов и для тех потомков, а также в назидание мутакин.
1: Назидание.
0: То есть вот теперь я хочу обратиться ко всем, кто считает себя праведными, богобоязненными. Сделайте для себя откровение. Суббота дана как наказание, но в то же время как назидание для всех других народов и для тех, кто считает себя праведным.
1: И тот, кто ее нарушит, будет так же наказан, как иудей. Такой вывод?
0: Да, да.
1: Спасибо. Вообще это что-то новое в Коране. Спасибо за такое яркое
0: откровение. Новое, потому что люди просто не следуют, не читают внимательно.
1: Спасибо большое, что вы так очень подробно освещаете. Спасибо за ваш талант. Спасибо и вам, дорогие зрители, за то, что вы вместе с нами. Я думаю, такие сложные темы, они полезны. Поэтому пишите письма, мы с удовольствием готовы ответить на ваши вопросы. Всего вам доброго, до свидания. А почему же тогда христиане собираются в воскресенье?
0: Не просто день отдыха, праздности, покоя. Нет. Это день, когда мы должны...

«Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

0: Порой нас многое угнетает. Наша задача – отдать все в руки Божьи. Но можем ли мы избавиться от проблем без Бога? Здравствуйте, дорогие друзья! На эти и другие вопросы мы пытаемся сегодня ответить со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Итак, мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века», которая актуальна здесь и сейчас. И читаем сегодня с вами, продолжаем точнее, вторую главу Евангелия от Марка. Мы уже разбирались с некоторыми историями, которые были ранее, да, и с исцелениями, да, которые совершал Христос, да, и с силой, которыми Он наделял людей, да, если они обращались к Нему. Про что сегодняшняя будет наша тема?
1: Да, сегодня очень интересные события разворачиваются вокруг Иисуса Христа, и евангелист Марк нас вводит все в новые и в новые вопросы, которые ставит жизнь, слова и действия Христа. И то, что сегодня будем мы рассматривать, да, это очень важно, потому что, на мой взгляд, подобное что-то случается и в нашей жизни, из того, что было. Поэтому давайте будем читать и вместе будем рассуждать. В другой раз, когда ученики Иоанна и фарисеи постились, пришли к Иисусу люди и спросили Его, «Почему ученики Иоанна и ученики фарисеев постятся, а твои не постятся?» Иисус им ответил, «Разве могут поститься гости на брачном пире в присутствии жениха? Пока он с ними, какой может быть пост? Но придет время, и отнимут у них жениха. Вот тогда они и будут поститься. Никто ведь не ставит заплату из новой ткани на ветхую одежду. Такая заплата разорвет старую ткань, и дыра станет еще больше. И не наливают молодое вино в старые мехи. Вино прорвет эти мехи, тогда и вино пропадет, и мехи. Молодое вино наливает в новые мехи».
0: Вадим Анатольевич, что-то интересное. Да, интересный такой отрывок. Во-первых, я хотела бы спросить. Я читаю вот синодальный перевод, а у вас немного другой.
1: Да, это перевод 21 века, современный перевод Института перевода Библии. Вот, наверное, он более
0: понятен.
1: Современным языком изложен, да, скажем так.
0: И вот здесь вот я первое, что хочу вас спросить, про то, что... Почему ученики Иисуса, вообще, как мы читаем, да, не постились, в отличие от учеников Иоанна?
1: Да. Историческая справка состоит в том, мы говорили в прошлой беседе с вами, что вот эти учителя закона, они, скажем так, обставили библейское повеление, библейские истины еще дополнительными какими-то правилами, законами, рекомендациями и так далее, и так далее. Одна из них состояла в том, что благочестивый человек должен поститься дважды в неделю, во вторник и в пятницу.
0: Чего себе?
1: И это считалось в заслугу человеку перед Богом. То есть считалось, что Бог такого человека одобряет, якобы. Но это было не библейское постановление, это было постановление учителей закона. В хорошем смысле это приносило пользу, но когда этим другой человек осуждался, Христос всегда этого не принимал. Но был другой момент, когда происходила свадьба, свадьба в те времена длилась 7 дней.
0: Хорошо вот, праздновали.
1: Да, в эти 7 дней никто, ну или скажем все, освобождались от поста. Поэтому Иисус Христос им говорит, вот вы заставляете учеников действовать по вашим правилам. Но вы поймите, что пришел новый учитель, то есть я, да? Мы уже до сих пор видели, как много Иисус Христос вводит нового, то, что не было раньше. И он говорит, но если пришел новый учитель, то он и показывает и новые правила жизни, дает новые направления. А вы пытаетесь моих учеников поставить на свои какие-то, ну, рельсы, скажем, по-современному.
0: Да,
1: и вы заставите их ехать так, как вы

0: раньше ехали. И он говорит, это невозможно, так ничего не произойдет, так не получится. Поэтому вот эти три иллюстрации по поводу брачного пира, да, и поста в брачный пир. Он приводит пример также по поводу заплатки на одежду, новой заплатки на ветхую одежду. Но мы знаем, что в то время одежды было не столько, как у нас сегодня.
1: Выбора не было.
0: Да, безусловно. Мы сегодня там что-то порвали.

0: скажем так, заплатку. Mm-hmm. И Христос говорит, нельзя новую заплатку на старую, потому что старое ветхое оно разорвет. Также и вино хранилось не в сосудах, а оно хранилось в кожаных мехах вот этих. И старый кожаный мех, который уже имел движение от брожения вина внутри, он не выдержит новое вино. То есть Христос хочет сказать, что поймите, пришло новое время. Наступило Царствие Божие, пришел новый учитель. Пожалуйста, послушайте что-то новое, увидьте что-то новое. Да? Нельзя, опять же таки, в свои рамки только ограничить это. Конечно, вы спросите меня, как молодой человек, а что это для нас современного человека значит, да. Да, для молодого человека. Угу. Но вы согласитесь с тем, Мария, что сегодня и в христианском течении, в христианской религии много традиций.
1: Да, вот что делать вот с этими традициями?
0: Да, нужно их один момент, все отвергнуть, сказать, да. Я ничего не признаю. И есть такие люди, которые стараются вот все отвергнуть и не признавать. Но надо понять, что во многие христианские традиции очень разумные, очень правильные.
1: Вот, чтобы просто понимать пример. Вот,
0: да, какие-то. Сейчас скажу. Но хочу сказать, что невозможно это вот одним росчерком. Да, нужно пережить все равно. Допустим, вот в современном обществе мы говорим о том, что христианину нужно все равно иметь регулярную жизнь с Богом. Угу. Нужно еженедельно посещать церковь, нужно еженедельно приходить на поклонение к Богу.
1: То есть молитва,
0: да, посещение. Безусловно. Посещение богослужения, где происходит литургия на богослужении, где читается Слово Божие. Человек говорит, зачем это делать так часто? Зачем делать это каждый день, каждую неделю? Да? Или мы говорим, зачем каждый день молиться? Зачем каждый день читать? Но ведь в природе у нас многое из того, что в духовном смысле мы можем видеть в природе. Мы дышим ежесекундно.
1: Вообще, да, ежесекундно дышим, мы едим, пьем воду.
0: Да, едим, пьем воду. Так же само и, в частности, в Библии так и Слово Божие названо пищей для человека, для его духа, для его внутреннего состояния, для формирования его целей, пищей для формирования его идей, пищей для формирования его мировоззрения. Поэтому, если эту пищу не питать регулярно, то тогда и моя жизнь не сложится никаким образом. Поэтому есть разумные традиции христианства, которые взяты и из Библии, или историческим путем это пришло в христианство, которые мы сегодня можем тоже действовать. Но бывают те традиции, которые люди говорят, ну, к примеру, есть течения, которые говорят, нельзя читать Библию, а можно читать только комментарии к Библии. Потому что если человек будет читать Библию, он сойдет с ума, то есть помешается. Есть и такие люди, даже в современном мире.
1: Интересный, конечно.
0: Люди считают, что можно читать только то, что написали древние учителя, может быть, отцы церкви, может быть, лидеры, предшественники. Вот. А чистый, живой текст Писания человек не может читать. Угу. Это неверный подход. Это то, что, наверное, относится к вот этим традициям, которые будут мешать человеку. Поэтому, если мы признаем, что Христос дал нам Слово, свое Слово, да, Библию, Священное Писание, то моя, как бы перед Богом ответственность, взять его и открыть, взять его и читать, взять и следовать ему, да, пытаться понять, углубиться в это слово, услышать его, применить для себя, попробовать и испробовать. Вот. Угу. Это, а то, что фарисеи, как мы говорим, учителя закона, да, они хотели вот учение Иисуса Христа, новизну этого учения, поместить в свою обертку. Христос говорит, так не может быть.
1: Понятно. Что мы смотрим, что мы читаем, в то мы и преображаемся.
0: Да,
1: то есть получается, что в самом начале мы говорили, что если у нас есть какие-то проблемы, если есть какие-то вопросы, то мы можем их решить благодаря тому, чем мы наполнены. Да? Да. Мы же следуем из нашей логики мышления.
0: Да.
1: Вот. А если мы читаем Слово Божие, если мы молимся, да, если мы просим вот этого духовного насыщения, мы же не только физически, да, еще душевно состоим, то, соответственно, у нас и мудрое решение вопроса и проблемы может быть. Окей, понятно. То есть вот эту традицию мы себе берем и оставляем.
0: Мария, хочу еще одну заметочку, может быть, здесь сказать. Бывает так, что какой-то человек говорит, мне проще поступать так, как мне скажут. И, допустим, человек избирает себе духовного лидера, наставника, и говорит, вот он, что он мне скажет, так я и буду делать. Человек себя отсекает от того, чтобы самому постигать это Слово Божие.
1: Вообще от ответственности.
0: Да, и тогда получается от ответственности, потому что ответственность перекладывать на другого.
1: Да, как вот, кто-то скажет.

0: В частности, этот пример показывает нам, что Христос говорит, нет, вот это новое учение, вот это слово Его, оно для каждого человека.
1: Потому что вот этим лидером может быть, как вот мы читали в предыдущей главе, религиозные лидеры, которым дано было в Ветхом Завете.
0: И могут ошибаться.
1: Да, заповеди.
0: Да.
1: А для того, чтобы в помощь было людям,
0: да.
1: А они это использовали, да, немножко иначе.
0: Я даже призываю наших зрителей к тому, чтобы они брали текст тот же и проверяли этот текст, как мы его читаем, да?
1: Да.
0: Чтобы не полагались на только наше мнение, да, потому что я уверен, что когда вы будете читать, у вас родятся другие мысли, другие образы, другие вопросы обязательно родятся. И мы говорили о том, что на такие вопросы Бог готов ответить.
1: Угу.
0: Даже то, что мы не можем как бы отразить, потому что мой опыт – это не ваш опыт, мой опыт – это не ваш опыт, да, у вас будет больший опыт или лучший опыт в ответ на это. Поэтому мы призываем обращаться к Библии, читать Библию, да, не полагаясь на какую-то традицию, только к человеку обращаться, да, или на какую-то традицию, которую вы, может быть, слышали, знали, а вот в чистоте своей открывать Слово Божие и читать.
1: Да, когда мы призываем особенно Духа Святого, да,
0: да, да,
1: ведет нас своими путями. Хорошо, отлично, тогда будем читать дальше.
0: «Однажды в субботу шел Иисус через засеянные поля, и ученики Его срывали на ходу колосья. И сказали тут фарисеи Иисусу, смотри, они делают то, что в субботу делать нельзя. Угу. Он же ответил им, разве не читали вы никогда, что сделал Давид и те, что были с ним, когда им нечего было есть, и они голодали? Вы же помните, как при первосвященнике Авиафаре вошел Давид в Дом Божий и ел, и даже бывшим с ним давал тот хлеб, что кладут перед Богом, хлеб, который нельзя есть никому, кроме священников. И сказал им Иисус, суббота создана для человека, а не человек для субботы, так что Сын Человеческий и над субботой Господин».
1: Вот здесь вопрос. Расскажите, пожалуйста, про субботу и про то, что здесь происходит. Почему нельзя было это делать?
0: Да, вот это тоже, что мы уже говорили, что законы, постановления Библии, они обросли еще постановлениями человеческими.
1: Угу.
0: И когда ученики шли полем, они сорвали колосья, то считали, что они нарушили принцип субботы, а в субботу нельзя было никакой работы делать, считалось, что они жнут и мелют. Когда они едят, вот на зубах происходит вот это перемол пшеницы в муку как бы, и питание. То есть фарисеи считали, что вот это нарушение. Да, верно, Библия говорит, что суббота для детей Божьих – это был ритм жизни. Они 6 дней работали, а 7-й день они всегда отдыхали. Они не делали никакой работы. Но к этим постановлениям, я еще раз говорю, учителя народа добавили многое и многое другое. И получается так, что то, что они добавили, другое они не осуждали, то они нашли поводы для того, чтобы осуждать тех, кто это делает. Иисус говорит им интересную фразу, да, что суббота дана для человека, а не человек для субботы. Как это можно прокомментировать или понять? Ну, то есть учителя народа того времени считали, что сначала был даны свод законов о субботе, о том, что можно или нельзя делать, а потом человек должен был подчиниться этому.
1: Ну, то есть так же это было написано и в заповеди,
0: да.
1: И Господь так сотворил 6 дней.
0: Да.
1: Он творил, а день 7-й суббота отдыхал.
0: Но Христос отсылает их к тому моменту, когда это произошло. А произошло, когда мы читаем в начале Библии так, что сначала Бог создал человека, а потом субботу. То есть Бог приготовил человека и подумал, что еще ему нужно. Ему нужно еще день отдыха, общение с Богом, отложить всякий труд, да, оставить этот труд. Конечно, для нас сегодня может быть необычным то, что, что в субботу нельзя было работать, и это был запрет. Это был запрет. Но я понимаю, что Бог не мог мне по-другому никак это объяснить, как сказать, что Вадим, под запретом твоя работа в субботу, не должен ничего делать. То есть Бог так хотел, чтобы я испытал вот эту радость свободы, что Он даже запрет мне поставил. Не работать в субботу. Но вернемся. Бог говорит, да, я сначала создал человека, а потом придумал для него, не придумал, а создал для него субботу еще. Вот. И в этот день человек может радоваться, быть свободным и так далее, и так далее. Ну а что получилось у религиозных лидеров того времени? Да? Они находили повод не для радости, в субботу.
1: А для укора?
0: Для осуждения.

0: осуждения.
1: Для а осуждения. Вот сейчас, да, там дальше такая фраза: «Я господин субботы». Вот что здесь имеется в виду?
0: Да, то есть Бог говорит, что когда при мне люди срывают эти колосья, и когда я есть, я это не осуждаю, я являюсь господином этих правил.
1: Для нас может это быть таким интересным примером, как то, чтобы не осуждать людей?
0: Только так. Все, что делает Христос, конечно, мы не можем сузить. Нам нужно, наоборот, смотреть ширше.
1: Да.
0: Да. Ширше, чтобы понимать, что делает Христос. Христос не осуждает, и он показывает, что если человек нуждается в этот день, да, если он хочет поесть, нет ничего предосудительного. Он не работает, чтобы пожать жатву. И мы знаем, что был запрет в субботу и жать, и сеять. И Христос не нарушает этот запрет. Он не нарушает, он не говорит, что все, ученики мои пошли сегодня для того, чтобы жать. Но когда ситуативно у них не было хлеба и можно было покушать, то это творение, когда оно было Божие, человек мог взять и напитаться.
1: И вот здесь у меня такой вопрос. Да, вот мы говорим про те, да, времена, а сейчас как это относится к нам? Вот, то есть что сейчас мы можем применить вот именно к субботе? Вот можно вот это еще
0: объяснить? Да, на мой взгляд, это очень просто, потому что я привык в своей жизни так жить. У меня есть 6 дней своего труда обычного, а у меня есть день один покоя. Да, я прихожу в церковь, я живу вместе со своими прихожанами, проживаю наставлению, пению, прославление Бога. Я никогда не планирую на субботу какой-то труд. Угу. Я не планирую его, что придет вот выходной, я в этот выходной свой этот труд совершу. У меня есть другие 6 дней для этого труда.
1: Для повседневной какой-то работы.
0: Да, да, безусловно. То есть я не планирую на этот день что-то особенное в труде. Я могу сделать в другое время. Но когда случается, что мне нужно что-то сделать, потому что что-то упало, что-то, не знаю, развалилось, и что-то подобное, я тогда могу сделать. Понимаете, Мария? В современность даже мы, да, живем с вами не в Израиле, имею в виду в государстве, но там эти законы до сих пор существуют у многих людей и доходят до абсурда. Мой друг, который работал там, он говорит, что он проводил субботу на третьем этаже, на первом этаже услышал крик, вот, через некоторое время приходит к нему человек, еврей, и просит его, чтобы он спустился с ним на первый этаж. И вот этот мой друг, он говорит, я спускаюсь к нему туда и вижу такую сцену. Его ребенок, этого человека, пальчики попали в дверь. И дверь прижала ему пальчики. И этот человек, отец этого ребенка, просит вот этого моего друга, чтобы он открыл дверь и освободил ребенку пальцы. Потому что он в субботу этого сделать не может.
1: Ребенок.
0: Конечно, вы сейчас осудили. Наверное, наши зрители такую религию осудили.
1: Я ему посочувствовал.
0: Да, да, безусловно. И мы, наверное, да, в какой-то степени правильно скажем, что это неправильно. Это неправильно. Угу. Вот об этом Христос говорит. Но он не говорит о том, что нужно планировать на субботу жатву или ремонт, или еще чего-то. Он говорит, нет, освободите субботу, для этих дел освободите. Но если ситуация привела к тому, что нужно помочь кому-то, сделайте это. Потому что суббота, она дана после человека. И Христос является господином субботы. Опять же таки, отсылаю наших зрителей и слушателей к тому, чтобы, если Христос говорит, что я есть господин субботы, то вы не поймете, что можно делать в субботу, если вы не будете читать и знать жизнь Иисуса Христа. А Он как раз таки в своей жизни показывает, как господин, что можно делать в субботу. Поэтому, опять же таки, без взаимодействия со Словом Его, с Его историей, с Его жизнью, мы этого не сможем понять.
1: Люди, особенно сейчас в современном 21 веке, у нас очень такой бешеный ритм, и мы постоянно, у нас гаджеты, еще какая-то постоянная работа, и работа очень часто в телефоне. Для того, чтобы человек отдыхал полноценно, да, душевно и физически, нам нужно смену деятельности,
0: да,
1: менять, так скажем.
0: Да.
1: И поскольку мы часто очень, наш мозг и физически мы работаем, то как раз-таки, когда мы смещаем свой акцент на Бога, на Христа, прославляем, да, отдыхаем душой, да, ведь мы же душой отдыхаем в субботу, тем самым, мне кажется, мы перезагружаемся, да, мы подзаряжаемся, и у нас находятся вот эти вот силы, которые мы черпаем из...
0: Безусловно.
1: Христа из Библии для того, чтобы и решать уже естественные, так скажем, повседневные проблемы, с которыми мы

0: сталкиваемся. Спасибо.
1: Позвольте расширить немножко, да, как мы говорим, что не только касаемся Евангелия от Марка. Вот если почитать первые книги Библии, первую главу книги Библии, первые, где написано о том, как Бог творит землю, то я всегда смотрю на эту историю того, что Бог создал для нас ритм жизни. Суббота – это не какое-то постановление, которое было дано евреям или еще кому-то. Это ритм жизни. Был первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой день, и потом дана была суббота. То есть Бог запустил для меня механизм моей жизни. Механизм моей жизни. Так же, как у нас есть механизм. Проходит время, мы хотим кушать.
0: Да.
1: Приходит время, мы хотим отдохнуть, поспать. Приходит время, мы что-то еще делаем. Это физиологическая наша нужда, да? Мы не можем ее пересилить. Если мы будем это делать, мы умрем. Но нам нужно понимать, что так же и сделал Бог. Но вопрос в том, что Он хотел вопрос взаимоотношений с собой поставить не на уровень безусловный. То есть, что это значит? Он не сделал субботу для меня как желание еды. Да, если я не ем, то я за еду могу даже преступление совершить, если я очень голоден, да? Но Бог хотел, чтобы вот эти вопрос отдыха для меня и встречи с Богом был добровольным. Поэтому Он говорит, пожалуйста, Вадим, Мария, ты можешь 6 дней поработать, а 7-й день оставь весь труд, приди к Богу, помолись, приди в церковь, да, сделай добрые дела, почитай, поразмышляй, вот. Но это твой добровольный выбор. То есть сегодня Бог для современности наших людей, да, не делает субботу, ну, как бы Он не поставил субботу, ну, гром не гремит в этот день, чтобы вспомнил человек. Это мой личный выбор. Я знаю, что так Господь установил. Я живу этим ритмом. И имею благословение.
0: Это получается даже больше не ограничение, да, как считается?
1: Конечно.
0: Некая свобода.
1: Это
0: свобода.
1: Преимущество,
0: да, преимущество
1: жить ритмом Божьим, потому что так Бог живет.
0: Да, и тем самым мы так восстанавливаемся. Это физиологично.
1: Безусловно. Безусловно.
0: Хорошо, спасибо. Мы читаем дальше.
1: 3 глава.
0: Да, первый
1: текст. До 6 стиха. Он опять пришел в синагогу. В то время там был человек с усохшей рукой. За Иисусом же наблюдали, чтобы обвинить его, если станет он лечить его в субботу. И сказал он тому человеку с иссохшей рукой, выйди на середину. А затем обратился ко всем остальным. Что позволяется делать в субботу? Добро или зло? Спасти чью-то жизнь или погубить ее? Они же молчали. С негодованием Иисус посмотрел на них и, скорбя об их обесчувственности, сказал больному, протяни руку. Тот протянул, и рука стала здорова. А фарисеи, выйдя из синагоги, сразу же стали обсуждать с приверженцами Ирода, как расправиться им с Иисусом.
0: Ну вот, снова осуждение. Почему?
1: Да, видите, Мария, как бы эти люди, нужно признать, что они очень сильно хотели исполнить закон Божий. И это хорошо, и это правильно.
0: Да.
1: Я сегодня хочу жить по принципам Божьим. Я хочу сегодня исполнять законы Божьи. Да? Я хочу сегодня жить так, как Господь от меня просит. Но вот в этой своей ревности они, видимо, пошли дальше и сделали больше, невзирая на то, что говорило Слово Божие. Бог никогда не запрещал в субботу делать добро. Бог никогда этого не ограничивал. Но они рассматривали то, что сделал Христос, исцеление больного, не как помощь человеку. Они смотрели на него, как на действие врача. И они думали, что это можно сделать и в другое время. Они говорили ему, да, приходите в другой день и совершайте это чудо, совершайте эту работу. Но Христос говорит, в субботу можно делать добро. Опять же таки, мы говорим о том, что мы не планируем на субботу какого-то обычного дела или важного дела.
0: Да,
1: повседневного дела. Конечно, если мы скажем о том, что я в 6 дней, у меня нет времени сделать добро, а я буду делать это только в субботу, наверное, это тоже будет неправильно. Но если я в субботу иду в церковь или, может быть, гуляю с семьей, да, и вижу человека, которому нужна помощь, я не отказываюсь от помощи ему, потому что сегодня день покоя. Даже если мне нужно ему помочь, ну, не знаю, переставить колесо на машине. Или, к примеру, купить ему воды, потому что он жаждет или он голоден. Но если я скажу: Господи, я 6 дней работаю, у меня нет времени это делать, но вот в субботу я пойду и сделаю. Наверное, тоже будет неправильно.
0: Такой вот
1: перекос.
0: Да, неплановерно, ну, то есть да. не целенаправленно, да, вот мы видим, и мы помогаем, то есть мы, наша вера в действие.

0: действие здесь
1: безусловно,
0: проявляется.
1: Безусловно, безусловно. То есть это то, о чем Христос говорил и боролся с чем. Это не формально. Uh-huh. Это не вот так узко, да. Это всегда открыто. Это всегда живо. Вот, ну, появился человек, есть нужда, пожалуйста, помоги. Но вот те люди, что они делали, да? Они видели не нужду человека, они видели только правила.
0: Угу.
1: И если для нас сегодня, да, мы видим только правила, и это помогает нам осуждать другого, а себя оправдывать, мы поступаем как те люди. Христос их осуждал.
0: То есть, получается, правила нам, ну вот, которые 10 заповедей, да, и вообще, в принципе, то, что написано в Библии, они даны нам не для того, чтобы осуждать, а для того, чтобы помогать нам в жизни проживать ее более, так скажем, насыщенно, более интересно. Но вот здесь, вот, мне кажется, Иисус появился как, знаете, глоток свежего воздуха в плане того, чтобы направить, да, особенно в то время людей на то, что не только следовать стоит закону, да, но и смотреть на Христа как на живое действие.
1: Вы как бы абсолютно верны. Что получается, вот, если мы посмотрим на эту ситуацию вот так. Вот здесь Христос, Он помогает этому человеку. И жизнь этого человека преображается.
0: Uh-huh.
1: Он исцелил его. У него рука была парализована, иссохшей, так написано.
0: Да. Да,
1: вот.
0: Да. Uh-huh.
1: Ну, не знаем, что это было, но она была обездвижена. И вот Христос ему помогает. Но вот те люди, которые осудили Христа, что они сделали? Они в этот момент пошли и договорились, чтобы убить Христа. То есть, ну, это просто какой-то вот, я иногда думаю, ну, как так возможно, да? Чистота Христа, вот, что Он делает, но эти люди находят возможность в этот момент осудить Его и предпринять попытку Его убить.
0: Скорее всего, они не были ведомы Духом Святым, вот, поэтому безусловно. Не будем следовать их примеру,
1: безусловно.
0: Будем следовать примеру Христа. Спасибо большое, Вадим Анатольевич,
1: спасибо вам,
0: как всегда, интересно и насыщенно. Дорогие друзья, мы благодарны, что вы не просто провели время вместе с нами, но и надеемся, что читали Евангелие от Марка. Мы благодарны вам за то, что вы оставляете нам комментарии, да, и надеемся на то, что можете задавать нам вопросы по этой теме. А мы желаем вам Божьих благословений и всего доброго.

0: нетленным серебром или золотом, искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
2: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
2: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
2: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05. Или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Ребят, вы когда-нибудь видели звездную муху? Сейчас покажу.
1: Здравствуйте, ребята. Марк, ты, наверное, решил открыть новую планету и назвать ее своим именем, да?
0: Новую планету? Хорошая идея, только сначала я должен найти муху.
1: Да. А что ее искать? Вон она, Марк.
0: Где?
1: Да вон же.
0: Да где?
1: Да вон.
0: Где?
1: Эх, уже улетела.
0: Ты... Да ты думаешь, я тут глупостями занимаюсь? Я муху хотел показать, а ты... Ты смеешься.
1: Ну ладно тебе, Марк, я пошутила. Ну извини.
0: Не смешно.
1: Ну какую муху можно показать на звездном небе?
0: На звездном небе можно показать звездную муху.
1: Это ты в сказке, наверное, какой-нибудь вычитал, да?
0: Ни в какой не в сказке. Муха – это такое созвездие. Пойдем, покажу.
1: Ну пойдем. Марк, а ты уверен, что есть такое созвездие? Я вот никогда не слышала такого.
0: Говорю же тебе, я нашел его в этой энциклопедии. А, вот оно.
1: Давай посмотрим. За правду, муха.
0: А ты смеялась.
1: Да, но здесь написано, что это созвездие южного полушария, а мы с тобой живем в северном.
0: Значит, я не смогу показать ребятам муху, я-то обещал.
1: Вообще обещания надо выполнять.
0: Надо-то надо. Ну как?
1: Кажется, я знаю один способ. Сейчас мы научим делать вас домашний планетарий. Для этого нужно взять картонную коробку. Если хотите, можно обернуть ее цветной бумагой. Мы наклеили цветную бумагу просто на одну сторону. Мы выбрали черный цвет, потому что он больше похож на ночное небо. Далее нам потребуется шило. Будьте осторожны, когда будете с ним работать. И фонарик. Ну что, Марк, где наша муха?
0: Вот она.
1: Так, как она у нас выглядит? Угу. Делаем звезды. Марк, а ты знаешь, откуда появились звезды?
0: Ну, если Бог створил весь мир, то и звезды, конечно.
1: Верно. А ты помнишь, за сколько дней он сотворил нашу Землю?
0: За 6.
1: А в какой день появились звезды?
0: Во 2.
1: Нет.
0: В 3.
1: Нет. Вот послушай, что написано в Библии об этом. Давай посмотрим. И создал Бог 2 светила великие. Светило большое для управления днем, и светило меньшее для управления ночью. И звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю. И был вечер, и было утро, день 4.
0: Ну, я так и думал. На 4-й день.
1: Кстати, наш планетарий готов.
0: А как он работает?
1: Для этого нужно взять фонарик и погасить основной свет.
0: Ага, сейчас.
1: Мы направим фонарик так, чтобы свет шел через дырочки на стену. И у нас получится звездное небо. Внимание!
0: Выключаю!
1: Ну как? Нравится?
0: Здорово. Только на муху что-то не очень похоже.
1: А ты включи воображение.
0: Включаю.
1: Предлагаю совершить экскурсию по Солнечной системе.
0: Кстати, Солнце – это тоже звезда.
1: Верно. Только по сравнению с другими звездами, оно находится так близко к Земле, что притягивает ее, ну и согревает своим теплом, конечно.
0: Я читал в энциклопедии, что в Солнечной системе ровно 9 планет.
1: Нет, уже 8.
0: А что случилось с 9-й? Она что, на Солнце сгорела?
1: Я тебе об этом попозже расскажу. А сейчас мы представляем самую близкую к Солнцу планету – Меркурий.
0: Он не такой уж большой.
1: Ну, по сравнению с Солнцем, все планеты кажутся маленькими. Но Меркурий на самом деле небольшая планета. Чуть побольше нашей Луны, наверное.
0: Кто у нас следующий после Меркурия?
1: После Меркурия идет Венера. Это одно из самых ярких светил земного неба. Ярче Венеры только Солнце и Луна. Древние люди называли Венеру утренней и вечерней звездой. Именно в это время ее можно было увидеть.

0: видеть на небе.
1: А вслед за Венерой у нас идет Земля.
0: Да, но Землей мы закончим нашу экскурсию. А сейчас представляем четвертую планету Солнечной системы – Марс.
1: Какой он красный!
0: Именно из-за такого кроваво-красного света он и получил свое название – Марс. Так еще в древности звали мифического бога войны. Пятая планета от Солнца – это Юпитер. Это самая большая планета в Солнечной системе. Юпитер тяжелее Земли в 318 раз.
1: Вслед за Юпитером у нас идет Сатурн. Моя любимая планета.
0: Мне кажется, я догадываюсь, почему она тебе нравится. Из-за колец, да?
1: Да.
0: Вслед за Сатурном идут седьмая планета Солнечной системы – Уран. И последняя, восьмая планета – Нептун.
1: Ну, думаю, теперь ты должна выполнить свое обещание. Рассказать, что же случилось с девятой планетой?
0: Действительно, есть небесное тело, которое раньше считалось девятой планетой, называлось Плутон. Но однажды ученые-астрономы собрались и решили, что Плутон слишком далеко находится от Солнца и слишком мал, поэтому недостоин называться планетой. Так у нас в Солнечной системе осталось только 8 планет.
1: А может, слетаем на Плутон? Посмотрим, как ему там живется вдали от Солнца.
0: Боюсь, мы тогда, Марк, не скоро вернемся. А ты помнишь, у нас ведь дома назначена встреча?
1: Да, точно. Тогда полетели.
0: Полетели. Посмотри, какая она красивая, наша Земля.
1: Да, самая красивая планета на свете.
0: Внимание! Пристегните ремни, заходим на посадку.

0: Сегодня у нас гости.
1: Знакомьтесь, это Юля.
2: Здравствуйте.
0: Юля очень любит петь. Юль, а какие тебе песенки нравятся больше всего?
2: Задорные, веселые.
0: Нам тоже. Сегодня Юля споет для нас песенку, а Марк ей поможет. Юль, про что это будет песня?
2: Песня про трубочистов, которые любят смотреть на звезды.
0: Ну что ж, послушаем.

0: Думаю, ребятам эта песня очень понравилась. Ну что ж, пришла пора прощаться.
1: А задание?
0: Внимание, сегодня это загадка. Черепахи и слоны младше солнца и луны. Ну а вот на сколько дней, отгадать спеши скорее. Ребят, ответ на эту загадку вы можете найти в начале Библии.
1: Давай повторим.
0: Давай.
1: Черепахи и слоны младше солнца и луны. Ну а вот на сколько дней, отгадать спеши скорей.
0: Всем, кто напишет нам ответ, мы вышли в подарок красивые открытки. До свидания, ребят.
1: Пока. До новой встречи.

0: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
1: Пойдем, расскажу.

0: Всем привет! Сереж, у тебя компас есть?
1: Дома есть, а тебе зачем в лес, что ли, собралась?
0: Ну да, в поход с классом. Плакат написал, еще компас нужен.
1: А что за плакат?
0: Вот, читай. Я Маша Крачева.
1: А я Сережа Сироткин. А тебе зачем? Боишься в лесу свое имя забыть, что ли?
0: Сегодня наша программа о страхе.
1: Я заблудиться боюсь. Может, он мне пригодится как-то.
0: Одна девочка вон в лесу заблудилась. Так ее еле нашли. Сейчас покажу.
2: Трехлетняя Аврора пропала днем в минувшую пятницу. Малышка ушла в сторону леса. Искали ее до поздней ночи. Задействовали около 100 спасателей, но безуспешно. Операцию решили отложить до утра.
3: Здесь очень сложно вести поиски. Местность неровная и дремучая.
4: Два часа ночи, когда ушли спасатели, было просто ужасно. Мы стояли здесь одни, зная, что трехлетний ребенок где-то там в холоде.
2: К счастью, за девочкой в лес последовал 17-летний пес Макс. Аврору нашли целую и невредимую около 8 утра следующего дня.
4: Я кричала и услышала ее голос. Она ответила: «Бабушка».
3: Мы просто выдохнули с облегчением, когда она нашлась.
4: Она очень смелая малышка. Говорит, что даже не испугалась и хорошо поспала.
2: Макс – собака пастушеской породы блухирер. Хромой, слепой, полуглухой, но очень верный. За охрану маленькой девочки в критической ситуации его наградили званием почетной полицейской собаки.
1: Так девочке-то не плакат помог, Маш.
0: Это да. А собаки у меня нет. Ну и ладно, не пойду я ни в какой лес. А то еще потеряюсь.
1: Так потеряться можно и в магазине, и на улице.
0: Как в магазине можно потеряться? Тут игрушки, там конфеты и ни одного дерева.
1: Очень просто. Я даже знаю такой поисковый отряд, который ищет пропавших людей. Я даже сам знаю человека, который помогает искать тех, кто потерялся.
0: Ну, дела. Так что ж теперь, только дома всегда сидеть, чтобы не пропасть?
1: Надо просто узнать правила своей безопасности у волонтера из поискового отряда. Пойдем скорей. Да не бойся ты, Маш.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а ваш поисковый отряд искал когда-нибудь человека, который пропал не в лесу, а в городе?
6: А разве можно потеряться возле своего дома?
7: Ребята, действительно можно потеряться и около своего дома, и в торговом центре, на улице, в любом другом месте, в транспорте.
5: А какие есть правила, чтобы не потеряться?
7: Ребята, мы должны с вами быть очень внимательными. А еще, ребята, вы должны знать вашу фамилию, имена ваших родителей и номера сотовых телефонов ваших родителей, чтобы в случае, если вы потеряетесь, вы могли обратиться к прохожему, и чтобы мы помогли созвониться с вашими родителями. И еще очень важное правило. Мы не должны ни в коем случае никуда уходить с незнакомцами, даже если нам говорят, что за углом находится наша мама.
6: А что нужно сделать, если ты потерялся?
7: В любом месте у нас есть правило трех О. Это остановиться, оглянуться и окликнуть. Нужно крикнуть и позвать свою маму. Ну а если мы не увидели нашу маму, значит, нам нужно подойти к ближайшему человеку. Если мы потерялись в торговом центре, значит, к ближайшему охраннику или к ближайшему кассиру. А если мы находимся на улице, значит, к ближайшему человеку. Но человеку с ребенком, и желательно к женщине с ребенком. И чем младше ребенок будет, тем лучше.
6: А что делать, если ты потерялся в лесу?
7: В лес мы никогда не ходим без сопровождения взрослых. И с собой всегда берем заряженный сотовый телефон.
6: Спасибо.
0: Спасибо.
7: Ребята, а я вам желаю никогда не теряться и не терять своих близких.
1: Ну что, Маш, теперь ты ничего не боишься?
0: Боюсь.
1: Чего?
0: Боюсь, что ты смеяться будешь.
1: Я что, так страшно смеюсь?
0: Я боюсь, что ты будешь смеяться над тем, чего я боюсь.
1: А я боюсь, что ты меня уже запутала. Давай говори уже, чего ты боишься.
0: Темноты.
1: Всегда?
0: Нет, по праздникам, Сереж. Боюсь, когда я одна в темноте.

0: смешно даже.
1: Не надо было тебе рассказывать, так и знала, что смеяться будешь.
0: Так я думаю, что тебе страшно только потеряться.
1: Страхи-то могут быть разные. Вот пойдем спросим, кто чего боится.
0: О, а это уже интересно.
2: Как ты думаешь, есть ли такие люди, которые вообще ничего не боятся?
3: Нет.
4: Ну да, есть. Конечно.
5: Нет, я думаю, нет таких людей, потому что все люди чего-нибудь на свете боятся.
6: Мне кажется, что есть.
7: Ну, думаю, нет. Каждый чего-нибудь боится.
0: А ты боишься чего-нибудь?
4: Например, мышей.
6: Больше всего я боюсь пауков.
7: Ну, я боюсь потерять родителей.
5: Изредка боюсь насекомых, ос, пчел, вот таких вот.
4: Мне просто надоело то, что я всего подряд боюсь.
6: Можно сказать, немножко темноты, комнаты страха и двойки. И больше ничего.
0: Пауков.
6: Темноты немножко.
0: А кому бы ты могла рассказать о своих страхах?
6: Всем друзьям.
5: В первую очередь родителям и друзьям.
8: Папе, маме.
4: Всем.
6: Никому.
8: Родителям.
7: Друзьям, родителям, бабушке, дедушке и близким людям.
1: Ну что, понял? У всех свои страхи. А вот ты боишься хоть чего-нибудь?
9: Ну, боюсь, что опять слабаком назовут.
1: Тяжело что-то поднять не смог?
9: Да нет. Меня ребята звали на высоту залезть, а я не полез. Ну и не стали говорить, что я слабак.
1: Да ты смельчак, сделал по-своему. Сереж, слушай, надо идти к тому, кто знает, как страхи победить.
9: Значит, к психологу.
10: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, ребята.
0: Мы бы хотели узнать, как разные страхи победить. Например, что делать, если ты боишься темноты?
11: Ну, быть человеком – это значит каждый день испытывать разные чувства. Мы когда-то мы веселимся, когда-то грустим, когда-то мы скучаем, а когда-то испытываем страх. И я хочу сказать, что испытывать страх совершенно нормально. Не только вы, но даже взрослые люди все чего-нибудь добоятся. Но самое главное, что страхи можно победить. А что касается страха темноты, я хочу открыть такую тайну, что ты боишься своей собственной фантазии, потому что в темноте даже спинка стула может показаться страшным рогатым чудовищем. Но есть один волшебный прием, как этот страх можно уменьшить. Нужно просто свой страх нарисовать. В следующий раз, когда ты будешь чего-то бояться, попробуй перенести свой страх на бумагу, и ты увидишь, как твоего страха станет меньше. Но также еще, конечно, не надо читать и смотреть страшные фильмы перед сном. Перед сном лучше читать что-то такое доброе, веселое. Вообще, самое лучшее оружие против страха – это не смелость, это смех.
2: Скажите, пожалуйста, а как не бояться, что будут слабаком дразнить? Допустим, я сделаю что-нибудь не так, как другие хотят.
11: Ну, знаешь, Сережа, я думаю, что слабак – это тот, кто идет за толпой, который собирается делать что-то плохое. А смелый человек, наоборот, тот, кто может остаться верным самому себе и не идти на злые поступки. И поэтому такого человека начинают другие уважать.
0: А если, например, страшно, что кто-то будет обижать?
11: Иногда в нашей жизни, правда, происходят такие неприятные вещи, что кто-то кого-то обижает. И когда ты слышишь о таких ситуациях, тебе начинает казаться, что с тобой может произойти то же самое. Я хочу тебе сейчас рассказать один волшебный прием. Когда тебя постигает этот страх, нужно закрыть глаза и подумать о чем-то очень хорошем. О своей семье, о своих близких, о своих друзьях. И в этот момент возникает такое ощущение, будто бы ты стоишь под большим зонтиком, который оберегает тебя от всех опасностей. Этот зонтик есть любовь. Это любовь твоей семьи, твоих друзей, Бога. И эта любовь, она тебя оберегает. Когда тебе становится страшно, мысленно раскрывай этот зонтик у себя над головой и смело иди вперед, тебе ничего не грозит.
2: А что делать, если боишься выходить к доске, получить двойку, расстроить родителей?
11: Иногда мы боимся того, чего еще не произошло. Но знаешь, когда ты боишься завтрашнего дня, ты теряешь радость в настоящем. И поэтому лучше не бояться того, что может произойти, а может вовсе не произойти, а найти повод для радости сегодня. Но если правда ты боишься, например, отвечать у доски, можно потренироваться дома. Сначала прочитать текст вслух самому себе, потом родителям, потом младшим братьям и сестренкам,

0: И так с тренировкой тебе постепенно будет не страшно выходить к доске.
1: Когда я была маленькой, у меня умерла черепашка. Как не бояться, что кто-то опять умрет?
0: Мы живем в таком мире, где смерть – это час жизни. Действительно, цветы, деревья, животные, люди – все когда-то рождаются и когда-то умирают. Поэтому все, кого ты сейчас знаешь, и также ты сама, все когда-нибудь перейдут в другую жизнь. Но это произойдет очень-очень-очень нескоро.
1: А что делать, когда становится страшно? Кто мне может помочь?
0: Когда тебе становится страшно, нужно обязательно о своем страхе рассказать родителям. И они тебе помогут преодолеть свой страх. Но иногда даже родители не могут это сделать, и поэтому тогда они вместе с тобой идут к доброму ученому, который называется психолог. Его задача как раз состоит в том, чтобы помогать ребятишкам справляться со всеми страхами и тревогами. Но в заключение я хочу сказать, что у страха есть две стороны, так же, как у всего в этом мире – хорошая и плохая. Иногда страхи оберегают вас от опасностей. Также страхи делают вас смелее, потому что в итоге вы их преодолеваете. И запомните, пожалуйста, чем больше страхов вы преодолеете сейчас, пока вы маленькие, тем свободнее и смелее вы станете тогда, когда вырастете.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Сережка, забыла спросить, как слонов не бояться?
3: А чего их тебе бояться?
1: А вдруг они к нам в школу придут?
3: А динозавров ты не боишься, Маш?
1: Это тебе не шуточки, между прочим, а опасность. Смотри.
4: В этой деревне в индийском штате Западная Бенгалия случился погром. И устроили его слоны. Нежданные гости из джунглей повредили стены домов и ворвались в местную школу, перевернув там все вверх дном. Местные жители говорят, что слоны пришли ночью. В здании школы они нашли то, что искали – рисовые зерна.
5: Дело в том, что здесь живет 50-55 слонов, и им нужно много еды. Сейчас в полях нет урожая, посадили только зеленый корм, поэтому им не хватает еды. Они идут к домам и пытаются найти пищу. Они находят зерно, ну и в этом процессе повреждают много домов.
4: На этот раз обошлось без жертв, однако такие нашествия могут быть очень опасными. И в последние годы таких атак все больше. Лесничие говорят, что слоны все чаще контактируют с человеческой цивилизацией и все меньше ее боятся. Их природную среду обитания уничтожают, поэтому они и идут на жилые территории.
1: Ну дела. Это слоны от голода столько всего разрушили. Сереж, я думаю, единственный способ от них спастись – в школу не ходить. Природу надо беречь, леса не вырубать. Тогда они там еду добывать будут. А если там еда кончится, куда эти громилы пойдут? В школу к Маше?
3: Знаешь, что Бог сказал? Не бойся, ибо я с тобой. А еще он говорил, что никогда нас не оставит. А Бог всемогущий, между прочим.
1: У меня есть защитник. Самый сильный во Вселенной.
3: Вот именно. И он всегда рядом с тобой. Просто невидимый. Так что зря ты думала, что одна в темноте сидишь.
1: Ну, дела.

не то, что мните вы природа. Не слепок, не бездушный лик, не есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык.